0: координатом авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Расчеты разведывательных беспилотников зала группировки войск «Центр» скорректировали уничтожение танка «Леопард» и самоходки «Цезарь» ВСУ на Добропольском направлении. Операторы БПЛА зала оперативно выявили в тылу противника переброску вражеской техники к линии боевого соприкосновения. Разведданные передали расчету брожирующего боеприпаса «Ланцет». Специалисты БПЛА, получив координаты, запустили боеприпасы и поразили технику противника. А расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области. Противник пытался осуществить подвоз подкреплений скрытно, используя при этом сеть грунтовых дорог для одиночного перемещения техники. Для блокирования вражеской логистики расчеты ударных беспилотников установили рубежи контроля. Операторы FPV-дронов и брожирующих боеприпасов «Ланцет» перехватили вражеские машины на марше. Удары наносились по двигающимся целям. В результате уничтоженный бронетранспортер М-1117, боевая бронированная машина «Хамви» производства США и автомобильная техника противника. Находившаяся в транспорте живая сила ВСУ ликвидирована. Боевики, которые пытались скрыться после поражения машин, уничтожены расчетами ударных дронов. Подвоз резервов на этом участке пресечен. Иран возобновил удары по Арабским Эмиратам. Над страной перехватили несколько иранских ракет. Еще одна упала в море, сообщается о новых запусках. Полеты в аэропортах Дубая и Шарджи приостановлены в связи с атаками. В городе Фуджейра горит НПЗ после прилета беспилотника. Вдоль берегов страны атакованы несколько танкеров. Сообщается, что целями могли быть военные корабли США. Пентагон в понедельник заявил, что американские эсминцы прошли через Ормуз, чтобы снять блокаду. В ответ иранские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по кораблям ВМС США, и они повернули назад. Как сообщили в корпусе стражи Исламской революции, американские эсминцы проигнорировали первоначальное предупреждение. Тогда военно-морские силы Ирана сделали предупредительные выстрелы. В ход пошли крылатые ракеты и беспилотники. Тегеран предупреждает, что любые попытки войти в Ормузский пролив будут расценены им как нарушение режима прекращения огня и встретят соответствующую реакцию со стороны иранской армии. Соединенные Штаты готовятся вывести первые 5000 своих солдат с крупнейшей американской базы в Германии. Речь идет о бригаде «Страйкер» из Вильзека в Верхнем Пфальце на полигоне «Графенвер». Об этом сообщает издание «Бильд». Вывод войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев, заявил представитель Пентагона. Мэр Вильзека назвал это решение тяжелым ударом для города с населением 6500 человек. Американцы – важный экономический фактор. Источники «Бильд» считают, что вывод ослабит восточный фланг НАТО, так как вместе с солдатами уедут командиры танков, специалисты по вооружению и пилоты. Ранее, напомню, американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская администрация планирует уменьшить численность своих военнослужащих на территории ФРГ более чем на 5000 человек. Крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии «Весенний шторм» стартовали в понедельник и продлятся почти месяц. В них будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 15 стран-союзников, включая Украину, сообщается на сайте Минобороны Республики. «Весенний шторм» — это крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Военные учения пройдут как в южной части Эстонии, так и на северо-востоке Латвии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Глава правительства дал четко понять, что республика не станет пересматривать свой февральский шаг по отказу от страховки украинских электросетей. Эта мера стала жестким ответом на действия Киева, который в конце января перекрыл подачу нефти по трубопроводу «Дружба». Фицо напомнил, что после того, как киевский режим остановил транзит российского топлива через свою территорию, Братислава лишилась одного из ключевых источников дохода. Ежегодно транзитная труба приносила стране около 500 миллионов евро. Словацкий премьер также добавил, что его страна не намерена в ущерб себе решать энергетические проблемы Украины. Владимир Путин встретился с главой Мордовии Артемом Сдуновым, обсудили социально-экономическое развитие республики, инвестиции, медицину, сельское хозяйство и промышленность. Одной из главных тем беседы стала поддержка участников спецоперации. Сдунов рассказал, что в регионе действует специальная программа помощи бойцам и их семьям. Власти республики используют весь арсенал.
1: Мордовия, как и вся Россия, работает на обеспечении победы, специальной военной операции, поэтому мы весь арсенал поддержки правительства используем для того, чтобы обучать тех, кто возвращается с специальной военной операции, пройти все медицинские осмотры, но самое главное – трудоустроиться. Поэтому у нас есть свой блок «Региональный герой среди своих», где работаем как с бойцами, так и с членами их семей. Ну и работаем с Херсонской областью, у нас есть там курируемый район, да, вместе с агентством стратегии.

0: инициатив, работаем над восстановлением инфраструктуры. Самое главное, работаем с подрастающим поколением. Вот здесь вы видите, мы бюст открыли нашему святому праведному воину, адмиралу Федору Ушакову. Он в тех местах одерживал те славные победы, поэтому мы стараемся довести это до ребят. И заодно парк восстановили.
1: И ни одного сражения не проиграл.
0: Так точно.
2: Затронули также проблему аварийного жилья. Путин обратил внимание, что его больше, чем в других российских субъектах. Сдунов рассказал, что ставит эти вопросы в приоритет. Он также отметил, что в этом году подходит к концу срок его полномочий, но он хотел бы продолжить работу в Мордовии. Президент поддержал его решение пойти на выборы осенью и пожелал успехов.
0: Остается много вопросов, как всегда, проблемных вопросов. По жилью для молодых, общественная и социальная инфраструктура, приведение дорог в нормативное состояние. Надо переложить магистральные внутриквартальные водопроводы, системы водоотведения. Мы работу это уже начали. Аварийное жилье.
1: У вас аварийное жилье меньше, чем в других регионах стран.
0: Но, тем не менее, там живут люди, поэтому
1: я ставлю это в
0: приоритет. Уважаемый Владимир Владимирович, вопросов много. Есть желание, силы, энергия. Я бы хотел продолжить работать в Мордовии. Это моя малая родина. Мне бы хотелось спросить ваше мнение по этому поводу. И если посчитаете необходимым, заручиться поддержкой, пойти на выборы. В этом году уже 5-летний срок проходит и предстоит выборы.
1: У вас в целом получается. Поэтому я хочу, конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов. Есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание. Вы наверняка знаете об этом. Ну, например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране. Но я понимаю, что здесь много очень составляющих. И это такой показатель, который обобщает многие вещи. Ну, социальные вопросы, здравоохранение. Ну, вы занимаетесь этим всем в материале. И повторяю еще раз, в целом работа поставлена. Я уверен, что задачи, которые перед регионом стоят, они будут вашей командой, под вашим руководством решаться. Но повторяю еще раз, третий раз говорю, надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы. И, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным, и, конечно, заложить это в будущую вашу программу. Вам всего самого доброго, успехов.
2: Правительство сократит долги по бюджетным кредитам 21 региону на 114 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание 2/3 задолженностей по бюджетным кредитам.
3: Это коснется Удмуртской, Чувашской республик, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областей и Ненецкого автономного округа. Эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, на реализацию мастер-планов городов, другие задачи. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики жизни наших граждан.
2: ФСБ задержала за 2 месяца 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Помимо прочего, фигуранты занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбытом. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в феврале-марте в 42 регионах. В число субъектов, в которых работали силовики, вошли в том числе Москва, Московская область и новые регионы. В результате из незаконного оборота изъяты более 300 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты и револьверы, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, в схронах обнаружены и изъяты гранаты, более 36 килограммов взрывчатых веществ и свыше 31 тысячи патронов различного калибра. Сотрудники выявили 41 подпольную мастерскую. Их деятельность пресечена. По адресам проживания оружейников проведены следственные действия. Археолог Александр Бутягин дал первую пресс-конференцию после освобождения из-под ареста в Польше. Встреча с журналистами прошла в Эрмитаже. Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья с конца прошлого года находился под арестом в Польше по запросу Украины и был освобожден в результате обмена по формуле 5-5 между Минском и Варшавой. Ученый рассказал, как проводил время в польской тюрьме. Он заявил, что продолжит раскопки в Крыму, поскольку не видит причин отказываться от того, чему посвятил всю свою жизнь. Кроме того, Бутягин добавил, что несмотря на возвращение в Россию, угроза задержания за границей для него все еще остается.
4: Суда первой инстанции не является окончательным. Оно может быть обжаловано. И оно было немедленно обжаловано адвокатами. И как бы 8 мая должен состояться суд апелляционный. Поэтому как бы тут все развивалось в рамках польской правовой системы. После этого должно было быть решение министра справедливости, как там называется, министра юстиции. И, то есть это как бы еще не закончились юридические процедуры. Ничего все это не закончено, просто как бы прекращен мой арест по требованию Украины на территории Польши. То есть, допустим, если сейчас вдруг у меня возникнет такая странная идея снова поехать в Польшу, они снова меня там по тому же самому запросу или по-новому, да, не проблема. Тут же арестуют, и ничего не закончилось в этом смысле. Это, конечно, плохой прецедент. Я бы очень хотел, чтобы он не повторился, да, меня достаточно, но гарантированно, к сожалению, сейчас многие начинают случаться вещи, которые как бы раньше не происходили. Было несколько способов. Во-первых, я занимался всякими физическими упражнениями, чтобы поддержать себя. И как бы в жизни я так хорошо не худел. Вот. Во-вторых, я верил в то, что за меня сражаются самые разные люди. Да, видите, от моих ближайших друзей и родственников до самых высших лиц государства и президента. Да, я не ожидал, конечно, что моя все-таки достаточно скромная персона привлечет такие силы.
2: В Лейпциге автомобиль въехал в толпу людей. На месте погибли два человека, сообщил представитель городской администрации. Как уточнили в местной пожарной службе, всего пострадали два десятка человек. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Кроме того, задействованы два вертолета. Инцидент произошел на торговой улице. Водителя задержали, по данным правоохранительных органов. Опасности больше никого нет, однако в центре города продолжается полицейская операция. Информация о пострадавших россиянах на лайнере MV Hondius, где предполагается вспышка хантавируса, нет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее агентство France Press передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на судне, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщение о ситуации на контроле. По информации о тур, круизы на лайнер продавались и в России, но крупные игроки с этим продуктом не работали. В то же время в компании, которая продает такие круизы, ассоциации сообщили, что их туристов на борту не было. Там отметили, что MV Hondius – это ледоклассное экспедиционное судно для полярных путешествий, рассчитанное примерно на 170 пассажиров и 70 членов экипажа. Гроза и сильный ветер до 15 метров в секунду накроют сегодня Москву. Об этом предупредили синоптики. Объявлен желтый уровень погодной опасности в столице и области. Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько суток вынос теплого средиземноморского воздуха с юго-запада и продолжающийся его прогрев будут способствовать увеличению неустойчивости атмосферы и образованию кучево-дождевых облаков. Гроза днем во вторник прогремит местами на фоне температуры воздуха до плюс 24-26 градусов в Москве и до плюс 27 в Подмосковье. Добавлю, в Москве с полуночи 6 мая начнут отключать отопление в связи с приходом теплой погоды. Об этом сообщили в Комитете городского хозяйства.

0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых — полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
2: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» — новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
1: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, о ней позаботятся. Понимаешь, о чем я?
2: Контрактная служба в бригаде «Варяг» — это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию — до 350%. Списание кредитов — до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
1: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Иран готов к переговорам с США по своей ядерной программе. Для завершения военного конфликта Тегеран введет ограничения на обогащение урана, а также сократит запасы ядерного топлива. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.
2: Ноябрь 41 года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре — взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.
3: Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье.
4: Все балаклавы одевают, поехали.
5: Прямо!
6: Прямо!
5: Пошел,
7: прямо!
5: Прямо! Работай, Дамон! На пол! На пол, я сказал!
8: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол! На пол, на пол!

0: глава социально-демократической партии Германии, заявил, что Европе нужно добиться вывода российских ракет с ядерными боеголовками из Калининграда в рамках политики контроля над вооружениями. Подробнее с Александром Топориным. Сегодня в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Минобороны России по решению Владимира Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы. Ведомстве рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру. Иран сделал предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Тегеран также возобновил удары по Арабским Эмиратам. ФСБ задержала за 2 месяца 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Прекращена работа более 40 подпольных мастерских. Минобороны объявило перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 8-9 мая. Это решение Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, сообщили ведомстве. В Минобороны рассчитывают, что украинская сторона последует ее примеру. Вместе с тем, там обратили внимание на угрозу Зеленского нанести удар по Москве именно 9 мая. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась, подчеркнули в Минобороны. В ведомстве предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Российские военные минувшей ночью нанесли удары по транспортным объектам, которые использовали ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По целям били с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Среди других уничтоженных объектов, склады снарядов, места хранения и подготовки к запуску дронов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Кроме того, российские военные нанесли удары по 5 объектам нафтогаза в Сумской и Харьковской областях, сообщили в компании. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Удар наносился по задним координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении задней цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Расчеты разведывательных беспилотников зала группировки войск «Центр» скорректировали уничтожение танка «Леопарда» и самоходки «Цезарь» ВСУ на Добропольском направлении. Операторы БПЛА зала оперативно выявили в тылу противника переброску вражеской техники к линии боевого соприкосновения. Разведданные передали расчету бражирующего боеприпаса «Ланцет». Специалисты БПЛА, получив координаты, запустили боеприпасы и поразили технику противника. А расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области. Противник пытался осуществить подвоз подкреплений скрытно, используя при этом сеть грунтовых дорог для одиночного перемещения техники. Для блокирования вражеской логистики расчеты ударных беспилотников установили рубежи контроля. Операторы FPV-дронов и бражирующих боеприпасов «Ланцет» перехватили вражеские машины на марше. Удары наносились по двигающимся целям. В результате уничтоженный бронетранспортер М-1117, боевая бронированная машина «Хамви» производства США и автомобильная техника противника. Находившаяся в транспорте живая сила ВСУ ликвидирована. Боевики, которые пытались скрыться после поражения машин, уничтожены расчетами ударных дронов. Подвоз резервов на этом участке пресечен. Иран возобновил удары по Арабским Эмиратам. Над страной перехватили несколько иранских ракет. Еще одна упала в море, сообщается о новых запусках. Полеты в аэропортах Дубая и Шарджи приостановлены в связи с атаками. В городе Фуджейра горит НПЗ после прилета беспилотника. Вдоль берегов страны атакованы несколько танкеров. Сообщается, что целями могли быть военные корабли США. Пентагон в понедельник заявил, что американские эсминцы прошли через Ормуз, чтобы снять блокаду. В ответ иранские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по кораблям ВМС США, и они повернули назад. Как сообщили в корпусе стражи Исламской революции, американские эсминцы проигнорировали первоначальное предупреждение. Тогда военно-морские силы Ирана сделали предупредительные выстрелы. В ход пошли крылатые ракеты и беспилотники. Тегеран предупреждает, что любые попытки войти в Ормузский пролив будут расценены им как нарушение режима прекращения огня и встретят соответствующую реакцию со стороны иранской армии. Соединенные Штаты готовятся вывести первые 5000 своих солдат с крупнейшей американской базы в Германии. Речь идет о бригаде «Страйкер» из Вильзека в Верхнем Пфальце на полигоне «Графенвер». Об этом сообщает издание «Бильд». Вывод войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев, заявил представитель Пентагона. Мэр Вильзека назвал это решение тяжелым ударом для города с населением 6500 человек. Американцы – важный экономический фактор. Источники «Бильд» считают, что вывод ослабит восточный фланг НАТО, так как вместе с солдатами уедут командиры танков, специалисты по вооружению и пилоты. Ранее, напомню, американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская администрация планирует уменьшить численность своих военнослужащих на территории ФРГ более чем на 5000 человек. Крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии «Весенний штурм» стартовали в понедельник и продлятся почти месяц. В них будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 15 стран-союзников, включая Украину, сообщается на сайте Минобороны Республики. «Весенний штурм» — это крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Военные учения пройдут как в южной части Эстонии, так и на северо-востоке Латвии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Глава правительства дал четко понять, что республика не станет пересматривать свой февральский шаг по отказу от страховки украинских электросетей. Эта мера стала жестким ответом на действия Киева, который в конце января перекрыл подачу нефти по трубопроводу «Дружба». Фицо напомнил, что после того, как киевский режим остановил транзит российского топлива через свою территорию, Братислава лишилась одного из ключевых источников дохода. Ежегодно транзитная труба приносила стране около 500 миллионов евро. Словацкий премьер также добавил, что его страна не намерена в ущерб себе решать энергетические проблемы Украины. Владимир Путин встретился с главой Мордовии Артемом Сдуновым, обсудили социально-экономическое развитие республики, инвестиции, медицину, сельское хозяйство и промышленность. Одной из главных тем беседы стала поддержка участников спецоперации. Сдунов рассказал, что в регионе действует специальная программа помощи бойцам и их семьям. Власти республики используют весь арсенал.
2: Мордовия, как и вся Россия, работает на обеспечении победы специальной военной операции, поэтому мы весь арсенал поддержки правительства используем для того, чтобы обучать тех, кто возвращается со специальной военной операции, пройти все медицинские осмотры, но самое главное – трудоустроиться. Поэтому у нас есть свой блок «Региональный герой среди своих», где работаем как с бойцами, так и с членами их семей. Ну и работаем с Херсонской областью, у нас есть там курируемый район. Вместе с агентством стратегических инициатив работаем над восстановлением инфраструктуры. Самое главное – работаем с подрастающим поколением. Вот здесь, вы видите, мы бюст открыли нашему святому праведному воину, адмиралу Федору Ушакову. Он в тех местах одерживал те славные победы, поэтому мы стараемся довести это до ребят. И заодно парк восстановили.
3: И ни одного сражения не проиграл.
2: Так точно.
1: Затронули также проблему аварийного жилья. Путин обратил внимание, что его больше, чем в других российских субъектах. Сдунов рассказал, что ставит эти вопросы в приоритет. Он также отметил, что в этом году подходит к концу срок его полномочий, но он хотел бы продолжить работу в Мордовии. Президент поддержал его решение пойти на выборы осенью и пожелал успехов.
2: Остается много вопросов, как всегда, проблемных вопросов. По жилью для молодых, общественная и социальная инфраструктура, приведение дорог в нормативное состояние. Надо переложить магистральные внутриквартальные водопроводы, системы водоотведения. Мы работу эту уже начали. Аварийное жилье.
3: У вас аварийное жилье меньше, чем в других регионах страны.
2: Но, тем не менее, там живут люди, поэтому в приоритет. Уважаемый Владимир Владимирович, вопросов много. Есть желание, силы, энергия. Я бы хотел продолжить работать в Мордовии. Это моя малая родина. Мне бы хотелось спросить ваше мнение по этому поводу. И если посчитаете необходимым, заручиться поддержкой, пойти на выборы. В этом году уже 5-летний срок проходит и предстоит выбор.
3: У вас в целом получается. Поэтому я хочу, конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов. Есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание. Вы наверняка знаете об этом. Например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране. Но я понимаю, что здесь много очень составляющих. И это такой показатель, который обобщает многие вещи. Ну, социальные вопросы, здравоохранение. Ну, вы занимаетесь этим всем. Вы в материале. И повторяю еще раз, в целом работа поставлена. Я уверен, что Задачи, которые перед регионом стоят, они будут вашей командой, под вашим руководством решаться. Но повторяю еще раз, третий раз говорю, надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы, и, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным, и, конечно, заложить это в будущую вашу программу. Вам всего самого доброго, успехов.
1: Правительство сократит долги по бюджетным кредитам 21 региону на 114 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание 2/3 задолженностей по бюджетным кредитам.
4: Это коснется Удмуртской, Чувашской республик, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ростовской областей и Ненецкого автономного округа. Эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, на реализацию мастер-планов городов, другие задачи. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики жизни наших граждан.
1: ФСБ задержала за 2 месяца 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Помимо прочего, фигуранты занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия подпольных мастерских и их сбытом. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в феврале-марте в 42 регионах. В число субъектов, в которых работали силовики, вошли в том числе Москва, Московской области и новые регионы. В результате из незаконного оборота изъято более 300 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты и револьверы, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, в схронах обнаружены и изъяты гранаты, более 36 килограммов взрывчатых веществ и свыше 31 тысячи патронов различного калибра. Сотрудники выявили 41 подпольную мастерскую, их деятельность пресечена. По адресам проживания оружейников проведены следственные действия. Археолог Александр Бутягин дал первую пресс-конференцию после освобождения из-под ареста в Польше. Встреча с журналистами прошла в Эрмитаже. Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья с конца прошлого года находился под арестом в Польше по запросу Украины и был освобожден в результате обмена по формуле 5/5 между Минском и Варшавой. Ученый рассказал, как проводил время в польской тюрьме. Он заявил, что продолжит раскопки в Крыму, поскольку не видит причин отказываться от того, чему посвятил всю свою жизнь. Кроме того, Бутягин добавил, что несмотря на возвращение в Россию, угроза задержание за границей для него все еще остается.
5: Суда первой инстанции не является окончательным. Оно может быть обжаловано. И оно было немедленно обжаловано адвокатами. И 8 мая должен состояться суд апелляционный. Поэтому тут все развивалось в рамках польской правовой системы. После этого должно было быть решение министра справедливости, как там называется, министра юстиции. И, то есть это еще не закончились юридические процедуры. Ничего все это не закончено, просто прекращен мой арест по требованию Украины на территории Польши. Ну, если, допустим, сейчас вдруг у меня возникнет такая странная идея снова поехать в Польшу, они снова меня там по тому же самому запросу или по-новому, да, не проблема. Тут же арестуют, и ничего не закончилось в этом смысле. Это, конечно, плохой прецедент. Я бы очень хотел, чтобы он не повторился, да, меня достаточно, но гарантирую, к сожалению, сейчас многие начинают случаться вещи, которые раньше не происходили. Было несколько способов. Во-первых, я занимался всякими физическими упражнениями, чтобы поддержать себя. И в жизни я так хорошо не худел. Во-вторых, я верил в то, что за меня сражаются самые разные люди. Да, видите, от моих ближайших друзей и родственников до самых высших лиц государства и президента. Да, я не ожидал, конечно, что моя все-таки достаточно скромная персона привлечет такие силы.
1: В Лейпциге автомобиль въехал в толпу людей. На месте погибли два человека, сообщил представитель городской администрации. Как уточнили в местной пожарной службе, всего пострадали два десятка человек. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Кроме того, задействованы два вертолета. Инцидент произошел на торговой улице. Водителя задержали, по данным правоохранительных органов. Опасности больше никого нет, однако в центре города продолжается полицейская операция. Информация о пострадавших россиянах на лайнере MV Hondius, где предполагается вспышка хантавируса, нет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее агентство France Press передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на судне, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщение о ситуации на контроле. По информации о тур, круизы на лайнер продавались и в России, но крупные игроки с этим продуктом не работали. В то же время в компании, которая продает такие круизы, ассоциации сообщили, что их туристов на борту не было. Там отметили, что MV Hondius – это ледоклассное экспедиционное судно для полярных путешествий, рассчитанное примерно на 170 пассажиров и 70 членов экипажа. Гроза и сильный ветер до 15 метров в секунду накроют сегодня Москву. Об этом предупредили синоптики. Объявлен желтый уровень погодной опасности в столице и области. Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько суток вынос теплого средиземноморского воздуха с юго-запада и продолжающийся его прогрев будут способствовать увеличению неустойчивости атмосферы и образованию кучево дождевых облаков. Гроза днем во вторник прогремит местами на фоне температуры воздуха до плюс 24-26 градусов в Москве и до плюс 27 в Подмосковье. Добавлю, в Москве с полуночи 6 мая начнут отключать отопление в связи с приходом теплой погоды. Об этом сообщили в Комитете городского хозяйства.

0: Минобороны России пригрозила ударом по Киеву при попытке сорвать празднование Дня Победы в Москве. Ответный ракетный удар будет массированным, предупредили в ведомстве. Российские силы поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также армия России ударила по объектам нафтогаза в Сумской и Харьковской областях. Гроза и сильный ветер до 15 метров в секунду накроют сегодня в Москву, предупреждают синоптики. Объявлен желтый уровень погодной опасности в столице и области. Минобороны России по решению Владимира Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы. Ведомстве рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру. Иран сделал предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Тегеран также возобновил удары по Арабским Эмиратам. ФСБ задержало за 2 месяца 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Прекращена работа более 40 подпольных мастерских. Минобороны объявило перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 8-9 мая. Это решение Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, сообщили ведомстве. В Минобороны рассчитывают, что украинская сторона последует ее примеру. Вместе с тем, там обратили внимание на угрозу Зеленского нанести удар по Москве именно 9 мая. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась, подчеркнули в Минобороны. В ведомстве предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Российские военные минувшей ночью нанесли удары по транспортным объектам, которые использовали ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По целям били с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Среди других уничтоженных объектов – склады снарядов, места хранения и подготовки к запуску дронов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Кроме того, российские военные нанесли удары по 5 объектам нафтогаза в Сумской и Харьковской областях, сообщили в компании. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Удар наносился по задним координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении задней цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Расчеты разведывательных беспилотников зала группировки войск «Центр» скорректировали уничтожение танка «Леопард» и самоходки «Цезарь» ВСУ на Добропольском направлении. Операторы БПЛА зала оперативно выявили в тылу противника переброску вражеской техники к линии боевого соприкосновения. Разведданные передали расчету брожирующего боеприпаса «Ланцет». Специалисты БПЛА, получив координаты, запустили боеприпасы и поразили технику противника. А расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области. Противник пытался осуществить подвоз подкреплений скрытно, используя при этом сеть грунтовых дорог для одиночного перемещения техники. Для блокирования вражеской логистики расчеты ударных беспилотников установили рубежи контроля. Операторы FPV-дронов и брожирующих боеприпасов «Ланцет» перехватили вражеские машины на марше. Удары наносились по двигающимся целям. В результате уничтоженный бронетранспортер М-1117, боевая бронированная машина «Хамби», производство США и автомобильная техника противника. Находившаяся в транспорте живая сила ВСУ ликвидирована. Боевики, которые пытались скрыться после поражения машин, уничтожены расчетами ударных дронов. Подвоз резервов на этом участке пресечен. Иран возобновил удары по Арабским Эмиратам. Над страной перехватили несколько иранских ракет. Еще одна упала в море, сообщается о новых запусках. Полеты в аэропортах Дубая и Шарджи приостановлены в связи с атаками. В городе Фуджейра горит НПЗ после прилета беспилотника. Вдоль берегов страны атакованы несколько танкеров. Сообщается, что целями могли быть военные корабли США. Пентагон в понедельник заявил, что американские эсминцы прошли через Ормуз, чтобы снять блокаду. В ответ иранские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по кораблям ВМС США, и они повернули назад. Как сообщили в корпусе стражи Исламской революции, американские эсминцы проигнорировали первоначальное предупреждение. Тогда военно-морские силы Ирана сделали предупредительные выстрелы. В ход пошли крылатые ракеты и беспилотники. Тегеран предупреждает, что любые попытки войти в Ормузский пролив будут расценены им как нарушение режима прекращения огня и встретят соответствующую реакцию со стороны иранской армии. Соединенные Штаты готовятся вывести первые 5000 своих солдат с крупнейшей американской базы в Германии. Речь идет о бригаде «Страйкер» из Вильзека в Верхнем Пфальце на полигоне «Графенвер». Об этом сообщает издание «Бильд». Вывод войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев, заявил представитель Пентагона. Мэр Вильзека назвал это решение тяжелым ударом для города с населением 6,5 тысяч человек. Американцы – важный экономический фактор. Источники «Бильд» считают, что вывод ослабит восточный фланг НАТО, так как вместе с солдатами уедут командиры танков, специалисты по вооружению и пилоты. Ранее, напомню, американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская администрация планирует уменьшить численность своих военнослужащих на территории ФРГ более чем на 5000 человек. Крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии «Весенний штурм» стартовали в понедельник и продлятся почти месяц. В них будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 15 стран-союзников, включая Украину, сообщается на сайте Минобороны Республики. «Весенний штурм» — это крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Военные учения пройдут как в южной части Эстонии, так и на северо-востоке Латвии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Глава правительства дал четко понять, что республика не станет пересматривать свой февральский шаг по отказу от страховки украинских электросетей. Эта мера стала жестким ответом на действия Киева, который в конце января перекрыл подачу нефти по трубопроводу «Дружба». Фицо напомнил, что после того, как киевский режим остановил транзит российского топлива через свою территорию, Братислава лишилась одного из ключевых источников дохода. Ежегодно транзитная труба приносила стране около 500 миллионов евро. Словацкий премьер также добавил, что его страна не намерена в ущерб себе решать энергетические проблемы Украины. Владимир Путин встретился с главой Мордовии Артемом Сдуновым, обсудили социально-экономическое развитие республики, инвестиции, медицину, сельское хозяйство и промышленность. Одной из главных тем беседы стала поддержка участников спецоперации. Сдунов рассказал, что в регионе действует специальная программа помощи бойцам и их семьям. Власти республики используют весь арсенал.
1: Мордовия, как и вся Россия, работает на обеспечении победы, специальной военной операции, поэтому мы весь арсенал поддержки правительства используем для того, чтобы обучать тех, кто возвращается со специальной военной операции, пройти все медицинские осмотры, но самое главное – трудоустроиться. Поэтому у нас есть свой блок «Региональный герой среди своих», где работаем как с бойцами, так и с членами их семей. Ну и работаем с Херсонской областью, у нас есть там курируемый район. Да, вместе с агентством стратегических инициатив работаем над восстановлением инфраструктуры. Самое главное, работаем с подрастающим поколением. Вот здесь, вы видите, мы бюст открыли нашему святому праведному воину, адмиралу Федору Ушакову. Он в тех местах одерживал те славные победы, поэтому мы стараемся довести это до ребят. И заодно парк восстановили.
2: И ни одного сражения не проиграл.
1: Так точно.
0: Затронули также проблему аварийного жилья. Путин обратил внимание, что его больше, чем в других российских субъектах. Сдунов рассказал, что ставит эти вопросы в приоритет. Он также отметил, что в этом году подходит к концу срок его полномочий, но он хотел бы продолжить работу в Мордовии. Президент поддержал его решение пойти на выборы осенью и пожелал успехов.
1: Остается много вопросов, как всегда, проблемных вопросов. По жилью для молодых, общественная и социальная инфраструктура, приведение дорог в нормативное состояние. Надо переложить магистральные внутриквартальные водопроводы, системы водоотведения. Мы работать уже начали. Аварийное жилье.
2: У вас аварийное жилье меньше, чем в других регионах страны.
1: Но, тем не менее, там живут люди, поэтому я ставлю это в приоритет. Уважаемый Владимир Владимирович, вопросов много. Есть желание, силы, энергия. Я бы хотел продолжить работать в Мордовии. Это моя малая родина. Мне бы хотелось спросить ваше мнение по этому поводу. И если посчитаете необходимым, заручиться поддержкой, пойти на выборы. В этом году уже 5-летний срок проходит и предстоит выборы.
2: У вас в целом получается. Поэтому я хочу, конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов. Есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание. Вы наверняка знаете об этом. Например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране. Я понимаю, что здесь много очень составляющих. И это такой показатель, который обобщает многие вещи. Ну, социальные вопросы, здравоохранение. Ну, вы занимаетесь этим всем в материале. И повторяю еще раз, в целом работа поставлена. Я уверен, что задачи, которые перед регионом стоят, они будут вашей командой, под вашим руководством решаться. Но повторяю еще раз, третий раз говорю, надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы, и, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным, и, конечно, заложить это в будущую вашу программу. Вам всего самого доброго, успехов.
0: Правительство сократит долги по бюджетным кредитам 21 региону на 114 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание 2/3 задолженностей по бюджетным кредитам.
3: Это коснется Удмуртской, Чувашской республик, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ростовской областей и Ненецкого автономного округа. Эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, на реализацию мастер-планов городов, другие задачи. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики жизни наших граждан.
0: ФСБ задержала за 2 месяца 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Помимо прочего, фигуранты занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия подпольных мастерских и их сбытом. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в феврале-марте в 42 регионах. В число субъектов, в которых работали силовики, вошли в том числе Москва, Московской области и новые регионы. В результате из незаконного оборота изъято более 300 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты и револьверы, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, в схронах обнаружены и изъяты гранаты, более 36 килограммов взрывчатых веществ и свыше 31 тысячи патронов различного калибра. Сотрудники выявили 41 подпольную мастерскую, их деятельность пресечена. По адресам проживания оружейников проведены следственные действия. Археолог Александр Бутягин дал первую пресс-конференцию после освобождения из-под ареста в Польше. Встреча с журналистами прошла в Эрмитаже. Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья с конца прошлого года находился под арестом в Польше по запросу Украины и был освобожден в результате обмена по формуле 5/5 между Минском и Варшавой. Ученый рассказал, как проводил время в польской тюрьме. Он заявил, что продолжит раскопки в Крыму, поскольку не видит причин отказываться от того, чему посвятил всю свою жизнь. Кроме того, Бутягин добавил, что несмотря на возвращение в Россию, угроза задержание за границей для него все еще остается.
4: Суда первой инстанции не является окончательным. Оно может быть обжаловано. И оно было немедленно обжаловано адвокатами. И как бы 8 мая должен состояться суд апелляционный. Поэтому как бы тут все развивалось в рамках польской правовой системы. После этого должно было быть решение министра справедливости, как там называется, министра юстиции. И, то есть это как бы еще не закончились юридические процедуры. Ничего все это не закончено, просто как бы прекращен мой арест по требованию Украины на территории Польши. Ну, если, допустим, сейчас вдруг у меня возникнет такая странная идея снова поехать в Польшу, они снова меня там по тому же самому запросу или по-новому, да, не проблема. Тут же арестуют, и ничего не закончилось в этом смысле. Это, конечно, плохой прецедент. Я бы очень хотел, чтобы он не повторился, да, меня достаточно, но гарантировать, к сожалению, сейчас многие начинают случаться вещи, которые как бы раньше не происходили. Было несколько способов. Во-первых, я занимался всякими физическими упражнениями, чтобы поддержать себя. И как бы в жизни я так хорошо не худел. Вот. Во-вторых, я верил в то, что за меня сражаются самые разные люди. Да, видите, от моих ближайших друзей и родственников до самых высших из государства и президента. Да, то есть я не ожидал, конечно, что моя все-таки достаточно скромная персона привлечет такие силы.
0: В Лейпциге автомобиль въехал в толпу людей. На месте погибли 2 человека, сообщил представитель городской администрации. Как уточнили в местной пожарной службе, всего пострадали 20 человек. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Кроме того, задействованы 2 вертолета. Инцидент произошел на торговой улице. Водителя задержали, по данным правоохранительных органов. Опасности больше никого нет, однако в центре города продолжается полицейская операция. Информация о пострадавших россиянах на лайнере MV Hondius, где предполагается вспышка хантавируса, нет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее агентство France Press передавало, что 3 человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на судне, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщение о ситуации на контроле. По информации о тур, круизы на лайнер продавались и в России, но крупные игроки с этим продуктом не работали. В то же время в компании, которая продает такие круизы, ассоциации сообщили, что их туристов на борту не было. Там отметили, что MV Hondius – это ледоклассное экспедиционное судно для полярных путешествий, рассчитанное примерно на 170 пассажиров и 70 членов экипажа. Гроза и сильный ветер до 15 метров в секунду накроют сегодня Москву. Об этом предупредили синоптики. Объявлен желтый уровень погодной опасности в столице и области. Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько суток вынос теплого средиземноморского воздуха с юго-запада и продолжающийся его прогрев будут способствовать увеличению неустойчивости атмосферы и образованию кучево-дождевых облаков. Гроза днем во вторник прогремит местами на фоне температуры воздуха до плюс 24-26 градусов в Москве и до плюс 27 в Подмосковье. Добавлю, в Москве с полуночи 6 мая начнут отключать отопление в связи с приходом теплой погоды. Об этом сообщили в Комитете городского хозяйства.

0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
2: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» — новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
1: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, о ней позаботятся. Понимаешь, о чем я?
2: Контрактная служба в бригаде «Варяг» — это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию — до 350%. Списание кредитов — до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
1: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Иран готов к переговорам с США по своей ядерной программе. Для завершения военного конфликта Тегеран введет ограничения на обогащение урана, а также сократит запасы ядерного топлива. Гаспарян. Сегодня в 11.00 на телеканале «Соловьев Лайф».
1: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принцип

0: Глава социально-демократической партии Германии заявил, что Европе нужно добиться вывода российских ракет с ядерными боеголовками из Калининграда в рамках политики контроля над вооружениями. Подробнее с Александром Тополиным. Сегодня в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Минобороны России по решению Владимира Путина объявила перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы. В ведомстве рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру. Иран сделал предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Тегеран также возобновил удары по Арабским Эмиратам. ФСБ задержала за 2 месяца 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Прекращена работа более 40 подпольных мастерских. Минобороны объявила перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 8-9 мая. Это решение Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, сообщили ведомстве. В Минобороны рассчитывают, что украинская сторона последует ее примеру. Вместе с тем, там обратили внимание на угрозу Зеленского нанести удар по Москве именно 9 мая. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась, подчеркнули в Минобороны. В ведомстве предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Российские военные минувшей ночью нанесли удары по транспортным объектам, которые использовали ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По целям били с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Среди других уничтоженных объектов – склады снарядов, места хранения и подготовки к запуску дронов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Кроме того, российские военные нанесли удары по 5 объектам нафтогаза в Сумской и Харьковской областях, сообщили в компании. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Удар наносился по задним координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении задней цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Расчеты разведывательных беспилотников

0: Пилотников зала группировки войск «Центр» скорректировали уничтожение танка «Леопард» и самоходки «Цезарь» ВСУ на Добропольском направлении. Операторы БПЛА зала оперативно выявили в тылу противника переброску вражеской техники к линии боевого соприкосновения. Разведданные передали расчету брожирующего боеприпаса «Ланцет». Специалисты БПЛА, получив координаты, запустили боеприпасы и поразили технику противника. А расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области. Противник пытался осуществить подвоз подкреплений скрытно, используя при этом сеть грунтовых дорог для одиночного перемещения техники. Для блокирования вражеской логистики расчеты ударных беспилотников установили рубежи контроля. Операторы FPV-дронов и брожирующих боеприпасов «Ланцет» перехватили вражеские машины на марше. Удары наносились по двигающимся целям. В результате уничтоженный бронетранспортер М-1117, боевая бронированная машина «Хамби», производство США и автомобильная техника противника. Находившаяся в транспорте живая сила ВСУ ликвидирована. Боевики, которые пытались скрыться после поражения машин, уничтожены расчетами ударных дронов. Подвоз резервов на этом участке пресечен. Иран возобновил удары по Арабским Эмиратам. Над страной перехватили несколько иранских ракет. Еще одна упала в море, сообщается о новых запусках. Полеты в аэропортах Дубая и Шарджи приостановлены в связи с атаками. В городе Фуджейра горит НПЗ после прилета беспилотника. Вдоль берегов страны атакованы несколько танкеров. Сообщается, что целями могли быть военные корабли США. Пентагон в понедельник заявил, что американские эсминцы прошли через Ормуз, чтобы снять блокаду. В ответ иранские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по кораблям ВМС США, и они повернули назад. Как сообщили в корпусе стражи Исламской революции, американские эсминцы проигнорировали первоначальное предупреждение. Тогда военно-морские силы Ирана сделали предупредительные выстрелы. В ход пошли крылатые ракеты и беспилотники. Тегеран предупреждает, что любые попытки войти в Ормузский пролив будут расценены им как нарушение режима прекращения огня и встретят соответствующую реакцию со стороны иранской армии. Соединенные Штаты готовятся вывести первые 5000 своих солдат с крупнейшей американской базы в Германии. Речь идет о бригаде «Страйкер» из Вильзека в Верхнем Пфальце на полигоне «Графенвер». Об этом сообщает издание «Бильд». Вывод войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев, заявил представитель Пентагона. Мэр Вильзека назвал это решение тяжелым ударом для города с населением 6500 человек. Американцы – важный экономический фактор. Источники «Бильд» считают, что вывод ослабит восточный фланг НАТО, так как вместе с солдатами уедут командиры танков, специалисты по вооружению и пилоты. Ранее, напомню, американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская администрация планирует уменьшить численность своих военнослужащих на территории ФРГ более чем на 5000 человек. Крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии «Весенний шторм» стартовали в понедельник и продлятся почти месяц. В них будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 15 стран-союзников, включая Украину, сообщается на сайте Минобороны Республики. «Весенний шторм» — это крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО. Военные учения пройдут как в южной части Эстонии, так и на северо-востоке Латвии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Глава правительства дал четко понять, что республика не станет пересматривать свой февральский шаг по отказу от страховки украинских электросетей. Эта мера стала жестким ответом на действия Киева, который в конце января перекрыл подачу нефти по трубопроводу «Дружба». Фицо напомнил, что после того, как киевский режим остановил транзит российского топлива через свою территорию, Братислава лишилась одного из ключевых источников дохода. Ежегодно транзитная труба приносила стране около 500 миллионов евро. Словацкий премьер также добавил, что его страна не намерена в ущерб себе решать энергетические проблемы Украины. Владимир Путин встретился с главой Мордовии Артемом Сдуновым, обсудили социально-экономическое развитие республики, инвестиции, медицину, сельское хозяйство и промышленность. Одной из главных тем беседы стала поддержка участников спецоперации. Сдунов рассказал, что в регионе действует специальная программа помощи бойцам и их семьям. Власти республики используют весь арсенал.
1: Мордовия, как и вся Россия, работает на обеспечении победы, специальной военной операции, поэтому мы весь арсенал поддержки правительства используем для того, чтобы обучать тех, кто возвращается со специальной военной операции, пройти все медицинские осмотры, но самое главное – трудоустроиться. Поэтому у нас есть свой блок «Региональный герой среди своих», где работаем как с бойцами, так и с членами их семей. Ну и работаем с Херсонской областью, у нас есть там курируемый район. Да, вместе с агентством стратегических инициатив работаем над восстановлением инфраструктуры. Самое главное, работаем с подрастающим поколением. Вот здесь вы видите, мы бюст открыли нашему святому, праведному воину, адмиралу Федору Ушакову. Угу. Он в тех местах одерживал те славные победы, поэтому мы стараемся довести это до ребят. И заодно парк восстановили.
2: И ни одного сражения не проиграл.
1: Так точно.
0: Затронули также проблему аварийного жилья. Путин обратил внимание, что его больше, чем в других российских субъектах. Сдунов рассказал, что ставит эти вопросы в приоритет. Он также отметил, что в этом году подходит к концу срок его полномочий, но он хотел бы продолжить работу в Мордовии. Президент поддержал его решение пойти на выборы осенью и пожелал успехов.
1: Остается много вопросов, как всегда, проблемных вопросов. По жилью для молодых, общественная и социальная инфраструктура, приведение дорог в нормативное состояние. Надо переложить магистральные внутриквартальные водопроводы, системы водоотведения. Мы работу это уже начали. Аварийное жилье.
2: У вас аварийное жилье меньше, чем в других регионах страны.
1: Но, тем не менее, там живут люди, поэтому я ставлю это в приоритет. Уважаемый Владимир Владимирович, вопросов много. Есть желание, силы, энергия. Я бы хотел продолжить работать в Мордовии. Это моя малая родина. Мне бы хотелось спросить ваше мнение по этому поводу. И если посчитаете необходимым, заручиться поддержкой, пойти на выборы. В этом году уже 5-летний срок проходит и предстоит выборы.
2: У вас в целом получается. Поэтому я хочу, конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов. Есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание. Вы наверняка знаете об этом. Например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране. Но я понимаю, что здесь много очень составляющих. И это такой показатель, который обобщает многие вещи. Ну, социальные вопросы, здравоохранение. Ну, вы занимаетесь этим всем в материале. И повторяю еще раз, в целом работа поставлена. Я уверен, что задачи, которые перед регионом стоят, они будут вашей командой под вашим руководством решаться. Но повторяю еще раз, третий раз говорю, надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы. И, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным. И, конечно, заложить это в будущую вашу программу. Вам всего самого доброго, успехов.
0: Правительство сократит долги по бюджетным кредитам 21 региону на 114 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание 2/3 задолженностей по бюджетным кредитам.
3: Это коснется Удмуртской, Чувашской республик, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ростовской областей и Ненецкого автономного округа. Эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, на реализацию мастер-планов городов, другие задачи. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики жизни наших граждан.
0: ФСБ задержала за 2 месяца 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Помимо прочего, фигуранты занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия подпольных мастерских и их сбытом. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в феврале-марте в 42 регионах. В число субъектов, в которых работали силовики, вошли в том числе Москва, Московской области и новые регионы. В результате из незаконного оборота изъято более 300 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты и револьверы, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, в схронах обнаружены и изъяты гранаты, более 36 килограммов взрывчатых веществ и свыше 31 тысячи патронов различного калибра. Сотрудники выявили 41 подпольную мастерскую, их деятельность пресечена. По адресам проживания оружейников проведены следственные действия. Археолог Александр Бутягин дал первую пресс-конференцию после освобождения из-под ареста в Польше. Встреча с журналистами прошла в Эрмитаже. Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья с конца прошлого года находился под арестом в Польше по запросу Украины и был освобожден в результате обмена по формуле 5-5 между Минском и Варшавой. Ученый рассказал, как проводил время в польской тюрьме. Он заявил, что продолжит раскопки в Крыму, поскольку не видит причин отказываться от того, чему посвятил всю свою жизнь. Кроме того, Бутягин добавил, что несмотря на возвращение в Россию, угроза задержания за границей для него все еще остается.
4: Суда первой инстанции не является окончательным. Оно может быть обжаловано. И оно было немедленно обжаловано адвокатами. И как бы 8 мая должен состояться суд апелляционный. Поэтому как бы тут все развивалось в рамках польской правовой системы. После этого должно было быть решение министра справедливости, как там называется, министра юстиции. И, то есть это как бы еще не закончились юридические процедуры. Ничего все это не закончено, просто как бы прекращен мой арест по требованию Украины на территории Польши. Ну, если, допустим, сейчас вдруг у меня возникнет такая странная идея снова поехать в Польшу, они снова меня там по тому же самому запросу или по-новому, да, не проблема. Тут же арестуют, и ничего не закончилось в этом смысле. Это, конечно, плохой прецедент. Я бы очень хотел, чтобы он не повторился, да, меня достаточно, но гарантировать, к сожалению, сейчас многие начинают случаться вещи, которые как бы раньше не происходили. Было несколько способов. Во-первых, я занимался всякими физическими упражнениями, чтобы поддержать себя. И как бы в жизни я так хорошо не худел. Вот. Во-вторых, я верил в то, что за меня сражаются самые разные люди. Да, видите, от моих ближайших друзей и родственников до самых высших из государства и президента. Да, то есть, я не ожидал, конечно, что моя все-таки достаточно скромная персона привлечет такие силы.
0: В Лейпциге автомобиль въехал в толпу людей. На месте погибли 2 человека, сообщил представитель городской администрации. Как уточнили в местной пожарной службе, всего пострадали 20 человек. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Кроме того, задействованы 2 вертолета. Инцидент произошел на торговой улице. Водителя задержали, по данным правоохранительных органов. Опасности больше никого нет, однако в центре города продолжается полицейская операция. Информация о пострадавших россиянах на лайнере MV Hondius, где предполагается вспышка хантавируса, нет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее агентство France Press передавало, что 3 человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на судне, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщение о ситуации на контроле. По информации о тур, круизы на лайнер продавались и в России, но крупные игроки с этим продуктом не работали. В то же время в компании, которая продает такие круизы, ассоциации сообщили, что их туристов на борту не было. Там отметили, что MV Hondius – это ледоклассное экспедиционное судно для полярных путешествий, рассчитанное примерно на 170 пассажиров и 70 членов экипажа. Гроза и сильный ветер до 15 метров в секунду накроют сегодня Москву. Об этом предупредили синоптики. Объявлен желтый уровень погодной опасности в столице и области. Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько суток вынос теплого средиземноморского воздуха с юго-запада и продолжающийся его прогрев будут способствовать увеличению неустойчивости атмосферы и образованию кучево-дождевых облаков. Гроза днем во вторник прогремит местами на фоне температуры воздуха до плюс 24-26 градусов в Москве и до плюс 27 в Подмосковье. Добавлю, в Москве с полуночи 6 мая начнут отключать отопление в связи с приходом теплой погоды. Об этом сообщили в Комитете городского хозяйства.

0: 5.02, время московское. Сегодня вторник, 5 мая, прямой эфир «Соловьев Лайв», утреннее информационное шоу «На заре». Андрей Пономарь, Александр Топорин с последними новостями.
1: Здравствуйте, друзья. Как всегда, 2 часа будем в прямом эфире и расскажем вам главные новости и дадим аналитику от лучших экспертов России и мира. И, как всегда, вначале призываем вас писать нам в бот обратной связи, QR-код которого появляется в левом верхнем углу. Там же, в этом же углу, появляется еще один код во время эфира. Это код канала «Соловьев» в мессенджере «Макс». Тоже сканируйте и подписывайтесь. И, конечно, как всегда, во время эфира периодически появляется код фонда Владимира Соловьева, который запускает новый масштабный марафон под названием «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Этот марафон направлен на сбор средств для ликвидации последствий террористических ударов ВСУ по побережью Черного моря. Цель – оперативно обеспечить волонтеров и спасательные службы всем необходимым для работы по устранению нанесенного врагом ущерба. С 1 по 8 мая фонд собирает средства на закупку респираторов, защитных костюмов, перчаток и сапог, сорбентов, боновых заграждений, мешков и инструментов для очистки берега. Отдельное направление – это помощь животным, корма, ветеринарные препараты, переноски и организация работы специалистов по спасению пострадавших птиц. Помним, что Туапсе – это город воинской славы, сегодня он снова на линии огня. Собрано уже более 12 миллионов рублей, цель – 20 миллионов. Давайте вместе поддержим горожан, волонтеров и всех, кто нуждается. Как всегда, QR-код СВР-фонда в левом верхнем углу. Начинаем с рубрики «Новости».
0: Новости традиционно начинаем с ночных сводок. Что произошло по обе стороны линии боевого соприкосновения, пока все спали? Непростая ночь была и продолжается в эти минуты. Взрывы раздавались сегодня ночью над Воронежем. Там ПВО уничтожало ВСУшные дроны. По сообщениям местных пабликов, несколько взрывов слышали жители центральной части города. Работала сигнализация от машин. Ну и кроме этого, несколько обломков беспилотников упало в нежилой части города. Официальной информации пока пострадавших и разрушений нету. Кроме этого, враг сегодня атаковал столицу Чувашской республики Чебоксары. Там один человек ранен при атаке ВСУ по городу. Его жизни ничего не угрожает. На месте сработала бригада скорой помощи. Сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь, и на месте падения обломков работают экстренные службы. Кроме этого, в городе пострадал торговый центр. Обломки сильно повредили фасад и остекление здания на юге города. Кроме этого, целью ВСУшных дронов стало одно из научных предприятий, расположенных в одном из районов столицы Чувашской республики. Кроме этого, взрывы сегодня прогремели над столицей Татарстана, Казанью. Там также работало ПВО. Местные паблики сообщают, что несколько вспышек было над центральной частью города. В самой столице была объявлена ракетная опасность. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нету. Ну и тут надо сказать, что не только Чебоксары и Казань. Вообще ракетная опасность была сегодня объявлена на всей территории Приволжья федерального округа. Сирены работали в большинстве крупных городов, и ночью были закрыты 14 аэропортов на территории региона. Что касается нашей работы по территории врага, то здесь, во-первых, сейчас ракетная опасность объявлена в столице страны 404, городе Киеве. Там ждут прилета наших беспилотников. Взрывы раздались еще накануне за полночь во временно оккупированном Запорожье, в черте города. Около 5 взрывов было слышно, пока без деталей, но, как говорится, работа продолжается. Кроме этого, Несколько взрывов было в Черниговской области и, соответственно, в Николаевской. Там работали по районным центрам. Из Одесской области пришла информация о том, что в городе также прогремело несколько взрывов. Ну и вот сейчас, вот ровно в 5 утра, пришла информация о том, что нанесены удары по целям в Киеве. А чем нанесены, пока нету деталей, но, тем не менее, работа продолжается. Кроме этого, Днепропетровск, там мощнейший удар по нефтебазе, которая, соответственно, располагается в одном из районов города, и она горит, причем есть уже фотографии, которые размещают местные паблики. Пожар виден за несколько километров, вероятно, попадание по резервуарам, и пожарные не могут приступить к тушению, потому что происходят повторные взрывы. Вероятно, нефтебаза была заполнена топливом, и беспилотники армии России сделали свое дело. Экологическая обстановка в городе пока не оценивалась, но, тем не менее, судя по фотографиям, пожар действительно очень крупный. Будем следить за обновлением информации из Днепропетровска. Ну а после 7 утра уже коллега Роман Голованов озвучит все последние данные от Министерства обороны Российской Федерации.
1: Вчера Министерство обороны Российской Федерации опубликовало одно из самых важных сообщений вообще всей информационной повестки. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Путина 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру. Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы на Великой Отечественной войне, вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. И на это сообщение оперативно отреагировал Зеленский, который заявил буквально через несколько часов, что вводит свой режим перемирия с полуночи, но уже 6 мая. Вот его цитата. «На сегодняшний день не было никакого официального обращения к Украине по поводу условий прекращения боевых действий, о которых сообщается в российских социальных сетях. Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем празднование какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 0 часов в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», написал он. И это очень важное сообщение, которое показывает всю истинную сущность Зеленского, который просто на самом деле хочет перехватить информационную повестку, потому что накануне он говорил абсолютно другое.
0: Да, накануне в Ереване он действительно говорил много разных вещей, но что касается отказа от прекращения огня на День Победы, то это заявление, которое сейчас распространяют все европейские СМИ. Все-таки европейская гоп-вечеринка была в столице Армении. Вот что сказал лидер киевского ОПГ. «Официально никто с нами не связывался и ничего нам не предлагал. Но это война России против Украины, поэтому если Америка и Россия обсуждают прекращение огня, то такое отношение, какое оно имеет к нам? Я не знаю, о чем идет речь. И еще, прекращение огня на один день после того, как перед этим убивали наших людей, это, мягко говоря, нечестно. Сегодня Мереев, а вчера Днепр. Погибшие, раненые, взрослые. После этого предложить остановить ракетные и дроновые удары по украинским городам всего на один день перед парадом и назвать это перемирием несерьезно. Получается, им надо дать возможность провести праздник, а у нас праздников нет из-за России и ее атак. Дать им отпраздновать, а утром после 9 мая они снова будут нас убивать, поэтому посмотрим, как все пройдет.
1: Для Зеленского праздником каждый день должно быть то, что он жив, потому что в Минобороны написали еще: Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности по гуманитарным соображениям, от таких действий ранее воздерживалась. Действия, конечно же, удары по центру Киева. И последнее предложение в сообщении. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. По сути, в Минобороны прямо написали и заявили, что не доверяют Зеленскому, его различным там заявлениям, хотелкам, требованиям, просьбам. Он может любые свои слова нарушить в любой, конечно же, день. И с большой вероятностью на 9 мая, конечно, украинский режим будет предпринимать какие-то провокации. Но хотелка — это уж точно. А вот как он будет действовать после этого сообщения Минобороны, покажет лишь время.
0: Ну и, конечно же, никакой памяти о 9 мая, ничего у этого человека быть не может. Так, давайте за океан. Там, на самом деле, сегодня все перепугались, потому что два человека пострадали из-за стрельбы в Белом доме, где незадолго до инцидента проехал кортеж Джей Ди Венса, это вице-президент. Ну и стрелявший сейчас находится в больнице, хотя эвакуировали ноги журналистов, которые в этот момент собрались на пресс-конференцию в Белом доме. И тут, что называется, перекрытие было по всему периметру. Несколько кварталов перекрыли в Вашингтоне.
1: Сотрудник секретной службы в штатском заметил человека с оружием около 3:30 днем недалеко от Белого дома. И после того, как офицеры столкнулись с подозреваемым, произошла перестрелка. Такие данные сейчас приводятся в СМИ. Подросток-свидетель был поражен пулей, а офицер секретной службы в униформе застрелил подозреваемого возле монумента Вашингтона. Секретная служба отмечает, что кортеж вице-президента проехал мимо этого района незадолго до инцидента. Заместитель директора секретной службы заявляет, что агентство выяснит, представляло ли угрозу это для президента или нет. Короче говоря, возможно, очередная попытка покушения на Трампа, то ли на Венса.
0: Да, я думаю, что за время даже нашего эфира появятся, возможно, какие-то версии, потому что напомню, что в США сейчас вечер, и там, что называется, к вечеру информационно любят разгонять любые истории. Дональд Трамп еще может что-то отписать, или его администрация. Хорошо, что Кэролайн Левит ушла наконец-то в декрет после предыдущей попытки покушения и не расстреливает информационное пространство, как говорит Дональд Трамп своим ртом бу-бу-бу-бу. Так, давайте на Ближний Восток. Там началось движение в Ормузском проливе, причем движение во всех смыслах этого слова. Для некоторых, правда, не очень хорошее. В сети публикуют кадры, как утверждается, горящего южнокорейского судна, пораженного Ираном при попытке пройти через Ормузский пролив без разрешения. Якобы корабль проходил ближе к берегам Объединенных Арабских Эмиратов. Напомню, вчера по ОАЭ был нанесен удар до 4 ударов по порту Фуджейра, собственно, нанесено было Ираном, хотя при этом Иран уже сделал заявление, что не наносил никаких ударов, но тем не менее, южнокорейское судно поражено, оно выходило из Персидского залива, загруженное, собственно, товарами. Это не нефтетанкер, это торговое судно, на котором были в основном контейнеры с, что называется, не нефтяными товарами по классификации мировой торговой службы. Но, тем не менее, не оповестив официальный Тегеран и военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции, попыталась, как сообщается по некоторым данным, под контролем американских военных ВМС США пройти южным фарватером. Но не получилось, Иран нанес удар.
1: Да, это все было в рамках операции «Свобода», которую объявил накануне Трамп. Но и он уже призвал Южную Корею присоединиться к миссии по открытию Ормузского пролива. Иран предпринял несколько выпадов в адрес стран, не имеющих отношения к движению судов в рамках проекта «Свобода», в том числе в адрес южнокорейского грузового судна. Возможно, Южной Корее пора присоединиться к миссии. Мы сбили 7 небольших катеров, или, как их называют, быстрых катеров. Это все, что у них осталось. Кроме южнокорейского судна, на данный момент в проливе не было зафиксировано никаких повреждений. Министр войны Пит Хексет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проведут пресс-конференцию завтра утром, написал Дональд Трамп. Конечно, призывы к Южной Корее обоснованы тем, что Южная Корея – один из ближайших союзников США вне НАТО. И в частности, накануне один из видных представителей Пентагона прямо заявлял, южные корейцы большие молодцы, хоть они и не в НАТО, но уже тратят на оборону 3,5% ВВП.
0: Да, но при этом Дональд Трамп вчера, конечно же, вернулся в Белый дом и всячески пытался контролировать процесс, который происходит в Ормузском проливе. И делал заявление не только, что называется, лицом. У него было вчера одно внутреннее... мероприятия по внутренней политике, но, тем не менее, его не смогли не спросить по поводу того, что происходит в Ормузском проливе. Но Дональд Трамп, кстати говоря, делал заявление для разных телеканалов, что называется, по телефону, и корреспондентам многих телеканалов предстояло пересказывать сказанное американским президентом своими словами, как это, например, часто бывает его один из любимых каналов Fox News. Ну и вот, собственно, та самая блокада, которая сейчас происходит, по мнению американского президента, это величайший маневр в истории. По крайней мере, так Трамп заявил в интервью, в телефонном интервью Fox News. Вот что пересказывает корреспондент. Я также спросил президента Трампа о возможности успешных переговоров с Ираном. Он сказал, что иранцы сейчас гораздо более сговорчивы, чем раньше проявляют гибкость под давлением США, которая продолжается в рамках американской блокады иранских портов. Президент Трамп назвал эту блокаду величайшим военным маневром в истории. Что касается боевой подготовки, которая продолжается по всему региону, президент Трамп понимает, что здесь есть два пути. Иранцы либо заключают добросовестную сделку, либо боевые действия в конечном итоге могут возобновиться. И президент Трамп сказал Fox News, что сейчас у США есть базы по всему миру, подготовка идет. Он сказал, что все они оснащены оборудованием, и мы можем использовать все это прямо сейчас.
1: Ну да. Кроме того, Трамп еще заявил о каком-то взрыве нефти. Очень странная тоже фраза. Как бы, если кратко. Говорят, что через 2 недели у них произойдет естественный взрыв нефти, после которого им будет практически невозможно оправиться. Это сказал Трамп, как бы намекая на какую-то взрывоопасную проблему.
0: Ну, здесь он имеет больше в виду о том, что как бы нефть все-таки продолжает добываться. По мнению Трампа, она собираются на острове Харкен или на других нефтеперерабатывающих предприятиях, которые, опять же, по мнению Трампа, не могут быть загружены на суда, которые не могут, опять же, по мнению Трампа, выйти из иранских портов и не могут пройти Ормузским проливом. Хотя мы видим периодически сообщения о том, что, например, китайские или индийские, скажем так, нефтетанкеры выходят спокойно при поддержке тех же самых военно-морских сил Корпуса Стражи Исламской Революции и идут в места разгрузки. Но, по мнению Трампа, все происходит немного сейчас. Я напомню, друзья, что человек живет в параллельном мире, нам, ну, приходится с этим мириться. Как говорит Сергей Викторович Лавров, приходится иметь с ними дело, что ж поделать. Так, давайте про...
1: К изданию «Axios». Перемирие с Ираном оказалось под угрозой после атаки на Объединенные Арабские Эмираты, пишет это СМИ. Иранская сторона не взяла ответственность за атаки на себя. Издание напоминает, что в эмирате Фуджейра дрон ударил по топливному объекту, вызвав пожар. Британский центр морских операций также сообщил о пожаре в машинном отделении грузового судна у побережья Дубая. Гавайи и о втором горящем судне у берегов ОАЭ. Причина обоих инцидентов неизвестны, как пишет издание. Короче говоря, вокруг вчерашнего удара и развязывания, как все посчитали, нового второго раунда войны, очень много вопросов. Даже вчера поговаривали о некой третьей силе, намекая на Израиль, который хочет вмешаться и втянуть монархии залива в более масштабную и кровопролитную войну.
0: Но, кстати, при этом Тегеран официальный продолжает хранить выдержку, которой восхищаются все больше во всем мире. И накануне была пресс-конференция в Министерстве иностранных дел, и один из западных журналистов пытался спровоцировать представителя МИДа, сказав, что, слушайте, ну чего вы ломаетесь, заключайте сделку, ложитесь под американцев, все будет хорошо, все будут довольны. Все-таки Америка, это же сверхдержава. Ответ представителя Министерства иностранных дел, конечно, говорит о многом. Америка – сверхдержава. Какими инструментами и возможностями вы располагаете, чтобы противостоять ей? Почему вам не уйти в отставку и не согласиться на компромисс? Мы тоже сверхдержава.
1: И кто с этим может поспорить?
0: Все. Как бы, ну, какие вопросы? Там, правда, продолжали накидывать, что называется. Но вот, как бы, Америка, сила. Мы тоже сверхдержава. Все понятно.
1: Но ведь об этом писали даже зарубежные СМИ, прежде всего западные. Ну а вот глава МИДа Ирана Аракчи об операции США по открытию Ормузского пролива тоже вчера написал и назвал ее не свободой, а тупиком. События в Ормузском проливе ясно дают понять, что у политического кризиса нет военного решения. Поскольку переговоры продвигаются благодаря благородным усилиям Пакистана, США следует остерегаться того, чтобы недоброжелатели снова не втянули их в трясину. Это же касается и ОАЭ. Проект «Свобода» — это проект «Тупик».
0: Но на самом деле мы с тобой, Андрей, ничего не понимаем, друзья. Мы с вами ничего не понимаем. Дональд Трамп – это величайший гений. После того, как, собственно, закончилась суматоха со стрельбой в Белом доме, он все-таки вышел к трибуне и сделал несколько заявлений. И посетовал, что сначала противники называют его гением, который собирается разрушить страну, а потом говорят, что он гений, который захватывает весь мир, а после этого заявляют, мол, он полный идиот, и этот парень такой тупой. В общем, все это, весь этот спич Трампа о том, что во главе США должны стоять правильные люди, по мнению Дональда Фредовича. Вот как он аргументирует свою точку зрения. Посмотрите. Я могу вам сказать, что многие из тех, кто управляет малым бизнесом, могли бы пройти когнитивный тест и справиться с ним гораздо лучше, чем некоторые люди, о которых мы здесь говорим. Но я правда в это верю. Я считаю, что очень важно для нашей страны. Мы должны быть уверены, что во главе государства стоят правильные люди. Вот взять войну, которая идет сейчас. Мы там уже сколько недель? 6. И они спрашивают, почему так долго? Мы были во Вьетнаме 19 лет, в Ираке мы были много лет, 10 лет, 12 лет. Мы участвуем во всех этих разных войнах. Корея 7 лет. Я даже не буду упоминать Вторую мировую. Это вообще махина. Но если сказать наверху, окажется не тот человек, вы окажетесь в Третьей мировой войне. Можете не сомневаться, если там будет не тот человек. Там все скверно и сложно. Там все очень запутано. Нам нужны правильные люди.
1: Правда, вот правильных людей, по мнению Трампа, станет гораздо меньше в Европе, потому что американцы выводят свой военный контингент из некоторых баз, в частности, Германии. Ну и, конечно, не только немецкие, другие европейские лидеры комментируют обстановку, ситуацию. Так, в частности, итальянский премьер Джорджа Мелони высказалась о возможном выводе войск США из Италии.
0: Как же не хочется потерять авиабазу Сиганелло. Слушайте, я не могу сказать, что это произойдет. Как я уже много раз говорила, мы знаем, что уже некоторое время Соединенные Штаты, скажем так, обсуждают вывод войск из Европы. И именно поэтому я считаю, что мы должны укрепить нашу безопасность и, скажем так, развить наш потенциал реагирования в этом отношении. Тем не менее, это явное решение, которое зависит не от меня и которое я лично не поддержала бы. Но есть кое-что, что я хотела бы прояснить. Италия всегда соблюдала свои обязательства. Италия соблюдала каждое каждой взятые на себя обязательства. Она всегда так поступала, особенно в рамках НАТО. Мы делали это даже тогда, когда наши прямые интересы не были затронуты. Мы делали этого в Афганистане, мы делали это в Ираке. И поэтому, скажем так, я считаю несправедливым некоторые вещи, которые говорили о нас, тем более, что в рамках Атлантического альянса никто никогда не выступал в официальном формате, чтобы спрашивать у союзников поддержки относительно того выбора, который они делали.
1: Комментировал вчера ситуацию с выводом американских войск из Европы еще и генсек НАТО Марко Рютте. Он недвусмысленно дал понять, что европейские лидеры услышали сигнал. Собственно, скажем так, намекая на то, что дальше возможны следующие выходы.
0: Как вам известно и как известно нам, с американской стороны наблюдалась реакция европейцев на текущие события на Ближнем Востоке, а также на кампанию, которую Израиль и США ведут против Ирана. В то же время я бы рискнул утверждать, основываясь на беседах с моими европейскими контактами, что европейские лидеры услышали сигнал. А вот они услышали, и что они собираются, собственно, делать? Теперь говорить о том, что американские войска должны остаться на авиабазах или на местах расположения?
1: Ну, посмотрим, как будут европейцы реагировать. Пока что они свой курс самоубийственный на накачку самих себя и Украины оружием не сбавляют.
0: Ну, кстати, вот перед всей вот этой вот сходкой в Ереване, которую мы наблюдаем два дня, тут еще интересное заявление сделал Туск, который пытался, ну, сохранить посыпавшееся единство НАТО. Вот что он сказал. Сегодня нам нужна сплоченность. Сплоченность не только в НАТО и Европейском Союзе, но и в институтах польского государства. Эта сплоченность, это единство возможно лишь тогда, когда люди связывают элементарная солидарность, а власть объединена законом и конституцией. Для нас НАТО, трансатлантические связи, связи с США, единая Европа — это наша стратегия с самого начала. Поэтому я сделаю все, чтобы сегодня, завтра и во время предстоящего саммита донести до всех. Конфликты внутри НАТО — последнее, что нам нужно. Уже некоторое время мы наблюдаем тенденцию ставить под сомнение НАТО, его необходимость, а также попытки расколоть или ослабить Евросоюз. Я считаю, что западное сообщество, и я говорю не о географии, а о политических ценностях, необходимо сохранять любой ценой. На самом деле мы существуем благодаря тому, что это было относительно единое и сплоченное сообщество. И важно донести это до всех наших партнеров. Политика не может строиться на самообмане или на заискивании перед даже самыми могущественными лидерами мира. Мы должны представлять свою позицию искренне и по-дружески. Позиция Польши должна быть ясной. Мы хотим единую Европу, мы хотим интегрированное и совместное действующее НАТО. Мы хотим максимальную возможную солидарность, в том числе военную между США, Канадой и Европой. Это наша 11-я заповедь. Ну, вообще, если, конечно, посмотреть на поляков, перед камерами они говорят, что единство, НАТО, Евросоюз, а за камерами спят и видят ядерное оружие и новые американские базы на восточном фланге, чтобы сдерживать Москву, конечно же.
1: Да, все абсолютно очевидно. Этому коту Леопольду думать бы не о том, как помириться внутри НАТО, а о том, как предотвратить уничтожение своих же людей и себя самого, к чему именно Туск как раз-таки и ведет регулярно.
0: Так, ну что, с Ближнего Востока пока сообщений нет, а каких-то еще... кстати, вот смотри, пришло только что сообщение. Проход судов через Ормузский пролив будет возможен только с разрешения Ирана. Об этом заявляют в Корпусе стражи Исламской революции. Отмечается, что любое передвижение в Ормузском проливе, если оно будет со стороны противника, получит жесткий и решительный ответ. Об этом сообщают Вести. Но вообще... вчерашний день, скажем так, стал достаточно знаковым, потому что Объединенные Арабские Эмираты, государство, пожалуй, первое из всех стран Персидского залива, задает сейчас тон. И мы сейчас не об обстреле Эль-Фуджейра, который был вчера, а о том, что Объединенные Арабские Эмираты выбирают максимально независимую политику. И вчера вышли еще из одной мировой организации ОАЭ, вышли из организации арабских стран-экспортеров нефти. Напомню, что буквально на прошлой неделе официальный Абу-Даби покинул ОПЕК+.
1: Ну, организация арабских стран-экспортеров нефти называется сокращенно ОАПЕК. В состав организации арабских стран-экспортеров нефти ОАПЕК входят теперь уже Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис. Обычно ОАПЕК отождествляют с ОПЕК и рассматривают обе организации как взаимозаменяемые. Однако такой подход в корне неверен с точки зрения архитектуры управления энергетикой в странах Персидского залива, пишут эксперты. ОАПЕК никогда не задумывалась как орган, устанавливающий квоты. Ее основной целью было укрепление технического сотрудничества, содействие созданию специальных норм и экономической интеграции между экспортерами нефти в арабском мире. У ОАПЕК нет обязательного производственного плана и механизма контроля над уровнем производства участников. ОПЕК, напротив, действует на основе системы производственных квот, которые обязуются соблюдать каждый член организации. Причем исторически сложилось так, что соблюдение коллективной дисциплины в рамках ОПЕК де-факто обеспечивала Саудовская Аравия.
0: Таким образом, выход Эмиратов еще и из организации, основанной на сотрудничестве технических стандартов, в сочетании с уже состоявшимся отказом от ограничений на добычу и продажу нефти, накладываемых ОПЕК, означает полный обрыв всех институциональных, по сути, связей с общей арабской нефтедобычей. Абу-Даби больше не желает сдерживать себя какими-либо рамками арабской нефтяной идентичности, да и прежним форматом глобальной торговли нефтью. На фоне ухода ОАЭ 7 стран ОПЕК+, России, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман решили накануне увеличить добычу нефти с июня 26 года на 188 тысяч баррелей в сутки. Что логично, нужно держать долю рынка. Но сейчас, по сути, ключевой вопрос другой. Куда теперь уйдут Эмираты, побившие горшки, по сути, с Саудовской Аравией? И вариант тут ровно один. Объединенные Арабские Эмираты будут гораздо больше координировать свою политику с Вашингтоном, кровно, по сути, заинтересованным в построении новой системы распределения нефти, ориентированной на США. Конечно же, заголовки и мнения экспертов могут быть разные, мол, это независимая политика Объединенных Арабских Эмиратов, и теперь они будут думать прежде всего о себе и заработать деньги после всех кризисов, и тот кризис, который сейчас происходит в Персидском заливе и с Ормузским проливом, им надо думать о восстановлении, опять же, страны, нефтезаводов, та же самая Эль-Фуджейра, которая пострадала сегодня ночью. Однако кто-то должен будет контролировать поведение официального Абу-Даби, и многие эксперты сходятся во мнении, что это поведение может контролировать Вашингтон.
1: Главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Леонидович Марцинкевич поделился комментарием на этот счет.
2: Объединенные Арабские Эмираты последовательно вышли из всех объединений, из ОПЕК,

пролива, который заканчивается в порту Фуджейра мощностью 1,5 миллиона баррелей в сутки, вот в таких условиях, как мы все видим, работать стабильно не может. Если нет новых объемов, то говорить о том, что какое-то влияние Объединенные Арабские Эмираты в данной ситуации могут оказать, не приходится. Это задел на будущее в надежде на то, что их главный партнер, Соединенные Штаты Америки, сумеет нормализовать ситуацию в Ормузском проливе. Ну, некоторые политологи считают, что для этого потребуется наземная операция против Ирана, но это уже, пожалуйста, к специалистам по международным отношениям, не ко мне. Сейчас сделать ничего нельзя. Можно только декларировать. Вышли, не вышли. Пока Ормузский пролив блокирован, ничего не изменится. На что рассчитывают? У Объединенных Арабских Эмиратов есть не просто гипотетические планы по наращиванию объемов добычи. Это уже технико-экономическое обоснование, уже ведутся работы. Работы ведутся на морском месторождении на 80 километров на северо-восток от Дубая, в море. Месторождение называется Верхний Закум. Второе на планете по объемам запасов. Рассчитывали на тот момент, когда нефть стоила порядка $70 за баррель, оценивали в 40 миллиардов баррелей. Огромный, гигантский запас. Стоимость проекта порядка $30 миллиардов США. Эти вложения уже идут. Идут не в одиночестве. Это не только инвестиции со стороны государственной компании Объединенных Арабских Эмиратов «АДНОК». В совместном предприятии участие японской компании «Интек» 12%. Участие в акционерном капитале со стороны компании «ExxonMobil» 30%. Общая сумма, повторяюсь, 30 миллиардов. Сумма действительно очень крупная. Связано это с тем, что принято решение не строить буровые платформы. В море насыпаются 4 искусственных острова, с которых предстоит работать. Месторождение сложное. Американских специалистов вынуждены были пригласить, потому что морские нефтяные скважины длиной 12 километров, но это отдельное искусство, и далеко не все компании такие компетенции в своем запасе имеют. ExxonMobil имеет. Планы по этому проекту. В этом году добыча должна была выйти на 700 тысяч баррелей в сутки. В следующем году, в 27-м, на 1 миллион баррелей в сутки ровно. И еще через 2 года те самые 1,5 миллиона баррелей. Тоже в сутки. Делая такие инвестиции, разумеется, Объединенные Арабские Эмираты вступили в противоречие с Саудовской Аравией. Здесь принципиально разный подход. Саудовская Аравия, как лидер ОПЕК, считает, что нужно контролировать цены, держать их в том диапазоне, который устраивает и потребители, и производители. Потребителя нельзя отпугнуть слишком высокой ценой. Странам, добывающим нефть, необходимо иметь денежный поток, который должен обеспечивать геологическую разведку и разработку новых месторождений. Это серьезные инвестиции, деньги нужно иметь. Логика Объединенных Арабских Эмиратов несколько иная. В мире осуществляется энергетический переход. В соответствии с зеленой сделкой Евросоюза в 50-м году все страны Европы откажутся от ископаемого топлива, поэтому добывать, продавать надо прямо сейчас. Не теряя времени, не теряя тем самым денег. Эти два подхода вызывали противоречия, но тем не менее, когда мониторинговый комитет ОПЕК плюс принимал решение по сокращению объемов добычи, вполне дисциплинированно Объединенные Арабские Эмираты на это шли. Что произошло сейчас, тоже достаточно очевидно. Если смотреть на результаты экономики Объединенных Арабских Эмиратов за 2024 год, последнее опубликованное в открытых источниках, доля углеводородов была чуть выше 30%. Все остальное – это не связанное с газом и нефтью отрасли. Туризм, финансовые услуги, недвижимость и так далее, и так далее. В той обстановке, в которой находятся Эмираты на день сегодняшний, вот эти почти 70% экономики находятся на грани коллапса. Туристический поток прекратился. Тихая гавань для финансов в лице Объединенных Арабских Эмиратов наказала долго жить.
И ситуация, на самом деле, ну, с моей точки зрения, просто критическая. У вас сыплется экономика, и любые сдерживающие факторы в виде обязательств в рамках...

0: ОПЕК плюс, ОПЕК могут только помешать. Вот вся логика. В надежде на то, что в ближайшее время ситуация вокруг Хормуза будет разрешена. Для того, чтобы эта надежда не слишком сильно питала юношей в Арабских Эмиратах, руководство Ирана решило предпринять все действия, которые мы наблюдаем в районе порта Фуджейра. Удары по Фуджейре – это прекращение или, как минимум, перерыв в экспорте нефти из Объединенных Арабских Эмиратов. Так что ситуация для них становится все более критической. Чем больше будет тянуться вот эта ситуация, ни войны, ни мира, а Армуз перекрыть, тем сложнее будет этому государству выходить из экономического кризиса, который там приближается с каждым днем.
1: Это да, кризис в Объединенных Арабских Эмиратах действительно приближается, и непонятно, как еще среагирует его независимая политика, какие она плоды принесет, и вообще будет ли такое успешное, как сейчас надеются руководителя. Хотя вообще в том же самом Вашингтоне они же уверены, что полностью контролируют Армузский пролив, а не Иран. Говорят о том, что все движение судов будет согласовано именно с США, а не с Ираном. Вот о чем рассказывает министр финансов США Скотт Бессент, приписывая американцам достижения на военном и, видимо, экономическом фронте. Я могу вам сказать, что 2 недели назад была неделя МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, и ко мне подходили многочисленные страны, некоторые из самых бедных, некоторые из самых уязвимых. Они просили нас вернуть свободу судоходству, потому что там не только энергия, там удобрения, там транспортировка продовольствия, там сжиженный газ для более чем миллиарда людей в Индии, которые используют его для приготовления пищи. Поэтому мы говорим, что у иранцев нет контроля над проливом, у нас полный контроль. Мы заблокировали суда, входящие и выходящие из иранских портов. Их экономика находится в свободном падении. Все говорят о том, что у них высокая устойчивость к боли, но их солдаты не будут иметь высокую устойчивость к тому, чтобы не получать зарплату. Ну, мы уже сегодня видели с южнокорейским судном, собственно, какая там устойчивость.
2: Да, операция «Свобода». Ну вот, между тем, израильские СМИ пишут, что США и Израиль рассматривают ответ на атаку Ирана на Объединенные Арабские Эмираты. Хотя Иран заявил, что это не он не подтвердил. Эти удары, как мы уже говорили, писали и о третьей силе, и о выгоде для Израиля вот такого обострения. Но израильские СМИ, конечно же, подхватывают. Вот. Обсуждается возможность ударов по ракетным пусковым установкам и энергетической инфраструктуре Ирана, пишет издание. Короче говоря, второй раунд, он, возможно, не за горами.
1: Ну, там, кстати, между Израилем-то свои проблемы могут быть. Нафтали Беннет тут, что называется, делает заявление каждый день, поэтому у Нетаньяху еще проблемы могут быть на внутренней арене.
2: Это точно. Ну а Трамп тем временем дает новое определение происходящему. Он называет все, что творится сейчас на Ближнем Востоке, мини-войной. Мы уже показывали часть из этого обращения Трампа. Давайте посмотрим на еще одну интересную формулировку.
1: О бизнесе скажу так. Малый бизнес – это здорово, но если у вас нет платформы, то есть страны, правильных принципов и вообще правильной основы. Сейчас наша страна переживает подъем, несмотря на то, что мы находимся, как я это называю, в мини-войне. Потому что все это… Ну, у них нет больше флота. Подумайте, у них было 159 кораблей. Сколько осталось, Келли? Попробуйте угадать. Она очень умная. Ноль. Мне нравится, как иногда Трамп перепрыгивает с одной темы на другую. Богатый материал для психиатров.
2: Потужничает. Тут известный американист Дмитрий Дробницкий уже дал небольшие оценки новой терминологии. Ранее Трамп то называл конфликт войной, то отзывал этот титул. Он в разные времена называл происходящее также операция, экспедиция, путешествие и прогулка. Теперь вот просто мини-война. Что-то небольшое такое совсем. Правда, вот караваны самолетов, которые продолжают стягиваться на Ближний Восток, говорят о том, что это не мини-война, это очень серьезная напряженность. Согласно сообщениям Flight Radar, в Ормузском проливе замечено большое количество американских самолетов, сопровождаемых большим числом истребителей, что свидетельствует об усилении военной активности в регионе и указывает на рост региональной напряженности в настоящее время, пишут израильские журналисты и обозреватели, прикладывая вот такие анимации.
1: Ну и если смотреть, собственно, по этой картинке, американские самолеты проходят через воздушное пространство из Израиля, дальше следуют через Сирию и Иорданию, но и кроме этого, часть из них задерживается в Саудовской Аравии, там находится одна из крупнейших баз американцев. Не заходя в воздушное пространство Катара, они направляются непосредственно в Объединенные Арабские Эмираты, которые сегодня ночью были атакованы Ираном, и уже там, что называется, садятся на аэродромы и разгружаются, вероятно. В общем, подготовка и движение действительно идет, и, как сообщают ближневосточные СМИ, удар может быть нанесен в ближайшие 24 часа, а может быть и нет. Тут, что называется, 50 на 50.
2: Но израильтяне тем временем бьют по Ливану. Израильская авиация за день нанесла удары по 25 населенным пунктам на юге Ливана, включая город Набатия. Параллельно еще 19 населенных пунктов подверглись артиллерийским обстрелам. По данным источников на месте, атаки продолжались в течение всего дня и затронули значительную часть южных районов страны. Согласно информации Министерства здравоохранения Ливана, в результате ударов в понедельник погибли 17 человек. Общее число жертв со 2 марта достигло 2696 человек. Еще 8264 человека получили ранения. Об этом сообщает известный обозреватель, наш друг и коллега, руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в Сирии и Ливане Михаил Алаидин. Ну и публикует довольно такую показательную тоже историю. Скончался Хадж Хусейн Али Факих Абу Али, чье ежедневное присутствие среди руин своего дома в поселении Срифа стало историей само по себе. Он возвращался на развалины своего дома так, словно возвращался в свой дом целым. Искал среди камней жизнь, которую там прожил, и стены, которые рухнули, но не исчезли из его памяти. Материал передали Михаилу Алаидину читатели. И это только лишь одна живая история одного человека.
1: Да, Миша традиционно выезжает в жилые районы после бомбардировок, и его ребята, которые работают вместе с ним, периодически показывают полностью разрушенные жилые районы армии Израиля. И мы тоже это показывали в нашем эфире. Ну и, в общем-то, вот такие вот человеческие истории, за которыми следят весь мир, регулярно появляются.
2: История, за которой следит весь бизнес, это, конечно же, логистика. Как она будет выглядеть после большой войны на Ближнем Востоке? И уже в наш обиход, вероятно, вполне скоро войдет новый термин «мультимодальность». И задаются тренды. В мире, наконец, перестают рассчитывать исключительно на корабли. В одной из крупнейших логистических компаний в мире MSC объявили о запуске нового маршрута в Персидский залив без того самого Ормузского пролива. Суть в мультимодальной логистике, то есть где используется несколько способов перевозки. Путь, разработанный в MSC, начинается в Антверпене, проходит через несколько европейских портов и дальше идет в Красное море в Джидду. Оттуда грузы будут доставляться на восточное побережье Саудовской Аравии к порту Дамам на грузовых машинах, снова грузиться на суда и уже внутри залива плыть, идти в конечный пункт.
1: Аналогичное решение уже представляют, как и в других логистических гигантах, например, в Хапот-Лойк или Майерск, так и на региональном уровне, как делают в Ираке с экспортом сырой нефти или с химпродукцией в той же Саудовской Аравии. Естественно, такие маршруты появляются не от хорошей жизни. Безусловно, часть потоков перейдет на подобные мультимодальные маршруты, но это дороже, сложнее и дольше, а значит, является лишь временным решением. Лучше пока ничего не придумать. Вполне вероятно, что новые маршруты останутся и после потенциального открытия Ормузского пролива. Расчет на него обошелся слишком дорого. Но и тот же самый порт Эль-Фуджейра, он, по сути, расположен не в Персидском заливе, а на берегу Аравии. Аравийского моря и мог бы быть частью такого же мультимодального маршрута. Однако сегодня ночью иранские власти показали, что и он тоже на самом деле достижим для их ракет.
2: Да уж, действительно, весь мир меняется, и способы доставки логистики тоже. И, конечно же, это, безусловно, удорожание, усложнение этих самых доставок. Но и нового выхода нет. Вместе с тем, нефтяные хранилища заполняются стремительно, и это может представлять значительную проблему для многих уже совсем скоро.
1: Свою оценку перспективам подобных разработок дают руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
3: Ну, очевидно то, что это сама геополитическая ситуация, эти действия, которые проводят США и Израиль в Персидском заливе, стали первопричиной вот этих решений. Решения эти в целом не новые. По большому счету в истории Ирана, в его противостоянии с государствами так называемого коллективного Запада, прежде всего США и Израилем, да и в целом в ближневосточной истории неоднократно использовали сухопутные маршруты для переброски важных грузов, прежде всего, которые следовали на Аравийский полуостров с территории государств-поставщиков товаров. То есть в данном случае заинтересанты этого маршрута – это именно западные корпорации, прежде всего европейские компании, которые поставляют различные товары и грузы в ближневосточные монархии. То есть в распоряжении, по большому счету, у европейских корпораций. Ну вот сейчас речь идет о логистической компании MSC, но по большому счету этой логистикой будут пользоваться и другие корпорации, которые предоставляют логистические услуги. В их распоряжении имеется Средиземное море, куда можно направить корабли, ну, различные сухогрузы с территории европейских стран. И в принципе вот в этом материале как раз указан тот путь, который начинается из Бельгии и дальше по северному маршруту. Он обходит, по сути, европейскую часть Евразии, заходит в Средиземное море и дальше следует до Суэцкого канала, благодаря которому он проникает, эти сухогрузы могут проникать уже непосредственно в Красное море. То есть и здесь возникает у вот поставщиков вот этих больших объемов грузов дальнейшая необходимость перегружать вот эти сухопутные караваны уже на, вернее, морские караваны на сухопутные носители, то есть на грузовые платформы, на шасси, которым потом через Аравийскую пустыню необходимо доставлять, прокладывать этот путь с товарами и грузами к восточному побережью Саудовской Аравии, то есть западного до восточного побережья. Здесь ключевую роль будет играть крупнейший порт Саудовской Аравии Джидда, потому что там планируется основная разгрузка. Далее через центральную часть Саудовской Аравии эта артерия будет проложена к восточному побережью, и далее уже получается в Дамаме, в крупном основном порту уже на восточном побережье в Персидском заливе будут распределяться эти грузы, которые будут далее следовать в южном направлении вдоль, получается, западного побережья Персидского залива и доходить до Объединенных Арабских Эмиратов и до Омана, то есть где они продолжат уже распространение, возможно, либо морским путем через Индийский океан, либо дальнейшее распространение по сухопутным маршрутам, по всем остальным королевствам и монархиям Ближнего Востока. Ну, это объективная реальность, с которой сейчас будут сталкиваться все основные ключевые поставщики различной продукции на Ближний Восток. Мы уже видим те способы, которые используют, в том числе Иран, там есть и серые схемы, то есть те транзиты углеводородов, которые раньше использовались в меньшей степени, они были такие, как считались контрабандными, но сейчас прокладываются в том числе и сухопутные коридоры, по которым будут поставляться углеводороды, тем более, что запасы действительно, хранилища действительно переполнены, и с этим надо что-то делать. Во-вторых, я думаю, то, что сама кризисная ситуация, которая возникла сейчас в Персидском заливе, она все-таки близка к какому-то логичному разрешению. То есть я не думаю, что нефть в ближайшие месяцы будет стоить дешевле или как-то само напряжение будет полностью, так сказать, разрулено. Но, тем не менее, ситуация с блокировкой Ормузского залива, в которой одновременно сейчас участвуют США, с другой стороны, сам Иран, с третьей стороны, туда подтягиваются военно-морские соединения США, опять же, Китай стоит недалеко. И, собственно, заинтересантов в том, чтобы пролив заработал на полную мощность, с одной стороны, много, а с другой стороны, Иран все равно будет до конца разыгрывать эту карту, потому что это его самые ключевые козыря. Поэтому я думаю, что он будет использовать различные сухопутные маршруты по вывозу углеводородов, а попутно будет продавливать на геополитических полях ситуацию, при которой Иран останется ключевым бенефициаром вот этой транспортной артерии, а США и заинтересованные государства, которые находятся, по сути, в коалиции с Соединенными Штатами Америки, я имею в виду ближневосточные монархии, будут гарантировать со своей стороны безопасность прохождения гражданских судов, в том числе и иранских, потому что без вот этого общего понимания, то, что любой военный конфликт дестабилизирует всю общую ситуацию на Ближнем Востоке и негативно бьет по всем ключевым государствам Ближнего Востока, в том числе и по союзникам США, это понимание уже у всех присутствует, и никаких иллюзий, мне кажется, не осталось уже ни в Эмиратах, ни у саудитов по поводу Трампа и его команды, ни у Кувейта, ни у Бахрейна, ни у Катара, то есть все они получили какие-то негативные результаты от этой эскалации, которую затеяли американцы с израильтянами. Опять же, Израилю выгодно продолжать сейчас эскалацию военной напряженности в Персидском заливе. Мы видим, опять полетели неизвестные дроны, опять стали прилетать ближневосточные монархии, опять он горит, нефтеперерабатывающий завод в Эмиратах. То есть есть мнение, что это израильских рук дело, потому что им одним сейчас выгодно на продолжение обострять именно военную ситуацию. Они не хотят, чтобы американцы вышли из военной кампании. А ближневосточным монархиям выгодно мирное урегулирование, потому что они теряют каждый день миллиарды и миллиарды долларов своей прибыли, которые они так привыкли получать. Поэтому я думаю, что если соединить все эти факторы, в общем итоге найдется какое-то международное решение, согласятся американцы, будут вынуждены согласиться, и которые будут продавливать Иран и, естественно, Китай, который стоит за его спиной, и, с другой стороны, ближневосточные монархии, заинтересованные в мире в Персидском заливе.
2: В общем, все объективно очень сложно, и решение, конечно же, все хотят найти, но в то же время мы прекрасно понимаем, что есть силы, которые хотят, чтобы решение было только одно – военное. И пока в Белом доме Дональд Трамп, например, тому же Израилю, очень выгодно взвинчивать только лишь и напрягать всех.
1: Смотри, что сейчас дает РИА Новости. Сообщение пришло буквально несколько секунд назад. Трамп вновь заявил, что рассматривает возможность направить авианосца в Рамлинкольн к берегам Кубы после урегулирования ситуации вокруг Ирана.
2: Еще одна мини-война.
1: Да, тут, кстати, смотри, какая формулировка интересная. Цитирует один из телеканалов якобы Трампа. «Возможно, на обратном пути из Ирана, когда мы закончим с этим конфликтом, мы поставим в Рамлинкольн в паре сотен ярдов, около 180 метров от берега Кубы, и будем наблюдать за тем, как они захотят что-то предпринять», якобы сказал Дональд Трамп. Тут, конечно, человек, я не знаю, это даже не параллельная реальность, это просто свой какой-то мир на самом деле.
2: Как нам написали в бот обратной связи, он больше конферансье, чем президент.
1: Так, давайте посмотрим красивые картинки. В этот раз это Мурманская область, горнолыжный курорт, где спускают лавины. Да, друзья, не везде сейчас уже 20-25 градусов. Понятно, что центральная Россия сейчас, конечно же, находится в таком в общем-то, как бы это сказать, в прайм этапе этого мая, потому что погода, которая установилась в Москве и вообще в сопредельных областях, она, конечно, просто шикарная. Но в Мурманске еще куча снега, и вот эти вот куча снега пытаются взрывать и спускать принудительно с лавин. Что происходит в других частях России, сейчас узнаем у Евгения Тишковца. Евгений Александрович присоединяется к нам в прямом эфире. Жень, я, конечно, вот в такие моменты, когда, знаешь, в Москве так неожиданно 20 градусов, люблю смотреть по лентам новостей. Знаешь, где-нибудь на Дальнем Востоке начинаются пожары, на севере, как сейчас в Мурманске показали, все еще лавины сходят. Но вчера, конечно, еще вызвало восхищение картинка с Красной Поляны, где расстраиваются, что снег закончился, начались дожди, верная примета к весне.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Александр, Андрей, приветствую. Ну, натонная, самая огромная и красивая страна в мире, наша матушка Россия, которая находится в нескольких климатических поясах. Ну и, конечно, каждый день такое разнообразие погоды она нам преподносит. Ну, обо всем по порядку. Сегодня северная половина европейской территории России окажется во власти атлантического циклона с центром над Кольским полуостровом. На русском севере пройдут осадки в смешанном агрегатном состоянии в виде дождя, местами переходящего в мокрый снег. В зоне холодного фронта, примерно от юга республики Коми, через Волговятский регион, Поволжье, Верхнее Поволжье, частично Центральную Россию, сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, переходящие в грозовое состояние. Ну и на юге нашей страны под влиянием циклонической депрессии прошумят локальные ливни, а в горах Кавказа выше уровня замерзания 2500-3000 метров пройдут заряды снега. Между речью Волги и Дона в полосе малоградиентного барического поля повышенного атмосферного давления будет в основном преобладать солнечная, сухая и не по сезону теплая погода. При этом из-за увеличения барического градиента в Ленинградской области, в Карелии, на западе Поморья и на юге Коми порывы ветра могут достигать штормовых 17-22 метров в секунду. Температурный фон в средней полосе России останется на 3-8 градусов выше климатической нормы мая. На русском севере днем плюс 6-11, к югу 12-17 тепла. В средних широтах плюс 18-23, местами плюс 26. И на юге нашей страны из-за пока еще ненастной погоды не выше плюс 15-20. В столице нашей родины на ВДНХ вчера было плюс 24,9, что выше, чем положено даже в июле. Напомню, что норма июля для Москвы плюс 23,1. В Тушино было 25,7, на Балчуге 26,2. Ну и в Подмосковье самая высокая температура в Коломне плюс 26,7 градуса. Сейчас в Москве плюс 14,6. Ясно, штиль, несмотря на столь ранний час. Влажность 56% и атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность. Во второй половине дня в небе кое-где могут вырасти мощные шапки кучево-дождевых облаков высотой до 10-11 километров, поэтому местами не исключен кратковременный дождь, и 70% вероятностью мозаично возможна первая весенняя гроза. При этом на термометрах, как в середине летнего сезона, снова плюс 23, плюс 26. До рекорда тепла 1906 года не хватит буквально 2 градусов. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый, и показания барометров будут меняться мало, составя 743 миллиметра ртутного столба. Ну, в общем, погода включила тестовый режим метеорологического лета. К этому у меня все. Доклад окончен.
1: .04 время московское. Сегодня вторник, 5 мая. Прямой эфир «Соловьев Лайф». Утреннее информационное шоу «На заре» с последними новостями. Андрей Пономарь, Александр Топорин.
2: Здравствуйте, друзья. Как всегда, еще час будем в прямом эфире, расскажем главные новости и дадим аналитику от лучших экспертов. И, как всегда, призываем вас писать нам в бот обратной связи QR-код, как всегда, в левом верхнем углу. Там же периодически во время эфира появляется код канала Соловьев в мессенджере Макс. И еще один код, это код фонда Владимира Соловьева, СВР-фонда, который запустил экстренный марафон под названием «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Это марафон по сбору средств для ликвидации последствий террористических ударов в ВСУ по побережью Черного моря. С 1 по 8 мая фонд собирает средства на закупку респираторов, защитных костюмов, перчаток и сапог, сорбентов и боновых заграждений, мешков и инструментов для очистки берега. Отдельное направление – это помощь животным. Корма, ветеринарные препараты, переноски и организация работы специалистов для спасения пострадавших птиц. Помним, что Туапсе – это город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня, но берег выстоит, потому что за ним мы. Всего 20 миллионов необходимо собрать. Уже собрано почти 13. Призываем вас присоединяться к сбору, сканируя QR-код в левом верхнем углу экрана. Как всегда, новый час мы начинаем с рубрики «Новости».
1: Новости мы традиционно начинаем с ночных сводок. Что произошло по обе стороны линии боевого соприкосновения, пока все спали? Давайте сначала к нашим территориям. Несколько беспилотников уничтожено, которые летели на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин. Сообщения были в 0.49, час 25 и, соответственно, в 5.47, буквально чуть больше 20 минут назад, о сбитии беспилотников. Ну и, конечно же, ситуация в Приволжском федеральном округе. Там сегодня сразу во всех регионах была объявлена тревога, в городах звучали сирены, но враг атаковал прежде всего Чебоксары и Чувашию. Как пишет в своем Макс-канале глава Чувашской республики Николаев, держу на контроле обстановку в Чебоксарах и Чебоксарском округе после ночной атаки со стороны ВСУ. К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает. На месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи. И сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Напомню, что целью сегодняшней атаки в Чебоксарах было одно из промышленных предприятий. Ну, давайте обо всем по порядку. Действительно, сирены сегодня звучали в большинстве крупных городов, как Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Самара, Саратов. Кроме этого, непосредственно в Казани также работало ПВО. Там местные паблики сообщают о том, что отработали по нескольким воздушным целям. Правда, официальной информации о пострадавших и разрушений нет. Что же касается Чебоксар, то помимо одного пострадавшего, там разрушения еще есть в одном из торговых центров. Обломки сильно повредили фасад и остекление. Торговый центр расположен на юге города. Ну и кроме этого, сегодня враг атаковал Воронеж. Там взрывы раздались над центральной частью города. До 5 беспилотников сбило ПВО. Обломки упали на жилые микрорайоны. Пока также официальной информации о пострадавших нет. Что касается работы наших беспилотников, то здесь было нанесено несколько ударов по целям. И надо сказать, что не безрезультатно. Во-первых, Одесская область, Полтавская область, беспилотники. Там было несколько взрывов, пока без деталей. Но, что называется, отработали по целям, которые которые детонировали после этого. Это говорит о том, что нанесли удары по складам хранения с боеприпасами в Одесской области. Это район Санжейки, Затоки и Маяков. Вот паблики сообщают военные, что до сих пор в эти минуты там летают беспилотники. Что касается Днепропетровской области, то в окрестностях Днепропетровска большой пожар. Вот такие фотографии утренние уже публикуют местные жители. Не могут приступить к тушению, потому что идет детонация боеприпасов. И здесь, что называется, также вероятность попадания в склад с боеприпасами, в общем-то. Кроме этого, сообщение приходит из Кривого Рога и Синельникова. Также в окрестностях Днепропетровска горит нефтебаза. Мы уже показывали фотографии. Ну и Киев и Вышгород. Вот такие вот видео и фотографии с пригорода Киева публикуют местные паблики, Бровары и, соответственно, Вышгород, также попадания наших беспилотников. После 7 утра наши коллеги с более точной информацией от Министерства обороны уже расскажут утренние сводки.
2: Наше Министерство обороны действительно вчера всколыхнуло информационное пространство и дало точную информацию, где будет прилет по Киеву, если 9 мая Зеленский решит чего-нибудь исполнить. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиром Путиным, 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру. Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором содержится угроза нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы Великой Отечественной войне, вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Такое сообщение вчера было опубликовано в официальных аккаунтах Министерства обороны Российской Федерации.
1: Тут на самом деле добавить нечего. Все максимально конкретно, максимально четко. Однако для лидера киевского ОПГ и это не указ.
2: Было в течение дня, но через несколько часов он опубликовал тоже свое интересное сообщение. Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полночи 6 мая. Вот что он написал. На сегодняшний день не было никакого официального обращения к Украине по поводу условий прекращения боевых действий, о которых сообщается в российских соцсетях. Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем празднование какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 0 часов в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента, написал он. При этом важно подчеркнуть, что это произошло сразу после фактически заявления в Минобороны Российской Федерации. Накануне же Зеленский категорически отвергал возможность какого-либо перемирия.
1: Вообще он хорохорился достаточно бодро, вдохновившись, видимо, встречами в Ереване. Там большая гоп-тусовка из европейских лидеров, которые пытаются... мы рассказывали уже о целях. Сфокусируемся на Зе. Он вообще, на самом деле, к исходу 4 мая, то есть вчерашнего понедельника, отказался от прекращения огня на День Победы. Вот что он заявил журналистам. Официально никто с нами не связывался и ничего нам не предлагал. Но это война России против Украины. Поэтому если Америка и Россия обсуждают прекращение огня, то какое отношение это имеет к ним? Я не знаю, о чем речь. И еще, прекращение огня на один день после того, как перед этим убивали наших людей, это, мягко говоря, нечестно. Сегодня Мерефа, вчера Днепр. Погибшие, раненые, взрослые. После этого предложить остановить ракетные и дроновые удары по украинским городам всего на один день перед парадом и назвать это перемирием, несерьезно. Получается, им надо дать возможность провести праздник, а у нас праздников нет из-за России и ее атак. Дать им отпраздновать, а утром после 9 мая они снова будут нас убивать. Поэтому посмотрим, как все пройдет. Ну, со своей ехидной улыбочкой, говоря про 9 мая, все это, весь этот рассказ, конечно...
2: Но при этом стоит понимать, что каждый год происходит одно и то же, ровно одно и то же. В 22-м, 23-м, 24-м, 25-м Зеленский и его информационная пропагандистская машина разгоняла какие-то новости о том, что вот парад будет сорван, гостям не обеспечим никакой безопасности и так далее. При этом риторика становится тем жестче у украинского режима, чем больше они теряют территорий и людей. В частности, тоже ВСУ находится сегодня не в лучшем состоянии. Это очевидно для всех.
1: Да и поставки людей в ВСУ не в лучшем состоянии, чему говорят, собственно, каждый день все больше и больше скандалов с ТЦК во всех регионах Украины.
2: Ну, начнем, наверное, с известной истории, где вчера вечером возле села Чудель Ровенской области военкомы остановили двоих парней на мотоцикле. Один успел сбежать, второго начали избивать. ТЦК в больнице. У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и многочисленные ушибы. От парню было всего лишь 17 лет. Ну а вот эти кадры — это Закарпатская область. Там сотрудники ТЦК похитили священника. Жители села же в ответ перекрыли дорогу в знак протеста, сообщают местные паблики. Также сообщается, что жители села Липща, это Хустский район, заблокировали проезд транспорта в знак протеста против того, что их священник, отец Сергий, был насильно задержан представителями ТЦК. На данный момент местонахождение священника неизвестно.
1: Ну и еще несколько историй из ТЦК. Во-первых, Кривой Рог, там люди, когда хоронили одну из жительниц, по сути, ну, короче, история в том, что похоронная колонна приехала прямо к зданию ТЦК с просьбой отпустить мобилизованного на прощание с матерью. Мужчина был единственным сыном умершей, а в военкомат он попал, по сути, за пару дней до церемонии прощания. Выпустили ли его или нет, история умалчивает, по крайней мере, сообщений об этом нету, но ТЦКшники предложили людям идти дальше на похороны и не задерживаться у здания комиссии. Ну и, соответственно, кадры, которые облетели все украинские паблики, это накануне масштабной облавы на руководителей ТЦК по всей стране. Десятки чиновников под подозрением. По крайней мере, такие заголовки идут. Полиция провела 44 обыска у руководителей ТЦК в 16 областях. Изъяты техника, транспорт и наличные. Чиновников подозревают в незаконном обогащении почти на 157 миллионов в рублях. В Одессе один из начальников ТЦК, по данным следствия, приобрел активы более чем на 45 миллионов гривен. Это более 77 миллионов рублей.
2: Кому война, а кому мать родна. Только буквально позавчера отгремела история о том, как была облава на Одесском рынке, где торговали гуманитаркой и другими различными принадлежностями, которые бесплатно должны выдаваться ВСУшникам. Вот сегодня новые облавы. Но не стоит думать о том, что украинский режим взялся за голову и хочет там как-либо навести порядок. Это, конечно же, просто передел рынка.
1: Ну, вообще, на Украине сейчас сотни наемников, и у них есть оружие. И самый главный вопрос, что они будут с ним делать, когда закончится специальная военная операция, они уйдут в организованную преступность. По крайней мере, не только на Украине, но и в других странах, куда они имеют прямой доступ, я имею в виду, конечно же, европейские страны. И вот накануне с предупреждением выступил премьер Словакии Фицо, он дал ясно понять, чем грозит дальнейшее спонсирование Киева. Когда речь зашла о Газе, конечно, у меня совершенно иное мнение по поводу того, следует ли предоставлять им кредиты или нет. Мы страна, ориентированная на мир. Однако мы соседи. И я скажу это по-словацки. Я не могу представить, что после окончания войны у Украины не будет никакой перспективы. Представьте, что там десятки тысяч, сотни тысяч наемников. Простите, слово «наемник» сейчас не носит негативного оттенка. Это оплачиваемые солдаты с огромным боевым опытом. Если этим людям не дать перспективу, а у них есть оружие, они уйдут в организованную преступность. А это наши границы. Я не могу этого допустить. Мы помним, какой бывает организованная преступность Востока. Поэтому я считаю, что Украине необходимо дать определенную перспективу, чтобы избежать худшего сценария. Еще раз, уже в третий раз, нам не обязательно любить друг друга. Украинский президент принял решение, которое нас задело. Мы тоже приняли свои решения. Мы выступили против кредита в размере 90 миллиардов. Мы не участвуем в этом кредите. Мы не хотим соглашаться на новые военные займы. Мы ничего не будем предоставлять бесплатно. Но мы соседи, и мы считаем, что сотрудничество необходимо, потому что мы соседи. Я хочу защитить Словакию от таких процессов на Украине, которые могут привести к резкому росту организованной преступности. Это все с моей стороны.
2: Это заявление было сделано сразу после встречи с Зеленским. Ну и в Ереване он, конечно же, использовал по полной возможности повстречаться с другими так называемыми лидерами мира. И одним из них стал премьер Канады Карни. После встречи с киевским попрошайкой тот заявил: «Сегодня мы объявили о 270 миллионах долларов новой военной помощи Украине. Борьба Украины – это наша борьба. Их дело – это наше дело». Чем закончится, вероятно, это дело для Канады, очень громко заявил на весь мир штат Альберта. Самый богатый нефтью штат Канады может выйти из состава страны, по этому вопросу уже готовится референдум. Официально объявлено о более чем 300 тысячах подписях под петицией о независимости Альберты. Это значительно превышает необходимый порог для проведения голосования по вопросу независимости штата 19 октября.
1: Ну, действительно, Альберта самый нефтедобывающий штат Канады и неоднократно высказывал свои намерения о том, чтобы нет-нет, да поиграться с суверенитетом. Так, давайте обратно в Европу. Не только Зеленский тут, что называется, антипобедную риторику выдает, но вот какие заголовки в европейской прессе. В Берлине на 8 и 9 мая будут запрещены флаги СССР, Белоруссии, Чечни, военная символика, формы, значки и другая демонстрация букв Z и V и георгиевских лент. С таким заголовком вышла Берлинер Моргенпост. Под запрет также попадут изображения лидеров этих стран и исполнение российских военных песен. Как сообщает газета, исключение сделают частично лишь для дипломатов и ветеранов. А вот как будут бороться с простыми жителями, которые в этот день выйдут на улицы, чтобы отдать дань памяти солдатам. Кстати говоря, спасшим в том числе и Германию от фашизма, не сообщается. Но, вероятно, количество полиции, да и просто отбитых граждан, которые забывают свою историю, будет очень много. Я так подозреваю, что 9 мая, к сожалению, нам тоже придется показать подобные кадры.
2: Да уж, жуткие кадры вчера и новости приходили из Лейпцига. Автомобиль врезался в группу людей в центре этого города в Германии. В результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Лейпцига пострадали 20 человек, двое погибли. Об этом сообщил начальник пожарной охраны города. Два человека находятся в тяжелом состоянии. В пике на месте происшествия находились около 40 пожарных и 40 медицинских сотрудников, а также два вертолета.
1: Ну, а перепугались вчера и наверняка больше всех, как скажут журналисты, в Белом доме. Там вчера была стрельба недалеко от резиденции американского президента. Два человека пострадали из-за этой стрельбы, где незадолго до инцидента проехал, к слову говоря, кортеж вице-президента Джеди Венса. Стрелявший раненый находится в больнице. Также пострадал несовершеннолетний, находившийся поблизости. Его жизни ничего не угрожает. Однако несколько кварталов, примыкающих к Белому дому, в том числе легендарной Пенсильвания-авеню, были перекрыты. На место сразу прибыли сотрудники всех силовых ведомств, полиция, секретные службы, ну и всячески, конечно, пытались, скажем так, купировать версию журналистов о том, что это было очередное покушение на американского президента, или хотя бы, по крайней мере, попытка. Но вот как тут есть кадры, как журналисты в какой-то момент покидали Белый дом после этого покушения. Сейчас я попытаюсь их найти. Достаточно тоже показательно, если... Нет, не найду, и ладно. В общем... На время даже прервали мероприятие в Белом доме. Да, вот эти самые... Тут есть фотографии, на самом деле, как появились сразу вооруженные люди на территории Белого дома. И вот как пресс-пул Белого дома в организованном... Вообще, последние дни и недели у пресс-пула Белого дома достаточно насыщенная. То на ужин не дадут сходить на традиционный ежегодный, то из Белого дома выгоняют. Просто не паркет пул, как принято говорить среди журналистов, кто работает, скажем так, с первыми лицами государства, а какой-то военный просто.
2: Скоро в брониках нужно будет приходить на присухи с Трампом. Но да, Трамп же говорил недавно, Вашингтон теперь самый безопасный город в мире.
1: Это... Да, действительно, да.
2: Да, но только не вокруг Белого дома. А так, в остальном, все нормально, все спокойно. Вспоминается известный вот этот, известный шутка с видео с Гариком Бульдогом Харламовым, да, где он горит и говорит, все нормально, все хорошо. Но горит тем временем Ормузский пролив. Он действительно вчера был в огне. И все эти публикуют кадры, как утверждается, горящего южнокорейского судна, пораженного Ираном при попытке пройти через Ормузский пролив без разрешения. Сообщается, что судно принадлежит Южной Корее. Вероятно, это не танкер, это какой-то сухогруз. Судя по грузу, который на борту. Ну и вот решил, вероятно, воспользоваться тем, что Трамп объявил миссию «Свобода», заявил, что будет свободное судоходство теперь в Ормузском проливе, и южнокорейцы решили перейти пролив. Но не тут-то было.
1: Но вообще Дональд Трамп призвал Южную Корею вмешаться и присоединиться к миссии по открытию Ормузского пролива. Сразу же написал в своем аккаунте в социальной сети: «Иран предпринял несколько выпадов в адрес стран, не имеющих отношения к движению судов в рамках проекта «Свобода», в том числе в адрес южнокорейского грузового судна. Возможно, Южной Корее пора присоединиться к миссии. Мы сбили 7 небольших катеров, или, как их называют, быстрых катеров. Это все, что у них осталось. Кроме южнокорейского судна, на данный момент в проливе не было зафиксировано никаких повреждений. Министр войны Пит Хексит и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проведут пресс-конференцию завтра утром, ну, по сути, сегодня по московскому времени, после 15, можно будет посмотреть фрагмент на нашем канале. Но, в общем, Дональд Трамп спит и видит, чтобы втянуть все новые и новые страны в конфликт в Ормузском проливе.
2: Да, и раздает одно за другим интервью, заявляя о том, что у Ирана будут скоро очень большие проблемы. Трамп при этом заявил о взрывоопасной проблеме. Сказал следующее. Говорят, что через 2 недели у них произойдет естественный взрыв нефти, после которого им будет практически невозможно оправиться.
1: Ну, кстати, взрывы произошли накануне ночью в эмиратском порту Фуджейра. 4 взрыва, по крайней мере, по разным данным арабских СМИ, были нанесены ударом, были нанесены Ираном. Иран удар опровергает, однако факт остается фактом. Фуджейра, порт, который находится не в Персидском заливе, а на берегах по другую сторону Ормуза, на берегу Аравийского моря. Но, кстати, Объединенные Арабские Эмираты здесь накануне выдали новую статистику, они обновили, если можно так сказать, статистику по выпущенным по стране средством поражения. По данным Министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов, 2260 дронов было выпущено, 29 ракет и баллистики 549 штук также было выпущено по объектам, расположенным на территории страны.
2: Ну и понятно, почему активно все эту тему ретранслируют. И кому она выгодна? Конечно же, израильтянам и американцам выгодно, чтобы страны монархии залива не просто отражали только средствами ПВО такие удары, а активно сами наносили подобные же удары по Ирану. И вчера многие говорили вообще о какой-то третьей силе, которая эти удары нанесла по Объединенным Арабским Эмиратам. А ведь именно туда стягиваются американские войска сейчас.
1: Ну, кстати, вот говоря к тому интервью, который ты сказал по поводу взрывоопасной, естественный взрыв нефти, это ведь действительно прямые слова Трампа, но так как он любит в последнее время говорить это не в кадре, а по телефону, он, собственно, это и сказал в таком телефонном интервью одному из американских каналов. Вот фрагмент послушайте. У них назревает проблема, потому что ситуация крайне взрывоопасная во многих отношениях. Знаете, их нефть, когда перекрываешь нефть под землей, и механическую часть тоже, но именно под землей, она имеет тенденцию почти в 100% случаях буквально взрываться и просто уничтожать все вокруг. И вы больше никогда не сможете добыть эту нефть. Другими словами, можно вернуть процентов 30-40, но все уже никогда не будет так, как сейчас. Если такое случается, это наносит колоссальный урон нефтяной системе страны. У них закончились места для хранения. О, да. Говорят, что через 2 недели у них произойдет естественный взрыв нефти, после которого им придется практически невозможно отправиться.
2: Ну, посмотрим через 2 недели, что там взорвется, не взорвется. Что-то мне подсказывает, что это очередная обычная пропагандистика, вечерняя пропагандистика от Трампа.
1: Давайте дождемся открытия рынков, потому что, вероятно, и в том числе для этого было сделано это заявление. Все-таки как-никак сверхдержава. Ну, по поводу сверхдержав тут, конечно, есть люди, которые поспорили бы с этим. Даже не поспорили бы, а спокойно ответили. В Иранском министерстве иностранных дел тут накануне был брифинг, и один из западных журналистов попытался представителя Тегерана спровоцировать, но тут, что называется, опять мастер-класс, как отрабатывать любые западные провокации. Америка — сверхдержава. Какими инструментами и возможностями вы располагаете, чтобы противостоять ей? Почему бы вам не уйти в отставку и не согласиться на компромисс? Мы тоже сверхдержава.
2: И именно так накануне писали западные СМИ, учитывая то, как американцы, собственно, возвысили Иран, несмотря на все то, что сейчас происходит. Глава Мидрана Аракчи тоже вчера высказывался об операции США по так называемому открытию Ормузского пролива. Он написал: «События в Ормузском проливе ясно дают понять, что у политического кризиса нет военного решения. Поскольку переговоры продвигаются благодаря благородным усилиям Пакистана, США следует остерегаться того, чтобы недоброжелатели снова не втянули их в трясину. Это же касается и ОАЭ. Проект «Свобода» — это проект «Тупик».
1: Но вообще, после вчерашней стрельбы в Вашингтоне, Трамп все-таки вышел к журналистам и выступил по поводу иранского вопроса, если можно так сказать, и назвался ни много ни мало гением, сказав, что при этом во главе Соединенных Штатов Америки должны стоять правильные люди, но посетовал, что его не всегда понимают, и разложил, ну, как он говорит, по полочкам. Я могу вам сказать, что многие из тех, кто управляет малым бизнесом, могли бы пройти когнитивный тест и справиться с ним гораздо лучше, чем некоторые люди, о которых мы здесь говорим. Я правда в это верю. Я считаю, что это очень важно для нашей страны. Мы должны быть уверены, что во главе государства стоят правильные люди. Вот взять войну, которая идет сейчас. Мы там уже сколько недель? 6? Или они спрашивают, почему так долго? Мы были во Вьетнаме 19 лет, в Ираке мы были много лет, 10-12 лет. Мы участвуем во всех этих разных войнах. Корея, 7 лет. Я даже не буду упоминать Вторую мировую войну. Это вообще махина. Но если здесь, наверху, окажется не тот человек, вы окажетесь в Третьей мировой войне. Можете не сомневаться, если там будет не тот человек, там все скверно и сложно. Там все очень запутано. Нам нужны правильные люди.
2: А к Третьей мировой войне сейчас объективно ведут европейцы. Европейцы, которые лишаются американских войск. И об этом заявила итальянский премьер Джорджа Мелони. О возможном выводе войск США из Италии у нее спросили в Ереване. Ну и, конечно же, Мелони не хочет такого сценария.
1: Послушайте, я не могу сказать, что произойдет. Как я уже много раз говорил, мы знаем, что уже некоторое время США, скажем так, обсуждают вывод войск из Европы. И именно поэтому я считаю, что мы должны укрепить нашу безопасность и, скажем так, развить наш потенциал реагирования в этом отношении. Тем не менее, это явное решение, которое зависит не от меня и которое я лично не поддержала бы. Но есть кое-что, что я хотел бы прояснить. Италия всегда соблюдала свои обязательства. Италия соблюдала каждое взятое на себя обязательство. Она всегда так поступала, особенно в рамках НАТО. Мы делали это даже тогда, когда наши прямые интересы не были затронуты. Мы делали это в Афганистане, мы делали это в Ираке. И поэтому, скажем так, я считаю несправедливым некоторые вещи, которые говорили о нас, тем более, что в рамках Атлантического альянса никто никогда не выступал в официальном формате, чтобы спрашивать у союзников поддержки относительно того выбора, который они делали. Как же не хочется терять авиабазу Сиганелла.
2: Да, ведь США выводят 5000 военнослужащих с военной базы в городе Филисек, сообщает Бильд. Речь идет о бригаде «Страйкер». Американская сторона приняла такое решение из-за неосторожных слов Фридриха Мерца о том, что иранцы унижают США на переговорах, пишет автор материала в Бильд. Вывод войск завершится в течение 6-12 месяцев. Для контингента, который составляет 5000 человек, ну, это довольно много. Интересно, что сам город Филисек всего лишь 6500 человек. И уже мэр пишет, что это серьезный удар. Ведь самый крупный учебный центр США за пределами Америки не закроют полностью. После вывода там останется от 5 до 8 тысяч военных. Но, как отмечают в американских гражданских кругах, вывод ослабит восточный фланг НАТО. Вместе с солдатами уйдут танкисты, оружейники и пилоты. Ну а градоначальник городка говорит прямо эту

0: слишком дорого. Мы ощущаем цену нашей зависимости и накинул в сторону независимости, призвав подумать о том, как жить без американцев.
1: Мы обсудили эту тему с журналистом-политологом Юрием Световым.
2: Мы от Европы слышим все время заявление, что они не хотят от чего-то избавиться. Они избавились от российских энергоресурсов. В три раза теперь дороже платят, проблемы в экономике, но они гордо говорят, что вот теперь мы независимы от России. Следующий этап, они говорят, что надо сокращать торговлю с Китаем, что они не могут так зависеть от Китая, как сейчас. Ну, Бог им в помощь, куда они только будут поставлять свою продукцию, а где они будут покупать, условно говоря, редкоземельные металлы, где монополистом является Китай. Теперь третий этап. Они заявили, что они будут избавляться от зависимости от американцев в вооружениях. Как заметил господин Уиттакер, представитель США при НАТО, без американских военных инноваций войска НАТО будут отставать просто, как говорится, необратимо. Потому что, ну, они хвастаются, конечно, но объективно говоря, американцы в военных инновациях далеко опережают Европейский Союз. Можно перечислить, что покупают европейские страны по вооружениям у американцев. Самолеты F-35, ЗРК «Патриот», «Хаймарсы», вертолеты, БПЛА, средства связи. Ведь Европейский Союз не только для себя вот эти типы вооружений приобретает, он их покупает и переправляет на Украину. Если бы они сами были способны это производить, то, наверное, не надо было бы тратиться на американских вооружений. И тот же Уиттакер подчеркивает, что США прекрасно зарабатывают на поставках вооружений в Европу. Президент Трамп тоже говорил, отличный бизнес. Их вооружение покупает Европа, отдает на Украину, а американцы на этом зарабатывает. Но при этом нельзя недооценивать и возможностей Европейского Союза. Если он собирается действительно быть самодостаточным в области вооружений. Давайте посмотрим на такие цифры. 450 миллионов населения Европейского Союза – это побольше, чем в Соединенных Штатах Америки. Доля ВВП – у них оценивается примерно в 18%, это почти 20 триллионов долларов. И больше всего вклад в экономику Евросоюза – это Германии, Франции и Италии, тех стран, которые имеют и достаточно развитую военную промышленность. Французы вообще на торговле оружием заработают приличные деньги, если я не ошибаюсь, они на третьем-четвертом месте в мире. Они, ну опять-таки, по торговле, второй экспортер в мире после Китая и второй импортер в мире после Соединенных Штатов. То есть возможности есть перевооружиться, создать новые армии, как бы исходя из того, что, как провозгласил канцлер Германии Мерц, хватит жить в социально защищенном государстве. Вы все обленились, теперь давайте отказывайтесь от этого комфортного существования и платите деньги на вооружение. Если мы посмотрим на армии, которые там есть, то военный потенциал Европейского Союза оценивается примерно в 3 миллиона человек. Ну, там армия, жандармерия, другие военизированные структуры. Самую большую армию имеет Франция, 200 тысяч человек. Потом Польша, которая примерно столько же армия, но она сейчас собирается увеличить свою армию чуть ли не до полумиллиона. Потом идет Германия, у которой пока 260 тысяч человек, а министр обороны Борис Писториус заявил, что генералы требуют от него полумиллионную армию.

0: То есть потенциал есть, и мы не должны этого недооценивать. Европа способна создать мощный военизированный кулак, который, как они говорят, направлен против России. Они готовятся с нами воевать в 2030 году. Посмотрим еще на такую вещь, как ядерная составляющая. Ну, ядерное оружие есть только в Франции. Конечно, не сопоставимо с российским ядерным потенциалом, но тем не менее господин Макрон, президент Франции, говорит о том, что развернуть ядерный зонтик над всем Европейским Союзом, в том числе пошли разговоры, а почему бы не обзавестись ядерным оружием Германии, Польши, а даже какие-то ядерные технологии Украине. Далее вопрос о космической составляющей, о том, о спутниковой группировке, которая способна отслеживать военные движения, военные направления по всему миру. Пока здесь, конечно, лидируют американцы. Например, недавно начальник службы космической разведки США признал, что для вторжения украинской армии в Курскую область американцы передали им 400 тысяч космических снимков. В этом направлении активно работает Франция. Сейчас это занялась Швеция, которая запустила первый спутник разведывательный для наблюдения за северными территориями земного шара, то есть за Арктикой. Они запустили с помощью американцев, но собираются развернуть большую группу. Надо воспринимать это всерьез, и встает вопрос: мы будем что, ждать, когда они перевооружатся, будут готовы к войне с нами, или мы какие-то предпримем упреждающие действия, чтобы не допустить этого развертывания? Допустим, огромное значение на поле боя имеют беспилотники, и наше Министерство обороны опубликовало список заводов в 10 странах, которые производят эти беспилотники для Украины. Например, англичане говорят про 120 тысяч, которые будут в Украине. Так, может быть, надо что-то предпринять для того, чтобы эти заводы не функционировали?
1: Да уж, действительно, Европа готовится к тотальной войне, и это абсолютно понятно. Ну а к чему готовятся россияне? Переобучаются, меняют профессию. Переобучение – новый тренд. Россияне массово меняют профессии. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, в 2026 году спрос на программы профессиональной переподготовки вырос почти на треть. Люди перестали бояться перемены, активно осваивают новые сферы. В топе – рабочие специальности и цифровые навыки, особенно связанные с искусственным интеллектом. Прямо сейчас обсудим это с Алексеем Николаевичем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований Финансового университета.
2: Алексей Николаевич присоединяется к нам в прямом эфире. Доброе утро. Спасибо, что вы в столь ранний час вместе с нами.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
2: А сколько же людей может потерять работу, если не освоит искусственный интеллект и прочие новейшие технологии? Я просто тут накануне осмотрел новости западного мира, как там по несколько тысяч увольняют. Но наш человек, понятно, что обучаем и восприимчив к любым переменам. Но все-таки технологическое вот такое нашествие, оно нет-нет, да и пугает русского человека.
3: Ну, я не разделяю этого оптимизма или, наоборот, пессимизма относительно искусственного интеллекта. Я не считаю, что искусственный интеллект – это серьезная угроза для работников, для вот как бы занятости. И если мы говорим о России, там какие-то западные компании, крупные банки, которые там увольняют там по 10 тысяч человек, заменяя их искусственным интеллектом, я в это, честно, не верю, потому что я знаю пример одного крупного банка в России, который пытался заменить там часть сотрудников искусственным интеллектом, и потом выяснилось, что этот искусственный интеллект принес ему кучу убытков. К сожалению, а может, к счастью, искусственный интеллект пока не очень хорошо работает, но вот там приходится общаться с разными роботами в телефоне, когда куда-то звонишь там, ну и в результате они могут довести человека просто до бешенства, потому что внятно ответить на вопрос они не могут. Поэтому в искусственный интеллект я не очень верю. Это, во-первых, я не считаю, что искусственный интеллект представляет угрозу для сотрудников, для работников. Ну, потому что есть чисто физические специальности, искусственный интеллект управлять автомобилем не может. В ближайшие там, лет 10, там, 20 не сможет заменить людей на, вот, на таком производстве. Да, там трамваи у нас уже есть, а беспилотные, там я видел метро в Европе беспилотное и так далее. Но вот автомобиль на улице беспилотный, это будет не скоро. Это во-первых. А во-вторых, вот те функции, которые берет на себя искусственный интеллект, как я сказал, он берет довольно плохо. Вот. И надо при этом понимать, что искусственный интеллект не способен к креативу. Креатив и искусственный интеллект – это две вещи несовместные. Поэтому вот те специальности, где надо принимать решения в нестандартных ситуациях, ну, это не для искусственного интеллекта. Вот. То есть я бы не боялся. Но я точно не боюсь, потому что, ну, как это, я верю в свой интеллект, а в искусственный интеллект не очень верю. Вот, теперь, что касается переобучения, собственно, вот этого темы нашего разговора, заявленной господином Котяковым, наша социология, мы вот занимаемся социологией, не показывает, что народ там бросился переобучаться. Я не знаю, откуда он взял эти данные, но было бы неплохо, если бы он озвучил источник данных и количество людей, которые там пошли переобучаться. Переобучение всегда популярно в кризис. Вот там в 2020 году, в 2021, когда у нас был ковид и все проблемы, вот да, действительно, народ пошел переобучаться, да, это правда. Тем более, что люди сидели там по домам, и, в общем, делать было нечего. Почему бы не пойти переобучиться? А вот, ну вот после ковида, по нашим данным, спрос на переобучение все ниже и ниже. Вот, потому что сейчас в экономике у нас все хорошо, а когда в экономике все хорошо, народ переобучаться не хочет. То, что не надо. И так все хорошо. Зарплаты растут, спрос на персонал огромный, а безработица там 2%, держится на фантастически низких уровнях. И в этих условиях нужды в переобучении просто нет. Поэтому было бы здорово, если бы господин Котяков озвучил источники, сколько это в людях, да, вот какие-то там организации, которые ему отчитываются о том, что вот там масса народа пришло переобучаться, ну, надо понять, где кто и дал ему эти данные. То, что мы, с точки зрения социологии, стремление к переобучению не видим. А вот, вот такая картина.
1: А вот если говорить о искусственном интеллекте, субъективный фактор, это, безусловно, не социология, не статистика, но в моем окружении есть, ну, человек 5, которые активно за последний год проходили разные курсы, связанные с искусственным интеллектом. И все это, кстати говоря, сотрудники крупных банков. И там это все активно внедряется, между прочим. Может быть, об этом речь? И тут ведь есть еще второй момент, это переобучение на рабочие специальности, они тоже в топе. Почему рабочие? То есть что, люди уходят из менеджеров и становятся там слесарями, так что ли?
3: Смотрите, спрос на переобучение в слесаре действительно был. Но это было в 2022-2023 году. Действительно, очень многие решили переобучиться в слесаре, потому что, ну, набирали большое количество персонала для того, чтобы поставить станку на производство, в том числе и военных производствах. Тогда, да, действительно, 2022-2023 год этот тренд был. Сейчас этого тренда нет. Это во-первых. Во-вторых, действительно, вы правы, что тут, в общем, когда мы говорим о переобучении, надо понимать, что целый ряд специальностей обязан переобучаться. Если вы там врач, учитель, я не там, госслужащий, вот преподаватель вуза, как вот я, например, вот для того, чтобы тебя допустили к преподаванию, ты должен переобучаться. Вот. И вполне возможно, когда Котяков говорит о том, что вот народ пошел учиться, он говорит ровно о вот таком вот профессиональном переобучении. Что касается переобучения на рабочие специальности, я вот специально посмотрел наши данные вот перед началом передачи, я не увидел большого количества людей, которые хотят переобучиться на слесарей. Потом надо понимать, что количество, ну, слесаря вообще не существует. Есть слесарь и специалист в каждой конкретной специальности, да, там на каких-то производствах там требования совершенно разные. Поэтому просто на слесаре переобучиться, но это ни о чем. То есть есть большое количество, есть там те же самые оборонные заводы, которые действительно привлекают людей, которые готовят специалистов ровно под свои технологические процессы. Вот. И да, действительно, это есть. Но надо понимать при этом, что все-таки рынок труда, связанный с оборонными производствами, он небольшой. Это не полстраны. Да, поэтому вот говорить о том, что народ массово пошел учиться на слесаря, я бы не стал. Если говорить о наиболее популярных специальностях для переобучения, то это, да, вот искусственный интеллект, который сегодня в моде, и, наверное, вот переподготовка специалистов, она ведется в том числе и в банках. Но просто люди должны понимать, что такое искусственный интеллект, как он работает. Там понятно, что погружаться в глубины, наверное, все люди не будут, но какое-то общее представление, оно необходимо. Ну, вот. А если говорить о желаемых специальностях, которые люди действительно выбирают для себя сами, но это очень часто гуманитарные специальности, связанные с там, искусством, с какими-то вот ручными работами, связанными там, с керамикой, я не знаю с чем, там, вышивкой и так далее. То есть, если люди выбирают, или там кулинарии, например, человеку захотелось там печь пирожки, то он пошел учиться на кулинара. Вот такие специальности, связанные с самореализацией, с выполнением каких-то своих, ну там, детских фантазий о том, что я там буду поваром или кем-то еще там, или горшечником, да, вот в это я верю, такого довольно много. А вот чтобы люди осознанно пошли переобучаться в слесаре, вот в это я что-то не очень верю.
2: Арсений Николаевич,
3: это точно не профессия для самореализации.
2: Смотрите, а вот просто вот эта вот фраза переобучение, освоение новых профессий. Если у нас так массово люди пойдут сейчас переобучаться, у нас экономика не встанет от того, что самая распространенная отмазка, уж извините за моветон, среди рабочего класса будет говорить, я не могу работать, у меня переобучение. Вот такая вот массовая тенденция к обучению сотрудников у нас сейчас не охладит рабочие сектора?
3: Не знаю, врать не буду, это сложно. Ну, во-первых, надо понимать, что, опять же, это даже если там большое количество идет людей учиться, в любом случае это там, условно говоря, сотни тысяч людей, при том, что у нас сотрудников-работников на рынке труда там 70 миллионов, да? То есть в любом случае это небольшие доли от общего числа людей, это во-первых. Во-вторых, люди не уйдут из профессии, где им хорошо платят. То есть, если, условно говоря, там вот человек на работе получает там 100-150 тысяч, то зачем ему переобучаться? Ему и так хорошо. То есть, лучший способ избежать, что люди уйдут переобучаться на какие-то там новые специальности, это платить им хорошую зарплату.
2: Ну, собственно. На этой ноте для работодателей, пожалуй, и закончим. Алексей Николаевич, спасибо большое, спасибо, что присоединяетесь к нам в столь ранний час в прямом эфире. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета Алексей Зубец. Говорили мы о том...
1: О насущном, о наболевшем.
2: Ну как о наболевшем? Мы тянемся к новому. Так, 6.54. Давайте в конце нашего эфира немного последних сводок поговорим. Во-первых, смотрите, сообщение от губернаторов. Сначала глава Ленинградской области Александр Дрозденко: за ночь в регионе сбито 18 беспилотников противника. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Там находится большое перерабатывающее предприятие. Специалисты МЧС и Ленобл-Пошспаса приступили к ликвидации возгорания. Глава Ростовской области Юрий Слюс пишет о том, что минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион уничтожены 10 беспилотников в 4 районах области. Жертв нет. Однако пришлось в одном из сел эвакуировать людей. Глава Чувашии Олег Николаев сообщает о том, что уточненная информация подтверждает наличие пострадавшего в результате ночной атаки на Чебоксары. Жизни человека ничего не угрожает. На месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи. Но и ситуация находится под контролем главы региона. На месте продолжают работу оперативной службы. Принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка. Ну и губернатор Богомаз сообщает о том, что Брянская область, киевский режим также атаковал дроном село Демьянки Стародубского муниципального района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены мирные жители, мужчины и женщины, доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая помощь. Ну и работа наших дроноводов и военных по той стороне, это Киевская область, утренние фотографии, стоянка техники, использованная в нуждах ВСУ, и объект, который также использовали ВСУ, поражены сегодня нашими беспилотниками. Фотографии вот буквально сделаны этим утром, говорят о том, что все прилетело туда, куда надо. Так, 6.56, наше время в эфире истекает. Сразу после нас будет Сергей Карнаухов. Да, в эти майские праздники будем работать по такой схеме. Но мы отказываемся покидать студию, пока не заслушаем Евгения Тишковца. И Евгений Александрович врывается в наш эфир буквально на скорости. Уж не знаю, тапка в пол или нету, но солнце точно яркое.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Докладываю метеосводку. Столица нашей родины на ВДНХ. Напомню, вчера было 24,9, что выше, чем положено даже на макушку лета. В Тушино 25,7, на Балчике плюс 26,2. В Подмосковье температура была в Коломне плюс 26,7 градуса. Сейчас, несмотря на столь раннее время, температура воздуха в столице нашей Родины уже составляет плюс 16,7 градуса. Стоит погода миллион на миллион, ясно, штиль, влажность 46%, атмосферное давление 742,3 миллиметра ртутного столба. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором далекого атлантического циклона, поэтому в Москве и по области переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, грозовое положение, поскольку кое-где могут вырасти шапки кучево-дождевых облаков высотой до 10-11 километров. Ну и с 70% вероятностью мозаично местами возможно первая весенняя гроза, ну и температура, как в середине лета, плюс 23-26 градусов. До рекорда тепла 1906 года не хватит буквально 2 градусов. Ну и ветер западный, юго-западный 3,8 метра в секунду, при грозе порывистый. Показания барометров будут меняться мало, составят 743 миллиметра ртутного столба. В общем, настоящее июльское лето. Что касается погоды в зоне специальной военной операции, то здесь простые метеоусловия будут определяться в течение дня кремнем антициклона, и максимальная температура воздуха составит плюс 19, плюс 22. Идеальные условия для того, чтобы громить фашистскую нечисть на нашей русской земле. Одевайтесь по погоде, к этой минуте у меня все, доклад окончен.
5: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С». Иран готов к переговорам с США по своей ядерной программе. Для завершения военного конфликта Тегеран введет ограничения на обогащение урана, а также сократит запасы ядерного топлива. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв». 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны. Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость. Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайф.
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
2: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.

0: Глава социально-демократической партии Германии заявил, что Европе нужно добиться вывода российских ракет с ядерными боеголовками из Калининграда в рамках политики контроля над вооружениями. Подробнее с Александром Тополиным. Сегодня в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
2: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор, это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделений. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
0: Иран готов к переговорам с США по своей ядерной программе. Для завершения военного конфликта Тегеран введет ограничения на обогащение урана, а также сократит запасы ядерного топлива. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
3: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы.
4: «Соловьев Лайф».
5: Доброе утро, с вами сегодня буду я, Сергей Карнаухов. Наш эфир продлится до 11 часов утра, поэтому присоединяйтесь к нашим ресурсам. Канал в Максе Карнаухов, ну и те, кто сохраняется еще в Телеграме, также Карнаухов, заходите, подписывайтесь. Знаете, мы вернулись из Туапсе, были там несколько дней. Ну и поделюсь немного вот теми впечатлениями, которые я накопил. Почему? Потому что параллельно ведь проходил саммит в Армении, мы внимательно наблюдали из Туапсе. И вот казалось бы, а какая тут связь, и вообще можно ли что-то увидеть общее из того, что происходило в Армении, что происходило в Туапсе, чуть позже в Перми, удар по дому в Москве. Вот эти вбросы совершенно безумные по той режиссуре, которая закладывается якобы в каком-то госперевороте, который там кто-то готовит в России. Я все это читал, внимательно читал, смотрел, но когда ты находишься на месте, ты многое понимаешь немного иначе. Более рельефно. О чем я говорю? Ну, смотрите, Туапсе. Ну, понятны те удары, которые были в самом начале, они имели четкую цель. Цель – разрушение энергетической инфраструктуры. И вот на этом поставлю небольшую паузу. А кто это делает? Украина или нет? Вот это очень важный вопрос. И здесь ведь нет задачи там, обвинить голословно то или иное государство в том, что нет, это вот, там, интересы других совершенно стран. Но когда ты смотришь общий контекст, вот, например, новость, специалисты МАГАТЭ зафиксировали повреждение части лабораторного оборудования для метеорологического мониторинга Запорожской атомной электростанции. Это было 3 мая. ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля за АЭС при помощи БПЛА. Констатировано, что это создает угрозу ядерной безопасности и системе контроля радиационной обстановки, заявили на станции. И вот ты, когда это читаешь, ты понимаешь, что... А ведь это продолжение того, что не так давно было. До начала специальной военной операции была ведь совершенно четкая информация о том, что британские специалисты, прибывшие в район Запорожской атомной электростанции, готовят провокацию с дальнейшим обвинением российской стороны. Ну, тогда тех сил, которые стояли на Донбассе, в том, что это они обстреляли Запорожскую станцию, и она пришла в состояние угрожающее, а сценарий рассматривался еще более серьезный. Ну, фактически, они планировали подорвать атомную станцию для того, чтобы устроить ядерную катастрофу. И вот это должно было стать вот тем поводом для разворачивания всего того, что происходит сейчас. То есть тогда Запорожская атомная электростанция планировалась, ну, тем, что мы называем казус белли. Сейчас они это делать продолжают. Вот вопрос. Это продолжает Украина делать или те самые британские специалисты, которые очень хотели, чтобы был повод для начала большой европейской войны? Это вопрос. Когда ты находишься в Туапсе, тебе понятно, что все удары, которые наносятся потом, а мы присутствовали при вот последней волне ударов по городу, по энергетической инфраструктуре, скажу вам честно, я такого не видел. Я был везде за эти годы войны. Везде. И в первые дни Курска, вы помните, что мы там практически 2 месяца и объезжали передовую и вели каждый день прямые эфиры оттуда на радио Вести ФМ, на канале Соловьев Лайв. И когда я вот буквально 3 дня назад наблюдал то, что происходило, как это делалось, с какой интенсивностью, ну, представьте себе, 3 часа, вот 3 с лишним часа без остановки, беспилотные летательные аппараты с большой массой взрывных устройств атаковали объекты в Туапсе. Когда ты на это смотришь, ты задаешься вопросом, а для чего? Там уже нечего было в этот момент уничтожать. Вот тот объект, по которому они били, не имеет к тому моменту никакого вообще значения. Но ответ найти оказалось очень просто. Ты утром, когда открываешь международные средства массовой информации, когда ты открываешь социальные сети, а социальные сети стали главным инструментом. Здесь я поясню, вот почему это делается. Ты вдруг понимаешь, что происходит. Мы стояли под этими клубами дыма, за спиной у нас шел пожар, догорало топливо, по которому они попали. Еще раз скажу, что горел не какой-то там объект, а догорало топливо, которое они подожгли. И когда ты понимаешь это, и ты понимаешь хорошо, что они не могут не знать, планируя удар, задействуя, безусловно, там и свои агентурные возможности, возможности там средств космической разведки, естественно, не украинских, у украинцев нет спутников. Ты хорошо понимаешь, что это делается для совершенно иных задач. Это делается для большого медиаповода. А вот какого, когда ты открываешь социальные сети, я думаю, каждый из вас с этим столкнулся, открывая там какой-нибудь запрещенный Инстаграм, либо еще какие-то ресурсы, ты видишь одно и то же. Ты видишь ролик, в котором рассказывается, что некие должностные лица все средства ПВО стянули к своим домам. Это рассказывается вот в этих роликах, их десятки тысяч. А такие города, как Туапсе, там и дальше перечисляются, вот они голые, их защитить некому. Я могу констатировать. Это была настоящая воздушная баталия. К сожалению, мне не удалось пообщаться с ребятами, которые там обеспечивают противовоздушную оборону. Но то, что я видел, ну, сбито такое количество, вдумайтесь, более 400 беспилотников было запущено по Туапсе. 400. Вот вдумайтесь в эту цифру. Для того, чтобы просто поджечь лужу с топливом. Это огромные деньги. Для чего? А вот для чего. Вот то, что я в самом начале сказал, это все легко соединяется. Конечно, сейчас мы присутствуем при таком пока еще ранее невиданном апогее информационной кампании против России, вектор который направлен совершенно четко сфокусированно внутрь нашей страны. Их задача — подорвать внутриполитическую ситуацию. Вот это то, чего они добиваются. Поэтому, если вы сейчас посмотрите, вы увидите, я специально начал с Туапсе, вы увидите, что колоссальное количество роликов, которые касались Туапсе вот совсем недавно, еще 3 дня назад, они буквально через день уже касались Перми. Причем ролик не переписывался заново. Они вырезали картинки моря, слово Туапсе меняли на Пермь, и эти же видео лились про Пермь. И каждый день нарастали вот эти вот просто колоссальные волны этих информационных вбросов. Я посчитал, сколько потрачено вот на одну из волн. Это легко делается, вы просто смотрите стоимость рекламы на тех или иных аккаунтах. Это, как правило, закреплено в директах у них. И просто на калькуляторе складываете вот суточный объем вложений наших недругов в информационные кампании против Российской Федерации вот на этой теме составляет в среднем 1 000 000 плюс долларов в сутки. Это только посев, это только то, что я вот так очень лениво смог насчитать для того, чтобы представить картинку того, что тратится на информационную войну против нашей страны. И тогда понятно, почему они бьют по Запорожской станции. Потому что если на 5-й год специальной военной операции западная аудитория, западные спецслужбы будут навязывать те или иные истории, которые должны их очень сильно касаться, как некогда их должно было касаться то, что происходит там с Новичком, потом с Навальным, ну и так далее, то объяснить это невозможно, им неинтересно. Это неинтересно американцам. Они не будут слушать, они не хотят поддерживать то, что происходит со стороны США, Великобритании, Европы в отношении России. Это им надоело. А вот если поднимать планку и добавлять одно слово, вам угрожает ядерная опасность, Европа погрузится в радиоактивный пепел, вот тогда это выглядит иначе. Тогда цена другая, тогда восприятие психологическое на фоне этой колоссальной, уже неподъемной усталости европейской и американской аудитории слушать эти бредни про русскую угрозу, вот тогда это вдруг начинает играть. А да, вот это последнее оружие. Это последнее, что они могут предъявить. И поэтому наносятся удары по Запорожской атомной электростанции. И это еще не последнее слово, которое они сказали. Совершенно очевидно, что они будут наращивать там напряженность. И плевать им на МАГАТЭ, плевать на все. Почему? Потому что если вы посмотрите на саммит, который был в Армении, куда все приехали, Урсула фон дер Ляйен, Макрон и прочие, не буду их перечислять, некоторых даже не хочется вспоминать, тогда ты понимаешь, что там вот на этом саммите ведь слова не было сказано, ни одного, о том, что сейчас здесь у них под носом их силы, их спецслужбы ежедневно наносят удары по Запорожской атомной электростанции, пытаясь разнести эту станцию, создав очаг глобальной радиационной напряженности на целом континенте. Кого-то это из них волнует, кроме Российской Федерации? Не волнует. Не волнует, потому что они обезумели. Я пытался вот, ну, там, вчера сидел, сегодня с утра смотрел, вот пытался найти именно исторические аналогии того, что происходит. А я, честно говоря, понимаю, что, ну, вот они все находятся в состоянии Вильгельма. Когда Николай II ему пишет, ну, давай остановим, ну, я тебя прошу, пишет Николай II, ну, давай как-то, у нас ведь такая давняя дружба, ну, не нужно этого делать. Моя мобилизация, говорит Николай II, не ведет к большой войне, мы не собираемся воевать, остановись. А у Вильгельма одно в голове. Завтракать в Париже, ужинать в Петербурге. Все, больше ему ничего было не нужно. Вот у этих людей то же самое психологическое состояние. Я просто подумал вчера, что они и есть коллективный Вильгельм II, который готовится к большой войне с Россией, им больше ничего не нужно. И поэтому то, что мы наблюдаем сейчас, вот так каждый день, вот этот накат глобальный совершенно информационный, когда все происходит вот именно в информационной сфере. Ведь удары по столицы какое значение имеют? Одно. Они же тут же бьют и тут же выпускают там несколько десятков тысяч роликов, которые нацелены только на одно. Показать, что вот Россия там чего-то не способна. А вчера, когда наше Министерство обороны заявило так, как никогда еще мы не слышали, Просто это было словами произнесено, да это мы делали. Тогда, мне кажется, у всех все сейчас встало на места. Наш Минобороны говорит, предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Министерство обороны Российской Федерации. Вот так. Я с удовольствием это читал. С огромной радостью. Потому что я понимаю, когда-то мы должны были начать говорить и так с ними. Потому что до этого мы... Я это, кстати, тоже очень хорошо понимаю. Прям очень хорошо понимаю. То, почему мы так себя внешне проявляем. Потому что наш взгляд, взгляд нашего президента, это взгляд через призму перспективы. Вот если хотите упрощенный взгляд, то это призма учебника по истории. Когда будет написано, что в такое-то время... Президент России Владимир Путин делал вот так, вел политику миролюбивую, призывал стороны остановиться от кровопролития, призывал стороны дипломатическим путем решить территориальные иные вопросы, просил мир, ведь мы же забываем всегда, когда цели специальной военной операции, вспоминаем, что до начала СВО мы направили и обсуждали на всех международных площадках наши предложения по новой архитектуре международной безопасности. И я очень хорошо эту таблицу, которую мы рассматривали в эфирах, помню эту таблицу, где наше предложение, реакция Соединенных Штатов Америки отклоняется. Это они взяли в проработку. То есть они нам ничего не ответили, по сути. Это их не волновало. Америка Байдена, им было плевать на все. Они как коллективный Вильгельм мечтали, только нет уже мечты о Париже, о завтраке в Париже. Они мечтают и завтракать, и обедать, и ужинать в центре Москвы. Той Москвы, которая, по их представлению, должна остаться, а вокруг все должно пылать. Вот же их планы абсолютно, вот, больше ничего не нужно. И вот реакция Зеленского. Какая реакция Зеленского на то, что Минобороны ему сказал? Он не получал, говорит он, от России каких-либо официальных предложений по поводу условий прекращения боевых действий. Заявил, что с его точки зрения человеческая жизнь ценнее, чем празднование какой-то годовщины. Зеленский не выразил прямого согласия или несогласия с предложенным России перемирием. Вместо этого он заявил, что Украина в ночь с 5 на 6 мая объявляет режим тишины и будет действовать зеркально, начиная с этого момента. Министр иностранных дел Украины есть такой, Сибига, у них есть и такая должность. Мир не может ждать парадов и празднеств. Если Москва готова прекратить военные действия, она может сделать это уже завтра вечером. Украина готова в полночь с 5 на 6 мая. Это серьезное предложение прекратить войну и обратиться к дипломатии. И все это не имеет к реальности никакого значения. Мы им говорим о том, что мы будем делать, и мы это точно сделаем. И нет никаких сомнений, что ответ будет такой, что мир содрогнется. Пусть хоть один беспилотный летательный аппарат попробует пролететь в сторону столицы Российской Федерации или иного города, где будет проходить празднование парада Великой Победы, где будет проходить парад. Совершенно же очевидно, что реакция будет. Все цели ясны. И мы не бьем по ним только по одной причине. Потому что мы понимаем, что завтра шаг истории будет это иначе оценивать и измерять. И мы поэтому делаем все для того, чтобы поступательно, как говорит наш президент, ювелирно решать задачи специальной военной операции. Но когда-то это закончится. Когда-то и это закончится. Я тут, знаете, немного времени на этот блок остается, вспоминал блистательную операцию по уничтожению Хаттаба. Тоже важно вспомнить, потому что, когда мы говорим, вот мы не проводим оперативно-боевые операции по ликвидации противника на той стороне, там, на большой глубине, мы можем это делать. Вот если вы почитаете, как был подобран яд, который срабатывал там на особый код ДНК, если хотите, как было написано письмо, которое было, вызвало у Хаттаба волнение, и вызвало выделение пота на ладонях. Этот пот при соприкосновении с ядом, только пот Хаттаба, вызывал реакцию, которая привела к его уничтожению. Вот когда ты это видишь, ты понимаешь, что мы можем все. Мы можем так, как в отношении Дудаева поступили. Мы можем много чего. А еще у нас есть школа. Мы помним Судоплатова и многих-многих других. То есть у нас все это есть. Почему мы этого не делаем, мне пока понятно. Потому что время не пришло. Потому что вот первое предупреждение они получили. Если они этого не поймут, я абсолютно уверен, что рано или поздно мы включим и то, что делали в отношении Хаттаба и Дудаева. И это надо будет сделать. Потому что часть из этой политической элиты Украины право на жизнь утратила уже очень давно. И я вот лично тешу себя только одним объяснением, что их пока уничтожать нельзя, потому что не исчерпаны все возможности рано или поздно привлечь их к самой суровой уголовной ответственности. И показать всему миру лица этих людей под другой призмой. Не так, когда он ходит, хрипит, улыбается по Еревану, обнимаясь там с людьми, которые сюда приезжают и тоже пытаются строить какую-то внятную, как мне казалось, мирную политику по отношению к России. Однако это не принципиальность государств, которые участвовали в этом шабаше антироссийском в Ереване, а это иначе не назовешь. Стоят очень большие внешнеполитические вопросы по отношению к тем странам, которые считают себя по отношению к нам дружественными, у которых здесь колоссальные диаспоры, которые почему-то ведут себя таким образом. Хотя каждый из этих людей не просто мог, а был обязан выразить свою позицию. Эта позиция должна... Она даже не просто России касалась. Это позиция мира. И когда ты едешь и лобызаешься с этим подонком Зеленским, ты обнимаешь войну и обнимаешь эту кровавую бойню, которую устроили эти подонки. Потому что все почему-то забывают, с чего все начиналось. И сколько лет они истязали народ Донбасса. Забыли. Так бывает. Память короткая. Оставайтесь с нами. Совсем скоро продолжим. Дальше поговорим о Европе. Будет Николай Маратович Межевич. А пока можно зайти и подписаться. Телеграм-канал Карнаухов, канал в Максе. Карнаухов. Оставайтесь с нами.
4: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
6: На подлете к Москве средства ПВО за ночь сбили 3 беспилотника. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. За понедельник на подлете к столице было сбито 14 украинских дронов. Минобороны объявило перемирие с украинской стороной. Как заявили в ведомстве, по решению Владимира Путина оно будет действовать 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В министерстве выразили надежду, что украинская сторона последует этому примеру. Вместе с тем там обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. Министерство пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Мирных жителей и сотрудников иностранных дипломатических представительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город. Накануне глава киевского режима заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Позднее Зеленский объявил о перемирии в зоне боевых действий с полуночи 6 мая. Украина теряет территории, признал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов долларов Киеву при прошлой американской администрации во главе с Джо Байденом. Трамп вспомнил, как в начале своего срока, в феврале 2025 года, отчитал Владимира Зеленского в Белом доме и заявил, что Зеленский вел себя агрессивно. Он назвал Зеленского хитрецом и в очередной раз подчеркнул стремление Соединенных Штатов добиться мирного урегулирования украинского конфликта. В то же время глава Белого дома выступил с утверждением, что Киев в состоянии продолжать боевые действия благодаря тому оружию, которое Штаты продают НАТО на деньги европейцев.
4: Европа должна противостоять давлению со стороны Дональда Трампа, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Армении, политик заявил, что, цитата, «некоторые из альянсов, на которые мы привыкли полагаться, находятся не в том положении, в каком нам хотелось бы, чтобы они находились». Конец цитаты. Напряженность внутри НАТО усилилась после того, как Соединенные Штаты начали операцию против Ирана без консультации с союзниками и обвинили их в недостаточной поддержке. После отказа ряда стран участвовать в обеспечении судоходства в Ормузском проливе, Трамп пригрозил выходом из альянса. В начале апреля газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа рассматривает план наказания отдельных стран НАТО, включая возможный вывод американских войск и их переброску в более приоритетные для Вашингтона государства.
7: Белый дом Соединенных Штатов был временно закрыт из-за стрельбы в нескольких кварталах от здания в районе Национальной аллеи рядом с монументом Вашингтона. Как сообщает секретная служба, на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню произошло столкновение между вооруженным человеком и полицейским. Агент секретной службы открыл огонь, в результате чего подозреваемый был ранен. Среди сотрудников полиции и персонала Белого дома пострадавших нет. Журналистов, находившихся на Северной Лужайке, эвакуировали в зал для брифингов. Кроме того, из-за стрельбы выступление Дональда Трампа перед владельцами малого бизнеса в Восточном зале началось с задержкой в 45 минут. Полиция Вашингтона совместно с федеральными агентами проводит расследование.
4: Это была программа Newsroom. Больше новостей в канале Соловьев Макс. С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
1: Туапсе. Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
8: Завязывай играть в войну на экране.
9: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
8: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
10: Все идет через компьютер.
8: Пульт в руках. Дрон в небе.
11: Танц на выживание давать такому противнику не надо.
8: Решение на тебе.
12: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
8: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
13: Голова должна быть холодной.
14: Это мужская работа.
8: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
15: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: Иран готов к переговорам с США по своей ядерной программе. Для завершения военного конфликта Тегеран введет ограничения на обогащение урана, а также сократит запасы ядерного топлива. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.
2: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
3: Великая миграция животных. Белые плесени.

0: Соловьев Лайф.
1: Доброе утро, с вами Сергей Карнаухов. Мы продолжаем наш эфир. Вот Минобороны заявляет, что в течение прошедшей ночи, в период с 20.00 Москвы вчера до 7 утра сегодня, до начала нашего эфира, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республик Крым, Татарстан, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря. Вот такая оперативная обстановка. У нас Николай Маратович Межевич на связи. Давайте его подключим. Николай Маратович, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей Сергеевич.
1: Вот хотел спросить у вас продолжение предыдущего блока. Я там затрагивал разные темы. Я очень хорошо понимаю, что все, что происходит, в том числе в военной сфере, многое из того, что происходит в военной сфере, имеет прямое отношение не к решению военных задач, а к решению задач сугубо политических. Более того, они все содержат многофакторное воздействие на наше общество. То есть для чего делаются удары по... Вот, знаете, последний удар по Туапсе, это был, ну, по сути дела, поджог лужи, которая там нефтяная растеклась, ее там утилизировали, убирали, вот ее подожгли, вот она выгорела. Потрачено дикое количество денег со стороны противника, чтобы это сделать. Но я, если ночью не понимал, зачем это делалось, то утром, когда я увидел поток сообщений, связанных с нашим президентом, то есть они умудрились это связать там в медиа, и это десятки тысяч, где написано одно и то же. Вот, Россия проявляет слабость, вот она не делает, не решает задачи защиты городов. Я специально сейчас прочитал весь этот спектр населенных пунктов и регионов Российской Федерации, куда летят дроны. Николай Маратович, они же летят только для одного. Не по военным целям, не по объектам энергетики туда они летят. Они летят для того, чтобы продемонстрировать те или иные... Там, как их назвать, идеологемы, нарративы противника. То есть они начали работать против нашей страны внутри, вот их задача. И здесь тогда в продолжение к вам вопрос. Вот весь этот европейский шабаш, который прошел в Армении. Армения почему избрана? Не по тем ли причинам, чтобы начинать показывать нам, что мы здесь, дальше мы пойдем в другой субъект, мы будем обрезать ваши внешнеполитические интересы?
2: Ну, они начали работать против нас, я думаю, где-то, ну, наиболее активно и уже доказательно, так, чтобы были документы, со времен Ивана Грозного. А это было задолго до Кира Стармера. Что же касается Армении, ну да, объективно из сложностей наших отношений с Республикой Азербайджан, сложности, которые были созданы в очень значительной степени не в Баку, а совсем в других местах, они выжили все, что могли. Сейчас на столе, на обеденном столе Армения. Давайте я задам контрвопрос. Если им не жалко украинский народ, то, собственно, почему им должно быть в Лондоне, в Париже, в Берлине, в Брюсселе жалко армянский народ? Ну, вот, собственно, почему?
1: Нет, не жалко. Но я, попростите, больше того скажу. Ведь ставка-то делается на очень, ну, понятные механизмы. Есть диаспоры, которые проживают по всей стране. И они вот со своим инфантильным умом предполагают, что эти диаспоры можно перенастроить и запустить против Российской Федерации в тот или иной час X. Это невозможно по отношению к армянской диаспоре. Я сразу предварю ответы. Невозможно. Я в это не поверю. Это невозможно, кстати говоря, в отношении азербайджанской диаспоры, которая в своей основе является абсолютно пророссийской, что бы там кто ни говорил. Но они ставку делают на то, что надо играть в долгую, надо начинать работать, потому что это присутствие, по их мнению, значительных в будущем войн,

0: гигантский контингент интегрированных в нашу жизнь. Поэтому Армения, поэтому Азербайджан, поэтому Грузия, поэтому среднеазиатские республики. Они готовятся.
1: Политический режим, который сегодня есть в Латвии, был создан на борту транспортного корабля под управлением британского экипажа и под прикрытием британских военных судов в 18-19 году, да? Когда взаимное истощение Германии и России привело к тому, что появилась третья сила. Этой силой стал Лондон. Таким образом, 100 с лишним лет назад Лондон закладывал основы своей текущей политики, ну и, не будем скрывать, своих текущих определенных достижений в восточной части Балтийского моря. Чтобы сегодня через Латвию и Эстонию летели БПЛА в направлении Петербурга, нужно было работать 100 с лишним лет назад. Они работали. Они сделали паузу на период Второй мировой Великой Отечественной войны. После этого вернулись к своим практикам. То же самое с Арменией. На сегодняшний день в Армении преобладают эмоции, ровно такие же, как, надо сказать, частично даже до сих пор присутствуют на Украине. Очень много лет назад ко мне пришли и спросили, могу ли я сделать экономический анализ последствий выхода Украины из всех структур СНГ и разрушения торгово-экономических отношений Украины и России. Я сказал, простите, но вы же знаете, что я не занимаюсь Украиной. Мне, так сказать, интересно, и я работаю по Прибалтике, Беларуси, да. Мне сказали, да, мы это знаем. Именно поэтому мы просим вас, как неангажированного человека, посмотреть ситуацию по Украине. Я попросил исходники, я посчитал, выяснил, что Украину ждет катастрофу. Что было дальше? Дальше Украину аккуратно взяли и повели по пути этой катастрофы. Для начала экономической, а потом и военной. Почему нельзя было Киеву не начать военную составляющую? Потому что иначе экономическая катастрофа была бы слишком видна. Ровно то же самое сейчас запускается в Армении. С одним нюансом: прямой сухопутной границы у Армении с Россией, как известно, нет. Ну а что касается сидения на двух-трех стульях или даже 12 стульях из известного романа, здесь, к сожалению, политикам текущей группе политиков Еревана, боюсь, что равных просто нет. Тут отдыхают многие политики Европы, Азии, Африки. Собственно, это практически абсолютное лидерство.
0: Будет ли это означать изменение курса по отношению к России со стороны тех, кто участвовал в этом саммите? Потому что для меня участие некоторых из представителей государств бывшего Советского Союза выглядело в высшей степени оскорбительным. Ну почему? Потому что, простите, это не просто не по понятиям, а это прям вот в историческом масштабе. Это ошибка была, это совершенно точно. Нельзя было с Зеленским находиться в одном помещении тем людям, которые... Это, в первую очередь, люди. Тем главам государств, которые выстраивают с нами партнерские отношения. Нельзя.
1: Пашиняну сделали подарок, от которого нельзя было отказаться, привезли Зеленского. Ну, как бы это, с чем бы это сравнить? Его перевели в некую социальную группу, касту, которая имеет, ну, такое сугубо непрестижное подчиненное положение. Он бы мог сколько угодно встречаться со Стармером или с европейскими представителями Большой Европы. Но вот именно демонстративная встреча с Зеленским, ну, это, в общем, все. Это, на мой взгляд, точка невозврата. Кстати, когда Пашинян приезжал в Москву, я слышал даже интонацию вот этой фразы, которую сказал наш президент, о том, что невозможно одновременно находиться в ЕАЭС и в Европейском Союзе. Но, простите, ровно эту же фразу, ровно с этой же интонацией президент говорил Януковичу. Ну, Янукович попытался в последний момент как бы принять к сведению эту ситуацию, но дальше было то, что мы с вами знаем. А Пашинян, мне кажется, выбор свой объективно сделал, но будет стараться, возможно, будет стараться уйти из Евразийского экономического союза аккуратно. Если он будет уходить аккуратно, ну что ж, это очень хорошо и, скажем так, будет учтено, я думаю. Ну а темпах роста армянской экономики, которая была после 2022 года, ну, собственно, думаю, придется забыть. Этот темп был связан с релокацией людей и капиталов, с обходом санкций. Это очень-очень-очень кормило республику. Но понятно, что теперь релоканты как ресурс исчерпались. Обходить санкции ему никто не даст, да он и сам уже не сможет. Так что Армению ждет экономическая стагнация, ибо Европейский Союз не располагает сейчас ресурсами, которые могли бы обеспечить не то что 8-9, но даже 2-3% роста. Если бы эти ресурсы были, поверьте, Европейский Союз обеспечил их для своих лидеров. Но в крайнем случае для своей подгнившей периферии Эстонии там, и Финляндии. Но уж точно не для тех стран, которые еще только собираются присоединиться.
0: Николай Маратович, ну это же, как мне это кажется, связано все, что было там в Ереване, с тем, что для Европы сейчас тяжелая неделя, впереди великие праздники. То есть мы будем отмечать, это наш главный праздник. Для меня, во всяком случае, нет выше этого дня. 9 мая, день Великой Победы. А для Европы, ведь это же день скорби, день катастрофы. А мы помним, а их трясет, и поэтому, конечно, как я понимаю, все эти саммиты — это попытка, еще одна попытка смазать повод, как-то уйти от вообще той реальности, которая есть в действительности.
1: Ваша правда, для значительной части европейских не только стран, но и народов, это день поражения. Давайте еще раз пробежимся. Кто сопротивлялся Гитлеру, где было по-настоящему существенное движение сопротивления? Югославия, причем очень неоднородно в территориальном плане, Сербия – да, Черногория – да, Босния – да, Хорватия фактически стала фашистским государством, добровольной, с музыкой, да. Затем Франция чуть-чуть. Количество людей, участвовавших в сопротивлении в подполье и даже ушедших вместе с Деголем на остров, многократно уступало количеству коллаборационистов различного уровня и степени коллаборации до людей, которые обороняли Рейхстаг уже в мае 1945 года, являясь французами. Французы, ну, значит, все правильно, значит, это ваше поражение. Да. Датчане, которые разряжали магазины своих винтовок и орудий с такой скоростью, что роняли боеприпасы на землю, да, немножко сопротивлялись норвежцы, а потом там пришел Квислинг, да, сопротивлялась Польша. Сопротивлялась Польша, но тоже очень неоднородно. Вот дедушка премьера Туска был во вспомогательных частях вермахта. Кстати, да, вам не кажется, что фамилия Туск и имя Дональд не очень польские, правильно? Так это и не поляк. Это такая прокладка между великим польским народом и катком германизации, который действительно катился. Ну вот, собственно, так мы едем и едем и едем и доезжаем до границ Советского Союза, где тоже, впрочем, не все совсем уж просто. Но, безусловно, на каждого эстонца, латыша, литовца, который воевал на стороне Гитлера, есть ровно такой же эстонец, латыш и литовец, которые воевали против Гитлера. Да? А вот в Европе, да, у них разрешили бы сейчас, вот уже сейчас разрешили бы повесить в рамочке портрет Гитлера, очень многие бы повесили. Это так, еще некоторая инерция. Им пока предлагают формат «фашизм без Гитлера». Да? А еще подождем, еще пройдет немножко времени, и в рамочки вставят вместо де Голля Петена, ну и так далее, и так далее.
0: Вот как, по вашим ощущениям, то есть пытаться анализировать все, что происходит в Европе, готовятся они к войне?
1: Да, они готовятся к войне, никаких сомнений нет. Частично носит это рациональный характер, поскольку они устраивают такие провокации, которые в старое, недоброе, не могу сказать доброе, но в старое время, в 20 веке, войны-то и начинались, и в 19-м тоже. То есть то, что делается сегодня, ну, например, на Балтике, да, это всегда в истории человеческой считалось основанием для начала военных действий. Если через вашу некую страну, независимость которой мы вам дали, но вы не умеете пользоваться, через Эстонию, летят БПЛА в направлении императорского Петербурга или просто нынешнего Петербурга, значит, ну, вы участник войны. Да, и значит, просто заявлением протокольным в адрес Зеленского, что мы, в общем-то, этого не хотели, не виноватый, а я, он сам пришел, да, помните, из какого фильма, вот, это уже не работает. Значит, мы, по идее, должны исходить из того, что у Эстонии сегодня нет суверенитета, она не в состоянии защитить свое воздушное пространство, значит, воздушное пространство Эстонии должны защищать мы.
0: Знаете, Николай Маралович, я часто показываю одну карту. Мы ее получили, не поверите, уже сколько, слушайте, 5 ноября 2022 года я эту статью писал. И вот с тех пор не просто ничего не изменилось, а все только стало еще хуже. Что это за карта? Я сейчас покажу ее, одну секунду, я открою то, что нужно. Тогда были получены данные нашей хакерской группой с военных компьютеров военных аэродромов Великобритании. И были прорисованы трафики того, как... Сейчас я вам покажу. Ну, давайте вот, например, вот эту карту. Просто чтобы понимать, она показывает интенсивность перелетов из Великобритании в Жешу, в польский, и оттуда перебрасывается как техника военная уже на Украину. Вот эти вот линии, которые становятся сплошной, вот посмотрите, паутины, это как раз перелеты. За очень-очень-очень короткий период времени, буквально там пару месяцев. Да, давайте это уберем, я еще покажу уже саму карту, которая показывает всю интенсивность перелетов. Это тоже важно понимать. Вот, пожалуйста, вот это очень характерная карта. Я сейчас не буду тратить время на наименование военных аэродромов Великобритании. Весь мир свозит сначала в Великобританию всю военную продукцию, военную технику. Там это, вот посмотрите, переукомплектовывается и дальше направляется в Жешов, на территорию Польши, и дальше с Польши перебрасывается на Украину. И вот это очень важно понимать. То есть мы даже вот по этой карте, все это можно убрать, по этой карте хорошо видим, что Британия не просто актор, не просто интересант, не просто та страна, которая традиционно тайно участвует в этой войне. Она полноценный экономический субъект этой войны, которая зарабатывает колоссальные деньги на логистике, но она же не остановится. Зачем ей останавливаться, когда ничего другого нет? Я в качестве вопроса, вот там у нас полторы минуты, нет ведь ни одной новости про технологию в Европе. Посмотрите, как угасает наука и инновации.
1: Вероятно, военные технологии развиваются. Что же касается Британии, им не жалко никого, им не жалко не только Армению, им не жалко и Прибалтику, Польшу тоже, северные страны тоже. Сейчас Лондон сколачивает, фактически уже сколотил, военный блок из северных и балтийских стран, который контролирует все от Шпицбергена до белорусской границы. И эта группа жестко ориентирована на противостояние с Россией. Это острие британского копья. Копье будет рано или поздно поднято. Ну, а вот закономерный вопрос, что делать? Бить ли по наконечнику копья, или бить по самому копью, или бить по руке, которая держит это копье? Это вопрос точно не только не ко мне, простому профессору, но, боюсь, что даже не к нашим академикам. Это куда-то еще много выше.
0: Николай Маратович, да, знаете, я вот люблю вашу деликатность и, кстати, всегда экспертов к этому призываю. У нас с вами нет, дорогие друзья, базовой информации. Вот если бы я на этот эфир ехал, например, с оперативного заседания там, службы внешней разведки, либо с секретного заседания Генштаба Вооруженных сил, и имел какой-то документ рассекреченный, который показывал, что реально я могу говорить, конечно, это была бы совершенно иная глубина и иная приземленность и приближенность к реальным процессом. Но, к сожалению и к счастью, у нас этого нет. Николай Маратович, кланяюсь вам. Спасибо огромное за утренний эфир. Как всегда, глубоко и очень и очень интересно. С нами был Николай Маратович Межевич. Оставайтесь. Скоро вернемся.
2: Туапсе. Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор, это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделений. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезке. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
4: Это «Время Голованова», и с нами на прямой связи Юрий Ильич Светов, политолог. Юрий Ильич, вас приветствую. Доброе утро.
5: Доброе утро, Роман.
4: И давайте обсудим то, что происходит сейчас на международной арене. Во-первых, это вот Иран, тему, которую мы с вами уже давно ведем и которую давно обсуждаем. Вот краткий ответ МИД Ирана на предложение журналиста просто сдаться Вашингтону. Вот спрашивают: Америка сверхдержава, почему вам не согласиться на компромиссы? И ответ МИД Ирана: мы тоже сверхдержава и сдаваться не собираемся.
5: Ну, и я все-таки не говорил, что здесь речь идет сдаться, речь идет о компромиссе. Пока те предложения, которые выдвинул Иран, с моей точки зрения, американцы их не примут, а то, что требуют американцы, не хочет принимать Иран. Поэтому либо они договариваются, либо воюют. Тут ситуация однозначная. И как бы, ну, требования, которые выдвигают американцы, они, по сути дела, прежде всего у Трампа сейчас, когда ему нужно как-то мотивировать почему он начал эту операцию, на первый план выдвигает вопрос о ядерном оружии. Иранцы отвергают и переносят вопрос о ядерном оружии на вторую фазу переговоров. Далее американцы говорят о Бормузском проливе, о свободном плавании по нему. Иранцы тоже отвергают, как бы считая, что это их дело, а не кого-то другого. И вот здесь начинаются вот эти вопросы, где и что есть. Иран, конечно, очень эффективно ведет информационную войну, блестяще высмеивает и Трампа, и американцев. Но я раз за разом повторяю, мы когда с вами обсуждаем это, американцы ведут войну на территории Ирана, а Иран ведет войну на территории своих соседей. Вот в этом разница. Американцев это не затрагивает. И та атака, которая вчера была на порт Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов, это ведь удар не по американцам. Хотя Иран отвергает, что это была атака с их стороны, Объединенные Арабские Эмираты продолжают настаивать, что это был удар иранцев. А ведь Фуджейра – это тот порт, на которых Объединенные Арабские Эмираты хотят перенести упор в транспортировке своей нефти на внешний рынок. Это порт вне Ормузского пролива. Туда собираются и уже возят наземным транспортом и пытаются как-то вот, ну, выйти из этой ситуации, в которой они есть. Поэтому если будут продолжаться удары по арабским соседям, то они вряд ли будут поддерживать Иран в его противостоянии с американцами и даже после заключения перемирия. Трамп сделал ход, как бы уведомив Конгресс США, что 60 дней истекло и война с Ираном закончилась, но многие аналитики говорят о том, что это уловка, и он имеет возможность снова начать эти действия под каким-то другим соусом, например, как разблокирование Ормузского пролива. Вот этот весь узел, как мне кажется, затягивается все туже и туже, а именно на востоке был этот царь Гордий, который узел разрубил мечом. Так вот, у кого этот меч быстрее в руках появится, у американцев или у Ирана?
4: Ну вот, кстати, насчет самого Трампа, потому что там опять у них была стрельба возле Белого дома, опять во время его выступления, то есть очередное покушение. Он, ну тут, да, возникает простейший вопрос, он доживет до конца или нет?
5: Да, это большой вопрос, но сейчас я посмотрел заявление секретной службы, вроде они утверждают, что человек не ставил целью атаку на президента Трампа, хотя в это время он проводил пресс-конференцию, стрельба была возле Белого дома. Ну, озлобленность в Соединенных Штатах между противоположными политическими силами гигантская. Давайте вспомним, что когда было покушение на Трампа во время избирательной кампании, где стрелок там мочку уха ему отстрелил, то в сетях же открыто писали, как ты мог промазать, почему ты не убил Трампа и так далее. И многие политические деятели в открытую говорили, что остановить Трампа можно только его смертью. И такого рода попытки, видимо, будут продолжаться.
4: И если вдруг все пойдет по такому сценарию, то это приведет к обострению гражданской войны в США? И вот то, что мы сейчас видим, это гражданская война или же нет? Потому что вот многие эксперты про нее говорили.
5: Нет, это не гражданская война. Накала того, что был, допустим, даже во время вот этой ситуации, когда жизнь белых важна. Помните знаменитые эти протесты из-за убийства негритянского, ну как его назвать, но в принципе-то не очень, не очень законопослушного афроамериканца, тогда был мощный размах. Знаете, что бы там ни говорили, но в Америке ведь вот протесты против войны, которую развязал Трамп, ну не носят массового характера. Нет этих массовых протестов пока.
4: И та история, которая тоже развивается на наших глазах, это с тем, что происходит по линии Украины и по линии их поддержки. Вот насколько сейчас Украина в их фокусе внимания? Вот мы тут видим, там, с одной стороны, у них там свой Иран, свои там покушения, а с другой стороны, здесь то, что происходит у нас, там, от Туапсе до ударов, которые летят с украинской стороны, и понятно, что это все координируется, поддерживается тоже там не каким-нибудь Зеленским.
5: Конечно, Роман, но посмотрите, Пит Хексит, министр войны, сообщает, что Украина получит 400 миллионов долларов, которые заложены были в бюджет. Бюджет новый, который готовится, помощи Украине нет, но те деньги, которые запланированы, выданы. Теперь заявление человека в американской военной структуре, который там возглавляет одну из разведывательных сообществ, адмирал, он говорит, что во время вторжения в Курскую область американцы передали Украине 400 тысяч картинок, так сказать, спутниковых, для того, чтобы они могли координировать свои действия во время вот этого вторжения на нашу территорию. Я думаю, что это продолжается. Starlink работает, разведданные идут, но вот атаки, которые сегодня опять вот у нас на Ленинградскую область была попытка атаки, выясняется, что они шли и через эстонское пространство воздушное над рекой Нарвой, проходили финны, делают премьер-министр идиотское заявление, что никто на Финляндию не нападает, но беспилотники в воздушном пространстве Финляндии находятся. Это же все нужно наводить, да, обеспечивать прицеливание. Это все делают американцы. При этом, да, за последние несколько дней Трамп 2 или 3 заявления по поводу Украины сделал. Вот вот последний из них о том, что Украина хоть не хочет этого признавать, но ей придется утрачивать свои территории. Вот как бы они, видимо, приглядывают за этим процессом. И я думаю, что там услышали предупреждение.
4: Вот самое главное мы успели сказать, Юрий Ильич. Благодарю вас за комментарий. Сергей Сергеевич Карнаухов продолжает утренний эфир.
2: Соловьев Лайф.
0: Доброе утро, с вами Сергей Карнаухов. Канал в Максе Карнаухов. Заходим, подписываемся. А у нас на связи уже Валентин Олегович Богданов, шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке. Валентин Олегович, доброе утро. У нас доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей Сергеевич. Да, у нас вечер.
0: Валентин Олегович, ну давайте начнем со стрельбы у Белого дома. А вообще, что это такое? Что происходит? Почему опять?
6: Ну, наверное, тут надо с фундамента начать. Происходит всегда то, что Америка – это страна, где оружие больше, чем людей, примерно в 1,5 раза. То есть стволов очень много на руках у людей. Собственно, пока указаний на то, что это было каким-то очередным покушением на Трампа или на даже Джей Ди Венса, чей кортеж проезжал неподалеку. Таких указаний не было, судя по фабуле этого сюжета. Ну вот сотрудники секретной службы и, видимо, полиция, которая присутствует на месте. Это было, на самом деле, не на территории Белого дома. Это было, ну, в таком охраняемом периоде, на самом, ну, просто на улице Вашингтона, которая прилегает, так скажем, к Белому дому. И обнаружили, заметили мужчину, чье поведение указывало на... Были некие признаки, как они пишут, того, что у него скрыто какое-то оружие. Но вот во время попытки задержания был открыт огонь, сам он получил ранение, доставлен в больницу. При этом пострадал ребенок или подросток, как сообщается, несовершеннолетний. Ну, тут можно разные версии строить, и на самом деле ни одна из них не будет далека от правды. Можно, конечно, говорить и о перегретом в целом американском обществе, а можно говорить и о том, что сам Белый дом, сам центр, так скажем, американской политики, он как магнит, ну, притягивает разных нестабильных людей, чья цель далеко не всегда там свести счеты с Трампом. Может, наоборот, он считал себя каким-то, не знаю, защитником Трампа, да, но понятно, что вот этот общий такой фон переоблучения, да, который вызван
7: поведением обеих, скажем так, противоборствующих сторон, которые в качестве аргументов используют все более и более запрещенные приемы. Главным политическим оружием становится такой хайп с переходом всех возможных красных, там, каких угодно линий. Но это вот, вот этот бульон кипящий, да, он разлившись, он должен был рано или поздно привести к чему-то такому, что сами американцы определяют, кстати говоря, очень тревожно во время социологических опросов еще в прошлом году. 30%, вдумайтесь в эту цифру, 30% американцев с уверенностью говорили, что насилие, в том числе вооруженное насилие, вполне можно использовать для защиты интересов страны, как они это понимают. Понятно, что у демократов свое понимание здесь, у республиканцев свое. Причем, что вот тоже характерно, число демократов, которые так разделяют такую точку зрения, то есть левых, оно стремительно стало расти именно после возвращения Трампа в Белый дом. То есть сейчас большая радикализация, ну это понятно, потому что Трамп, в общем, олицетворяет собой власть, и республиканцы, она наблюдается как раз с левого фланга. Наверное, мы не ошибемся, если предположим, что такие инциденты, они, ну как минимум, не будут происходить реже, тем более, что недавняя история, в общем, опять явила во всей красе, да, то, как это происходит. И все это, конечно, еще замешано на очевидную неподготовленность тех, кто должен отвечать за безопасность. Ну, вроде как покушение в Пенсильвании, выстрелы в Батлере должны были за собой потянуть полную перезагрузку вообще не только методов работы, но вообще со всей философией работы секретной службы США. Но этого, очевидно, не произошло. Поменяли начальника. Это тоже такая чисто американская история, когда эти короткие избирательные циклы, они не позволяют проводить серьезные реформы. Поэтому все заканчивается сменой политических назначенцев, меняют голову, а вот то самое Вашингтонское болото, глубинное государство, средний уровень, он продолжает функционировать. И те проблемы, которые там за годы накопились, они, в общем, тоже остаются на месте.
0: Трамп сегодня заявил, ну, у вас сегодня, а у нас уже вчера. Трамп вновь заявил, что рассматривает возможность направить Авраам Линкольн к берегам Кубы. Вот его прямая цитата. Возможно, на обратном пути из Ирана, когда мы закончим с этим конфликтом, мы поставим авианосец Линкольн в паре сотен ярдов, около 180 метров от берега Кубы, и будем наблюдать за тем, как они захотят что-то предпринять. Куба в планах США?
7: Думаю, что в планах США все и ничего, то есть давно уже нужно отделять риторическую составляющую трамповской политики от ее реальной части. Но здесь забавно другое. Заметьте, как авианосец, вообще как вид оружия за последние несколько, наверное, даже за последний год из такого действительно грозного аргумента превратился, ну, в абсолютно символическую вещь. Мне кажется, Трамп бы с радостью вообще бы все авианосцы увел от Ирана. Тут еще и забавно, да, мы поставим его у берегов Кубы. Ну, почему поставим? Потому что он понимает, что у Кубы нет такого типа оружия, которое есть, например, у КСИРа, да, что любой авианосец можно... Его не поставишь в Ормузском проливе, приходится куда-то подальше туда, в Индийский океан уводить, потому что, ну... По некоторым данным, даже хоть и там конспирологическим, один из них уже был поражен. Так что для Трампа это, ну, как такой слон на шахматной доске, даже не слон, а просто, ну, вот такая некая фигура, да, которая, в общем, должна пугать, но не пугает. И опять же, ну, а что может сделать авианосец с Кубой? Ну, если цель стереть Кубу с лица земли, как он в последнее время стал говорить, это одно. Если напугать кубинцев, устроить им морскую блокаду, ну, Куба так и так живет уже 60 лет под американскими санкциями, хуже, лучше. Ну, даже вот сейчас она живет под давлением. Ясно, что Трампу срочно нужен какой-то новый медиасюжет, на который нужно переключить внимание, где нужна быстрая победа. Кто вообще виноват, да, в том, что Вот с Ираном так произошло. Ну, наверное, отчасти даже вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая, в общем, мало предприняла усилий для того, чтобы суверенитет там, своей страны отстоять. И это подарило Трампу ложное ощущение того, что он всемогущий, да, вседозволенности, и операция «Эпическая ярость», которую начали против Ирана, она привела к тому, к чему привела. Тут забавный вопрос еще, вот если мы вспоминаем, что было накануне, Трампа спросили, считает ли он, что режим прекращения огня закончен, перемирие закончилось с Ираном. Нет, он не ответил утвердительно на этот вопрос. И тоже понятно, почему. Потому что если он сейчас скажет, что данный режим закончен, значит, его главный союзник, а кто-то говорит, и куратор Израиль, начнет требовать вновь наносить удары. Готов ли к этому президент Соединенных Штатов? Ну, я не знаю, если цель действительно уже в июне расстаться или в мае расстаться с самыми малейшими перспективами сохранить за собой хотя бы одну палату Конгресса, то да. Если цель расстаться с последними какими-то плодами успехов в экономике, то да, потому что внутри ситуация становится все менее и менее контролируемой и управляемой. Вот как бы один факт. Десятилетиями в США не было такого события, чтобы с рынка уходила целая авиакомпания. Ну, как бы даже после кризиса 2008 года удавалось в воздухе всем им удержаться. Сейчас это произошло. Крупнейший лоукостер американский, авиакомпания Spirit, известная своими такими окрашенными в желтые цвета яркими самолетами, уходит с рынка. Она прекратила свои операции 3 мая. Да, там была предыстория, у Spirit давно были проблемы, они хотели объединиться с другой компанией JetBlue, там Байден не дал в свое время, но что добило? Добили высочайшие цены на авиационное топливо. А в авиации, такова уж авиация как отрасль, это эффект домино. То есть, а кто будет следующим за Spirit? А что будет с билетами? То есть, из просто проблемы такой, ну, скорее психологической в каком-то смысле, да, подорожали цены на бензин. Но в Америке они плавающие. Это превращается уже в системную проблему. Уже авиаотрасль, дальше удобрения, дальше, как говорят многие экономисты, вначале инфляция, потом стагфляция, там уже и рецессия. То есть все разговоры об экономическом чуде, которое Трамп обещал своим избирателям, и не просто своим избирателям, а широкой коалиции избирателей, с которой он на самом деле-то и попал в Белый дом. Ведь если бы за Трампа проголосовали только мага-избиратели, только республиканцы, не быть было бы ему президентом. За него голосовали независимые, которым он и обещал облегчение жизни после Байдена, которому он обещал, что бензин там больше не будет стоить по 4,50 за галлон, а, допустим, будет стоить 2,50. Вот эти люди шли, молодежь шла, и шли еще и потому, что привлекал их перспективу возвращения здравого смысла вообще в американскую политику. Зачем там делать ставку, не знаю, на трансгендеров в спорте, зачем навязывать людям либеральную повестку, зачем пропагандировать бесконечные войны, на которые Америка тратит миллиарды и миллиарды долларов. Со всем этим шел Трамп на выборы. И что теперь получается? Многие эти пункты, ну, не просто пересматриваются, они фактически обнуляются там, во внешней политике, это американцы видят, поэтому наступает теплое время года, я думаю, что еще и количество протестов будет увеличиваться, вот эти акции, которые проходят в последнее время под лозунгом «No Kings», но «Нет королям», они будут, конечно, усиливаться, и демократы, судя по всему, да, они сейчас пока избрали такую тактику, что они, ну, дают Трампу возможность ошибиться, дают Трампу возможность наломать дров, сидят тихо, ожидают, а примерно за 3-4 месяца до выборов они, конечно, начнут выходить из засады и начнут бить президента США и бить республиканцев их же оружием, тем же оружием, которым Трамп и республиканцы били Байдена в 2022-2023 году.
0: А вот скажите, игра с НАТО, что это такое? Я, когда пытался для себя найти ответ на вопрос, я читал, и тут я начал замечать, что ведь цифры сокращения войск, присутствия американского контингента, они только в первых заявлениях пугали, но Мерц каждый раз подпрыгивает, он вскакивает, говорит, нет, невозможно, не делайте этого. И потом я представляю просто, как Трамп улыбается и просто дергает за эти ниточки. И это вообще, мне кажется, не про нас, не про Россию, это абсолютно антиевропейская игра Трампа. Что вы думаете?
7: Согласен с вами абсолютно. Я думаю, что это эхо того, той самой речи в Мюнхене, которую произнес Венс, как только стал вице-президентом США. Собственно, если мы обратимся к фундаментальному здесь документу стратегии национальной безопасности США, там четко написано, что с европейского театра они уходить не хотят. Для них это считается важным приоритетным направлением. Трампа конкретно раздражают набор действующих лиц. Ему не нравятся исполнители ролей. Да? Он бы хотел, как в своем знаменитом шоу «Apprentice», ученик, каждому из них сказать «you are fired», сказать это «вы уволены», Макрону, сказать Мерцу, сказать фон дер Ляйен и всем остальным. Потому что ему не нравится, что Европа продолжает оставаться осиным гнездом либералов, тех либералов, которых, как он считает, он разгромил здесь, в Соединенных Штатах. Ему хочется полной замены по позициям. Ему хочется, чтобы вышел совершенно другой состав политический и играть вот эту игру. Ему не хватает контрпартнеров. Он потерпел довольно ощутимое поражение, потеряв такого союзника, как Орбан. Кто-то там любит говорить, что Орбан был очень для нас важен, но скорее он был важен именно для Дональда Трампа, потому что он главным европейским конфидантом Трампа оставался. Теперь Орбана нет. Кто остался? С Мелони отношения тоже не выстраиваются, особенно они ухудшились после критики и после пикировки, которая у Трампа была с Папой Римским и так далее. То есть у Трампа нет такого, ну вот, актива, да, правого внутри Европы, нет вот этой, если угодно, пятой протрамповской колонны, она все никак не выстраивается, то есть есть какие-то отдельные. Я думаю, что вот это с этим связано, а НАТО в данном случае, ну, это отличный рычаг, инструмент давления, ведь в конце концов Трамп все равно про деньги, он хочет, чтобы европейцы платили больше, он хочет, чтобы европейцы не просто платили больше, а платили больше американцам, покупали больше американского оружия. И если в какой-то части Европа саботирует, то президент США начинает задавать им неудобные вопросы. Тем более, что сейчас есть отличный повод, они провалили тест на поддержку Соединенных Штатов в войне с Ираном, поэтому им это будет в каком-то виде, конечно, возвращаться, в том числе и в виде, может быть, пересмотра, я не говорю отмены каких-то пунктов поддержки, в том числе по Украине. Но вот в последние несколько дней он чаще стал говорить про Украину, правда, опять же, через призму и в контексте европейского участия в поддержке киевского режима. Несколько раз он намекал и даже открыто говорил, почему такие богатые страны, они не могут, значит, сами это делать. Но при этом он же не забывает добавлять, что европейцы тратят деньги и покупают оружие, которое они потом отправляют на Украину у США. То есть как бизнес-схема его это устраивает. Как бы никаких моральных, судя по всему, угрызений президент Соединенных Штатов здесь не испытывает. А то, что причинно-следственная связь таким образом разрывается в части того, что он-то как бы хочет завершить конфликт, но при этом и продолжает желать продавать оружие, но это как... В каком же это фильме было? По-моему, незаконченная пьеса для механического пианино, когда там герой говорил, и есть хочется, и худеть хочется, все хочется. Калягин, да, так говорит? Да. Так и у них.
0: Ну, вот Трамп говорит, что мы продаем оружие НАТО, они уже распределяют. Скажу так, они, украинцы, имеют возможность сражаться, потому что независимо от того, великолепна ли техника или не совсем, они имеют возможность воевать. Вот так. А вот, знаете, вы интересно вспомнили стратегию? Я открыл, смотрю, написано в текст стратегии. Европа – это континент, переживающий глубокий кризис. При сохранении нынешних тенденций континент станет неузнаваемым через 20 лет или менее из-за миграционной политики, падения рождаемости, цензуры, подрыва национальной идентичности. И дальше ведь в этой стратегии Европа во всем обвиняется. Это правда. Хорошо, что ее вспомнили, потому что нам надо иногда опираться на документы, потому что они определяют политику, они же показывают, как США относятся. Не надо только слушать, иногда надо читать. Вот читают положения жуткие совершенно там.
7: Не, ну кстати, так это о чем, что вот Европу захватили безумные либералы. Вот мы, грубо говоря, мы, то есть они, то есть Трамп, выгнали этих либералов к чертовой бабушке в Америке, мы тут вернули нормальную власть, а в Европе вот этот осинник, он, значит, остался. То есть, ребят, давайте их оттуда повыковыриваем из-под коряк, поставим каких-то нормальных, и тогда мы будем жить единым трансатлантическим домом, который не разделится, как пугал в свое время Авраам Линкольн, опираясь на Библию в себе.
0: У нас буквально полторы минутки. У демократов какие перспективы осенью?
7: Неплохие, очень даже неплохие. И Трамп делает все для того, чтобы они стали еще лучше. Как я уже сказал, лозунг, любимый еще времен предвыборной кампании Клинтона, «It's economy stupid», это экономика дурачок, которым он в свое время победил и побил Буша старшего, не дав тому просидеть два срока, Буша старшего, который, в общем, считался победителем в холодной войне внутри американского общества. Ну вот, это база для американцев. Можно много говорить про Иран, про Украину, про БЛМ, про любой другой сюжет. Когда человек едет на заправку, идет в супермаркет, получает очередной счет, повышающий, там, не знаю, коммунальные услуги, оплату квартиры, как американцы говорят, you name it, да. Но вот здесь проблема начинается. То есть человек понимает, а хорошо, вот я жил плохо при Байдене, потом мне обещали, что я буду жить лучше при Трампе, я пошел за Трампа, поголосовал. Синий воротничок, как они говорят. И что? А что поменялось? Бензин те же там 4, а с перспективой в 5 или в 6 за галлон. Ну что поменялось? То есть, естественно, человеку будет он, простой избиратель, ориентироваться на тех, кто скажет, подожди, мы вернем назад социализм, как при Обаме, мы сделаем получше. Да, тебе там придется согласиться на то, что трансгендеры будут участвовать. Но в конце концов, ты же сам не бегаешь 100-метровку на Олимпиаде в Париже. Ну, пусть участвуют трансгендеры, зато будет за 6, за 3 доллара бензин и так далее. Вот так это работает, примитивно, грубо, но работает же.
0: Валентин Олегович, спасибо огромное. Валентин Олегович Богданов, бюро ВГТРК в Нью-Йорке. Оставайтесь с нами, продолжим совсем скоро.
8: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
9: В Чувашии из-за ночной атаки украинских дронов пострадали 3 человека. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, бригада скорой помощи сработала на месте незамедлительно. По данным Минздрава Чувашии, один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу. Угрозы для жизни нет. Еще 2 жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно. По информации СМИ, обломки украинского беспилотника упали на торговый центр в Чебоксарах. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не будет присутствовать на военном параде в Москве, посвященном Дню Победы, поскольку этого не предполагает формат его визита в Россию, который был апробирован в предыдущие годы. Такое заявление глава правительства сделал во время визита в Ереван. По словам политика, он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, чтобы от лица словацкого народа выразить благодарность за освобождение Братиславы от нацистов весной 1943 года. Также у Фица запланирована короткая встреча с Владимиром Путиным. Премьер подчеркнул, что на заседании Европейского политического сообщества, прошедшем в Ереване, ни один из европейских лидеров не задал ему вопросов о предстоящем визите в Россию. По словам политика, это связано с тем, что у него есть неопровержимые аргументы в пользу своей позиции. В начале апреля Фица выразил желание посетить Москву на День Победы. Это решение политика вызвало критику со стороны официальных лиц и руководства ряда стран Запада. По меньшей мере 5 человек погибли из-за нападения Соединенных Штатов на 2 грузовых судна в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник в военных кругах. По его информации, перевозившие гражданский груз суда следовали следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. Об инциденте стало известно после проверки сообщений, что Соединенные Штаты потопили несколько иранских катеров. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на главу Центрального командования адмирала Брэда Купера проинформировало, что военные вертолеты потопили 6 малых иранских катеров в Ормузском проливе. В Тегеране опровергли эти утверждения. Администрация Дональда Трампа начала готовиться к возможной победе демократов на промежуточных выборах в Конгресс Соединенных Штатов, которые пройдут в ноябре.
8: Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, юристы Белого дома проводят закрытые брифинги для политических назначенцев, разъясняя порядок работы конгрессионного надзора и рекомендации по взаимодействию с законодателями. В ходе встреч, которые, по данным издания, длятся около 30 минут, сотрудникам объясняют, как правильно реагировать на запросы Конгресса и какие меры предосторожности соблюдать при ведении переписки. Собеседники газеты отмечают, что обсуждения проходят на фоне ожиданий возможного поражения республиканцев как минимум в одной из палат Конгресса по итогам ноябрьских выборов. По словам представителя Белого дома, подобные консультации проводятся с начала прошлого года и направлены на соблюдение требований надзора. Однако источники указывают, что в последние недели такие встречи приобрели более выраженный политический контекст в связи с предстоящими выборами. В администрации Трампа усиливается ощущение риска неблагоприятного исхода голосования, что побуждает готовиться к худшим сценариям, включая активизацию расследований и вызовов на слушания в случае перехода контроля над Конгрессом к демократам, говорится в публикации. На авиабазе Эльминдорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске планируется возведение высокотехнологичного центра для моделирования боевых действий против сопоставимого по силам противника. Об этом говорится в материале РИА Новости, которая изучила бюджетные документы Пентагона. Соответствующий проект предварительно оценивается в $355 миллионов. Строительство полигона началось в прошлом году и должно завершиться к ноябрю 2029 года. Основной задачей тренировочного центра станет отработка сценариев боевых действий с использованием технологии виртуальной реальности, с возможностью имитировать вылеты авиации. Объект позволит моделировать сложные угрозы, включающие комбинацию воздушных, наземных, морских и кибернетических средств.
9: Это была программа Ньюсрум. Больше новостей в канале Соловьев Макс. С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
10: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
11: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» — новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
10: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, о ней позаботятся. Понимаешь, о чем я?
11: Контрактная служба в бригаде «Варяг» — это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию — до 350%. Списание кредитов — до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
10: тысячу лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Иран готов к переговорам с США по своей ядерной программе. Для завершения военного конфликта Тегеран введет ограничения на обогащение урана, а также сократит запасы ядерного топлива. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
1: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10...
2: «Соловьев Лайф».

0: течение 4 часов по Туапсе. Не видел. Но был я в Курске в первые буквально дни захода противника на нашу землю. Часто бываю практически там, ну, сейчас не каждую неделю, но очень часто на ЛБСе, там тоже нет такой интенсивности. То есть артподготовка, то есть это не так, чтобы 4 часа равнять территорию, а здесь беспилотники идут 4 часа, это безумие. А зачем они это делают? Какой в этом смысл?
1: Англичане, американцы, ну, мы здесь будем равняться на британцев, они говорят о том, что мы воюем во всех средах и пространствах. От слова «мы воюем» подразумевается «мы» и «Россия». Более того, британцы говорят о том, что почему я их, собственно, все время поднимаю, потому что они стоят за спиной Зеленского, это понятно, и король Карл, который был до этого у Трампа, он туда не просто так приезжал. Я думаю, что он как раз обсуждал эскалацию конфликта, чтобы американцы не лезли или помогли, там, я не знаю, какие они себе задачи ставили. Так вот, британцы говорят о том, и военные стратегии, и вся эта военная наука строится на том, что в рамках конфликта государств, который ведется во всех средах и пространствах, информационном, экономическом и так далее, победа – это не разгром войск на поле боя. Победа – это не завоевание каких-то населенных пунктов. Победа – это сокрушить нацию. Победа – это сделать так, чтобы твой противник, та страна, которая тебе противостоит, гражданское население, было разобщено, чтобы они потеряли возможность к сопротивлению. Ну, условно говоря, провести то, сколько раз, ну, британцы сотни раз это прокручивали. Британцы захватывали Индию, британцы колонизировали половину планеты, британцы малыми экспедиционными силами создавали этот инструмент. Когда они занимались рабовладельческими, ну, условно говоря, программами, они вербовали самых активных, ярых, чернокожих ребят и говорили о том, что вы будете равны нам, вы должны собирать по деревням ваших соплеменников слабых, сбивать их в кучи и гнать к нам на корабли. И потом, когда небольшие группы солдат сопровождали огромные толпы чернокожих рабов, которые гнали свои же соплеменники, когда они подходили к кораблям, там уже находились солдаты, которые заковывали в цепи не только тех, кого пригнали, но и тех, кто гнал. Они тоже становились рабами. То есть обман – это тоже определенное искусство, умение. Они говорят, а почему нет? Зачем нам большие силы, если это можно сделать малыми, обманув туземцев? Зеленский в какой-то степени выступает таким туземцем. Это его дело. Закончится это, конечно, плохо. Ему поманили возможностью жилья, значит, в Британии, какой-то недвижимости и так далее. Ради этого он готов идти на провокации. И это, к сожалению, не последняя провокация. Мы сейчас отдельно по этому поводу поговорим. Так вот, возвращаясь к Туапсе, это яркая медийная картинка. Это узкое побережье, это концентрация, это автотрасса, которая проходит рядом, это возможность создания экологической катастрофы, это большие емкости, которые будут вытекать в море, это проблемы, и это очень резонансно, можно красиво, и как вы сегодня с утра говорили, ну, вкусно, условно говоря, тиражировать и говорить о том, что смотрите, как вы не в состоянии себя защитить. Я хочу вернуться к Курской операции, которая проводила Зеленским, где они потеряли огромное количество техники и личного состава, ее можно разбить формально на 3 этапа. Первый этап, я помню, это еще мы, как говорится, в различных ток-шоу обсуждали, ну, где-то недели за 2 до, значит, до мероприятия, которое секретно готовилось, пошла такой цикл статей на Западе о том, что украинские войска слабые, что они ни на что не способны, что вот они рухнут и так далее. Я еще помню, тогда мне задавали вопрос, а что прям... Все, вот сейчас фронт рухнет, и они побегут. Я говорю, да с чего вы взяли? Я говорю, не знаю, откуда эту информацию берут там британские, американские, значит, медийные издания. Ну, этого близко даже нет. А сейчас, по прошествии, мы понимаем, что это была информационно-психологическая операция, которая должна была завысить наши ожидания, условно говоря, относительно противника. Завысить с точки зрения, что он слабый, шапкозакидательство такое. Потом неожиданно проходит спецоперация. У нас у всех идет провал. Морально, психологически, как же так? Вот мы же думали, что они слабые, вот они тут поперли. В этот момент пошел второй накат, медийный, причем с привлечением большого количества лидеров общественного мнения на территории России, с основным посылом. Ваши генералы не в состоянии вас защитить. Вы беззащитны, значит, вот там все продано, все продажно и так далее, поэтому выходите на улицы, идите бастовать. Этого не случилось. И потом я в некоторых изданиях, помню, читал, британцы говорят, честно говоря, мы рассчитывали, что

0: все-таки мы сможем качнуть русскую улицу, смогут выйти туда, значит, демонстранты и как-то там по этому поводу возмущаться, как же так, война идет на нашей территории, нас не смогли защитить. Ну и сегодня с утра, мне кажется, вы точно так же очень хорошо это все дело следили, видите, что по Туапсе и по другим населенным пунктам идет повтор этой кальки от 23-го года. Когда нас хотят изнутри раскачать, и, к сожалению, концентрация их усилий будет ближе к осени, я думаю.
1: Вот это, мне кажется, самое важное, Андрей Францевич, то, что вы сказали, о новом измерении понимания слова «победа». Но же правда важно понимать, что не так это все теперь интерпретируется. Для той же Европы победа – это то, что вы сказали. И поэтому расследования, сливы, CNN вчера публикуют о якобы там заговоре в Российской Федерации. Ну, чушь собачья. Ну, понятно, для чего это делается. Мне понятно. Мне еще понятно только потому, что я внутри этого процесса нахожусь. Я вижу, что вот вы правильно совершенно сейчас интерпретировали все. Я стою под этой просто жуткой картинкой, когда спиной вот этот дым. И тут же я вижу ролики, их тысячи, о том, что вокруг резиденции руководителей страны стоит по 5 колец панциря, там расписывают, и фотографии прикладывают. Как сделали, только непонятно. А ведь Туапсе не защитили. Это же рассчитано на кого? Чем это отличается от того, что делала запрещенная террористическая организация в БК Навального, когда проводила одно псевдорасследование за другим? Вот на эту же аудиторию работают. Вот и все.
0: Сергей Сергеевич, к сожалению, находясь под градом комментариев, условно говоря, сообщений в мой адрес, там, моих друзей и так далее, хотя люди многие находятся в медийной среде, но сами не выступают, они в это верят. Они считают, что это так. И они каждый раз задаются вопросом, а как же так? И я вижу, когда они мне задают вопросы, они задают именно те нарративы, которые гуляют и раскручиваются. К сожалению, в какой-то степени социальная среда и социальная инженерия изучены уже досконально. Есть несколько психологических аспектов, их сейчас изучают психологи там, и так далее. Целая наука появилась, это называется когнитивные искажения. Это необычные такие, знаете, как баги нашего мозга, когда он реагирует на те или иные события. Где-то пульс подскакивает, где-то еще что-то. Где-то ты добавил условно какой-то желтый цвет, он сразу привлек внимание, среагировал. И таких когнитивных искажений очень много. Их, как говорится, количество все время тиражируется, ширится, их уже более тысячи. Поэтому грамотное использование вот этих вещей в сочетании с мощнейшими вычислительными возможностями Запада в лице искусственного интеллекта позволяет действительно хорошо это таргетировано, очень важный момент, не просто везде подряд, а таргетировано, то есть в тех социальных группах, которые этому подвержены, потому что они же легко могут видеть, где, в каких, в закрытых, как им кажется, чатах люди, значит, поливают грязью, значит, можно где-то на те или иные группы воздействовать, подсовывать то или иное видео и все остальное. Сейчас, с учетом искусственного интеллекта, но мы сами можем, написав качественный промпт, изобразить с художественной точностью любые события там, что угодно. Ну вот. Поэтому здесь действительно вопросов очень много. Но я вам скажу честно, я для себя, наверное, задаю все время вопрос, а почему эта дорога не с двухсторонним движением? А почему Британия, которая превращается в клоаку преступности, Европа, которая задыхается от миграционного потока, мигранты, которые навязывают свои условия, когда в Британии изнасилование у некоторых женщин исчисляется десятками, то есть это вдуматься просто невозможно, и папы сопровождают с оружием своих дочерей в школу и так далее, это, конечно, полная дичь. И вот эта среда, она является очень благоприятной для создания очень серьезных и больших проблем для органов власти. То есть выйти на те или иные этнические группы в Британии, которые, например, условно безработные, пообещать им деньги там, за зажигание машин или там, бутылки зажигательной смесью в органы власти и так далее, они это будут делать при большой радости. Пока Россия от таких действий воздерживается. Но я хочу напомнить, нашим слушателям, зрителям о том, что Митривели, это новый глава спецслужбы Британии МИ-6, сказал о том, что мы для себя, Британия, снимаем ограничения для войны с русскими в серой зоне. Это все, что ниже порога открытых боевых действий. То есть диверсии, саботаж, подрыв тех или иных устоев и так далее, вот это воздействие начинается с новой силы. Я как сотрудник и дипломат в прошлом участвовал в исполнении большого количества закрытых документов, ответственно заявляю, что разведсообщество каждой страны, это разведспецслужбы, в большей степени действуют проактивно, чем собирают информацию. То есть они не на прием работают, не просто дают качественную аналитику военно-политическому руководству с прогнозами тех или иных событий. Они действуют проактивно. Когда в директивных документах или в перечнях поручений на определенный период на страновом направлении они получают там задачи не допустить, приостановить, сорвать. Ну, сорвать имеется в виду там возможности, переговоры, развитие и так далее. И каждая страна действует проактивно, поэтому они могут косить из нее изображение под местные какие-то истории, чтобы ушей никаких не вылазило. Никто никогда в вербовке не говорит: «Здравствуйте, я офицер МИ-6 или ЦРУ». Это всегда выступают какие-то консалтинговые агентства, различные бизнес-клубы и так далее, где тебе говорят: «Слушайте, вот хотел бы проконсультироваться, мы тут статейку пишем. Да, у нас там небольшой закрытый клуб, где мы там выступаем для крупного бизнеса. А вот мы знаем, что вы там работаете в министерстве. Вот не могли бы вы нам пояснить? Да, у нас вот мы официально вам оплатим там, значит, гонорар». И понеслась. И таких историй, к сожалению, очень много. Поэтому здесь в этом отношении, конечно, дорога с двухсторонним, как я уже сказал, движением. И нам в условиях того, что фактически объявили открытую войну, не придется действовать. Хотим мы того, не хотим. И если у нас свои внутренние ограничения на те или иные действия, нам придется действовать. Я вам скажу честно, так как я занимался и мягкой силой на Западе, и мы изучали, каким образом действует противник, у нас внутри стоят морально-этические, ну, я не знаю, стоп-краны, которые нам не позволяют перейти через определенные, как говорится, вещи. Запад не стесняется. Запад, когда пытается воздействовать, британцы, немцы, там никто не танцует в кожаных шортах на пивных ресторанах и не распевает немецкие песни там, или не продвигает русскую классику, как это, ну, вот мы делаем там, допустим, да, мы продвигаем нашу культуру, как бы хотим людей, ну, действительно, чтобы они влюбились в русскую душу, там, культуру. Китайцы действуют по такой же методике. А Запад так не делает. Запад реально выращивает просто предателей у себя внутри страны, которые начинают просто разлагать страну, значит, и разъедать ее изнутри. Ну, то есть такое ощущение, что они подсаживают маленькую такую бактерию или вирус, который должен разрастись. Эффективно это действует? Ну, к сожалению, очень эффективно. Можем мы действовать по аналогичной схеме? Ну, наверное, да. Но нам в первую очередь даже не с точки зрения изменения директивных документов, но нам внутри нужно просто стать такими же сволочами, как они, для того, чтобы переступить вот через этот, ну, что ли, внутреннее какое-то ограничение. Сможем ли мы это сделать вот в условиях, когда Запад нам навязывает такую игру? Не знаю, надо смотреть.
1: Вообще вот интересная тема. Я вдруг подумал, что это же теория новой войны. Это именно теория новой войны, потому что то, что я сейчас слышу, Андрей Францевич, это высоко, это прям наука. И когда наносился удар американцами в Иране по школе в Минабе, когда погибло около 165 человек, девочки, все маленькие дети. А я тогда читал статьи и вдруг обнаружил, я сейчас только понимаю, о чем идет речь, ведь удар не был случайным, и все удары, которые наносились в этот раз в Иране, не были случайными. Давайте не будем тешить себя вот этой иллюзией. Но тут есть тонкость, ее вот хочу попросить пояснить. Они рассчитывали, нанося удар по тому или иному объекту, как это будет воздействовать не на военную инфраструктуру, не на разрушение бетонных конструкций, а на социальные слои иранского общества, на элиту, на управленческие звенья. И здесь впервые так масштабно применялся искусственный интеллект для глубокого, реального, не теоретического обсчета так называемых корреляционных зависимостей между вот этими параметрами. И тогда то, что в России происходит, давайте на это также через теорию войны смотреть, как на более сложный процесс. Каждый удар — это не стихия. Каждый беспилотник — это не случайно летящий там, беспилотный аппарат крылатого типа. То есть у этого есть замысел. А вот можем мы разгадать или нет, можем ли мы это вырисовывать, единую картину? Вот это очень важный вопрос.
0: Я даже более того скажу. Все, что сейчас реализовывается нами, противником, это запланировано 3 года назад. 2 года назад оно прошло отработку с точки зрения привлечения сил и средств, маневра финансового и так далее. 1 год назад эта история запустилась, пошли деньги, выделения и все остальное. И вот к режиму выполнения это приступило сейчас. Это процессы, которые очень длительны. Ну, не мне вам рассказывать, как человеку, который прошел тоже государственную службу, ничего просто так не происходит. Каждая копейка уже расписана. Вот сейчас, условно говоря, сейчас, да, уже фактически региональные и федеральные бюджеты министерства ведомств сверстываются на 27-й год. В некоторых ведомствах уже окончен процесс. То есть каждый год, каждый день прописан, что нужно делать, какие действия, сколько нужно под это денег. Потому что это бюджеты, это планирование, все остальное. За лето это будет согласовываться, и с осени эта история начнет уже, условно говоря, приводиться в действие и отправляться выше. У военных, у спецслужб точно такая же история происходит. Поэтому государство, когда планирует, нужно увязывать очень много событий на страновом направлении, в рамках макрорегиона, потому что действий происходит очень много, и нельзя нарушить какие-то вещи. Ну, например, условно, по линии МИДа ведется одна работа, по линии министерств, ведомств или каких-то элементов воздействия, как у американцев, там, USAID или у европейцев какие-то другие мероприятия, плюс еще какие-то. То есть это совокупность плюсов и минусов. Где-то те страны тебе выгодны, где-то ты хочешь воздействовать, и точечное воздействие на ту или иную точку должно быть, знаете, как говорят, всесторонне изучено. Поэтому поле боя и происходящие события. Можете представить себе, например, условно, а противник говорит о том, что русские сейчас летом планируют крупномасштабную наступательную операцию там, фронтового масштаба. Это какое количество сил и средств должно быть привлечено? Это все подразделения должны быть обеспечены, слажены, пройти обучение и все остальное. И вот мы начинаем отматывать назад и понимаем, что эта операция была спланирована 2 года назад. А 1 год назад уже формировались резервы, поступали директивные документы на Главное организационно-мобилизационное управление, выделялись полигоны, выделялись наряды, условно говоря, на получение техники там и всего остального. Это длительный процесс. У противника точно так же. Так вот, вы сказали про искусственный интеллект. Он многие моменты позволяет ускорять практически в режиме онлайн. Потому что когда, знаете, как... Вспоминаю, с одним большим генералом я нашим общался, и я говорю, а как вообще, вот вы там в Академии Генерального штаба и так далее, как крупномасштабная наступательная операция начинается вестись? И вот он мне показывал, какие рисуются план схемы, как это идут, и как он смеется, говорит, если войска уже пошли, то тебе по ходу корректировать очень сложно, потому что там все расписано по минутам. А современная война гибкая. Современная война заставляет быстро реагировать на действия противника. Поэтому, например, американцы и европейцы тактику продвигают, что не просто ты расписал сценарий там, на 2 недели, и все, неважно, как действует противник, ты по нему движешься. Но какой смысл подразделению выйти на такой-то рубеж, если он там окажется один без авиационной поддержки, потому что уже авиацию там не дали возможности пробиться или еще что-то? Пойдут сбои. Ну, условно, как у нас эти сбои пошли под Киевом. Доблестные десантники должны были выгружаться у нас на 2 аэродрома, выгружались в итоге на 1. На 2-й день к ним должна была пробиться, условно говоря, подразделение пехоты, танковые подразделения. Не получилось. Значит, по ходу там приходилось додумывать авиационное сопровождение и так далее. Там много очень нюансов. И здесь скорость принятия решений, вот эти программы «Палантира», у нас уже отрабатываются несколько программ. У нас, как говорится, на выходе идет очень жесткая конкурентная борьба, значит, готовых решений по управлению войсками, которые будут завязывать силы и средства, это как раз вот это перераспределение задач очень скоростное. И система искусственная это сделает быстрее, чем вручную будут отрабатывать штабы. Вот, поэтому, и что очень важно, втянуть в этот контур макро, не макроэкономические показатели, их в том числе, а метаданные в виде социальных сетей и всего остального, может, наверное, я скажу честно, только искусственный интеллект.
1: Спасибо, Андрей Францевич Клинцевич. Спасибо ему за анализ. Ну, правда, это невероятно интересная тема. Я вот сейчас подумал, что мы поговорим на этой неделе об этом более рельефно, потому что очень многое из того, что происходит и в СМИ, и удары беспилотников, все-таки это одна единая картинка и замысел. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Спиридон Павлович Келинкаров с нами на прямой связи. Телеграм-канал Келинкаров Спиридон. Переходите, подписывайтесь. Спиридон Павлович, доброе утро. И вот утро. Самая больная тема там для Украины – это 9 мая, это парад Победы, который будет проходить в Москве. И там, конечно, в их безумную голову приходят самые разные планы. Но вот это и, с одной стороны, их внутренняя история, как там все это не отмечать. И вторая история, как это сорвать здесь.
4: Давайте мы начнем с того, что это не Украина, а украинский режим. Я думаю, подавляющее большинство, я уверен в этом, подавляющее большинство украинцев все равно будет отмечать 9 мая как День Победы. Это было традиционно на протяжении всего этого периода, несмотря на запреты, несмотря на уголовные дела, на преследования. Люди шли, возлагали цветы, и я уверен, что, по крайней мере, большинство украинцев будет этот день праздновать, безусловно. И многие, наверное, будут смотреть парад Победы, как это было и раньше. Так было, и я думаю, так и будет. Что касается провокаций на 9 мая, безусловно, они будут пытаться такие провокации осуществить. Я думаю, это, конечно же, будут какие-то дронные атаки и так далее. Ни на какое перемирие, конечно, они не пойдут. Вот. Это замысел, это то, что... ну, скажем так, невооруженным глазом видно в информационной повестке. Вот. Все, что связано с дронными атаками, с широкой географией этих атак, с проведением встреч в Ереване, да, этот саммит, там, куда приехали около 50 там, европейских политиков, все это звенья одной цепи. Все это направлено на дестабилизацию России, без всякого сомнения. Поэтому в этом плане нам нужно, конечно же, готовиться к тому, что безопасным не будет празднование 9 мая. Куда и как они будут пытаться наносить эти удары, мы пока не знаем. Но, наверное, основная цель, конечно же, это Москва. И такие попытки осуществляются и сегодня. И я думаю, они будут иметь место и 9 мая. Вот. Но, тем не менее, я убежден в том, что мы отпразднуем 9 мая достойно и встретим этот праздник. А то, что касается последствий, я думаю, на все это надо будет реагировать достаточно жестко и, скажем так, бескомпромиссно.
3: А вот когда мы говорим про их террористические атаки, там уже вообще никаких берегов там и ничего нет, это понятно. То есть, но это координируется и курируется, это тоже не только ими, там, не только там конкретно Зеленским.
4: Ну, давайте мы начнем с того, что вообще все спецоперации, связанные с атаками на Россию, это замысел и задумка, на самом деле, не украинской стороны. Это все координируется и курируется, безусловно, представителями западных стран. В основном этим занимаются британцы. В основном этим занимаются британцы. Все, что касается дронных атак, все, что касается этих точечных операций по территории Российской Федерации, все это координируется, планируется, безусловно, британцами. У меня в этом, например, нет абсолютно никаких сомнений. И то, что там используются, скажем так, надводные, подводные дроны, в принципе, те дроны, которыми наносят удары, все это тоже в свое время технологии, которые были переданы Украине, несмотря на то, что Зеленский заявляет о каких-то неких передовых технологиях украинских, все это, конечно же, взято из западных компаний, которые предоставили эти технологии для того, чтобы вооружить Украину и наносить максимальный урон Российской Федерации. Ну, тут даже нет места для дискуссий. Все абсолютно очевидно и понятно. Поэтому я думаю, что они будут продолжать такие операции, тем более они чувствуют себя в абсолютной безопасности. При всех этих провокациях, которые проводит Украина, основные удары приходятся по Украине. Ну, а украинцев, как вы понимаете, ни британцам, ни европейцам на самом деле не жалко. Вот единственное, чего им не жалко, так это украинцев. Что касается финансирования, они, конечно, будут продолжать финансировать все это. И их цель, задача максимально дестабилизировать Россию с тем, чтобы расшатать ее изнутри и таким образом нанести политическое поражение. Они своих целей и задач, изначально поставленных, в общем-то, и от них не отказывались и не снимали. Просто у них все это пока не получается, вот, но они будут стремиться этого достичь.
3: Да, и заявление Трампа: Украина продолжает терять территории и может вести боевые действия только благодаря западному оружию. Да. То есть мы продаем оружие НАТО, они уже распределяют. Скажу так, они, украинцы, имеют возможность сражаться, потому что вот эта техника, которая у них есть, она западная.
4: Не только оружие предоставляют западные страны Украине, они полностью финансируют эту страну. Украины нет своих ресурсов финансовых, для того, даже просто для того, чтобы содержать собственное государство и платить заработные платы чиновникам военным. Все это финансируется, конечно, западными странами, тут можно даже в этом не сомневаться. Никакой украинской экономики уже не существует, дефицит бюджета 50%, он сам за себя говорит. Поэтому для западных стран, в принципе, финансирование дело не такое уж и обременительное, потому что мы говорим там 90 миллиардов. Да, сумма очень значительная, но если учесть, сколько стран принимают участие в этом процессе, то, в принципе, для них это небольшая, небольшая утрата, скажем так. Единственное, чего они не могут себе позволить, это отправлять своих военных. Они бы это сделали бы с большой душой, да, но просто они боятся политических последствий внутри своих стран. Поэтому идея очень простая. Они финансируют Украину ровно до тех пор, пока Украина обеспечивает фронт живой силой. Зеленский фактически занимается торговлей людьми, да, условно говоря, людьми, которые должны идти умирать за интересы западных стран, а за это режим Зеленского будет сохраняться и финансироваться западными странами. Вот такая вот нехитрая сделка, и Зеленский пытается сегодня всячески через усиление мобилизации обеспечить свою часть обязательств, да, которая заключается в том, чтобы вот украинцев хватали на улицах, отправляли на фронт, поддерживали, так сказать, фронт, эту оборону. А на этом фоне западные страны будут очень в спокойной обстановке планировать разного рода провокации против Российской Федерации, включая ракетно-дронные атаки, о которых мы с вами говорили.
3: И вот на тему мобилизации и на тему ТЦК, там же ведь сейчас это тоже большая линия сопротивления, когда нападают на ТЦКшников, это и расстрелы, там убийства. А вот эту линию можете поподробнее раскрыть, пожалуйста?
4: Ну, смотрите, давайте мы будем исходить из того, что украинцы никогда не хотели воевать с русскими. Я это абсолютно в этом убежден, потому что оба раза, когда там, условно говоря, приходили к власти русофобы, да, оба раза они приходили к власти неконституционным путем. Через перевороты, первый раз, да, через конституционный переворот, а второй раз через уже вооруженный переворот. Поэтому, да, это специально подготовленная элита западными странами для того, чтобы уничтожить православие. Давайте мы будем исходить из того, что украинцы и русские – это православные люди. И фактически нас стравили в этой войне и сделали это абсолютно сознательно с целью уничтожения православия. Это раз. Второе. С целью разрыва всяких отношений экономических, там, я не знаю, человеческих, духовных, культурных между двумя народами. Это они делали абсолютно сознательно. И, надо сказать, продажная политическая элита, которая согласилась на этот проект, является главной, да, виновной в том, что на самом деле произошло, кто бы там что ни пытался сделать. Все равно ответственность будет на этой политической элите. И сейчас, в общем-то, их цели не поменялись. Они продолжают финансировать эту войну. Что касается мобилизации, ну так а что? Им разве жалко украинцев? Ну подумаешь, убьют там еще там сотню-другую или там тысячу людей. Вы должны понимать одну простую вещь. На самом деле идея очень простая. Вот через смерть украинцев они хотят залить Украину ненавистью просто. Ненавистью к Российской Федерации. Вот их главная задача. И чем больше украинцев погибнет, тем лучше для тех, кто это все на самом деле продумал, спланировал и пытается реализовать. Условно говоря, чем больше людей погибает на фронте, тем больше в каждой украинской семье беды и горя, да, и все это они потом попытаются перенаправить, конечно же, против России, обвиняя ее во всех смертных грехах. В этом основная их цель и задача – оторвать Украину навсегда от России через, в том числе, вот, убийство украинцев на фронте. Это, ну, такая вот нехитрая задача, которую они пытаются на самом деле реализовать.
3: Спиридон Павлович, благодарю за то, что пришли и все объяснили. Спиридон Павлович Киленкаров был с нами на прямой связи. Телеграм-канал Киленкаров Спиридон. В Ленинградской области минувшей ночью было сбито 29 БПЛА противника. Это уточнил губернатор. Это было «Время Голованова». Сергей Карнаухов продолжает утренний эфир.
2: Соловьев лайв.
1: Мы продолжаем с вами. Сергей Карнаухов. Канал в Максе Карнаухов. Заходите, подписывайтесь. Ну, буквально небольшое отвлечение. Когда противник зашел на территорию Курской области, мы, наш канал, канал Соловьев Лайф, мы выехали туда, и мы планировали просто привести гуманитарную помощь, но так получилось, что остались там практически на 2 месяца. Каждый день, я думаю, вы помните, мы вели эфиры каждый день оттуда, с территории, рассказывали о том, что происходило. Вот тогда я столкнулся с невероятными историями какого-то кинематографического героизма, который, когда слышишь, тебе кажется, что человек придумал. И тогда я стал записывать голосовые сообщения, записывать на диктофон. И вот 2 года прошло, я дописал книгу. Большая получилась работа. Сдал, ну, надеюсь, ужмем хотя бы до 560 листов. Так она, 800 листов. Это летопись того, что было. Это короткие истории героизма. Это монахи Горнальского монастыря, которые под обстрелами не закончили литургию, а закончили и вышли, хотя уже соседний храм горел. Это КПП Суджа в главе с командиром первым. О них там написано, о ребятах-срочниках. Я очень хотел, чтобы их имена навсегда были запечатлены. Я хотел, чтобы мы помнили этот героизм 18-летних пацанов, которые насмерть там стояли и совершали подвиги. Я последнее скажу, вот, когда я был там, подошел один из комбатов и просто заплакал. Вот можете себе представить? Заплакал. Потому что он говорит, если бы ты знал, как эти парни стояли там. И я взял для себя обязательно написать эту книгу. Есть еще один человек, которого я горячо люблю, у которого много книг. Александр Сосновский, он сейчас на связи. Я хочу поздороваться. Александр, добрый день.
5: Привет, Сережа, рад тебя видеть.
1: Кстати, начну, если можно. Какие книги в ближайшее время выйдут? Я знаю то, что у тебя они выходят просто как пироги из печки.
5: Ну, пока не как пироги из печки. Я думаю, что это было бы ужасно, если бы это было как пироги. Пока работаю, продолжаю работать в направлении нацизма, нацистских преступников, нацистских детей, поэтому все будет идти в этом же направлении. Начиналось это с Гесса, потом была часть «Крысиные тропы», а сейчас идет работа на третьей части. Ну, знаешь, как всегда, когда что-то пишешь, ты это хорошо понимаешь, очень тяжело сказать. Можно написать за ночь, а можно год мучиться и в итоге родить потом 1-2 странички, потому что, ну, не получается. Это дело такое. Тут невозможно себя заставить и сказать, что вот я за неделю или за 2 месяца напишу книгу. Уж как получится, так получится.
1: Александр, вот то, что Трамп делает с Германией, даже не знаю, как назвать, они прямо аж подпрыгивают там и Писториус, и ты читаешь когда заголовки и читаешь статьи, им прям страшно, если будет сокращено присутствие американских войск. Скажи, что это за игра с Германией со стороны Трампа на этой теме?
5: Ну, это гольф. Трамп играет в гольф. Он уже играл в первый свой срок, который отсидел он на воле. Он грозился 13 с половиной тысяч забрать своих солдат из Германии, но так и не забрал. А сейчас, понимаешь, трудно расценивать заявление Трампа, так же, как заявление Писториуса или Мерца, как нечто серьезное. Потому что мы хорошо понимаем, заявление Трампа, которое было сделано сразу после неосторожного высказывания Мерца, когда он позволил себе своего патрона, в общем-то, так проехаться по нему таким немецким танком «Леопардом», это заявление, конечно, оно очень серьезное, но оно не означает, во-первых, что оно будет реализовано. А во-вторых, если будет реализовано, то здесь очень трудно пока определить, это к хорошему или к плохому. Ну, хорошее или плохое, тут все плохое, но я имею в виду, это уж совсем плохо или не очень совсем плохо. Ну, смотри, 5000 солдат, которые, или военных, которые Трамп собирается убрать из Германии, это ровным счетом ничего не значит. Из 36 тысяч военных, которые находятся на нескольких базах, в том числе Рамштайне, это в основном специалисты, вообще вот эта группа, военная группа, это не боевая группа, это группа наблюдателей, аналитиков, специалистов по электронной слежке и специалистов по электронному целенаведению. Большая часть этих людей занята тем, что они ведут глобальный контроль работы своих беспилотных систем, связи с космосом, ну и прочие все эти дела. Поэтому, забрав этих 5000 специалистов, на самом деле Трамп ухудшает не Германии проблему, он ухудшает себе, он делает, создает себе проблему. Потому что уменьшение количества, ну, допустим, если он уберет охрану, ну, ладно, немцы эту охрану будут вести. А если он начнет убирать технический персонал, аналитиков, то у него возникнут логистические проблемы внутри своей военной этой группировки. Поэтому здесь очень большой вопрос, и специалисты, мы тут обсуждали в разных группах это, мы приходим к мнению, что будет это еще тысячу раз продумано. И просто так забрать 5000 не получится. Если забирать 5000, то надо понимать, что это будет означать серьезные структурные изменения в этой группировке. Это первое. Второе, что уже более серьезно, это изменения в позиции Соединенных Штатов Америки по установке томагавков и других систем среднего и дальнего боя, которые они собирались устанавливать в Германии. А вот это действительно для Германии, это очень, ну не критично, но это очень серьезно. Они на это очень рассчитывали. Но и здесь есть очень большой вопрос. Если это будет установлено, то в Германии возникнут дополнительные проблемы, связанные с коммуникациями, с оплатой, ну и там масса будет других логистических проблем. Если американцы вдруг решат, что они не будут это поставлять, конечно, для Германии в краткосрочной перспективе это проблема. В долгосрочной перспективе Германия выиграет от этого. И я объясню почему. Все это очень просто. Планы по установке Першингов и других ракет – это приблизительно от 5 до 8 миллиардов евро. Эти средства будут освобождены от уплаты американскому партнеру и пойдут на создание своих систем, допустим, ПВО или систем дальнего наблюдения, на что немцы с удовольствием потратят эти деньги. Ну и еще один вопрос, мимо которого я не могу пройти. Вот это заявление Трампа, оно очень симптоматично для всех тех, кто любит и любил повторять и говорить, что вот американские войска находятся в Германии как оккупационные войска. Ну, ты знаешь мою позицию, Сережа, я всегда про это говорил, я всегда над этим смеялся, потому что никакую оккупационную силу 36 тысяч американских военных из себя не представляют. Да, 20 боеголовок, атомных боеголовок, которые находятся находится на авиабазе Бюхель, это серьезная штука. Но это серьезная штука не в плане оккупации Германии. Это серьезная штука в плане определенного тактического ядерного, возможного ядерного удара, который может быть произведен с территории Германии. Но с точки зрения, скажем, полицейской, если рассматривать, то американская военная группировка никакой оккупационной роли сыграть просто априори не сможет. Они бы, конечно, хотели, но не смогут. Во-первых, эти 36 тысяч, они распределены по трем базам и не находятся в целом в Германии. Во-вторых, эта группировка, как я тебе уже объяснял, это не полицейская группировка, это не спецназ, это не специалисты по ближнему или дальнему бою, это не военные следователи или прокуроры какие-то, это технари, которые априори никоим образом не могут сыграть роль оккупационных каких-то войск. И это дает нам возможность совершенно по-новому оценить вот ситуацию, которая находится в Германии. Когда немецкие специалисты говорили, мы самостоятельны, а мы со своей стороны говорили, да нет, вы не самостоятельны, у вас находится военная группировка Соединенных Штатов Америки, мы автоматом вкладывали в наше понимание сегодняшней ситуации ошибочную парадигму. Мы думали, что это так. Это не так. Там совершенно другие связи, они построены по-другому. Оккупация Германии происходит через финансы, через участие в акционерных обществах, через перекупку предприятий, через ввод своих персон в различные производственные и промышленные структуры, через создание структур фондов. Это да, это существует. Но к этому американская группировка роли не имеет. Поэтому я бы, Сергей Сергеевич, сказал так. Вот эти высказывания Писториуса и Мерца о том, что ай-яй-яй-яй-яй, нам придавили ай-яй-яй, и поэтому у нас будут проблемы, я бы воспринимал как очень, ну, с точки зрения Германии, наверное, это очень умный и хитрый дезинформационный ход. Они создают ощущение, что им будет очень плохо, хотя они все понимают, что Германия на этом только выиграет. Вот давай будем к этому относиться именно так. Это хитрость, это определенная оперативная, может быть, тактическая хитрость, которая, ну, нам ужасно плохо, поэтому не воспринимайте нас вообще как самостоятельно какую-то единицу. А на самом деле, если мы посмотрим чуть-чуть дальше и посмотрим, как это будет развиваться, то Германия на этом только поднимется. И Германия, я имею в виду в военном плане, вот милитаризация и так идет уже с такими темпами, что уже тебе трудно было это представить. Но если американцы уйдут, то Германия в этом плане, она станет еще больше такой военизированной группировкой внутри Европы, которая, несомненно, в ближайшие годы станет главенствующей, даже при отсутствии собственного ядерного оружия.
1: Хотел посоветоваться. Я прочитал много статей, которые интерпретируют вот эту возню вокруг НАТО со стороны США с наших, с российских точек зрения и позиций. И там выводы всегда во всех статьях неутешительные. Потому что, в принципе, я сейчас скажу тебе, какая логика подкладывается, то, что пишут эти авторы, наши эксперты, уважаемые мои знакомые коллеги, здесь смысл есть, рациональное зерно есть. Вот в чем оно состоит. Американцы имеют в Европе большую численность вооруженных сил, там больше 80 тысяч человек. И выход их из НАТО, и сокращение контингентов, и смещение акцентов присутствия в Европе развязывает американцам руки на случай начала большой войны с Россией. Потому что представить себе, что они окажутся втянутыми в войну с Россией, для них это катастрофа, это им совершенно не нужно. Одно дело воюют они, другое дело воюют чужими руками мерцы и прочие писториусы. Ты как думаешь, есть здесь рациональное зерно?
5: Несомненно. Несомненно, есть рациональное зерно, и, несомненно, конечно, эти варианты тоже продумываются. Они выгодны любой стороне, которая в этом участвует. Немцы просто заявляют, и я в этом уверен, что они заявляют это искренне, что мы не хотим воевать. Но не хотим, но при этом будем создавать свои условия. Американцы фактически создают для себя возможность выхода из этой всей ситуации совершенно просто. Мы к этому не имеем отношения. Мы можем помочь, мы продадим вам в конце концов оружие, как они это всегда говорят, а дальше делайте, что хотите и как хотите. Весь только вопрос, Сергей Сергеевич, заключается в том, что американская система построена на 4-летнем периоде. Вот уже 2 года как бы прошло, и мы сейчас увидим, куда это будет двигаться. Что будет через 2 года, мы не знаем, что скажет Трамп завтра, а уж через 2 года, когда его, скорее всего, ну, по сегодняшнему состоянию сметут и придут байденовцы или там обамовцы, то трудно что-то представить. Поэтому я бы сказал, мы должны строить свои прогнозы не на том, что интересно сегодня, а на том, что может быть интересно через, как минимум через 2 года, еще лучше через 4, когда следующая приведет администрация и первые 2 года отработает. Вот у нас такой смещенный должен быть график. У них, когда начинается их период, уже когда они пришли к власти, отсчитаем 2 года, и с этого периода начинаем считать для себя прогноз. Я думаю, что это будет самое реальное и правильное.
1: Вот еще интересная новость со ссылкой на «Газпром Германия». Сообщается, что Германия планирует передать Украине газовую теплоэлектростанцию, которая ранее обеспечила работу газопровода «Северный поток». И дальше много подробностей. И я подумал, что это важная новость даже не для нас, а для тех сил в Германии, которые все-таки надеялись, что будет энергетика, что экономика получит хотя бы немного энергоизбыточности, чтобы можно было что-то строить, что-то планировать. А вот такие шаги, такое сжигание мостов, я правильно понимаю?
5: Ну, это просто сумасшествие, которое в Германии уже на него практически никто не обращает внимания, потому что, начиная с того, что все говорят, ну, это же украинцы взорвали «Северный поток-2», зная, кто за этим стоит, но там были какие-то пловцы, и ладно, мы про это говорим, заканчивая тем, что все понимают, что все, что делает немецкое правительство, делало то и делает это, оно направлено не на благо, оно направлено против, и уж точно против большого бизнеса. Вопрос для меня остается пока нерешаемый. А почему большой бизнес молчит? По всей вероятности, есть какие-то такие пути, которые пока не лежат на поверхности, мы их не видим, которые позволяют им обогащаться и без вот этой составляющей, газовой составляющей. А так, конечно же, это проблема. Я думаю, что в ближайшие годы нас ждет возврат к атомной энергетике. Наверное, нужно будет создать, вначале ухудшить состояние населения и экономики до такой степени, чтобы просто было ощущение, ну, другого пути нет, поэтому пошли все вон, мы восстанавливаем нашу энергетику, и вот эти, которые атомные электростанции мы заглушили, мы их теперь потихоньку будем вводить в действие. Я думаю, к этому придет.
1: Александр, знаешь, еще один вопрос задам. Я в одной из поездок столкнулся с пленными, с польскими. Я немножко так оцепенел и там прочитал несколько боевых сводок, и один из рапортов касался уничтожение польской снайперши. Молоденькая девочка, прям молоденькая. Ну, мы же не понимаем, кто с той стороны бьет, но уничтожили цель. Пришли, а там совсем молодая девочка. Поляков много, дико много. Я вот теперь думаю, а можно ли это бесконечно долго скрывать?
5: Ну, мое мнение, ты знаешь, не то, что не скрывать, во-первых, об этом говорить нужно, во-вторых, мне кажется, вот честно скажу, очень мало со стороны России действий, которые позволяют поставить точку во всем этом деле. Таких людей нужно выявлять, такие случаи, о них нужно говорить, они должны быть причиной для создания трибуналов, а не только каких-то разговоров в общественных площадках. Ну, это первое, но если уже вообще говорить про участие иностранного, ну, в кавычках, иностранного легиона в этой войне, но это, во-первых, это беззаконие, а во-вторых, они не должны входить в зону действия мирового законодательства, которое касается пленных и прочих всех этих дел. Это легитимные цели. Если они идут на сафари, а они говорят, что они идут на сафари, ну, значит, я эту историю про эту девочку я тоже читал, и у меня точно такие же ощущения, как у тебя, возникли один в один.
1: Так я еще думаю, знаешь, о внутреннем факторе, о польском. Ведь гробы идут, идут и идут, и этого нельзя не замечать. Им рано или поздно надо будет как-то реагировать на это, на все.
5: А знаешь, это ситуация, которая такого плана парадоксального. С одной стороны, идут гробы, надо на это реагировать, а с другой стороны, это только разжигает вот эту националистическую такую, знаешь, вот так, пленку такую снимает глаз. Ну, а что, мы великая нация? Ну, хорошо, они поехали, там постреляли, но мы же сейчас вот такие, как мы есть, они взяли эту девочку, убили. Нет, это только разжигает националистические настроения. Я, понимаешь, мимо населения это все равно проходит незаметно, а вот националистические круги для этого находят для себя такую пищу, которая подпитывает их желание еще больше воевать. Ну, что касается Польши, здесь сложно говорить, знаешь, после всех этих лет исторических, хочется только сказать словами Черчилля, но повторять их не буду, и так все знают.
1: Слушай, да, должны заканчивать, минута осталась. Йохан Вадефуль сделал заявление. Пример Украины, говорит он, показывает, что военные возможности можно развивать, наращивать гораздо быстрее, чем мы это делаем в Европе на протяжении последних десятилетий. Слушай, заметь, про инновации, про технологии, про развитие промышленности, про агропромышленный сектор больше никто не говорит.
5: Да, они поняли, что в Германии это очень важно. Они поняли, что меньшими затратами можно получить больше. Это их интересует больше. Политика в этом плане второе место.
1: Благодарю, Александр Сосновский. Саш, спасибо огромное за подключение. И я, кстати, напомню, что перед специальной военной операцией они, опираясь на данные разведки, немецкая элита, окружение канцлера, уходили все в бизнесы, связанные с сжиженным природным газом. То есть они готовились, они знали, куда идут. И поэтому все, что происходит, это для них желаемое. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
6: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. Силы ПВО перехватили 18 дронов над Ленинградской областью, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, в промзоне в Киришах в результате атаки вспыхнул пожар. Специалисты МЧС и Леноблпошспас приступили к ликвидации возгорания. Ночью в регионе объявлялась угроза воздушной атаки. Росавиация тем временем сообщила об ограничении полетов в аэропорту Пулково, уточнив, что меры приняты в целях безопасности. Этой ночью и ранним утром российские войска поразили цели на Украине. По данным мониторинговых каналов, под ударами беспилотников типа «Герань» были объекты в Днепропетровске и области, Полтаве и окрестностях, а также в Киевской, Одесской и Харьковской областях. Какие именно цели поражены, не сообщается. Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике медика, подозреваемого в госизмене. Житель Донецка установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений российских военных на территории Харциска и Макеевского муниципального округа. Кроме того, он доносил украинским кураторам информацию о поступающих в медучреждения пациентах, раненых в результате обстрелов украинских боевиков. Ряд союзников Соединенных Штатов, включая Канаду и Великобританию, считают, что существующая система международной безопасности и торговли фактически разрушена и призывают Европу взять на себя формирование нового мирового порядка. Как пишет Bloomberg, канадский премьер-министр Марк Карни заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, что будущая архитектура международных отношений будет выстраиваться именно в Европе. По его словам, миру необходимо создать более справедливую и процветающую систему на фоне ослабления прежних правил. Глобальные лидеры пересматривают отношения с Соединенными Штатами на фоне политики «Америка прежде всего», проводимой президентом Дональдом Трампом, говорится в статье. Его решения, включая введение торговых пошлин, давление на союзников по НАТО и жесткую внешнюю политику, усилили напряженность в традиционных альянсах. В материале отмечается, что ряд стран стремится усилить координацию между собой, чтобы противостоять переходу к политике жесткой силы, которую, по их оценке, проводят Вашингтон и Пекин. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в союзах возникло больше напряженности, чем допустимо, и странам необходимо совместно реагировать на изменения. Президент Франции Эммануэль Макрон также подчеркнул необходимость усиления европейской автономии в сфере обороны. Свыше 20 человек погибли при взрыве на заводе по производству фейерверков в центральном Китае. По данным СМИ, в результате взрыва погиб 21 человек, еще 61 пострадал. Председатель КНР Си Цзиньпинь после трагедии поручил властям усилить проверку рисков и контроль опасности в ключевых отраслях, улучшить управление общественной безопасности и обеспечить безопасность жизни и имущества людей. Причины взрыва устанавливаются. Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
7: Иран готов к переговорам с США по своей ядерной программе. Для завершения военного конфликта Тегеран введет ограничения на обогащение урана, а также сократит запасы ядерного топлива. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
8: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.
9: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.
10: Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайф.
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
2: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком.
0: Соловьев Лайф.

0: Макс, вы перешли, нет?
1: Но, Макс, во всяком случае... так, Макс, это тоже подписывается, да, есть.
0: Да, все, давайте все. Зайдем, подпишемся на канал Макса Багдасаров, так он и называется. Семен Аркадьевич, новые угрозы от Трампа в отношении Ирана, говорит одно, делает другое. Как оцениваете в целом ситуацию там?
1: Ну, у Трампа есть два варианта действий. Один – это длительный, но я считаю наиболее реальный и эффективный – это продолжение блокады побережья Ирана и введение дополнительных ограничений на поступление в Иран продовольствия и другого, значит, снабжения с территории других государств, в том числе с севера и запада, так сказать, да? Что касается блокады, то, конечно, блокада направлена, в первую очередь, против нефти. Продажи нефти на сегодняшний день действительно в Иране складывается непростая ситуация с реализацией нефти. Это очень грозит серьезная проблема для нефтяной промышленности Ирана, являясь основным поставщиком валюты. И, кстати, проблема для Китая, куда 80% идет иранская нефть. Кроме того, если эта блокада будет распространяться, судя по всему, так, и на поставку в Иран продовольствия морем, то это усугубит ситуацию. А потом уже на фоне ухудшающейся ситуации экономической, она ухудшается, там сейчас по официальным данным Министерства труда Ирана, уже с начала боевых действий 1 000 000 человек лишились рабочих, ну, что естественно, потому что идет война, бабеж, предприятие и много чего другого, да, то тогда вот на этом фоне запустить процесс действия оппозиции внутри Ирана, как общеиранский, так и сепаратистский. Это время, это полгода-год. Есть такое время у Трампа, а самое главное, это соответствует его характеру, когда он хочет быстро-быстро все решить и с ударами в барабан поверх себя победил. Значит, остается военный путь. Какой? Это, ну, наиболее эффективно было бы взять под контроль Армудский пролив. Да? Значит, второй вопрос – это, значит, попытка найти и вывести вот этот высокообогащенный уран, 400 с лишним килограмм, что они пытались сделать где-то месяц назад, наверное, да, чуть меньше, когда были бои под Исфаганом, где высаживался десант американский, и была на самом деле спецоперация. Ну, по этому теме, чтобы кто-то не говорил, об этом очень подробно рассказал бывший командующий корпус стражи Исламской революции, ныне занимающий ряд очень высоких должностей, не буду всех перечислять. Мохсен Резаи сам выходец из этого района, он с племени Бахтияров, входящий в систему, значит, народа луров, которые там живут компактно. Да? Там действовал, кстати, племенной Басирч на базе племенного объединения Бахтияров, который тоже участвовал в атаке на американцев, сопротивляясь им там, и так далее, и приняв участие в этом разгроме. Что касается Персидского Армузского пролива, то там сейчас снова началась активизация. Но я сейчас расскажу, в чем суть, почему так трудно американцам будет взять этот пролив под контроль. Для того, чтобы взять под контроль пролив, нужно взять ключевые острова, которые... Значит, контрольный выход. Это, прежде всего, непотопляемый авианосец, самый большой остров Кешем. Также большой малый дом Абу-Муса и Ларек. Вот эти острова, которые закрывают вход и выход из Армузского пролива. Так ли это? И взять какую-то часть побережья, вот где, ну, в районе Бандер-Аббас, это провинция Хормузган, так сказать, порт Шахи-Траджаи там и так далее. Это очень сложная задача, да? Ну, почему? Дело в том, что иранцы время не теряли за эти годы. Они сделали очень большие выводы из Ирана-Иракской войны, например. Ну, они, например, тогда тоже была танкерная война в Персидском заливе, когда иракцы пытались потопить иранские танкеры, иранцы – иракские танкеры и кувейтские танкеры. И тогда Кувейт обратился за помощью Соединенным Штатам, чтобы они помогли им как-то это дело разблокировать. Тогда американцы послали достаточно большую группировку своих кораблей в Персидский залив, и была начата операция «Богомол». Значит, в ходе этой операции американцы разгромили, естественно, иранский флот, который пытался это стандартным классическим способом противостоять американцам. Да? После этого иранцы сделали вывод, что да, флот, ну, может быть, и надо где-то укреплять, но ставку надо сделать на другую систему, в том числе контроля Персидского залива, вернусь, Армузского пролива. Какую ставку? Первое. Они за эти годы создавали там большую массу москитного флота. Это быстроходные катера, которые, значит, вооружены определенным вооружением, как правило, торпедами или противокорабельными ракетами. Ну, например, такой катер быстроходный, как «Зульфикар». Да? Он может нести две противокорабельные ракеты, относительно небольших, действующие на небольшом расстоянии, там, да? И крупнокалиберный пулемет. Или катер создан на базе быстроходного британского спортивного катера. Можешь представить, да, свою скорость какая там. Да? Туда устанавливается торпедный аппарат, значит, еще что-то. И вот таких у них тысячи. И вот такие мини-катера, 50-100 штук, 30 штук, нападают на один американский корабль и отгоняют его подальше. А для того, чтобы высадить десант на этих островах, надо что сделать? Надо войти в Армузский пролив. А он очень своеобразен. Да, он

0: во-первых, небольшой по ширине, в самом коротком месте 39, скажем, чуть меньше, в самом широком 97 километров, и длина вот так 147 километров. Ну, значит, поэтому, а там есть много мелководья. Большим кораблям американским, если не идти по тем направлениям, которые уже известны, там, где можно проходить глубоководные, очень трудно идти туда в таком количестве, так сказать, да? Поэтому, когда действия этих, значит, кораблей десантных, которые они, если задействуют, будут входить туда, можно представить, как будет работать москитный флот иранский. Плюс они на всех этих островах и прибрежных материковой части Ирана создали так называемые ракетные города с большим количеством беспилотников, ракет и много чего другого, так сказать, да? Ну, вот я приведу один пример. Есть у них, например, такая, ну, аналог, это ответ американского «Хаймерс». Называется «Фатех-360». Это, у них есть очень известная ракета с вершины четвертого поколения, она очень хорошая. Это «Фатех-110». Вот это уменьшенная копия этой ракеты, но она на в конечном моменте удара развивает, значит, гиперзвуковую скорость, там сколько там махов и так далее, и так далее. Это достаточно большая ракета, значит, она летит на 110 километров. Значит, да, ну, это «Рексин 7 залп огня» не считает. Да? Значит, и большим, значит, боеприпас. Вот 110 километров, и вот те ТТХ Армузского залива, который я сказал. То есть они покрывают все. И таких систем только одно, я вам говорю. Их, у них было официально полгода, год на 1800. Сколько сейчас? Может, 2000. И они все находятся в укрепленных районах. Дело в том, что вся сама география этого региона, там очень много туннелей прибрежных, там еще чего-то, еще чего-то. Они это все усовершенствовали, окопались и так далее. И они находятся в очень хорошо защищенном месте, так сказать. Да? Вот и пусть высаживают, попробуют десант. Это очень трудно сделать. Да, это можно представить, какие потери будут у американских десантников еще до высадки десанта. А уж после высадки десанта, ну, как говорится, без комментариев. Дальше. Они сделали хороший вывод в целом по возможной обороне. У них 31 Астан в Иране, 31 областей в Иране. Там разбитые на соответствующих Шахристанов, районов. Вот эти, вот эта территория Ирана, все 31 Астан и все Шахристаны, разбиты на 16 округов корпуса стражи исламской революции. Действуют они в значительной степени децентрализованно. То есть, если командующему одной из этих округов кажется, что надо нанести ракетные удары или беспилотники по объекту X враждебных сил, то он не будет звонить в Тегеран и спрашивать в объединенном штабе, значит, армии и корпус стражей санкций, а можно я нанесу? А тебе говорят, да подожди, мы изучим. Пока буду изучать, все там, актуальность закон. Нет, он сам имеет право наносить эти удары по этим местам, как и имеет право в случае необходимости, значит, применить силу по подавлению мятежа внутри своего веренного территории. А как тебе это? Да? Там есть чему поучиться, так сказать, да, у них. Кроме того, они создали эффектную систему Басиджа. Басидж – это вообще ополчение на 6 низких миллионов человек, там разные цифры, не суть, нет. Он разный, в том числе есть племенной Басидж. Вот Бахтияры – там явно был племенной Басидж. Это не просто пришли, оружие раздали. Нет, он более-менее структуризирован. Он входит в состав Корпуса Стражи Исламской Революции и на местах тоже в той или иной степени подчиняется вот этим окружным начальникам, так сказать. Если возникнет необходимость, он может право их тоже применить. И вот сейчас они в короткий срок развернули 1 000 000 басидж. Они по полной армии и корпус стражи исламской революции. Это подготовленные люди. Это не просто там ходят, курят, чем-то занимаются, а потом в один день взяли призыв. Нет, они периодически проходят обучение. Он разный, я еще раз говорю. Обучение, учение и так далее. Потом работают. У них есть прям целая привилегия. Студент в системе басидж, он может там закончить вуз, поступить, ну, дать ему хорошую работу. Ну, там это целая система, так сказать. Да? Эту систему они создавали десятилетия. Теперь вот как же быть-то Трампу-то в этом плане? Нахрапом-то не получится. Да еще теми силами, которые располагают в регионе 50 тысяч. Да что такое 50 тысяч? Да ни о чем. Для того, чтобы оккупировать Иран, они еще лет 15 назад, 10 точно, я помню, говорил в эфире тоже много раз, они рассчитывали, что уже от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Это тогда, когда эта система еще, кстати, развитие было, так сказать, да? Значит, а откуда они столько войск? На базе какой территории они-то развернутся? Как это вообще? Это вообще нереалистично. Поэтому реальный путь – это вот этот, значит, вот то, что я говорю, это блокада, санкции и постепенное разрушение изнутри, потом использование оппозиции. Кто будет работать с оппозицией? Когда говорят, что у Израиля и у США нет списка, это ложь. У них есть, они десятилетиями работали. Они десятилетиями работали с организацией Моджахединов, иранского Моджахедин Хаунд, который является главным организатором национального союза сопротивления Ирана, работали с монархистами, какой бы там ни был Шахзаде Кирзап Пехлеви, там еще много-много других. Они работали с сепаратистскими курдскими организациями. Ну, вот курдские проблемы, я знаю, так, в общем-то, неплохо, так сказать, да, скажем так. Когда у нас некоторые говорят, да кто же разберется в этой курдской проблеме, думаю, зачем тогда вы на этих должностях взяли бы, ушли откуда? Это очень великолепная проблема. Кстати, в свое время в Российской империи, в Советском Союзе были выдающиеся курдологи всех времен и народов. Вот два особенно. Это Иосиф Абгальевич Орбели и Минорский. Сейчас, я не знаю, есть, нет. Тебе известно, ты там в информационных кругах крутишься. Мне неизвестно. Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Да. И вот у американцев они есть. Другое дело, а как с ним прислушаться Нетаньяху или Трамп? По принципу, доложь мне, что я хочу знать, а если доложил, ты дурак, иди отсюда, я сам приму решение, ну тогда получается вот то, что и получается. Вот то, что и получается. У них, кстати, в свое время был такой, вне всякого сомнения, гениальный человек, слава богу, на бабе погорел, уволили. В последней должности он был директор ЦРУ. Это Дэвид Петриус, бывший командующий, значит, американскими войсками, коалиционными силами в Ираке, потом в Афганистане. Да? Я очень внимательно за ним следил, как он делал в Афганистане и в Ираке, и, ну, силу целого причин. И потом, это гениальная личность. Он сейчас, когда его убрали, там, ну, тоже его пользуешься, женщина интересовалась, что в Америке тоже нельзя. Значит, убрали, слава богу, так сказать, для иранцев. Да? Значит, и он как бы занимается коммерцией. Он сейчас периодически тоже выступает, объясняет. Я вот внимательно последний раз читал, что он, например, говорил о влиянии движения «Талибан» на пакистанское движение, значит, которое там происходит как по линии «Талибан», это Шура Квиты, так и армия обороны Белджистана. Ну, занимается, что человек увлечен этим делом. Да? Я думал, может, он какого-то ближневосточный корень имеет. Да нет, оказывается, предки из Голландии. Откуда он взялся, бог его знает. Значит, ну, он есть. Но таких сейчас, если Трамп наберется смелости и вернет его, скажет, ладно, блин, я уж сколько там бабок горел, ничего нормально, ты давай иди возглавь, то так, я буду слушать тебя, то такие люди способны это сделать. Если таких людей нет, и они все поувольняли, там, вот, вспомните, чистят свою разведку, очистят кого? Кто много знает, и часть оставит свою позицию. То тогда они, я не знаю, куда забредут. Вот этими наскоками на Ормузский пролив, но это невозможно решить. Их можно только принудить экономически. И действия изнутри, внутри действия вообще национальную оппозицию и сепаратистскую оппозицию. Да? Вот поэтому, Сергей, вот такая ситуация. И как влияют иранские события на мировой порядок, ну мы видим. Все забыто. Сейчас только там, да, все. Ну, Баб-эль-Мандебский пролив, говорят, что перекроют хутиты, не перекроют. У них нет сил и средств для этого. Силы своего отвлечения, я мог бы тебе рассказать, это еще часа полтора-два надо.
1: Да? Да, они могут отдельно... А вот я должен успеть задать еще один вопрос. У нас давай. С вами, ну я подскажу, там 6 минуток будет. Вот в традиционном, мы, когда вот с обывателем говоришь, говоришь, что такое Хизбалла, и вот тебе описывают, Хизбалла это вот некие там террористическая организация, говорят, бегают в тапочках с гранатометами, а заходишь в Ливан и смотришь, это ключевая политическая сила, представители Хизбаллы занимают ключевые посты, они вместе с коалицией других партийных сил имеют большинство в парламенте Ливана. И когда Израиль ставит задачу и требует от Ливана разоружить Хизбаллу, уничтожить Хизбаллу, это же звучит на нормальном языке, на человеческом. Это значит, уничтожьте Ливан, сами причем. Это с Ливана требует. Разоружите Ливан, потому что других вооруженных сил нет. В этой конфигурации война не закончится никогда при таких требованиях. Я правильно понимаю?
0: Значит, тут двойной момент есть. Хизбалла очень своеобразная организация. Она, с одной стороны, да, составляет часть политической жизни Ливана. Непосредственно члены Хизбаллы, 13 человек ходят в парламент. Из ашиитов там еще есть Амаль, ее бессменный лидер Наиб Бери. Уже, я не знаю, лет 30, наверное. Потому что с какого-то года возглавляет Ливан, так сказать, ливанский парламент, там шииты должны парламент возглавлять, да. У них есть союзники, так сказать, да, например, армянская партия Дашнак Тютюн, которая имеет 6 мест в парламенте, так сказать, да. Хизбалла 2 человека имеет правительство, они сейчас уже не доминируют в правительстве, да. Да, с одной стороны. С другой стороны, хозяева Хизбаллы расположены не в Бейруте, а в Тегеране. Дело в том, что для Хизбаллы духовным лидером, главным, является, согласно их мировоззрению, кто бы ты ни был, это отдельный вопрос, не будем сейчас пока больше сильно по Ирану, это духовный лидер Рахбар, который сидит в Тегеране, там находится. Да? Вот это парадокс. Поэтому сказать, чтобы весь Ливан поддерживал Хизбаллу, я бы так не сказал. Среди христиан очень много противников Хизбаллы. Да? А они не понимают, почему они должны страдать. Значит, и Израиль тут проводит очень грубую, зачастую примитивную политику, значит, настраивает свою войну против христиан. Дело в том, что в той же долине Бекаа и на юге Ливана живут много христиан. Да? Много христиан. Вот в долине Бекаа там такая чертополосица. И, значит, шиитское село, значит, христианское село и так далее, и так далее. И когда христиане страдают от бомбежек, зачастую изначально там против ряда селений, там, просто не знаю, что это христианские селения, выкорчевывают оливковые деревья, там, конечно, это настраивает часть населения против Израиля. Но большинство христиан, большинство суннитов и значительная часть друзов не поддерживают Хизбаллу. Это правда. Разоружить ливанское правительство, по определению у них таких сил нету. Хизбалла, хотя относительно небольшая структура, я думаю, сейчас реально 6-7 тысяч бойцов, не более. Она отличается высокой степенью готовности, очень высокой идеологической мотивацией и, значит, умением вести бои. Вот есть такой город, 4-5 километров от израильской границы, Бен-Джибая. Израильтяне прошлую вторую ливанскую в 2006 году в течение месяца больше, все война пока пытались его взять, каждый раз 20, как вот сейчас Трамп докладывает о победе над Ираном, докладывает, все, Бен-Джубайль взят, а потом, причем действовали значит, особо отборные части, это значит, бригада Галани, так сказать, так далее, не могли взять. Сейчас то же самое. Они что делают? Они окружают его и бьют, вот метод сектора газа, бьют авиации, артиллерии, а внутрь войти не могут. А действует 98-я дивизия. Израильская, две бригады, спецсооружения, то есть по численности приблизительно как численность всего населения этого 20-тысячного городка, являющегося одной из оплотов Хизбалла, а сопротивляется несколько сотен бойцов Хизбаллы. То есть высокая степень подготовки. Да, у них нет ПВО, ничего много нет, но они очень активно действуют. Собственно, сейчас для израильтян был абсолютно большой сюрприз, это используется оптиковолокнистых вот этих беспилотников. Поэтому в Израиле сейчас тоже нарастает недовольство Нетаньяху. У них в этом году выборы, в 2026 году, уже создана коалиция Лапида Беннета, которая ставит собой целью свержения, убрать Хизбаллу. Это подогревается в ситуации, что значит, Нетаньяху поддерживает ультраортодоксальные партии, Бен-Гвир, Смотрич и так далее, которые много кричат, но их люди, которые за них голосуют, не хотят служить в армии, не хотят там еще чего-то. А это раздражает многих израильтян, которые не понимают вообще, что происходит, так сказать, и надо ли это им. Вот так ситуация обстоит. Там в Израиле точно не все просто. Многие люди понимают, что, слушай, ну нельзя воевать со всеми. В свое время начальник генерального штаба израильской армии Илья Замир, значит, очень толковый генерал, так сказать, очень толковый такой генерал, значит, очень, видать, принципиально, он говорил Нетаньяху, мы не можем воевать с родным фронтом. Нам надо, внимание, сосредоточиться на сирийской границе. Нам надо на сирийском направлении, потому что оттуда нам угрожает опасность в виде турок. Турки уже не только Эрдоган, и руководитель Меджилиса говорит о том, что надо, значит, с Израилем будет расправиться и освободить Иерусалим, потому что мы когда-то там были. Да мало ли кто был в Иерусалиме. Я тебе скажу, минут 15 буду перечислять, кто там был. Да? А Байрактары, братья, планируют в ближайшее время разработать программу по изготовлению в Турции 1 миллиона беспилотников. Интересно, против кого это будет направлено? Против двух государств. Вот эти. Очень дипломатично. Вот 2-3 года назад турки испытали ракету «Тайфун-1» из Ризе. Ризе – это родной город Эрдоган. Эрдоган – такой же турк, как и китаец. Он, как известно, лас. Это исламизированный мингрел, одно из супенесов грузинского народа. Как и его основной оппонент, бывший, наверное, можно сказать, уже значит, мэр Стамбула, имам Оглу, он тоже лас. Да, он тоже лас. Вот два грузина поспорили, кто же круче турок, так сказать. Да? Ну, бывает. Я, кстати, симпатизирую мэру Стамбула, так немножко знаком, значит, но очень толковый человек, нормально. А иначе у нас, правда, иногда чушь такую несут по поводу турецкой оппозиции, думаешь, господи.
1: 20 секунд, Семеркович.
0: Ну, в общем, ситуация непростая, Сергей Сергеевич. Мы будем много-много чего еще видеть в этом развитии. Нам очень важно сейчас тем, кто занимается у нас постсоветским пространством, обратить внимание на Южный Кавказ, где дела запущены очень сильно, и на Центральную Азию. Есть ли у нас такие специалисты? Нет, я не знаю. Пока я не вижу чего-то такого конкретного.
1: Ну, судя по происходящему, думаю, вопрос оставим с вами деликатно открытым. Семен Аркадьевич, благодарю вас. Семен Аркадьевич Багдасаров. Пламенный, четкий и максимально квалифицированный. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы – С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Завязывай играть в войну на экране.
4: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
3: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
5: Все идет через компьютер.
3: Пульт в руках. Дрон в небе.
6: Шанс на выживание давать такому противнику не надо.
3: Решение на тебе.
7: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
3: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
8: Голова должна быть холодной.
9: Это мужская работа.
3: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
10: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: Первая африканская женщина, получившая Нобелевскую премию мира в 2004 году, была родом из Кении. Вангари Мута Маатай была основательницей движения «Зеленый пояс», которое посадило более 51 миллиона деревьев по всей Кении. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
1: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
0: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
2: Их миссия – порядок. Их работа – идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.
0: Традиционная политическая система Великобритании рухнула, констатирует издание Bloomberg. Опросы показывают, что на выборах 7 мая лейбористы и консерваторы уступят сотни мест оппозиционным партиям. Михеев говорит. Сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
3: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
4: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор, это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
0: Иран готов к переговорам с США по своей ядерной программе. Для завершения военного конфликта Тегеран введет ограничения на обогащение урана, а также сократит запасы ядерного топлива. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
3: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.
5: «Все для фронта, все для победы». На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родина-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти, наша история, наша гордость.
3: Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье

0: О чем сегодня хочешь поговорить?
1: Все балаклавы одевают, поехали.
2: Прямо! Прямо! Прямо!
3: Пошел, пошел, прямо! Пошел.
4: Работай, Дамон! На пол! На пол, я сказал!
5: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол!

0: Рейд с Сергеем Карнауховым. Скоро на Соловьев Лайф.
1: Их миссия — порядок. Их работа — идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи вневедомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России.
2: Соловьев Лайф.
3: Доброе утро, с вами Сергей Карнаухов. Заходите, подписывайтесь на канал в Максе Карнаухов. Мы продолжаем. У нас сейчас с вами еще один блок, и потом сюжет с фронта. Вы знаете, что Владимир Рудольфович Соловьев ездит каждую неделю на передовую. Колоссальная работа делается. Знаете, я вот короткую ремарку все думаю, когда есть, будет возможность сказать, вот сейчас скажу. Я, когда началась специальная военная операция, был в одном из музеев и смотрел фотографии времен Великой Отечественной. И вот, знаете, фотографы тех времен делали снимки, руки крупным планом. И ты смотришь на руки, замираешь, и все воспроизводится. Ты вдруг понимаешь, что пережили эти руки, что вообще ощущал этот человек. Ну, фотографии крупным планом, черно-белые, когда в морщинах собиралась у бойцов грязь, копоть, порох. И ты вот на это смотрел и понимал, что это потрясающая фотография. И это была летопись. И она сохранила нам лица этих людей, героев. И потом во время одной из поездок, я помню, я приехал. Много интересная поездка была. И один из парней мне сказал там удивительную вещь, важную для меня. Он сказал, что я здесь встретился со своим дедом. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, понимаешь, вот эти вот парни, это и есть те люди, которые когда-то воевали в те годы Великой Отечественной войны. Я встретился с самим собой. Мне эта аллегория очень понравилась. И когда я сейчас вижу поездки Владимира Соловьева на передовую, для меня это вот та летопись, которую, по большому счету, вот так системно, глобально ведет только он один. Поэтому в 10:30 очень важный сюжет, посмотрите. И еще, мы ездили в Туапсе, и я хочу сказать, что мы должны помочь этому городу, поэтому СВР-фонд проводит сейчас специальный сбор для решения задач по и очистке пляжа, и в целом по помощи людям, потому что там вот марафон по сбору. Ну, давайте поставим его, да.
0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Сейчас у нас на связи Василий Дмитриевич Вакаров. Давайте его подключим. Василий Дмитриевич, доброе утро.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ведущий.
3: Василий Дмитриевич, хотел поговорить с вами о том, что было в частности в Армении по заявлениям Зеленского, по его реакции на нашу уже просто констатирующую угрозу. Мы объясняем ему уже вот таким жестким языком устами Минобороны. Давай отпразднуем. Будет перемирие? Получится или нет? Сможет он собладать собой?
4: Знаете, я внимательно смотрю и мониторю ситуацию на Украине. Заявления, пресса, публичные заявления, в том числе и Зеленского. И у меня такое внутреннее ощущение, что перемирия не будет. Потому что даже вот последнее, или как у нас говорят, крайнее заявление Зеленского, публичное, да, он описывает ситуацию на Украине, пишет, что вот русские продолжают бить, значит, ответ наш будет зеркальным. Поэтому, ну и кроме того, я вижу, как по состоянию на сегодняшнее утро, как ВСУ продолжает отправлять беспилотники на нашу территорию, на наши города. То есть нету такого, знаете, не то что ощущения, нету фактически реальной такой позиции у Зеленского, у окружения, у его окружения, это во-первых. А во-вторых, ну, в Ереване, когда Зеленский делал вот то самое, да, заявление о том, что 9 мая, значит, украинские беспилотники будут атаковать Красную площадь, это же он делал не для себя, раз. А во-вторых, давайте посмотрим, в компании кого он находился. Да? То есть это была вся Европа вместе с ним, так называемые лидеры европейских стран. А все это слышали, все это видели. Рядом с ним присутствующие, да, Урсула фон дер Ляйен, руководители всех европейских стран, или МИД, руководители МИДов Европейского Союза. Никто его не одернул. Никто не сказал ему, что послушай, ты что несешь, ну и так дальше. Поэтому, к сожалению, у меня ответ на ваш вопрос пессимистичен. Не настроен Зеленский на перемирие, поэтому, скорее всего, перемирия не будет.
3: Василий Дмитриевич, ну вот, знаете, заявление его я еще раз зачитаю. Вот он говорит: я не получал от России каких-либо официальных предложений по поводу условий прекращения боевых действий. Человеческая жизнь ценнее, чем празднование какой-то там годовщины. И он, вот СМИ пишут, что не выразил прямого согласия или несогласия, да, с предложенным России перемирием. Вот заявил: в ночь с 5 на 6 объявляет режим тишины, будет действовать зеркально, начиная с этого момента. Ну и некий Сибига. Так уже странно называть эти должности, министр иностранных дел, ну и так далее. Ну вот Сибига, да, эту должность занимает. Слушайте, ну вот, знаете, я о чем подумал, что вот 4 года человек, да, был актером, 4 года тяжелой войны, за спиной просто океан крови твоего народа, если он, конечно, себя ассоциирует с украинцами. Вот, и почему он не умнеет, почему нет этой зрелости, почему к человеку не приходит какая-то взвешенность? И это же касается всей политической тусовки.
4: Вот смотрите, когда вчера буквально, вот я отслеживал поминутно, сначала было заявление Министерства обороны Российской Федерации, четкое заявление, где по пунктам написано мотивы, причины, следствие и что дальше будет, если. Да? А вот буквально через там несколько минут украинская пресса, скажем, эту новость начала расширять по всей территории Украины. Причем расширять я имею в виду не просто вот СМИ, а знаете, вот там киевские местные паблики пишут, потом там житомирские, львовские или на юг там до Одессы. То есть потихоньку в течение получаса, ну, все ведущие украинские СМИ, которые есть на сегодняшний день, местные паблики, все написали вот это вот заявление. То есть это было очень четко услышано, увидено на Украине, да, потому что, ну, это серьезное заявление. Послушайте, когда Министерство обороны Российской Федерации по факту говорит, что киевляне, покиньте город, да, потому что в случае, если мы будем бить по центру города, ну, то есть это какое еще предупреждение должно быть? Я имею в виду для людей. Я имею в виду тех людей, которые сейчас живут на территории Украины. Поэтому СМИ не могли молчать. Я так, знаете, думаю, ну вот, значит, вот теперь должна быть реакция. Смотрю, реакция на все эти вот публикации, украинские даже, была одна реакция. Руководителя ЦИПСО, есть такой на Украине Коваленко, да, который директор вот самого важного ЦИПСО при Совете Нацбезопасности украинской, вот он отреагировал, и он написал: це брехня, вірити Росії не можна. То есть на русском языке он говорит, он все равно не верит. Поэтому сразу же, даже первый момент был в том, что мы не будем верить. Я отвечаю на ваш вопрос, почему не поумнел Зеленский и почему не поумнело его окружение. Вот вам ответ. Никто из руководства украинского, даже депутаты, там, Гончаренко, Железняк, которые называют себя оппозиционными, или там Разумков, то есть я могу перечислять, никто на это заявление не отреагировал. Понимаете, то есть все как будто в рот воды набрались, все испугались, и все ждут какого-то, какой-то отмашки сверху. Вот почему Зеленский ничему не учится. Он научился одному. И все его окружение, к сожалению, я говорю, к сожалению, для меня, потому что если бы кто-то из них хотя бы был маломальски, ну, скажем, разумным человеком, попытался критически мыслить, да, и мы бы видели реакцию, я бы ее точно увидел, я бы ее заметил. Но нету таких людей в окружении Зеленского. Все они живут, во-первых, в моменте, во-вторых, одним днем, в-третьих, гребут просто, понимаете, они воруют все со всего. Да, вот эти пленки, которые сейчас мы новые слышим, видим, заявления, они же получают долю от банков, от решения вопросов по нефтехиму, от энергетики, от войны, от убийств тех граждан Украины, они со всего получают долю. Поэтому единственный, которого, кого они слушают, ну, раньше они слушали Соединенные Штаты Америки, а сейчас они слушают две инстанции. Это Лондон и это Брюссель. Вот если им дают отмашку говорить что-то или делать, ну, они слушаются, и то не до конца. Потому что вспомним, давайте, заявление Зеленского, которое он 2 недели тому назад озвучивал. Да, говорит Зеленский, к нам обратились западные партнеры, чтобы мы не били вглубь России. А мы все равно будем бить. Поэтому это, ну, я так завершу свой ответ. Это безумный Зеленский, абсолютно обезумевший человек, может быть, даже уже и не человек, я сомневаюсь, и все его окружение, которое с одной стороны как бы вроде бы находится в оцепенении, а с другой, это внешняя картинка, а с другой, знаете, вот это вот, а где мое, а я еще себе не наворовал, а как вот, вот такое вот двуликое, но такое двойственное у них, у каждого из них вот состояние, поэтому не поумнел и уже, к сожалению, не поумнеет ни Зеленский, ни его окружение.
3: Василий Дмитриевич, я не утверждаю, но могу предположить, заявление, подобное тому, что сделано вчера Министерством обороны, делается не из-за плохого настроения или там, политической целесообразности, а исключительно и только на базе проверенной, обоснованной разведывательной информации о планах нацистского режима нанести удар в период празднования Дня Великой Победы. Поэтому мы это заявление сделали. Я не утверждаю, что это так. Но практика государственной деятельности об обратном не говорит. Это тезис первый. Теперь тезис второй. Мы находимся в условиях, когда любой беспилотник, который залетит на территорию России, или безымянная ракета, залетевшая на территорию России, будет объявлена запущенной с территории одного из полигонов Российской Федерации для того, чтобы сорвать мирный процесс, подставить Украину, нанести удар. Это первое. И второй тезис. Он касается того, что мы хорошо понимаем, что Брюссель, им вообще плевать на Киев, будет он стоять, не будет, сгорит центр Киева, окраины. Это, какая им разница? Чем хуже, тем лучше. А, соответственно, им-то сейчас будет важно пощупать, попробовать. Вот Россия сказала, и если сейчас будет нанесен удар, а мы не ответим, вот это конечная цель. Это их главная задача, показать всему миру, смотрите, нечего тут бояться, давайте бить и дальше по России. Она не ответит, даже если ударили в день Великой Победы. Вот сложность ситуации в чем. И вот тут, конечно, для нас вызов один из самых тяжелых.
4: Я с вами совершенно согласен в вашей оценке, реально согласен. И вот еще почему. Когда началось СВО, первые дни начало СВО, давайте вспомним, что делало посольство США, что делало посольство Британии и всех остальных стран. Во-первых, оно предупредило всех своих граждан, находящихся на территории Украины, покинуть города, покинуть Украину. Во-вторых, сами посольства закрылись и переехали. Кто во Львов, кто за границу. Это была реакция на военные действия. Я пока что не вижу реакции посольств Соединенных Штатов Америки. Ну, там посол еще есть, но она вот в переходном положении. Но главный – это посол Великобритании, Франции. Я не вижу реакции этих посольств на предупреждение нашего Министерства обороны. Ну, не вижу, нету этой реакции. Второе. Вы совершенно правильно сказали о мотивах, что если и когда беспилотники украинские, да, будут провоцировать или долетят. Ну, что значит если? Ну, смотрите, в городе Героя Москва, да, на днях в одной из зданий, где живут обычные люди, на Мосфильмовской улице попал беспилотник. Так что еще нужно ждать, что вы ссылаетесь на разведывательную информацию? Конечно же, конечно. Но тут еще и публично, вот очевидно, что украинский режим будет пытаться сорвать парад. Кстати, Зеленский в этом же заявлении в Ереване, он же тоже говорил о параде. То есть они, понимаете, их как будто коряжит, как будто у них какое-то, знаете, весеннее обострение, даже не весеннее, а вот от Дня Победы у них все вот такое вот возбуждение, потрясение, и они как бы, ну, пытаются оживить в себе самые худшие черты. Вот. А как можно наследить, как можно ударить? То есть вот для них, для нас День Победы – это праздник действительно со слезами на глазах, а для них это какой-то самый-самый черный день. Понятное дело, потому что они проиграли. Они проиграли в Великой Отечественной войне. Мы победили. Другое дело, что мы победили, тогда это было одно целое, тогда это был Советский Союз. А вот такая, скажем, роль Зеленского и роль его окружения именно оторвать часть победителей. Вот они же объявили себя жертвой, а не победителями. Вот. И мы видим, что с той стороны есть проигравшие, то есть те, кто нас напал в свое время, а с другой стороны есть часть бывших наших, которые объявили себя в жертвы. И вот такой вот у них симбиоз, а давайте мы жахнем вот как раз-таки в День Победы по Красной площади. Покажем, что вот мы сила, мы вот черная сила, мы на сегодняшний день победители. Вот как выглядит картина, ну, на мой взгляд.
3: А вы заметили воодушевление на Украине? Оно же, на мой взгляд, оно есть.
4: 8 мая... Не просто так на Украине объявили днем примирения. Да, есть же день примирения, как в Европе, вот и на Украине. Я же был, я жил там, я видел, я все это наблюдал. Каждый день, я имею в виду каждый день 8 мая, каждый год, как это все отмечалось. Перебивалась тематика потихоньку, и дальше вот 8 мая становилось главным днем, а 9 мая это, ну, знаете, сначала там 8 и 9 потом 8 и 9, но уже меньше. А дальше вот 8 мая, день перемирия, а 9 вообще никто не все перестал говорить. Поэтому оживление, безусловно, я вижу, я наблюдаю. Во-первых, Зеленского игра. А вот давайте мы в ночь с 5 на 6, то есть да, сегодня ночью, мы объявим перемирие, а потом, как говорит он, мы будем действовать зеркально. Что значит зеркально? То есть он до сегодняшнего дня четко не сказал, я буду придерживаться перемирия 8 и 9 мая или не буду? Это во-первых. И во-вторых, 8 мая на Украине будет праздник, а 9 нет. Поэтому здесь еще хитрость такая, знаете, ну давайте 8 мы бить не будем, а 9 таки вдарим. Ну, я прошу прощения, что я так говорю, потому что я вижу, как все это описывается в прессе, я вижу, как все это подготавливается. И это именно вот, знаете, это не то, что моя точка зрения и мои внутренние убеждения. Абсолютно нет. Я передаю настроение, которое я вижу, как это все происходит и как, к чему готовится на Украине вот сегодня.
3: Да, впереди, конечно, сложные дни. Прям сложные. Я понимаю, что нас будет испытывать руками Украины Запад по полной. Василий Дмитриевич, ну... Посмотрим, да, шанс же остается. Причем, заметьте, он как... Всегда важны слова. Это вот я все время настаиваю на том, чтобы научились говорить и называть черное черным, белое белым, чтобы вот этого не было. Вот украинцы научились сейчас этому. Они не говорят о перемирии. Зеленский говорит о режиме тишины, который... А режим тишины — это ничто вообще. Ты ничего не ответишь. Режим тишины, ну вот кто-то нарушил, где-то стрельнули, они из режима тишины вышли, вот и все, и начали шуметь.
4: Знаете, вы настолько правильно высказали только что такой термин, мне понравился. Слова прямого действия, то есть на украинском слова прямой идеи. То есть сказать нужно четко, определенно. Так ты придерживается перемирия с такого или нет. А вот это вот влияние, оно не дает не то что уверенности, а мало того, я скажу, что действительно дни, которые мы сейчас переживаем и будем переживать, они то, что Министерство обороны Российской Федерации предупредило и сказало, это очень правильно, это очень верно, потому что мы просто все должны осознать, что да, возможно, во-первых, провокация, возможно, во-вторых, удар. И быть бдительными, что вот я всех призываю сейчас, каждый на своем месте, неважно, в квартире, в доме, на улице, мы все должны быть бдительными.
3: Василий Дмитриевич, спасибо огромное за подключение. Василий Дмитриевич Вакаров, член Совета движения «Другая Украина», спасибо ему за подключение. Вам спасибо большое, что с 7 утра были с нами, слушали радио «Вести ФМ» и были с нами здесь на канале «Соловьев Лайв». Я прощаюсь, я Сергей Карнаухов. И зайдите, подпишитесь, канал в Максе Карнаухов, телеграм-канал Карнаухов. И, пожалуйста, не забывайте про наш сбор. Я с Туапсе в ночь вернулся вчера и скажу, что мы там находили возможности за свои средства покупали ноутбуки и планшеты для детишек, которые в этом остро нуждаются. Поэтому и ваша помощь нам очень нужна для того, чтобы туапсинцам сейчас помочь. До свидания.
5: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. Подразделения ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 289 беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты в Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областях, в Московском регионе, в республиках Крым и Татарстан, в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря. В военном ведомстве добавили, что с 7 до 9 часов утра силы ПВО сбили 43 украинских дрона. Пожар в промышленной зоне в городе Кириши в Ленинградской области, возникший после атаки беспилотников, локализован. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, минувшей ночью в регионе было сбито 29 дронов противника. Он отметил, что основной целью атаки противника был Кинев, крупное российское нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в городе Кириши. Повреждения обнаружены в части оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории Запорожской атомной электростанции после украинской атаки. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии. Специалисты МАГАТЭ посетили лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС спустя день после того, как станция сообщила об атаке беспилотника. Гендиректор Рафаэль Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов во избежание угроз безопасности. Ранее руководство станции уведомило экспертов МАГАТЭ об атаке украинских боевиков. Как сообщалось, никто не пострадал в результате налета беспилотника. Все системы станции продолжили работу в штатном режиме. Участвовать в конфликте на Украине ушли 7 тысяч наемников из Колумбии, сообщил президент Густаво Петро. По его словам, они погибают без причины, подчеркнув, что наемничество незаконно. В октябре прошлого года президент призвал колумбийцев, воюющих на Украине, вернуться на родину, заявив, что их используют как пушечное мясо. Колумбийский президент тогда сделал заявление на фоне сообщений о проблемах с увольнением и выездом группы наемников, а также данных СМИ о масштабной вербовке граждан страны для участия в зарубежных конфликтах. В феврале журнал The Economist опубликовал статью, в которой сообщил, что число колумбийцев, участвующих в зарубежных вооруженных конфликтах, достигло рекордного уровня. Людей привлекают высокие зарплаты и возможность трудоустройства. А вербовка, в том числе для участия в боевых действиях на Украине, ведется через соцсети. Операция Соединенных Штатов против Ирана не оказала существенного влияния на ядерную программу исламского республики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американскую разведку. В Вашингтоне по-прежнему оценивают, что Ирану потребуется около 9-12 месяцев для создания ядерного оружия, если он решит это сделать. Примерно столько же, сколько и в прошлом году. Запасы высокообогащенного урана в стране остаются в значительной степени нетронутыми и неучтенными, что, по мнению экспертов, является ключевым фактором для определения сроков создания любого ядерного оружия. При этом Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что целью военных действий против Тегерана является попытка помешать Ирану разработать ядерную бомбу. Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
6: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
7: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор, это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
8: Иран готов к переговорам с США по своей ядерной программе. Для завершения военного конфликта Тегеран введет ограничения на обогащение урана, а также сократит запасы ядерного топлива. Гаспарян. Сегодня в 11.00 на телеканале «Соловьев Лайв».
9: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.
10: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979...
2: Соловьев Лайв.
3: Доброе утро, с вами Сергей Карнаухов. Мы продолжаем. Еще буквально 7 минут, и я перейду к сюжету, который снял Владимир Соловьев во время своей поездки на предыдущей неделе. Туда, на фронт, это, как всегда, летопись, летопись наших героев. Но я вот, если позвольте, коротко несколько тем. Ну, одна из них меня, честно говоря, шокировала. У меня и в телеграм-канале, и в канале Макс есть видео. Я вот, с вашего позволения, не буду его показывать. Почему? Потому что, ну, неприятная ситуация. Мы уезжали вчера из Туапсе. Вызвали такси по Яндексу. Приехал таксист, который вышел... И тут же к нам подошел и очень нагло начал требовать такую же стоимость сверху. Мы немного растерялись, потому что не жалко денег. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что так нельзя. И вот он нагло требовал. Ну, мы его послали, конечно, он уехал. Вызвали следующее такси. Опаздываем уже на самолет. Выезд из Туапсе. Опаздывать нельзя. Большая группа съемочная. Там багаж. Приезжает следующее такси. И у меня и это видео есть в моем телеграм-канале «Карнаухов» и в канале «Макс». И в этом видео выходит, я ему говорю: слушай, ну ты-то на нас орать не будешь, что дайте мне двойную сумму сверху, наличкой, иначе я не поеду. А он мне говорит: в смысле, а вы мне не хотите дать сверху? Я говорю: нет, не хотим, есть агрегатор, тут написано, там есть процент чаевые, мы тебе чаевые оставим. Говорит: чаевые себе оставьте. Дайте мне...

руководство региона может заняться тем, чтобы навести порядок у себя на этом рынке транспортных услуг, и не потому, что нас обидели, нас не обидели. Я-то это зафиксировал и поднимаю сейчас. Просто представляю, что эти люди будут делать с туристами, которые приедут с детьми, у которых не так много денег. Они будут ставить вот так в абсолютно неловкое положение, когда человек будет опаздывать на самолет, или он будет с детьми кричащими после самолета стоять, ждать такси, он будет с него вымогать деньги. А я хочу напомнить местным силовикам и края, и Туапсинского муниципального округа, что то, что делают вот эти люди, это уголовное преступление. В УК РФ есть для этого соответствующая статья. А у вас есть закон об ОРД, пожалуйста, проводите оперативные мероприятия. Декриминализуйте рынок. Потому что к курортному сезону мазут уберут, а вот эту всю грязь не уберут. И они будут издеваться над нашим населением. И я считаю, что этим надо заниматься. И надо сделать так, чтобы случай, когда таксист отказывается вести, у меня на видео он кричит, да мне плевать на этот Яндекс, пусть меня исключат, я все равно буду зарабатывать, и никуда вы не денетесь, других машин здесь нет. И правда, а других-то машин нет. Соответственно, если не можете решить, обратитесь к агрегатору. Если агрегатор не может решить проблему, пусть агрегатор вместе с региональными властями обратится к потрясающему министру внутренних дел Российской Федерации. Одной его команды достаточно, чтобы весь этот рынок немножко встряхнуть и привести в тонус, чтобы этого бардака там не было. Последнее скажу. Мы когда ехали, когда я начал объяснять третьему уже таксисту, что, понимаете, я говорю, вы представляете, мы с чем столкнулись, так нельзя. Он вдруг подумал, что мы ему не заплатим сверху, он остановил, сказал, выходите. Я вас не повезу, если вы мне не заплатите. В данном случае речь шла о 500 рублях. 500 рублей мы ему и больше заплатили. Вопрос вот в этом. То есть этого нельзя допускать. Частный случай. Я очень благодарен тому, что с нами это произошло, потому что я надеюсь, что я смогу помочь тем будущим туристам, которые в будущем поедут отдыхать, и, может быть, к этому моменту порядок наведут. Вот так. Еще. Я коснулся темы, я еще раз хочу сказать про то, что мне удалось завершить. Я 2 года потратил на написание книги, она будет предварительно называться «Суджа» с каким-то продолжением. Это книга о героизме разных людей, которые в период захода противники проявили себя совершенно потрясающе. Вы знаете, я в процессе поиска героев там, на территории Курской области, нашел человека, который занимает треть моей книги, зовут его Николай. Он смог в тылу акклиматизироваться, выйти к нашим, перед этим эвакуировав много людей с Суджи. И получил там задание, организовал средства связи, вернулся и несколько месяцев, находясь в Суджи, работал на наши вооруженные силы как военный разведчик, хотя до этого его единственная специальность была водитель санитарной машины. И вот он мне голосовые сообщения долго-долго записывал. И, знаете, я проследил вот этот генезис героя. Я такого, честно вам скажу, не видел. В какой-то момент он понял, что он не уничтожать противника больше не может. Сил никаких нет видеть то, что эти люди творят с мирным населением. И он начинает уничтожать противника. Подрывает, расстреливает с автомата, который трофеет у одного из противников. И я когда это все услышал, прочитал, и когда написал, в итоге я мечтаю о том, чтобы этому человеку дали награду. Буду писать ходатайство, но вот таких тихих героев, которые совершали вот такие потрясающие подвиги, а у человека гемодиализ, человек болеет, у человека куча диагнозов, и несмотря на это, в таком серьезном возрасте он совершал несколько месяцев в холоде, в этом голоде, совершенно невероятные подвиги, зашивал раненых, делал операции, вытаскивал осколки, вытаскивал тяжело больных, вывозил. То есть, господи, ты смотришь на наших людей и думаешь, как им не поклониться в ноги. И, конечно, я очень надеюсь, что книга будет прочитана, потому что я не рекламирую книгу, нет, я просто очень хочу и боюсь, что мы этих людей не успеем поблагодарить при жизни. Вот этого Николая, который в книге, в деталях, это документальная часть, где нет ни слова придуманного, монахи Горнальского монастыря,
Там тоже эти сцены описаны, тоже это потрясающие герои, они все подлежат награждению госнаградами. Тоже будем ходатайствовать, потому что, судя по всему, просто никто не оценил и не вник в масштаб того, что эти монахи в период захода противника сделали.

0: Отец Евгений, фантастический священник, который остался без глаза вот после последнего прилета. Я у себя в телеграм-канале в Максе выкладываю. Ну, посмотрите на него, сколько сотен человек он лично, этот батюшка, вывез. Получая контузию за контузией, ранение за ранений, не покладая рук, это все делал там, на территории Курской области. Описал в книге я и работу военной разведки. Надо было, чтобы кто-то хотя бы немножко эту тайну приоткрыл и показал, какие фантастические герои работают у нас там. И, конечно, мне очень хотелось показать роль следователей главного военно-следственного управления. Там будет герой, у него псевдоним Астраханцев, тоже в этой книге я его хотел, чтобы вы прочитали, как работают там наши военные следователи, вообще какую тяжелую работу они несут на своих плечах, и, конечно, отдельно, так знаете, мазками, но вы поймете между строк, что во всем в этом есть присутствие наших органов военной контрразведки, Федеральной службы безопасности, они тоже там есть, абсолютные все герои. Ну и последний, конечно, важный эпизод, я в начале эфира говорил, он касается КПП Суджа. Парни, срочники, остались там, отдали героически свою жизнь. Часть из них выжила. Командир КПП Суджи первый. Вспомню потрясающего парня Норка позывной. Он погиб там, на КПП Суджи. Вот о них, обо всех в этой книге все будет. Это документальная повесть. Суджи название. Ну, какое-то продолжение в названии будет. Посмотрим. Ну что, я вот вам так описал это все. И сейчас... Таких же героев вы сможете увидеть на экране канала «Соловьев Лайф». Давайте включим сюжет.
1: В зоне ответственности ПВО более 200 километров ответственной зоны.
2: Тяжело?
1: Тяжело, каждый выполняет свою задачу. Задача выполняется с 2024 года.
2: Вы кадровый?
1: Кадровый.
2: Когда закончили? И что?
1: В 19-м закончил Ярославское ПВО.
2: То есть ПВОшник-ПВОшник?
1: Так точно.
2: Но здесь пришлось осваивать новые формы и методы. Учили-то, наверное, работать с классикой.
1: Да, учили на радиолокацию. Здесь уже немного другие методы работы. Но, тем не менее, систем новых приходит очень много. Развиваемся, обучаемся. Личный состав мотивирован, готов к работе.

0: Есть! Есть!
1: Мы МОК, так там называемся, мобильная огневая группа. Можем на любую точку приехать, развернуться и начать уже работать.
2: Точки должны быть подготовлены заранее или вы можете приехать в любую точку?
1: Мы в любую точку можем переехать. Вот. На моей точке 42 сбития.
2: А вот. Как долго вы работаете, что 42 сбития?
1: Ну вот я закончил обучение в конце февраля. Вот. И за март-апрель, получается, мы наколотили 42 штуки.
3: Разведывательные ударные беспилотники летят типа лелеки. Вот, летят и камикадзе типа Рама-2Х, переданные странами НАТО. То есть типа Чайка, украинские беспилотные, в большом количестве летят. Лютый вот, в таком формате работает. Работает на предельно малых и больших высотах.
2: Чем убиваете?
3: Снова работа идет. Это стрелковое оружие, крупнокалиберное. Вот, ПЗРК.
2: Это МОГИ.
3: Это мобильные огневые группы, да. Посты. Вот, и расчеты перехватчиков.
2: Что наиболее эффективно работает у нас?
3: Неплохо показали себе БПЛА-перехватчики. Вот, дает нам право работать, избивать разведывательными беспилотниками в больших высотах. Вот, больше 3000.
2: Но самое сложное – это обнаружить и навести.
3: Да, обнаружение. Главное в работе – это обнаружение, своевременное обнаружение и выводы уже с борта, чтобы система обнаружила свой самолет и противник самолет. Дальше сделаю уже за расчетом.
2: Получается, у вас стрелкотня, у вас FPV-перехватчики.
3: То есть... И ПЗРК.
2: И ПЗРК. Какие ПЗРК?
3: ПЗРК «Верба» у нас. Эффективность я показала, да, работает неплохо. Процентное соотношение сбитий там у нее близок к 100%. Каждый расчет мой знает, я работал. Порядка больше, наверное, 40-50 реактивов мы сбивали «Вербы».
2: Реактивы – это то, что идет вглубь страны. Имеется в виду вот в Голуби, то есть куда? Это направление,
3: Калуга.
2: Которое
3: Калуга.
2: На Калуге.
3: Калуга, Москва, да. Дальше направление.
2: Так что вы на страже столицы.
3: Да. Я сказал бы так.
2: Враг откуда идет? С этой позиции.
3: Со 180.
2: То есть оттуда идет, да?
3: Да.
2: Такое ощущение, что здесь были траншеи времен Великой Отечественной.
3: Да, возможно.
2: Да, знаешь, чем эта война страшная, да? То есть воюем там же, где отцы и деды. Враг не пытается атаковать вашу позицию? Потому что из РЛС он же их видит.
1: Стараемся максимально замаскировать свою позицию.
2: Угу. Красиво тут поутру.
1: Да, как бы позиция хорошая, она находится на высоте, нам это тоже играет на руку. Как бы у нас... Радиогоризонт очень хороший.
2: Да.
1: Можем далеко улететь.
2: Конечно.
1: И антенну высоко не поднимать.
2: Ага, взвел, отцентрил. А что самое сложное в работе?
1: Самое сложное это вот выйти на цель нам.
2: Поймать ее, да?
1: Да.
2: А по управлению, если сравнивать с тем, с чем вы уже летали, с FPV и с прочим?
1: Проще некуда.
2: Теоретически, в какой-то момент времени вы вообще будете не нужны, да? То есть вы можете кнопку нажали, запустили, подготовленный.
1: В идеальных условиях эта система так и будет работать.
2: То есть все делает сама?
1: Да. Были такие случаи, вот боевой взлет и как бы... Мы по РЛС видим то, что вот мы полетели и видим борт противника. Мы отправляем автоматически к цели и все. Без помощи оператора борт самостоятельно вышел к цели и с помощью АУЦ мы ее поразили.
2: АУЦ это автоматическое
1: удержание цели. Да.
2: Ага.
4: Электродетонатор.
2: Как качество?
4: Хорошая.
2: То есть работают все?
4: Да.
2: И сверху снова так. А если, не дай бог, сюда прилетит, ничего ж не будет, правильно?
4: Они не детонируют, потому что там электродетонатор.
2: О чем речь? То есть это достаточно еще безопасно?
4: Да.
2: Подрыв дистанционно?
4: Естественно.
2: То есть по команде, да?
4: Да, сначала предвзвод идет, потом подрыв.
2: Угу.
4: Вектор взлета на 4 минуты.
2: Мощно. Так, и теперь ваше слово, товарищ Маузер. Здесь что удобно, уже развесовка, ничего не надо. Вывешивать изделия, как бывает в других, это все здесь лишнее.
4: Здесь уже, да. Руки от пульта.
5: Есть руки от пульта.
2: Убрали предохранитель.
4: Входим в безопасное расстояние. Борт готов.

0: Скорость 130.
1: Да.
2: Сколько у него высота? 400?
0: У него 440. Опускается до 400. Опять поднялся. Он вот так это идет. 420, 450. Скорость 118.
3: Зайти надо в куст?
2: Да. Все, в принципе, органы там управления у противников.
0: Да, он меня все видит, да. У вас расстояние?
1: Появился?
0: 500-600 метров. Никит, я делаю выбрать полет к цели.
2: Давай.
0: Пошел?
2: Забрало, да.
0: Все, забрало.
3: А ты дальше автомат работает?
0: Да, да, на автомате, я... вот он это... ничего не делает. Когда сейчас он будет подходить, вот 600 метров у меня до цели. Я ему говорю. 590. 580.
1: Я их фильмую постоянно.
0: 550. Ты сзади него прям. Вообще вы рядом.
1: Давай, давай, давай.
0: Вот он, все, нашли цель.
2: Подрыв цели.
0: Подрыв цели. Цель сбита. Уничтожение.
3: Ребята опытные, насколько они готовы? Кто вот эти ребята, которые сейчас работают в ПВО?
4: Ребята у меня нацелены, и мы замотивированы, потому что каждое сбитие приносит им определенный ажиотаж. То есть хочется работать все больше и больше. То есть самостоятельно развиваются в этом направлении.
3: А деньги приносят? За каждое сбитое дают?
4: Конечно, Министерство обороны за каждое сбитое выплачивает определенное количество денег.
3: А какой средний возраст?
4: Ну, от 20 до 45.
3: Да и довольно молодые.
4: Молодые.
3: То есть операторы помоложе, саперы и техники постарше?
4: Знаете, есть оператор у меня, который возраста 40 лет, вот, а управляет беспилотной системой лучше, чем 18-летний. Как будто он всю жизнь на компьютере работал.
3: Может, он работал всю жизнь на компьютере.
4: Об этом он не говорит.
3: Вы сколько уже воюете?
4: 22-го года. В основном все, я находился здесь только в разных подразделениях.
3: То есть для вас теперь это уже как родина?
4: Да, как родина уже.
3: А родом вы откуда?
4: Родом сам Самара.
3: Потомственный военный или первой семьи?
4: Первый.
3: Почему пошли служить и почему ПВО?
4: Наверное, скажу так, много было знакомых, много было друзей, которые занимаются различными делами на гражданке. Вот. Но почему-то я себя там не увидел. Захотел сам поступать, уже стать офицером, вот, защищать уже страну, вот, в качестве офицера, в качестве управленца.
3: После срочки или...
4: Нет,
3: сразу?
4: Сразу, да, после 11 класса пошел в училище.
3: Спорт?
4: Да, занимаюсь спортом, то есть война не мешает заняться собой.
3: Чем занимаетесь?
4: В основном тяжелая атлетика.
3: То есть лень бегать?
4: Да.
3: Ну, чем... То есть лентяй, да? Лучше, нет, нет. Лучше таскать, чем бегать, да?
4: Ну, мы совмещаем, без этого здесь никак.
3: Надо двигаться. Конечно. Ходить надо много, да.
4: Конечно.
3: Обучался быстро?
5: 21 день обучался.
3: А до этого чем занимался?
5: До этого летал на FPV-дронах, на
3: разведывателях. То есть лучше, когда уже что-то умеешь, да?
5: Да.
4: Знаете, в нашем батальоне не было операторов, и не обучались люди на перехватчике. То есть на обучение проходили здесь по местности, обучение было в порядке 3 недель. То есть это вот позволяет, чтобы человек, не обладающий навыками оператора, стать оператором и работать уже непосредственно в составе расчета.
3: Достаточно простые.
4: Да.

0: Здесь у нас представлен учебный центр, где происходит теоретическая плюс немного практическая подготовка курсантов, да, наверх личного состава, которые работают с комплексами ЛИС. Учебные классы сделаны для теоретической подготовки.
1: Здравствуйте, ребят.
0: Здесь представлен личный состав. Да, соответственно, здесь происходят теоретические занятия, где инструктора погружают полностью в тематику работы комплекса, теоретическую часть, из чего комплекс состоит, что в себя включает, какие особенности работы. Здесь видим, как происходит боевая работа беспилотно-воздушное судно противника и как идет поражение и правильность работы с комплексом. Здесь происходит работа на симуляторе у ребят. Здесь этапы ознакомительные с типом крыло. Здесь они оттачивают как раз свои навыки для начальной работы.
2: Опыт есть?
0: Есть, у ребят есть. Но редко бывает, что у кого-то опыт есть. Работаем с разным контингентом. Кто-то приезжает вообще
1: с нуля.
0: Ни разу не работал, да. Соответственно, нужно уделять чуть больше внимания.
3: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
4: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор, это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
3: Иран готов к переговорам с США по своей ядерной программе. Для завершения военного конфликта Тегеран введет ограничения на обогащение урана, а также сократит запасы ядерного топлива. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв». 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны. Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родина-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти, наша история, наша гордость.
1: Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье

0: Рейд с Сергеем Карнауховым. Скоро на Соловьев Лайф.
1: Их миссия – порядок. Их работа – идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.
0: Глава социально-демократической партии Германии заявил, что Европе нужно добиться вывода российских ракет с ядерными боеголовками из Калининграда в рамках политики контроля над вооружениями. Подробнее с Александром Тополиным. Сегодня в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
2: Одиннадцать часов три минуты в российской столице. Продолжаем эфир на телеканале «Соловьев Лайф». Подписывайтесь, друзья. Макс-канал «Соловьев». Макс-канал «Гаспарян». Наш благотворительный СВР-фонд. QR-код вы видите на экране. Если вам есть что сказать, поделиться чем-нибудь откровенным, поучительным, то Макс-канал «Гаспарян», там крайний пост, кружочек, анонс эфира, открытые комментарии. Пожалуйста, пишите. Но, во-первых, помните про действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Я каждый день это вынужден повторять, что до многих не доходит. Вот. А еще помните о том, что Сумбатович может провести репрессии. Я не люблю хамов. Вот, и амнистии у меня не будет, потому что Хрущев — это совершенно не мой герой. Вот, технические слова я произнес, теперь переходим к сути. Стабильность есть все-таки. Это прекрасно. Вообще очень радостно, когда есть что-то стабильное. Каждый день, утро я наблюдаю, видео со всех сторон, с комментариями, где чего. Вот сегодня я наблюдал из Чебоксаров. Прекрасно. Двигайтесь дальше в том же духе. Ну, а что я могу сказать? Я поздравляю депутатский корпус Государственной Думы, который не в состоянии, видимо... Может быть, у них просто отдельный какой-то интернет есть, где вот это все не происходит. Который не в состоянии принять соответствующие поправки к соответствующему закону. Ну, им некогда. Понятное дело, гораздо проще бороться с автоматами по продаже детских игрушек. Это же вот самое злободневное, что есть сегодня. А эти видео на радость Селюкам, да бог бы с ним. Правда ж? Вот, я тоже так считаю. Правильно. В Москве, да, определенные, конечно, сложности есть. Не работает мобильный интернет. Ну, со всеми вытекающими из этого последствиями ничего. Конечно, мы потерпим вполне себе каких-то жалких 4 дня. Ну, подумаешь, что такие, как Сумбатович, которые работают с информацией, они на многие часы выпадают из жизни, ну, потому что передвижение между эфирами, да, у тебя ничего не работает. Да это ерунда, мелочь, правда? Главное, чтобы в Житомире свет был. Вот я понимаю. Это абсолютно естественно. Ну, действительно, сам погибая, товарища выручаем. Мы же как бы все росли на этих великих поговорках. Ну вот я предлагаю не жаловаться, а реализовывать. У нас же это ж братья наши. В Винницах, во Львове. Уж какие братья в Киеве, так это ж вообще не описать, правда? Ну ничего, Санкт-Петербург потерпит, Москва потерпит. Ну, мне просто, знаете, тут другое интересно. Ну, хорошо, у нас параллельно я постоянно слышу жалобы там на работу малого, среднего бизнеса. А вот он вот сейчас вот как должен работать? Вот в условиях, когда у тебя все легло. Ну, вот они за счет чего должны функционировать? Вот те, у кого работа связана с интернетом. Не, я понимаю, в общем, это мелочь. Главное, чтобы на Полтавщине тепло было. Это наше-то, господи, что им не привыкать. Правда же? Вот, это же стабильный подход. Я с молодых ногтей усвоил. Ну, вот, после школы на сбор металлолома. Для Компартии Соединенных Штатов собираем. Прошли годы, я занимаюсь, в общем, ровно тем же самым. Ничего не работает, смс-ки даже не доходят. Нет, я понимаю, да, почему так происходит. И, в общем, здесь сложно кого-то обвинять, потому что, ну, действительно, условия такие. Всех предупредили заранее. Ну, просто когда параллельно я слышу про дух Анкориджа, ну, нет, это тоже, в общем, стабильно. Все же должно быть гармонично, правда? И дух Анкориджа, и отсутствие интернета. Все, у меня нету вопросов, я все понимаю прекрасно. Дело за малым. За самым маленьким пустяком. О котором мало кто предпочитает задумываться. А как это людям объяснять? Вот вам как? Вот какие слова я должен для этого найти? Я не знаю. Не, и все бы тоже ничего. Вы все взрослые. Сами знаете, где заначка хранится, ежели чего. А детям это как объяснять? Ну вот мне жалуются люди, ну Сумбатыч, ну сделай что-нибудь. Ну сейчас же все в электронном виде, вот, а как бы интернет нет. Ребенок как должен домашнее задание выполнять? Каким образом? А я откуда знаю? Не знаю. Хорошо, что я должен здесь сказать? Что у меня есть рецепт по этому поводу? Никакого. А его, собственно, ни у кого нету. А почему? Потому что никто же об этом не думал, да? О том, что мы сначала все цифровизировали, а теперь, когда встал вот этот вопрос, не очень понятно, что делать. Нет, ну то есть понятно, что, но нельзя. Потому что дух Анкориджа. Он же не должен пострадать, правда? Хохол не должен страдать, но ни при каких абсцессах. Да подумай, что у нас в Чебоксарах, подумай, что у нас в Туапсе, господи. Да главное, чтобы чубатое отребье не мерзло, не голода. Мы же все для этого делаем, правда? И у нас, главное, знаете, всегда радость. Нет, я понимаю, конечно, что, в общем, в контркультурных традициях эпохи перестройки было вот это, радоваться надо всему. Есть пиво – счастье, нет пива – вообще отлично. Не, ну это была контркультура. Я не готов к тому, что контркультура должна становиться, извините, смыслом бытия. И вот у нас счастье, новости. Зеленский, значит, в ночь с 5 на 6. Ребят, вы серьезно вот в это верите, правда? Вот мне просто интересно, вот то дурачье набитое, которое выскочило с радостными криками. Ага, вот стоило Минобороны пригрозить, и ЗЮС вспомнил, кто его дерет и кормит. Вы вот это серьезно пишете? То есть вы искренне полагаете, что люди глупые, да, которые вот это читают? Я просто интересуюсь. Нет, то, что вы дебилы невменяемые, я говорю изо дня в день. Вот это как бы блогер, это идиот. Просто я пытаюсь понять логику. ЗЮС, который, очевидно, совершенно 9 мая не будет в Киеве, правда же? Ну, вспомните, что его все последние годы там не бывает, он все время где-то. И 8-го, очевидно, он будет в какой-то европейской стране отмечать этот день, как он у них там, памяти, скорби, жатвы. Это уже у нас День Победы, у этих-то другое все. Ему какая разница, будет снесен центр Киева или нет? Он будет использовать это как картинку. Вот страдают громадяне. Хоть один раз было не так. Ну, чтобы вот делать умозаключение, что вот 9 мая 26 года получится иначе. Мне просто интересно. Дальше, а неужели вот эта элементарная на два щелчка игра Зеленского не очевидна? Если Россия на его условия не пойдет, он может сказать, вот они там не договороспособны. А если Россия пойдет, он скажет, вот я их сломал, я самый великий. Эта модель называется «Толстый Карлсон». Ты перестала пить коньяк по утрам, да или нет? Казалось бы, да? Но все должны к этому привыкнуть. Все в детстве это читали. Почему-то при переходе этого в политическую плоскость каждый раз одно и то же. Нет, так быть не может. Мы же хорошие. Еще раз, давайте я вам объясню. Вот во все века Россия была хорошая, когда вот вокруг в повалку лежали те, кто сплевывал зубы выбитые, ощупывал отбитую печень, проверял раздавленную мошонку. Вот тогда, да, тогда они сразу признавали, что Россия хорошая. Ну, потому что, когда ты сплевываешь кровавую юшку, стоя на коленях, ну, как-то не получается о чем-то другом говорить, правда? А вот всякий раз, когда Россия решала, что она теперь будет такая белоснежная девица, всегда получалось иначе. Всегда, всякий раз. Удивительно, но мы все учились в школах, правда? У нас были уроки истории, где нам рассказывали, что было при Петре Первом, что было при Екатерине Великой, что было при Александре Третьем, что было при Ленине. Что мы вынесли из этого? Что надо быть любвеобильными? Это вон в Чебоксарах, правда? Или в Калужской области? А еще надо быть доверчивым, да? Не, я понимаю, конечно, что мы можем себя утешать историей, что мы еще недостаточно взбесились. А я не понимаю, а где та грань между достаточным выбешиванием или отсутствием оного? Она где проходит? Вот я, например, этого не очень понимаю. Наверное, это никто не понимает. Ну, потому что еще же люди разные, да? Кто-то как Сумбатыч. Ну, ладно, что, информационный детокс. Надо вам там от меня что-нибудь. Ну, попробуйте дозвониться. Ха-ха. Ждите, когда абонент будет абонент. А что я могу сделать? Я такой же, как все. А у кого-то, извините, от этого возникает тревожность. Хотя нет, это не тревожность. Тревожность — это когда перед тобой заканчиваются пончики. Вот это тревожность. За что такая немилость судьбы? Тревожность — это когда молоко на плите убежало. Попугай цветок сгрыз. Вот это тревожность. А то, что сейчас у многих людей, это не тревожность. А, кстати, можно я подло еще один вопрос задам? Ну, раз у меня сегодня такое вот такое утро гнусти. Скажите, а вот за отсутствие оплаченных услуг мобильные операторы будут компенсировать или нет? Или это просто так вот, ну, нет и нет, все, пошел вон отсюда. Не, это я... Слушайте, я приму любой вердикт. Я человек очень простой. Я не буду скандалить. Просто мне люди задают этот вопрос. Ну, потому что вот в сообщениях, которые были получены людьми, там по этому поводу ничего не сказано. Ну, а для кого-то, извините, это серьезная история. А есть дома, где, например, нет Wi-Fi, этим людям что делать? Они ни с родными не могут связаться, ничего. Вот они должны что вот сейчас чувствовать? Любовь к хохлу? Она там всепоглощающая. Она их просто, знаете, распирает. У них вот у этих людей, я знаю, можно проверить, все квартиры прямо увешаны, даешь дух Анкориджа. Хохол наш лучший друг. Потужность и гидность. Не, опять же, все бы ничего. Совсем. Есть просто другая сложность. Этим людям надо что-то объяснять. А кто у нас этим занимается? Вот кто-нибудь у нас есть, вот человек, который вот выйдет и людям скажет. Вот пусть он даже будет как такой вот былинный герой, который выйдет один на толпу и скажет, вот он я. Перед тем, как казнить, выслушайте. У нас есть вообще вот это? Кто-нибудь у нас вышел, что-нибудь объяснил? Вот я только в новостях читаю. А мне кажется, что это странно. Но почему у нас у МИДа есть спикер? Правда же? Замечательно, наш Мария Владимировна Захарова все объясняет каждый день. А где у нас у остальных ведомств вообще кто-нибудь, кто в состоянии что-нибудь людям сказать? Потому что когда вакуум информации, я вам напоминаю, азы информационной составляющей, то люди тянутся к тому, кто что-то объясняет. А объясняет только Запад, что Россия на грани капитуляции. Отсюда у меня вопросы. Для чего это делается? Нет, заметьте, я же не спрашиваю по поводу безопасности. Я прекрасно понимаю, почему это. В том числе, пообщавшись с очень серьезными людьми. У меня здесь вопросов нету. У меня есть вопрос по тому, как это оформляется. Почему никто никому ничего не говорит? Мы что, боимся-то друг друга, что ли? Это не так страшно. Научиться разговаривать. Нет, главное, что вот эти все вопросы, они вот как были условно весной 22-го года, они также с нами вот прошагали весну 26-го года, потому что это такой Вовка в 39-м царстве. И так сойдет! Не, ну может быть, в принципе. А политические партии нам ничего не хотят сказать? Ну, так. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, хоть парой слов могут с нами поделиться? Не, ну просто тут же выборы скоро, я слышал, да, в сентябре. А политические партии будут опять рассказывать, как много они делают, как они неустанно заботятся о гражданах. И как растет их моральная устойчивость и благополучие. А я предлагаю вот этим вот балаболам выйти к людям и поговорить. Но только желательно застраховаться сначала. Ну, придите к малому бизнесу, пообщайтесь с ними. К среднему тоже можно зайти. Ну, если еще здоровья хватит после малого бизнеса. У меня, правда, на этот счет есть большие сомнения. Зайдите, поговорите. Не хочется, я понимаю. Я понимаю, почему. Вот сейчас ситуация с интернетом. Вот тогда людям это будут объяснять. Когда все закончится, людям это неинтересно будет уже. А на дорогах у нас что творится? Ну, вот это важнейшие иностранные специалисты. Вот я вчера проезжал мимо торгового центра. У меня было ощущение, что я в таксопарке. Там только желтый цвет. Нет, я понимаю, конечно, им надо же где-то парковаться. Ну, слушайте... Ладно, хорошо, это отдельная тема. Ну вот, легла эта навигация. Таксисты не знают, куда ехать. Ну и спросите мне у кого. А у кого ты спросишь? Ты по-русски не говоришь? То есть у прохожего ты не можешь спросить? Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи. И позвонить какому-нибудь своему алибеку ты тоже не можешь, потому что не работает. Вот ты застрял. Нет, ну еще же другая же, да, тема. Вот ты забыл о том, что с интернетом все. Тебе надо куда-то добраться. А ты уже все, такси не вызовешь. В Сбер не зайдешь. Не жизнь, а малина. Полное удовольствие. Не, ну главное, надо всегда находить что-то утешающее. Главное, у Селюков все хорошо. Я бы, кстати, рекомендовал бы вдыхающим дух анкориджа, я бы рекомендовал бы в качестве, так сказать, аперитива вечернего 10 минут смотреть «Потужный марафон». А я, знаете, не буду голословным. Я вам заголовки почитаю. Не, совесть это, безусловно, ни у кого не пробудит. Но вдруг что-то заставит задуматься. Путину готовят переворот. Вооруженные люди врываются в Кремль. Такого еще не было. Идет штурм Останкино. Взрыв возле кабинета Путина. Так. Следующую страницу открываем. Ну, это просто, чтобы вот дух анкориджа лучше чувствовался. Прям, а? Непередаваемый аромат десен. Дальше. Россияне устраивают казни военных. Угу. Журналистов ВГТРК расстреливают в подворотне. Дальше продолжать или, в общем, понятно? А мы их бережем. Да, очень логично. Не, наверное, все-таки у меня профессиональная деформация. Мне пора на пенсию. Я перестал понимать многое из происходящего. Я его принимаю, безусловно. Я не ворчу ничего. Меня единственное, что немножечко настораживает, что я ладно, а вот люди не понимают. И вот это самое страшное. Я тайну большую открою. Вот это главная задача коллективного Запада. Угу. Когда Запад старается это сделать, у него не получается, ему на выручку с криками «А ну-ка, подержите мое пиво!» приходят некоторые наши деятели. И блестяще справляются зачем-то с этой задачей. Новости на Соловьев Лайф.
0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится – потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
4: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» — новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
3: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, о ней позаботятся. Понимаешь, о чем я?
4: Контрактная служба в бригаде «Варяг» — это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию — до 350%. Списание кредитов — до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
3: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.
1: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
0: Кения является родиной лучших в мире бегунов. В этом году кенийский бегун Себастьян Саве установил абсолютный мировой рекорд на лондонском марафоне, став первым человеком в истории, преодолевшим дистанцию в 42 километра менее чем за 2 часа. Мама Африка. Кения. Только на Соловьёв Лайв. В это воскресенье.
2: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
0: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьёв Лайв.
3: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
4: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.

0: 11:33 в российской столице. Возвращаемся в эфир «Соловьев Лайв». Подписывайтесь, друзья. Макс-канал «Соловьев», Макс-канал «Гаспарян», наш благотворительный СВР-фонд. QR-код вы видите у себя на экране в левом верхнем углу. А также напоминаю, что если вам хочется о чем-то поговорить, ну, сказать что-нибудь желательно умное, там, я не знаю, внести рациональное предложение, обвинить меня в троцкистском двурушничестве, то Макс-канал «Гаспарян», там крайний пост, кружочек, открыты комментарии, пользуйтесь. Но помните про действующее уголовное законодательство и не забывайте, что Сумбатович может провести репрессии. Причем сделать это с большим удовольствием. Я негативно сегодня настроен. Собственно, наверное, как и всегда. Ну ладно, да, мы двигаемся дальше. К нам присоединяется политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Минкович, автор одноименного телеграм-канала. Рад приветствовать.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, Трамп все глубже и глубже зависает в Иране. И никакого ни хорошего, ни конструктивного выхода у него, судя по всему, уже не осталось.
1: Ну, смотрите, из того, что я сейчас наблюдаю, Трамп ищет варианты перевести конфликт просто в новое качество. Насколько мы можем видеть, он столкнулся с ожидаемыми проблемами сертификации своих дальнейших действий в Конгрессе. То есть, начиная с конца апреля, он как бы уже не может без специальной санкции Конгресса продолжать войну. Поэтому он, вернее, Белый дом там официально от его лица администрация направила уведомление в Конгресс, а что, а в Иране мы уже закончили, мы просто блокируем Армузский пролив. Насколько я могу судить, Трамп исходит из того, что в этом варианте либо сейчас возникнет это вот шаткое равновесие, когда обе стороны перехватывают транзитные корабли, и от этого в первую очередь проигрывает экономика Ирана. И надеяться, таким образом можно будет страну длительное время удушать. Либо иранская армия начнет принимать какие-то меры против американских кораблей, и это можно будет пытаться выставить перед Конгрессом как акт агрессивной войны, и, соответственно, действовать, ну, скажем так, в условиях лучшей внутриполитической конъюнктуры. На мой взгляд, это, ну, наверное, лучший из маневров, который в данной ситуации мог бы предпринять Трамп. Другое дело, что у Ирана, во-первых, есть возможности предпринимать контрдействия, то есть самому ограничивать судоходство, чем он и занимается, что достаточно сильно бьет по ценам на нефтегазовые ресурсы в мире. От этого проигрывают практически все американские союзники, являющиеся нетто-потребителями нефти, то есть страны континентальной Европы, Британия, Япония. И, в принципе, ряд других государств. Из-за чего Трамп выступает в роли такого вот, ну, перманентного нарушителя порядка. Он делает что-то, что категорически не устраивает большинство международных игроков. Кроме того, в случае, если Иран сочтет необходимым пойти на обострение, то есть ограничения от судоходства начнут бить по нему, ну, потому что иранская нефть, как и любая другая, чтобы быть проданной, должна выводиться на внешние рынки. В этом случае Иран может нанести непоправимый ущерб флотской группировке США в регионе. Кроме того, Иран в принципе может, я сейчас в силу понятных причин не буду озвучивать некоторые детали, потому что с точки зрения Ирана это является коммерческой или даже

0: возможными конфликтами с Конгрессом.
1: А Трамп, когда затевал всю вот эту комбинацию, он вообще оценивал возможные там потенциальные негативные риски, что, может быть, что-то пойдет не так? Вообще там есть какой-то вот институт, ну там, я не знаю, планирование, стратегии, анализа рядом с ним? Или вот он условно, как мудрейший сын германского народа, он по наитию действует. Вот что вот ему сегодня вот показалось, вот это абсолютно правильная линия поведения.
0: Ну, вообще, конкретно в плане кампании по Ирану, в Америке есть специальный аналитический институт, который должен заниматься такого рода штукой. Это такое вот здание в виде многоугольника, его Пентагоном называют. Это, ну, на наши деньги, это в том числе генеральный штаб. И он действительно, вот генеральный штаб должен готовить планы кампании, возможные сценарии развития, докладывать наверх, и политическое руководство в лице Трампа уже там соразмеряет их с какими-то политическими рисками, экономическими рисками. И на этой основе принимает решение, что мы делаем. Мы вводим войска, мы не вводим войска, мы там ограничиваемся точечными ударами и так далее. В данном конкретном случае, на мой взгляд, негативную роль сыграли следующие факты. Первое – это категорический американский расизм. Они считают, что любое государство, не совпадающее с их государственной системой, является неполноценным. Государство и общество эту систему породившее. Поэтому они исходят из того, что ткни пальчиком и развалится. После удачи, во всяком случае, частичной своей операции в Венесуэле, Трамп, естественно, полностью уверовал в этот принцип и решил, ну, а давайте теперь мы еще по Ирану, и тогда все будет круто, у нас все получится. Ну, в Венесуэле же мы справились просто одним похищением Мадуро. Давайте здесь мы что-то такое провернем, убьем нескольких чиновников, и остальные к нам приползут на коленях, чтобы мы им передали власть. Если воспринимать систему любой конкурирующей страны, отличной от США по системе, как некую разбойничью шайку, это, ну, совершенно понятный принцип. Если же смотреть на это более реалистично, что у людей все-таки есть родина, что у людей есть какие-то принципы, что есть сложившаяся система отношений, в рамках которой они развиваются, то надежда на то, что уничтожение группы, даже группы лиц влиятельных, приведет к краху этой системы, ну, избыточно оптимистична. Второе. На мой взгляд, помимо общего расизма, сказывается общее падение качества аналитики в США. Еще едва ли не при Обаме начала складываться система, когда разведка, аналитические центры там, генерального штаба, партийные аналитические центры, там республиканцы и демократы имели свои несколько аналитических центров, занимающихся внешней политикой параллельно. Вот, все эти группировки стали предпочитать докладывать наверх не объективный анализ, а какую-то, ну, идеологически удобную версию. Потому что одно дело, когда ты говоришь, ну, да, господин президент, Россия, Иран, Китай, там нужно подчеркнуть, это страшный диктаторский режим, отвратительный для нас, но, понимаете, они сильны, они развиваются. То есть, да, они живут неправильно, но их мощь растет. И одним тычком мы с ними не разберемся. Другое дело, мы говорим, господин президент, все пучком, наша демократия сильна, все остальные конкуренты – это мусор. Дайте нам 10, лучше 50 миллионов долларов, и мы подготовим там цветную революцию. Через какое-то время, когда у нас начинают требовать эти деньги назад, мы говорим, ну, понимаете, возникли небольшие осложнения. Они слишком жадные, нам нужно больше на взятках. Дайте еще 50, а лучше 100. И если подобного рода тенденциозные обещания начинают хорошо биться с внутренним расизмом, они постепенно затягивают Запад в те или иные ошибочные решения. Потому что Трамп открыто говорил, что он считает, ну, по большому счету, ошибочным решением начинать войну против России. Сейчас задним числом это, он уже это понимает. Хотя начало конфликта, поддержка Украины, вся эта вот агрессия против нашей страны, попытка захватить Крым, строилась, в принципе, в американских аналитических центрах на тех же предпосылках. Они тянули деньги из бюджета на свою работу против России и достаточно лихо их пилили на откатах.

0: А теперь то же самое повторилось с Ираном. Уже лично при Трампе, уже в его новый срок, когда он касался себя таким весьма опытным и мудрым. Это результат именно того, что у США сильно искажено видение мира.
1: Хорошо, и это видение мира, насколько я понимаю, оно уже невосполнимо, да, то есть оно и дальше будет таким же, несмотря на то, что два месяца ты буксуешь в иранском вопросе.
0: Ну, смотрите, за это как раз вот рано или поздно придется расплачиваться, потому что, ну, в реальность все громче и громче начинает стучать в дверь. Как на следующем этапе будет выкручиваться Трамп, не очень понятно. Потому что Иран сейчас, в принципе, готов на переговоры, но он заломил условия совершенно недопустимые для Трампа, потому что речь идет о фактическом признании поражения. А это и перспектива личной потери Трампа, и даже для этого вот парня, которого вы показываете на экране, вице-президента Венса, от которого, собственно говоря, которого видели как возможного преемника Трампа на следующий срок. И одновременно это достаточно серьезные потери для США. Потому что из-за чего сейчас они, собственно, упираются роком и тянут время? Потому что они надеются, что им удастся изменить ситуацию в регионе до того, как им придется, ну, вот, признавать поражение и сокращать свое влияние. Потому что, например, выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК Трамп приветствовал. Это, ну, пожалуй, крупнейший в силу того, что единственный успех его кампании в регионе. То есть косвенные последствия того, что вот он раскачал эту ситуацию, раскачал нефтяной рынок за счет войны и вышел на этот результат. А это, насколько я помню, сейчас по статистике третий производитель нефтяных ресурсов в мире. И это может несколько дисбалансировать цены на нефть в долгосрочной перспективе, помешать ОПЕК удерживать контроль над ней. Так или иначе, возвращаясь к нынешней ситуации, я затрудняюсь предсказать действия Трампа в дальнейшем будущем, потому что это сильно будет зависеть от того, в какой степени он проявит какую-то гибкость перед Ираном, то есть договорятся ли они до какого-то компромисса, либо же Трамп будет, если же Трамп будет вот двигаться по эволюционному, то есть ну, по инерционному даже сценарию, то есть не особо меняя свою тактику, то да, потери будут усугубляться и со стороны союзников, и со стороны многих других стран. В конце концов, круто с точки зрения Трампа, что Эмираты вышли из ОПЕК, но совершенно не круто, что приходится вести разговор о разрушении НАТО, которая перестала выполнять функции, нужные Америке, и, по большому счету, Америка перестала выполнять функции, нужные своим европейским союзникам. Это вот может быть один из негативных итогов этой войны, что если ее дальше длить, то раскол будет усугубляться.
1: Никит, спасибо огромнейшее за включение сегодня к нам в эфир на Соловьев Лайв. На прямой связи с нашей студией политолог, глава Евразийского аналитического клуба, телеграм-канал одноименный Никита Минткович. Братцы, пока вот мы за Трампа беседовали, вот одна из зрительниц, вот дай бог здоровья этой удивительной женщине, вот послушай, что она пишет. Вы с неистовым упорством продолжаете расчеловечивать весь народ Украины. Ведь у вас представление о ситуации... Не, ну, это вот дух анкориджа. Наркоз идет по трубам. Это логично абсолютно. Не, я горд и счастлив, что такие люди есть. Их надо беречь. Это такая ходячая кунсткамера абсолютно. Вот, пожалуйста, вот обратите внимание, да? Этот обожаемый, удивительной женщиной, я не знаю, это настоящее имя, или она сама себе псевдоним придумала, Катерина, обожаемый ею народ, сейчас, например, крушит Чебоксары. Но ее же это не парит, правда? Совершенно. Ну, подумаешь, какая мелочь. У нее любовь. народу Украины. Причем я с вероятностью в 1000% уверен, что представления об этом самом народе базируются на советской киноклассике. И что минимальное число раз, если вообще была когда-то вот эта барышня на Украине. Но тем не менее, вот таких на самом деле очень много. Они абсолютно непробиваемы. Им вот хоть чего ты делай. Вот они будут повторять братский народ Украины, дух Анкориджа и вот это все. Тебя, голуба, взять бы за подол юбки и отправить сегодня, например, в Чебоксары, чтобы ты посмотрела, глаза открыла на то, что там происходит. Но тебя же это, естественно, не волнует. Для тебя дороже Винница, потому что землю в Гренаде крестьянам отдать, я понимаю. Винница, Житомир, да, надо обязательно пожалеть, ну а как же? Мы же без этого не можем. Я всегда вот этим людям удивительно любвеобильным, а я таковых видел очень много. В 2008 году вот эта публика бегала со значками «Я, мы, грузин». Они все истово любили Мишико Саакашвили. Я их хорошо помню. Они постарели на 19 лет, многие. Мозгов как не было, так и нет, потому что там абортированный разум. Но зато в 2014 году им фартануло. Они смогли любить Винницу и Житомир вплоть до потери сексуальной ориентации и прочей какой-нибудь нравственности. Это им блестяще удается. Ну, это же не ЦПСО, понимаете? Вот, это было бы очень легко бы списать на то, что это вот там селюки какие-нибудь пишут. Не, ничего подобного. Я таковых людей вижу регулярно. С причитаниями, с бормотаниями. Особенно это вот... А я была в Киеве, когда он был зеленый, в 1979 году. И неудобно же сказать, что старая жаба, на дворе 26-й год. И нету больше никакого Киева 1979 года. И Щербицкого давно на этом свете нету. Это все. Это пыль от прошлого. А есть нечто иное, убивающее русских каждый день. И вы бы со своими причитаниями пошли бы все в область мужских гениталий. Было бы проще. Но, к сожалению, вы обязательно должны высказать свое драгоценное мнение и обязательно указать, кому и что надо делать. И вы знаете, вот очень хорошо, что сейчас нету советской традиции, когда вот каждой такой курице надо было письменно отвечать. Нет, причем вежливо. Ей нельзя было отправить пожелание... Ну, я и сейчас его не могу, потому что сейчас как бы нормы морали, духовно-нравственные отношения. Но, по крайней мере, каждый не надо отвечать. Чего? У нас такая новость пришла, я даже ее... Можно я не буду ни комментировать, ни озвучивать? Потому что я сейчас лопну просто как маленькая помидорка. От того, как у нас вовремя все работает, процесс нашего осмысления способен дать фору даже эстонцам. Вот сейчас я просто в очередной раз в этом убедился. Не, ну зато дух Анкориджа. Так, ладно, в конце... Невзирая на дух Анкориджа, я таки напомню, что у нас есть еще город-герой Туапсе. И там сейчас весьма и весьма непросто. Тут вот утром Сергеич вел эфир, он мне показал видео с того, что там происходит. Это тяжело, друзья. Мы поэтому не можем остаться в стороне, мы тоже попытаемся финансово поддержать ликвидацию последствий украинских атак на этот город. Хотим собрать 20 миллионов рублей для наших людей, там быстро передать все. Собираем вплоть до 9 мая. Делает благое, правильное. Всем предлагаю к нам присоединиться. На данную минуту собрано 12 миллионов 876 1871 рубль. Присоединиться достаточно легко. Наводите камеру смартфона на QR-код, который видите в левом верхнем углу экрана. Попадаете на страницу СВР-фонда. Дальше там все просто. Что-то еще. Точно. Рулетка Сумбатыча. Там есть про Анкоридж? Порадуйте меня. Ну, давайте вот это вот джуса. Израиль вступает в гонку вооружений. Хотя он, по-моему, из нее никогда не выходил. По крайней мере, я не помню пацифистских заявлений за последние 40 лет из этой страны. Ну, давайте послушаем.
2: Израиль сильнее, чем когда-либо, и он всегда должен быть значительно сильнее своих врагов. Поэтому я придерживаюсь двух принципов — усиление и самостоятельность. Что касается усиления, мы приобретаем две эскадрильи современных самолетов. Они укрепляют подавляющее превосходство Израиля в воздухе, превосходство, которое уже было продемонстрировано ранее и подтверждается сейчас. Наши пилоты способны достигать любых целей, включая территорию Ирана, и готовы это сделать, если потребуется. У нас мощные самолеты и сильные пилоты. Что касается самостоятельности, я поручил инвестировать в развитие собственного производства вооружений. В ближайшие 10 лет мы увеличим оборонный бюджет на 350 миллиардов шекелей, чтобы производить эти вооружения внутри страны и не зависеть от зарубежных поставок. Параллельно мы будем разрабатывать передовые летательные аппараты собственного производства. Это изменит всю картину. Что касается беспилотников, несколько недель назад я поручил создать специальный проект по нейтрализации угрозы дронов. Уже сегодня мне представят отчет о ходе работ. Это потребует времени, но мы этим занимаемся. Мы продолжим обеспечивать превосходство Израиля на всех направлениях.
3: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
4: Подразделения ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 289 беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты в Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областях, в Московском регионе, в республиках Крым и Татарстан, в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря. В военном ведомстве добавили, что с 7 до 9 часов утра силы ПВО сбили 43 украинских дрона. Пожар в промышленной зоне в городе Кириши в Ленинградской области, возникший после атаки беспилотников, локализован. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, минувшей ночью в регионе было сбито 29 дронов противника. Он отметил, что основной целью атаки противника был Кинев, крупное российское нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в городе Кириши. Повреждения обнаружены в части оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории Запорожской атомной электростанции после украинской атаки. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии. Специалисты МАГАТЭ посетили лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС спустя день после того, как станция сообщила об атаке беспилотника. Гендиректор Рафаэль Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов во избежание угроз безопасности. Ранее руководство станции уведомило экспертов МАГАТЭ об атаке украинских боевиков. Как сообщалось, никто не пострадал в результате налета беспилотника. Все системы станции продолжили работу в штатном режиме. Участвовать в конфликте на Украине ушли 7 тысяч наемников из Колумбии, сообщил президент Густаво Петро. По его словам, они погибают без причины, подчеркнув, что наемничество незаконно. В октябре прошлого года президент призвал колумбийцев, воюющих на Украине, вернуться на родину, заявив, что их используют как пушечное мясо. Колумбийский президент тогда сделал заявление на фоне сообщений о проблемах с увольнением и выездом группы наемников, а также данных СМИ о масштабной вербовке граждан страны для участия в зарубежных конфликтах. В феврале журнал The Economist опубликовал статью, в которой сообщил, что число колумбийцев, участвующих в зарубежных вооруженных конфликтах, достигло рекордного уровня. Людей привлекают высокие зарплаты и возможность трудоустройства. А вербовка, в том числе для участия в боевых действиях на Украине, ведется через соцсети.
5: Операция Соединенных Штатов против Ирана не оказала существенного влияния на ядерную программу Исламской Республики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американскую разведку. В Вашингтоне по-прежнему оценивают, что Ирану потребуется около 9-12 месяцев для создания ядерного оружия, если он решит это сделать. Примерно столько же, сколько и в прошлом году. Запасы высокообогащенного урана в стране остаются в значительной степени нетронутыми и неучтенными, что, по мнению экспертов, является ключевым фактором для определения сроков создания любого ядерного оружия. При этом Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что целью военных действий против Тегерана является попытка помешать Ирану разработать ядерную бомбу.
3: Это была программа Newsroom. Больше новостей в канале Соловьев Макс. С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
6: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
7: Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая, отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
8: Традиционная политическая система Великобритании рухнула, констатирует издание Bloomberg. Опросы показывают, что на выборах 7 мая лейбористы и консерваторы уступят сотни мест оппозиционным партиям. Михеев говорит, сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
9: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.
10: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.
11: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье –

0: О чем сегодня хочешь поговорить?
1: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
2: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
3: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
4: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Это проект «Ставка». Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки «Вой-Север» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 260 военнослужащих, 19 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО и станцию РЭП. Подразделения группировки «Вой-Запад» улучшили положение по переднему краю. Потери врага составили до 180 военнослужащих, бронетранспортер М-113, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град» и 3 станции РЭП. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Враг потерял более 90 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», бронеавтомобиль «Пума», бронетранспортер М-113 и боевую бронированную машину «Казак». Уничтожены 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, 4 станции РЭП и 2 станции контрбатарейной борьбы «Рада». Подразделения группировки «Войцентр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 станции РЭП. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, 5 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Уничтожены более 35 военнослужащих, 24 автомобиля, артиллерийское орудие и 3 станции РЭП. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками артиллерии нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаммерс» и 507 БПЛА. На Славянском направлении под контроль российских подразделений перешло около половины Кривой Луки, пока на остальной части продолжаются столкновения. Нарастают бои на подступах к краю Александровки. Российские штурмовые группы продвигаются со стороны Калинников к лесу Долги, за который уже удалось зацепиться, а также продвигаются во врага к самой рай Александровки с востока. На южном участке противник не оставляет попыток контратак в районе Дебровы и Меньковки, где для ВСУ жизненно важно сохранить плацдарм к востоку от канала Северский Донец-Донбасс для рейдовых действий, которые призваны оттянуть наступление наших военных дальше как на рай Александровку, так и в целом на славянском направлении. На Константиновском направлении вооруженные силы России смогли зачистить территорию сельскохозяйственного училища, а также продвинуться в застройке Константиновки. Штурмовики расширили зону присутствия в юго-западной части этого города. Противник пока сохраняет возможность проводить встречные рейды, поэтому о полноценном контроле над южной частью пока речи не идет. В Доловой Балке также продолжаются бои. Появились свидетельства продвижения российских штурмовых групп дальше на север в границах села. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Украинские формирования смогли перебросить в город не просто штурмовые группы, а уже организовать там пункты управления беспилотников. На Запорожском направлении подразделения вооруженных сил России продвинулись с юго-восточного направления между Чаривным и Гуляйпольским, завязав ожесточенные бои за Новоселовское. Участок постепенно превращается в одно из ключевых точек напряжения на этом направлении. Тяжелые боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Доброполе, где подразделения армии России обладают тактическим преимуществом и оказывают постоянное давление на оборонительные позиции врага. В районе рубежа Приморская, Малокатериновка продолжаются позиционные боевые действия с активным применением артиллерии и БПЛА. Наши бойцы усиливают атаки в направлении Новоандреевки, постепенно наращивая давление на оборону противника на данном участке. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.

0: 12:11 в российской столице. Возвращаемся в эфир телеканала «Соловьев Лайв». Подписывайтесь, друзья. Макс-канал «Соловьев», Макс-канал «Гаспарян». Наш благотворительный СВР-фонд. QR-код вы видите в левом верхнем углу экрана. Если вам хочется что-то сказать по теме эфира, поделиться чем-то сокровенным, то, пожалуйста, Макс-канал «Гаспарян», там кружочек, анонс эфира. Но помните про действие уголовного законодательства. И помните про то, что Сумбатович плохое настроение, и хамов он не любит. Так, а мы двигаемся дальше. К нам в этом блоке присоединяется капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Василий Алексеевич, рад приветствовать. С наступающим праздником.
1: Здравия желаю.
0: Большим. Правда, вот настроение не очень праздничное. Вот только что я прочитал, 601 беспилотник запущен укронацистами по территории Российской Федерации. Очевидно совершенно, что апогей, видимо, будет ближе к 9 мая, потому что для них это сакральная русская дата, как для вампира чеснок. Чем будем отвечать на это, на все?
1: Но дело в том, что уже сообщение было, и мы уже активно обсуждают, это решение Верховного Главнокомандующего, перемирие 8-9 в связи с праздниками. Ну, как известно, было другое перемирие пасхальное, с которым, в принципе, согласился Зеленский, но было 6,5 тысяч нарушений. Вот это цена перемирия. Он сейчас объявил там 5-6, ну, в общем-то, вот то, что собралось в славном городе Ереване, который я очень люблю, в котором не раз бывал, это, конечно, говорит о том, что покоя вот от этих беспилотников, в силу того, что все они подключились к производству, не будет. Как с этим бороться? Это другой вопрос. Боремся. Но надо что-то, на мой взгляд, радикальное. Радикальное, я хочу верить в это, на подходе. Ну, а пока, что касательно вот этого заявления, то, пожалуй, впервые настолько жестко, если будет нарушение 9 мая, в частности, по параду, а он заявил, что наши беспилотники могут пролететь, тогда удар по центру Киева со всеми вытекающими последствиями. И товарищам посоветовали обывателю киевскому, там живут непростые киевляне, и, соответственно, всем диппредставительствам, которые присутствовали во многом, это вот были в Ереване, покинуть территорию города. Я думаю, американцы среагируют первыми, как это они делают всегда. Но за ними посмотрим. Тогда будет массированный ракетный удар, я думаю, и, конечно, и будут и беспилотники, и все остальное. И, на мой взгляд, если уж такой массированный, если уж так сказали, если они нарушат это, а посчитав то, что мы прочертим очередную там линию, тогда надо на сцену выводить в качестве завершения уже ставший нарицательным делом орешник. Не один, может.
0: Давайте я побуду адвокатом дьявола. Это не свойственная мне роль, но тем не менее. Так, у нас связь, да, полетела? Сегодня не мой день. У меня сегодня ломается абсолютно все. Видимо, сегодня у меня прямо особенный выплеск негативной энергетики. Ладно, дождем. Давайте глянем, что у нас по новостям. Так, США уничтожили очередную лодку вместе с экипажем в Карибском бассейне. Я не очень понимаю, зачем они это делают. Так, дальше. Чудненько. Некоторые банкоматы в Москве временно не работают на фоне перебоев с интернетом. Так, возвращение. Василий Алексеевич, я хочу побыть адвокатом дьявола. Во-первых, я уверен, что они нанесут удар 9 мая. это вообще абсолютно в логике их действий. А во-вторых, я поддерживаю абсолютно предложение, то есть не предложение, а заявление Министерства обороны. А может, не надо ждать 9 мая, может, сегодня? Может, ждать 5 часов на выход из города и сносить? Чего тянуть-то в резину? Ну, давай. Очевидно совершенно, что это абсолютно охамевшая от безнаказанности тварина, которую никакими словами, никакими красными линиями, никаким духом анкориджа ты в сознание не приведешь. Тем более, что, ну, все же знают, что вся эта элита, она давным-давно не в Киеве. Это будет просто некий назидательный удар, безусловно. Но тогда что тянуть?
1: Но дело в том, что на всем, на все есть решение Верховного Главнокомандующего. На то она и армия, на то она и вооруженная сила. Конечно, я думаю, что многие, многие, очень многие согласны с вами. Ну вот такое решение принято. Во всяком случае, если это случится, если будет и так, это будет, наверное, очень правильно. Ну а то, что там много сидят, соответственно, и с той стороны, да, и так называемая оппозиция, или как называется, с нашей стороны, это очевидно. И, конечно же, Трамп, который одобрил это перемирие, когда его нарушат, он, в общем-то, расстраиваться особо не будет, потому что это не его страна и не его люди, в конце концов. Поэтому хотелось бы так. Ну, в данном случае сделано, сказано, армия выполняет приказы Верховного Главнокомандующего. Это очевидно. Во всяком случае, такое заявлено в действие, насколько я помню, с 22 года впервые.
0: Да не поздно, нет? Мы, по-моему, слишком долго ведем действия в белых перчатках.
1: Знаете, вот, ну, если ориентироваться на американцев, которые, ну, кто-то и друзьями называет, то они просто решили убрать верхушку в Иране, ничего не получилось. Иран особ статья. Там другая тема, другая идеология и все остальное. В свое время союзники сравняли Дрезден с землей, хотя в этом не было особой необходимости. Вот. И вели себе по отношению к фашистам Германии, и не к фашистам, к общему населению, ну, в общем-то, сам безобразным свойством. И к военнопленным немецким. Мы шли другим путем, и Сталин сказал, Гитлер уходит и приходит, а Германия остается. Но здесь как раз тот случай, когда кровь будоражит, и, скажем так, ведь если брать немцев, вот немцев, и они снова Четвертый рейх у них где-то бродит, не только у мерцев, а, наверное, у миллионов немцев, позабыв то, что случилось. Ведь они же воевали до последнего. Поэтому говорить о том, что где-то кто-то как-то вот там нас любит или как, я думаю, нельзя такое сейчас сказать. Где там? Ну, показывают нам, где-то ЦСКшников отбивают, но массовых каких-то протестов нет. Как впрочем, это режим, фашистский режим, как впрочем, этого не было и в Германии, как впрочем, этого не было и в Венгрии, которая последняя в окопе находилась с немцами, и в других местах. В Италии появилось потому, что, в общем-то, там был фашизм особого такого толка, так называемый, как говорят, легкий. От этого ничего не говорится. В Италии тоже появились, в общем-то, желающие с нами повоевать. Конечно, конечно, надо видеть и надо знать, что происходит. Надо видеть эти удары как раз по мирным людям, когда эти сволочи гоняются за стариками и детьми, бьют по школьным автобусам, ну и целенаправленно по указанию сверху, конечно же так, но с великим свойским удовольствием, как это делали каратели, в основном украинские, в Хатыни, вот, бьют по Туапсе, бьют по Питеру, чтобы лишить нас дохода. Он этого не скрывает. В конце концов, в свое время вся Европа всеми силами взрастила Гитлера, поучаствовали, говорят, американцы, а потом всем миром при особой помощи и большой, самой главной помощи Советского Союза все это зло уничтожалось. Мы это видим, как это все взрастилось на Украине. Мы это видели, как это все происходило, я это видел, как все это происходило при развале Советского Союза. У меня была служба в Баку в 88-90 год. Я видел, как это все происходило. Вынимали Закавказье, самые слабые звенья, вынимали Прибалтику. Вот. И сейчас нашли самое слабое звено, это Украина. И вот то, что мы имеем. Поэтому, конечно, есть такое понимание, что да, каких-то уговоров определенных они не поймут. В том числе и сам этот укрофюрер, у которого, говорят, в кабинете или где-то висит горящий Кремль. Поэтому, конечно, надо бить. И по центрам решения, и, соответственно, должен быть страх. Несомненно, так. А если его нет, значит, тогда очень плохо.
0: Согласен абсолютно. Спасибо огромнейшее за включение к нам в эфир на Соловьев Лайв, на прямой связи с нами капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Так, давайте глянем, чего у нас тут в новостях. 601 беспилотник ВСУ и 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» сбили за сутки силы ПВО. Трамп считает, что властям Ирана потребуется 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции. Хорошо. А можно, чтобы вот я прочитал вот такую же новость по поводу Украины? Ну вот за то, что вот сейчас происходит в стране. Вот мне коллеги пишут. СМС и банкоматы перестали работать. Общественный Wi-Fi начали сбоить из-за перегрузки. В метро жители жалуются на сложности с подключением. Ну, у всего же этого есть виновник, я же правильно понимаю? Мне кажется, что за это можно спросить. Ограничения введены во всех московских аэропортах. Внуково, Домодедово, Жуковское, Шереметьево. Так, сообщают, чего... Сейчас здесь еще у меня же должно протупиться все. Просто-то ничего не работает. Так, доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки по соображениям безопасности завершены. Это сообщает Минцифры. Прекрасно. Так... Но я бы все равно бы здесь бы задал бы вопросы. И много. По этому поводу. Эти вопросы вы, кстати, мне таким же образом присылаете в Макс-канале. Я вижу это. Я понимаю ваши чувства вполне себе. Сегодня вот это, наверное, тот день такого полного тотального единодушия по этому поводу. Ну, потому что безопасность — это все хорошо и правильно, и она должна быть во главе угла. Но я не понимаю, почему она должна обеспечиваться варварскими такими способами. Вот это я не понимаю. И еще меньше я понимаю, почему нету человека, который выходил бы и объяснял бы это людям. Вот это для меня всевеликая загадка. Да, я понимаю, эта работа неблагодарная, безусловно. Но она необходимая. Ассенизатор – это тоже неблагодарная работа. Больше того, работать сумбатчем – это тоже очень неблагодарно, потому что ты становишься форменным психом по итогам этого всего. Ищешь, на ком сорваться. Но здесь, мне кажется, такой человек обязан быть, который будет выходить в таких случаях и объяснять людям, говорить с людьми. Правда, непонятно, каким образом. Потому что сначала всех приучили к тому, что это надо в интернете делать, а теперь вот у нас интернета утром не было. И хоть бы кто-нибудь что-нибудь объяснил бы. Ну, хотя бы намеками. Хотя бы полуэзоповым бы языком. Остальные бы все поняли бы. Ну, люди же все грамотные. Но даже этого нету. Вот это странно. И, кстати, это уже не первый раз у нас так. Совсем не первый. Новости на Соловьев Лайф.
2: Российские средства противовоздушной обороны этой ночью сбили 289 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дроны уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей. Также беспилотники перехватили над Московским регионом.
3: Число пострадавших при ночной атаке беспилотников на Чебоксары увеличилось до 3 человек. Как сообщили в Минздраве Чувашии, в результате ночной атаки беспилотников один житель получил травмы средней степени тяжести и находится в больнице. У еще 2 человек – легкие травмы. Им помощь оказывается амбулаторно. В регионе объявлена опасность атаки БПЛ, закрыт аэропорт. Министр образования Чувашии объявил, что школы и техникумы сегодня переходят на дистанционное обучение.
2: Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 6 мая. Он также заявил, что за 5 мая реалистично обеспечить наступление тишины и объявил, что ВСУ с полуночи 6 мая будут действовать зеркально. Ранее Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. При этом Минобороны России предупредила, что в ответ на попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы российские военные нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.
3: Сегодня в Ереване пройдет второй день саммита «Армения-ЕС». Одна из основных его целей – попытаться окончательно оторвать республику от России. Для этого в Ереване с визитом находятся лидеры европейских государств, а также руководители стран-партнеров. По словам французского президента, Армения избавилась от влияния Москвы, но на ее территории до сих пор находятся 4000 российских солдат и более 1000 пограничников. Макрон убежден, что Европа должна взять на себя обязательство помочь Еревану защитить свои границы.
4: Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Fox News, цитируя интервью с главой Белого дома. Он также высоко оценил действия США по блокаде в регионе, назвав их одним из величайших военных маневров, когда-либо проведенных. По словам американского президента, Иран стал гораздо более сговорчивым.

0: 12:30 в российской столице. Возвращаемся в эфир телеканала «Соловьев Лайв». Подписывайтесь, друзья. Макс-канал «Соловьев», Макс-канал «Гаспарян», наш благотворительный СВР-фонд. QR-код вы видите у себя на экране в левом верхнем углу. А также напоминаю, что если вам хочется высказаться по теме эфира, там чем-то наболевшим поделиться, пофилософствовать, раскритиковать, сказать, что я занимаюсь расчеловечиванием славных жителей города Винница, то, пожалуйста, для этого есть Макс-канал, Спарян, там кружочек, открытый комментарий, пишите. Только помните про два важных обстоятельства. Первое – это действующее уголовное законодательство, второе – это то, что я люблю репрессии. Я ведь не демократ. А к нам в этом блоке присоединяется руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Василий Георгиевич, рад приветствовать. С наступающим
1: Здравствуйте.
0: Праздником.
1: Здравствуйте, Армен Субатович, с праздником. День рождения Карла Маркса отмечаем. Так что
0: вас не, ну еще у нас день печати сегодня.
1: Пожалуйста.
0: Да.
1: Видите, нас праздники не оставляют, так сказать,
0: это правда. Это правда. Праздники вообще, по-моему, сейчас никого не оставляют после последних заявлений Трампа. Я жду теперь реакции рынков нефтяных на вот очередные вот эти вот угрозы.
1: Но пока рынок показывает $113 за баррель нефти марки Brent. Российская нефть торгуется традиционно на... торгуется, продается по контрактам на 15-20% выше этой планки, да, традиционность это установилась последние там месяц, полтора, два, может быть, но тем не менее Трамп может, он показывает, что он может повышать цены на нефть и даже может где-то их снижать, если он ведет себя более осмотрительно, но это все выше отметки $90 за баррель происходит. Прежние его возможности он уже израсходовал, и в этом году, я думаю, нефть не вернется на те замечательные уровни, с точки зрения Трампа, конечно, да, с точки зрения американской и западной элиты, которые были благодаря политике Трампа достигнуты в 2025 году. Я имею в виду снижение цен на нефть с 80 до 61-63 долларов за баррель. Нефть оцениваем по Brent, да, это марки Brent, североморская нефть.
0: А избиратели его чего скажут на предстоящих выборах в Конгрессе?
1: Для меня это загадка. Американский народ для меня загадка. Вообще, я думаю, что это самый загадочный народ на свете теперь. Но надеюсь, они понимают, что выбора у них нет.
0: То есть они голосовать могут... сердцем, да, как мы в 96-м?
1: Абсолютно, да. Если они голосуют за республиканцев, то ничего хорошего не будет в экономике. Но, может быть, не будет так уж и плохо в том смысле, что все-таки Дональд Трамп озабочен тем, чтобы американская промышленность возрождалась. Если вы голосуете за демократов, то они тоже озабочены тем, чтобы американская промышленность возрождалась. Незабываемая байдономика, вспоминаем термин, да, значит, открываем словарик, вспоминаем термин байдономика. Это не от русского слова «байда», а от американского слова «байден». Он придумал новую экономику, смысл ее в том, что много триллионов денег куда-то тратится, и всем от этого становится хорошо, лучше всех от этого становится Джо Байдену, который непрерывно рассказывает про то, что Америка достигла невиданного процветания при нем, и никогда так хорошо американский народ не жил. Если американский народ при этом не согласен, то это, так сказать, его мнение, он может, ну, свое мнение он может оставить при себе, потому что он некомпетентен. А Байден компетентен, и точно так же Дональд Трамп нахваливает собственную политику и себя лично. Правда, Байден был скромнее, он нахваливал свою новоизобретенную экономику, байдономику. А Трамп нахваливает традиционно себя, свои победы. Теперь у него военные победы, он уже не миротворец, он одерживает военные победы. Ну, может быть, кстати, и получит Нобелевскую премию мира. Почему нет? Это карманная премия, получит в этом году, если договориться.
0: Ну, а что, есть успех, за что дать? Просто все вот с кем я общаюсь по поводу вот происходящего в Иране, все понимают, что это абсолютнейший такой стратегический тупик. Да, вот вы упомянули, наверное, да, что самый загадочный народ – американцы, но если вот мы как бы Европу рассмотрим такой коллективной европейской нации по Гитлеру, то эти тоже не менее загадочны, потому что они искренне полагают, что ну как-то само по себе, наверное, это структурируется и все вернется на круги своя.
1: Совершенно верно. Умом Европу не понять. Это тоже правило, действующее на сегодня. Допустим, зачем немецкий, германский народ или финны, или шведы голосуют, будучи, как они говорят, убежденными пацифистами только за партии войны в основном, да, то есть противники войны это там в пределах 30% голосов, 70% голосов отдается партиям войны. И голосуют за них почему-то пацифисты, убежденные пацифисты, которые сами идти в армию не хотят. Что это такое? Ну вот я умом понять это не могу. Остается надеяться на сердце, может быть, оно выдержит и сердцем поймем. Но вот пока это так. И американцы тоже. Ну, наверное, они могут проголосовать за республиканцев опять. Потому что демократы, ну, действительно, ничего лучше не сделают. И у Трампа есть определенные достижения. Например, он потихонечку вытаскивает Соединенные Штаты из европейской войны, по крайней мере. Правда, ему хватило ума залезть в другой конфликт, начать его. Но этот конфликт, я бы не сказал, что там стратегический тупик. Стратегический тупик, он для американцев. А Иран получил Персидский залив, Ормузский пролив, установил контроль над ним. Иран теперь определяет судьбу Эмиратов, Бахрейна, Катара. Саудовская Аравия в своем экспорте и своей экономике зависит от Ирана. Ирак зависит. То есть Иран свой статус в регионе резко поднял. Американские базы сгорели в регионе, брошена техника, уничтожено огромное количество запасов американских. Развернуть сухопутную группировку в Аравии или в Ираке сейчас невозможно. Так что Иран достиг определенных целей. Он просто вышиб американцев из региона, и они могут только на большой дистанции пытаться блокировать Ормузский пролив. И зачем им это делать? Ну, там сейчас вступает в силу, по всей видимости, соглашение, опять же, оно должно быть с Ираном, о том, что Эмираты выходят из ОПЕК, ОПЕК+, и начинают экспортировать углеводороды через свои порты, которые не выходят в Персидский залив, в другую сторону, Оманский пролив, и оттуда это будет, значит, ну, как сказать, уходить эта нефть, она будет немножко снижать цены на нефть, возможно, или, по крайней мере, помешает их повышению дальнейшему слишком сильному, потому что Иран тоже не заинтересован в слишком большом повышении цен на нефть, потому что если они повысятся, ну, допустим, они будут $200 за баррель, это может сломать многих потребителей, понимаете, да, то есть, вот, допустим, 120 потребитель готов платить, он ругается, проклинает кого-то, но платит, ну, так сказать, берем Германию, да, или страны ЕС, вот они... Двукратное повышение цен на бензин они готовы перенести с ворчанием, не делая никаких выводов при этом, никаких, да, политических там. А, допустим, если это будет

0: могут сломаться покупатели некоторые, да, там в тех же Соединенных Штатах. И западные экономики стали очень хрупкими, потому что раньше они такие цены переносили спокойно, как легкую простуду. А теперь они их воспринимают, да, даже не как легкую простуду, просто спокойно. Да? Сейчас это выдается за катастрофу, за предтечу мирового голода. Сразу начинают литься крокодиловые слезы по поводу того, что же будут есть бедные несчастные дети в Африке. И это все говорят кто? Еврочиновники, всяческие, значит, деятели США. Понятно, что это говорит, конечно, и Гутерреш, и ООН в первую очередь. Да? Но все-таки это, так сказать, они... Вот когда было, допустим... $60 за баррель, им было нормально, да, то есть, и, видимо, так сказать, никто не голодал, и все было хорошо. Хотя известно, что все бедные страны оставались такими же бедными при любых ценах на нефть, просто потому что их проблема в том, что Запад вывозит оттуда ресурсы, ничего не оставляет для страны, для населения, для развития страны, для рабочих мест, ну, там, построить инфраструктуру, например, дать людям работу, обрабатывающую промышленность. Запад просто изымает эти ресурсы, и остаются вот эти маргинальные массы, которые... Да, они страдают, когда цены повышаются. Работы для них нет. Что цены повысились, работы нет. Что понизились, может, сейчас появится работа, потому что европейская промышленность, она будет рушиться при дефиците энергоресурсов, при дефиците сырья как такового, дефиците удобрений, в частности, сельское хозяйство будет страдать. Может быть, это хорошо для сельского хозяйства Латинской Америки, потому что Латинская Америка имеет договор с Европейским Союзом. Но... По сути, Соединенные Штаты вот в зоне Персидского залива победить сейчас не могут. Да, вот у них тупик. Однако у этого тупика, как мы видим, масса экономических последствий, которые, по всей видимости, создают нам картину всего 2026 года. То есть они нам окрасили год. Сейчас прогнозировать там на 2, на 3 года, что будет с мировой экономикой, это, ну, на кофейной гуще гадать. Причем даже, так сказать, может быть, она и не гуща. А может быть, и не кофейная, ничего там не выгодаешь, все очень быстро меняется, много факторов. Но вот текущее положение, оно позволяет сделать вывод, что в течение многих месяцев 2026 года цены на нефть будут оставаться повышенными, потому что США ничего не могут сделать с Ираном. И именно поэтому Дональд Трамп сказал, что Иран стал сговорчивей.
1: Так, чудненько, а Европе в этой связи чего делать? Насколько я понимаю, мудрых идей по, так сказать, экономическому сектору как не было, так и нет. Они сейчас же все на гастролях в Армении, им не до таких мелочей, как там промышленность, чего-то еще. Ну, еще, наверное, сколько-то месяцев можно так посидеть, а потом что делать?
0: Пушки вместо масла. Старый фашистский лозунг, да, гитлеровская Германия, оттуда. Пушки вместо масла. То есть утром мы мажем, так сказать, на бутерброд, я имею в виду бургеров, не масло, сливочное масло и джем, а, так сказать, репортаж о том, как растет военная промышленность Европейского Союза, сколько она там чего производит, как она готовится к войне, в которую она вот-вот вступит по плану в 2030 году. Вот, вот, собственно говоря, все, что остается. И предлагать хорошие условия тем, кто направится в армию. Как мы видим, пацифистов очень... Пацифисты там не настоящие, так скажем, в основной массе. То есть они вот такие все зеленые-зеленые, такие социал-демократические, христианские-демократические, такие все антивоенные. Все... Я говорю про массу людей, я не говорю про тех, кто искренне, по-настоящему имеет убеждения, я говорю про большинство. И голосуют они за партии войны. Все. А потом они не хотят, чтобы их детей забирали на Восточный фронт. Это, так сказать, вот я вот, так сказать, германскую душу понять, вы знаете, умом очень сложно. Она, вот говорят все про загадки русской души, ну а попробуйте немецкий характер разгадать. Вот это вот оно как. А финский характер? Сидели мирно, процветали за счет России. Построили даже, как профессора шутили, что Советский Союз построил в Финляндии социализм и рай для рабочих. Рай для рабочих. Так сказать, ну, то есть у себя не построил, а в Финляндии построил. Все это отбросить, все потерять и готовиться к войне с Россией. Потому что в газете написали, что Россия там где-то проигрывает. Никто это проверять информацию, естественно, не стал. Ну, какой финн будет, так сказать, финский обыватель будет проверять информацию? Зачем? Если в газете пишут. Вы понимаете, да, то есть с кем мы имеем дело. Поэтому я очень настороженно отношусь к этой всей ситуации и критически отношусь к воплям тех, кто говорит форсировать специальную военную операцию или там тех, кто говорит закончите СВО. Я говорю, хорошо, ребята, вы закончите. А мировую войну вы тоже закончите? Вы мировую войну закончите? Вы, получается, ее сами определяете, когда она начинается, когда она заканчивается? Вы вот со своей вот этой диванной обывательской позиции вы определяете, когда начинается мировая война, когда заканчивается? Ну, не смешно ли? так сказать, никто у нас

0: ни руководство России, ни народ России, ни российские компании. Никто не заказывал мировую войну, понимаете, у этого европейского оркестра. Никто не заказывал. Они играют эту мелодию сами и не считаются с экономической ситуацией. Более того, она будет ухудшаться. У них есть опыт Украины, это дальнейшая украинизация Европы, то есть закручивание гаек, не согласны им молчать. И как следствие что? Ну вот милитаризация. В Германии это возможно, в Польше это тоже, я думаю, реально. Правда, не очень хотят поляки воевать за Степана Бандеру почему-то, но это уже... Так, это я не знаю, что собирается делать с этим Урсула фон дер Ляйен, например, или польское правительство. Почему-то поляки не хотят. Возможно, из-за, так сказать, волынской резни, из-за того, что бандеровцы считают, что все поляки должны быть умерщвлены. Может быть, поэтому. Но ситуация такова, что честно говоря, не верится в то, что страны Центральной и Северной Европы, что там будет какое-то отрезвление под влиянием экономических проблем, потому что экономические проблемы будут нарастать весь 2026 год. При этом Евростат не зафиксирует рецессии в Европейском Союзе. Вот те прогнозы, которые сейчас время от времени звучат, о том, что при таких ценах на нефть, при дефиците сырья неизбежна рецессия, то есть официальное, ну, формальное, да, сокращение ВВП Европейского Союза, я вам говорю, нет, вообще-то нет. Они нарисуют 0,1 сотую роста ВВП и скажут, да, был трудный год, но европейская экономика продолжает расти, потому что европейцы с оптимизмом смотрят в будущее, верят в Еврокомиссию и с восторгом относятся к планам обороны Европейского Союза. То есть там эти все обоснования будут написаны. Военное производство они будут расширять дальше. И это опять же за счет мирного производства. Причем в Евросоюзе натурально получается пушки вместо масла. Только в случае с фашистской Германией, исчезновение сливочного масла и маргарина, и конечно, и джема, да, это было связано с тем, что ограничивали импорт для поддержания курса Рейхсмарки тогда в 30-е годы, до 39-го, да, и поэтому нечего было намазывать на хлеб утром бюргером. Ну, а радио трубило о том, что, значит, вот германский народ в единении там готовится там с фюрером и так далее. То теперь ситуация такая, что они не импортировать должны там, не знаю, сливочное масло из Дании или Швеции, там клубнику из Франции или еще что-то для этого, для джема, да, а они просто это убивают. То есть у них есть эти производства. То есть вот если мы говорим про гитлеровскую Германию, то она не пыталась там прекратить производство сливочного масла, понимаете, да, пушки вместо масла, это не потому, что гитлеровская Германия, они просто сказали, так, ну все, мы производство сливочного масла прекращаем, автомобили нам не нужны, одежду мы больше не будем шить, капусту не будем выращивать, потому что нет удобрений и так далее. Нет, такого не было. Были просто вот ограничения по импорту, ограничения по потреблению, потому что там займы, потому что эмиссия марки. А здесь иная схема. Здесь натурально идет убийство промышленности и сельского хозяйства. Причем вот 2026 год для агросектора Европейского Союза, по всей видимости, будет очень плохим, потому что удобрений действительно не хватает, топливо подорожало, есть его дефицит, и непонятно, как этот дефицит будет закрыт. Так что вот одни из главных пострадавших будут фермеры. Что касается города, то дешевый хлеб Европейскому Союзу в 2026 году гарантирован с Украины. С Украины. Они же ведь, ну, он может быть и кукурузный, этот хлеб, но он будет. Это будет ограничивать инфляцию, то есть рост цен на мясо, например, потому что корма из Украины. Ну, может быть, как-то Латинская Америка еще повлияет, но вот главный фактор, мне видится, это продовольствие из Украины, которое сжирается Европейским Союзом, по сути, естественно, в ущерб европейским фермерам, из-за чего они, кстати, границу и закрывали несколько раз. И местных фермеров никто не жалеет, поэтому это такой, так сказать, авангард борьбы за другую Европу. Ну, так вот просто они действуют, фермеры, они борются. А горожане собирают рассыпанную картошку и лук с баррикад, которые фермеры строят. Там баррикады из всего, чего они из деревни привезли, там и продовольствие, и все. То есть, ну вот, и навоз. ну вот горожане, так сказать, единство города и деревни в Европе не наблюдается. Поэтому мне кажется, что Европейский Союз может посыпаться только на Востоке. Вот там, где у людей нет ни сбережений, ни лишней недвижимости, не сохраняются рабочие места определенные, неплохие, по крайней мере. Да? Вот это касается, ну, вот Болгария. Болгарии, Балкан вообще. То есть вот Балканы могут стать большой проблемой для Европейского Союза. Венгры, ну, венгры разочаровали в значительной мере. Они выбрали нечто иное, да, но вот остаются Балканы. И здесь, конечно, особое значение имеет Румыния, потому что вот как себя поведет румынский народ, это тоже очень важный вопрос. То есть вот тот момент, когда судьба Европы решается в Румынии. Никогда такого не было. Ну вот впервые в Румынии и Болгарии впервые такой момент стал возможен. Ну вот это вопрос, как вот румынский народ и болгарский народ, и руководитель, ну в Болгарии и руководство тоже, да, а в Румынии просто народ вот, и оппозиционные силы, как они смогут повести дело, потому что сорвать планы большой войны в Европе, это вот в их силах. Ну а что касается там России, то Россия, конечно, в этой ситуации не может ничего форсировать на Украине, потому что надо готовиться к расширению конфликта. И я думаю, что это прекрасно осознается. Тем более, что также и видно, что в ответ на экономические проблемы Европейский Союз не остывает в своем желании прийти к конфликту с Россией. А наоборот, вот он упорно идет по этому пути. И те, кто говорят, что ну вот повысятся цены на нефть или на газ, вот предупреждали, да, вот тогда европейцы что-то осознают. Если европейские обыватели осознают что-то, то европейские политики никаких выводов из этого не делают, кроме того, что Россия, с Россией надо более решительно бороться, и все. То есть там никакой альтернативы нет. Там вот они этим путем идут теперь.
1: Согласен абсолютно. Спасибо огромнейшее за включение к нам в эфир сегодня на Соловьев Лайф, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, автор замечательного телеграм-канала «Политэкономия Колташов», был на прямой связи с нашей студией. Так, по поводу могучих заявлений на вот этом форуме в Ереване. В следующем часе придет Алексей Анатольевич Мартынов, коллега, друг, многолетний соведущий мой в программе «Бывший», мы все там расскажем. Специально, отдельно проговорим об этом, обо всем. Что здесь повторяться? Так. Все московские аэропорты приостановили работу, это я вам говорил. Так, в результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие. Это сообщает Следственный комитет. Так, наши войска нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК и ТЭК Украины, используемые в интересах ВСУ. Это извещает Министерство обороны. Так, и Телеграм оштрафовали еще на 7 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. Если я ничего не путаю, по-моему, суммарно уже там в районе 49-50 миллионов штраф натикал. Но это, опять же, это если я ничего не путаю за давностью времени, потому что давненько я не следил за этими юридическими процессами. Так, в самом конце традиционно напомню, что телеканал «Соловьев Лайф» и «СВР Фонд» проводят сейчас экстренный благотворительный марафон. Мы собираем 20 миллионов рублей для скорейшей ликвидации последствий атаки этих ублюдков, невменяемых тварей, по Туапсе. Понятно, что сейчас там очень много всего надо делать и расходы соответствующие, поэтому мы, разумеется, не можем тут остаться в стороне, тоже стараемся помочь. Из 20 миллионов рублей на данную минуту мы собрали 12 миллионов 876 тысяч 871 рубль. Собираем мы до 9 мая, так что вот в эти предпраздничные дни. Хотя, конечно, от Туапсе настроение вот у меня лично совершенно не праздничное. Так, ну и рулетка Сумбатча, традиционная процедура каждого конца каждого часа. Давайте вот это, немцы начали ныть. Рейтинг одобрения Мерца ниже плинтуса. Ну, кстати, ему еще и чуть-чуть надо поднажать и превзойти рекорд Веймарской республики. Я верю, что эта сипатая вырожденческая харя сумеет достаточно оперативно это сделать.
2: Считаете ли вы недовольство вами среди населения нытьем? Вы уже намекали, что мы – мировые чемпионы по нытью. Или вы относитесь к этому недовольству всерьез?
3: Конечно, я отношусь к недовольству всерьез. И нам, возможно, придется больше объяснять, где мы находимся, куда мы движемся и какой путь нам предстоит. Но это феномен, который случался и с другими правительствами. Спустя некоторое время появляется разочарование, критика, в коалиции иногда возникают перекосы. Посмотрите на первый год Гельмута Коля. Посмотрите на первый год Герхарда Шрёдера. В любой коалиции бывают трудные времена, взлеты и падения. Я отношусь к этому очень серьезно и пытаюсь сделать из этого выводы. А лучший вывод — это доказать, что в этой коалиции мы способны действовать, работать и принимать решения, соответствующие духу времени.
4: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
5: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины, инстинкт победителя. Добро пожаловать в войну без границ. Будущее наступило вчера. Стань его частью. Переходи Рубикон.
4: Глава социально-демократической партии Германии заявил, что Европе нужно добиться вывода российских ракет с ядерными боеголовками из Калининграда в рамках политики контроля над вооружениями. Подробнее с Александром Тополиным. Сегодня в 14.00 на телеканале «Соловьев Лайв».
6: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.
7: Ноябрь 41 года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре — взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
4: Великая миграция животных. Белые пляжи Шанзу. Карнавал в Момбасе. Древнее племя Масаи. Скачки на верблюдах. Заповедник Масаи-Мара. Изумрудное озеро Туркана. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайв.
1: Их миссия — порядок. Их работа — идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи вневедомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.

0: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
1: В Чебоксарах сохраняется режим ракетной опасности и угроза атаки беспилотников. С ночи и утром город неоднократно подвергался ударам украинских БПЛА.
2: Сообщается об одном погибшем и 10 пострадавших. Погибший – житель квартиры, в которую влетел дрон. Власти региона принимают экстренные меры. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Ограничено движение общественного транспорта, в ряде торговых центров приостановлена работа. Глава Чебоксар призвал жителей по возможности оставаться дома. В городе развернуты пункты временного размещения. Там работают врачи, психологи, можно получить питание и первую помощь. Премьер-министр республики заявил, что рассматривается введение чрезвычайной ситуации республиканского характера.
3: Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре, задействованной в интересах киевского режима.
4: Взрывы фиксировались в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской областях, а также на оккупированной части Запорожья. Целями стали объекты ТЭК и склады вооружений. В Днепропетровской области поражены объекты топливно-энергетического комплекса и складские мощности промышленного кластера «Мединвест». В районе Полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата. В Киевской области, в Вышгороде, Герани атаковали промышленный объект, где возник сильный пожар. В Харькове удары наносились баллистическими ракетами, поражено складское помещение. Во временно оккупированном Запорожье после прилета «Искандера» загорелось нежилое здание в промзоне. Там же работали ударные беспилотники. Герани отработали и по целям в Черниговской и Сумской областях.
5: Ряд союзников Соединенных Штатов, включая Канаду и Великобританию, считают, что существующая система международной безопасности и торговли фактически разрушена, и призывают Европу взять на себя формирование нового мирового порядка.
6: Как пишет Bloomberg, канадский премьер-министр Марк Карни заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, что будущая архитектура международных отношений будет выстраиваться именно в Европе. По его словам, миру необходимо создать более справедливую и процветающую систему на фоне ослабления прежних правил. Глобальные лидеры пересматривают отношения с Соединенными Штатами на фоне политики «Америка прежде всего», проводимой президентом Дональдом Трампом, говорится в статье. Его решения, включая введение торговых пошлин, давление на союзников по НАТО и жесткую внешнюю политику, усилили напряженность в традиционных альянсах. В материале отмечается, что ряд стран стремится усилить координацию между собой, чтобы противостоять переходу к политике жесткой силы, которую, по их оценке, проводят Вашингтон и Пекин. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в союзах возникло больше напряженности, чем допустимо, и странам необходимо совместно реагировать на изменения. Президент Франции Эммануэль Макрон также подчеркнул необходимость усиления европейской автономии в сфере обороны.
7: В Малоярославце Калужской области частично обрушилось общежитие на улице Фрунзе. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Возгорание не последовало.
8: Поврежден угол здания. На площади 25 квадратных метров обрушились плиты перекрытия кровли и две стены на третьем этаже. По последним данным МЧС, пострадали 3 человека. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов женщину. У нее черепно-мозговая травма и повреждение ног. Она доставлена в районную больницу. Ранее сообщалось еще о 2 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
9: 26 человек погибли, еще 61 пострадал в результате взрыва на заводе фейерверков в китайской провинции Хунань, сообщает Центральное телевидение Китая.
10: Правоохранительные органы задержали руководителей компании, ведется расследование причин взрыва. Специалисты ликвидируют последствия происшествия. Председатель КНР Си Цзиньпинь в связи с произошедшим распорядился усилить меры безопасности на производственных объектах по всей стране. Китайский лидер также призвал оказать помощь пострадавшим, как можно скорее выяснить причины случившегося и привлечь виновных к ответственности.
0: Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.

0: 13:08 в российской столице. Возвращаемся в прямой эфир телеканала «Соловьев Лайв». Подписывайтесь, друзья, Макс-канал «Соловьев», Макс-канал «Гаспарян». Наш благотворительный СВР-фонд, QR-код вы видите у себя на экране. Если вам хочется высказаться по поводу того, что мы обсуждаем в прямом эфире, то переходите Макс-канал «Гаспарян», там кружочек. Это анонс эфира и открыт комментарий. Но помните про действующее российское законодательство, уголовное особенно, и что Сумбатыч совсем не демократ, и за хамство карает. Вот, а к нам сейчас в блоке присоединяется директор Института новейших государств, доцент финансового университета при правительстве России, многолетний мой соведущий в программе «Бывший» на радио «Вести ФМ», политолог, автор замечательного «Макс-канала». В общем, это Алексей Анатольевич Мартынов, которого я вам анонсировал, которого рад приветствовать. Анатольевич, привет.
1: Да, приветствую, дорогого коврада. В студии. Я ваши регалии перечислять не буду, а то у нас так эфирное время все закончится. Ваши-то раз в пять длиннее будут.
0: Согласен. Анатольевич, ну что, саммит в Армении. Прям вот идеальная комбо. Все наши с тобой герои бывших, вечные. Вот они там с кучей заявлений и действий. Кого бы ты выделил бы в этом пестром винегрете?
1: Ну, перед тем, как кого-то выделить, я хочу обратить ваше внимание, что за долгое-долгое время, да практически никогда, Ереван не бомбили. Знаете, даже во времена жесткого противостояния с соседним Азербайджаном никогда Ереван не бомбили. Знаете почему? Потому что буквально с начала 90-х годов хватило, так сказать, мудрости некоторым армянским деятелям, которые не сошли с ума в начале 90-х годов. И тогда Армения попросилась под ядерный и, так сказать, противоракетный зонтик России, что было сделано. И, кстати, что до сих пор является серьезным фактором для безопасности Армении. Да? Вот это как бы считается данностью, и к этому относится как к горячей воде в кране, да? Ну, которая должна быть всегда, да, и когда вот у вас скоро, кстати, будут профилактику проводить в городе Герой в Москве, и вдруг воду отключат там на неделю или на две, и все крайне возмущаются, как же так, такого не должно быть. Вот приблизительно как к горячей воде Армения относится к своей безопасности, что само по себе, наверное, неправильно, надо бы помнить, да, почему так случалось, почему сегодня там всякие Макроны и прочие Урсулы с такой легкостью делают пробежки по Еревану вместе с бродячими собаками, да. Вот именно поэтому, потому что Россия обеспечивает безопасность этого прекрасного армянского города. Но, так сказать, забывая о всем хорошем, Пашинян с удовольствием плюет в этот, так сказать, суп. Вот, не буду говорить, что он еще туда делает. Ну, честно говоря, ну вот в присутствии Пашиняна этот, значит, утырок Зеленский говорит те слова, которые он говорил вчера. Не знаю, насколько вот подобная картина маслом как-то сопрягается с тем, что декларируется, да, что Армения член ДКБ, что Армения дружественная России страна, что Армения на там 80, больше 90% живет за счет взаимодействия с Россией, за счет членства Евразес. Армения стала одним из выгодоприобретателей вот в результате релокации крупных, допустим, IT-компаний из России, да, при том, что они продолжают работать, ну, понятным причинам поменяли юрисдикцию, платят там налоги, ну и так далее. И таких моментов очень много, да, и тут вот это вот все, вот этот шабаш в Ереване. А говорить, что меня заставили, то есть его заставили или вынудили, ну, это, мягко говоря, не прокатит, да, за отмазку. Ну, то есть явно, человек явно сделал свой выбор, он занял сторону, понимаешь? Вот это вот в приличном обществе, это называется так, занять сторону. Он сторону занял, вот прямо здесь и сейчас, накануне святого для нас праздника Дня Победы, он стоял рядом с этим ушлепком и молчаливо выслушивал так сказать, то тявканье в сторону, так сказать, Великой России, который позволял себе этот черт. Вот. Ну и всякие там Майсанду, прочие какие-то румыны и албанцы. Ну, то есть это такое все, понимаешь? Вот. Наличие в этом шабаше генсека НАТО тоже довольно показательно. Ну, в том смысле, что, так сказать, вот с одной стороны УДКБ, с другой стороны привет НАТО, да? То есть такие вещи. Крайне неприятно. Мне вообще кажется, что Пашинян несколько лет назад продал Карабах, ну, в прямом переносном смысле, на Ереванском базаре даже цифры называли конкретные, там что-то в районе 3 миллиардов евро получил лично он и его там какие-то всякие приближенные. А сейчас он продает Армению всю. То есть больше продавать-то нечего. Вот он продает Армению. Так как в свое время продали Украину. Глупые олигархи в погоне, так сказать, за наживой, за гиперприбылями продали. И вот в итоге то, что есть, такая, так сказать, прокси, значит, сила против больших русских. Не знаю, против кого там будет позже Армения. Возможно, и вообще не будет, потому что, ну, кому нужна Армения, да? Там есть великий Азербайджан, а с другой стороны, великая Турция. Зачем им посредине маленькой глупой Армении? Вряд ли их спасет уходящий Макрон, который крайне, так сказать, низкий имеет рейтинг, да и вообще дело не в рейтингах, просто он больше не будет баллотироваться, он уходит на пенсию. На пенсию, причем, так сказать, с такой претензией, что он мог бы занять какой-то пост Еврокомиссии, там, ну, на уровне Евросоюза, но я не думаю, что ему что-то дадут, просто потому что он такой, знаешь, лузер. И бюрократ плохой, а, так сказать, политик никакой. Да и плюс его генезис там от старых европейских финансистов, которые в нем тоже разочарованы. Поэтому я здесь совершенно не думаю, что что-то здесь будет у него впереди. Вот и все, вот и вся перспектива. Зачем это Пашиняну, еще раз, ну, продает бизнес, ничего личного. Зачем это армянам, армянским гражданам, я не знаю. Ну, прикольно, когда, конечно, в Ереван съезжается куча гостей, когда перекрывают все улицы, когда этих граждан Армении на всякий случай загоняют, так сказать, по домам, ну, в смысле, не шарьтесь лишний раз по улицам, тут приличные люди приехали, белые, из Европы. Вот, будут теперь названивать, мешать нам, наверное, армянская разведка, я подозреваю.
0: Анатолич, я правильно понимаю, что это теперь такой общий политический тренд? Рубио за диджейским пультом, Макрон поет Азнавура под аккомпанемент Пашиняна. Это вот они себя таким образом стали реализовывать в политике?
1: Ну, наверное. Наверное, там нет, этот Пашинян на барабанах.
0: И он очень плохо играет, очень плохо.
1: А это не важно. Да. А этот, значит, президент Армении за роялем, а рядом сидит Макроша и поет, тоже плохо поет великого Азнавура. Ну, что я могу поделать? Не стреляйте в пианиста, он играет как может.
0: Не, это несомненно. Анатолич, ну это же как по примеру Молдовы, это же такая абсолютно предвыборная история. Показать электорату, смотрите, вот тут вся Европа с нами, вот весь Бомонд съехался, голосуйте за меня. И даже митинг оппозиции вчерашний, это тоже по молдавскому сценарию. Ты помнишь, они тогда ходили без толку?
1: Не-не, конечно, не-не. Вот так если опустить, ну, некоторые эмоции, ну, которые мы, безусловно, испытываем. Знаешь, вот говорить о том, что нам наплевать, там, наплевать на Украину, наплевать на Армению, наплевать на Молдавию, ну, это неправильно, нам не наплевать. Для нас действительно это, ну, по крайней мере, для нашего поколения точно еще. Это родное, близкое, это многое связано с разными жизненными обстоятельствами, какими-то там встречами, друзьями, знакомыми и так далее. То есть для нас, конечно, это больно все, понимаешь? И поэтому эмоции. Вот. А если вот абстрагироваться от эмоций, я хочу сказать, что это прямо одна и та же, так сказать, калька фактически. Более того, вот под руководством французских, кстати, спецслужб, да, то есть их долго не было, что называется, в паблике, да, они где-то были за скобками долгое время, а вот несколько лет назад они заявили о себе сперва, организовав вмешательство в румынские выборы, да, помнишь тогда, когда выбрали не того?
0: Так, на этом месте полетела связь. Что ж не фартово-то так сегодня? Ну, давайте Анатольевича перенаберем. Так, между тем, власти Петербурга обсуждают увеличение в городе числа бесплатных точек Wi-Fi, сообщил спикер ЗАГС Собрания города Александр Бельский. Точные сроки их появления он не назвал. Вы знаете, у меня вот все равно тот же самый вопрос. Ну, послушайте, ведь говорили заранее о том, что, возможно, это будет с 5 по 9 число. Ну, на прошлой неделе об этом был уже разговор. Почему сразу нельзя было вот эту модель продумать? Почему надо это делать только в момент, когда начинается вот этот вот такой коллапс для населения, когда все начинают нервничать, все возмущаются, и после этого выходит кто-то и говорит о том, что ну вот да, мы сейчас подумаем, как это сделать. Почему это не делается заранее? Ну неужели это так сложно? Ну, я же не говорю о том, что надо там на 2-3 хода вперед считать, ну, хотя бы на один. Ну, почему, если вот вам в обычной жизни, когда замечательный наш полковник Тишковец выходит и говорит, завтра там, или, я не знаю, через неделю похолодание, то вы готовите гардероб. Почему в случае с интернетом эта модель не работает? Это что таким образом? Хотят людей проверить на, так сказать, терпение. Но это напрасно совершенно. Так, Анатолич, мы возвращаемся. Ты прервался на словах про выборы в Румынию, где победителя по беспределу сняли.
1: Я хотел сказать, что вот несколько лет назад французские спецслужбы заявили о себе, да, сперва вмешательством в выборы в Румынии, потом организацией вмешательства выборы в Молдове. Кстати сказать, там им активно помогали и немецкие коллеги, и британские. То есть это такой интернационал, понимаешь? Вот. И, собственно, молдавская история была признана успешной. И этот опыт они экстраполируют на другие страны. Вот ближайшая история в Армении. Вот она в июне. Соответственно, прям по тому же графику. На манеже те же, да, тот же самый Макроша, его не жалко, ему все равно уходить. Вот. Я практически уверен, что никуда его ни в какие еврокомиссии, структуры не возьмут, и никакая волосатая лапа, так сказать, европейских старых денег ему не поможет. В этом смысле он признан лузером по всем позициям, да? Вот, поэтому его не жалко. Ну и, соответственно, Урсула тут же, тут как тут, они тут же для... Например, для обмена опытом маечку подтянули Санду. Вот. Ну а как? Ее лично в качестве эскортницы Никушор Дан привез, этот президент Румынии. Ну а как бы он ее еще протащил на этот саммит? Да, сказал, эта девочка со мной. Вот. Тут же они и этого, значит, наркофюрера вызвали, так сказать, тут же организовав какой-то там шабаш уже вокруг него. Ну, понимаешь, да? То есть тут же та же самая схема. Единственное, что я хочу сказать, что в Молдове фигурировал еще Мерц. Вот, это ставленник Блэк-Рока, как известно. Но в Ереван он не поехал категорически. То есть он сказал, знаете, вы... У меня тут своих забот полно, у меня тут Трамп это самое ПВО снимает, надо что-то с этим делать, блин, понимаешь? Вот, и послал их в одно место. А так, в принципе, все очень похоже. По их замыслу, вот они сейчас приехали, наобещают, значит, опять всяких золотых гор, как и для молдаван. Ну, кстати, у молдаван хотя бы было... Был резервный план «Б», он и есть, да, то есть через Румынию, так сказать, через, как говорится, румынскую постель в Европу попасть. А у Армении такой опции точно нет, понимаешь, у Армении только стать великим Азербайджаном и в перспективе объединиться в великий Туран, в старую Османскую империю. Ну, почему нет? Нормальная тема. Зачем вообще армянам государственность? Армен Сумач, я прошу прощения, ради бога, я не хочу обидеть великий армян. Ты знаешь, как я люблю армян.
0: Слушай, я этот вопрос вчера задавал в эфире.
1: Сидящих напротив, понимаешь?
0: Я этот вопрос вчера задал в эфире, и мы же с тобой об этом говорим из раза в раз, когда мы обсуждаем вот эти политические перипетии. Потому что все равно вот в сухом остатке именно он остается, этот вопрос. Зачем вообще тогда нужна государственность, если вы к ней так относитесь?
1: Ну, конечно, ну, конечно. Но я же о чем и говорю. Ну, то есть это настолько, ну, как тебе сказать, настолько иррационально, глупо. Ну, работает. Понимаешь, в чем проблема? Проблема в том, что когда в 2014 году на известном тебе Майдане стояла тетенька с нарисованными трюселями и требовала себе кружевных трусов, а не вот это вот все... Понимаешь, это работало. В итоге неизвестно, где эта тетенька, и трусов-то у них этих кружевных нет, понимаешь? Но вот так все это, к сожалению, работает. Я не знаю, чем помочь армянам. Ну, не знаю, понимаешь? Я бы очень хотел, искренне.
0: Анатолий, что ты в таких случаях любишь говорить вопрос не на твою зарплату? Я здесь единственное, что могу припомнить. Спасибо тебе огромное, что включился сегодня к нам в эфир на Соловьев Лайв, директор Института новейших государств, доцент финансового университета при правительстве России, многолетний мой соведущий в программе «Бывший» на радио «Вести ФМ». И, в конце концов, автор замечательного Макс-канала «Мартынов», Алексей Мартынов, на связи с нашей студией. Так, я помню, что еще 37 секунд. Я же должен сказать, что там еще среди всей сволочи в Ереване оказалась Тихановская. Ее пригласил, опять-таки, товарищ Пашинян. Ну ладно, я давайте сегодня про эту женщину ничего не буду говорить. Пусть будет один день в неделю, когда я не скажу гнусности по отношению к женщине. Ну, по крайней мере, я робко попытаюсь. Вот, сейчас уходим на новости и потом продолжим.
2: Российские средства противовоздушной обороны этой ночью сбили 289 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дроны уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей. Также беспилотники перехватили над Московским регионом.
3: Число пострадавших при ночной атаке беспилотников на Чебоксары увеличилось до 3 человек. Как сообщили в Минздраве Чувашии, в результате ночной атаки беспилотников один житель получил травмы средней степени тяжести и находится в больнице. У еще 2 человек легкие травмы. Им помощь оказывается амбулаторно. В регионе объявлена опасность атаки БПЛа, закрыт аэропорт. Министр образования Чувашии объявил, что школы и техникумы сегодня переходят на дистанционное обучение.
2: Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 6 мая. Он также заявил, что за 5 мая реалистично обеспечить наступление тишины, и объявил, что ВСУ с полуночи 6 мая будут действовать зеркально. Ранее Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. При этом Минобороны России предупредила, что в ответ на попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы российские военные нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.
3: Сегодня в Ереване пройдет второй день саммита «Армения-ЕС». Одна из основных его целей – попытаться окончательно оторвать республику от России. Для этого в Ереване с визитом находятся лидеры европейских государств, а также руководители стран-партнеров. По словам французского президента, Армения избавилась от влияния Москвы, но на ее территории до сих пор находятся 4000 российских солдат и более 1000 пограничников. Макрон убежден, что Европа должна взять на себя обязательство помочь Еревану защитить свои границы.
4: Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Fox News, цитируя интервью с главой Белого дома. Он также высоко оценил действия США по блокаде в регионе, назвав их одним из величайших военных маневров, когда-либо проведенных. По словам американского президента, Иран стал гораздо более сговорчивым.

0: 13:31 в российской столице. Мы возвращаемся в прямой эфир телеканала «Соловьев Лайв». Подписывайтесь, друзья. Макс-канал «Соловьев», Макс-канал «Гаспарян», наш благотворительный СВР-фонд. QR-код сейчас появится в левом верхнем углу экрана. Если вам есть что сказать по поводу того, что мы обсуждаем в эфире, присоединяйтесь. Макс-канал «Гаспарян», там кружочек, анонс, открыт комментарий. Но помните, что Макс на национальный мессенджер, соответственно, на него впрямую имеет отношение все происходящее там, в комментариях. Мое дело вас предупредить. Так, а к нам сегодня в студию пришел кандидат исторических наук, кандидат богословия Александр Журавский. Александр Владимирович, я очень рад вас видеть в студии. Давно собирался, потому что вот, братцы, если кто-то не видел, давайте я покажу. В прошлом году, по-моему, к книжной ярмарке в сентябре вышла книга «Альтернатива».
1: В декабре, на самом деле.
0: В декабре, да? Вот я уже... декабре. У меня операция памяти. Но, тем не менее, прошло полгода. Видел множество откликов, в том числе сам откликался. Насколько отклики оказались ожидаемы для автора? Спрашиваю, как человек, который 20 книг написал, и всякий раз удивляюсь, потому что люди иногда находят то, что не закладывалось.
1: Но я не встретился с тем, что я не закладывал и было обнаружено. Скорее, недообнаружено то, что закладывалось. Потому что, конечно, многожанровое произведение. Тут вам и политический триллер, и шпионский триллер, и авантюрный роман, и притча, и отчасти научная фантастика с искусственным интеллектом, суперразумом. И поэтому, ну и понятно, военный роман, потому что главный герой — это ветеран СВО, который через 11 лет проснулся после комы и оказался в мире будущего. И в этом смысле у нас, мы часто говорим, что герои нашего времени — это ребята, которые воюют на фронте. Но вот я предложил, чтобы героями и будущего времени тоже были они. В том числе и с точки зрения сохранившегося противостояния.
0: А оно же никуда не денется.
1: Ну, идеологическое никуда, конечно. Потому что это ценностное противостояние, потому что это мировоззренческое противостояние. Если бы все так было просто, и можно было бы разложить на интересы, ресурсы и объяснить это ошибками отдельных политических деятелей или политических систем, то, наверное, можно было бы все давно уже преодолеть. А проблема в том, что мы друг друга не очень понимаем, они, во всяком случае, нас. Ну, в силу того, что западный мир очень иррационален, а мы очень иррациональны.
0: Ну, как показывает практика, вряд ли стоит ожидать, что мы в ближайшем будущем начнем понимать друг друга. Если даже момент максимального сближения, это самый конец перестройки, когда у нас значительное число людей верило, что все люди братья, а на выходе мы получили сразу в 95-м году о том, что мы убиваем несчастных пастухов.
1: Ну, вот эти стереотипы в отношении нас как страны, нас как нации, нас как многонационального народа. Это же очень глубокая, длительная по времени традиция. Она даже не 100, не 200, даже не 300 лет ей. Вот. И первые же дипломаты, которые были направлены что Англией, что французами, что другими странами, немецкоговорящими, оставили после себя либо сообщения, либо целые трактаты, мемуары, которые описывали очень тенденциозно нашу страну. И этой тенденциозности, ну, длительный срок. И это не исключает большого количества иностранцев, которые были очарованы Россией, отечественной культурой, ландшафтом, людьми и так далее. Но это также не исключает системности этого противостояния и непонимания нашей страны.
0: Когда люди берут «Альтернативу», наверное, сразу они думают: боже мой, это очень большая книга, это очень долго читать. Просто у меня есть знакомые, которые так сказали. Потом они начинают читать, понимают, что это очень легкий язык. Хотя эта книга заставляет думать. И ведь в определенном смысле вот эта книга, она ломает стереотип о том, что нынешний читатель привык условно к брошюрне. Ну, то есть объем там профессиональным языком говорить, 5-6 авторских листов, не больше. Здесь, очевидно, больше. Учитывался современный читатель или же здесь, наоборот, такой вот стимул к нему, чтобы он начал читать, думать и осмыслять?
1: Ну, в общем, была некоторая авторская амбиция, заключавшаяся в том, что я считаю, что мы очень сильно, и в принципе, индустрия книжная и киношная, киноиндустрия тоже сильно недооценивают современного читателя и зрителя. Потому что сложно объяснить такой бум, например, жанра нон-фикшн, который не всегда, извиняюсь, это там размер книги 100-200 страниц, есть очень большие произведения в жанре нон-фикшн, и они читабельные, они покупаются, они популярны. Популярны научные блогеры, популяризаторы различных направлений нон-фикшн. Это же связано с некоторой внутренней потребностью на знания. И да, у нас ушел, ну, в значительной степени ушел жанр большого романа, который ставит вопросы. Часто стал восприниматься жанр литературы, литературный жанр, да, как и кинематографический, как развлекательный, но это неправильно. Наша национальная традиция не в этом. И, в общем, да, я, может быть, поставил несколько неудобную позицию читателя, но тот, кто действительно читает первые главы, понимает, что это, как один сказал, известный читатель, не буду называть фамилии, очень читкий роман.
0: Александр Владимирович, я когда читал, думал, вот как писалась эта книга. Вот при той скорости информации, которая существует, при тех изменениях, которые нас преследуют, как вот это все было уместить, сохранить, выстроить и так далее?
1: Ну, вначале была одна идея, потом возникали все новые и новые. Роман должен был закончиться на лондонской истории. Но потом я понял, что это как-то не очень справедливо по отношению к главному герою. Главное, неправдоподобно, что на этом все закончится. И поэтому, по сути, было дописано еще, наверное, это еще третий роман. Так, может быть, он был бы полегче и не так болезненно воспринимался его объем. А в действительности очень много линий,

0: еще какое-то количество достаточно авторитетных людей, скажем
1: да
0: так.
1: Да даже в прошлом году спорили.
0: Вот. И тут у меня позиция очень простая. Там пишет тот, кто не может не писать. Вот. А если, ну, там, если Шолохов не мог не писать, они сражались за Родину, так он и писал его там, и в 43-м, 44-х годах первые свои главы и сдавал. Да? Другое дело, что это неоконченный роман. И даже в значительной части сожженный автором. Но тем не менее, да, он понимал, что он не может. «Шесть часов после войны», снятый тоже известным нашим кинорежиссером, в 44-м году вышел фильм в ноябре. А финальные кадры — это май, Красная площадь, победный салют, и встречаются два главных героя на Красной площади после войны. И это же было в некотором смысле тоже футурологическим таким пророчеством, потому что действительно война закончилась в мае, действительно эти истории оказались, по сути, сценарированием режиссерской мысли. Потому что в сценарии финал должен был быть другой.
1: У меня наверняка, конечно же, профессиональная деформация, но очень много узнаваемых образов по медиапространству. Одна моя знакомая, которая прочитала, она мне позвонила и сказала, там вот момент, когда Владимир Владимирович, там Брюссель на проводе, они хотят поверить, они же самораспустились. И вот знакомый говорит, у меня вот ощущение было, что вот эта фраза вот сейчас вот с телевизора прямо произнесена интонациями Верховного.
0: Ну, да, в этом смысле нужно было давать, мне кажется, узнаваемых персонажей. В этом еще одна сложность романа, еще один вызов такой там, по отношению ко мне как автору, это дать близкую перспективу, то есть футурологическую перспективу, потому что научная фантастика далеких прогнозов там, через 100-200 лет, в общем, достаточно просто делается, главное, безответственно. Никто за это не ответит, и никто не спросит. А вот попытаться дать мир, который через 8-10 лет, ну, когда задумывался чуть больше, в 22-м году задумывался, да, там, у меня в книге основные действия — это 2033-34 года, вот описать этот мир и Россию, и образ России, образ миропорядка, и систему взаимоотношений между странами, разведками, истеблишментами, и внутренний уклад британского, американского истеблишмента, что изменилось условно в Лондоне, какой Лондон в 2033-34 году. И, в общем, это мне потребовалось тоже такое серьезное исследование провести, социологическое, социальное, там, самое разное, в том числе экстраполировать существующие тренды миграционные в той же Великобритании, в Лондоне, с тем, чтобы выйти на конкретный образ Лондона в 1934 году.
1: Мы же стали на 4 года ближе к тем событиям, которые описаны в книге, по сравнению с моментом ее создания. Насколько угадали?
0: Ну, вот, скажем так, первые читатели, которые читали еще в рукописи эту книгу, ну, потому что нужно было ее протестировать на разных возрастных аудиториях, разных аудиториях с точки зрения образования, профессии.
1: Знакомая история, вот. Я сам этим занимаюсь.
0: Ну и потом все-таки у меня не было уверенности, что это литература. Хотел все-таки литературу, поэтому писатели у меня последние стояли в ряду тех, кто отзывался, а первым это были военные, потом разведка, потом айтишники, искусственный интеллект, потом философы, политологи, и уже там, как крайняя степень тенденциозности и субъективности, это творческие люди, литераторы. Ну, в общем, в целом, после этого я убедился, что можно идти в издательство. Но очень немногие писали, особенно ну, в начале, там, в декабре, ну, или когда прочли еще в рукописи, что, слушай, а вот это вот угадано, это угадано, вот это произошло. Как будто в романе написан сценарий того, что сейчас происходит. Ну, в некотором смысле просто вещи угадываемые какие-то. Там, Илон Маск, который стал президентом Соединенных Штатов Америки, когда в 22-м году это было задумано, его не было в политике вообще. То есть это был просто, ну, визионер и так далее. А в романе представлен как человек, активно участвующий в политике. Если бы этот роман вышел, там, условно, не в декабре 25-го, а там, когда он был написан, в июне 24-го, то, может быть, стал бы действительно пророческим. А так просто это в некотором смысле там, экстраполяция трендов экономии.

0: экономических, геополитических.
1: Приквел, сиквел к истории планируется?
0: Ну, честно говоря, не знаю, нужно ли, потому что, с одной стороны...
1: Давайте с другой стороны зайдем. Душа требует? Душа автора требует?
0: Пока не самоопределился в этом вопросе. Душа требует других еще подходов, другим жанрам, другим темам. Может быть, и здесь будет продолжение.
1: Экранизация.
0: Предложение есть, но сейчас сложно сказать, реализуется ли этот проект в виде полного метра или сериала. Предложение есть, а дальше посмотрим. Многое зависит от продюсеров.
1: Потому что сейчас же еще эпоха шортсов, вот эти короткие ролики. Мне кажется, что вот в этом произведении великое множество сцен, которые можно было бы вот так вот уместить. Это как вот в рубрике условно «Вам на подумать».
0: Ну, это интересная мысль. Я что-то про шортсы не думал. Вот. Можно ли уместить это в короткие сюжеты? Скорее, это будет популяризация произведения, чем его экранизация.
1: Ну, да, тоже безумно. Просто я вот вчера был на разговорах о важном. Мне школьники сказали, вот почему вы вот не делаете эфиры в коротком формате? 2 минуты, и все, вы основное сказали. Сейчас все это воспринимается.
0: Ну да, сейчас же популярные короткие форматы, эти действительно... короткие сериалы, в которых там 1-2 минуты серия, вот и все. Ну, да. Но с другой стороны, мы понимаем, что с одной стороны мы идем в сторону популяризации короткого формата и как бы движемся в сторону там, молодого поколения, но есть обратная сторона этого. Мы приучаем их к коротким смыслам, и на длинные у них уже дыхалки не хватает. В этом отношении я считаю, что мы все равно должны предлагать и большие формы, и кино глубокое, с хорошим литературным языком, и а не короткие фразы, с тем, чтобы все они были доступны. В погоне за массовидностью мы часто отметаем глубину, а это неправильно.
1: Ну, это, кстати, у нас такой привнесенный американский взгляд на культуру. Ну, в русской это традиция совершенно другое. В русской традиции это надо сидеть и думать.
0: Ну, у них же тоже есть, ну, условно говоря, Голливуд, а есть авторское кино, которое там условно неформатное, но оно может быть очень бюджетным с точки зрения съемок, но иметь кассовый успех тоже. Просто Голливуд его не принимает, и Оскар его не берет в номинанты. Вот. Но это кино тоже есть даже у них. А у нас-то сама наша традиция художественная глубокого анализа человеческой сущности, человеческой души и явления цельного человека, потому что есть сейчас тоже один из стереотипов, которым вот Роман борется, что нельзя показать цельного героя. Он скучен, он прост, значит, ему нельзя, соответственно, сопереживать, потому что он должен быть каким-то надломленным, с какой-то там червоточиной. Ну, он должен быть сложной личностью. Либо на наркотиках, либо, значит, уходить в алкогольные запои. Потому что цельная личность, это, значит, вот она какая-то не близкая она нашему человеку. Но это, мне кажется, сильное какое-то нравственное допущение, которое не принималось во внимание многими нашими великими писателями.
1: Что Толстой, а братья Карамазовы — это не цельные личности разве?
0: Так в том-то и дело, что там есть и не цельные личности, а есть цельные личности. Цельная личность — это кто? Это та, которая живет не по целям, а живет по каким-то своим правилам. Вот это цельная личность. Да, да, она может ошибаться на своем пути, сталкиваться с проблемами, преодолевать, и чаще всего преодолевать. Но вот князь Мышкин, например, или Пьер Безухов — это же цельные личности. И даже Андрей Болконский — это же цельные личности. Цельные. Ошибавшиеся? Ну, конечно, ошибавшиеся. Наивные где-то, да. Осуждаемые обществом, да. Но любимые литературные персонажи. И кинематографически ярко представленные в отечественном кинематографе. Поэтому мне кажется, что там немножко упрощаем мы с героями. А мы же знаем этих ребят, ну, ребят, которые возвращаются с фронта. Я лично много знаю. Есть какое-то предубеждение. Ну, вот там ребята там не очень образованные. Я знаю штурмовиков, еще живых, которые, значит, прекрасно разбираются и в политике, и в политологии, и в философии.
1: Откуда у нас вообще вот это взялось такое пренебрежение к уровню образования наших военнослужащих? Ведь этого же не было в русской военной традиции.
0: Знаете, я сам же сын военнослужащего. Я помню, как в 90-е годы, вот, значит, после распада Советского Союза, ну, отец тогда преподавал в военном училище. Сейчас уже это военное училище нет, оно было упразднено. И когда им просто рекомендовалось не носить форму в городе, потому что это небезопасно. То есть была такая... Мы просто это уже забыли. Да? А ведь понятно, что есть разные подразделения вооруженных сил. Но есть то, что называется элита. И в спецназе есть своя элита. Есть своя интеллектуальная элита. Военно-технический там, блок, например, Министерства обороны. Есть люди, которые работают по линии ГРУ и так далее. Это, в общем, всегда была офицерская белая косточка, то, что называется, да. То есть люди прошаренные, с глубоким пониманием стран, в которых они работали, тем, которые они разрабатывали. Поэтому, мне кажется, очень недооценивается глубина и широта знаний военного человека.
1: Самый неожиданный для автора отзыв на книгу.
0: А вы знаете, есть хейт. То есть, вот ты встречаешься с каким-то хейтом такого рода, что, ну, это в лоб, это вообще, это пропаганда, это пропагандон, значит, там, еще один, значит. И вот ты встречаешься, и ты понимаешь, а вообще человек читал, или это, ну, как бы просто организованное хейтерство, там, условно, там, по линии, там, какой-нибудь СИПСО. И ты понимаешь, что не читал. Потому что даже с той стороны можно увидеть свои смыслы. Потому что там же есть и украинские герои, и они тоже очень специфические. Вот, и они тоже не одним маркером маркированы. Вот, поэтому вот это, пожалуй, я ожидал, что будет хейтерство, но не такое глупое.
1: Может быть, потому что хейтеры еще не доросли до восприятия сложных форм?
0: Нельзя недооценивать противника, в том числе идеологического. С той стороны работают очень умные люди.
1: Не, я не про ту сторону, я про некоторых здешних, тутошних.
0: Здешних, да. Ну, я бы так сказал, что умные либералы, как это ни странно, дают высокую оценку роману. Может быть, не всегда публичную.
1: То есть даже у них начинает дремать классовое сознание в этот момент?
0: Сложно сказать. Может быть, что-то отзывается в их душе в этом романе.
1: Ну, хорошо. А если посмотреть там условно на 10, 15, 20 лет вперед, вот через такой срок, как будут оценивать эту книгу? Как один из литературных символов специальной военной операции. Как что-то, вошедшее, я не знаю, уже в какой-то там, наверное, российский фонд литературы, да, как у нас там «Золотой век», «Серебряный», потом там замечательная советская проза. Вот какова будет судьба у этого произведения?
0: Ну, это самая сложная оценка. Это оценка самого себя и собственного вклада. Она вообще всегда субъективна. Поэтому... Что бы хотелось бы, чтобы это действительно считалось литературой и читалось, и чтобы подтверждались те прогнозы, которые есть, и сбылся тот образ будущего, который запечатлен в романе. А вот будут ли читать, ну, это все зависит от многих факторов.
1: В конце скажу, что мне нравилась очень фраза одного из известных русских философов 20-го столетия, что книги делятся на две категории. Одни читать интересно, а другие нет. Мне это читать было интересно. Поэтому Спасибо. Я все-таки жду продолжения. Я вам это говорил и могу еще раз повторить. Александр Владимирович, спасибо огромное, что пришли. Друзья, я вам еще раз просто порекомендую. Вот я в таких случаях говорю... «Пытливым умам» на заметку. Александр Журавский, книга «Альтернатива». Очень хороший объем. Есть о чем подумать. Поэтому Пожалуйста, читайте. Александр Журавский, кандидат исторических наук, кандидат богословия у нас в студии. Так, мне остается только вам напомнить, что сбор средств для пострадавшего Туапсе от действия этих мерзавцев мы собираем с 1 по 9 мая. Хотим собрать 20 миллионов рублей, чтобы передать быстро в Краснодарский край, потому что сами понимаете, что там закупать надо очень-очень много. На данную минуту мы собрали свыше 12 миллионов. Присоединиться к нам легко. Наводите камеру своего смартфона на QR-код, который вы видите в левом верхнем углу экрана. Я на этом с вами прощаюсь. Даст Бог, завтра встретимся в привычное время, в привычном месте. Да, и скажу еще раз, читайте хорошие книги. Никто и никогда не страдал от избытка знаний. Люди всегда страдают от недостатка.

0: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске.
1: В Чебоксарах сохраняется режим ракетной опасности и угроза атаки беспилотников. С ночи и утром город неоднократно подвергался ударам украинских БПЛА.
2: Сообщается об одном погибшем и 10 пострадавших. Погибший – житель квартиры, в которую влетел дрон. Власти региона принимают экстренные меры. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Ограничено движение общественного транспорта, в ряде торговых центров приостановлена работа. Глава Чебоксар призвал жителей по возможности оставаться дома. В городе развернуты пункты временного размещения. Там работают врачи, психологи, можно получить питание и первую помощь. Премьер-министр республики заявил, что рассматривается введение чрезвычайной ситуации республиканского характера.
3: Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре, задействованной в интересах киевского режима.
4: Взрывы фиксировались в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской областях, а также на оккупированной части Запорожья. Целями стали объекты ТЭК и склады вооружений. В Днепропетровской области поражены объекты топливно-энергетического комплекса и складские мощности промышленного кластера «Мединвест». В районе Полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата. В Киевской области, в Вышгороде, Герани атаковали промышленный объект, где возник сильный пожар. В Харькове удары наносились баллистическими ракетами, поражено складское помещение. Во временно оккупированном Запорожье после прилета «Искандера» загорелось нежилое здание в промзоне. Там же работали ударные беспилотники. Герани отработали и по целям в Черниговской и Сумской областях.
5: Ряд союзников Соединенных Штатов, включая Канаду и Великобританию, считают, что существующая система международной безопасности и торговли фактически разрушена, и призывают Европу взять на себя формирование нового мирового порядка.
6: Как пишет Bloomberg, канадский премьер-министр Марк Карни заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, что будущая архитектура международных отношений будет выстраиваться именно в Европе. По его словам, миру необходимо создать более справедливую и процветающую систему на фоне ослабления прежних правил. Глобальные лидеры пересматривают отношения с Соединенными Штатами на фоне политики «Америка прежде всего», проводимой президентом Дональдом Трампом, говорится в статье. Его решения, включая введение торговых пошлин, давление на союзников по НАТО и жесткую внешнюю политику, усилили напряженность в традиционных альянсах. В материале отмечается, что ряд стран стремится усилить координацию между собой, чтобы противостоять переходу к политике жесткой силы, которую, по их оценке, проводят Вашингтон и Пекин. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в союзах возникло больше напряженности, чем допустимо, и странам необходимо совместно реагировать на изменения. Президент Франции Эммануэль Макрон также подчеркнул необходимость усиления европейской автономии в сфере обороны.
7: В Малоярославце Калужской области частично обрушилось общежитие на улице Фрунзе. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Возгорание не последовало.
8: Поврежден угол здания. На площади 25 квадратных метров обрушились плиты перекрытия кровли и две стены на третьем этаже. По последним данным МЧС, пострадали 3 человека. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов женщину. У нее черепно-мозговая травма и повреждение ног. Она доставлена в районную больницу. Ранее сообщалось еще о двух пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
9: 26 человек погибли, еще 61 пострадал в результате взрыва на заводе фейерверков в китайской провинции Хунань, сообщает Центральное телевидение Китая.
10: Правоохранительные органы задержали руководителей компании, ведется расследование причин взрыва. Специалисты ликвидируют последствия происшествия. Председатель КНР Си Цзиньпинь в связи с произошедшим распорядился усилить меры безопасности на производственных объектах по всей стране. Китайский лидер также призвал оказать помощь пострадавшим, как можно скорее выяснить причины случившегося и привлечь виновных к ответственности.
0: Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.
11: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
12: Традиционная политическая система Великобритании рухнула, констатирует издание Bloomberg. Опросы показывают, что на выборах 7 мая лейбористы и консерваторы уступят сотни мест оппозиционным партиям. Михеев говорит, сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
13: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.
14: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.
13: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье –

0: О чем сегодня хочешь поговорить?
1: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
2: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
3: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
4: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: .14.07 время московское. Продолжаем прямой эфир Соловьев Лайф. Телеграм-канал Соловьев, телеграм-канал Топорин ТВ, Макс-канал Соловьев. QR-код на наш чат-бот в верхней левой части экрана регулярно появляется по всем темам, которые мы обсуждаем. Пожалуйста, ваше мнение, некоторые из которых даже попадают в эфир. Так, ближайшие два часа будем говорить подробнее о главных событиях в стране и мире. Одна из главных горячих точек на карте нашей планеты — это, конечно же, Ормузский пролив. Все, что происходит сейчас, все новости, которые приходили оттуда за прошедшие 24 часа, говорят о том, что каждая из сторон считает, что именно она контролирует процесс, но мировая экономика считает порой иначе. К нам присоединяется старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Лада Раванди-Фадая. Лана, добрый день, спасибо, что пришли.
7: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
6: Да, несмотря на все проблемы легкие со связью, я думаю, что ничего не помешает нам обсудить нашу тему. Вот двое суток практически, вторые сутки идут после того, как Дональд Трамп объявил о начале операции «Свобода», как он ее назвал. Но вот Иран, у Ирана, скажем так, своя точка зрения. Как вы считаете вообще, как Иран может реагировать на прямое военное присутствие США в этом узле, и есть ли у тебя Ирана, несмотря на все заявления Трампа, ну, реальные рычаги для блокировки пролива, ну, без катастрофических последствий для хотя бы своей собственной экономики?
7: Да, поняла вопрос, но на самом деле вот этот проект «Свобода», который Трамп заявил, якобы гуманитарная операция по освобождению судов, для Ирана, с точки зрения Ирана, это попытка США зайти в самую чувствительную точку иранской безопасности. это Ормузский пролив, и проверить, где проходит реально красная линия Тегерана. Иранцы сказали, мы снимем блокаду, если вы снимете. Но американцы, как бы, они вот этот проект затеяли «Свобода». Американская сторона, она, конечно, подает операцию как помощь застрявшим судам. Иран предупредил, что вход иностранных вооруженных сил в пролив без координации, он будет рассматриваться просто как угроза и может получить военный ответ. И это то, чего вчера мы и наблюдали. И для Ирана, ведь Ормуз для Ирана — это не просто вот труба мировой нефти, это на самом деле стратегический рычаг выживания. Если США давят санкциями, если США давят блокады, военным присутствием, конечно, Тегеран будет отвечать тем, что у него есть. Это ракетами, береговой инфраструктурой, катерами, беспилотниками, минами и режимом допуска судов. Ирану, наверное, не обязательно там полностью закрывать пролив, чтобы создать этот эффект. И, в принципе, там он практически этого не делал. Ему достаточно просто сделать проход дорогим, рискованным, политически согласуемым. И тогда, конечно, вот мировой рынок начинает реагировать. И Иран в рамках перемирия допускал идею ограниченного режима прохода. Но этот, там не более определенного числа судов в сутки. И, конечно, у иранцев есть предел, и вот эта полная и длительная блокада Ормуза, она ударит и по самому Ирану, и по, наверное, по многим странам, и, конечно, по собственным экономикам, по арабским соседям. И поэтому Иран никогда не собирался тотальное закрытие. Наоборот, он хотел управляемую контрблокаду, то есть выборочный допуск, задержание отдельных судов и демонстративное предупреждение. То есть для Ирана это агрессия ради агрессии. Если США хотят навязывать свои правила в Ормузе, Иран будет показывать, что правила там не могут быть прописаны без него. И поэтому вот этот проект «Свобода», он, конечно, ни в коем случае не будет путем к стабилизации, а наоборот будет новой точкой эскалации. Потому что Вашингтон, он пытается доказать свободу прохода силы. А Тегеран, он доказывает, что силой его из Ормуза не убрать.
6: Ну, я смотрите, вот Иран предлагает, по сути, ну, отложить ядерные переговоры, не в первый раз, отмечу, и сосредоточиться на открытии как раз этого пролива, как, скажем так, пролива важнейшего для мировой экономики, даже не только для Ирана. Но вот для Вашингтона, скажем так, неудовлетворительный вариант, судя по заявлениям Трампа. А на ваш взгляд, вот сейчас вот тотальное отрицание всех предложений Ирана, это не затягивание времени со стороны, скажем так, этой стороны?
7: Вы знаете, с точки зрения Ирана, Иран готов был на все, и по поводу ядерной программы, на все условия, и он пошел, Соединенные Штаты вышли из них, и когда переговоры были, что сейчас Иран говорит? Он говорит, давайте сначала стабилизируем ситуацию в Ормузе. Уберем фактор военного давления, уберем фактор угрозы экономической блокады, а потом уже вернемся к ядерной программе. Потому что Иран видит, что ядерная программа, переговоры по ядерной программе, они никуда не приводят. И нельзя обсуждать долгосрочные уступки, когда над тобой просто висит непосредственная военная угроза. Но для Вашингтона, конечно, такая схема, она крайне проблематичная. Это обе стороны, особенно Вашингтон, он считает, что Ормуз — это инструмент давления, а ядерная программа — это ключевая цель. И вот поэтому в иранской логике они сначала хотят ограничения по урану, по ракетам, потом, возможно, деэскалация. Ограничения по чувствительным местам. Для Ирана это суверенитет страны. Для Ирана это десятилетие санкций. Для Ирана это прорыв технологии, это суверенитет. Но понимаете, обе страны, они этот размен, он малореалистичен, потому что обе страны по-разному подходят к этому. И поэтому это просто затягивание ради затягивания. Иран, я думаю, что он выигрывает время. Я думаю, что Иран будет все-таки снижать уровень военного давления, сохранять какие-то стратегические активы. Там, в первую очередь, это ядерная, конечно, программа. И переводить переговоры в более выгодную для себя рамку. Иран считает, что ядерная программа, уступки и снятие давления, то, что предлагают Соединенные Штаты, надо заменить на безопасность, деэскалацию, переговоры. То есть сначала безопасность, а как вам верить? Какие гарантии вы дадите, чтобы вам верить? Что вы опять не начнете военные действия? И в связи с этим, конечно, Иран предлагает отложить ядерные переговоры. То есть это просто тактический ход, даже не тактический ход, это попытка изменить саму архитектуру диалога. То есть сначала снять фактор военного давления, стабилизировать ситуацию в проливе, а потом уже обсуждать чувствительные вопросы, включая ядерную программу. Но, конечно, это все малореалистично.
6: Ну, слушайте, если Иран действительно вот готов приостановить обогащение урана на 5 лет в обмен на снятие санкций. Ну, вот конкретный размер, конкретный кейс, как сейчас говорят. Почему переговоры заходят в тупик сейчас? В чем, на ваш взгляд, главное недоверие? Казалось бы, прилетели, сели за один стол, посмотрели друг другу в глаза, договорились, вышли из кризиса, но не получается.
7: Вы знаете, я вам скажу один маленький секрет. Иранцы вообще хотят санкции снять с этих переговоров, снять из санкций, потому что они понимают о том, что от американцев, во-первых, вот сама внутри система Америки, снятие санкций, чтобы две партии внутри договорились, в чью будет гол внутри страны Соединенных Штатов, они не верят в снятие санкций. И поэтому, на первый взгляд, предложение о приостановке обогащения там на 5 лет в обмен на снятие санкций, конечно, выглядит для иранцев как серьезная уступка, и в Иране на самом деле есть люди, которые считают, что это нужно делать. Но если посмотреть глубже, именно здесь вот проявляется главный такой кризис доверия. Потому что проблема сегодня не в деталях сделки, проблема в гарантиях и в ее соблюдении. И Иран уже проходил этот путь, он неоднократно проходил. И в рамках, мы сегодня уже его упомянули, всеобъемлющий план действия, Тегеран тоже пошел там на реальные ограничения, сократил запасы урана, он допустил инспекции, он ограничил программу, но затем США вышли. И именно этот опыт сегодня определяет поведение Ирана, потому что с точки зрения Тегерана вопрос звучит так. Зачем делать новую уступку, если нет механизма, который гарантирует? А что здесь думает Вашингтон? США тоже не доверяют Ирану. Для них проблема в том, что Иран не может использовать вот паузу для накопления потенциала, что ограничения могут быть обратимыми, а региональная политика...
6: Да, ну, давайте вернем сейчас Лану к нам в эфир. Ну, что ж, сегодня по всей территории европейской части России небольшие проблемы с интернетом, не везде работает связь. Ну, тут надо, что называется, принимать реальность как таковую. Вот пока мы возвращаем, перенабираем Лану, покажу вам... Один из заголовков CNN, который выходит, собственно, сегодня, это при этом в комментариях люди ужасаются. CNN использует карту, на которой показывает реальное положение дел в Ормузе. Вот эти вот две красные линии, одна, соответственно, Персидский залив, другая — Аравийское море. И вот такая вот зона контроля. Да, Лана к нам вернулась. Ну вот, несмотря на все проблемы с интернетом, мы продолжаем. Лана, смотри. Смотрите, вот вы уже говорили ведь, что, по сути, одна из стратегий Ирана — это втянуть США и Израиль в долгий конфликт. На износ, как это принято говорить по-русски. Но вот три месяца практически войны в воздухе, на море, вообще, я имею в виду, боевые действия. Какие индикаторы, что ли, говорят о том, что это, по сути, стратегия-то работает? Потому что, ну вот, Израиль, конечно, сейчас взял небольшую паузу, но в упряжке США продолжают идти. И где, по-вашему, вот те красные линии в нынешней, по состоянию на май, после которой выносливость иранского общества, может быть, даст сбой, а может быть и нет?
7: Да, вы знаете, я только единственное, что хочу сказать, что это не Иран втянул войну, на самом деле говорил по поводу износа войны, это там, но это, знаете, это Израиль руками Соединенных Штатов втянул войну, и речь идет там не о победе в классическом военном смысле, а для иранцев это перевод конфликта в изматывающий режим. И мы видим растягивание конфликта по времени, мы видим, никакого результата нет, ни США, ни Израиль не добились быстрого стратегического перелома, и это ключевой момент. Если конфликт не заканчивается быстро, он начинает работать против более ресурсоемкой стороны. И здесь что у нас происходит? Здесь у нас растет стоимость присутствия и операция, потому что военные, логистические, политические издержки, они увеличиваются. И это отражается на внутренней дискуссии в США и вообще на международной повестке. В иранской логике это и есть цель – не выиграть сразу, а сделать конфликт именно слишком дорогим. И еще что происходит? Происходит расширение географии напряженности без формального расширения войны. То есть давление через региональное направление, будь это Ливан или Ормуз, это создает ощущение постоянной нестабильности. Это такое многоуровневое сдерживание. То есть конфликт, он не эскалирует до тотальной войны, но и не стабилизируется. И я считаю, что это Ирану выгодно. Вот где предел этой стратегии, да? Потому что, да, иранская выносливость — это, конечно, не бесконечный ресурс. Есть красная линия, есть экономическое давление, потому что все-таки даже сегодня мы видим, как реал падает, и во многом это игры извне, конечно, они бьют по уровню жизни, это напряжение какое-то, это безопасность внутри страны, то есть конфликт, он начинает все-таки переноситься на территорию самого Ирана и затрагивать гражданскую инфраструктуру. Это меняет качество, но все равно, знаете, конечно, пробуют создать информационные такие войны, они пробуют создать иллюзию, но все равно я хочу сказать, в Иран он сплоченный. Я даже сегодня со многими говорила в Иране, они даже люди мне говорят о том, что когда иранцы поехали в Пакистан на переговоры, народ вышел на улицу и вообще говорил, а зачем нам эти переговоры нужны?
6: Это правда, мы показывали даже кадры этих митингов и демонстраций.
7: Да, то есть Иран хочет сделать конфликт дорогим для противника. И, конечно, он хочет не допустить, чтобы он стал невыносимым для себя. Ну, вот эта стратегия, я думаю, не победа, а изматывание. И ее успех, наверное, измеряется не тем, что выигрывает Иран, а тем, что не выигрывает его противник. Вот это для Ирана самое главное.
6: А, кстати, вот что по поводу внутренней арены? Потому что были же попытки той же, ну, западной коалиции всячески информационно расколоть, мол, общество, разделить его на силовиков, скажем так, и на иранских элит. Да? Вот как вот внутри страны сейчас это происходит, по вашей оценке? Вот КСИР, как ключевой игрок, он вообще сейчас насколько влиятельный на внутриполитической арене Исламской Республики?
7: Ну, конечно, так как, понимаете, так как сейчас Иран находится в практически войне, естественно, КСИР, он достаточно влиятелен, и он контролирует очень много, потому что, ну, ситуация такая, это любая страна военная были бы. Но я не считаю, что какого-то раскола элиты нет, наоборот, вот когда такая ситуация, она ускоряет консолидацию. И есть разногласия внутри. Например, кто-то считает, переговоры нужны, а кто-то считает, что нет, они не нужны. Конечно, это всегда было, это не зависит от сегодняшней ситуации. Но иранская система, она изначально устроила так, что в моменты внешнего давления она переходит из режима дискуссия в режим согласования и мобилизации. И поэтому различия между условными там прагматиками и жесткой линией, они не исчезают, но они просто перестают быть таким публичным конфликтом. Но усиление роли силового блока, это, конечно, вопросы безопасности, они выходят на первый план в этой ситуации. Военная и стратегическая логика начинает доминировать. Решения принимаются там с учетом факторов сдерживания. Но дипломаты, прагматики, они всегда делали, конечно, акцент на переговорах, а силовой блок, он делает акцент на сдерживание. Просто этот баланс сейчас сместился. Дипломатия, она остается, но действует в рамках, которые задает логика безопасности. Я бы так сказала, наверное.
6: Смотрите, а у нас не так много времени осталось буквально вот в завершение разговора. А какие риски в ближайшем будущем вы видите в том, что обе стороны, вроде как и Вашингтон, и Тегеран, публично заявляют, может быть, не о прогрессе, а хотя бы диалоге через третьих сторон, передавая свои требования, отвечая на них. В общем, общение идет. Не так быстро и лично, может быть, но на деле ведь, по сути, ничего не меняется. Позиции сторон остаются непримиримыми. Вот в ближайшем будущем, как это может отразиться на общей ситуации в регионе?
7: Вы знаете, сказать честно, вот я не вижу никаких таких просветов в лучшую сторону, потому что когда и США, и Иран, они публично говорят о каком-то хорошем прогрессе, там, что какие-то позиции по ключевым вопросам остаются жесткими. Конечно, это все разрыв между дипломатической риторикой и стратегической реальностью. И, может быть, это выглядит позитивно, но все-таки, может быть, это выглядит, как стараются удержать ситуацию от резкой эскалации, дают рынку и обществу там сигнал, что переговоры идут, ну, какие-то, наверное, создают пространство для маневров, но, понимаете, я считаю, что вот именно в этом заложен главный риск, потому что, ну, иранцы, надо сказать, что иранцы никаких не ожидают. Вот они ожидания, если Я думаю, что общество начинает, вот на сегодняшний день общество там не ждет какого-то скорого соглашения, и посмотреть на иранский рынок, он тоже не реагирует на оптимиста. Вот. Но какие риски могут быть? Это если я не вижу, что вообще переговоры пройдут, потому что это как-то выше ожидания, и чем выше ожидания, тем болезненнее, наверное, их обрушение.
6: Это как говорит Владимир Владимирович Путин, чтобы не разочаровываться, не надо было сильно очаровываться.
7: Наверное, да. И, конечно, потери доверия к самим переговорам тоже. Потом провокация. Посмотрите, как много провокаций сегодня. Поэтому не знаю. Как-то я на сегодняшний день не вижу, что вот эта эскалация, это конфликт, есть у него на сегодняшний день какой-то выход. Мне кажется, что иногда самый опасный момент в переговорах — это не тупик, а это иллюзия прогресса. У нас даже иллюзии нету.
6: Ну да, хотя можно сделать все очень просто американцам. Просто свернуть все свое военное присутствие и уйти из Аравийского моря, из Персидского залива. И мне кажется, что тут все сразу, уровень напряженности, по крайней мере, спадет. Но это мы тут с вами можем, конечно, говорить. Ладно, спасибо большое, что пришли в дневной эфир. Старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Лана Раванди-Фада. Сейчас новости, потом Стас Васильев с его с особым взглядом на информационную повестку дня. Заслушаем доклад Евгения Тишковца о том, сколько еще продлится жара. И вернемся к главной теме.
8: Российские средства противовоздушной обороны этой ночью сбили 289 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дроны уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей. Также беспилотники перехватили над Московским регионом.
9: Число пострадавших при ночной атаке беспилотников на Чебоксары увеличилось до 3 человек. Как сообщили в Минздраве Чувашии, в результате ночной атаки беспилотников один житель получил травмы средней степени тяжести и находится в больнице. У еще 2 человек – легкие травмы. Им помощь оказывается амбулаторно. В регионе объявлена опасность атаки БПЛа, закрыт аэропорт. Министр образования Чувашии объявил, что школы и техникумы сегодня переходят на дистанционное обучение.
8: Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 6 мая. Он также заявил, что за 5 мая реалистично обеспечить наступление тишины, и объявил, что ВСУ с полуночи 6 мая будут действовать зеркально. Ранее Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. При этом Минобороны России предупредила, что в ответ на попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы российские военные нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.
9: Сегодня в Ереване пройдет второй день саммита «Армения-ЕС». Одна из основных его целей – попытаться окончательно оторвать республику от России. Для этого в Ереване с визитом находятся лидеры европейских государств, а также руководители стран-партнеров. По словам французского президента, Армения избавилась от влияния Москвы, но на ее территории до сих пор находятся 4000 российских солдат и более 1000 пограничников. Макрон убежден, что Европа должна взять на себя обязательство помочь Еревану защитить свои границы.
10: Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Fox News, цитируя интервью с главой Белого дома. Он также высоко оценил действия США по блокаде в регионе, назвав их одним из величайших военных маневров, когда-либо проведенных. По словам американского президента, Иран стал гораздо более сговорчивым.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: Завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Все идет через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Танц на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодной.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родину-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость. Первая африканская женщина, получившая Нобелевскую премию мира в 2004 году, была родом из Кении. Вангари Мута Маатай была основательницей движения «Зеленый пояс», которое посадило более 51 миллиона деревьев по всей Кении. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
1: Все балаклавы одевают, поехали.
2: Прямо!
3: Прямо!
2: Пошел, пошел!
3: Прямо! Работай, завод! Нахуй! Нахуй, я сказал!
4: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол все! На пол все, на пол!

Традиционная политическая система Великобритании рухнула, констатирует издание Bloomberg. Опросы показывают, что на выборах 7 мая лейбористы и консерваторы уступят сотни мест оппозиционным партиям. Михеев говорит, сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

Здравствуйте. Сейчас в мире идет около 60 вооруженных конфликтов по всему миру, от Сахеля и Украины до Судана и Мьянмы. Каждый из этих конфликтов по-своему страшен, особенно по длительности и числу жертв. Но есть одна война, которая вообще не похожа ни на что классическое, однако именно эта война решает, каким мир будет через 10, 20, 30 лет. Я, конечно, говорю о торговой войне США и Китая. В конце 2010-х годов США увидели, что Китай внезапно перестал быть простой фабрикой дешевых товаров. Внезапно Поднебесная после века унижений превратилась в конкурента, причем абсолютно по всем областям – технологии, финансы и влияние. Ответ был простой – мы должны срочно затормозить рост Китая. Как мы это сделаем? Ну, конечно, через тарифы. И вот в 2018 году, во время первой каденции, то бишь срока Дональда

Так начался первый раунд этой войны. Однако в 2020 году стороны подписали сделку первой фазы, то бишь немного пошли на попятную, снизили или заморозили, точнее разморозили некоторые тарифы. Пекин тогда пообещал даже увеличить закупки американских товаров. Открытая эскалация, по сути, в тот момент стихла. Однако большая часть тарифов так и осталась. Конфликт перешел в вялотекущую форму, став, по сути, уже даже фоном мировой экономики. И вот в период своего срока Джо Байден, которого избрали, по сути, во многом, хотя избрали ли на самом деле, вопрос еще открытый, но, в общем-то, Джо Байден, те, кто за него голосовали, они голосовали, потому что считали, что Байден эту торговую войну прекратит. Он обещал это сделать. Но, как обычно бывает, президенты США меняются, а политика остается прежней, поэтому старина Джо начал новый раунд. Если Трамп бил по товарам, то Байден решил ударить по более чувствительным зонам, а именно по технологиям и финансам. США взяли и ограничили поставки в Китай передовых чипов. Они начали давить на технологическую компанию, компанию Huawei, о которой вы все слышали, и, конечно же, ограничили свои инвестиции. Параллельно с этим Вашингтон стал активнее использовать доллар как оружие, ну, используя санкции, особенно через вторичные санкции. И, по сути, они поставили всех своих партнеров перед выбором. Либо работа через доллар и доступ к американскому рынку, либо работа с теми, кого Вашингтон считает нарушителями. Китай сказал «Окей, let's go» и начал играть по этим правилам. Однако параллельно начал искать лазейки. Часть экспорта просто переделалась, да, то есть, то бишь, они переоделись немного. Теперь экспорт пойдет через третьи страны, такие как Вьетнам, Мексика и остальные. То бишь, формально это уже не китайский товар, однако производство остается в Китае, и прибавочную стоимость забирают они. Параллельно с этим усилилось импортозамещение. Однако, как это часто и бывает при капитализме, результат получился обратным ожидаемому. К 2025 году Китай вышел на рекордный торговый профицит около 1,2 триллионов долларов. И с каждым днем этот разрыв только растет. То есть, я к чему веду? Экономика не то чтобы не замедлилась, она наоборот только поперла вверх. Однако одновременно с этим Китай начал снижать свою зависимость от доллара. Стало появляться больше расчетов в национальных валютах, развитие собственной платежной системы КИПС, рост роли юаня в торговле со странами БРИКС. И логика была простая. Ну, раз вы используете доллар как оружие, то, наверное, нам надо от него отказаться. Поэтому они начинают обходить доллар. И вот год спустя конфликт снова идет на разогрев. Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, начинает поднимать ставки и вводит новые пошлины. Однако в этот раз для всего мира, а для Китая просто побольше. То есть для всего мира 10%, для Китая 34%. И это чуть не привело к мировому экономическому кризису, а поэтому на несколько месяцев пришлось притормозить. Однако осенью пошел второй круг, и тарифы выросли примерно до 145%. А это уже грозит проблемами американской экономики. И американцы это прекрасно понимают, поэтому Верховный суд отменил большую часть всех этих тарифов, сказав, что они незаконно. Однако, похоже, отдохнув, Донни снова выходит на ринг, однако теперь удар наносится не тарифами, а санкциями. В конце апреля Министерство финансов ввело санкции против 5 китайских нефтеперерабатывающих заводов. Ну, как вы понимаете, заводы были крупнейшие. Например, Henley Petrochemical. Там мощность около 20 миллионов тонн нефти в год. Его направили под санкции за сделки с иранской нефтью, пригрозив полной заморозкой активов и запретом на доллары транзакции. Однако Китай, который обычно ограничивался громкими заявлениями о незаконности односторонних санкций, Китай, который обычно просто говорил, ну ладно, здесь лазейку прикрыли, мы используем другую, решил на этот раз действовать жестко, потому что Министерство коммерции КНР теперь запрещает признавать или исполнять эти санкции на территории Китая. То есть, теперь каждый, абсолютно каждый китайский банк стоит, по сути, между двух огней. Если он подчиняется американским санкциям, то нарушает китайский закон, если же следует китайскому приказу и обслуживает НПЗ, то попадает под санкции США, а значит получает ограничения по доллару. Последствия такого шага весьма серьезные. И да, я знаю, о чем вы думаете. Это вам не Крым, где операторы связи и банки до 2022 года, после 2014 и до 2022 работать не начинали. В Китае в этом плане жестко. Игнорировать свое родное правительство банки просто не смогут. Поэтому санкции будут нарушены вне зависимости от реакции США, которая еще больше начинает опираться на свое право сильного. Это, конечно, все равно ударит по торговле, и Китай начнет просто искать альтернативу.

Альтернатива, например, тут как нельзя лучше под боком оказывается Россия, у которой можно закупать больше ресурсов и закупаться при этом в национальных валютах. И знаете, что я скажу? Это на самом деле событие, на которое мало кто обращает внимание, но рынок нефти это меняет. И тут есть два сценария. Либо участники пугаются санкций, то бишь прекращаются поставки, цены растут, либо нефть просто уходит в тень через Китай, Россию и Иран. По сложным офшорным схемам, делая этот рынок менее прозрачным и более нестабильным, но, тем не менее, сохраняя свое влияние. В итоге этот конфликт выходит на новый уровень, и мы уже говорим не про пошлины. Мы с вами говорим про самый главный ресурс на планете Земля, про контроль над ним. Мы говорим про контроль над нефтью, контроль над банками, ну и, как следствие, контроль над всей мировой валютой. США давят через доллар. Китай строит альтернативную систему вместе с Россией и глобальным югом. И главный, кто здесь проиграет, это США. Ведь если Китай выдержит давление, то удар может прийтись не по нему, а как раз-таки по самому доллару. Как только доллар перестанет быть нейтральным инструментом, которым он никогда не являлся, но все-таки в общественном сознании доллар – это нейтральный, демократический инструмент. Как только доверие к нему начнет разрушаться, то вместе с ним пойдет и вся финансовая американская структура. Сегодня Бразилия, страна в нашем полушарии, крупнейшая в западном полушарии к югу от нас, заключила торговую сделку с Китаем. Теперь они будут вести взаимную торговлю в своих национальных валютах, фактически обходя доллар, они выстраивают параллельную мировую экономику, полностью независимую от Соединенных Штатов. Через 5 лет нам уже не о чем будет говорить в контексте санкций, потому что будет так много стран рассчитываться в своих валютах, отличных от доллара, что у нас просто не останется возможности их санкционировать. Китай и США. Две державы, которые физически невозможно завоевать банально из-за огромных территорий и фантастически большого населения. Поэтому прямое военное столкновение почти гарантированно обернется взаимным уничтожением, и победа одной из сторон тут попросту невозможна. Так что реальное поле битвы между этими странами – это торговля, технологии и финансы. И поражение в такой скрытой войне может оказаться хуже, намного, во 100 крат хуже поражения на обычном фронте. Ведь страна формально сохраняет граждан, столицу, даже армию, но теряет промышленную базу, технологический суверенитет и контроль над валютой и ресурсами. То бишь, по сути, теряет свою государственность, теряет все, на чем держится статус великой державы, теряет все, на чем держится уровень жизни миллионов людей. И именно поэтому та тихая война, о которой я вам сегодня рассказал, возможно, даже важнее в некотором смысле всех остальных вместе взятых. На абсолютно любую проблему можно и даже нужно смотреть с разных позиций. Вот только истина будет не где-то посередине, она всегда одна, она там, где она есть. В конце апреля в Лондоне выходец из Сомали напал с ножом на двух евреев. Случилось это в районе, где проживает большая еврейская община, и оба потерпевших сейчас в больнице. При этом одному из них уже 76 лет. Это каким отморозком нужно быть, чтобы кидаться с ножом на деда? И да, преступник находился в старой доброй Англии вполне законно. Родители привезли его еще ребенком, но цивилизация парня, по всей видимости, не коснулась. После этого Великобритания повысила уровень террористической угрозы до 4 из 5, так что теперь они ждут новых терактов. Вообще нападения на евреев сейчас происходят так часто, что власти даже говорят об пандемии антисемитизма. В конце марта в Лондоне поджигатели уничтожили несколько машин еврейской службы спасения. Волонтеры из этой организации занимались благими делами, они довозили людей, которые нуждались в медицинской помощи, до больниц. А прошлой осенью в Манчестере, например, разыгралась самая настоящая трагедия. Во время самого святого иудейского праздника террорист въехал на машине в толпу прихожан возле синагоги. Потом он набросился на людей с ножом. Двое погибли на месте, а еще четверо тяжело ранены. Подобные случаи не являются редкостью и во Франции, в Германии, да и в других странах Европы. Их первый резкий всплеск был связан с войной Израиля в секторе Газа. Второй всплеск связан с нынешней агрессией против Ирана. При этом все вменяемые люди понимают, что антисемитизм и антисионизм – это совершенно разные вещи. Можно быть против Израиля, но каким уродом нужно быть, чтобы вымещать злобу на простых мирных людях, причем в совершенно другой стране? Лично мне плевать, чем подобные зверства объясняют.
объясняют погромщики в Европе. Но даже в самом Израиле тоже, знаете ли, не дружба народов. Причем я сейчас даже не про конфликт с палестинцами и мусульманами. Я говорю про нападения на христиан в Иерусалиме, которые уже стали совершенно привычным явлением. Буквально пару дней назад на горе Сион какой-то гопник избил католическую монахиню. Он повалил женщину на землю и отпинал ногами. И знаете, я вот рассказываю об этом, а в голове вот буквально непонимание, как так можно вообще, как такое в принципе возможно в цивилизованном обществе. Служительница церкви по совместительству оказалась известным археологом. Поэтому вмешались ее израильские коллеги, и власти зашевелились, подозреваемые уже задержан. При этом на слуху скандал, который разгорелся из-за того, что на юге Ливана солдат Сахала разбил статую распятого Иисуса Христа. Как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат Сахала повредил католический религиозный символ на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот акт. Ну, чего уж там Нетаньяху, он далеко не первый раз печалится. Вот, например, осень 23-го года, когда иудеи-ортодоксы напали на паломников-христиан, которые несли на плечах деревянный крест. Полицейский в этот момент старательно смотрел в другую сторону. Тогда израильский премьер тоже извинялся, тоже возмущался, но толку-то где? Где результат? За прошедшее время не изменилось абсолютно ничего. Христиане как сталкивались с унижением, так и сталкиваются. Причем сталкиваются так часто, что уже боятся ходить по Иерусалиму с религиозной символикой. Христиане жили в Иерусалиме 2000 лет, но методично оскорблять их и ненавидеть начали именно сейчас. А Израиль тем временем продолжает радикализироваться по всем направлениям. Например, я рассказывал недавно, что Кнессет недавно принял новый закон, и теперь террористов будут вешать. Но одно дело казнить преступников, и совершенно другое – носить на лацкане золотой значок в форме петли. Сначала их надели депутаты, которые этот законопроект поддерживают, а потом в целом пошла такая вот мода. Вы не поверите, но дошло даже до того, что супруга министра национальной безопасности подарила на 50-летие своему мужу тематический торт со злополучной золотой петлей. Это уже как будто бы ни в какие границы. И вы не поверите, но на кулинарном изделии была еще и надпись «Иногда мечты сбываются». Да, я, конечно, в курсе, что министр всеми силами пропикивал законопроект о смертной казни, но все-таки в таком пожелании как будто бы усматривается некая двусмысленность, не находите? Да и вообще, одно дело поддерживать закон, казнить террористов по закону, и совершенно другое – наслаждаться смертью другого человека, какой бы мразью он ни был. Некоторые новости комментировать только портить, но все-таки надо. Ну вот вам, Америка, никто не ждал, а там очередной шутинг. На этот раз прямо рядом с Белым домом во время встречи Трампа с народом. Президент принимал у себя представителей среднего бизнеса. Однако, было ли это очередное покушение на Трампа или нет, пока непонятно. Однако история выглядит крайне подозрительно. Полицейские очень быстро оцепили всю округу, а журналистов, которые ждали брифинга, загнали в комнату для пресс-конференции. На всякий случай, чтобы минимизировать возможные потери, самого стрелка охрана без лишних церемоний буквально изрешетила. Он в больнице. Конечно, впереди большое расследование, но когда этот выпуск готовился, подробностей еще не было, но пока что известно следующее. Охрана обратила внимание на человека, который шел в сторону резиденции президента. Его попытались остановить, а он в ответ начал шмалять. Буквально перед этим мимо проезжал кортеж вице-президента Венса, так что он тоже мог быть вероятной целью, если рассматривать такой вариант. Или же это был очередной случайный психопат вооруженный, таких в США много, вот решил пострелять по безопасникам. На свете, к сожалению, и не такое бывает, есть множество удивительных вещей, мой друг Горация. У нас вот вряд ли кто-то додумался бы пойти с оружием в Кремль, а может просто дело в том, что в Америке это в принципе в порядке вещей. По крайней мере, сотрудник секретной службы по связям с Конгрессом написал в электронном письме, что стрелок не целился в кого-то конкретного на территории Белого дома. Что совершенно верно, ведь охрана перехватила его раньше, чем он успел это сделать. При этом полторы недели назад на Трампа покушались совершенно конкретно, то есть хотеть хотели, убить хотели именно его. Учитель из Калифорнии ворвался в отель на традиционный ужин Трампа с журналистами и даже ранил офицера секретной службы. Перед этим подозреваемый написал родителям письмо, манифест, в котором он не поленился составить список всех своих потенциальных жертв и
все из них это высокопоставленные чиновники. И вот что важно, это нападение вызвало немало вопросов. Люди не верят, что этот человек мог пойти в отель, где все контролируют агенты секретной службы, и пронести туда оружие, ножи. Американцы говорят, что это было постановкой. К тому же пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливи за несколько минут до начала ужина как-то странно пошутила про президента. Он готов зажечь, могу вас заверить. Сегодняшнее его выступление обещает стать классическим спичем из репертуара Дональда Трампа. Как всегда, это будет смешно и ярко, и явно дело не обойдется без стрельбы. Стоит ли говорить о том, как этому высказыванию обрадовались конспирологи? Уже пошли всякие теории, мол, Трамп пытался поднять падающий рейтинг неудачным покушением. Однако тут явная промашка, ведь рейтинг президента США продолжил снижаться, даже несмотря на покушение. Сейчас его политику одобряют всего лишь 37% американцев. Ха, очередной антирекорд. Предъявляют ему и за Иран, и за поддержку Израиля, и за антимигрантскую политику. Причем причин для недовольства очень много. И все они, между прочим, могут быть мотивом для преступника. Если же Трампа действительно пытались убить, то это явная тенденция. Давайте почитаем. За предвыборную кампанию на него покушались трижды. Пенсильвания, Флорида и Калифорния. Потом в отеле в Вашингтоне. И вчерашний случай, если, конечно, докажут, что злоумышленник пытался убить именно его, уже пятый. Вчера Трамп пошутил, что покинет Белый дом еще через 8, может быть, 9 лет. Таким образом, он прозрачно намекнул, что пойдет на очередной президентский срок и победит. Но если так пойдет и дальше, то его правление может закончиться намного раньше и намного трагичнее. Если, конечно, это все правда. До завтра.

0: Всех приветствую, уважаемые зрители. 14:57, время московское. Вторник, 5 мая, на календаре. Начинаем обзор самых важных событий сегодняшнего дня. Что ж, я начну, пожалуй, с того, что происходило ночью и утром на территории нашей страны. Хохлы активизировались в преддверии 9 мая. Но на самом деле, знаете, что хочется ответить? Они как активизировались, так сейчас и затухнут. Почему? Потому что вот сейчас наши военные продолжают бить по территории врага. По инфраструктуре врага, которая используется в интересах ВСУшников. В общем, все в этом плане нормально, так что вы можете не переживать. Но я все-таки расскажу о том, что происходило в наших регионах. Потому что, ну, на самом деле, жесть это, когда дроны или что-то летит в сторону Ханты-Мансийского автономного округа. Это означает, что хохлы пытаются и туда еще дотянуться. Там, почему я вспомнила Хамау? Потому что там сегодня объявляли ракетную тревогу. Но о прилетах каких-либо ничего не сообщалось. Но между тем, звоночек мы этот услышали. Думаю, нужно просто усилить давление на укронацистов. Давление не в плане психологического даже, а в плане военного, ракетного, дронового. Что касается других регионов, то чудовищная атака была совершена ВСУшниками на Чебоксары и городской округ. В результате 2 человека погибли, по последним данным от Следственного комитета. Число пострадавших возросло до 12. Следственный комитет заявил, что будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей города. Между тем, в Чебоксарах приостановили сейчас работу общественного транспорта некоторых торговых центров. Местные власти об этом заявили. При этом еще известно стало о том, что повреждено одно из зданий в городе. Рассматривается возможность объявления режима ЧС республиканского характера. Школы и техникумы переведены на дистанционку. Родителям рекомендовано не приводить детей в детские сады. При этом развернуто 3 пункта временного размещения для помощи людям. Там медики дежурят, психологи также. Также помощь доступна по горячей линии 23-50-76. Глава города Трофимов призвал жителей по возможности оставаться дома и ограничить свое передвижение. Кроме того, ВСУшные дроны летели сегодня еще и в Энергодар. Дроны атаковали администрацию города. Большая часть БПЛА при этом была сбита. Погибших и пострадавших в ходе атаки ВСУ нет. В Шебекино прилетело также. В результате атаки погибла женщина. Скончалась она на месте до прибытия бригады скорой. Об этом Вячеслав Гладков, губернатор региона Белгородской области, сообщил. На этом хохлы не остановились. Потому что потом еще несколько ударов было нанесено по региону. В частности, дрон ударил по складскому помещению, в результате чего здание загорелось. Пострадавших, сразу говорю, нет. Это хорошо. Кроме того, в Белгороде беспилотник самолетного типа атаковал парковку одного из предприятий. Там тоже обошлось без жертв, без пострадавших, 14 автомобилей повреждено. Ну и, кроме того, многоквартирный дом Шебекино также подвергся атакам 2 дронов. Частично разрушена квартира на 3-м этаже, фасад повреждены и остекление квартир. Ну, кроме того, еще ВСУшники атаковали приграничье Брянской области. При этом на данный момент 6 российских аэропортов временно не принимают и не отправляют рейсы. В общем, такая ситуация. Но, как я уже сказала, друзья, наши бойцы не сидят же просто так, правильно? Они 24/7 выбивают хохлов, уничтожают их, выбивают технику вражескую и вообще зачищают территорию. Вот смотрите, как отработали наши бойцы сегодня. 601 беспилотник ВСУ и 6 крылатых ракет большой дальности были сбиты за сутки силами ПВО. Кроме того, наши бойцы нанесли мощный групповой удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. Используются вся эта инфраструктура используется в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Потери ВСУшников составили порядка 1210 боевиков. Это только за сутки. Также наши бойцы поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Что касается территории противника, в целом, то удары со стороны нас наносились по Киеву, по Одесской области, по Запорожью. Также прилеты были в Днепропетровской, Полтавской областях. И взрывы фиксировались в Харькове и Николаеве. И очень много сегодня видео и фото приходило из Одессы. Но о том, что происходило там, я уже расскажу, судя по всему, в следующем выпуске «Молнии». Важно понимать, друзья, как бы враг нас не запугивал, ему не удастся нас сломить. Потому что русского человека сломить невозможно. Он настолько закален, уже столько испытаний прошел, что вот, ну, точно не хохлов нам бояться. И не выродков западных. В общем, во всех других новостях я вам расскажу в следующем выпуске «Молнии». Телеграм-каналы «Соловьев», «Кристина Молния». Подпишитесь. Ну и коллеги вот уже показали мне список сюжетов, которые вы можете тоже посмотреть. Кстати, они опубликованы на платформе ВК-видео. Давайте посмотрим что-нибудь, раз коллеги предоставили такую возможность. Сюжет под номером 1. Давайте про Америку посмотрим, что там происходит.
1: Мы начинаем производство магнитов в Америке. Завод в Стиллуотере, штат Оклахома, вводится в эксплуатацию. Я поддерживала связь с руководством предприятия, и, как вы знаете, мы завершили пусконаладочные работы в первом квартале точно по графику. И я в восторге от того, как растет спрос. Мы начинаем видеть запросы от участников рынка, которые осознают, насколько важно иметь резервные запасы. Будь то в оборонной промышленности, в здравоохранении или в энергетике. Наличие магнитов, ключевых металлов и, возможно, даже оксидов, необходимых на случай перебоев в поставках, становится критичным. Мы действуем как можно быстрее, чтобы обеспечить возможность производства всех этих материалов.
2: Именно это долгое время было приоритетом президента Трампа – поощрять компании возвращать цепочки поставок в Америку, чтобы страна имела все необходимое не только в плане технологий, но и для военных нужд. Я знаю, что Китай ужесточает контроль над редкоземельными металлами, предлагая более строгие меры регулирования и крупные штрафы за несанкционированное, как они это называют, производство. Нам нужно чем-то отвечать.
3: Это «Погода» на «Соловьев Лайв». Я военный метеоролог Евгений Тишковец. Здравствуйте. И вот о чем расскажу в этом выпуске. Сезон лесных пожаров в США набирает обороты и обещает быть одним из самых мощных за последние годы. На линии огня юго-западные штаты Аризона, Колорадо и многострадальная Калифорния, где стали появляться пепельные дьяволы. Чем опасно это редкое явление и как оно образуется? Майские грозы – классика жанра, где уже сверкают молнии. Сколько еще дней жители Центральной России будут радоваться летнему теплу? И когда испортится погода? На Камчатке весной не пахнет, на полуостров обрушился снежный буран. В чем причина катаклизма? В США не утихают лесные пожары. В этот раз крупное возгорание вспыхнуло на юго-западе страны в штате Аризона. Там огнеборцы уже несколько дней пытаются потушить огонь, однако справиться со стихией пока не удается. Пламя, раздуваемое сильным ветром, идет стеной и уже уничтожило более 400 гектаров растительности. Высота огненной завесы достигает 9 метров. Над районом поднимаются мощные столбы дыма, которые видны в западной части агломерации Феникс. Местные жители описывают происходящее как зону военных действий. Очевидцы рассказывают, что у людей слезятся глаза, а с неба падает пепел. На борьбу с огнем брошены более сотни пожарных. По словам специалистов по управлению чрезвычайными ситуациями, такие возгорания усиливаются из-за длительной засухи и сильных ветров, характерных для пустынных районов Аризоны. Учитывая, что в этом регионе уже в мае устанавливаются высокие температуры с дефицитом осадков, пожарные сталкиваются с ограниченным доступом к воде и сложностями в тушении с воздуха. Из-за сильного порывистого ветра вертолеты, которые вылетают на сброс воды, вынуждены возвращаться на аэродром до улучшения метеоусловий. Оказание помощи также затрудняется удаленностью пострадавших территорий от крупных населенных пунктов. Местные жители бьют тревогу. Огонь распространяется с большой скоростью и угрожает населенным пунктам. Многие, не дожидаясь приказа об эвакуации, самостоятельно покинули свои дома. В соцсетях обсуждают необходимость усиления профилактических мер, таких как создание дополнительных резервуаров воды и расширение сетей противопожарных наблюдательных пунктов. Специалисты Национальной метеослужбы США объясняют, это крупное возгорание возникло не на пустом месте. Прогнозы на сезон пожаров 26 года в Аризоне были крайне неблагоприятными. Эта зима и весна в регионе выдались аномально теплыми и сухими, что и привело к образованию снежной засухи и стремительному таянию и без того скудного снежного покрова. Схожая ситуация и в соседних штатах Колорадо и Калифорнии. На фоне устойчивой засухи и высоких температур там одновременно вспыхнули десятки пожаров. Только в Калифорнии с начала года произошло уже более 800 возгораний. Свою роль сыграл и так называемый парадокс весенних дождей, который ускорил рост травы, и затем она стремительно высохла. Ну а сезонный майский ветер создал идеальные условия для быстрого распространения огня. Самый крупный пожар сейчас тушат в южной части Калифорнийской долины. Под угрозой оказались населенные пункты округа Керн, где власти объявили эвакуацию и перекрыли движение на автодорогах. К тушению привлекли пожарные команды из трех соседних округов. По данным спасателей, пока огонь удается сдерживать на подходе к жилым постройкам. Масштабные лесные пожары в Калифорнии вызвали образование пепельных дьяволов. С редким природным явлением столкнулись огнеборцы округа Сан-Бернардино. Вихрь возник на линии огня и закружился прямо над головами пожарных. Пепельный дьявол появляется, когда интенсивный жар от пламени заставляет воздух резко подниматься и закручиваться в спираль. В результате образуется вращающийся столб, который втягивает в себя пепел, тлеющие угли, искры и обломки, а внешне он напоминает небольшой торнадо. Для пожарных бригад такое явление несет дополнительные риски. Вихрь разбрасывает искры вокруг себя, из-за чего в разных местах возникают новые очаги возгорания. Кроме того, такой пепельный торнадо способен непредсказуемо влиять на погодные условия, провоцировать резкие изменения направления ветра и заметно ухудшать видимость. А это сильно осложняет работу спасателей. Ну а теперь в Россию. В европейской части страны возрастает грозовая активность. Воспетые в русской поэзии майские грозы – это, как говорится, классика жанра. Ну и сейчас мы действительно вступаем в период опасных конвективных явлений. В телеграм-канале «Охотников за штормами» появились великолепные кадры приближения супер-ячейковой грозы. Автор видео Юлия обращает внимание зрителей на яркий бирюзовый оттенок, в который окрасилось небо, а также на хорошо выраженное вращение мезоциклона и микропорывы. Кадры сделаны в Шимском муниципальном районе Новгородской области. Но в соседней Псковской области прохождение супер-ячейки сопровождалось выпадением града и порывистым ветром. Фотографиями и видеокадрами разгула стихии поделились в соцсетях местные жители. Метеорологи-любители пытались запечатлеть грозовую активность на северо-западе страны и для этого отправились в Тихвин Ленинградской области. Молнии поймать не успели, гроза закончилась до их приезда. Зато удалось снять на видео другое красивое явление – полярное сияние. Вероятно, последнее до наступления белых ночей. Между тем, в Заполярье активизация циклонической деятельности привела к выпадению снега. Например, осадки перешли в твердую фазу в городе Ковдор Мурманской области. Вчера здесь было плюс 10, а сегодня утром температура понизилась до нуля. Появился снежный покров высотой 6 сантиметров. Но в центре страны продолжается лето. Температурные показатели вполне соответствуют июньской норме. Москвичам можно будет радоваться теплу до 7 мая. Однако уже сейчас, под влиянием атмосферного фронта, в небе начинают формироваться отдельные башенки кучево-дождевых облаков, переходящих кое-где в грозовое состояние. В Москве в аптекарском огороде зацвела розовая черемуха. Это растение известно на Руси с древних времен и упоминается в письменных источниках много веков назад. В столичном регионе цветение черемухи обычно начинается в конце апреля, начале мая и длится до 2 недель. С приходом тепла оживились и обитатели московских лесопарков. Жители на прогулках все чаще сталкиваются с проголодавшимися белками. Активные зверьки совершенно не боятся людей, а в поисках лакомства даже залезают в карманы. Стоит добавить, что в столичном регионе начался сезон так называемого белкопада. Это период, когда бельчата выпадают из гнезд и оказываются на земле. Специалисты предупреждают, что не нужно трогать детенышей голыми руками и не стоит поить их обычным молоком. Если бельчонок здоров, лучше всего перенести его в безопасное место или просто оставить рядом с деревом. Если же зверек ранен, то следует отнести его в специализированный центр помощи животным. Но вернемся к погодным событиям. Следующий Следующие кадры из Луганска. В небе над городом местные жители сфотографировали солнечное гало. Оно возникает, когда солнечный свет проходит через ледяные кристаллы в верхних слоях атмосферы. Ну а тем временем юг Камчатки накрыли майские метели. На полуострова обрушился циклон со снегом и штормовым ветром. Порывы в окрестностях Петропавловска-Камчатского достигали 27 метров в секунду. Шторм стал причиной сбоев в энергоснабжении. Из-за снегопада осложнилась ситуация на дорогах. В горных районах объявлена лавинная опасность. В республике Тува другая напасть. В регионе площадь лесных пожаров за сутки выросла более чем на 300 гектаров. По данным Минлесхоза республики, на 5 мая в Туве действует 7 очагов. Самый крупный из них зарегистрирован в Чаданском лесничестве. В связи со сложной пожарной обстановкой в лесах Тувы введен режим ЧС регионального характера. Это необходимая мера для защиты природы и безопасности населенных пунктов. Введенный режим означает полный запрет на посещение лесных массивов и въезд туда на любых транспортных средствах. В среду синоптическая карта большей части европейской территории России будет представлена ненастным североатлантическим циклоном, центр которого уйдет на Ямал. Связанный с ним холодный атмосферный фронт проляжет через республику Коми, север Волговятского региона, верхнее течение Волги и центральную Россию, где и прошумят наиболее интенсивные дожди и очаговые грозы. Самые сильные ливни ожидаются в Костромской и Кировской областях, а также на западе Пермского края. Дождливо будет и в отдельных районах Черноземья, особенно в Воронежской области. На крайнем севере осадки вновь будут переходить в смешанное агрегатное состояние. Неустойчивая погода с локальными дождями в горах со снегом прогнозируется и на Кавказе, особенно на востоке. Температурный режим в средних широтах, за исключением юга, останется на несколько градусов выше климатической нормы. Завтра днем на русском севере плюс 4,9. В Коми и Карелии до плюс 10,15. В средней полосе России плюс 20-25. К северу плюс 15-20. На юге нашей страны потеплеет до плюс 18-23. Но в республиках Северного Кавказа и в Крыму на несколько градусов прохладнее. Донбасс завтра будет находиться под слабым влиянием теплого сектора циклонической депрессии. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. В Донецке и Луганске ночью плюс 6-9, а днем 21-24 тепла. Мелитополь и Генический характер погоды аналогичны. Из-за облаков выглянет солнце, осадки маловероятны. Под утро плюс 7-10, после полудня плюс 20-23. Ну а теперь прогнозы в городах федерального значения. На базе Черноморского флота России в предстоящие 24 часа атмосфера будет неустойчивой, но до существенных осадков дело вряд ли дойдет. Под утро возможен туман. В Севастополе минимальная температура воздуха плюс 9-12, максимальная 13-16. Санкт-Петербург в предстоящие сутки окажется под влиянием антициклона, благодаря чему жителей северной столицы ждет солнечная и сухая погода. Ночью плюс 3-6, а днем плюс 9-12. В столице нашей родины сегодня переменная облачность. К вечеру местами возможен кратковременный дождь, не исключена первая гроза. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-25, что соответствует климатической норме макушки лета. В среду через центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт. Прошумят скоротечные грозовые ливни. Предстоящую ночь в мегаполисе не ниже плюс 12-15, но завтра днем чуть посвежеет до плюс 20-23. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится. По многолетним наблюдениям, именно на это время года и приходится средняя дата первой московской грозы, опасного природного явления, символизирующего наступление настоящего тепла. Часовой погоды доклад окончил. Не забывайте сверяться с прогнозами. И помните, погода – это стихия, и нужно быть готовыми ко всему. До свидания.
4: Пятнадцать-шестнадцать, время московское. Продолжаем прямой эфир «Соловьев Лайв». Вот сообщение от Следственного комитета, где говорится о том, что СКРФ будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской области, а также Чувашской республики. Чебоксары сегодня подверглись атаке беспилотников. По сообщениям органов исполнительной власти, атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Есть погибшие и пострадавшие. К нам сейчас присоединяется Наталья Виталий Дедушкин, специалист по связям с общественностью, член общественного совета по молодежной полиции, политики из Чебоксар. Наталья, я вас приветствую, спасибо, что пришли. Какая сейчас вообще обстановка в городе? Как город пережил утреннюю атаку? И, собственно, как сейчас обстоят дела с тем же общественным транспортом? И самое главное, с помощью людям, которые пострадали в результате атаки?
5: Здравствуйте. Не только утро, у нас ночью, в принципе, уже работали сирены. Ночью в 1:20, 1:30 уже первые хлопки были слышны. К сожалению, вот атака БПЛА ночью была проведена по одному из объектов в городе и в Чебоксарском муниципальном округе. Быстро подключилась городская администрация. Уже прошла информация о том, что необходимо сохранять спокойствие, какие действия нужно предпринимать. И уже с самого утра идет оценка ущерба. Также утром тоже несколько раз у нас включалась сирена из-за того, что было несколько прилетов. Полностью было остановлено в один момент движение общественного транспорта. Сейчас прошло оповещение о том, что снята вот опасность атаки БПЛА, движение восстановлено. Жители, чьи квартиры пострадали, приглашают в места для временного размещения, уже готово горячее питание, предметы первой необходимости. Работает горячая линия для предпринимателей, чьи бизнес-помещения пострадали от прилетов. Сегодня у нас школьники и студенты техникумов перешли на дистант. Вот. И есть перекрытие в районе вот ударов, которые, к сожалению, произошли. Там сохраняется некоторая опасность.
4: Вообще, насколько я понимаю, все началось действительно ночью, и люди слышали и звуки прилетов. Как вообще настроение? Что говорят жители в городе? Потому что действительно, когда летит, собственно, от террористов по мирным жителям, какие бы цели они ни преследовали, это достаточно стрессовая ситуация.
5: Да, безусловно, стрессовая ситуация. Тут нужно отметить, что информация о том, что такое может произойти, у нас уже была, поэтому есть отработанные механизмы, есть отработанные механизмы помощи пострадавшим, в том числе какой-то экономической компенсации для бизнеса и для людей. Могу сказать, вместе с вот ударами БПЛА еще идет массированная информационная атака. Это в комментариях, в телеграм-каналах. К сожалению, первыми об атаках сообщают не официальные сообщества, а сообщают про украинские паблики, которые здесь, на месте, в регионах работают с населением, которые вместе с информацией официальной вливают в свои, вливают проукраинские какие-то нарративы и создают панику на местах, которые, к сожалению, вот негативно сказываются. Но сейчас все спокойнее, конечно, чем утром.
4: Да, но утром даже, по-моему, вот судя по сообщениям, общественный транспорт останавливался, и так да. Город на несколько часов замер ведь.
5: Да, верно. Можно сказать, что вот сегодняшний удар, ночной удар, они были очень активными, и поэтому, да, мы столкнулись даже с этим.
4: Вы рассказали о помощи пострадавшим. Можно на этом поподробнее? Как вообще механизм происходит работы властей непосредственно с пострадавшим? Потому что и в жилые дома прилетело, и люди, по сути, вот так вот, собственно, впервые столкнулись с этим, что сами быстро восстановить все они это не могут. Как непосредственно по этапам происходит работа власти в республике? Как поставлен процесс, механика?
5: Механика следующая. Сегодня утром уже начался выезд на место, где были вот повреждения, для того, чтобы оценить ущерб, какая помощь необходима. В зоне, близкой к вот точке, где произошло попадание БПЛА, там часто выбивают стекла, вот идет замена стекол, окон, которые все делается бесплатно для горожан, для того, чтобы быстро устранить все эти сложности, все эти неприятные моменты. Если невозможно проживать на данной территории...
4: Да, ну сейчас мы переподключим Наталью. Вот из последних сообщений, которые приходят из республики, действительно, специалисты приступили к оценке ущерба и восстановительным работам. Для тех, чье жилье пострадало в городе, работают пункты временного размещения, пока их три. Ну и потихоньку начинает оживать столица республики. Движение общественного транспорта в Чебоксарах также восстановлен. Да, к нам Наталья вернулась, несмотря на все проблемы со связью. Продолжайте, Наташа.
5: Да, если нельзя проживать в этой квартире, если она пострадала, то есть временные места размещения для людей, это школы, все эти места уже известны, да, населению эта информация доносится. С этой точки зрения городская администрация работает очень четко, то есть уже с самого утра эта информация проходит, выезжают специалисты для оценки.
4: Ну, и я вот смотрю по сообщениям, которые приходили сегодня в течение дня. Школы тоже перевели на дистант, по крайней мере, первую смену, и в некоторых даже вторую смену. Были ли сообщения о том, что завтра может быть тоже дистант или нет? Вообще, как работа социальных учреждений, школы, детские сады сегодня выстроена?
5: Да, школьники и студенты колледжей сегодня на дистанте. Информации о том, что завтра будет дистант, ее нету. То есть все по ситуации решается. То есть мы не знаем, что будет сегодня вечером, условно ночью. Вот. Также в зоне, где вот, куда целились БПЛА, там находится учебное заведение, которое отчасти пострадало, и там, конечно, ученики, они, наверное, будут дольше на дистанте находиться для того, чтобы устранить последствия.
4: А как вообще сейчас, собственно, улицы города? Потому что действительно, ведь там, где были прилеты и в жилые дома, и в район, где располагаются даже просто жилые дома, мы и по сообщениям утренним видели, что были перекрытия улиц. Сняты ли они сейчас? Насколько сейчас вообще город, ну, помимо общественного транспорта, оживает в плане других видов передвижения?
5: Сейчас город возвращается к обычному своему привычному графику мирной жизни. Люди также ходят на улицы, гуляют, идут на работу. Зона, где произошло, куда произошло попадание, где были осколки, находится, она перекрыта. Перекрыта и для общественного транспорта. Для этого изменили маршруты прохождения общественного транспорта. Точное количество не могу подсказать. Но для того, чтобы в эту зону не нужно было. Для того, чтобы не доставлять неудобств, наверное, для жителей, потому что все-таки Чувашия – это такой мирный регион, мы находимся далеко, казалось бы, от линии фронта, но, тем не менее, это все тоже на нас влияет. Но я думаю, что люди же относятся к этому с пониманием, поэтому никакой паники нету, никакой агрессии, негатива тоже нету.
4: Что касается аэропорта, он был в числе тех, которые закрывались сегодня ночью. Вообще все да. Приволжские аэропорты закрывались. Я был в аэропорту Чебоксар и в новом уже аэропорту Чебоксар. Он небольшой все-таки, не такой, как в соседних городах. Какая там обстановка с задержками, что люди дождались ли своих самолетов, или, что называется, я знаю, что есть такая практика, когда в пределах 500 километров от Москвы некоторые просто садятся на такси и едут. Как там сейчас дела?
5: Насколько мне известно, пока не отправлялись рейсы, то есть были отмены и переносы рейсов. Но я думаю, что и наш аэропорт, он уже тоже привычный к такому режиму, то есть есть переносы, есть отмены, но сама сталкивалась с такой ситуацией. Есть и предоставление воды, ночлега для тех, кто остался в Чебоксарах и по какой-то причине не может выбрать для себя альтернативные пути для поездки.
4: Наталья, спасибо большое, что подключились к нашему эфиру. Наталья Дедушкина, специалист по связям с общественностью, член Общественного совета по молодежной политике, была с нами на прямой связи из Чебоксар. Вот последнее сообщение со ссылкой на главу города Станислава Трофимова. Несколько жилых домов повреждены в Чебоксарах в результате утренней атаки дрона ВСУ. Мэр подчеркнул, что для всех жильцов организованы пункты временного размещения, как я уже сказал, их три штуки. Движение общественного транспорта в городе восстановлено. восстановлена. Об этом сообщает региональный Минтранс. И украинские БПЛА атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. Далее было несколько волн. Целями были промышленные предприятия, расположенные как в черте города, так и в пригородах. Ну и Следственный комитет сообщил о пострадавших и погибших в результате атаки. Сейчас пауза, после этого вернемся.
6: Российские средства противовоздушной обороны этой ночью сбили 289 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дроны уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей. Также беспилотники перехватили над Московским регионом.
7: Число пострадавших при ночной атаке беспилотников на Чебоксары увеличилось до 3 человек. Как сообщили в Минздраве Чувашии, в результате ночной атаки беспилотников один житель получил травмы средней степени тяжести и находится в больнице. У еще 2 человек легкие травмы. Им помощь оказывается амбулаторно. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА, закрыт аэропорт. Министр образования Чувашии объявил, что школы и техникумы сегодня переходят на дистанционное обучение.
6: Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 6 мая. Он также заявил, что за 5 мая реалистично обеспечить наступление тишины и объявил, что ВСУ с полуночи 6 мая будут действовать зеркально. Ранее Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. При этом Минобороны России предупредила, что в ответ на попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы российские военные нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.
7: Сегодня в Ереване пройдет второй день саммита «Армения-ЕС». Одна из основных его целей – попытаться окончательно оторвать республику от России. Для этого в Ереване с визитом находятся лидеры европейских государств, а также руководители стран-партнеров. По словам французского президента, Армения избавилась от влияния Москвы, но на ее территории до сих пор находятся 4000 российских солдат и более 1000 пограничников. Макрон убежден, что Европа должна взять на себя обязательство помочь Еревану защитить свои границы.
8: Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Fox News, цитируя интервью с главой Белого дома. Он также высоко оценил действия США по блокаде в регионе, назвав их одним из величайших военных маневров, когда-либо проведенных. По словам американского президента, Иран стал гораздо более сговорчивым.
9: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
10: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
11: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» — новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба — Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
10: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, о ней позаботятся. Понимаешь, о чем я?
11: Контрактная служба в бригаде «Варяг» — это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию — до 350%. Списание кредитов — до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
10: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
1: Кения является родиной лучших в мире бегунов. В этом году кенийский бегун Себастьян Саве установил абсолютный мировой рекорд на лондонском марафоне, став первым человеком в истории, преодолевшим дистанцию в 42 километра менее чем за 2 часа. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф – главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Традиционная политическая система Великобритании рухнула, констатирует издание Bloomberg. Опросы показывают, что на выборах 7 мая лейбористы и консерваторы уступят сотни мест оппозиционным партиям. Михеев говорит, сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
4: «15:34, время московское. Продолжаем прямой эфир «Соловьев Лайв», телеграм-канал «Соловьев», телеграм-канал «Топорин ТВ», канал Владимира Соловьева. В мессенджере «Макс», QR-код в левой части экрана, это наш чат-бот. Туда можно писать ваши мысли по обсуждаемым темам. Вообще, вы знаете, мне удивительно видеть то, что когда враг атакует наши регионы, некоторые, не все, но некоторые люди отказываются, скажем так, смотреть то, что происходит по обе стороны линии боевого соприкосновения, пока идет информация. Хотя мы с утра, каждое утро в наших ранних утренних эфирах показываем, собственно, поражения, которые нанесены и врагу на его территории. Давайте вот еще, прямо сейчас просто покажем вот эти вот кадры. Это сегодняшний день уже. Это новый массированный удар по Одессе. Был нанесен портовая инфраструктура. По целям работали наши беспилотники, ну и пожар, соответственно, который был уже после. Это удар по объекту «Нафтогаза» в Полтавской области. Публикует, собственно, сам враг эти кадры. Ну и вообще, если сегодняшние удары обобщать, то Полтавская область... Повреждения промышленных предприятий и ЖД-инфраструктуры. В результате возникли проблемы с газом. Удар был также нанесен по поездам с военными грузами. Ну и пожары не только в Одессе, но и Днепропетровск, временно оккупированное Запорожье, Полтавскую область, Киевская область. В общем, есть нашей армии, какие результаты показать. Но при этом, вот смотрите, какое сообщение пришло несколько минут назад от главы Крыма Аксенова. Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не планируется. Также не будет организованного шествия бессмертного полка. Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности. К нам присоединяется Александр Дучак, эксперт Института стран СНГ, публицист, кандидат экономических наук, телеграм Александр Дудчак. Обязательно подпишитесь. Александр Васильевич, приветствую.
5: Добрый день.
4: Но мы ведь с вами понимаем, что вот действия врага, атаки дронов на регион России, они как раз вот в преддверии Дня Победы-то и направлены на то, чтобы посеять панику, чтобы максимально испортить праздник, потому что ничего святого не осталось, и для них это уже не праздник. Ну и вот меньше 10 часов остается до того самого перемирия, которое обозначил Зеленский, с нуля часов. Вы верите вообще то, что ВСУ... со слов Зеленского, с нуля часов будут соблюдать какое-либо перемирие?
5: Вообще непонятно его предложение. В честь чего? 6-го, 7-го? Непонятно. Мог бы тогда сказать, давайте 11-го перемирие проведем. К чему это приурочено? Просто к тому, чтобы сказать, а мы не так поступаем, как нам говорят в Кремле. Ну, на здоровье. Для них это действительно не праздник. Они давно делали свой выбор, делали, наконец-то доделались до того, что они, потомки победителей, записали себя в список тех, кто скорбит об утраченной победе Третьего Рейха. Ну, удивительное дело, конечно. Но то, что они на 6-го назначили, ну, в общем-то, это их дело. Почему на 6-го? Я так думаю, что Россия изначально уже пошла на компромисс, на достаточно серьезный, можно сказать. Ведь не только 9 мая со стороны России было предложено вести перемирие, а и 8-го. Ведь сейчас для Европы ж 8-е более важно. Ну и как бы для нас, потому что преддверие праздника, подготовка и все остальное. Но действительно, это самый, ну, один из таких самых важных, я имею в виду, если вот как светскую часть общества брать, это самый важный праздник. И почему-то, ну, для меня он стал намного более ярким в сравнении с тем, как я помню, там, в школьные годы, в студенческие. Ну, наверное, за всех этих событий ты по-другому воспринимаешь вообще все. И что такое родину защищать, и как люди уходили на фронт, и как я стал своего деда понимать, может быть, лучше, потому что он ушел на фронт, когда третий ребенок родился. И 1 сентября 1941 года родилась у него третья дочь, и он все равно шел на войну. Ну, а то, что эти творят, конечно, 6-го, ну, пусть 6-го проводят. Как-то вот ни о чем. Будут говорить, обвинять Россию в том, что его не услышали, его перемирие не приняли. Ну, может быть, для эксперимента со стороны российских войск и будет пауза. Но я не верю в то, что они его будут соблюдать. Не было еще такого случая, чтобы Украина участвовала в перемирии и соблюдала его. Ну, просто нет поводов верить и в этот раз. И в любом случае они могут сказать, ну, так это не мы нарушили, это вот оттуда прилетело, мы ответили. Как это было всегда, начиная с 2014 года. Так что, ну, опять-таки, делаем свое дело, и будь что будет.
4: Какие вообще провокации в таком случае можно ожидать от Киева, потому что ведь для них, ну, 6-е, 7-е, 8-е, мелкие тычки, мелкие налеты, и здесь ведь речь идет не только о, скажем так, физических атаках. Сейчас активизируются все мошенники, сейчас активизируются...

полностью прекращение огня по всем фронтам. Это не только Иран, но и Ливанский фронт и так далее. Потом мы разблокируем, и вы снимаете блокаду Оманского залива, да, и мы разблокируем как бы возможность прохода через Ормузский пролив. Потом уже будем обо всем договариваться. Последнее из таких предложений со стороны Ирана поступило, если мне память не изменяет, в ночь с субботы на воскресенье. Он состоял из 14 пунктов, но Трамп у себя в своей соцсети написал о том, что он это тоже отвергает и нет, неприемлемо. Они начали эту операцию, и вчера, по сути, иранцы дали ответ, что нет, так не пойдет, мы вам не разрешим. Потому что Трамп-то думал, что ну вот они там будут держать, я сейчас их как бы обману, да, и вот создам свою историю, но иранцы опять не разрешили это сделать. По сути, иранцы пытаются дожимать Трампа, потому что они понимают, что времени у него мало. У него впереди промежуточные выборы, ситуация внутри страны достаточно тяжелая с точки зрения цены на энергоносители, там, на тот же бензин, который практически в полтора раза вырос, да, керосин, дизель. И в этом контексте, конечно, это все будет негативно сказываться на будущих выборах и на будущих позициях республиканской партии. Поэтому я думаю, что иранцы как раз-таки поэтому не позволяют в одностороннем порядке американцам как бы урегулировать, улучшить свою позицию. Вчерашние события связаны с атаками на порт Фуджейра, на корейский, если мне память не изменяет, танкер. Это как раз-таки демонстративное показание того, что мы владеем ситуацией в заливе и в проливе. И поэтому как бы без нашего уведомления никто из вас ничего не будет делать. Почему Эмираты, почему началась атака, вчера были сирены, несколько раз прозвучали. Потому что за последние, ну, в принципе, несколько лет Эмираты очень сильно начали сближаться с Израилем. Выстраивать определенную такую геополитическую структуру, альянс некий, где Индия, Израиль, США и Эмираты выступают одним боком. А вот все остальные страны, они там, кто-то из них с Китаем, кто-то ближе к нам. Ну, то есть вот идет определенная геополитическая фрагментация региона. Мы видим, как сильно усиливается раскол в отношениях между Абу-Даби и Риядом. Вот это решение с 1 мая выйти из ОПЕК и соглашение ОПЕК+, это все тоже больше политически мотивированное действие. Эмираты, выпустив новую нефть, да, на рынок, то, что они пытались как раз делать через порт Фуджейра, они пытались стабилизировать цены на нефть, а это, в принципе, было как раз-таки в угоду американской администрации, тем самым завоевать лояльность и вместе, скажем так, добивать Иран. Ну, то, как это видит в Иране, я имею в виду, да. Что касается эмиратской стороны, она хотела, как бы, она очень сильно пострадала от последствий иранских атак в ответ на удары по ее территории. Но при этом иранцы тоже оправдывают свои действия тем, что были обнаружены, что были атаки с использованием китайских беспилотных летательных аппаратов. И такие системы используются у ОАЭ и у Саудовской Аравии. Только они покупали это в регионе. Ну и в итоге выяснилось, что это все-таки эмиратские. Были запечатлены моменты запуска ракет, беспилотников с территории ОАЭ. И тем самым иранцы утверждают, что ну раз вот, вот это все было, соответственно, Эмираты тоже являются стороной агрессии против нас. И в этом контексте они как бы наносили эти удары и не хотят им позволить обходить вот эту систему блокировки, потому что они понимают, что это позволит, для США откроет возможности, потихонечку они будут как бы выходить, иранская блокировка пролива станет бессмысленной. Вот если коротко, пока такая ситуация, говорить о том, что там США уходят или не уходят, они бы ушли, но у них такой возможности нет. Трамп, по сути, получил политическую пощечину. Его рейтинги очень низкие, его администрация в очень тяжелом положении. Говорить, кто бенефициар всего этого, ну, я бы сказал, власти в Израиле. Опять же, власти, не народ, не сама страна, потому что в долгосрочной перспективе это тоже, безусловно, негативно сказывается на самом Израиле, будет сказываться. А в регионе все пострадавшие, страны залива, которые, ну, большая часть не имевших отношений ко всему этому, тоже пострадали. Экономическая активность достаточно на низком уровне. А у них нет сейчас возможности экспортировать энергоресурсы, что является одной из значительных частей дохода в бюджет. А сопредельные страны с регионом тоже пострадали, да, будь это там, Ирак, Сирия, Ливан, мы видим в каком состоянии, Иордания. Египет тот же соседний, хотя он достаточно далек, он больше к Северной Африке относится, но все равно пострадал. И в этом плане, конечно, и мировая экономика. Мы видим определенный рост, во-первых, инфляции из-за роста цен на энергоресурсы.
Мы видим определенные сбои цепочек поставок, из-за чего происходит, ну, уже дальнейшее прекращение поставок, да, или кризисные точки в определенной там производственной логике во многих странах, особенно Азии, даже среди партнеров Соединенных Штатов Америки. Ну, при Европе я вообще молчу, которая и так

0: все в негативном положении, и поэтому пытается обходными путями так или иначе покупать российскую нефть и российские энергоресурсы. Поэтому в этом контексте ситуация не закончена, война не закончена. И вот так называемая операция «Свобода» – это, по сути, продолжение того же конфликта, но просто с другой точки зрения юридической плоскости для, опять же, внутриамериканских особенностей, потому что у Трампа, я напомню, было 60 дней, которые закончились 27 апреля. И после этого он без одобрения Конгресса не может вести военные действия за рубежом. Поэтому он инициировал, по сути, обнулил все это, продолжает в таком формате. И он понял, что прямая атака, да, или военные действия, они не приносят тому, к чему он хотел, никакого свержения режима, как он говорил, да, или же дестабилизации внутри Ирана не происходит. Наоборот, происходят обратные процессы в виде консолидации народа вокруг властей, увеличения резистентности иранской системы, как военной машины, так и политической. И в этом контексте он подумал, что ну, дальше надо, кто-то ему верно подсказал, что можно начать блокировку, соответственно, ждать, пока как бы, экономический коллапс не случится, и это не нанесет как бы, непоправимый ущерб позиции авторитета власти внутри Ирана, и там потихонечку потом поддерживать уже возможности переворота. То есть, по сути, они вернулись к тому, чем последние 47 лет занимались на самом деле, да, попытка свержения иранских властей через экономические какие-то санкции, экономические инструменты.
1: Выражу субъективное мнение. Складывается впечатление, что сейчас вся западная машина, которая противостоит Ирану, своей одной из целей поставила поддержание градуса ненависти, ну или непринятия к действиям Ирана, потому что военные действия, то, что вы как раз сказали, Трамп был вынужден приостановить, сейчас там проведется какая-то работа для того, чтобы придумать, может быть, переобуть сапоги на лыжи или каким-то образом, в общем, продолжить конфликт, попытаться продать который своей аудитории Трамп не смог как победу. Все то, что он заявлял, побеждая Иран по вторникам, потом нападая на него по средам, хотя в реальности ничего не происходило. Все это явно не зашло. И вот как будто бы сейчас, пока идет реформирование дальнейших действий американских с помощью Конгресса или каким-то другим путем, время идет, а говорить о том, что Иран плохой, надо все чаще и все громче, но, наверное, поэтому сейчас и появляются какие-то фейковые иранские дроны в Эмиратах, и Эмираты, которые громко говорят, что будут отвечать Иран, ждет тоже большие проблемы. Да и сам Трамп заявил в очередной раз, что конфликт с Ираном завершится через 2-3 недели. Уж не Арестович, уж похлеще персонаж это Дональд Фредович, но тем не менее, как вы считаете, как будет реагировать Иран на все происходящее? Потому что, вне всяких сомнений, попытка сейчас во время этого перемирия, ну или при остановке активной фазы боевых действий и перевооружиться каким-то образом ведется. А что дальше? Как дальше защищать себя в долгой перспективе? Явно блокада это не уйдет в одночасье.
0: Безусловно, блокада никуда не уйдет, и американцы поняли, что это одна из тех точек, с которых все-таки изначально, наверное, следовало действовать, потому что надо понимать, да, уже физическое блокирование Ирана и возможности по экспорту именно через судоходные как бы, проливы и заливы – это важная часть, это достаточно эффективный инструмент. И что касается Эмират, к большому сожалению, Эмираты для нас достаточно важный партнер, да, как экономически, так и политически. В последние годы отношения между Абу-Даби и Москвой очень сильно развивались. Но, к моему, опять же, сожалению, эта страна по какой-то той непонятной мне причине, хотя есть определенное понимание, почему это происходит, она все-таки влилась в эту вот антииранскую историю, да, антииранскую агрессию, используя, да, безусловно, там, ответы иранцев после событий 28 февраля и так далее. Но проблема в том, что сейчас, по сути, у Трампа появляется еще один новый инструмент вместе с Израилем. Это ведение дальнейшей войны. Да, то есть постоянно держать Иран в напряжении, а это же тоже деньги на самом деле, это тоже экономика на истощение с учетом еще блокады, уже не своими руками, а руками тех же самых Huawei. Да, то есть они, американцы скажут, но это не мы продолжаем конфликт, мы-то свой завершили, как об этом сказал Хексет, да, что мы завершили конфликт. Война с Ираном окончена, тем более было письмо Трампа Конгрессу и так далее. И вот смотрите, это Эмираты, Эмираты наш партнер, важный региональный союзник, и мы вот его поддерживаем. То же самое Израиль. И так тем самым получается, что фронт расширяется. Но есть одно но. Насколько у США и Израиля сейчас есть возможности действительно поддерживать там, вооружениями, так или иначе, Объединенные Арабские Эмираты? Армии в Объединенных Арабских Эмиратах как таковой нету. Военный потенциал, ну, мизерный по сравнению с иранским, да? Стоит иранцам запустить действительно там, ну, целую определенную волну, да, из 5 там этапов беспилотников по основным там гражданским инфраструктурам на территории ОАЭ, страна, ну, по сути, экономика страны рухнет, потому что экономическая система долгие годы в Эмиратах, она жила за счет предоставления гарантий безопасности, удобства. А инвесторам это важно. И сейчас, когда вот эта полноценная война, и если ОАЭ действительно вмешаются, начнут открытую, скажем так, как это правильно сказать, эскалацию уже с применением каких-то вооружений против Ирана, и обратно иранские ответы будут, то в этом ситуации, ну, в этой ситуации Абу-Даби столкнется с очень большим проблемой. Еще один важный фактор. Сейчас против Абу-Даби еще сплотились региональные игроки. Там султанат Оман, который долгие годы был нейтральным по отношению ко всем конфликтам в регионе, но у них исторически не очень хорошие отношения с Эмиратами. Саудовская Аравия, которая, по сути, активно конкурировала с Абу-Даби последние несколько лет, а теперь эта конфронтация уже вылилась даже в прокси-войны, по сути. Катар, который тоже помнит обиду за блокаду 2017 года, которая, по сути, из-за Трампа, многие говорят, и произошла тогда, да, с 17 по 20 год, 21 даже. Поэтому в этом контексте говорить о том, что, ну, Эмираты могут там ответить или не ответить, ну, если они ответят, то это будет одно из самых, наверное, нелепых внешнеполитических решений, которое будет принято в Эмиратах. Потому что не из-за того, что не нужно себя защищать, да, я понимаю, но дальнейший уход в открытый конфликт ничем хорошим не закончится. Будут реализованы планы Израиля и США, когда они еще первую неделю пытались расширить и подключить к своей агрессии против Ирана дополнительные страны. Что касается Ирана, с Ираном тоже, на самом деле, ситуация не такая простая. Да? Мы все привыкли, конечно, говорить про то, что вот иранцы действительно молодцы. По сути, то, что они выстояли, это уже для них победа. Да? Против там, почти одной из самых сильнейших армий мира, с высокотехнологичной, с таким объемом экономики и ресурсов, а еще Израиль соседний. Да? Но сколько это будет продолжаться? Сколько как бы, вот, экономическая ситуация? Она же не может быть улучшена в условиях военных действий. Да, и впереди лето, а летом у иранцев достаточно всегда большие проблемы с электроснабжением, а с учетом последствий вот этих ударов по электростанциям, это же не просто так делалось, да, это гуманитарно, это по сути военное преступление бить по гражданской инфраструктуре, то, что они делали там израильтяне и американцы, вот, ну и по опреснительным заводам, но это же делалось специально для того, чтобы как раз-таки в летний период ухудшить социально-экономическое положение в Иране. И в дальнейшем продолжить все-таки поддержку различных оппозиционных групп, да, вот этих сепаратистских, радикальных различных организаций. Поэтому я думаю, что вот этот конфликт, он не завершен. И вообще его нельзя рассматривать там. Вот война началась 28 февраля, война началась 7 октября 2023 года. Это все ближневосточный театр действий всей той войны глобальной, которая происходит. И война в Иране, это не только война, ну то есть там Иран глубоко-то так-то никому и не нужен. Это более большая геополитическая трансформация, где страны мирового большинства, они стремятся создать более равноправный, справедливый миропорядок, а с другой стороны есть американцы и Запад, которые очень сильно вцепились за свою гегемонию, которая всем остальным только несчастье и беды приносит. Ну, то есть они как кровопийцы живут, ну, то есть строят свое счастье на несчастье других, и они сейчас ведут эту борьбу и войну за то, чтобы устоять. И если вот они уже понимают, что не получается, скажем так, закрепить за собой эту гегемонию, поэтому после меня хоть потоп, да, как говорится. И многие там говорят, вот это же партнеры, они там американцы не поддержали. Да глобально американцам все равно на страны залива. Они же в последние годы, эти арабы, как они многие говорят, они голову слишком высоко начали поднимать, начали нам условия ставить. Саудиты до сих пор не продлили соглашение о продаже своей нефти в долларах, которое закончилось в 2024 году. Да, Эмираты там, вот смотрите, в БРИКС вошли, а мы же говорили,
1: у нас 30 секунд.
0: Да. То есть в этом контексте это геополитическая война, и это просто ближневосточный театр действий. У нас там свой театр действий, да, с Украиной и с Западом. В Азии тоже будет, в Африке, в Латинской Америке. К сожалению, это реалии современные.
1: Спасибо большое, Мурат, за такой обстоятельный разговор. Мурат Садыкзаде, международник-востоковед, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул», был у нас в эфире. Друзья, давайте на пару секунд покажем то, как выглядит Ормузский пролив прямо сейчас. Вот в прямом эфире мы тоже следим за происходящим. Движения нет, военных кораблей, ни американских, близко не замечено. Ну и, понятное дело, пока что, на данный момент, никаких новых данных о том, что какое-то судно было обстреляно или повреждено, тоже нет. В любом случае, будем следить за происходящим. Знаете, впереди, вот я хотел бы проанонсировать, у нас много интересных и важных тем. Я же в около 17:30, через полчасика, приглашаю вас на разговор с Николаем Яновичем Азаровым, экс-премьером Украины. У нас будет очень важная, интересная тема. Обязательно дождитесь ее. Сейчас передаю слово коллегам. Кристина Молния, потом Стас. Ну, в общем, обо всем по порядку. Скоро вернемся, продолжим. В эфире Кристина Молния.
2: Благодарю, Иван. Еще раз приветствую всех наших зрителей, всех тех, кто, возможно, только что подключился к трансляции нашей. Итак, начну я, пожалуй, с сообщения, которое приходит от главы Чувашии. Сообщение от Олега Николаева. Итак, 2 человека погибли, 32 пострадали по последним данным, в том числе 1 ребенок, в результате массовой атаки БПЛА по республике. Введен режим ЧС регионального характера. Напомню, ночью и ранним утром украинские беспилотники атаковали регион. После этого в Чебоксарах приостановили работу общественного транспорта, некоторых торговых центров, школы и техникумы были переведены на дистанционку. Родителям рекомендовали не приводить детей в детские сады. Развернуто 3 пункта временного размещения для помощи людям в Чебоксарах. Там дежурят медики, психологи, также помощь доступна, напоминаю, по горячей линии 23-50-76. Глава города Станислав Трофимов призвал жителей по возможности оставаться дома и ограничить передвижение. Кроме того, еще сообщения приходили от Олега Николаева по поводу того, что несущие конструкции пострадали в 2 домах в Чебоксарах. Оставаться в них опасно. Так, за ситуацией продолжим следить на месте. А пока давайте, друзья, далее посмотрим, что сейчас происходит на территории Украины. Ведь без ответа все вот эти вот атаки по Чувашии, по нашему приграничью, а в результате атак люди погибли, многие пострадали. Так вот, без ответа эти удары не остались. И давайте посмотрим, что сейчас происходит в Незалежной. А там, во-первых, коллеги, если вы уже успели подготовить видео, то по ходу моего рассказа просто показывайте картинки. А картинки хорошие приходят, знатные, я так вам скажу. Дым столбом стоит над некоторыми регионами Незалежной. Ну, во-первых, вот серия мощных взрывов прогремела на северо-западной окраине Харькова, в Малой Даниловке. Это первый момент. Кроме того, герани нанесли удары по объектам противника в оккупированном ВСУ Запорожье. Над местом ударов дым. Коллеги, покажите что-нибудь. Над местом ударов дым. Также в Запорожье удары пришлись по нескольким предприятиям. И вот как раз кадры с места последних прилетов. Вот так примерно сейчас выглядят эти предприятия, которые использовались в интересах ВСУ. Других подробностей пока что нет. Но мы их с нетерпением ждем. Пока же вопят сами хохлы из-за вот этих вот всех прилетов. Но они как думали? Они будут бить по нам, и мы будем сидеть, смотреть, наблюдать, говорить, что так нельзя. Нет, конечно, они знали, на что они идут, украинские нацисты. Поэтому получают по заслугам. Хотя могут получить еще побольше. Но я уверена, что скоро это произойдет. А между тем, еще 4 беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Москве. Сообщение от Собянина. И в районе аэропорта Шереметьево введены ограничения на использование воздушного пространства. Сообщение от Росавиации. Кроме того, вот я вам говорила о том, что хохлы атакуют приграничье. Вот еще приходили сообщения из Белгорода. Там атака произошла. Атаковали украинцы 2 беспилотниками. Ранены в итоге два мирных жителя, в том числе 11-летний ребенок. На месте атаки повреждены три легковых автомобиля. От удара второго беспилотника поврежден инфраструктурный объект. Продолжаем. Так, продолжаем, друзья. А вот еще одно сообщение, кстати, от главы Чувашии Николаева пришло. Процитирую его. «Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом, самой масштабной атакой вражеских ВСУ, глубокой скорби. Двое мирных жителей погибли, еще 32 человека пострадали, среди них ребенок. Основной удар, вот здесь сейчас внимательно дополнительная информация, основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре, повреждены 28 многоквартирных домов, где проживает 8,5 тысяч человек. Мною, заявляет Николаев, принято необходимое решение. На заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям. В общем, я очень надеюсь, что люди оправятся после этой масштабной атаки. Ну а мы сделаем день сегодняшний и все последующие для хохлов просто незабываемыми во всех смыслах этого слова. Телеграм-каналы Соловьев, Кристина Молния. Подписывайтесь, друзья. Я бы вам, конечно, еще хотела рассказать о том, какую базу сейчас выдают европейские союзники Украины. Евроболваны в том числе. Они прям уже не стесняются по поводу своих высказываний. А вчера, вот, например, экс-член парламента Британии, кстати, заявила, что поддержка Украины — это самый дешевый способ ударить по русским. А сегодня финский болван Ван Ступ тоже обозначился в повестке и заявил о том, что на Западе нет ни одной армии, которая способна вести войну так, как это делает Украина. И это правда. Вот здесь Ступ, конечно же, абсолютно прав. Потому что какая еще страна, кроме 404-й, решится убивать свой народ в угоду чужих интересов, в угоду чужим хотелкам? Более подробно об этом расскажу уже в следующем выпуске «Молнии» телеграм-канала Соловьев. Кристина Молния, подпишитесь. Ну и давайте посмотрим еще видео, которая опубликована на платформе ВК видео. Вот я смотрю, у нас там под номером 2 на картинке Си Цзиньпин и Трамп изображены. Давайте посмотрим сюжетик о них.
3: Смотрите, дело обстоит так. Отношения США и Китая определят геополитический и геоэкономический ландшафт в будущем. Но эти отношения очень напряженные, верно? Они останутся напряженными в обозримом будущем, без сомнений. Китай – стратегический конкурент и противник, когда речь заходит о военной сфере и безопасности. Но наши экономики глубоко переплетены, что создает определенное напряжение, но в то же время и некую стабильность. Потому что каждая страна знает, что другая способна нанести серьезный ущерб ее экономике. Ни одна из сторон не может позволить себе торговую войну сейчас. Каждая понимает, что если ситуация выйдет из-под контроля, это отразится на всей мировой экономике. Так что это то, что я назвал бы периодом взаимно гарантированного экономического разрушения, что, как ни странно, приводит к своего рода стабильности. И дело не в том, что стороны доверяют друг другу, совсем наоборот. Просто цена эскалации слишком высока. Поэтому я смотрю на эти отношения и вижу, что каждая сторона стремится к стабильности. Си и Трамп будут стремиться сохранить стабильность, работать над реализацией уже существующих договоренностей, а затем захотят создать некий механизм для мониторинга торговли, установить правила и ответные меры, следить за торговлей и, надеюсь, предпримут что-то в инвестиционной сфере.

0: Здравствуйте. Сейчас в мире идет около 60 вооруженных конфликтов по всему миру, от Сахеля и Украины до Судана и Мьянмы. Каждый из этих конфликтов по-своему страшен, особенно по длительности и числу жертв. Но есть одна война, которая вообще не похожа ни на что классическое, однако именно эта война решает, каким мир будет через 10, 20, 30 лет. Я, конечно, говорю о торговой войне США и Китая. В конце 2010-х годов США увидели, что Китай внезапно перестал быть простой фабрикой дешевых товаров. Внезапно Поднебесная после века унижений превратилась в конкурента, причем абсолютно по всем областям – технологии, финансы и влияние. Ответ был простой – мы должны срочно затормозить рост Китая. Как мы это сделаем? Ну, конечно, через тарифы. И вот в 2018 году, во время первой каденции, то бишь срока Дональда Трампа, США вводят 25% пошлины на весь китайский импорт. Сперва, правда, на десятки товаров, но очень быстро они расширили их до сотен и фактически накрыли почти весь экспорт из Китая. Китай, разумеется, терпеть не стал и ответил зеркально – пошлинами на десятки американских позиций – и эти пошлины очень сильно ударили по агросектору США, по их энергетике и даже их промышленности. Причем ударили с такой силой, что уже к 2019 году значительная часть мировой торговли была перепрошита под новый тарифный режим. Так начался первый раунд этой войны. Однако в 2020 году стороны подписали сделку первой фазы, то бишь немного пошли на попятную, снизили или заморозили, точнее разморозили некоторые тарифы. Пекин тогда пообещал даже увеличить закупки американских товаров. Открытая эскалация, по сути, в тот момент стихла. Однако большая часть тарифов так и осталась. Конфликт перешел в вялотекущую форму, став, по сути, уже даже фоном мировой экономики. И вот в период своего срока Джо Байден, которого избрали, по сути, во многом, хотя избрали ли на самом деле вопрос еще открытый, но, в общем-то, Джо Байден, те, кто за него голосовали, они голосовали, потому что считали, что Байден эту торговую войну прекратит. Он обещал это сделать. Но, как обычно бывает, президенты США меняются, а политика остается прежней. Поэтому старина Джо начал новый раунд. Если Трамп бил по товарам, то Байден решил ударить по более чувствительным зонам, а именно по технологиям и финансам. США взяли и ограничили поставки в Китай передовых чипов. Они начали давить на технологическую компанию, компанию Huawei, о которой вы все слышали, и, конечно же, ограничили свои инвестиции. Параллельно с этим Вашингтон стал активнее использовать доллар как оружие. Ну, используя санкции, особенно через вторичные санкции. И, по сути, они поставили всех своих партнеров перед выбором. Либо работа через доллар и доступ к американскому рынку, либо работа с теми, кого Вашингтон считает нарушителями. Китай сказал «Окей, let's go» и начал играть по этим правилам. Однако параллельно начал искать лазейки. Часть экспорта просто переделалась, да, то есть, то бишь они переоделись немного. Теперь экспорт пойдет через третьи страны, такие как Вьетнам, Мексика и остальные. То бишь формально это уже не китайский товар, однако производство остается в Китае, и прибавочную стоимость забирают они. Параллельно с этим усилилось импортозамещение. Однако, как это часто и бывает при капитализме, результат получился обратным ожидаемому. К 2025 году Китай вышел на рекордный торговый профицит около 1,2 триллионов долларов. И с каждым днем этот разрыв только растет. То есть, я к чему веду? Экономика не то чтобы не замедлилась, она наоборот только поперла вверх. Однако одновременно с этим Китай начал снижать свою зависимость от доллара. Стало появляться больше расчетов в национальных валютах, развитие собственной платежной системы КИПС, рост роли юаня в торговле со странами БРИКС. И логика была простая. Ну, раз вы используете доллар как оружие, то, наверное, нам надо от него отказаться. Поэтому они начинают обходить доллар. И вот год спустя конфликт снова идет на разогрев. Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, начинает поднимать ставки и вводит новые пошлины. Однако в этот раз для всего мира, а для Китая просто побольше. То есть для всего мира 10%, для Китая 34%. И это чуть не привело к мировому экономическому кризису, а поэтому на несколько месяцев пришлось притормозить. Однако осенью пошел второй круг, и тарифы выросли примерно до 145%. А это уже грозит проблемами американской экономики. И американцы это прекрасно понимают, поэтому Верховный суд отменил большую часть всех этих тарифов, сказав, что они незаконны. Японы. Однако, похоже, отдохнув, Дони снова выходит на ринг, однако теперь удар наносится не тарифами, а санкциями. В конце апреля Министерство финансов ввело санкции против 5 китайских нефтеперерабатывающих заводов. Ну, как вы понимаете, заводы были крупнейшие. Например, Henley Petrochemical. Там мощность около 20 миллионов тонн нефти в год. Его направили под санкции за сделки с иранской нефтью, пригрозив полной заморозкой активов и запретом на долларовые транзакции. Однако Китай, который обычно ограничивался громкими заявлениями о незаконности односторонних санкций, Китай, который обычно просто говорил, ну ладно, здесь лазейку прикрыли, мы используем другую, решил на этот раз действовать жестко, потому что Министерство коммерции КНР теперь запрещает признавать или исполнять эти санкции на территории Китая. То есть, теперь каждый, абсолютно каждый китайский банк стоит, по сути, между двух огней. Если он подчиняется американским санкциям, то нарушает китайский закон. Если же следует китайскому приказу и обслуживает НПЗ, то попадает под санкции США, а значит, получает ограничения по доллару. Последствия такого шага весьма серьезные. И да, я знаю, о чем вы думаете. Это вам не Крым, где операторы связи и банки до 2022 года, после 2014 и до 2022 работать не начинали. В Китае в этом плане жестко. Игнорировать свое родное правительство банки просто не смогут. Поэтому санкции будут нарушены вне зависимости от реакции США, которая еще больше начинает опираться на свое право сильного. Это, конечно, все равно ударит по торговле, и Китай начнет просто искать альтернативы. Например, тут как нельзя лучше под боком оказывается Россия, у которой можно закупать больше ресурсов и закупаться при этом в национальных валютах. И знаете, что я скажу? Это на самом деле событие, на которое мало кто обращает внимание, но рынок нефти это меняет. И тут есть два сценария. Либо участники пугаются санкций, то бишь прекращаются поставки, цены растут, либо нефть просто уходит в тень через Китай, Россию и Иран. По сложным офшорным схемам, делая этот рынок менее прозрачным и более нестабильным, но, тем не менее, сохраняя свое влияние. В итоге этот конфликт выходит на новый уровень, и мы уже говорим не про пошлины. Мы с вами говорим про самый главный ресурс на планете Земля, про контроль над ним. Мы говорим про контроль над нефтью, контроль над банками, ну и, как следствие, контроль над всей мировой валютой. США давят через доллар. Китай строит альтернативную систему вместе с Россией и глобальным югом. И главный, кто здесь проиграет, это США. Ведь если Китай выдержит давление, то удар может прийтись не по нему, а как раз-таки по самому доллару. Как только доллар перестанет быть нейтральным инструментом, которым он никогда не являлся, но все-таки в общественном сознании доллар – это нейтральный, демократический инструмент. Как только доверие к нему начнет разрушаться, то вместе с ним пойдет и вся финансовая американская структура. Сегодня Бразилия, страна в нашем полушарии, крупнейшая в западном полушарии к югу от нас, заключила торговую сделку с Китаем. Теперь они будут вести взаимную торговлю в своих национальных валютах, фактически обходя доллар. Они выстраивают параллельную мировую экономику, полностью независимую от Соединенных Штатов. Через 5 лет нам уже не о чем будет говорить в контексте санкций, потому что будет так много стран рассчитываться в своих валютах, отличных от доллара, что у нас просто не останется возможности их санкционировать. Китай и США. Две державы, которые физически невозможно завоевать, банально из-за огромных территорий и фантастически большого населения. Поэтому прямое военное столкновение почти гарантированно обернется взаимным уничтожением, и победа одной из сторон тут попросту невозможна. Так что реальное поле битвы между этими странами – это торговля, технологии и финансы. И поражение в такой скрытой войне может оказаться хуже, намного, во 100 крат хуже поражения на обычном фронте. Ведь страна формально сохраняет граждан, столицу, даже армию, но теряет промышленную базу, технологический суверенитет и контроль над валютой и ресурсами. То бишь, по сути, теряет свою государственность, теряет все, на чем держится статус великой державы, теряет все, на чем держится уровень жизни миллионов людей. И именно поэтому та тихая война, о которой я вам сегодня рассказал, возможно, даже важнее в некотором смысле всех остальных вместе взятых. На абсолютно любую проблему можно и даже нужно смотреть с разных позиций. Вот только истина будет не где-то посередине. Она всегда одна, она там, где она есть. В конце апреля в Лондоне выходец из Сомали напал с ножом на 2 евреев. Случилось это в районе, где проживает большая еврейская община, и оба потерпевших сейчас в больнице. При этом одного одному из них уже 76 лет. Это каким отморозком нужно быть, чтобы кидаться с ножом на деда? И да, преступник находился в старой доброй Англии вполне законно. Родители привезли его еще ребенком, но цивилизация парня, по всей видимости, не коснулась. После этого Великобритания повысила уровень террористической угрозы до 4 из 5, так что теперь они ждут новых терактов. Вообще нападения на евреев сейчас происходят так часто, что власти даже говорят об пандемии антисемитизма. В конце марта в Лондоне поджигатели уничтожили несколько машин еврейской службы спасения. Волонтеры из этой организации занимались благими делами, они довозили людей, которые нуждались в медицинской помощи, до больниц. А прошлой осенью в Манчестере, например, разыгралась самая настоящая трагедия. Во время самого святого иудейского праздника террорист въехал на машине в толпу прихожан возле синагоги. Потом он набросился на людей с ножом. Двое погибли на месте, а еще четверо тяжело ранены. Подобные случаи не являются редкостью и во Франции, и в Германии, да и в других странах Европы. Их первый резкий всплеск был связан с войной Израиля в секторе Газа. Второй всплеск связан с нынешней агрессией против Ирана. При этом все вменяемые люди понимают, что антисемитизм и антисионизм – это совершенно разные вещи. Можно быть против Израиля, но каким уродом нужно быть, чтобы вымещать злобу на простых мирных людях, причем в совершенно другой стране? Лично мне плевать, чем подобные зверства объясняют погромщики в Европе. Но даже в самом Израиле тоже, знаете ли, не дружба народов. Причем я сейчас даже не про конфликт с палестинцами и мусульманами. Я говорю про нападения на христиан в Иерусалиме, которые уже стали совершенно привычным явлением. Буквально пару дней назад на горе Сион какой-то гопник избил католическую монахиню. Он повалил женщину на землю и отпинал ногами. И знаете, я вот рассказываю об этом, а в голове вот буквально непонимание, как так можно вообще, как такое в принципе возможно в цивилизованном обществе. Служительница церкви по совместительству оказалась известным археологом. Поэтому вмешались ее израильские коллеги, и власти зашевелились, подозреваемый уже задержан. При этом на слуху скандал, который разгорелся из-за того, что на юге Ливана солдат Сахала разбил статую распятого Иисуса Христа. Как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат Сахала повредил католический религиозный символ на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот акт. Ну, чего уж там Нетаньяху, он далеко не первый раз печалится. Вот, например, осень 23-го года, когда иудеи-ортодоксы напали на паломников-христиан, которые несли на плечах деревянный крест. Полицейский в этот момент старательно смотрел в другую сторону. Тогда израильский премьер тоже извинялся, тоже возмущался, но толку-то где? Где результат? За прошедшее время не изменилось абсолютно ничего. Христиане как сталкивались с унижением, так и сталкиваются. Причем сталкиваются так часто, что уже боятся ходить по Иерусалиму с религиозной символикой. Христиане жили в Иерусалиме 2000 лет, но методично оскорблять их и ненавидеть начали именно сейчас. А Израиль тем временем продолжает радикализироваться по всем направлениям. Например, я рассказывал недавно, что Кнессет недавно принял новый закон, и теперь террористов будут вешать. Но одно дело казнить преступников, и совершенно другое – носить на лацкане золотой значок в форме петли. Сначала их надели депутаты, которые этот законопроект поддерживают, а потом в целом пошла такая вот мода. Вы не поверите, но дошло даже до того, что супруга министра национальной безопасности подарила на 50-летие своему мужу тематический торт со злополучной золотой петлей. Это уже как будто бы ни в какие границы. И вы не поверите, но на кулинарном изделии была еще и надпись «Иногда мечты сбываются». Да, я, конечно, в курсе, что министр всеми силами пропихивал законопроект о смертной казни, но все-таки в таком пожелании как будто бы усматривается некая двусмысленность, не находите? Да и вообще, одно дело поддерживать закон, казнить террористов по закону, и совершенно другое – наслаждаться смертью другого человека, какой бы мразью он ни был. Некоторые новости комментировать только портить, но все-таки надо. Ну вот вам, Америка, никто не ждал, а там очередной шутинг. На этот раз прямо рядом с Белым домом во время встречи Трампа с народом. Президент принимал у себя представителей среднего бизнеса. Однако, было ли это очередное покушение на Трампа или нет, пока непонятно. Однако история выглядит крайне подозрительно. Полицейские очень быстро оцепили всю округу, а журналистов, которые ждали брифинга, загнали в комнату для пресс-конференции. конференций. На всякий случай, чтобы минимизировать возможные потери, самого стрелка охрана без лишних церемоний буквально изрешетила. Он в больнице. Конечно, впереди большое расследование, но когда этот выпуск готовился, подробностей еще не было, но пока что известно следующее. Охрана обратила внимание на человека, который шел в сторону резиденции президента. Его попытались остановить, а он в ответ начал шмалять. Буквально перед этим мимо проезжал кортеж вице-президента Венса, так что он тоже мог быть вероятной целью, если рассматривать такой вариант. Или же это был очередной случайный психопат вооруженный, таких в США много, вот решил пострелять по безопасникам. На свете, к сожалению, и не такое бывает. Есть множество удивительных вещей, мой друг Горация. У нас вот вряд ли кто-то додумался бы пойти с оружием в Кремль. А может, просто дело в том, что в Америке это в принципе в порядке вещей. По крайней мере, сотрудник секретной службы по связям с Конгрессом написал в электронном письме, что стрелок не целился в кого-то конкретного на территории Белого дома. Что совершенно верно, ведь охрана перехватила его раньше, чем он успел это сделать. При этом полторы недели назад на Трампа покушались совершенно конкретно, то есть убить хотели именно его. Учитель из Калифорнии ворвался в отель на традиционный ужин Трампа с журналистами и даже ранил офицера секретной службы. Перед этим подозреваемый написал родителям письмо, манифест, в котором он не поленился составить список всех своих потенциальных жертв. И все из них — это высокопоставленные чиновники. И вот что важно. Это нападение вызвало немало вопросов. Люди не верят, что этот человек мог пойти в отель, где все контролируют агенты секретной службы, и пронести туда оружие, ножи. Американцы говорят, что это было постановкой. К тому же пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливиет за несколько минут до начала ужина как-то странно пошутила про президента. «Он готов зажечь, могу вас заверить. Сегодняшнее его выступление обещает стать классическим спичем из репертуара Дональда Трампа. Как всегда, это будет смешно и ярко, и явно дело не обойдется без стрельбы». Стоит ли говорить о том, как этому высказыванию обрадовались конспирологи? Уже пошли всякие теории, мол, Трамп пытался поднять падающий рейтинг неудачным покушением. Однако тут явная промашка, ведь рейтинг президента США продолжил снижаться, даже несмотря на покушение. Сейчас его политику одобряют всего лишь 37% американцев. Очередной антирекорд. Предъявляют ему и за Иран, и за поддержку Израиля, и за антимигрантскую политику, причем причин для недовольства очень много, и все они, между прочим, могут быть мотивом для преступника. Если же Трампа действительно пытались убить, то это явная тенденция. Давайте почитаем. За предвыборную кампанию на него покушались трижды. Пенсильвания, Флорида и Калифорния. Потом в отеле в Вашингтоне. И вчерашний случай, если, конечно, докажут, что злоумышленник пытался убить именно его, уже пятый. Вчера Трамп пошутил, что покинет Белый дом еще через 8, может быть, 9 лет. Таким образом, он прозрачно намекнул, что пойдет на очередной президентский срок и победит. Но если так пойдет и дальше, то его правление может закончиться намного раньше и намного трагичнее. Если, конечно, это все правда. До завтра.
1: Туапсе. Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
2: Завязывай играть в войну на экране.
3: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
2: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
4: Идет через компьютер.
2: Пульт в руках. Дрон в небе.
5: Шанс на выживание давать такому противнику не надо.
2: Решение на тебе.
6: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
2: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
7: Голова должна быть холодна.
8: Это мужская работа.
2: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
9: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: традиционная политическая система Великобритании рухнула, констатирует издание Bloomberg. Опросы показывают, что на выборах 7 мая лейбористы и консерваторы уступят сотни мест оппозиционным партиям. Михеев говорит, сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.
2: 59. На территории Кении расположено 59 заповедников и парков. Самый популярный из них – Масаи Мара, на территории которого происходит великая миграция миллионов зебр и антилоп гну. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье –

0: В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России наши военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемые в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны. За сутки средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Химас», 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник. Евросоюз поддержал стремление Армении сблизиться с Евросоюзом и готов инвестировать в ее экономику порядка 2,5 миллиарда евро. Об этом стало известно после встречи премьер-министра Никола Пашиняна с главой Евросовета Антонио Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры прошли в рамках первого саммита Армения-ЕС. Детали обсуждались за закрытыми дверями, а перед журналистами ограничились подписанием нескольких документов, например, о сотрудничестве пограничных служб и общими словами благодарности друг другу.
1: В Москве снова заработал мобильный интернет. О том, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, сообщили в Минцифры. Там добавили, что ограничения позволяют снизить точность наведения вражеских беспилотников и противостоять атакам. Москвичи сегодня утром начали массово жаловаться на неработающий мобильный интернет. При этом ранее операторы предупредили, что мобильный интернет в столице могут отключить с 5 по 9 мая.
2: Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 6 мая. Он также заявил, что за 5 мая реалистично обеспечить наступление тишины, и объявил, что ВСУ с полуночи 6 мая будут действовать зеркально. Ранее Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. При этом Минобороны России предупредила, что в ответ на попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы российские военные нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.
1: Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Fox News, цитируя интервью с главой Белого дома. Он также высоко оценил действия США по блокаде в регионе, назвав их одним из величайших военных маневров, когда-либо проведенных. По словам американского президента, Иран стал гораздо более сговорчивым.
3: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
4: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года, стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы – ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор, это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
5: Традиционная политическая система Великобритании рухнула, констатирует издание Bloomberg. Опросы показывают, что на выборах 7 мая лейбористы и консерваторы уступят сотни мест оппозиционным партиям. Михеев говорит. Сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
6: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.
5: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье.
7: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
8: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК. Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
9: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайв. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайв».
10: Говорит и показывает Москва. 5:30 вечера. Мы работаем в прямом эфире на главном патриотическом канале страны. В студии Иван Каменев. Здравствуй. Великая Россия. Друзья, прямо сейчас к разговору подключается наш следующий эксперт. С большим удовольствием представляю вам в эфире Соловьев Лайв экс-премьер-министр Украины Николай Янович Азаров. Николай Янович, здравствуйте. Спасибо, что к разговору подключаетесь.
11: Добрый вечер.
10: Очень много вопросов. Постараюсь комплексно сейчас предложить вам ту самую рамку для диалога. Есть полное ощущение, что украинское нынешнее в ее виде террористическое государство готовит провокации, несмотря на предложение с 6 мая, ну вот в полночь, перемирие, которое должно стать шагом к миру. Было много заявлений от нелегитимного недопрезидента Криворожского. Были комментарии и представителей его администрации. И когда Владимир Владимирович Путин говорит о том, что 8, 9 мая, День Победы и память. Ну а Зеленский, такое ощущение, что поправ всю возможную связь со своей семьей, со своим дедом, о котором мы так периодически говорим, и, в принципе, память о совместном прошлом наших народов продолжает творить исключительно теракты для того, чтобы... А вот для чего, попрошу вас помочь разобраться нам в этих заявлениях, в этих декларациях, ну и что скрывается за ними?
11: Ну, недавно был пример пасхального перемирия, на которое вроде бы киевская сторона согласилась, и после этого было зарегистрировано 6500 случаев нарушения условий перемирия. Ну, 6500, согласитесь, это не один, не два случая, не пять, не десять, это 6500, то есть перемирие не соблюдалось. Я полагаю, что и в этот раз, скорее всего, будет таким же образом, и, может быть, единственное, что они все-таки не решатся, значит, атаковать Москву, может быть, подчеркиваю, учитывая достаточно серьезные предупреждения Министерства обороны России. Теперь, что касается, вот зачем все это делается. Ну, понятно, зачем. Это уже, мне кажется, секрет Полишинеля, что задача одна у киевского режима – это продолжать военный конфликт. И учитывая стратегические планы Запада к 27-30 году быть готовым к полномасштабному конфликту с Россией, значит, максимально ослабить Россию за это время и вот тогда приступить уже к окончательному решению вопроса, как они говорят. Об этом они не скрывают, об этом говорят как реальные практические действия, скажем, с финансированием ВПК, НАТО, да, практически все страны, которые входят в состав НАТО, включая Канаду, например, да, увеличили значительно свои военные бюджеты и не жалеют денег, срезают все социальные расходы, направляют на разработку новых видов вооружений, на пополнение обычных вооружений и на финансирование киевского режима. Так что перед киевским задачам такая поставлена задача, да, он ее выполняет привычными для него методами. И надо заметить, что в средствах массовой информации киевского режима я смотрю, в общем, достаточно регулярно, чтобы не отрываться, значит, от, как говорится, пульса жизни страны, в которой я проработал много лет. И последние месяцы, может быть, даже недели активизировалась такая победная риторика, вот, смакуются удары, нанесенные по территории России, особенно по глубине, называются конкретные предприятия, конкретные города, показываются видео, материалы, и, в общем-то, практически идет такая атмосфера ликования. Теперь, что касается 9 мая. Ну, во-первых, сам Зеленский заявил, что для нас это не праздник, а недавно, буквально несколько дней тому назад, были опубликованы результаты социологии. При всем моем таком скептическом отношении к этим результатам, но тем не менее я все-таки их приведу. Ну, спрашиваюсь, какой для вас самый значительный праздник в жизни? Ну, следовали такие ответы. Где-то 70% Рождество, где-то там 65% Пасха. Удивительно, что 51% вдруг отвечает, что День независимости, хотя никакого логического объяснения дать вот такому значению этого праздника невозможно, что конкретно принесла им независимость, кроме кладбищ, разрушения экономики, развала социальной сферы, ну и затяжного военного конфликта. Но, тем не менее, 51%. А вот на вопрос, как вы относитесь к Дню Победы, вот тут давайте вместе порассуждаем. Значит, ну, 11% всего из опрошенных ответило, что они считают День Победы главным праздником своей, так сказать, жизни. 11.

0: что не все, скажем, вот так поддались вот этой пропаганде. Ну, надеюсь, что и на процентов еще, может быть, 10-15, которые так считают, но побоялись. Но, тем не менее, вот с другой стороны, вызывает, конечно, уникальное, вот, так сказать, скажем, сомнение такое, да, а что же остальные там 75%? Ведь вот достаточно ознакомиться с планом ОСТ, о котором мы много раз говорили в свое время, да, ну, я не знаю, не может же быть, что это забылось. Не говоря уже о том, что не может быть, чтобы забылись, например, угоны гражданского населения в Германии. Это была широкая тема в Украине. Она получила очень широкое освещение. Не могут забыться, значит, расстрелы еврейского населения, мирного населения. Ну, не, просто невозможно забыть. Это же все было, и все это, так сказать, не один год повторялось. Ну, и не должны забываться, конечно, планы ОСТа. Да? Так, план ОСТ, который утвердил лично Гитлер, который разработал Альфред Розенберг, известный гауляйтер по, значит, оккупированным территориям, ответственно за политику, никакой Украины, вообще говоря, существовать не должно было бы, как и не должно было существовать украинского народа, равно как и всех славянских народов. Значит, Польша, как известно, была к тому времени распределена на определенные комиссариаты, Украина тоже была распределена на определенные комиссариаты, столица Украины размещалась, или кто-то там не помнит, в Ровно. И для, так сказать, украинцев, которые останутся жить небольшое количество в соответствии с этим планом ОСТа, была отведена только одна роль. Только одна роль – это рабы, обслуживающие хозяев немцев на территории вот этой, так сказать, так называемой Украины. Вот это можно забыть? Вот я вот не могу понять, значит, тут не то, что логики, тут здравого смысла никакого нет. Ну и, конечно, последнее, что я хочу сказать. Я вспоминаю, как мы отмечали Дни Победы. Это были действительно всенародные праздники. Правда, последние годы уже на Западной Украине были проблемы, да. Ну а вся, в целом, Украина, центральная, юго-восточная, приводились в порядок захоронения, возлагались венки, были массовые участия населения, значит, и граждан Украины вот в этих всех мероприятиях. И как все это могло за 12 лет перевернуться? Сказать трудно. Просто даже невозможно ответить. То есть установлен такой режим, который просто перекодировал сознание людей. И вот на этом фоне совершенно Зеленский спокойно говорит, что вот для меня этого праздника не существует. Какой, при чем там дед? Он еврей. И вообще бы его еврейского народа бы не существовало. Не то, что на территории Украины, если бы не было победы в Великой Отечественной войне, но и вообще в мире бы не существовало. Потому что после победы над Советским Союзом, а такая победа могла состояться, Гитлер бы уничтожил все еврейское население не только на Европе, но и во всем мире. Так что для нас этот праздник святой, он был и останется. Я уверен, что вернется то время, когда украинцы очнутся вот от этого мрака, который навязан этим строем, этим режимом, и вернутся все-таки к нормальному образу мыслей.
1: Николай Иванович, я вот хочу привести, знаете как, для контекста ситуации, обстоятельства в Чувашии, где был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера после ударов украинских дронов. 34, по обновленным данным, получили ранения, 2 человека погибли. Ежедневно, ну, Родион Валерьевич Мирошник эту статистику страшную ведет, публикует регулярно. Когда мы говорим о возможном перемирии, которое мы предлагаем в гуманитарных целях, чтобы на Украине могли вспомнить, ну, ту статистику, о которой вы говорите, я полностью разделяю эту позицию, 11% для всех тех событий, которые были до и в настоящее время, как преследуют там людей, это нормально. Я уверен, что людей намного больше, но понятное дело, что говорить не боятся не все. Террорист-экстремист Буданов в комментарии дает относительно возможного перемирия, говорит, что если объявленное Украиной прекращение огня будет взаимным, они его продлят. И очень бравурно продолжает о том, что перемирие, которое ввела Украина, вот-вот оно в полночь начнет действовать, свидетельствует о настоящем желании мира с нашей стороны. Ну и говорит, что не в привязке к каким-то датам, ради насаждения идеологических дум. И вот эта вся бутафория, которая навязана их кураторами. У меня вот вопрос относительно тех возможных ответов. То, что перемирие Украины сорвет, для меня не вызывает никаких сомнений. Как раз вы тоже предыдущие привели в пример. Быть может, надо не по улицам банковым, не по парламенту или каким-то министерствам отрабатывать...

0: а по кончу заспе, по направлению там Киево-Святошинскому, ну вот куда-то туда, где дома, где родственники вот этих гадов, которые сегодня власть узурпировали, дурят людей, воруют деньги и ведут на убой десятки тысяч?
1: Ну, мне трудно советовать руководству военному России, да и не хочу этим заниматься, это, так сказать, дело специалистов прежде всего. Но я знаю твердо, что вот этих бандитов остановит только сила. И остановит только страх, который будет существовать в их мелких душонках за свою собственную жизнь. Вот это мне абсолютно ясно. Ведь смотрите, когда началась СВО, Зеленский не вылезал из бункера, документально установлено, до тех пор, пока ему не сообщил премьер-министр Израиля о своем разговоре с Путиным, в котором тот пообещал безопасность Зеленского. Только после этого он вылез из бункера, стал появляться на публике, стал раздавать интервью, стал мотаться по стране и так далее. То есть вот вам психология вот этого, вот этой душонки. Ясно, что он боится. Если он будет бояться, вот отсюда будут вытекать определенные воды. Сейчас он ничего не боится. Он чувствует себя в безопасности и спокойно себя ведет. Поэтому еще раз, я много раз об этом говорил. Значит, никакие уговоры, переговоры, никакие мирные инициативы, никакие гуманитарные инициативы. Все это пустой звук. Если сейчас запланировано производство миллиона, значит, беспилотников, значит, самолетного типа, вы можете представить, что это за махина? Миллион беспилотников самолетного типа в год производить. И, соответственно, они ставят перед собой задачу полностью разрушить ПВО России и наносить уже серьезнейшие удары по не только там прилегающим к Украине территориям, но и по тылам района. На это заряжены деньги, на это заряжены ресурсы. Все это дело делается. Вот что должно быть целью. Там конча заспа, там какие-то там... Все это мелочи. Вот, поверьте мне, это мелочи. Вот. Серьезно, это то, что лишит их возможности наносить удары по территории России. Это первое. Второе, то, что вселит в них страх. Животный страх за свою жизнь. Они такие, вот другого у них характера нет. Это же не герои. Это же не люди, которые готовы жизнь там свою отдать. Они готовы продать кого угодно и затратить жизни, так сказать, украинцев. Это не готово, без всяких сомнений. Но свою собственную жизнь – это тут большие сомнения. Поэтому только сила, только возможность создать такую обстановку, при которой они будут спокойно мотаться по Европам там, и так далее, и так далее. Вот тогда уже появятся хоть какие-то позывы к миру. Хотя бы с точки зрения боязни за свои капиталы, которые они награбили в стране и вывели за кордон, за свои жизни и так далее, за свою благополучную жизнь, вот тогда, может быть, что-то и будет намечаться.
0: Николай Иванович, у нас буквально 4 минуты. Хочу спросить вас о том, что происходит в... Ну уж простите, я с большим уважением отношусь к вам, к тому периоду, который был в жизни нормальной Украины тогда, я искренне абсолютно это говорю. И вот то, что происходит сейчас, ну я вынужден назвать политикумом вот всех тех людей, которые сейчас там правят балом, но тем не менее, пленки, публикации, сливы, имена и фамилии, миллиарды долларов западной помощи, которая открыто разворовывается, плевать на украинских людей. Те, кто сейчас у власти, воруют, выводят в офшоры, и ничего им за это не будет. Будь то НАБУ, будь то какой-нибудь САП или какой-нибудь СБУ, будет озвучивать заявление. Те, кто наворовал, убегают, ничего им за это нет. Сейчас новый виток слива пленок, в которых фигурирует уже недопрезидент Украины. И кроме того, сам этот недопрезидент вводит санкции против бывшего руководителя своей администрации. Ну а новость сегодняшняя, она меня удивила, бывший регионал Сергей Тегибко стал внештатным советником террориста-экстремиста Буданова. Я сегодня его уже вспомнил. Что творится там? Что это за клубок? Змей сложно представить. А самое главное, к чему это может привести? Может ли?
1: Да, к сожалению, вот я могу два слова сказать. Сергей Тегибко, я его много лет знаю, начинал с должности секретаря обкома комсомола Днепропетровского, да, вот. Потом работал в ЦК комсомола, республики. И вот замечу, что сейчас это советник, значит, вот этого Буданова. Да, вот такая трансформация. Для него она неудивительна. Он менял в своей политической карьере многие партии, значит, многие движения, многие правительства. И вот эта его метаморфоза мне абсолютно... Это человек без всяких абсолютно моральных устоев, критериев. Не буду теперь о нем. Важно то, что, вот, скажем, после переворота государственного, да, политическая картина в Украине стала резко меняться, приобретать коричневые тона. Я так образно говорю, на самом деле просто стали физически уничтожаться те люди, которые могли бы хоть какой-то отпор дать. Вот почему напомню не про Тиибка. Тиибка был членом партии регионов, членом правительства, входил в состав правительства, избирался в парламент от наших. Ну и что? Вот у нас было столько предателей, реальных предателей, которые после переворота, одни люди погибли. Олег Калашников, например, да, был застрелен. А Саша Пекушенко, бывший губернатор Запорожской области, был выброшен из окна, погиб. Значит, ну и так далее. На многих, мы просто не хочу, время мало, сказали, осталось. Вот одни, другие уехали там, третьи в тюрьме сидят. Вот, например, Богуслав Вячеслав, 87 лет, перенес состояние клинической смерти, сидит в камере с отпетыми уголовниками, с убийцами. Вот одних вот эта судьба ожидает. И ожидала, и такая, так сказать, происходит. Да? А другие, вот они при любом режиме, при любой власти чувствуют себя прекрасно. И после переворота они спокойно переметнулись и стали, так сказать, обслуживать Порошенко, потом Зеленского. Что тут удивительного-то? Так что мне, конечно, об этом очень больно говорить, но, тем не менее, судьба-то Украины как раз зависит не столько вот этих перевертышей, сколько все-таки от здорового ядра, которое все-таки, как мне хочется надеяться, сохранилось в Украине. Я не верю, что все 99% населения перевернулись, перекодировались и стали вот этими вот манкуртами, непомнящими родства, да? Вот не верю, не хочется мне в это верить. Если это так, тогда вообще никакого мира не будет, никакого будущего не будет. Мирного я имею в виду.
0: Ну, судя по всему, туда и идем. Николай Ильич, огромное спасибо вам за этот разговор. Я убежден, что нынешняя Украина даст еще не один раз нам повод его продолжить. Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины, был у нас в эфире. И знаете, вот мы обсуждаем политику, украинскую экономику, те заявления, которые они делают. А ведь все это пыль. Обычная пыль, потому что смотреть надо, но это, наверное, у всех так нормальных людей должно быть, что смотреть надо не на слова, а на дела. И почему вспомнил-то я про Чувашию? Она, как пример, к великому сожалению, страдают люди. Я выражаю искренние слова соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Желаю скорейшего выздоровления. Я убежден, что власти региона сделают все для того, чтобы ситуацию, насколько это возможно, выправить. Но Украина не договороспособна. Все ее так называемые политики — это в полном смысле этого слова террористы, с которыми разговоров уже быть не должно. Он должен был быть коротким, а сейчас уже разговаривать нечего, поэтому я солидарен с коллегами, которые говорят о том, что только высшая мера в адрес тех, кто повинен смерти русских людей. Друзья, напомню о сборе. Мы ведем большую работу. Вместе с вами собираем помощь для нашего региона, который пострадал от последствий, опять же, атак украинских террористов. Поэтому я призываю и вас участвовать в сборе, который фонд Владимира Соловьева, СВР-фонд, проводит. Все взгляды и все наши мысли с Туапсе. Регион сегодня действительно нуждается в нашей общей помощи. Вы видели наши трансляции. Вот марафон по сбору средств «Несокрушимый берег». Миссия Туапсе сейчас продолжается, и наша с вами задача. Команда «Соловьев Лайф» участвует в каждом сборе непосредственно. Я приглашаю помогать и тех, кто смотрит сейчас этот эфир. svrfond.ru называется наш сайт. QR-код для того, чтобы сделать перевод, появится на экране. Надо помогать сейчас. Из 20 миллионов уже собрано практически 15. Надо постараться все вместе. 10 рублей или 100 рублей – это уже огромная сумма. Поэтому призываю вас участвовать. QR-код, напомню, в углу экрана. Наводите на него вашу камеру мобильного телефона или планшета. Участвуйте в помощи. И не должно здесь быть людей равнодушных. Только вместе мы сможем победить и эту проблему, и последствия из-за ударов врага, с которыми мы боремся всей страной. Друзья, сейчас хочу слово передать Кристине Бусаровой. «Молния» в эфире «Slavia of Life».
2: Спасибо, Иван. У меня для зрителей, к сожалению, опять неприятные новости. Почему? Потому что... Ну, давайте с последних вот начну сообщений. Массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области. По предварительной информации, ранены 5 мирных жителей, в том числе один ребенок. Губернатор Багамас об этом сообщил. В результате подлого удара, цитирую Багамаза, есть возгорание, повреждение многоквартирного дома, частных жилых домов. Информация о последствиях и разрушениях уточняется при этом. Кроме того, еще одно сообщение приходило уже из Энергодара. Там тоже зафиксировано не менее 7 атак БПЛА противника. Часть беспилотников были сбиты на подлете к городу. Это сообщение от губернатора Запорожской области Балицкого. Пострадала. Есть пострадавшая теперь женщина. 45-го года рождения. Она получила ранение при атаке в районе многоквартирного дома. Ей оказали всю необходимую помощь медицинскую. Также повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. Ситуация, между тем, в Энергодаре остается напряженной, поэтому жителями нужно быть предельно внимательными и осторожными. А я напомню, друзья, что это не первый обстрел укронацистов Энергодара за сегодня, потому что утром нацики тоже направили в город порядка 15 FPV-дронов, целились в администрацию города. Дрон отправляли на оптоволокне. Большую их часть удалось сбить. Погибших и пострадавших при этом не было. Но, тем не менее, сейчас нужно быть предельно аккуратными, предельно осторожными, потому что, ну, вы сами видите, что творят хохлы в преддверии великого дня для нашей страны, Дня Победы. Плюс ко всему, друзья, наши бойцы работают, хорошо работают. Я сегодня уже рассказывала о том, как они били по территории врага, а прилеты по незалежной продолжаются. Из последнего. Серия взрывов прогремела в Сумах, Герани. Устроили налет на логово бандеровцев. Я думаю, что в ближайшее время уже появится видео с этим ударом. Мы узнаем, сколько на этот раз полегло грязных нацистских шкур. Продолжаем. Так, друзья, тут приходит сообщение. А, я еще, кстати, не все рассказала. Подождите, секундочку. В Запорожье прогремели взрывы. Экстренное отключение света ввели в Павлограде и прилегающих районах Днепропетровской области. Ориентировочный график электроснабжения – 3 часа со светом, 3 часа без него. Об этом сообщили в ТЭК. Ограничения ввели из-за повреждения энергооборудования в результате удара. Нашего удара. Энергооборудование, в общем-то, использовалось также в интересах ВСУшников. Также аварийное отключение света произошло в Краматорске на оккупированной ВСУ части ДНР. Продолжим следить за работой наших бойцов, а пока давайте на Ближний Восток перенесемся, посмотрим, как там сейчас ситуация обстоит. Вот по последним сообщениям, система ПВО Арабских Эмиратов отражает ракетную атаку со стороны Ирана. Это уже второй день атак после 4-недельного периода относительного затишья, начавшегося после объявления США режима прекращения огня. Ну и кроме того, по поводу Ормузского пролива сегодня Пит Хексет сделал заявление. С его слов, США для разблокировки пролива не понадобится входить в воздушное пространство или территориальные воды Ирана. Вашингтон не стремится к новому началу боевых действий. При этом Хексет утверждает, что американская блокада пролива остается в полной силе, а операция «Проект Свобода» ограничена по времени. Однако в случае атаки Исламской Республики по коммерческим судам США Тегеран столкнется с подавляющей огневой мощью. При этом Хексет заявляет, вот я сейчас еще тут одно видео обнаружила с ним, сейчас я процитирую вам его, не полностью, но тем не менее. Хексет назвал Иран главным агрессором в войне. Вот интересные вещи, да? Трамп развязал войну на Ближнем Востоке, Трамп развязал войну вместе с Израилем против Ирана. А виноват в итоге кто? А виноват Иран. Так, еще. Кто страдает от ситуации на Ближнем Востоке? ЕС. Почему? Потому что европейцев ждет самый тяжелый энергетический кризис всех времен. Об этом я расскажу в следующем выпуске «Молнии». А пока телеграм-канал Соловьев, Кристина Молния, подпишитесь. Ну и коллеги, вот уже мне как бы тонко намекают на то, что мы с вами можем посмотреть еще и видео, опубликованное на платформе ВК-видео. Коллеги, что порекомендуете на этот раз? Давайте посмотрим видео 4.
3: Я считаю, что рынок ведет себя довольно стабильно. Дело в том, что президент видит, блокада Армузского пролива работает и оказывает колоссальное давление на Иран. А угрозы Тегерана установить мины в проливах привели к тому, что даже гуманитарная помощь, которую мы, конечно, пропустили бы в Иран, многие капитаны судов опасаются заходить в иранские порты, потому что не знают, где именно иранцы могли заминировать. И знаете, я несколько раз в неделю спускаюсь в ситуационную комнату, где мне докладывают о положении дел в Иране. Их экономика — это экономика, балансирующая на грани полной катастрофы. Там уже гиперинфляция, начинает ощущаться голод. Суть в том, что давление на великий американский народ сохраняется, потому что люди, полные решимости уничтожить Америку и Израиль с помощью своего ядерного оружия, все еще у власти. И последнее. Не знаю, заметили ли вы, но на этой неделе представители ООН по правам человека выступили с осуждением Ирана за то, что там убивают людей, пытающихся противостоять режиму, который вполне может довести страну до нехватки продовольствия и даже голода.
4: Это «Погода» на Соловьев Лайв. Я военный метеоролог Евгений Тишковец. Здравствуйте. И вот о чем расскажу в этом выпуске. Сезон лесных пожаров в США набирает обороты и обещает быть одним из самых мощных за последние годы. На линии огня юго-западные штаты Аризона, Колорадо и многострадальная Калифорния, где стали появляться пепельные дьяволы. Чем опасно это редкое явление и как оно образуется? Майские грозы – классика жанра, где уже сверкают молнии. Сколько еще дней жители Центральной России будут радоваться летнему теплу? И когда испортится погода? На Камчатке весной не пахнет, на полуострова обрушился снежный буран. В чем причина катаклизма? В США не утихают лесные пожары. В этот раз крупное возгорание вспыхнуло на юго-западе страны в штате Аризона. Там огнеборцы уже несколько дней пытаются потушить огонь, однако справиться со стихией пока не удается. Пламя, раздуваемое сильным ветром, идет стеной и уже уничтожило более 400 гектаров растительности. Высота огненной завесы достигает 9 метров. Над районом поднимаются мощные столбы дыма, которые видны в западной части агломерации Финикс. Местные жители описывают происходящее как зону военных действий. Очевидцы рассказывают, что у людей слезятся глаза, а с неба падает пепел. На борьбу с огнем брошены более сотни пожарных. По словам специалистов по управлению чрезвычайными ситуациями, такие возгорания усиливаются из-за длительной засухи и сильных ветров, характерных для пустынных районов Аризоны. Учитывая, что в этом регионе уже в мае устанавливаются высокие температуры с дефицитом осадков, пожарные сталкиваются с ограниченным доступом к воде и сложностями в тушении с воздуха. Из-за сильного порывистого ветра вертолеты, которые вылетают на сброс воды, вынуждены возвращаться на аэродром до улучшения метеоусловий. Оказание помощи также затрудняется удаленностью пострадавших территорий от крупных населенных пунктов. Местные жители бьют тревогу. Огонь распространяется с большой скоростью и угрожает населенным пунктам. Многие, не дожидаясь приказа об эвакуации, самостоятельно покинули свои дома. В соцсетях обсуждают необходимость усиления профилактических мер, таких как создание дополнительных резервуаров воды и расширение сетей противопожарных наблюдательных пунктов. Специалисты Национальной метеослужбы США объясняют, это крупное возгорание возникло не на пустом месте. Прогнозы на сезон пожаров 26-го года в Аризоне были крайне неблагоприятными. Эта зима и весна в регионе выдались аномально теплыми и сухими, что и привело к образованию снежной засухи и стремительному таянию и без того скудного снежного покрова. Схожая ситуация и в соседних штатах Колорадо и Калифорнии. На фоне устойчивой засухи и высоких температур там одновременно вспыхнули десятки пожаров. Только в Калифорнии с начала года произошло уже более 800 возгораний. Свою роль сыграл и так называемый парадокс весенних дождей, который ускорил рост травы, и затем она стремительно высохла. Ну а сезонный майский ветер создал идеальные условия для быстрого распространения огня. Самый крупный пожар сейчас тушат в южной части Калифорнийской долины. Под угрозой оказались населенные пункты округа Керн, где власти объявили эвакуацию и перекрыли движение на автодорогах. К тушению привлекли пожарные команды из трех соседних округов. По данным спасателей, пока огонь удается сдерживать на подходе к жилым постройкам. Масштабные лесные пожары в Калифорнии вызвали образование пепельных дьяволов. С редким природным явлением столкнулись огнеборцы округа Сан-Бернардино. Вихрь возник на линии огня и закружился прямо над головами пожарных. Пепельный дьявол появляется, когда интенсивный жар от пламени заставляет воздух резко подниматься и закручиваться в спираль. В результате образуется вращающийся столб, который втягивает в себя пепел, тлеющие угли, искры и обломки, а внешне он напоминает небольшой торнадо. Для пожарных бригад такое явление несет дополнительные риски. Вихрь разбрасывает искры вокруг себя, из-за чего в разных местах возникают новые очаги возгорания. Кроме того, такой пепельный торнадо способен непредсказуемо влиять на погодные условия, провоцировать резкие изменения направления ветра и заметно ухудшать видимость. А это сильно осложняет работу спасателей. Ну а теперь в Россию. В европейской части страны возрастает грозовая активность. Воспетые в русской поэзии майские грозы – это, как говорится, классика жанра. Ну и сейчас мы действительно вступаем в период опасных конвективных явлений. В телеграм-канале охотников за штормами появились великолепные кадры приближения супер-ячейковой грозы. Автор видео Юлия обращает внимание зрителей на яркий бирюзовый оттенок, в который окрасилось небо, а также на хорошо выраженное вращение мезоциклона и микропорывы. Кадры сделаны в Шимском муниципальном районе Новгородской области. Но в соседней Псковской области прохождение супер-ячейки сопровождалось выпадением града и порывистым ветром. Фотографиями и видеокадрами разгула стихии поделились в соцсетях местные жители. Метеорологи-любители пытались запечатлеть грозовую активность на северо-западе страны и для этого отправились в Тихвин Ленинградской области. Молнии поймать не успели, гроза закончилась до их приезда. Зато удалось снять на видео другое красивое явление – полярное сияние. Вероятно, последнее до наступления белых ночей. Между тем, в Заполярье активизация циклонической деятельности привела к выпадению снега. Например, осадки перешли в твердую фазу в городе Ковдор Мурманской области. Вчера здесь было плюс 10, а сегодня утром температура понизилась до нуля. Появился снежный покров высотой 6 сантиметров. Но в центре страны продолжается лето. Температурные показатели вполне соответствуют июньской норме. Москвичам можно будет радоваться теплу до 7 мая. Однако уже сейчас, под влиянием атмосферного фронта, в небе начинают формироваться отдельные башенки кучево-дождевых облаков, переходящих кое-где в грозовое состояние. В Москве в аптекарском огороде зацвела розовая черемуха. Это растение известно на Руси с древних времен и упоминается в письменных источниках много веков назад. В столичном регионе цветение черемухи обычно начинается в конце апреля, начале мая и длится до 2 недель. С приходом тепла оживились и обитатели московских лесопарков. Жители на прогулках все чаще сталкиваются с проголодавшимися белками. Активные зверьки совершенно не боятся людей, а в поисках лакомства даже залезают в карманы. Стоит добавить, что в столичном регионе начался сезон так называемого белкопада. Это период, когда бельчата выпадают из гнезд и оказываются на земле. Специалисты предупреждают, что не нужно трогать детенышей голыми руками и не стоит поить их обычным молоком. Если бельчонок здоров, лучше всего перенести его в безопасное место или просто оставить рядом с деревом. Если же зверек ранен, то следует отнести его в специализированный центр помощи животным. Но вернемся к погодным событиям. Следующие кадры из Луганска. В небе над городом местные жители сфотографировали солнечное гало. Оно возникает, когда солнечный свет проходит через ледяные кристаллы в верхних слоях атмосферы. Ну а тем временем юг Камчатки накрыли майские метели. На полуострова обрушился циклон со снегом и штормовым ветром. Порывы в окрестностях Петропавловска-Камчатского достигали 27 метров в секунду. Шторм стал причиной сбоев в энергоснабжении. Из-за снегопада осложнилась ситуация на дорогах. В горных районах объявлена лавинная опасность. В республике Тува другая напасть. В регионе площадь лесных пожаров за сутки выросла более чем на 300 гектаров. По данным Минлесхоза республики, на 5 мая в Туве действует 7 очагов. Самый крупный из них зарегистрирован в Чаданском лесничестве. В связи со сложной пожарной обстановкой в лесах Тувы введен режим ЧС регионального характера. Это необходимая мера для защиты природы и безопасности населенных пунктов. Введенный режим означает полный запрет на посещение лесных массивов и въезд туда на любых транспортных средствах. В среду синоптическая карта большей части европейской территории России будет представлена ненастным североатлантическим циклоном, центр которого уйдет на Ямал. Связанный с ним холодный атмосферный фронт проляжет через республику Коми, север Волговятского региона, верхнее течение Волги и центральную Россию, где и прошумят наиболее интенсивные дожди и очаговые грозы. Самые сильные ливни ожидаются в Костромской и Кировской областях, а также на западе Пермского края. Дождливо будет и в отдельных районах Черноземья, особенно в Воронежской области. На крайнем севере осадки вновь будут переходить в смешанное агрегатное состояние. Неустойчивая погода с локальными дождями в горах со снегом прогнозируется и на Кавказе, особенно на востоке. Температурный режим в средних широтах, за исключением юга, останется на несколько градусов выше климатической нормы. Завтра днем на русском севере плюс 4,9. В Коми и Карелии до плюс 10,15. В средней полосе России плюс 20-25. К северу плюс 15-20. На юге нашей страны потеплеет до плюс 18-23, но в республиках Северного Кавказа и в Крыму на несколько градусов прохладнее. Донбасс завтра будет находиться под слабым влиянием теплого сектора циклонической депрессии. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В Донецке и Луганске ночью плюс 6-9, а днем 21-24 тепла. Мелитополь-Генический характер погоды аналогичный. Из-за облаков выглянет солнце, осадки маловероятны. Под утро плюс 7-10, после полудня плюс 20-23. Ну а теперь прогнозы в городах федерального значения. На базе Черноморского флота России в предстоящие 24 часа атмосфера будет неустойчивой, но до существенных осадков дело вряд ли дойдет. Под утро возможен туман. В Севастополе минимальная температура воздуха плюс 9-12, максимальная 13-16. Санкт-Петербург предстоящие сутки окажется под влиянием антициклона, благодаря чему жителей северной столицы ждет солнечная и сухая погода. Ночью плюс 3-6, а днем плюс 9-12. В столице нашей родины сегодня переменная облачность. К вечеру местами возможен кратковременный дождь, не исключена первая гроза. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-25, что соответствует климатической норме макушки лета. В среду через центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт. Прошумят скоротечные грозовые ливни. Предстоящую ночь в мегаполисе не ниже плюс 12-15, но завтра днем чуть посвежеет, до плюс 20-23. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится. По многолетним наблюдениям, именно на это время года и приходится средняя дата первой московской грозы, опасного природного явления, символизирующего наступление настоящего тепла. Часовой погоды доклад окончил. Не забывайте сверяться с прогнозами. И помните, погода – это стихия. И нужно быть готовыми ко всему. До свидания.
0: Мы в прямом эфире на главном патриотическом канале страны «Соловьев Лайв» в студии Иван Каменев. Мы продолжаем подробнее обсуждать главные темы этого дня. Друзья, есть уже связь с нашим экспертом. Это финский обществовед, публицист, автор телеграм-канала «Йохан Бекман Z» по-русски. Йохан Бекман уже на связи. Йохан, приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Я благодарю вас за то, что подключились, нашли время к нашему эфиру, потому что тема, с которой я к вам обращаюсь, убежденно интересует очень многих людей в России. Речь, конечно же, о Финляндии и о ее реакции, о ее помощи, о ее позиции относительно Украины и тех терактов, которые позволяет себе нынешний украинский режим. Финляндия запрещает ВСУ использовать свою территорию для атак. Таким было официальное заявление руководство этой страны, но, к великому сожалению, и Ленинградская область, и и гражданские объекты, в том числе, которые страдают от украинских беспилотных систем, которые пролетают через территорию Финляндии или запускаются оттуда, мы пока этого не знаем. Как смотрите на ситуацию вы? Я убежден, что у вас могут быть дополнительные данные по этому поводу.
5: Да, действительно, ситуация, конечно, очень печальная, потому что действительно Финляндия уже больше не страна, которая активно развивает добрососедские отношения с Россией. Наоборот, сейчас активно Финляндия именно угрожает Россию и является участником скоординированных нападений с беспилотниками против разных объектов на территории России. Я могу здесь цитировать финского эксперта, который, военного эксперта, который только что финские СМИ заявил по поводу, сейчас я, к сожалению, сейчас не могу найти этого, сейчас я нашел, буквально две секунды. Мне просто удалось найти из финских СМИ, просто открытых источниках, доказательства того, что финские вооруженные силы поддерживают и, возможно, и скоординируют атаки беспилотников против России. Есть такая цитата от финского инструктора Академии вооруженных сил Финляндии, некий подполковник Хейки Канкио, который сказал, что следующая прямая цитата: «Финляндия знает, когда дроны придут». Финляндия знает, когда дроны Или Финляндия знает, когда дроны прилетают. То есть Финляндия в курсе, когда будет новое нападение против России или через финскую территорию, или через, может быть, на международных водах. В любом случае, финские вооруженные силы знают, что происходит. Так сказал вот этот финский официальное лицо, представитель финских вооруженных сил. То есть Финляндия знает, когда дроны прилетают именно в Россию. Теперь вопрос о том, что откуда дроны полетели. Мы, в принципе, не можем знать откуда, потому что это же вот как раз именно тактика врага сейчас, тактика НАТО, тактика союзников Украины. Скрыть именно место, локации, откуда дроны летают, потому что это же не так просто выяснить. Это, во-первых, но, конечно, есть логика, естественно, если напали на объектов 50 километров от финской границы, да, наверное, может быть, даже из финской территории или с моря. Есть там международные воды, то есть международные территории на море, может, оттуда. Но в любом случае, финский офицер фактически признался, то, что Финляндия в курсе, Финляндия все знает. Но если Финляндия все знает, когда прилетают беспилотники, тогда это же означает, что Финляндия, во-первых, поддерживает, Финляндия в курсе, Финляндия поддерживает эту операцию, Финляндия является участницей этой операции, то есть участницей этой операции, плюс существуют договора и существуют всякие договоренности по поводу участия Финляндии. То есть это же не сейчас придумали, что Финляндия знает заранее, да, как говорит этот финский офицер, его зовут Хейки Канкио. Хейки Канкио – это главный инструктор в Академии вооруженных сил Финляндии. И от него вот эта такая цитата обнаружили. Это уже было сейчас и так давно. Поэтому, конечно, Финляндия участник этих дроновых атак. А сейчас этот антироссийская коалиция, вот этот коллективный Запад, который воюет сейчас против России, они, конечно, придумали очень интересную схему, тактическую схему. То есть они сейчас нападут против России максимально глубоко на территории России с дроном. Есть дроновая атака. Это постоянно новые дроновые атаки, постоянно глубже, может быть, какими-то новыми аппаратами. Но они одновременно играют роль, как будто они вдруг стали нейтральными странами, как будто Финляндия вдруг стала нейтральной страной. Да, финское правительство откровенно сейчас ведет себя, как будто Финляндия вдруг стала нейтральной страной. Ой, это же украинские дроны напали, но мы защищаем нашу страну от украинских дронов. Ну что это такое? Идет полномасштабная агрессивная война против России. Это уже идет. Между прочим, у меня недавно был доклад в международной конференции в России, где я сравнил маршруты немецкой авиации через территорию Финляндии в 1941 году, сравнили эти маршруты с возможными маршрутами дрон через финскую территорию против России. Фактически то же самое, ведь мы же помним, что немецкая авиация, да, так называемая Luftwaffe, они же напали на Ленинград уже до 22 июня 1941 года и через территорию Финляндии, используя аэродромы Финляндии, используя другие ресурсы Финляндии. И они полетели именно, они, кстати, на море в основном полетели, а потом остановили на финских аэродромах. То есть это все, то есть Финляндия это сейчас это масштабный ресурс для этой войны агрессии против России. То есть я уверен, что вся финская территория сейчас активно использует для этого. Но просто вот эта дезинформация вот нашего финского, не нашего, но вот их финского правительства о том, что они якобы ничего не знают, они вдруг снова стали нейтральной страной, они не пускают никаких дрон. Но есть, конечно, одно «но», и одно «но» это в том, что информация про дрон, информация про маршрут, дрон – это, естественно, сверхсекретная информация. Да? То есть это не то, что все правительство знает об этом или весь парламент об этом знает. Конечно, нет. Об этом знает, может быть, 5 человек в Финляндии. Да? То есть это президент Финляндии Александр Штуб, это, может быть, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, но министр иностранных дел Элина Валтонен, она сумасшедшая женщина, то есть ей, я уверен, что ничего не скажут ей. Знают, конечно, главнокомандующие финскими вооруженными силами, и также вот такие офицеры, как этот главный инструктор.
0: Йохан, я, простите, что вас перебиваю, у нас буквально одна минута остается, я хочу задать вам прямой вопрос, потому что все очень серьезно. По поводу дронов у меня нет никаких сомнений, я не работаю в Генштабе, я не имею отношения к нашим вооруженным силам, но как журналист считаю, что Финляндия непосредственно вовлечена в военную агрессию против Российской Федерации. Воспринимать это как-то иначе невозможно. Ну, то есть то, что финны, я с вами полностью согласен, пытаются изображать из себя нейтральную страну, выглядит комично, но вчера, с 4 мая, начались маневры военно-морских сил Финляндии, в которых принимают участие в том числе западный контингент. Я назову несколько районов финских, где с 4 по 8 мая, а потом с 17 по 29 мая пройдут маневры с участием личного состава бригады береговой обороны ВМС Финляндии. Вирилахти, Хамина и Котка в области Куменлааксо. Я скажу, что все это Финский залив, и как будто, когда Путин или Лавров, или Россия говорит о том, что мы не хотим видеть контингент европейский близко к нашим границам, а он все ближе и ближе и ближе. У нас буквально 30 секунд. Готова ли Финляндия получить ракетные удары по своей территории в места скопления военных, которые все ближе к Петербургу и другим русским городам, непосредственно угрожая нашей стране?
5: Ну, хорошо, что вы напомнили там Хамина, Котка, Вирла и так далее. Это же, но Хамина, сам он Линна, Выборг, это старинные русские города. Старинные русские города. Это даже были в составе России, когда было создано Великое княжество Финляндии. Хамина остался в составе России. Между прочим, это старый русский город. А что касается поведения финнов, финны, конечно, провоцируют. По каждому шагу провоцируют. Они делают вид, что они вдруг стали нейтральными. И они именно ждут, они очень хотят, чтобы было какой-то удар со стороны России, чтобы они потом могут сказать, что ой, теперь это русский агрессор в очередной раз напал на мирную Финляндию. Но это то же самое, как в 1941 году. 1941 год, лето. Абсолютно одно и то же. Тогда были везде, в Финляндии повсюду, были нацистские войска, и Луфтваффе, и пехота была на территории Финляндии. Но финны просто ждали, провоцировали, ждали того, что... И финны, потом они считали, что это оборонительная война. То есть финны в очередной раз готовятся к войне, но вот именно в пропагандистском смысле оборонительной войне.
0: Йохан, спасибо за то, что говорите правду. Это очень важно сегодня. Йохан Бекман, финский обществовед, публицист. Его телеграм называется Йохан Бекман Z по-русски. Подпишитесь, друзья. Тему будем эту отслеживать в любом случае. Давайте сделаем небольшую паузу, потому что впереди еще одна не менее важная тема. Пауза. В студию вернемся.
6: В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России наши военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемые в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны. За сутки средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Химас», 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник. Евросоюз поддержал стремление Армении сблизиться с Евросоюзом и готов инвестировать в ее экономику порядка 2,5 миллиарда евро. Об этом стало известно после встречи премьер-министра Никола Пашиняна с главой Евросовета Антонио Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры прошли в рамках первого саммита Армения-ЕС. Детали обсуждались за закрытыми дверями, а перед журналистами ограничились подписанием нескольких документов, например, о сотрудничестве пограничных служб и общими словами благодарности друг другу.
7: В Москве снова заработал мобильный интернет. О том, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, сообщили в Минцифры. Там добавили, что ограничения позволяют снизить точность наведения вражеских беспилотников и противостоять атакам. Москвичи сегодня утром начали массово жаловаться на неработающий мобильный интернет. При этом ранее операторы предупредили, что мобильный интернет в столице могут отключить с 5 по 9 мая.
8: Зеленский объявил, что вводит режим тишины. Он будет действовать с 6 мая. Он также заявил, что за 5 мая реалистично обеспечить наступление тишины, и объявил, что ВСУ с полуночи 6 мая будут действовать зеркально. Ранее Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. При этом Минобороны России предупредила, что в ответ на попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы российские военные нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.
7: Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Fox News, цитируя интервью с главой Белого дома. Он также высоко оценил действия США по блокаде в регионе, назвав их одним из величайших военных маневров, когда-либо проведенных. По словам американского президента, Иран стал гораздо более сговорчивым.
9: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
10: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины, инстинкт победителя. Добро пожаловать в войну без границ. Будущее наступило вчера. Стань его частью. Переходи Рубикон.
11: Традиционная политическая система Великобритании рухнула, констатирует издание Bloomberg. Опросы показывают, что на выборах 7 мая лейбористы и консерваторы уступят сотни мест оппозиционным партиям. Михеев говорит, сегодня в 19:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
12: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родина-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
13: 4. Единственным добываемым в Кении полезным ископаемым, которое оказывает влияние на экономику страны, является натуральная сода из озера Магади. Кения обеспечивает около 4% мировой потребности в этом сырье. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
14: Главные события этого дня в программе Newsroom. Смотрите сегодня.
15: Массовая атака дронов ВСУ на Чебоксары. Погибли 2 человека, более 30 пострадали. Повреждены десятки многоквартирных домов для жителей. Развернутые ПВР в Чувашии введен режим ЧС регионального характера. ФСБ задержала жителя Курска за госизмену в пользу Украины. Он собирал данные о российских гражданских и военных объектах и передавал их разведке противника. Контроль над Ормузским проливом полностью находится в руках вооруженных сил Ирана, противоречащие этому заявлению, направлены на введение в заблуждение общественного мнения.
14: Об этом и многом другом сегодня в 21:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: extreme drought and strong winds. Also, another look in Georgia here. This is where more than 50 homes were destroyed and 1,000 more are still at risk.
1: Ну что, друзья, продолжаем. Прямой эфир на главном патриотическом канале страны. Это Соловьев Лайв. В студии Иван Каменев. И мы выходим на финальный аккорд этой программы подробнее. Совсем скоро эту студию займет Сергей Александрович Михеев. Я очень рекомендую вам продолжить следить за происходящим в нашем эфире. Обязательно оставайтесь с нами. Ну а сейчас есть связь. В эфире Иван Пятибратов, доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации, кандидат политологических наук, автор телеграм-канала «Пятибратов». Иван, приветствую. Здравствуйте.
2: Приветствую.
1: Много тем. Попытаюсь их общим контуром НАТО связать воедино. Есть такое дивное издание, называется оно «Европейский обозреватель». Оно заявляет, что ситуация с НАТО перед саммитом, который должен пройти в Анкаре летом, сравнимо с фильмом «Катастрофы». Мол, на карту поставлено само существование Альянса, об этом пишет колумнист, автор этого издания Эдвард Лукас. Да и вообще в Альянсе как будто пытаются понять последствия решения Штатов о выводе войск из Германии. Говорятся и озвучиваются какие-то другие ограничения. И очень похоже на такую фразу, что мыши плакали, кусались, но продолжали есть кактус. И сейчас, несмотря ни на что, Штаты, мне кажется, все равно Альянс бросить не смогут. Но все-таки ваш взгляд на происходящее, насколько большие проблемы у Альянса. У меня есть полное ощущение, что пока к нам прилетают дроны, у НАТО все слишком хорошо, и мы должны на это всеми методами влиять. Но это субъективное мнение.
2: Ну, тут абсолютно согласен, да, то есть приговаривать НАТО заранее, да, по причине того, что есть какие-то разногласия между Соединенными Штатами Америки в лице Дональда Трампа, да, и какой-то там европейской бюрократии, ну, это просто преждевременно, потому что, ну, де-факто НАТО остается, да, альянсом, который, во-первых, ну, вот буквально недавно прирос, да, новыми государствами, причем в непосредственной близости от Российской Федерации, что уже говорит о его высокой жизнеспособности. Потому что альянс, который был бы, да, уже таким сдавшим позиции, едва ли развивался бы. Я соглашусь с тем, что, конечно, конфликт, да, между Трампом и остальными европейцами, да, которые составляют НАТО, в какой-то мере ограничивает его потенциал, да, самого альянса. Но в то же время, вот даже посмотрим на меры Дональда Трампа. Да, он заявил, что будет выводить, значит, часть контингента из Германии, 5000 человек, а при 30-тысячном, да, там, ну, по разным оценкам, тем не менее, да, то есть 5000 человек — это много? Ну, конечно же, много. А остается ли в Германии еще больше? Конечно же, остается. Это первый момент. Второй, выводить он их собрался там от 6 до 12 месяцев, то есть очень долго, да, ну, в таких условиях нельзя говорить о каком-то резком таком решительном шаге, что вот Трамп сказал, и все, Германия больше не находится под защитой американских войск, да, ну, тоже, соответственно, да, как минимум видим, что Трамп не готов рвать эти связи. Ну, а самое главное, альянс существовал до Дональда Трампа, и альянс продолжит существовать после Дональда Трампа. У них панические настроения связаны не с тем, что альянс более не способен функционировать, да, у них панические настроения связаны с тем, что Дональд Трамп сказал им сейчас, что, ребят, НАТО, это все прикольно, но учитывая то, что вы явно не являетесь моей личной армией, а Трамп интерпретировал НАТО как личную армию Соединенных Штатов Америки, которая в любой момент будет легитимизировать его любые внешнеполитические какие-то действия, ну, например, Иран. Да? Он говорит, ну, коль вы не личная моя армия, я, наверное, не хочу больше с вами взаимодействовать так же, как взаимодействовали мои предшественники. То есть, когда Штаты, ну, инвестировали в этот альянс. Он говорит, я больше не хочу инвестировать. Я хочу с вами равноправных отношений. Вы покупаете оружие, мы его продаем, все довольны. Да? То есть, вот нынешние какие-то всплески эмоциональные Трампа, они все-таки именно эмоциональные по своей природе в первую очередь и связаны там с тем, что ему Мерц не понравился. Он ему давно, на самом деле, не нравится. Но это вовсе не подход к НАТО глобально. Просто он переводит НАТО, как и все вообще остальные отношения внешне Соединенных Штатов Америки во время своего президентства, на абсолютно такую коммерческую договорную основу. Это ведь не разрушает НАТО. Да, это как Трамп перестал бесплатно, да, передавать оружие Украине, стал его продавать. Но оружие же на Украине в итоге оказывается, боевые действия ведут. Можно ли говорить о том, что Штаты отдалились от этого конфликта? Ну, на самом деле нельзя. Поэтому да, на мой взгляд, в НАТО просто паникуют из-за того, что все становится для них сильно дороже, как для отдельно взятых стран. Но вовсе, на самом деле, не из-за того, что с НАТО прям что-то случилось и оно сыпется.

0: неназванные дипломаты слили такую информацию, и в апреле, в начале апреля, это же издание со ссылкой на свои источники сообщало, что служба внешних связей ЕС планирует разработать руководство на случай задействования этой статьи о взаимной обороне, но потом сообщалось, что как раз отработка пройдет 4 мая, что и было. Я так понимаю, Евросоюз ищет какие-то новые пути для того, чтобы объединиться. И, ну, пусть это звучит как клише, как пропаганда Кремля или там что-то еще, но как будто это очевидно, что они объединяются в новый военный альянс, даже если вдруг там Трамп что-то отчебучит, непонятно европейцам, для того, чтобы можно было бороться затем с Россией, которая является в их директивах, в их нормативах и декларациях главной угрозой.
1: Да не было никогда в Европе каких-то альянсов, кроме как антироссийских на самом деле. Иногда там ситуативно у них возникал внутренний какой-нибудь соперник в духе, да, там, фашистской Германии, но потом все возвращалось на круги своя, да, то есть это у них там такие были сбои скорее в системе, нежели серьезная смена парадигмы действий. В этом отношении, да, да, европейцам, им буквально больше не с кем воевать. То есть зачем им что-то отрабатывать, да, что Франция там от Германии будет защищаться в очередной раз, но мы помним, как они там защищались, то есть вот чего можно добиться с организацией любых, да, отработок оборонных действий, ну, естественно, мы говорим о конфликте с Российской Федерацией, ну, может быть, да, там с Белоруссией, но я уверен, они не рассматривают Беларусь в этом отношении как самостоятельного актора и считают, что просто если они воюют с Россией, они автоматом воюют еще и с Беларусью. Все. Да? Ну и, в общем-то, да, Лукашенко дал понять, что действительно в случае, да, такого конфликта Беларусь будет выступать на стороне Российской Федерации. Ну, вспомним, да, где размещены орешники. В этом отношении, ну, абсолютно согласен, да, с этой идеей, что, ну да, что бы они ни делали, как бы они ни пытались переформатироваться, да, попытаться как-то временно поработать с меньшим участием Соединенных Штатов Америки, перейти на более самостоятельные начала в плане развития собственного ВПК, в ущерб, кстати, собственным другим, да, экономическим сферам. Все это потенциально подразумевает начало, ну, агрессивных действий по отношению к России. Причем самая большая проблема заключается в том, что я даже могу для себя допустить, что им не то чтобы хочется с нами воевать, да, ну, во всяком случае, сейчас уж точно они не готовы, но тем не менее, да, как будто бы они действительно боятся этого конфликта. Но вот это та самая история, да, что глаза боятся, руки делают. И делают они, по большому счету, Европейский Союз источником опасности, источником угрозы для Российской Федерации, которую мы, как государство суверенное и уже показавшее неоднократно, что нам не все равно, что происходит у нас на границах, и что мы будем защищать свои интересы, в том числе, если это нужно проактивно, ну, это сделает их просто неизбежной целью для обеспечения безопасности Российской Федерации. Потому что переводить экономику на военные рельсы, развивать русофобские нарративы, спонсировать, в конце концов, да, нацистский режим на Украине, который является абсолютно антироссийским, ну, все это иначе интерпретировать невозможно. То есть они, видимо, ну, это вот та история, да, я не часто говорю, самосбывающееся пророчество. Они себе придумали, что на них нападет Россия. Из-за того, что они себе придумали, что на них нападет Россия, они начинают предпринимать кучу недружественных по отношению к нам действий. Из-за того, что они их предпринимают, так может и нападет, но сами виноваты, да, то есть, ну, я больше, конечно, склонен полагать, что они даже не будут чего-то ждать, да, они предпримут те или иные провокационные действия, слишком уж часто Калининградская область всплывает в разного рода их военных доктринах и планах, в разработке концепции, в том числе и ядерной войны на несколько фронтов, все это, ну, просто неизбежно ведет к эскалации, но они сами же ее своими руками, решениями и творят. А европеец среднестатистически их при этом поддерживает, потому что за них голосует.
0: У нас был сегодня эксперт из Финляндии, и я попробую подобным вопросом уже оценить действия других европейских стран, потому что когда там буквально в 70 километрах от границы с Россией альянс, оборонительный, как они себя называют долгие годы, но почему-то приближающийся к нашим границам все ближе и ближе, отрабатывают военные действия, в случае, если Россия нападет, хотя сами приближаются к нам, не наоборот, полностью с вами солидарен. И вот когда мы слышим не просто декларации, а реальные действия,

0: НАТО репетирует изоляцию Калининградской области. Часто говорим, регулярно такие учения, как они их называют на Западе, происходят, и НАТО и Евросоюз заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе. Через Прибалтику летят дроны, через Финляндию летят дроны. Возможно, где-то оттуда они могут и запускаться. Готова ли Европа к тому, что Россия все-таки будет реализовывать нормы, которые прописаны в нашей доктрине? Если вы нам угрожаете, если вы по нам бьете, точно будет ответный удар. Я просто сфокусирую свое внимание на Киеве, на Украине, на тех территориях, которые нам непосредственно угрожают, как будто их ждет что-то новенькое в их жизни. Ну, по крайней мере, я бы очень этого хотел, потому что нет сил уже перечислять названия регионов и количество детей, погибших на нашей стороне. Но вот у европейцев, мне кажется, они сами вовлечены на 200% как раз в агрессии против нашей страны и должны получить ответ.
1: Но вот что-то мне подсказывает, что они просто не верят в это, да, то есть в том числе, возможно, глядя, например, той же Украины, но они вот смотрят, конфликт идет, а Зеленский живой, в Армению там летает и так далее, да, ну то есть они думают, так может все и не так страшно, может и можно попробовать изолировать Калининградскую область, ну коль скоро в текущем, да, горячем конфликте все обходится исключительно конвенциональными вооружениями, да, причем используемыми не на всю катушку, они думают, так и нам бы попробовать, а почему бы и нет, то есть они действительно могут приходить к такому умозаключению. Я склонен полагать, что это умозаключение является заблуждением, и оно их подведет, да, потому что, ну, вот эти условные красные линии, да, возможно, на уровне противостояния России и Украины, да, для нас какие-то там еще не достигнуты, но в ситуации, когда речь будет идти о конфликте со всей Европой, это прям угроза экзистенциальная, да, то есть конфликт с Украиной экзистенциальной угрозой не является. Конфликт с НАТО — это гораздо более серьезная история, и вот в таком случае могут быть задействованы, да, меры гораздо более внушительные. На мой взгляд, конечно, да, субъективный, и тут я не военный эксперт, но тем не менее, единственное, что могло бы остановить европейцев, да, это не ждать, когда они к 30-му году действительно уже перевооружатся, армию обязательную вернут, как в Германии сейчас всеми силами к этому стремятся, например, да, по какому-нибудь из заводов, производящих запчасти для дронов украинских в Прибалтике, да ударить. Это, скорее всего, их бы отрезвило, они бы поняли, стоп, тут как бы все прям серьезно. А на данный момент они этой серьезности не ощущают, потому что, ну, им, в общем-то, и ущерба не нанесли как такового. Они сейчас Трампа больше боятся.
0: В итоге в сухом остатке остается надежда русского человека на скорую победу. Ну, а русскому солдату можем пожелать лишь сил, потому что это все-таки сегодня, наверное, наша главная дипломатия. Иван, огромное спасибо вам за то, что к разговору подключились. Иван Пятибратов, доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации, кандидат политологических наук, автор одноименного канала «Пятибратов» был у нас в эфире, друзья. В итоге я хотел бы, помимо того, что поблагодарить вас за активность, сказать еще и то, что важно, по моему мнению, вне всяких сомнений, враг пытается дестабилизировать ситуацию в России всеми возможными способами. И психологические атаки, так называемые псиопы, которые используются для агрессии уже на просторах интернета, бьют все рекорды. Сегодня удалось с коллегами обсудить и атаки на учителей, и новые тренды, которые вбрасывают для наших детей, которые после этого пытаются каким-то образом сделать хуже педагогам, преподавателям. Это маленький пример только того, что происходит сегодня. И поэтому я хотел бы пожелать вам, людям, думающим, у нас аудитория именно такая, все-таки стараться критически смотреть за всем происходящим и поддерживать наше руководство. Я доверяю президенту, доверяю нашему военно-политическому руководству. И сегодня, когда мы слышим заявления, сегодня их еще не раз обсудят коллеги, о том, что предупреждены и представители дипломатических ведомств, которые располагаются на территории Украины, и мирные жители, которые могут находиться недалеко от тех государственных учреждений на территории бывшей Украины, а ныне террористического Бандерштата, Хохластана. Можно по-разному коверкать название, но суть одна, что это террористическая территория, которая оккупирована теми, кто хочет сделать хуже русским. Главная цель, главная миссия оставшейся части Украины. То, что специальная военная операция достигнет своих целей, я также не сомневаюсь. Тут другой вопрос, какой ценой. И вот когда говоришь об этом, слышится голос людей из Белгорода, из Курска, из родного Донецка. И тут можно перечислять сегодня военные тревоги в ХМАО, или прилеты в Чувашии, или Ленобласть, или Воронеж, Краснодар, Ростов. Слишком много регионов сегодня живет в ситуации, когда не знаешь, что прилетит сверху. И вот я верю, абсолютно верю в то, что заявление, которое вчера было от нашего Минобороны, приведет к неизгладимым последствиям для террористического украинского режима. Как бы нам ни хотелось, это, знаете, тот случай, когда сидишь на стадионе и кричишь, как надо было поступать футболистам, но тут цена смертельная. Тут речь, конечно, о войне, и нам с диванов или откуда-то еще, наверное, виднее, как нужно поступать руководству. Поэтому я призываю вас все-таки к сдержанности, насколько это возможно. Каждый норму пусть выберет сам. Давайте в конце еще раз напомним о нашем сборе. Фонд Владимира Соловьева, наша команда, делает для людей. И мы считаем, что так и надо жить, трудиться, работать для того, чтобы помогать ближним, тем, кто нуждается. Туапсе сегодня требует нашего внимания. Именно поэтому мы чувствуем своим долгом собрать средства, чтобы помочь. Несокрушимый берег миссии от Туапсе, так называется сбор СВР-фонда, который идет сейчас. Вы зайдите обязательно на сайт svrfond.ru, почитайте поподробнее о том, чем мы занимаемся и что собираем сейчас. Как это сделать? Друзья, на сайте все написано. Или QR-код, мы сейчас покажем его в углу экрана, для того, чтобы вам было сделать, помочь проще и удобнее. Наводите камеры вашего мобильного устройства на QR-код, и, собственно, оплата 10-100 рублей. Это огромная сумма, поэтому и говорю о том, что маленьких сумм тут не бывает. Из 20 миллионов собрано практически 15. Я прошу вас принять в этом сборе участие. Если чувствуете свое неравнодушие и имеете в сердце такое желание. А, друзья, впереди нас ждут большие праздники. И также хотел бы попросить вас вспомнить о тех родственниках ваших семей, которые стали героями, освобождая русскую, советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Георгиевская лента или какие-то другие символы. Но давайте проявим все-таки чуть больше патриотизма. Если вы это делаете, к вам это, конечно же, не относится. Но вот это общее дело, как и то, о чем мы говорили сегодня в эфире. И смело передаю эстафету коллегам. Совсем скоро в студии Сергей Александрович Михеев появится. Я с вами прощаюсь до выходных. Любите Россию, берегите своих близких. Мы обязательно победим. Ну, а я слово передаю в эфире Соловьев Лайв. Кристина Молния.
2: Ивану спасибо большое. Хорошего вечера пожелаем тебе. Еще раз приветствую всех наших зрителей. Мы продолжаем знакомиться с важными событиями сегодняшнего дня. И начну я, пожалуй, с Чувашии, потому что там помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов дал небольшой комментарий по поводу атаки беспилотников, которая сегодня произошла. Украинцы атаковали город, жилой дом, в частности. Вот со слов Кузнецова, 11 пострадавших в результате атаки находятся в больницах. Трое из них в тяжелом состоянии. Я напомню, 2 человека еще погибли. Кроме того, из Белгородской области приходит сообщение. В районе села Лаптевка Ракитянского округа работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона. Погиб тракторист. И одновременно с этими сообщениями трагичными приходят другие сообщения о работе наших бойцов. Взрывы сейчас гремят в Одесской области. Там зафиксирован прилет Герани. Видео пока нет, не могу вам ничего показать, но я надеюсь, появится. Кроме того, ракетный удар нанесен по объекту противника в Тростянце. В Сумской области находится населенный пункт. Также ракетный удар нанесен по вражескому объекту в Миргороде, Полтавской области. Ждем результатов работы наших доблестных воинов. А пока, друзья, вернемся в Россию, потому что еще сообщения приходили от Росавиации уже. В аэропортах Волгограда, Ярославля ввели временное ограничение на полеты. Внуково также сейчас принимает, отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Продолжаем. А продолжим мы, друзья, жалобами европейцев наш выпуск. Почему? Потому что, судя по сообщениям экспертов, даже не то, что экспертов, нет, чиновников европейских, ЕС ожидает самый лютый, самый сильный, самый тяжелый энергетический кризис всех времен. На это пожаловался сегодня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. С его слов, после начала иранской войны ЕС переплатил за импорт энергоносителей более 30 миллиардов евро. Это в пересчете на наши деньги очень весомая сумма, примерно 2,6 триллиона рублей. Так вот, за импорт была переплата, но объем закупок так и не был нарощен. На этом фоне Европа готовится к дефициту горючего, особенно авиатоплива. Крайне уязвима Британия. Издание The Times отмечает, что его объемы могут упасть до критического уровня. У королевства нет стратегических резервов, и оно может перейти на нормирование поставок. Вот смотрите, как интересно происходит. В ЕС, в Британии энергетический кризис. Денег не хватает у некоторых стран на новейшее оружие. Граждан на них своих не могут обеспечить должным образом. Постоянно увеличивают налоги. Граждане этих стран негодуют, выходят на протесты, кстати говоря, по выходным. И мы часто об этом вам рассказываем. А вот у недругов у наших западных вот только одно в уме. Нанести стратегическое поражение нашей стране, приблизить мир к Третьей мировой войне, что вот реально... Была картина типа «Мир в труху». И, собственно, вот просто идут эти люди все в сторону деградации дальнейшей. Здесь можно вспомнить только одну пословицу. «Кто о чем, а вшивы о бане». Продолжаем. Так, следующее сообщение касается всех наших граждан, обычных граждан, да? Меня, вас. Итак, мошенники вновь активизировались в преддверии праздника. И сейчас они приглашают на парад. Как приглашают? Отправляют ссылку для обязательного бронирования места на этот самый парад. Ссылка, соответственно, ведет на фишинговый сайт, с помощью которого можно украсть личные данные. Еще несколько схем аферистов перед Днем Победы появилось в сети. Я вам сейчас о них расскажу. А вы служите, запоминайте и не ведитесь на развод. Итак, мошенники звонят от лица сотрудников соцзащиты, госуслуг, соцфонда с обещанием праздничных выплат. Мошенники таким образом хотят заполучить код, которые отправляют в СМС, ну а далее личные данные и банковскую информацию. Кроме того, мошенники используют специально созданные фишинговые сайты, где просят перевести комиссию за получение средств. Ну и помимо этого, мошенники также организуют фальшивые сборы на подарки ветеранам с поддельными реквизитами. Вот учитывая все эти новые, а возможно и не совсем новые схемы развода, будьте бдительны. Берегите свои кошельки. Ну и банковские данные. И личные данные, уж тем более. Телеграм-каналы Соловьев, Кристина Молния. Подпишитесь, не забудьте. Увидимся мы с вами через час. Коллеги, что порекомендуете посмотреть нашим зрителям? Видео номер 6. Давайте его посмотрим.
3: Можете ли вы рассказать, как обстоят дела с экономическим давлением на Иран? По-прежнему ли вы рассматриваете введение вторичных санкций или санкций против Ирана и тех, кто ведет с ним бизнес?
4: И, Мария, хочу напомнить вам и вашим зрителям. Все началось с распоряжения президента Трампа в марте прошлого года о политике максимального давления. 3 недели назад президент поручил Министерству финансов и мне начать экономическое наступление. Образно говоря, последние 12 месяцев мы бежали марафон, а теперь переходим к финальному рывку. Могу сказать прямо. Мы фактически душим режим. Он уже не в состоянии платить своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада. В ней задействованы все структуры. Весь государственный аппарат работает на эту цель. Блокаду обеспечивает и наш военно-морской флот. Суда перехватываются, и мы ужесточили давление на всех, кто пытается переводить деньги в Иран для поддержки корпуса стражей исламской революции. Это коррумпированная структура, которая годами обкрадывала иранский народ. У них есть средства за рубежом. Мы их выявили. Будем продолжать отслеживать и сохраним эти активы для иранского народа после завершения конфликта.
5: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
6: Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отрезное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
7: Альянс НАТО отрабатывает на военных учениях сценарий морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов. Формула смысла. Завтра. В 7 утра. На телеканале «Соловьев Лайв».
8: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайф.
1: Первая африканская женщина, получившая Нобелевскую премию мира в 2004 году, была родом из Кении. Вангари Мута Маатай была основательницей движения «Зеленый пояс», которое посадило более 51 миллиона деревьев по всей Кении. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
2: Главные события этого дня в программе «Ньюсрум». Смотрите сегодня.
3: Массовая атака дронов ВСУ на Чебоксары. Погибли 2 человека, более 30 пострадали. Повреждены десятки многоквартирных домов для жителей. Развернутые ПВР в Чувашии. Введен режим ЧС регионального характера. ФСБ задержала жителя Курска за госизмену в пользу Украины. Он собирал данные о российских гражданских и военных объектах и передавал их разведке противника. Контроль над Ормузским проливом полностью находится в руках вооруженных сил Ирана. Противоречащие этому заявления направлены на введение в заблуждение общественного мнения.
2: Об этом и многом другом сегодня в 21:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. «Соловьев Лайф» – главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Пентагон строит на Аляске центр для моделирования боевых действий против равного по силам врага. Основной задачей базы станет отработка сценариев боевых действий с использованием виртуальной реальности. Гаспарян. Завтра в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайф».

0: Соловьев Лайв.
1: Сергей Михеев, Роман Голованов. Это программа «Михеев говорит». Сергей Александрович, добрый вечер.
2: Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, телезрители. Вот, ну и, значит, всем, что... Большой привет, как бы, да, это самое. Подписывайтесь на каналы Сергей Михеев в Телеграме, в Максе, ВКонтакте, в Рутюбе, в Дзене, в Одноклассниках. Ты пока все это перечислишь, забудешь. Вот. Ну и там же информация о благотворительном фонде Сергея Михеева. С вашей помощью мы на 4 миллиарда за эти годы уже оказали поддержки нашим бойцам и жителям регионов приграничья. Вот. Ну и вот, в общем, продолжаем это делать с вашей поддержкой, так сказать. Да? То есть кто может и хочет, тот вот... что называется, так сказать, на моих каналах, как раз может по этому поводу всю информацию найти. Что-нибудь такое, так сказать, потрясающее из этой деятельности рассказать не могу, потому что это... или могу, но не помню, вот. Потому что, ну, возраст, сами понимаете. Вот, не все, так сказать, вспомнишь сразу. Вот. Ну, в общем, работаем каждый день. Вот такая рутинная работа по несколько заявок, так сказать, каждую неделю там отсматриваем, одобряем там 2-3 передачи в неделю постоянно проходят. Автомашины, радиоэлектронная борьба. Ну, понятное дело, дроны, слава богу, вот с FPV-шками в последнее время стало полегче. Их мало запрашивают, но другие запрашивают. Ну, медицины очень много. 40% всей помощи, которую мы оказываем, даже, может быть, чуть больше местами, да, это медицина. Это госпитали, долгосрочное оборудование. Вот, все это идет в работу. Вот, ну и в приграничных регионах тоже там, чем можем, помогаем. Там убежище ставим, так сказать, да. Опять же, больницы, все остальное. Вот, ну вот, кому интересно, тот информацию на моих каналах найдет. И мы все это делаем в белую, поэтому вот так вот, да. В общем-то, и сами в это дело вкладываемся, потому что вот свои собственные средства, так сказать, особенно на первом начальном этапе приходилось и приходится сейчас плавать, то есть регулярно, ну, все время, как бы, да, свои, так сказать, деньги там тоже туда уходят, поэтому, как бы, и приходится много работать, да, потому что на самом деле всем спасибо, как бы, за помощь, и эта помощь является главным, но, опять же, если сам, так сказать, в это дело не вкладываешься, то, в общем, оно и иногда и не идет, а если надо срочно, то, собственно, только своими деньгами решаешь. Поэтому так вот, значит, на моих каналах, которые называются Сергей Михеев, все вот эти данные есть, вот, а каналы мои только вот называются Сергей Михеев, а все остальное там, значит, все эти глупые ссылки там, типа, вот, где-то там якобы какую-то там кому-то я правду, так сказать, или какие-то там потаенные, так сказать, какие-то мысли рассказываю, все вранье. Значит, подонки, так сказать, да, негодяи и все такое прочее, нигде никому ничего, так сказать, не рассказываю. Да и не знаю, что ж я могу рассказать-то? Практически ничего. Никаких там этих самых серьезных там связей, как бы, да, где-то за кулисами у меня нет. Вот, поэтому, оно, может, и к лучшему. Вот, поэтому только так. Вот, называется Сергей Михеев. Там, не знаю, там в Максе 54, по-моему, тысячи, так сказать, в этом, в Телеграме где-то 215 тысяч, ну и так далее. Там в Дзене там больше 500 000 подписчиков. Для меня это загадка, что они там делают в Дзене, но, тем не менее, они там есть, действительно. На круг больше 1 000 000 выходит, вот. Но факт тот, что никаких таких, так сказать, подпольных типа каналов, так сказать, типа где, значит, это типа я, как бы, да, значит, кому-то я там решил поведать правду миру, их нету. Это все вранье. Фальшивки, значит, всякие негодяи и так далее. Будем с ними бороться.
1: И будем напоминать в течение эфира про благотворительный фонд Сергея Александровича Михеева, потому что это очень-очень важное дело, которым Сергей Александрович занимается, и как можем, пытаемся в этом помогать и поддерживать.
2: Итак, кстати, тогда вот перейдем скажу, да, Роман, сейчас перейдем, несомненно. Я просто скажу такую вещь, знаете, в этой жизни на самом деле, как бы, да, на самом деле, как бы, каждый из нас мало чего хорошего делает, вот, и иногда, как бы, думаешь, ну, а что вспомнить-то, да? Но вот когда есть однозначно, так сказать, правильное дело, я думаю, что, знаете, спасибо, так сказать, обстоятельствам, что называется, Господу Богу за то, что Он позволяет нам хоть что-то хорошее сделать, по крайней мере, там, в части медицины, там, это уж вообще однозначно, тут даже и никаких двойных смыслов быть не может, тем более, когда получаешь благодарность, у нас тоже есть там от врачей, как бы, медперсонала, это тоже все и тем, низкий поклон всем тем, кто, значит, помогает нашему фонду, а через фонд всем остальным. Тут вообще, как бы, да, особенно, когда там посещаешь эти госпитали, видишь этих раненых, тут вообще не может быть и речи о том, что, так сказать, ну, вот это что-то не так, что-то не туда, как бы, да, это да, вот, то есть вот так вот. Конечно, лучше учиться уму-разуму через добрые, ну, обстоятельства какие-то, но беда, она тоже требует от нас, ну и вот слава Богу за все, как бы, да, мы, если у вас есть такая возможность помочь, как бы, ну, это здорово.
1: Меня вот из вашей последней поездки вот эта вот история врача скорой помощи, конечно, это впечатлило. Ну, как вот, там, а помогли кому-нибудь? Ой. Это тут сотни жизней.
2: Да, там этих историй за 4 года набралось просто масса. И, говорю, поверьте, так сказать, что все это не просто так. Вот так.
1: Вся информация на страничках Сергея Александровича Михеева, там вы все найдете. Ну вот у нас 9 мая, как раз это такие переходные, так скажем, будние дни, которые от одного праздника ведут к другому празднику. Но здесь вот я бы зашел на эту тему все равно с политической новости, с новостной ленты. Премьер-министр Словакии Фицо во время запланированного на 9 мая визита в Москву рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным, возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Поездка связана с памятью о советских солдатах, погибших при освобождении Словакии. А потом премьер-министр Словакии рассказал, что не планирует участвовать ни в одном из военных парадов. Добавил, что намерен посетить памятные места и в других странах, концлагере в Дахау в Германии, Нормандии во Франции, там потом также на кладбище в США заедет и говорит: это мой моральный долг, у меня нет абсолютно никаких угрызений совести, хотя пусть оппозиции СМИ кричат сколько хотят. Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с Путиным, вот и все, я не собираюсь на военный парад. Это будет тот же формат, что и раньше, заявил Фицо. По его мнению, конфликт между Россией и Украиной начался давно и имеет определенный контекст. Я не позволю себя принуждать к тому, чтобы испытывать какие-то угрызения совести. Это поделился он. И Словакия, как он говорит, не будет участвовать в дальнейших кредитах для Украины. Но это уже как бы другая история. Вот просто тут же ведь опять вопрос такой со всеми гостями, которые выдвигаются в Москву, там доедут, не доедут, потому что вот столько препятствий им устраивают, столько угроз ради того, чтобы там они сюда не приехали на празднование Дня Победы, там ложить цветы, например.
2: Да, приедут, не приедут, честно говоря, до лампочки нам все это, потому что на самом деле День Победы для нас является святым праздником, да, и это самое главное. Там, кто там понимает, кто не понимает. Что касается Фица, вот он говорит, так сказать, про там угрызение совести, я думаю, главное угрызение совести у словаков должно быть за то, что Словакия была союзником нацистской Германии. Так, на всякий случай, кто не в курсе, Словакия была независимым государством, так сказать, да, в тот период, и была одной из стран-союзниц нацистской Германии, которая ей помогала, вот, и мне кажется, главное угрызение совести должно быть за это, а еще за то, что, значит, сегодняшняя Украина, которой помогает Евросоюз и вся вот эта вот типа единая Европа, она тоже в значительной степени симпатизирует, руководствуется идеями той самой нацистской Германии, вот, союзницей которой была та самая Словакия и все остальные, так сказать, страны, многие страны Европы, вот, и на этом фоне их вот эта солидарная поддержка Украины выглядит на самом деле как, значит, знаете, такое воспоминание о солидарной поддержке нацистской Германии. Вот так вот, там поедет куда-то, там Фицо не поедет, там на парад, не парад, как бы, да, ну, это его личное дело. В принципе, я думаю, что он, конечно, в этом смысле в лучшую сторону отличается от других европейских лидеров, вот, тем не менее, тоже вот эти оправдания, там, да я вот, да я не буду на параде, там, и тра-та-та, ну, на параде у нас обычно, между прочим, несут знамя Победы и знамена как раз в том числе тех частей, которые освобождали Европу от нацистской Германии, так что тоже это такое себе, так сказать, действие. Ну, ладно, предположим, мы его поймем, а может, он боится, что, так сказать, какие-то провокации будут со стороны Украины и так далее. Но вот про то, что у нас Министерство обороны, значит, заявило, там, сделало, там, впервые за 4, там, с лишним, так сказать, года войны, сделало, как бы, вот это заявление, что вот, мол, если вы там, значит, что-то попробуете сделать, мы объявляем перемирие, там, 8-9, если вы там что-то попробуете как-то нам там сорвать праздник, то мы ударим по центру Киева. Честно говоря, как бы, да, у большинства нашего народа есть один только вопрос, а чего вы раньше этого не сделали? На самом деле, не надо ни перед кем оправдываться, не говорить никаких «если», да, потому что на самом деле абсолютное большинство нашего населения хочет, чтобы еще с 22 года расхреначили в хлам, как бы, да, все руководство Украины, да, и весь этот центр Киева. Я очень люблю Украину, и Киев, это странно, может быть, прозвучит, но это так. Киев — красивейший город, кстати, который в основном-то, так сказать, как раз построили в имперский период, скажем так, и в советское время. Да, вот, но тем не менее, надо понимать, что если там засело как бы вот это вот руководство тех людей, которые считают, что Украина должна быть антироссией, значит, ну что ж, некуда деваться, надо это дело, надо по этому делу наносить удары. Вот, поэтому вот у большинства нашего населения вопрос только один, как бы, да, а почему этого всего не сделано раньше? Кстати, что касается, так сказать, господина Зеленского и его этой вот своры, тоже все эти вот аргументы насчет того, что вот вы знаете, ну не надо их трогать, ну потому что дальше идут там целый ряд каких-то, так сказать, невнятных там этих сопляжуйных причин, ни одна из которых, на мой взгляд, не является достаточно основательной, да. Каких-то серьезных аргументов по поводу, почему это не надо делать, я ни разу за 4 года не услышал, наверное, не услышал, потому что их нет. Да, вот там аргумент номер один. Нам там рассказывают, что, мол, вы знаете, вот если бы мы вот уничтожили Зеленского, они бы из него сделали героя. Я хочу сказать, если вы не заметили, они уже из него сделали героя. Западные средства массовой информации, политики, американские, европейские, все остальные, кто поддерживает Украину, уже давно сделали из него героя. Это с одной стороны, а с другой стороны, если бы с ним, так сказать, разобрались в первый же год, уже никто бы про него не вспомнил. Это первое там. Второе, когда говорят, ну вы знаете, это не имеет никакого военного смысла. Конечно, это имеет военный смысл, потому что, значит, ликвидация любого руководства, любого, значит, государства противника, оно все равно вносит дезорганизацию, так сказать, в систему управления и так далее, и так далее. Дальше нам говорят, так сказать, вы знаете, значит, а вот, так сказать, вместо него пришли бы другие, да. Ну, во-первых, был бы создан прецедент, и с самого начала было бы понятно, что мы на это готовы, да? Вот. А другие неизвестно были бы какие, и кроме всего прочего, они тоже понимали бы, что с ними, так сказать, это дело вполне себе пройдет. Когда сейчас, знаете, стали вдруг говорить, а вот смотрите, американцы вот нанесли удар по руководству Ирана, а Иран не сдался. Ну не надо, во-первых, так сказать, сравнивать, извиняюсь за выражение, жопу с пальцем, как бы, да, в данном случае, так сказать, Иран, тысячелетняя цивилизация, и Украина, выдуманная, да, в начале 20 века государство под названием Украинская ССР. Это не одно и то же, во-первых. А во-вторых, да, вот с Ираном пока не получилось. А с Венесуэлой получилось, представляете? Вот говорит, вот видите, с Ираном-то не получилось. Вот она как, да? Ай-яй. А вот с Венесуэлой получилось. Не заметили? А я вот лично заметил, так сказать, Мадуро, значит, похитили, и все, и Венесуэла посыпалась. Американцы получили от Венесуэлы на тот момент все, что хотели получить. Представляете? Да, вот с Ираном не получилось, так сказать, слава богу. А вот с Венесуэлой получилось. Вот так вот, да? Поэтому, так сказать, все эти разговоры, они такие, такое все равно, так сказать, есть впечатление, что есть какое-то, так сказать, закулисное, так сказать, такое обстоятельство, которое, в которое нас просто не хотят посвящать. Потому что все остальное, так сказать, это довольно странно. Или вот довольно долго говорили, ведь случится тогда обострение. Обострение ведь случится. А разве обострения еще не случились? За эти 4 года, мне кажется, обострили все, что могли обострить. И вот сейчас мы слышим, что во Франции проводятся штабные учения, на которых, внимание, отрабатывается возможность нанесения ядерного удара по Санкт-Петербургу. Это не обострение, разве? И в итоге, хотя бы один из наших, так сказать, шагов типа доброй воли, как бы за 4 года, он дал какой-то положительный результат? На мой взгляд, нет. Поэтому, возвращаясь, так сказать, к нынешнему заявлению Минобороны, я думаю, что если это произойдет, это будет правильно со всех точек зрения. Вот, собственно, и все. Да, это было бы правильно, и да, наше население, как бы, в том числе военные, это, они спрашивают, а что вот до сих пор-то почему этого не сделано? Но здесь есть, значит, очень важная вилочка. Надо понимать, что мы-то объявили перемирие на 8-9, но совершенно точно, как бы, украинская сторона будет его нарушать. Ну вот вообще 100% будет его нарушать. И тогда перед нами дилемма, как бы, да, не заметить, что они его нарушают, так сказать, да, и сказать, ну все прошло более-менее нормально. Или все-таки нанести этот удар по центру Киева хотя бы из политических, символических там соображений, а потом там центр, это такое понятие растяжимое, так сказать, да, вот вокзал, например, на который там они все время приезжают, всякие разные западные эти деятели и так далее, да. Вот. Потому что на самом деле, если они будут нарушать, украинская сторона будет нарушать это перемирие, которое мы объявили, а мы сделаем вид, что не заметили этого и скажем, что все нормально, тогда они же, так сказать, да, вот в первую очередь это Украина, скажет ха-ха-ха, бояться России не надо, как бы она, так сказать, только заявляет и ничего не делает. Поэтому здесь вопрос, на мой взгляд, принципиальный. Конечно, есть вариант, при котором Зеленский действительно возьмет и пойдет на это самое там перемирие. Что-то он такое там хрюкает, да, типа того, что, ну да, мы готовы подумать над объявлением режима тишины 5-6 мая. А что такое 5-6 мая, так сказать? Мы вас про 5-6 мая, что ли, спрашивали? Мы вам говорили про 9-е, про 8-е и 9-е, да? Здесь может быть такие, как бы, да, двоякая, как бы, ситуация. С одной стороны, как бы, да, Зеленский может сказать, вот мы на 5-е, 6-е пошли, как бы, а на 8-е, 9-е мы не пошли, а вот, так сказать, во всем виновата Россия, там, и так далее, и так далее. Но, опять же, здесь надо понять, что или мы принципиально говорим, а, как бы, и после этого делаем то, что делаем, или они опять скажут, что, ну, а что, вот, еще одно подтверждение для европейцев, что России бояться не надо, потому что она не будет делать того, так сказать, что обещает. А дальше, пожалуйста, можно сколько угодно говорить о том, что Европа готовит большую войну, она там маневры там, маневры сям. Вопрос только в том, что она готовит большую войну, может быть, да, но по одной простой причине. Она считает, что Россия, так сказать, никогда не нанесет какого-то серьезного удара, что они в безопасности. И если мы что-то объявляем и не делаем, как бы, да, или не принуждаем, так сказать, к выполнению наших условий противника, тогда для Европы это дополнительное подтверждение того, что можно делать все, а все равно Россия, так сказать, ничего делать не будет. Вот так вот, да. Поэтому вот, вот это заявление жесткой Минобороны все, как бы, приветствуют. Вот вопрос только в том, значит, будет оно выполнено или нет. Да? Потому что, конечно, вероятность того, что Зеленский будет соблюдать вот это перемирие, она пока представляется, так сказать, достаточно, как бы, это самое, сомнительно. И что еще важно, еще раз, не надо, делая наше заявление, ни перед кем оправдываться. Потому что когда наше население, вот наше население, его мнение, оно стоит что-нибудь или нет? На мой взгляд, оно стоит. Оно стоит гораздо большего, чем мнение европейцев, мнение украинцев, мнение американцев. Потому что, на самом деле, именно от, значит, морального духа нашего населения зависит, так сказать, да, будет успех или не будет, и что вообще будет там в стране, и так далее, и так далее. Вот не надо оправдываться постоянно. Вот если, да вот вы знаете, да вот вы поймите, мы-то что, а это все они и прочее, прочее. Вот эти все, значит, вот эти оправдания непонятно перед кем, в каком-то извинительном тоне, они не нужны вообще. Мы как бы объявили эту спецоперацию, так сказать, поставили цели, их надо добиваться, все. А извиняться ни перед кем не надо. Не надо ни перед кем оправдываться, потому что, во-первых, никто этих оправданий, значит, не принимает. Вот. А у нас самих, как бы, да, возникает ощущение того, что мы все время перед кем-то извиняемся постоянно, да. А на самом деле, абсолютное большинство населения, так сказать, оно хочет, так сказать, максимально жесткого, максимально быстрого, как бы, завершения вот этого, как бы, конфликта нашим успехом. Все. А, кстати говоря, как бы удар, как бы, и по Киеву, и по руководству Украины, это тоже символический успех. В противном случае, посмотрите, что происходит, они чувствуют себя совершенно спокойно. Зеленский съездил в Баку, так сказать, поговорил там о военно-техническом сотрудничестве, съездил в Ереван, так сказать, вот тут это самое, да еще там что-то наговорил. То есть, когда мы не выполняем того, что обещаем, все остальные вокруг воспринимают это как слабость. Понимаете, нет? Вот еще раз повторяю, для того, чтобы там, быть хорошим человеком, миролюбивым, так сказать, дружелюбным и прочее, не означает быть глупым, да, вот и все. И думать, что кто-то там, значит, что-то там, так сказать, воспримет, поймет, оценит там и так далее, ну, это как-то странно, это, знаете, какое-то, ну, незнание прям совсем человеческого материала, что называется, да. Вот так вот, а между прочим, вот то, что происходит там в Ереване, как бы, да, вот только что, ну, можно еще, я думаю, что стоит еще обсудить, вот это к вопросу о, значит, визите Фицо, вот, и что он там, где он там хочет присутствовать, где он не хочет, вот кто-то приедет, кто-то не приедет, опять вот это вот, приедут или не приедут, да хрен с ним, пусть вообще не приедет. Приезжает никто. Они что, нам нужны для того, чтобы мы, так сказать, условно говоря, отпраздновали День Победы? Нет, не нужны. Они нам вообще не нужны, никто. Приедут, хорошо. Значит, они действительно, как бы, да, значит, против нацизма. Значит, они действительно, как бы, значит, помнят и уважают, значит, победу советского народа над нацизмом. И это хорошо. Они, так сказать, не являются нацистами. Это здорово. Не приедут. На самом деле, как бы, нам переживать по этому поводу не надо. Потому что если они не приедут, это означает, что они солидаризируются с нацизмом. Они солидаризируются с ним. Вот и все. Поэтому это их беда. А не то, что вот, ну вот, вот столько приехало. А вот смотрите, вот столько приехало. Да пусть вообще никого не будет, так сказать, да? Все равно наша правота, это нашу правоту в прошедшей войне никак не может, значит, поколебать. Вот и все. Наша правота в прошедшей Великой Отечественной войне была однозначной. Победа была великой. И мы ее, значит, будем праздновать независимо от того, приедет там какой-нибудь, так сказать, там, лидер, вот, или не приедет. Фицо приедет, молодец, хорошо. Вот, не приедет, так сказать, да, и туда тебе и дорога, так сказать, да. Или и, все, и со всеми остальными такая же совершенно ерундень. Если мы думаем, что вот они приедут, так сказать, и это будет залогом, гарантией того, что вот Украина, она не будет там провоцировать, это тоже выглядит как позиция слабых. Поэтому приедут, спасибо, как бы, да, примем как дорогих гостей, не приедут, хрен с вами, как бы, да, вот, а правда остается, и Бог на нашей стороне. Вот, мне кажется, вот так вот, таким вот образом, как бы, и надо действовать.
1: Мы продолжим на эту тему говорить. Еще вот как раз вы сказали по Армении. Вот по Армении, по Макрону тоже уже тогда в следующей части обсудим, потому что тема очень серьезная. Я еще раз напомню, благотворительный фонд Сергея Михеева, все реквизиты, все данные, все отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, они находятся в соцсетях Сергея Александровича. Там переходите, подписывайтесь. Там же вы найдете и все выступления на телевидении Сергея Михеева. Там же вы найдете выпуски нашей программы «Поле битвы», которая выходит на дружественном канале «Спас». Поэтому там вся информация. И канал в Максе Голованов. Переходите, подписывайтесь. Это программа «Михеев говорит». Продолжим после новостей.
3: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских дронов на Чувашию. По данным ведомства, в ночь на 5 мая враг задействовал крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. Удары пришлись по Чебоксарам и Чебоксарскому муниципальному округу. Согласно последней информации, жертвами агрессии стали 2 мирных жителя, ранения получили 32 человека. Повреждены 28 многоквартирных домов и предприятия гражданского назначения. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Для людей развернуты пункты временного размещения. Следователи уже провели осмотр места происшествия, изъяты фрагменты беспилотников и боеприпасов, по ним назначат взрывотехнические экспертизы. Идет работа со свидетелями и анализ записей с камер видеонаблюдения. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной логистике и критической инфраструктуре Украины. Минувшей ночью и утром 5 мая удары баллистическими ракетами и беспилотниками «Герань-2» наносились сразу по нескольким областям. Главный урон, по поступающим данным, понесла украинская система газодобычи. Под огневое поражение попали объекты в Полтавской и Харьковской областях, которые суммарно обеспечивают 88% собственного газа страны. По данным «Нафтогаза», зафиксированы значительные разрушения и потеря добычи, а европейские агрегаторы уже сообщили о полной остановке закачки в украинские подземные хранилища. Параллельно наносились высокоточные удары по железнодорожным составам с военными грузами. В Харьковской области уничтожен вагон, в Полтавской поврежден тепловоз и вагоны. В Днепропетровской поражен электровоз на станции. В Днепропетровской области также поражены склады кластера «Мединвест» и объекты ТЭК. В Запорожье удары накрыли промзону. В Киевской области зафиксирован пожар на промышленном объекте. Мощный удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одессе. На месте начался масштабный пожар. Столбы черного дыма видны за несколько километров. В городе просят не открывать окна. При этом днем атаки на порт возобновились. По информации наших военкоров, повреждено гражданское судно под флагом островов Кука. Вооруженные силы продолжают методично разрушать военно-транспортный и энергетический потенциал противника. Пентагон заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, несмотря на начавшуюся американскую военную операцию в Ормузском проливе. Министр войны США Пит Хексет на брифинге назвал операцию отдельным проектом, подчеркнув, что перемирие остается в силе. При этом он предупредил, что окончательное решение об эскалации остается за президентом Трампом и призвал Иран быть осторожным с действиями. Ранее Дональд Трамп объявил о старте операции Project Freedom, нацеленной на обеспечение безопасного вывода судов из пролива, и пригрозил применить силу при любом вмешательстве в этот, цитата, «гуманитарный процесс». В ответ глава комитета по нацбезопасности иранского парламента Азизи предостерег: любое вмешательство США в судоходство будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня. В Москве сняты временные ограничения мобильного интернета. Как сообщили в Минцифры, домашний интернет и сети Wi-Fi работают штатно, операторы восстанавливают доступ к ресурсам. Ведомстве напомнили, точечные блокировки вводятся в регионах исключительно при угрозе безопасности, в том числе при опасности атаки беспилотников. Такие меры позволяют снизить точность наведения БПЛА и противостоять ударам. В Минцифры добавили, что в случае повторной необходимости операторы предупредят абонентов заранее. На данный момент связь в столице функционирует в обычном режиме. Подмосковные врачи провели уникальную операцию и спасли мужчину, в череп которого через глаз вошел гвоздь. Главная сложность заключалась в том, что гвоздь проник очень глубоко, рядом с крупными сосудистыми сплетениями, повреждение которых грозило летальным исходом. Был собран экстренный консилиум с участием офтальмологов, отоларингологов и нейрохирургов. Специалисты выработали ювелирную тактику. Гвоздь успешно удалили и ушили рваную рану склеры – оболочки глазного яблока. В результате мужчине удалось сохранить не только жизнь, но и зрение. Пациента уже выписали из больницы. Это была программа «Ньюсрум». Больше новостей в канале «Соловьев Макс». С вами был Александр Валеев. Всего доброго.

0: Соловьев Лайф.
1: Сергей Михеев, Роман Голованов. Это программа «Михеев говорит». Напоминаем про все социальные сети Сергея Александровича Михеева. Там вы даете всю информацию по благотворительному фонду и по возможности помочь армии и бойцам. Сергей Александрович, вот продолжая разговор там про Армению, которая попросилась в Евросоюз.
2: Ага. Теперь про Армению. Теперь по трубам. Да, это самое... Значит, в Армении, там, контекст объясняю, там, месяц остался до выборов, да, вот, и, значит, господин Пашинян, который, значит, ведет такую политику, типа, ну, в России, там, давайте с нее будем брать, что можно, а сами будем отгребать в сторону, так сказать, этого самого, в сторону Запада. И Пашиняну для поддержки, так сказать, его, условно говоря, там, партии, там, и всего остального, как бы, нужно что? Нужны какие-то козыри, да? А какие козыри? Ну вот, мы, говорит, теперь вступаем в Евросоюз, теперь вот все, теперь счастье, теперь сейчас заживем вообще, Европа нас примет. Доказательства какие? А вот я их всех привез. Вот смотрите, они все приехали в Ереван, куда же приехал и Зеленский, так сказать, наш заклятый враг, которого почему-то, значит, вот он, видимо, пролетел, что не на поезде приехал, явно, как бы, да, дали ему пролететь туда, так сказать, несмотря на то, что у нас там база есть в Армении, да, вот, вот они все туда приехали, и он хочет показать, вот, смотрите, они приехали, ну, лапшу на уши вешать, короче, перед выборами, как бы, да, обычное дело, вот, смотрите, так сказать, они приехали, сейчас они нам пообещают, что они нас возьмут в Европу, а в Европе там такая житуха, ё-моё, вообще можно ничего не делать, да, буквально там, так сказать, это самое, это молочные реки, кисельные берега, это так вот, если такая, ну, скажем, сиюминутная канва событий. Более долгая, она очень простая, да. Запад поставил туда, значит, человека, которого подготовил, из тоже, так сказать, из такой, как бы, что называется, прозападной среды, вот этого Пашиняна в свое время, да, для того, чтобы он, а, сдал Нагорный Карабах, и, б, как бы, да, испортил отношения с Россией, в, сделал бы Армению, так сказать, частью западного проекта, направленного против России. Вот и все. Не таким, так сказать, таким образом. Вот это если в длинную, вот он этим сейчас занимается, да. Вот, значит, чтобы этим заниматься, да, как бы можно своему собственному народу вешать лапшу на уши, любую лапшу. Вот одна из них такая. Нас скоро возьмут, уже очень скоро возьмут Европу. А там гей-парады, так сказать, куча евро, как бы, да. Только рот разевай, как бы, и тебе там все это только падает и падает. А ты такой счастливый, как бы, лежишь, балдеешь, ничего не делаешь, да. Это с одной стороны. Ему говорят, там, в том числе кое-кто из местных. Ну, а как же, говорят, господин Пашинян. А как же вот у нас географическое положение, традиционные связи с Россией, так сказать, да, и вообще там ценности какие-то? Он говорит, все это мусор. Все это мусор. Вот он, значит, говорил на этом собрании, так сказать, совещал его на этом, да, сбор блатных и шайка нищих. Он говорит, вот тут некоторые, говорят, утверждают, что у нас плохое географическое положение. Да у нас, говорит, отличное географическое положение. Просто класс. И можно было бы ему поверить, если не считать, так сказать, таких вещей. Значит, вековая, как бы, даже многовековая вражда с Турцией, рядом, значит, вражда такая же, так сказать, многовековая с Азербайджаном, собственного выхода к морю нет, а с севера, как бы, да, на самом деле, и с запада граница с Грузией, у которой сейчас тоже не очень хорошие отношения с Евросоюзом, ну а дальше Россия. Замечательное географическое положение. Вот. Что он предлагает, так сказать, сделать для того, чтобы это географическое положение стало бы там получше? Он говорит, армяне, как бы, да, это самое, давайте так, как бы, забудем про геноцид армян в Турции. Забудем про наши, так сказать, вековые конфликты с, значит, турками. Забудем про Нагорный Карабах и Азербайджан, так сказать, как будто бы мы вообще с ними друзьями, друзья. Забудем про Россию. Выкинем нафиг, так сказать, все эти традиционные ценности. Вышвырнем, как бы, да, нашего этого католикоса. Забудем про христианство. Это все мусор. Это все мусор. Ведь на самом деле нам что предлагают за это? Бабки. Нам предлагают все это, за все это кучу бабок. Во-первых, там нас что предлагают, поговорим чуть позже. Ну что он говорит? А давайте предадим наших предков, нашу веру, нашу историю, так сказать, наших, так сказать, жертв в прошлом. Почему? Потому что надо прогрессивно смотреть вперед. А прогрессивно это значит как? Это значит только про бабки. Вот, вот что делает Пашинян на сегодняшний день. Теперь, так сказать, про бабки, да? Бешеные бабки, 20 человек. Значит, про эти самые бабки. Само по себе, как бы, вот это обещание, оно, в принципе, лживое. Почему? Потому что армянам, которые сейчас там в Армении, так сказать, да что-то думают, можно посмотреть, сколько лет, например, скажем, Евросоюз той же Турции предлагает членство в Евросоюзе, в европейских структурах. Ну, уже сколько там? 60-х годов эта история, так сказать, тянется, 60-х, 70-х. Раз. Дальше. Посмотреть, так сказать, как он кормит обещаниями Евросоюз, Молдавию и Грузию. Два. Посмотреть, до чего обещания, так сказать, по поводу Евросоюза довели Украину. Три. Да? Потому что на самом деле на Украине, как мы помним, как бы вся история Майдана началась как раз вот с этого самого. С подписания-неподписания, так сказать, вот этого соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вот так вот. И из этого сделать вывод. Что будет-то дальше? Кому вообще, так сказать, из них Евросоюз что-то дал? Он дал деньги только одной стране из этих, Украине. На что? На войну против России. Из этого вывод. На самом деле никакого развития, как бы, да, которое обещает Пашинян Армения, ей не светит. А светит ей вот что. Втягивание в конфронтацию, конфликт с Россией. На это может быть Европа там, да, или кто-то даст деньги. Вот куда он их ведет. Вот так вот, на всякий случай. Это, значит, к вопросу о том, что там происходит в этой Армении. Теперь про нас. Не замечать все это невозможно. Вот в чем дело. Вот я много лет подряд говорю, так сказать, про то, что вообще вся наша политика на постсоветском пространстве требует, ну, просто вот радикального переосмысления. Почему? Потому что наша ставка на то, чтобы всем, так сказать, делать, значит, красиво и приятно, наша ставка на исключительно экономические рычаги, она, извиняюсь, так сказать, провалилась. Она провалилась, да? Давайте запустим в страну, так сказать, миллионы, значит, мигрантов из этих государств. Давайте будем, так сказать, делать так, чтобы они могли на этом зарабатывать.

0: писала, это при том, что Армения член Евразес, АДКБ там, и всего остального. С Азербайджаном ситуация не лучше. Туда Зеленский приезжал некоторое время назад. Сейчас он там в Ереване, а до этого он был в Баку, где тоже обсуждал, между прочим, военно-техническое сотрудничество. Да? Это про что военно-техническое сотрудничество? Вот так вот. То есть это означает, что что у нас, какая у нас позиция на Южном Кавказе? Ну, честно говоря, все ближе никакой. А самое-то главное, что Европа и Штаты, да, все равно, как хотите, будут затягивать эти страны в войну. В войну. Они, так сказать, глупо этого не понимают, но тем не менее. Они будут их в войну затягивать. Поэтому вот, ну, условно говоря, наша, так сказать, вот такое, знаете, какая-то благоглупость такая по этому поводу, она воспринимается ими не как шаги доброй воли, а как слабость. Почему? Потому что ровно это же начиналось с Украины. Вот с Украины точно так же начиналось, да? Когда они, так сказать, начали, как бы, это самое, вести такую политику. С точки зрения экономики они хотят получать от нас все, что ему выгодно, а с точки зрения политики и военно, так сказать, политических союзов, извини, подвинься, они двигаются в сторону Европы. Посмотрите, это ровно то же самое. Ну, так сказать, Армения говорит в сторону Европы, Азербайджан в сторону Турции, а Турция — это член НАТО, как ни крути. Вот и все. Не говоря уже о том, так сказать, да, какую активность Турция развивает в Средней Азии. Вот такие дела. А внутри у нас уже огромная многомиллионная диаспора людей, у которых непонятная лояльность. Да, они получили паспорта России и все остальное, но кому они на самом деле верны, мы не понимаем. И ни разу мы этот вопрос, так сказать, вообще в политической плоскости даже не пытались использовать. Вот в чем дело. Все там поосторожнее, так сказать, поаккуратнее и так далее, и так далее. Можно и поосторожнее, поаккуратнее. Вопрос только в том, где результаты. Результаты где? Хороши те методы, которые приносят результаты. Это не значит, что цель оправдывает средства, но это и не означает, что если ваше, так сказать, средство как бы не приносит результата, надо ими пользоваться, несмотря ни на что, даже если, так сказать, они не приносят никакого результата. Вот что важно, так сказать, да? Вот что здесь важно понимать, мне кажется, да? Вот и эти все вещи, они как раз вот для нас важны с точки зрения всего того, что происходит сейчас вот, да, и в Закавказье, и на постсоветском пространстве в целом.
1: Так, если вернуться к тому, что мы обсуждали про парад. Вот, кстати, была реакция... Вот опять же, вот поправьте меня, надо ли вообще на это обращать внимание или нет, что там Зеленский угрожает параду. Вот, настало время российскому руководству предпринимать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не сможет провести парад в Москве без доброй воли Украины. Вот, при этом День Победы для него очередное празднование какой-либо годовщины. Вот на такое реагировать надо или нет?
0: Ну, слушайте, это вопрос же риторический. Надо ли на такое реагировать? Ну, конечно, надо, но вопрос в том, опять, не мы с вами, Роман, решаем, как надо реагировать. То, что надо, это однозначно, но я уже сказал много раз. Слушайте, это результат вот так называемых шагов доброй воли. Нашу добрую волю в этом смысле никто не оценивает. Ее оценивают как слабость. Надо понимать, знаете, есть такое хорошее, так сказать, библейское выражение. Не мечите бисер перед свиньями. Когда мы начинаем перед свиньями метать бисер, значит, ожидать того, что эти свиньи это оценят, ну, просто глупо, понимаете? Просто глупо. Вот. А местами даже, так сказать, и преступно. Вот, собственно, и все. Вот надо ли, значит, на эту наглость и хамство Зеленского реагировать. А почему он такой наглый-то? Потому что по какой-то причине непонятный, на самом деле, в том числе большинство населения России, он чувствует себя в полной безопасности. Вот, собственно, и все. То есть, и тогда вопрос, а где, собственно говоря, кончаются вот все эти наши красные линии, так сказать, да? Они где кончаются-то? Действительно, что должно случиться для того, чтобы мы вот наконец поняли, что, слушайте, это не может тянуться вечно, да? Вот такие дела. Поэтому, ну, вы задаете риторический вопрос, как бы, да, и, условно говоря, что мы можем здесь? Мы можем обвинить и заклеймить Зеленского, скотина Зеленский. Вот ты, тебе, не значит, значит, нет, негде на тебе клейма ставить, ведь это святой праздник. Да плевать он на все это хотел, поймите. Здесь изменить ситуацию могут только какие-то реальные шаги. Если их нету, он будет продолжать себя вести так и дальше, постоянно продвигая вперед эти, вот эти, так сказать, красные линии. Значит, мы их устанавливаем, они их сдвигают. Мы устанавливаем, они сдвигают. Вот и все. Вот. Теперь у них вот такие ракеты появятся, вот такие. Друзья мои, как бы это пресекается только силой. Или, по крайней мере, угрозой такой силы, которая будет воспринята. А если они воспринимаются, эту силу надо применить. И здесь речь не о том идет, чтобы, знаете, завалить все людьми. Как бы, да? Речь идет именно о том, чтобы они поняли, что они, вот они конкретно, не в безопасности. Чтобы они поняли, что до них может долететь. Чтобы они поняли, что нет у нас никаких исключений в наших целях хотя бы на Украине. Я же там про Европу не говорю. Хотя бы на Украине нет для нас никаких исключений, как бы, да, вот в этих целях. тогда, может быть, что-то будет происходить.

0: Вот так вот. А так получается так, значит, на Украине у нас тут вот тоже какие-то негласные правила. По Европе мы, конечно, не можем ничего сделать, потому что это же члены НАТО, мы очень, так сказать, не хотим обострять. И тогда вопрос, а чего, собственно, им бояться-то? Вот, поэтому, знаете, тут эти такие новости, или не надо вообще обсуждать, чтобы, условно говоря, не расчесывать себе нервы, как бы, да? Или если уж мы их обсуждаем с точки зрения великой державы, то надо и действовать как великая держава. Вот, между прочим, те же самые иранцы уже говорят, вот не надо сравнивать с иранцами. Ну, невозможно, мы же не слепые, так сказать, да. И мы же не живем, так сказать, в период, там, условно говоря, там, советский, когда там есть газета «Правда», и больше нет ничего, да, и так далее, и так далее. Вот. Все же это видят, как бы, все понимают. Тут прочитать-то, собственно говоря, не проблема. Вчера, по-моему, да, или сегодня, не знаю, американцы сказали, так сказать, что они великая держава и тра-та-та-та, и что Иран должен, так сказать, им подчиниться и там все подписать. На что иранский представитель сказал, а мы тоже великая держава. И они хреначат по американским базам, так сказать, да, и по американцам, и так далее, и так далее. Ну, вот так вот. Поэтому вы или это подтверждаете, так сказать, да, или нет. Вот, собственно, тут, собственно, и все. Особенно, опять, видите, как бы, да, они вот по этому нашему празднику, святому для нас, как бы, да, специально вот разгоняют всю эту штуку. Ну, и мы не можем не ответить. Вот, собственно, и все. Вот такие дела. Поэтому тут так вот. Риторические вопросы задавать можно, только бессмысленно, учитывая тот факт, что, опять же, или вы что-то делаете, или тогда не надо эти вопросы поднимать. Давайте про погоду поговорим. Про погоду, так сказать, еще что-нибудь там, про природу, там, ну, я не знаю, там, про что-нибудь это самое, про что-нибудь такое, так сказать, что этого не касается. А в противном случае, как бы, это просто, ну, вот, условно говоря, там, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вот. Хотя, на самом деле, тут, с другой стороны, на самом деле, мы наносим очень серьезный ущерб Украине, и, конечно, суммарный ущерб, который там наши удары наносят Украине, он гораздо больше всего того, что происходит, значит, с украинской стороны, но они пытаются наращивать свои возможности благодаря той же Европе, строят там заводы и так далее. И если, я к чему, если им не давать соответствующий, так сказать, ответ, они будут это дело дальше развивать и им, и тем же самым, так сказать, европейцам. Вот. Хотя здесь тоже вот в этом информационном освещении, я тоже не раз говорил, есть определенный перекос. У нас то ли не умеют, то ли не хотят работать, то есть всплесками, знаете, то вроде начнут, так сказать, что-то там рассказывать нормально, а то опять скатывается там к таким сухим сводкам Минобороны, там, поражено 40 целей, досвидос. А теперь о погоде, да? То есть, когда, как бы, прилетает куда-то к нам, как бы, вокруг этого пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, и видео кругом, так сказать, какие-то фото для наших зрителей, так сказать, да? А когда к ним, как бы, ну, так вот, ну, что-то там, ну, поражено, досвидос. Ну, я не знаю, может, для военных достаточно сказать поражено, как бы, да? А для общественного мнения, борьба за общественное мнение – это информационная война. Вот. Иногда вот у нас раз услышат, да, и давай что-то показывай, пока, ну, раз опять все затихает, так сказать, затихает, и все к этому. И тогда создается ощущение, если вы таким же образом, как бы, да, вот непропорционально освещаете эти вещи, то создается впечатление, что действительно это такая работа на украинскую пропаганду. Смотрите, они попали туда, у нас, попали сюда, а мы поразили 40 целей. До свидания. Ну вот. Вот такие дела. Так что здесь все понятно, все, в принципе, сказано вот уже по 500 раз до этого, но раз уж Министерство обороны к 9 мая выпустило такую грозную, как бы, эту самую бумажку, вот, то мы не можем это не обсудить. И, в принципе, пафос этой бумажки поддерживает абсолютное большинство нашего населения. Вот так вот. Тем более, когда Минобороны говорит, мы вообще-то, говорит, можем, но просто раньше не делали. Ребята, если вы можете, но не делаете, это равно тому, что вы не можете. Вот и все. Я-то верю, что можем. И более того, даже знаю, что можем, да? Вот. Но опять же, если вы это, так сказать, так или иначе не подтверждаете, а многие символические вещи крайне важны. Ведь сами понимаете, что, например, почему они хотят там породы помешать? Потому что это символическая вещь. Символическая вещь. То есть никакого военного значения на самом деле там, ну, предположим, не дай бог, там вот куда-то что-то прилетело. Никакого военного значения это не имеет. Но это имеет мощное политическое, информационное и психологическое значение. По этой же причине, так сказать, наши гипотетические удары там, по центру Киева или по центру принятия решений, или по вот этим руководителям, как бы, которых мы называем нацистами, а сами ведем с ними там переговоры, как бы, да, где-то в других местах, они тоже имеют очень важное психологическое, политическое, информационное значение. И игнорировать это нельзя. Просто нельзя. Вот и все. В противном случае, как бы, да, наш перевес, там, условно говоря, так сказать, да, в этих ударах по Украине, он нивелируется, так сказать, вот информационно-политическим фактором. А это иногда даже важнее, чем конкретные удары. И как раз западники это четко понимают вместе с Украиной, да. Вот такие дела.
1: Ну, я-то имел в виду даже в масштабах нашего разговора. Я уж там, как бы, там, может, маленький человек, и думаю, там, всего лишь одной нашей конкретной программой, когда вот там спрашивал, надо ли на такое реагировать или нет, потому что у вас-то очень четко выстроена личная информационная политика. Вот, как, что мы освещаем, о чем мы говорим, там, например, вот эти все New York Times, Financial Times, куда-нибудь их куда-нибудь в топку, до свидания, там, Кая Каллас, вообще недостойно того, чтобы ее имя звучало здесь.
0: Ну, у нас, конечно, так сказать, может быть, что-то и выстроено в голове, благодаря тому, что это, ну, как бы искренняя позиция. Но, опять же, ну, это, вы понимаете, что это там тоже такая капля в море. Вот, собственно, и все. Не стоит преувеличивать тут наше с вами значение в мировой истории. Я думаю, что оно равно нулю, в общем, если откровенно. Ну, или, по крайней мере, где-то там не это самое к этому приближается.
1: А, ну, вот еще из, так скажем, из веселого, прежде чем перейти к погоде, Трамп разрешил русским праздновать победу над фашизмом. Говорит, не возражаю, когда другие страны празднуют победу над нацистской Германией. Об этом заявил во время пресс-конференции в Белом доме. Цитата. Америка никогда не против того, что другие страны празднуют эту победу. В Москве проводят большой парад. Они делают это каждый год. Они участвовали. Мы не говорим, что они не участвовали. Там было много наших союзников, много других стран. Никаких возражений для их праздника. Америка помнит союзников.
0: Не возражаешь, да, вот спасибо тебе, родной, так сказать, да, вот о том и опять, то есть ты нам разрешаешь, ну, слава богу, слава богу. Ну, видимо, это такая вот риторика, знаете, болтовня, точнее, если там по-русски сказать, как раз вот в этом контексте, так сказать, кто-то с кем-то поговорил, ну, и вроде как вот американцы должны обозначить позицию. Мы, наверное, думаем, что это должно быть воспринято украинской стороной как, ну, скажем, неодобрение Америкой возможных ударов украинской стороны во время празднования, значит, 9 мая. Еще раз повторю, наверное, какая-то дипломатическая игра, она всегда имеет смысл, но она должна выглядеть очень достойно, вот в чем дело. Да не нужно нам никакое одобрение Трампа для того, чтобы праздновать День Святой Победы своей. А все те, кто этому хочет помешать, должны быть уничтожены. Вот так вот. Вот так вот должно быть. Все. У нас есть такой праздник, так сказать. Мы его празднуем. Мы уверены в его святости, как бы, и величии. И нам не надо ни Трампа, так сказать, ни мармелада, ни шоколада, чтобы нам кто-то что-то разрешал. А те, кто хочет нам помешать, должны быть уничтожены. Вот это позиция великой державы. А вот это вот, вы слышали? Вы слышали там в Киеве? Вот Трамп, он сказал же, он тоже сказал, что он это самое. Ну, возможно, знаете, это тоже такое, так сказать, скажем так, политическая, политико-информационная подготовка к нанесению ударов по центру Киева. Ну, пусть в Киеве как бы это услышат. То есть в случае чего, как бы, да, Трамп сказал, что он не против, а если вы помешаете, а мы нанесем удар, тогда ты можешь сказать, ну, а что вы хотели, как бы, вот мы же там это та-та-та. Но, тем не менее, как бы, да, все равно стержнем этой политики должно быть одно. Победа для нас, великий праздник, как бы, все те, кто этому мешает, так сказать, подонки и нацисты, как бы, они должны быть, понести за это жесткое наказание. Все.
1: Так, но ведь есть еще один момент, который...
0: Так, что же еще сказать, да, Роман?
1: Нет, не что же еще сказать, я просто думаю, как об этом сказать, если у нас остается всего полтора минут, потому что ведь завтра день Георгия Победоносца, а если уж мы говорим про День Победы, то Пасха в 45-м году выпала на 6 мая, на день Георгия Победоносца, а вот 9 мая это была светлая среда, получается, пасхальная неделя. Уже там тоже такое, а уже сам парад проходил на Троицу. Ну, то есть такие серьезные вещи, которые невозможно не замещать.
0: Ну, что касается Георгия Победоносца, фактически в эти дни был взят Берлин. Да, и, в общем-то, фактическая победа была как раз одержана вот в дни, так сказать, до Пасхи и празднования Дня Георгия Победоносца, так сказать, да, покровителя исконни, так сказать, наших воинов и так далее, да. Для тех, кто ни во что не верит, да, ну, на самом деле, можно сказать, ну, просто совпадение. Для тех, кто понимает, что совпадений в этой жизни не бывает, как бы, да, они осознают на самом деле прекрасно, что это было не случайно. Я уж не говорю о том, что командовал нашими войсками Георгий Жуков. Георгий. Вот так.
1: И еще раз напоминаю, все социальные сети Сергея Михеева, переходите и подписывайтесь, там вся информация по благотворительному фонду Сергея Михеева, там вы найдете QR-код, номер счета, чтобы поддержать наших бойцов и поддержать нашу армию. Мы продолжим после новостей. Роман Голованов, Сергей Михеев, это программа «Михеев говорит».
2: Продолжаем знакомиться с важными событиями дня. Опять я начну с приграничья и с работы наших бойцов. Итак, начну с Курской области. По заявлению губернатора региона Хинштейна, украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в Льгове. Все произошло. Два человека ранены. У 30-летнего мужчины зафиксирована минно-взрывная травма, ранение рук, ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. Ему 44 года, у него осколочные ранения ног. При этом, друзья, наши парни на фронте продолжают работать. И продолжают наносить мощные удары по территории врага. Атака наших бойцов пришлась по территории Николаева. Прилеты были на территории окраин Николаева, если быть точнее. Кроме того, ранее сегодня я вам уже сообщала, что в Малой Даниловке Харьковской области бомбовым ударом уничтожили крупный пункт дислокации ВСУшников. И сейчас местные жители сообщают, что на место прилета прибыло очень много скорых. Какие звери, попали в клетку к нашим бойцам, очень хочется узнать. За кем приехала скорая? Почему? Потому что вот это место, куда прилетела наша бомба, наш заряд, использовалось в интересах ВСУшников. И там были ВСУшники. А кто был среди них? Иностранные наемники или представители командования военного. В общем, очень хочется узнать. Еще приходит сообщение вместе с фото. Ракетный удар нанесен по Днепропетровску. Коллеги, если у вас нет возможности это фото показать. Ну, давайте, если успеете, то я буду вам признательна. По Днепропетровску, да, пришелся удар. Там сейчас поднимается дым. Коллеги, можете оперативно показать это фото? Так, коллеги работают, отлично, спасибо вам большое. В общем, друзья, чтобы вы понимали, без ответа атаки ВСУ не остаются ни в коем случае. Если вы заметили, то сегодня, ну, практически в каждом выпуске «Молнии» я сообщала о том, куда пришлись прилеты на территорию Украины с нашей стороны. Все хорошо, парни работают. Все будут отомщены, все наши мирные граждане. Так, ну ладно, пока коллеги готовят фото, я вам сейчас расскажу о других событиях. А другие события у нас происходят в аэропортах Волгограда и Ярославля. Там ввели временные ограничения на полеты, Росавиация сообщает. Внуково, между тем, сейчас принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ну и кадры вот появились у нас из Днепропетровска. Коллеги, заряжайте, пожалуйста. Вот, отлично. А я вам сейчас еще, уважаемые коллеги, и видео отправлю следом. Да, там сейчас все очень так шумно на месте в Днепропетровске, дымно. В общем, следим за подробностями этого прилета. А пока двигаемся далее, друзья. Что у нас далее? А далее у нас немцы. Немцы. Здравомыслящие немцы. Да, это отдельный класс людей. Сопредседатель немецкой партии АДГ Алис Вайдель сегодня выступала, рассказала, в каком плачевном состоянии находится экономика Германии. С ее слов, если бы Германия была компанией, она бы уже находилась в процессе ликвидации. Отлично, коллеги, а покажите это видео, а почему бы и нет? Вот вам, уважаемые зрители, кадры из Днепропетровска. И я еще с большим нетерпением жду информации от наших военных по поводу того, куда же прилетела, хорошо, так смотрите, мощно прилетела, судя по количеству дыма, а наша бомба, наша ракета. Продолжаем. К немцам возвращаемся, к Вайдель в частности. Так вот, Германия, если бы она была компанией, давно бы уже была в процессе ликвидации. Страна почти что находится на грани финансового краха, и до этого ФРГ довели действия властей, в частности, неадекватная политика, но это уже не слова Вайдель, я думаю, в уме она именно эти слова и держала. Неадекватная политика фашиста Мерца привела к такому плачевному состоянию Германию. Согласно официальным планам, заявила Вайдель, это правительство намерено накопить почти триллион евро долга к 2030 году. А я вам напомню, друзья, некоторые европейские страны к 2030 году ожидают, что Россия нападет на них, в общем-то. Либо они развяжут войну с нами. Они готовятся к войне. При этом у них, ну, этих стран, у европейцев, просто денег нет на ведение этой самой войны. Самим бы как-то выжить там, да? Сам еле на плаву держатся, воевать они хотят. Тем временем, продолжает Вайдель, миллиарды, выделяемые на военные расходы, исчезают в черных дырах как внутри страны, так и за рубежом, не принося никакой ощутимой пользы. Кроме того, Вайдель выступила за необходимость переговоров с нашей страной, в том числе по вопросам контроля над вооружениями. Но я напомню, сегодня еще один немец обозначился в повестке, который тоже, в общем-то, расставила все точки над «и» в вопросе того, что происходит сейчас на территории ФРГ. Глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Немайер назвал позором запрет советской символики в Берлине 8 и 9 мая. Я процитирую слова Немайера. «Позорно, что они забыли, кто нас спас от нацизма и Гитлера. Мы все знаем, что наибольшие жертвы в годы войны понес СССР, и в частности русские. Я стыжусь столь возмутительных действий городских властей, будучи уроженцем Берлина. Этот запрет вредит празднованию Дня Победы и 8 мая, Дня Освобождения, когда в Германии чтят память жертв Второй мировой и Холокоста. Однако ФРГ все равно помнят о вкладе, который в разгром нацизма внесли русские и другие народы СССР. Мы знаем, что они пришли нас освобождать, когда мы сами не могли это сделать». Вот. Учитывая, что потомки нацистов запретили памятные мероприятия, военные марши, военные песни, советскую символику, флаги, георгиевские ленты, слова некоторых немцев – это как, знаете, такой свежий воздух в затхлой комнате, наполненной русофобами, такими заплесневевшими, махровыми и нацистами. И это хорошо, что такие люди еще есть в Европе. Правда, знаете, то, что они есть, этого мало, конечно. Надо, чтобы они у руля правления стояли, а не просто выдавали заявления. Так, ну а что касается запретов празднования Дня Победы в Германии, то смотрите, я напомню, в 24-25 годах такие запреты уже полицаями немецкими вводились, но не спасло эту ситуацию. В Берлине в прошлом году все равно и композиция «День Победы» прозвучала, и прошел бессмертный полк. Почему? Потому что наших людей не остановить, и наши люди есть везде. И 9 мая, и 8 мая они дадут о себе знать. И расскажут еще раз всему миру, если кто вдруг забыл, кто на самом деле победил мировое зло под названием Гитлер и фашизм. Так, к этой минуте у меня, конечно же, не все. Почему? Потому что, вы знаете, часть мира уже смеется над миротворцем Трампом, другая часть опасается, что он еще может вытворить, да, вот этот человек с нарциссическим расстройством, с крайне вспыльчивым нравом. И иногда кажется, что вот Трамп, он вообще живет импульсами. Он не думает о том, что он скажет, не думает о последствиях того, что он говорит, и не думает о последствиях своих действий. И вот сейчас он решил похвастаться своими достижениями. Не перед миром уже, а перед маленькими детьми. Об этом я расскажу более подробно в своем телеграм-канале. Кристина Молния, подпишитесь. Соловьев телеграм-канал, подпишитесь. Не забывайте, в 22:30 мы встречаемся на играх для взрослых. Жду ваши заявки на участие в шоу в чат-боте. Кристина Геймс, нижнее подчеркивание, бот. Вся дополнительная информация у меня в телеграм-канале. Увидимся, пока!

0: Соловьев Лайв.
1: Сергей Михеев, Роман Голованов. Это программа «Михеев говорит». Я напоминаю, что у нас, Сергей Александрович, есть традиция. Вот, я надеюсь, вы ее любите. Это то, что в начале блока следующего мы напоминаем про работу благотворительного фонда Сергея Михеева. И я вот пару слов вас попрошу сказать.
2: А смысл не в том, что я ее люблю и не люблю, а смысл в том, что потребность есть. Я говорю, если бы вот не приходило каждую неделю там, да, заявки от войсковых частей, от госпиталей, как бы, да, от гражданских из прифронтовых регионов, я бы ничего и не делал бы и никого ни о чем не просил. Да? Потому что вот подряд, так сказать, каждый день, там, 4 с лишним года там, кого-то о чем-то просить, знаете, тоже такое себе занятие. Вот, я бы не сказал, что очень как бы, это вот, и удобно, и приятно. Опять же, ты понимаешь, что люди уже устали, как бы, и ты их напрягаешь. Вот. Если бы не было как бы, в этом потребности, я бы этим и не занимался. Как бы, вот, и ладно бы, значит, но потребность есть. Вот в чем дело. Да, значит, у нас просят поддержки. Вот. Все, что я могу сам отдавать, так сказать, да, насколько я это могу, как бы что-то зарабатываю, там, отдаю, да, вот, насколько это возможно, да, в моих условиях. Вот. Но без вот этого общего, как бы, общего дела не обойтись. Поэтому смысл не в том, что нравится, мне нравится. Мне вообще не нравится, так сказать, да, что там идет война, как бы, и прочее, прочее. А кому может нравиться, что идет война, да, и что, так сказать, людей убивают и все остальное. Я бы хотел бы видеть, так сказать, огромную нашу единую страну, как бы, да, вот это вот сплочение русского народа, как его такого стержневого там станового хребта. Вот что я хотел бы видеть, да. Святую Русь там в идеале и так далее, как бы, чтобы никто никого вообще там не трогал там и все остальное. Все споры бы разрешались мирно. Вот чего нормальный человек хотел бы видеть. Нормальный человек, в принципе, да. Но жизнь, она не такая. Поэтому вот необходима поддержка. Эти заявления приходят, как бы, да, заявки, как бы, просьбы и все остальное. И мне приходится постоянно, каждый день практически с этим делом работать. Поэтому я обращаюсь к другим. Потому что там собственными, так сказать, да, силы, как бы, ну, вначале, как бы, это все собственными силами, ну, и достаточно долго собственными силами все это дело закрывалось, как бы, да и вот в прошлом году, да и в этом, вот. Но понятно, что на своих силах, так сказать, таких объемов поднять невозможно, запросов и заявок и все остальное. Поэтому смысл не в том, что мне нравится или что мне не нравится, а смысл в том, что вот оно нужно. Вот, оно нужно, как бы, и вот. И поэтому я об этом прошу, низко кланяюсь, так сказать, да, и всем, кто может, и прошу. Вот, а просьбы эти на моих каналах, Сергей Михеев в Максе, в Телеграме, там, в этом, в ВКонтакте, в Дзене, в Рутубе, в Одноклассниках, там вот информация о том, что мы делаем, там, кому мы помогаем, от них же там видео благодарности, вот, ну и вот счета, реквизиты, куда можно перечислить деньги, потому что у нас все в белое. Вот, а, кстати, что касается там благодарности видео, опять же, там, когда мы говорим там тоже, вот, так сказать, об этом, это ведь не для того, чтобы, условно говоря, так сказать, там, как-то похвастаться и прочее, прочее. Понятно, что все мы не лишены тщеславия, но это просто для того, чтобы и военные, так сказать, и люди понимали, что это идет туда, куда надо. Вот, то есть, условно говоря, чтобы люди, которые жертвуют, они видели, вот военные, так сказать, вот там госпиталь, вот этот столько туда, вот это столько сюда и так далее. Периодически мы там отчитываемся, там все время как бы вести вот эту бухгалтерию тоже непросто, вот, но там мы в конце года обычно там отчитываемся, там добавляем какие-то там позиции, смотрим там, что там за полгода удалось, за год и так далее. Вот, но это все нужно не для того, чтобы там типа вот раскручиваться, это нужно для того, чтобы куда раскручивать, что делать-то? Ну вот, вы думаете, кто-то это очень сильно как бы оценивает, что ли? Да, вы ошибаетесь. Вот, для того, чтобы действительно это помощь шла, и чтобы люди видели, что она там, ну, она реальная. Вот так. Так что на моих каналах Сергей Михеев вы можете там присоединиться, если есть, конечно, возможность такая и желание.
1: И, да, там все выпуски программы, например, «Поле битвы» вы найдете. Это то, что выходит на нашем дружественном канале «Спас». И вот в таком ежедневном режиме на глубокие духовные темы мы с Сергеем Александровичем там говорим. Но вот просто, чтобы вот как-то тему Украины закончить и тему Трампа. Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории. Он говорил, сегодня вот утром было это заявление. Зеленский хитрый человек, он хитрый парень. И мы хотим добиться урегулирования. И вы знаете, они теряют территории, но это дорого обходится России им самим. Мне нравится Зеленский, и я всегда в некотором роде ладил с ним, за исключением одного момента в Белом доме, где он, как мне показалось, был немного агрессивный. И Трамп заявил, что США стремятся урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Мы хотим прийти к урегулированию. Как вы знаете, они, Украина, теряют территории, но это обходится большой ценой для них и для России.
2: Ну, давайте так скажем, что Трамп тоже хитрый парень, и перейдем к следующей теме. Потому что, честно говоря, все это уже, вот это его бла-бла как бы надоело. Можешь что-то сделать, сделай, не можешь, так сказать, да, вот, ну и давай все это, тут не это, не мути воду. Я так понимаю, что тоже это вот там, типа, вот надо, чтобы он что-то сказал, как бы, да, какие-то контакты там где-то происходят, вот, ну вот он вот, типа, сказал, как бы, ну, я не знаю, как бы, все это уже такое.
1: Все, я понял. Ага. Самое главное, я понял. Тогда давайте к теме, которая касается, ну, если уж не всех, так и многих из тех, кто нас слушает, это вот период с 5 по 9 мая 26 года в столице будет ограничено использование мобильной связи, там будут как раз ограничения по интернету, там уже тоже многие, уже, наверное, все, кто тут находится, получили смс-ки, что пользуетесь Wi-Fi, пользуйтесь обычным там домашним интернетом, с мобильным интернетом будут ограничения. И вот, Сергей Александрович, кто такой современный человек без мобильного интернета? Потому что, ну, тоже там какие-то сообщения, так скажем, да, ты получал от людей, которые вышли там на свою работу, и там без карты человек по городу добраться не мог. Вот вы меня знаете, я бы, наверное, тоже бы никуда не смог добраться без карты, по крайней мере, по Москве.
2: Ну, смотря по какому городу, конечно, да, вот, все зависит от города, теоретически можно везде добраться, вот, да, раньше была такая пословица «язык до Киева доведет», вот, но по поводу ограничения вот этого самого мобильного интернета, ну, неудобно, конечно, но, насколько я понимаю, эти ограничения оправданы, да, по крайней мере, в данном случае я готов верить нашим силовикам, вот, но они говорят, что это надо, как бы, ну и надо, вот, хотя мне не очень понятно, они то выключают, то включают, так сказать, ну, наверное, им виднее, что там где-то происходит, они как-то анализируют обстановку, ситуацию, и поэтому считаю, что вот сейчас можно выключить, потом там можно включить, как бы, да, какие-то там белые списки, так сказать, черные списки и все остальное. Я думаю, что вот, учитывая ту обстановку, которая складывается вокруг празднования, как бы, Дня Победы, вот, и активность всех наших недругов и всяких разных уродов, вот, коим не числа, ну, будем считать, что это оправдано. Да, это первое. Второе, что касается, так сказать, опять же, отключения от этого самого интернета, проблема здесь вот какая. Слишком много вещей заведено на этот интернет, в том числе самим государством. Продвигает все эти цифровые, как бы, сервисы, шмервисы там и все остальное, и поэтому возникает проблема. Там люди слушают, доверяют, переключаются на все эти вещи, тем более, что иногда это действительно очень удобно. Вот. Ну и раз, и попадают вот в такую ситуацию. Но об этом не раз говорили, что вообще-то было бы неплохо, когда все это внедрялось, пропагандировалось, рекламировалось, а оно и сейчас продолжает рекламироваться, подумать, а как в случае чего, как бы, это вот чем-то заменить. Вот сейчас, например, возникло какое-то окно такое, да, а как это компенсировать? Как сделать так, чтобы можно было там перевести деньги там или там оплатить? Вот есть ли какие-то такие, так сказать, средства? Ну, наверное, есть. Можно там зайти в отделение банка и просто тупо, как бы, да, перечислить там или с карты, или наличные отдать и прочее. Но это, понятное дело, усложняет ситуацию. Но я просто к чему? Я просто к тому, что вообще-то, ну, как бы нам говорят, что вот, ну, вот сейчас, ну, поймите, сейчас вот такая вот штука. А на самом деле, хочу сказать, что нет никакой гарантии, что потом будет какая-то другая штука. Вот что важно. Да, сейчас есть вот это, так сказать, особое обострение ситуации вокруг праздника 9 мая, но вообще-то, перспектива такая, что вообще в целом обстановка международная, как раньше говорили, обстановка, она лучше не будет. А это значит, что подобные штуки могут возникать периодически. И тогда вопрос ко всем тем, кто все это разрабатывал и продвигал. Где эффективные дублирующие механизмы, которые люди, которые их не знали, должны узнать, а те, которые забыли, должны вспомнить. Потому что пока говорят, ну это вот просто на эти вот дни, с 5 по 9, потом все будет хорошо. А точно будет все хорошо? А будет ли все хорошо, так сказать, потом всегда? А насколько вообще все это может работать? То есть я не про то, чтобы все это взять и запретить, а я про то, что это должно все быть, так сказать, дублировано, вот, и чтобы, как бы, это не приводило, опять же, к каким-то вот таким затыкам серьезным. Ну, а через эти затыки к недовольству населения, в том числе тех, кто, ну, что-то там не понимает, да, потому что многие не понимают, да, смс-ки вот расходились всем, однако буквально сегодня там едут, так сказать, там с утра там в электричке, так сказать, да, и слышу там тоже, значит, бухтит, так сказать, сзади, а я вот, они все отключили, я ничего не знал, а они отключили, вот, а я ничего не могу, а я не знал. Где ты был в это время? Как, вроде всем там по 30 смс-ок скинули на вот это самое, что вот, мол, будет вот... Если вы думаете, что таких людей мало, вы ошибаетесь, их очень много. Я вот думал, да, а я вот не думал, а я не продумал, не додумал и так далее, и так далее. Вот, то есть надо понимать, что то есть людям надо сообщить, что вообще-то жизнь не сахар, да. Вроде как об этом все время сообщают, но надо сказать, вот есть вот эта штука, она, в общем-то, работает, но вот если она не работает, то есть вот такая штука. Или вот такая штука, так сказать, да. Вот там в смс-ке они писали, там, пользуйтесь Wi-Fi, как бы. Ну, это у кого есть, он, так сказать, хорошо, а кого его нет. Вот, ну и вот так вот, да. А ведь на это дело завязали все, там, образование, так сказать, там, эти, по оплату, там, оплачивайте улыбкой, хо-хо-хо-хо-хо, улыбкой, так сказать, да. То, вообще ни хрена не работает, какая нафиг улыбка, так сказать, да. Вот, и там подходишь иногда, так сказать, там пытаешься карту приложить, а там тебе, вдруг на тебя начинают снимать и писать, оплачивать улыбку, так сказать. Да засуньте вы эту улыбку себе куда-нибудь подальше. Я не подписывался, ё-моё, где-то да, платить какой-то улыбкой. С чего вы взяли, что я собрался ее платить? Я вообще не улыбаюсь никогда. Вот только ору, так сказать, как это самое ненормальное и прочее-прочее. Я забыл, когда я улыбался вообще. Вот и все. Вот. Оплачивайте улыбкой, так сказать, да. Вот и оплачиваю улыбкой, так сказать. Вот хочется сказать. Очень смешно, что ли, тебе, да? Вот, ну и так далее. Вот. Но к вопросу о том, что как жить, так сказать, это самое, да? Как жить, куда бедному крестьянину податься? Но надо вырабатывать какой-то оптимальный образ, который на самом деле вас не будет трогать, да? Ну, условно говоря, ну, сегодня так, хорошо, я пользуюсь этим, завтра вот так. Я знаю, что мне делать. Вот что важно, да? Вот сегодня, условно говоря, так сказать, есть такая возможность, я ее пользуюсь, завтра ее вдруг нету. Я знаю, что мне делать, я не пропаду на улице, как бы я не умру как бы от голода рядом с холодильником, так сказать, и так далее, да. Я понимаю, что мне делать. Вот это важно. Вот эти навыки, они важны. И, кстати говоря, здесь их хотеть не хотите, а как-то государство тоже должно эти вещи продвигать, чтобы люди, опять же, не возбуждать ненужного, значит, недовольства, вот, не подыгрывать, опять же, так сказать, всяким разным врагам там и прочее, прочее. Объясните людям, что делать, когда этого нету, и чтобы человек понимал, так, ага, вот сегодня такая экстренная ситуация, я, значит, я знаю, что мне делать, и тра-та-та-та-та-та. Вот так. И все будет нормально. В принципе, в общем и целом, я думаю, что золотую середину такую найти можно. Но в общем и целом, как бы, с другой стороны, с этим интернетом, не знаю, вот даже, вот опять же, даже сегодня, как бы, едешь, никто тебе не звонит, никто тебе не пишет, ты никому ничего написать не можешь, так сказать, новостей ты не знаешь. Такая, знаете, благодать наступает в душе. Вот. Тишина. Можно просто смотреть в окно. Вот. Пробегающие, как минимум, пейзажи и все остальное, так сказать. Ну, не знаю, прям какое-то именины сердце. Это час отдыха. Вот лично у меня.
1: Но надо, наверное, тоже пояснить, что вот такой там гоголевский настрой, это наша, да, философская, да, там не политическая позиция, а то сейчас скажут, что вы там начинаете и прочее, и прочее. Как раз, мне кажется, что просто в этом... А я как раз и говорю про интернет, что мы столько времени говорим про эту тему и про то, что кажется, что это делает тебя сильнее, там, быстрее, умнее, там, как будто бы тебе еще жесткий диск к компьютеру прикрутили к руке, а на самом деле ты оказываешься бесконечно слабым человеком. И как только что-нибудь отключается, как страшно человеку становится.
2: Ну, современный человек вообще очень не приспособлен к реальной жизни, это очевидно, и в этом парадокс научно-технического прогресса: чем больше удобств, тем слабее человек. То есть вроде бы как его возможности расширяются, а в реальности он становится более уязвимым, потому что все вот эти вот вещи, они, так сказать, ну, висят на волоске. Я уж не буду говорить про простую вещь под названием электричество. Да, условно говоря, там, интернет. Какой там нахрен интернет, так сказать? Вот электричество, не дай бог, вырубится, и все как бы остановится. В больших городах куда-то, так сказать, массово переселяются население, вот все остановится. Причем, ну, коллапс может наступить, так сказать, просто очень быстро и будет очень жестоким. Вот. Может ли большинство населения городов, как бы, к этому это пережить в течение 2-3 дней, не больше? Это максимум. И все. А дальше начнется, так сказать, полнейший хаос. Вот. И это тоже очевидно. А по-другому уже никто и не знает как. И более того, и негде, собственно говоря, да, так сказать, и негде, и некуда уехать, и спрятаться, так сказать, негде. Тем более, а на чем ты уедешь, если все, опять же, зациклено на электричество там, да, или на какой-нибудь интернет, там, на связь и все, что, значит, к этому прилагается. То есть здесь надо просто искать какую-то оптимальную здоровую середину, учитывая все эти риски. То есть, опять же, ну, полностью отрицать эти технологии, как бы, ну, выкинуть их из жизни. Ну, наверное, это можно сделать, но для этого надо просто вот, ну, начать какую-то совсем другую жизнь, да. А вот, ну, а так, как большинство этого не сможет сделать, надо просто их людей приучить к тому, что есть и как бы параллельные методы реализации, и уж точно не надо по этому поводу грустить. Вот, вот не надо грустить, так сказать. Это точно.
1: А вот нам пишут, как сказать, обратная связь. Вы всех судите по себе.
2: Точно. Это как вы угадали? Я всех сужу по себе, представляете? Круто, да? Вот так вот. А знаете почему? Потому что если я могу, то и другой может. Я не супермен. Вообще, так сказать, я уже такой пожилой человек с кучей всяких болезней, это самое, проблем, вот, который уже совсем не такой, так сказать, как, каким был там в 20 лет и так далее, да. Вот, поэтому я, если я могу, как бы, и вы, значит, тоже можете. У меня нет автомобиля с шофером, как бы, шофером, как бы, да, и так далее, персональных вертолетов и всего остального. Потому что, и поэтому, если я могу, и вы тоже можете, но не хотите. Вот поэтому это вопрос как бы не в возможностях физических, да, это вопрос, вопрос состояния как бы духа, что называется, да, вот, и состояние, так сказать, того, что у вас в голове, вот и все. Ну, вот так вот, так сказать, это вы по себе судите, да, ну, вот, да, конечно, по себе, а как же, я же вас не это самое, не призываю прыгать, так сказать, с самолета без парашюта, да, условно говоря, или там подниматься на, значит, Эверест, там, на семитысячники без кислорода, вот, понятно, что это, как бы, этого вы не можете, этого и я не могу. Вот, ну как-нибудь перебиться несколько дней без интернета в городе, где все есть, в общем-то, на самом деле, как бы, да, еда, вода и все остальное, то есть, ну можно, представляете, вот можно. И я вам открою страшный секрет. Если вам не, условно говоря, 10 лет, а чуть больше, то и вы все это могли совсем недавно. Вот совсем недавно. Вот еще совсем-совсем-совсем недавно всего этого не было. Представляете, мы как-то жили. Вот мы День Победы отмечаем. Представляете, мы победили без искусственного интеллекта. Представляете? Без искусственного интеллекта. Вы можете это представить себе, так сказать? Imagine all the people. И так далее, и так далее. Вот. Вот, представляете, победили, да. Вот. И страну такую огромную построили. Без искусственного интеллекта. В это трудно поверить, но это факт. Представляете? Подтверждаемый историками. И Наполеона без интернета, так сказать, изгнали. Вот такие дела. И самолеты строили, так сказать, без компьютеров. Как же это возможно было? Ой-ой-ой. Поэтому, когда говорите, вы судите по себе, нет, я не только по себе, хотя я по себе, в первую очередь. Я сужу еще по нашим предкам, по огромному поколению тех, кто построил все это, чем мы пользуемся, иногда, так сказать, достаточно нерационально. Вот так вот. Они могли, значит, и вы можете. Вот. А вот если вы, значит, сучите ножками, дрыгаете ручками, то скажете, нет, я не могу, мама, купи мне конфетку, я не буду одевать колготки и прочее, прочее, значит, вы слабее, что и требовалось доказать. Вы слабее и меня, и наших предков. Не буду жить без интернета, не буду, включите мне интернет, так сказать, да? Я по-другому не могу. Тьфу на вас. Вот так вот. Сопли, значит, надо утереть сопли, так сказать, да пойти умыться. Фу, так. Сделал так, выдохнуть. Ху-ху. Вот. Личностный рост. Я сейчас вам семинар тут проведу бесплатно, как бы, да. И все, и дальше поскакали.
1: Вот прислали нам справочку. Многочисленные эксперты предлагают несколько основных шагов в случае полного отключения интернета. Отмечается, что многие рекомендации выполняются людьми уже сейчас, например, когда мобильный интернет недоступен. Что предлагают? Первое. Подготовьте денежный запас. Нужно иметь наличные на несколько дней на базовые расходы. Еда, транспорт, бытовые мелочи. Дальше. Скачать офлайн-карты, навигацию. Загрузить их в телефон. Дальше. Сохраните важные документы и билеты, чтобы они были в офлайн доступе. Дальше сделайте офлайн копию важных контактов, то есть запишите их в телефонную книгу. Там говорят, телефонные книги и мессенджеры — это не одно и то же. Дальше подпишитесь на уведомления операторов и городские каналы, чтобы вам и приходили смски. Сделайте резервную копию цифровых данных. Если у вас есть какие-то файлы в облачных хранилищах, скачайте их. Вот, кстати, а удивительно, приходится ведь это сейчас даже объяснять, так проговаривать.
2: Не, ну понятно, люди быстро, так сказать, к удобному привыкают. Я говорю, опять же, вы не думайте, я не против того, чтобы это все было. Пусть оно будет, только оставайтесь при этом людьми и достаточно самостоятельными и взрослыми людьми. Потому что, к сожалению, вот комфорт и удобство, они, значит, способствуют инфантильности. Вот этому самому, так сказать, капризничанию, так сказать, неспособности там самими себя обеспечить, там, да, и обслужить и все остальное. Вот об этом речь идет. То есть речь идет о том, что просто не надо никакой паники, как бы, да, и, соответственно, выстраивайте свою жизнь так, чтобы вы понимали, что для вас это не трагедия. Да, неудобно, бывает, но это не трагедия. Это не трагедия, как бы, и вы знаете, что вам делать в случае чего. А вот эти все советы, которые там даются, ну, слушайте, это такая элементарная вещь, честное слово, да? А вот при всем при этом, вот какой здесь вывод? Всегда думайте своей головой. Ну, мало ли, что вам там рассказали в какой-нибудь рекламе, как это удобно, круто и прочее, прочее. Они рассказали, потому что им надо с вас бабки взять. Вот. Посадить вас на эти сервисы. Так прежде чем, значит, им поверить, вы для себя скажите, да, наверное, я могу этим пользоваться, но у меня должен быть страховой вариант, какая-то страховка на случай, если вдруг что-то не так. Знаете, как вы едете в машине, у вас должно быть запасное колесо. Почему? Казалось бы, так сказать, вот же колесо, у меня же есть. Но его взяли и пробило, так сказать, колесо. Все, привет. А я не взял запасное колесо. Ну и дурак, стой, так сказать, да. И дальше кукуй, пока кто-нибудь приедет и тебе поможет, если кто-то приедет. Это вот об этом речь-то, вот и все.
1: Напоминаю, все социальные сети Сергея Михеева, надеюсь, у вас есть Wi-Fi и домашний интернет, чтобы вы могли перейти на них и подписаться, и там вы найдете QR-код и номер счета. Так вы поддержите благотворительный фонд Сергея Михеева и поможете нашим бойцам и нашей армии. Все отчеты, все реквизиты вы найдете на страничке Сергея Александровича Михеева. Сергей Михеев, Роман Голованов. Это программа «Михеев говорит». После новостей продолжим.
3: В эфире «Соловьев Лайв», программа «Ньюсрум», и я ее ведущий Александр Валеев. Здравствуйте. О последних новостях в нашем выпуске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских дронов на Чувашию. По данным ведомства, в ночь на 5 мая враг задействовал крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. Удары пришлись по Чебоксарам и Чебоксарскому муниципальному округу. Согласно последней информации, жертвами агрессии стали 2 мирных жителя, ранения получили 32 человека. Повреждены 28 многоквартирных домов и предприятия гражданского назначения. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Для людей развернуты пункты временного размещения. Следователи уже провели осмотр места происшествия, изъяты фрагменты беспилотников и боеприпасов, по ним назначат взрывотехнические экспертизы. Идет работа со свидетелями и анализ записей с камер видеонаблюдения. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной логистике и критической инфраструктуре Украины. Минувшей ночью и утром 5 мая удары баллистическими ракетами и беспилотниками «Герань-2» наносились сразу по нескольким областям. Главный урон, по поступающим данным, понесла украинская система газодобычи. Под огневое поражение попали объекты в Полтавской и Харьковской областях, которые суммарно обеспечивают 88% собственного газа страны. По данным «Нафтогаза», зафиксированы значительные разрушения и потеря добычи, а европейские агрегаторы уже сообщили о полной остановке закачки в украинские подземные хранилища. Параллельно наносились высокоточные удары по железнодорожным составам с военными грузами. В Харьковской области уничтожен вагон, в Полтавской поврежден тепловоз и вагоны. В Днепропетровске поражен электровоз на станции. В Днепропетровской области также поражены склады кластера «Мединвест» и объекты ТЭК. В Запорожье удары накрыли промзону. В Киевской области зафиксирован пожар на промышленном объекте. Мощный удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одессе. На месте начался масштабный пожар. Столбы черного дыма видны за несколько километров. В городе просят не открывать окна. При этом днем атаки на порт возобновились. По информации наших военкоров, повреждено гражданское судно под флагом островов Кука. Вооруженные силы продолжают методично разрушать военно-транспортный и энергетический потенциал противника. Пентагон заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, несмотря на начавшуюся американскую военную операцию в Ормузском проливе. Министр войны США Пит Хексет на брифинге назвал операцию отдельным проектом, подчеркнув, что перемирие остается в силе. При этом он предупредил, что окончательное решение об эскалации остается за президентом Трампом и призвал Иран быть осторожным с действиями. Ранее Дональд Трамп объявил о старте операции Project Freedom, нацеленной на обеспечение безопасного вывода судов из пролива, и пригрозил применить силу при любом вмешательстве в этот, цитата, «гуманитарный процесс». В ответ глава комитета по нацбезопасности иранского парламента Азизи предостерег: любое вмешательство США в судоходство будет расценено Тегераном как нарушение режима прекращения огня. В Москве сняты временные ограничения мобильного интернета. Как сообщили в Минцифры, домашний интернет и сети Wi-Fi работают штатно, операторы восстанавливают доступ к ресурсам. Ведомстве напомнили, точечные блокировки вводятся в регионах исключительно при угрозе безопасности, в том числе при опасности атаки беспилотников. Такие меры позволяют снизить точность наведения БПЛА и противостоять ударам. В Минцифры добавили, что в случае повторной необходимости операторы предупредят абонентов заранее. На данный момент связь в столице функционирует в обычном режиме.
4: Подмосковные врачи провели уникальную операцию и спасли мужчину, в череп которого через глаз вошел гвоздь. Главная сложность заключалась в том, что гвоздь проник очень глубоко, рядом с крупными сосудистыми сплетениями, повреждение которых грозило летальным исходом. Был собран экстренный консилиум с участием офтальмологов, отоларингологов и нейрохирургов. Специалисты выработали ювелирную тактику. Гвоздь успешно удалили и ушили рваную рану склеры, оболочки глазного яблока. В результате мужчине удалось сохранить не только жизнь, но и зрение. Пациента уже выписали из больницы.
3: Это была программа Ньюсрум. Больше новостей в канале Соловьев Макс. С вами был Александр Валеев. Всего доброго.

0: Соловьев Лайф.
1: Сергей Михеев, Роман Голованов. Это программа «Михеев говорит». Напоминаю, все социальные сети Сергея Александровича Михеева – это и Макс, и Телеграм, и Дзен, Рутюб, ВКонтакте, Одноклассники. Переходите, подписывайтесь, там вся информация по благотворительному фонду, и там же вы найдете QR-код, номер счета благотворительного фонда Сергея Михеева, чтобы поддержать нашу армию и поддержать наших бойцов. Там же все выступления Сергея Александровича и на телевидении, и на радио, поэтому переходите, подписывайтесь. И канал в Максе Голованов, переходите, подписывайтесь, там ведем нашу большую работу. Сергей Александрович, вот просто на тему интернета чуть закончить, потому что я тоже там посмотрел, что это, ну как бы, в обратную связь к нам приходит, а вот для молодых людей, не слишком ли вы напугаете тех, кто вообще своей жизни там другой просто не представляет, кто уже со всем этим родился, там, от 2004-го, там, 2005-го года и дальше?
2: Да, я хочу их напугать как раз. Очень страшно, страшно, очень страшно. Слушайте, ну это какие-то разговоры каких-то, ну тоже вот, ну каких-то наивных людей. А не очень ли вы их напугаете? А какая разница, напугаю я их или нет? Я хочу, чтобы они были готовы к реальной жизни. Подготовка к реальной жизни – это не есть постоянное, так сказать, как это сказать, постоянно лить в уши, я так скажу, да? А что, с молодежью надо все время заигрывать, заискивать, постоянно им что-то такое, какой-то медок, как бы, да, это самое, какое-то подсовывать, да? И тогда они типа будут, они тогда будут, не будут бояться и будут подготовлены к реальной жизни. Потом хренак, так сказать, да, и по башке, да. Как раз я-то про что говорю? Я и про будущие поколения и говорю. Эти будущие поколения не должны расти бессмысленными, бестолковыми и ничего не умеющими. Потому что, на самом деле, это для них же не полезно, а иногда может быть даже смертельно, поймите. А постоянное заигрывание, поддакивание, так сказать, да, всевозможное скрывание действительности, оно им не помогает. И, может быть, иногда лучше их напугать для того, чтобы они поняли, что жизнь – это непростая вещь. И надо быть готовым к разным ситуациям. Иначе эти ситуации все равно их догонят. Только они для них станут гораздо более болезненными. Это, знаете, простая вещь, так сказать, да? Это все равно, что вы, как бы, например, ребенку рассказываете, так сказать, что вообще никаких проблем в жизни нет, что мама с папой все за него порешают, что вокруг, так сказать, его ждут только хорошие люди и все такое прочее. А потом раз, он выходит в жизнь, как бы, да, и ничего не может. Вот это про это. А не слишком ли напугаете молодых людей, так сказать? И что? Вот молодые люди напугаются, скажут, ну и нахрен этого Михеева, так сказать? Какую-то ерунду говорит, а я хочу слушать того, кто будет мне в уши лить то, что мне нравится. А скажите, разве тот, кто вам рассказывает только то, что вам нравится, это обязательно тот, кто желает вам добра? Если он врет вам постоянно, так сказать, да, что просто вам понравится, как искусственный интеллект. Вы правы, конечно, да. Как резиновая баба, которая никогда не отказывает, так сказать, да? Вот это что, равно тому, что вам, так сказать, причиняют добро, что называется, наносят пользу? Разве это одно и то же? Разве процесс воспитания молодых заключается только в том, чтобы им поддакивать и рассказывать сказки? Мне кажется, он заключается в том, чтобы их подготовить к взрослой жизни. А в этой взрослой жизни случается разное. Конечно, нельзя уклоняться и в другую крайность, так сказать, да? Типа, для того, чтобы подготовить жизни, взять и, значит, опустить сразу, так сказать, в чан с дерьмом. И сказать, вот это дерьмо, сынок, так сказать, или дочка, и есть жизнь. Это тоже будет неправдой. Но на самом деле, как бы, сделать его, как бы, этого человека, молодого или молодую девушку, готовый к разным всяким, так сказать, проблемам, вот это и есть процесс воспитания, это и есть добро. А постоянно заигрывать с ними, поддакивать, рассказывать им всякие сказки про цифровое счастье, это добро не есть. Это есть обман. Вот в чем дело. Понимаете? А обман никогда не может быть хорошим. Вот и все. Поэтому не слишком ли напугаем? Да пофигу, напугаем, не напугаем. Если они, так сказать, напугаются и будут готовы к этим ситуациям, значит, мы их спасем от этого, да? Или подготовим к тому, чтобы, может быть, они и не так болезненно это переносили. Вот и все. Кстати, по поводу этих самых вот тех вот рекомендаций, которые вы, Роман, зачитывали перед новостями, вот тоже вопрос о документах, между прочим. Вот много говорят о том, на какое-то время назад говорили, а давайте вообще не будет бумажных документов. Вообще не будет документов. Вот все будет в облаке, хранится в облаке, где-то там в аккаунте, шмаккаунте, значит, в электронном виде. Вот вам, пожалуйста, так сказать, пример номер один. Вот вам надо сейчас, например, провести какую-то юридическую операцию. А где же ваши документики? А они в облаке. А где же это облачко? А оно улетело. Тра-та-та. Как бы, да, к нему нету доступа. И все, и вы уже не человек. Вот. Вот и все. Вот что, так сказать, вот о чем я говорю-то. На самом деле, как раз я забочусь о людях, в том числе о нашем будущем поколении, потому что я не хочу им врать, что вот вы знаете, скоро будет вот такое, в общем-то, цифровое счастливое будущее, в котором на самом деле все будет совсем по-другому, не то, что было раньше, а мы, а она не такие, как вы. Это же вранье, вот в чем дело. Никуда вот эта реальная жизнь не денется, никуда. И не надейтесь, так сказать. И не будет ни бессмертных, ни неуязвимых, так сказать, ни каких-то стопроцентно гарантированных там сервисов. Вот и все. И знать это, и уметь с этим работать, это важно. Это знаете, как вот условно говоря, так сказать, да, умение оказать первую помощь. Вам искусственный интеллект первую помощь не окажет. Если вы сами не умеете этого делать ручками, так сказать, никакой телефон за вас это не сделает. Вот это примерно про то же самое. Вот о чем я так говорю. Окажется, может быть, знаете, ой, они ретрограды такие, они такие вообще валенки, так сказать, пыльные, как бы унылые и так далее, и так далее. Вот они ничего не понимают. А вы понимаете. Вот сейчас вот раз вам отключили интернет, и вы сидите уже, так сказать, ничего не можете, да? А вот я могу, а вы нет. Вот такие дела. Поэтому на самом деле как раз наоборот. Процесс подготовки, он всегда включает в себя как бы ознакомление со всеми возможными ситуациями и к тому, чтобы научиться в разных ситуациях действовать. Вот это означает, что вы человеку желаете добра. Вы его подготовили к разным ситуациям. Он, в принципе, хотя бы теоретически знает, что ему делать. А когда вы ему лапшу вешаете на уши про какое-то, так сказать, мифическое, так сказать, счастье, вот, которого точно не будет, и вы даже знаете, что его точно не будет, вы делаете ему зло. Поэтому не слишком ли мы напугаем, так сказать? Да-да-да-да-да. Уберите ваших детей от наших голубых экранов, что называется. Кто знает хоть что-нибудь из жизни привидений, звоните им по телефону 223-332. 332-223.
1: А, ну, кстати, я тут видел, как один человек хвастался.

0: как бы достаточно молодом возрасте, да, зашей себе еще куда-нибудь что-нибудь, так сказать, глядишь, поумнеешь там, да, может лучше будет это самое, может будет лучше работать, да, ты попробуй, так далее. В общем, короче говоря, мне, так сказать, жизнь сумасшедших неинтересна вот в этом смысле, потому что, конечно, все эти технооптимисты, они в значительной степени, ну, вот по ним психиатр плачет очень часто, вот к сожалению.
1: На тему технооптимистов. Вот пришла такая новость уже не из мира там, отдельного психопата, который себе всю руку переделал под искусственный интеллект и банковские карты. 1 мая Пентагон объявил соглашение с 8 и компаниями, которые занимаются искусственным интеллектом. Это и SpaceX, и OpenAI, и Google, и там Microsoft, и далее, но буквально со всеми крупными компаниями, на развертывание их моделей в засекреченных военных сетях, которые там уровни засекреченности, там военной инфраструктуры США совершенно секретно. И вот теперь все это будет находиться на службе Пентагона. Как там говорили, что это какие-то отдельные частные компании. Вот теперь все это будет работать здесь. Там уже заключены контракты. Есть те, кто попытался отбиться, но их там все равно попытаются додавить и дожать, чтобы они точно участвовали во всех этих делах. Там вот одно из интересных таких сообщений, что, например, одна компания отказала, не согласилась разрешить применение для автономного оружия без участия человека и массовой слежки за гражданами. Пентагон хотел доступ для всех законных целей без изъятий. То есть это история о том, как вот все это превратилось уже в военную такую и засекреченную историю. Хотя мне кажется, что они раньше это все использовали, просто вот сейчас как-то это все открыто объявили. Вот, к слову, об победе в войне без искусственного интеллекта, там, над Наполеоном и в Великой Отечественной войне. Вот теперь это все как бы вот пришло.
0: Нет, с одной стороны, все равно, как бы, да, на самом деле, человеческие таланты и способность к самопожертвованию, сила духа, они все равно всегда определяли и будут определять, там, успех или неуспех в войне в том числе. С другой стороны, вот, условно говоря, там, да, если всерьез говорить про все технологии, вот, за внедрение их в военную сферу, как бы, я обеими руками, да, я только за. Вот там давайте их внедрять. Давайте там, где это повысит нашу обороноспособность или, так сказать, нашу наступательную способность, там, где это будет способствовать, так сказать, снижению человеческих потерь, я только за. В сфере технологий, производства, в конце концов, так сказать, да, что как бы критически важно для нас, не перепродажи чего-то там, да, я только за. Я против чего? Я против того, чтобы это как бы бездумно, значит, внедрялось в сферу общественной жизни, потому что в сфере общественной жизни это людей разобщает. Создает иллюзию контроля, а на самом деле разобщает людей, как бы никакого единства, единения вы не получите. Наоборот, вы получите индивидуумов, сведенных с ума, так сказать, да, чужими базами данных, чужими как бы моделями и так далее, языковыми в том числе. А вовсе никакое не консолидированное общество. Иногда мне кажется вообще, что речь идет о каком-то, знаете, ползучем цифровом перевороте. Да, давайте всех, значит, наших граждан замкнем на их телефоны, чтобы они вообще друг друга не видели. А потом, говорит, давайте демографическую проблему решать. Как, каким образом, если все, так сказать, в телефонах, да? Вот. Мы как будто бы будем все это контролировать, но в реальности на следующем этапе, наоборот, это была полная потеря контроля, в том числе потому, что с мозгами этих граждан будет работать, так сказать, иностранная, по сути, иностранная, по форме нашей, а по сути иностранные, так сказать, да, когнитивные там модели, да, всевозможные там и так далее, да, языковые и прочее. Вот в чем проблема. Вот что меня тревожит, да? Или там меня тревожит там повсеместное внедрение всего этого в образовательный процесс. Ну, хорошо. Вот внедрили его. А скажите мне, зачем? Какая цель ставится? Цель улучшения качества образования? Я что-то не понимаю, каким образом внедрение искусственного интеллекта улучшает качество образования. Пока мы видим вот что. Пока мы видим на самом деле повсеместную фальсификацию знаний с помощью искусственного интеллекта. Пока мы видим развитие цифровой бюрократии, в том числе в учебном процессе. И пока мы видим стремление снизить издержки, так сказать, да, на преподавателей за счет внедрения всяких разных таких моделей. Да? А давайте, так сказать, вообще приведем к полной деградации педагогического сообщества, да? И тогда вопрос, а зачем? Если это повышает качество образования, значит, скажите, как? А пока мы вот что видим, значит, ученики, студенты и школьники массово будут использовать это для фальсификации знаний, то есть на выходе будут фальшивые специалисты, а преподавательское сообщество будет деградировать, потому что его будут заменять, так сказать, компьютерными программами и всем остальным. И что же мы получаем на выходе? Кто же будет осуществлять вот все эти прорывы, на которые нам необходимы для успешной конкуренции с нашими там всякими врагами и прочее, непонятно. То есть тут такое впечатление, что здесь процесс ради процесса. Или люди не думают о том, что это, к чему это приведет, или не могут объяснить и обосновать, или у них вообще другие цели и задачи. я говорю, какой-то ползучий переворот для того, чтобы там следующее поколение само спустило флаг, так сказать, да, без боя. Потому что оно ничего

0: делать не умеет. Оно умеет только запрашивать как бы искусственный интеллект, а что мне делать? А искусственный интеллект скажет, а ты сдай свой суверенитет. И тогда решишь все проблемы. Как вам такое? Своей башкой думать не могут, а иностранная, основанная на иностранных базах данных, там модель нам этого IT, искусственного интеллекта, то есть и подсказывает, для решения данной проблемы необходимо отказаться от суверенитета. Как вам такое? Ведь надо же доверять искусственному интеллекту. Вот это кто-то продумывает такие вещи, кто-нибудь работает с этим. Ну, я что-то пока не вижу, если честно. Пока, значит, только разговоры одни. Значит, надо не опоздать. Куда не опоздать? Надо успеть. Куда успеть? Куда успеть? Вот это меня как бы тревожит, да? Вот что на самом деле. А что касается техники, науки, производства, да ради бога, военного дела, да конечно. Только еще раз повторяю, у нас там, где как бы это нужно, это или не происходит вовсе, или происходит крайне медленно. А там, где нет, как бы, да, вот все заполняется, так сказать, какими-то картинками. А давайте в образование, а давайте вот туда, а давайте в медицину, а давайте всех вообще это самое, замкнем на мобильный телефон и прочее. А результаты какие? В том числе с точки зрения там, политической управляемости, с точки зрения того, у кого будет власть, вот это вот что. Покажите мне, как бы, как на самом деле этот искусственный интеллект сокращает наши потери на поле боя. Я буду только за, обеими руками вообще за. Покажите мне, как с помощью искусственного интеллекта мы, значит, не 20 лет будем строить свой собственный самолет, а за два года сделаем. Я буду только за. Покажите мне, так сказать, как она создается платформенная экономика, там, например, в области станкостроения, там, машиностроения. Я буду только за, но этого нету пока. Есть только какое-то бла-бла-бла. А в основном, когда у нас говорят про платформенную экономику, что имеет в виду? Имеет в виду как бы цифровые площадки по перепродаже чужого. Все. Пока вот это. И больше ничего. Или если есть что-то, то оно такое в зачаточном состоянии. Вот в чем проблема-то. Вот что, собственно говоря, меня, значит, тревожит. Меня тревожит будущее страны. А вовсе не то, что, так сказать, сами все эти технологии. Да внедряйте, как бы, но вопрос в том, куда и как, где результат. Результат покажите. Кстати, что касается результата, тоже, как бы, да, вот условно говоря, мы уже говорим сколько лет, а я что-то не вижу взрывного роста мировой экономики. Где вот взрывной рост мировой экономики? Нам говорят, искусственный интеллект — это переворот, это просто другая, как бы, этот самый эпоха. Где результаты? Где взрывной рост европейской экономики? Где взрывной рост, значит, американской экономики? Где больше всего на инвестиции в искусственный интеллект? Где даже взрывной рост китайской экономики? Они многого достигли, но взрывного роста нет. Более того, у них есть замедление темпов роста по сравнению, так сказать, там, с прошлыми десятилетиями. Где вот этот супер-пупер-то взрывной рост? Покажите его. А говорит, он будет. Он будет еще, когда будет. Вот когда будет, тогда как бы, да, можно будет о чем-то говорить. А пока на самом деле нету. И пока мы вот что видим. Значит, идет война в Персидском заливе, опаньки, да, и кому-то не хватает нефти и газа, значит, кто-то в связи с этим испытывает экономические проблемы и так далее. То есть, про там военное дело. Да, я вообще обеими руками за. Разработки, внедрение, производство, применение на поле боя, как бы все, что повышает нашу, так сказать, эффективность на поле боя и снижает наши потери. Я только за. Конечно, однозначно. И в этом смысле то, что американцы там это используют, другие используют и будут использовать. Это да, надо это как бы иметь в виду, учитывать и тоже, значит, все эти вещи делать. Только так, чтобы тоже, опять же, быть неуязвимым для противника. А то у нас тоже, так сказать, проблема-то в чем? В том, что все эти базы как бы данных, как бы они прозрачны в первую очередь для наших врагов. Вот. Но я пока вот в этих сферах, где это нужно, этого не вижу почти. Если кто-то знает примеры, как такие вот масштабные, грандиозные, пусть мне об этом расскажет, как бы, да. Вот. А где я вижу? А я вижу везде, вот просто забивают, так сказать, буквально, как бы, вот, вот надо без вазелина прям внедрить. Обязательно в образование, обязательно в общественные отношения, так сказать, обязательно, как бы, да, значит, в медицину, и вот хочешь, как хочешь, обязательно надо внедрить. В медицине, когда сейчас внедряют, слушайте, давайте честно скажем, что этот искусственный интеллект, какие задачи решает? Он решает задачи нехватки врачей или недостатка их зарплат. Все. Он пока больше никакие другие задачи не решает. Может, когда-то будет решать, я не знаю. А пока он вот про это. И в образовании, как не хотим мы учителям платить много, так сказать, давайте их заменим компьютерными программами. Все. Все. Вот, и это видно, на самом деле, без искусственного интеллекта, без очков с дополненной реальностью. Это видно. Если кто-то думает, что этого не видно, то это видно. Вот в чем дело. Ну и хорошо, и тогда что будет на выходе? Будет ли повышение качества образования? Или, на самом деле, решаются сиюминутные проблемы экономии бюджета, но за ними последует фальсификация знаний, и деградация преподавательского корпуса. И тогда где будет качество образования-то? Объясните. Ну, это же просто очень, так сказать, да? Это же как бы, ну, вот это самое. Поэтому здесь речь не о какой-то, знаете, замшелости. Речь о таком трезвом анализе ситуации. Нам могут сказать, вы ничего не понимаете. Так вы объясните по-русски, да, чтобы мы понимали. Очень часто, так сказать, получается так, что по-русски это невозможно даже объяснить. Сплошные какие-то, так сказать, эти жонглирования иностранными словами, тоже говорят, вот русский язык, мы его будем беречь и все такое прочее. Жонглирование иностранными терминами, когда начинают жонглировать, причем немотивированно совершенно, вот этими терминами иностранными, вот у большинства населения, могу сказать, четкое совершенно ощущение, такое непроговариваемое, но совершенно четкое, что нас хотят обмануть. Это будет драйвером. Драйвер – это шофер в автобусе. Понимаете, шофер. Шофер – тоже слово иностранное. Водитель. Водитель кубыла – это драйвер. А все остальное, где используется слово «драйвер», это как бы, да, в переносном смысле. Вы людям объясните, вы про что, и вообще с кем вы разговариваете? Друг с другом, значит, и звезда звездою говорит, а мы что? А мы должны, открыв рот, просто, так сказать, хавать там то, что нам с Олимпа там спускается, а вообще на этом Олимпе-то тоже, так сказать, хорошо понимают, что происходит или нет? Мне такое впечатление, что не всегда. Вот так вот. Поэтому речь вообще не о том, что, так сказать, кто-то тормозит прогресс. Речь идет о том, чтобы самим себе не врать. И понимать, что действительно на пользу, а что не на пользу. Что касается военной сферы, однозначно да. Однозначно да. И какие-то примеры внедрения есть. Но на самом деле, в основном пока, так сказать, решается все личным составом. Вот так вот.
1: Но вот если мы посмотрим чуть-чуть дальше, вот вы сказали, это внедрять в образование, в медицину, в сферу общественных отношений, ну то есть это там то, что можно было бы решить вопросом зарплаты элементарно, там и подготовкой кадров, это вот вбивается в твой искусственный интеллект. А как это скажется? Ну то есть вот там, я помню, вы так говорили, что будут ли там ученые вообще, там какой-то новый Королев, мы хотим там освоить Марс, а будет ли там, человек какой-нибудь, который сможет что-то придумать?
0: Я не знаю, может будет, может не будет, но вопрос опять, это, перспективу я уже описал, так сказать, она уже сейчас очевидна. Миллионы балбесов, которые как бы реальные знания фальсифицируют, используя искусственный интеллект, который им рекомендуют внедрять везде, с одной стороны, то есть не специалисты. Как будто бы специалисты, показывающие диплом, но на самом деле люди не способны решать задачи, а способны только, так сказать, значит, спрашивать у искусственного интеллекта, что мне делать. Первое. Второе. Искусственный интеллект, который на самом деле будет использовать, и сейчас использует, и до сих пор использует в основном, значит, просто русифицированные, но иностранные базы данных, через которые можно запросто работать, например, скажем, там, для того, чтобы внедрять какие-то ошибки, некорректные результаты и так далее, и так далее. И третье – это деградация преподавательского корпуса, потому что, условно говоря, действительно настоящие преподаватели как бы, ну, просто будут выходить на пенсию как бы, и уходить из жизни. Их будут заменять, условно говоря, довольно примитивные и такие несложные, так сказать, да, имитаторы. Вот, вот и все. И на каком-то этапе, которыми тоже можно, между прочим, будет управлять, на каком-то этапе вы получите просто обвальное падение качества образования. И кто будет решать все эти задачи для будущего, так сказать, непонятно. Вот мы должны там прорыв, так сказать, нам надо успеть, нам надо не опоздать. Кто будет это решать, все непонятно. А говорит, вот это искусственный интеллект и будет решать. А, нормально. А мы будем бить баклуши, так сказать, искусственный интеллект, нас все порешает. Но, честно говоря, вот всерьез это обсуждать, но это недостойно даже взрослых людей. Или, на самом деле, за этим стоит какой-то хитрый умысел. И этот хитрый умысел явно не в нашу пользу. Вот что меня больше всего беспокоит.
1: Сергей Александрович, благодарю за наш разговор. Сергей Михеев, Роман Голованов. Обязательно перейдите, подпишитесь на все социальные сети Сергея Михеева. Там вся информация по благотворительному фонду Сергея Михеева. Это поддержка нашей армии, наших бойцов, наших врачей, раненых, которые проходят реабилитацию в госпиталях. 40% помощи уже идет врачам на реабилитацию, поэтому вся информация в соцсетях Сергея Михеева. Благодарю за внимание. Всего доброго. С Богом.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины, инстинкт победителя. Добро пожаловать в войну без границ. Будущее наступило вчера. Стань его частью. Переходи Рубикон. Мир охватил сильнейший за всю историю энергетический кризис. По словам комиссара ЕС по энергетике Дана Йоргенсена, с начала конфликта в Иране Евросоюз потратил более 30 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива. Подробнее с Маратом Булатовым. Завтра в 16:00 на телеканале Соловьев Лайв.
3: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны. Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье –

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайв.
1: Их миссия – порядок. Их работа – идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.
2: Европу ждет стагфляционный шок на фоне роста цен на энергоносители, а также замедление роста экономики и повышение инфляции, предупреждают в Еврокомиссии. При этом ЕС не сможет оказать помощь гражданам из-за увеличения расходов на оборону. Лабиринт Карнаухова. Завтра в 18:00 на телеканале Соловьев Лайв.
3: США на этой неделе могут возобновить удары по Ирану. Это Ньюсрум. Главное за день. С вами я, Александр Валеев. Здравствуйте. Массовая атака дронов ВСУ на Чебоксары. Погибли 2 человека, более 30 пострадали. Повреждены 28 многоквартирных домов. Для жителей развернутой ПВР в Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Контроль над Ормузским проливом полностью находится в руках вооруженных сил Ирана. Противоречащие этому заявления направлены на введение в заблуждение общественного мнения. ФСБ задержала жителя Курска за госизмену в пользу Украины. Он собирал данные о российских гражданских и военных объектах и передавал все это разведке противника. Народный фронт провел акцию «Огонь памяти» в Александровском саду Москвы. Частицы вечного огня доставят в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также 14 стран. И более 100 пар станцевали вальс победы перед железнодорожным вокзалом Донецка. Среди участников были бойцы и ветераны спецоперации. Всего к акции присоединились 117 пар. Два человека погибли во время массированной атаки дронов ВСУ на Чебоксары. Число пострадавших, по последним данным, возросло до 34. По данным регионального Минздрава, 11 человек находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. В списке пострадавших также есть ребенок. В ночь на вторник ранним утром ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре столицы Чувашии. В результате повреждены более 20 частных домовладений и 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. В одном из поврежденных домов вырваны балконные плиты и перекрытия, разрушены окна и рамы. Кроме того, выбитые стекла разбросало по всей улице. По словам местных жителей, взрывы происходили неоднократно.
4: Ночью первый раз в 2 ночи, потом уже с 7 утра началось по несколько раз. Вот. А кроме взрывов ничего не слышал. Дорогу вроде перекрыли, а так, не знаю, я дома был. Больше ничего не могу сказать. Слышно просто, громко было. Страшно.
5: Я сегодня слышала, сейчас 30, ночью бабах. Вот взрыв я слышала. Я поэтому домой и боюсь ходить. Очень страшно. Я в ванной и так лежала. Я час 30, я как услышала, сразу в ванной легла. До утра не вставала.
3: По итогам заседания оперативного штаба в республике введен ЧС, режим ЧС регионального характера, сообщил глава республики Олег Николаев. Он заверил, что власти окажут семьям погибшим и их пострадавшим всю необходимую поддержку. Это вопрос на особом контроле. Для жителей пострадавших домов развернуты 3 пункта временного размещения, в которых есть медикаменты и питание. Там дежурят медицинские бригады и психологи. Как рассказал Николаев, весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы. Уже началась экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты и компенсации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористической атаке. По данным ведомства, в ходе массированной атаки на Чебоксары ВСУ применяли крылатые ракеты не менее 8 беспилотников. Удары наносились целенаправленно по мирным жителям и гражданским объектам. Криминалисты уже изъяли фрагменты БПЛА и других боеприпасов. По ним будут назначены взрывотехнические экспертизы. О происходившем сегодня в Чебоксарах в эфире нашего телеканала рассказала специалист по связям с общественностью. общественностью Наталья Дедушкина.
6: Не только утро, у нас ночью, в принципе, уже работали сирены. Ночью в 1:20, 1:30 уже первые хлопки были слышны. К сожалению, вот атака БПЛА ночью была проведена по одному из объектов в городе и в Чебоксарском муниципальном округе. Быстро подключилась городская администрация. Уже прошла информация о том, что необходимо сохранять спокойствие, какие действия нужно предпринимать. И уже с самого утра идет оценка ущерба. Также утром тоже несколько раз у нас включалась сирена из-за того, что было несколько прилетов. Полностью было остановлено в один момент движение общественного транспорта. Сейчас прошло оповещение о том, что снята вот опасность атаки БПЛА, движение восстановлено, жители, чьи квартиры пострадали, приглашают в места для временного размещения, уже готово горячее питание, предметы первой необходимости. Работает горячая линия для предпринимателей, чьи бизнес, помещения пострадали от прилетов. Сегодня у нас школьники и студенты техникумов перешли на дистант. Вот. И есть перекрытие в районе вот ударов, которые, к сожалению, произошли. Там сохраняется некоторая опасность. Да, безусловно, стрессовая ситуация. Тут нужно отметить, что информация о том, что такое может произойти, у нас уже была, поэтому есть отработанные механизмы, есть отработанные механизмы помощи пострадавшим, в том числе какой-то экономической компенсации для бизнеса и для людей. Могу сказать, вместе с вот ударами БПЛА еще идет массированная информационная атака. Это в комментариях, в телеграм-каналах. К сожалению, первыми об атаках сообщают не официальные сообщества, а сообщают про украинские паблики, которые здесь на месте в регионах работают с населением, которые вместе с информацией официальной вливают в свои вливают проукраинские какие-то нарративы и создают панику на местах, которые, к сожалению, вот негативно сказываются. Но сейчас все спокойнее, конечно, чем утром.
3: Продолжаем наш выпуск. Тегеран полностью контролирует Ормузский пролив. Об этом заявил посол Исламской Республики в Беларуси Алиреза Асанаи. Он отметил, что те, кто утверждают обратное, хотят ввести общественность в заблуждение. В основном такие высказывания являются попыткой Вашингтона контролировать мировой энергорынок. По словам дипломата, напав на Иран, США и Израиль хотели перекроить политическую карту региона в свою пользу. Он отметил, что карта действительно изменилась в результате войны. С переходом Ормузского пролива под контроль Ирана это изменение произошло в пользу Исламской Республики, а ее враги потерпели крупное стратегическое поражение. Тем временем шеф Пентагона Пит Хексет оценил состояние перемирия с Ираном. По словам министра войны, США считают, что режим прекращения огня продолжает действовать, несмотря на американскую операцию в Ормузском проливе. Хексет отметил, что эта операция – отдельный проект. Глава Пентагона добавил, что Соединенные Штаты призывают Иран быть осторожными с действиями. Вашингтон будет очень внимательно наблюдать за развитием событий. Между тем, расходы США, связанные с военными операциями против Ирана, превысили 70 миллиардов долларов по оценкам независимых источников, несмотря на заявление официальных лиц о том, что компания приближается к завершающей стадии. Об этом пишет издание «Аль-Маэдин», как отмечается в статье. Эти цифры подчеркивают масштаб финансовых затрат на продолжительные военные действия, которые продолжают вызывать вопросы относительно их размаха и долгосрочных целей.
7: О том, как заявлял глава Министерства войны, по сути, они потратили около 25 миллиардов долларов. Это те, что было официально заявлено. Но, безусловно, это не так. Потому что, скорее всего, здесь описывается то, ну, на что потратили боеприпасы и так далее. Часть боеприпасов, вылетов, огромное до сих пор расположение всей военной техники, военнослужащих в регионе. Да, не только в регионе, в той же Европе, которые временно передислоцировались. Это же все тоже деньги. Это, наверное, скорее всего, умалчивалось и не считалось. То цифры, которые говорят про 70 миллиардов или около этого, это как раз-таки с оценкой ущерба, который получили американцы в результате своей же агрессии, в ответ на свою же агрессию. Это удары по военно-морским, военно-воздушным базам, которые находились на территории стран залива и вообще в регионе. По сути, тот же американский канал CNN делал репортаж, который очень большой резонанс вызвал в американском обществе, да, и, конечно же, Трамп назвал, что CNN — это фейк-ньюс и так далее, но с ним можно быть согласным, потому что CNN вряд ли можно называть таким, скажем так, рупором правды, да, истины или сторонником того, чтобы находить действительно объективную информацию. Но из-за того, что это внутренняя борьба политическая, CNN всегда это демократическое крыло, в этом контексте, конечно, они пытаются максимально в плохом свете уличить Трампа, его администрацию, его ошибки. И здесь как бы между всеми этими можно выбрать общую середину. И действительно, американские военные базы очень сильно пострадали. На их восстановление, по разным данным, может уйти порядка 15-20 миллиардов долларов. А военная техника, которая пострадала или была полностью ликвидирована, это тоже достаточно большой ущерб. Одна только операция по спасению пилотов, которые, помните, их освобождали одного сразу, потом второго, около 3 дней. А в этот момент они тоже потеряли несколько воздушных судов. Поэтому с этой точки зрения это все достаточно дорого и для американцев, для американских налогоплательщиков.
3: Тем временем Объединенные Арабские Эмираты второй день подряд отражают атаки со стороны Ирана. В Минобороны страны заявили, что для перехвата иранских ракет и дронов в действие приведены системы противовоздушной обороны. Как пояснили ведомстве, Иран применил против Эмиратов баллистические крылатые ракеты. Взрывы были слышны в нескольких районах страны. В понедельник со стороны Ирана также зафиксировали запуск 4 крылатых ракет, 3 из которых были перехвачены. Еще одна упала в море. Власти Эмиратов пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам. Ситуация с НАТО на фоне приближающегося саммита в Анкаре напоминает фильм «Катастрофу». На карту поставлено само существование Альянса, написал колумнист издания «Обсервер» Эдвард Лукас. Как отмечает автор статьи, ситуацию может спасти формирование новых, более гибких альянсов, готовых рисковать и приносить жертвы ради себя и ради других. Основой, по его мнению, могут послужить объединенные экспедиционные силы, в состав которых входят 10 стран Северной Европы. Ранее испанская газета «Мундо» со ссылкой на источники в Альянсе писала, что НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Трампа переживает один из глубочайших кризисов, от которого, вероятно, не сможет полностью оправиться.
8: Приговаривать НАТО заранее, да, по причине того, что есть какие-то разногласия между Соединенными Штатами Америки в лице Дональда Трампа, да, и какой-то там европейской бюрократии, ну, это просто преждевременно, потому что, ну, де-факто НАТО остается, да, альянсом, который, во-первых, ну вот буквально недавно прирос, да, новыми государствами, причем в непосредственной близости от Российской Федерации, что уже говорит о его высокой жизнеспособности, потому что альянс, который был бы, да, уже таким сдавшим позиции, едва ли развивался бы. Я соглашусь с тем, что, конечно, конфликт, да, между Трампом и остальными европейцами, да, которые составляют НАТО, в какой-то мере ограничивает его потенциал, да, самого альянса. Но в то же время, вот даже посмотрим на меры Дональда Трампа. Да, он заявил, что будет выводить, значит, часть контингента из Германии, 5000 человек, при 30-тысячном. Да, там, ну, по разным оценкам, тем не менее, да, то есть 5000 человек — это много? Ну, конечно же, много. А остается ли в Германии еще больше? Конечно же, остается. Это первый момент. Второй, выводить он их собрался там от 6 до 12 месяцев, то есть очень долго, да, ну, в таких условиях нельзя говорить о каком-то резком, таком решительном шаге, что вот Трамп сказал, и все, Германия больше не находится под защитой американских войск, да, ну, тоже, соответственно, да, как минимум видим, что Трамп не готов рвать эти связи. Ну а самое главное, альянс существовал до Дональда Трампа, и альянс продолжит существовать после Дональда Трампа. У них панические настроения связаны не с тем, что альянс более не способен функционировать, да, у них панические настроения связаны с тем, что Дональд Трамп сказал им сейчас, что, ребят, НАТО — это все прикольно, но учитывая то, что вы явно не являетесь моей личной армией, а Трамп интерпретировал НАТО как личную армию Соединенных Штатов Америки, которая в любой момент будет легитимизировать его любые внешнеполитические какие-то действия, ну, например, Иран, да, он говорит, ну, коль вы не личная моя армия, я, наверное, не хочу больше с вами взаимодействовать так же, как взаимодействовали мои предшественники, то есть, когда Штаты, ну, инвестировали в этот альянс. Он говорит, говорит, я больше не хочу инвестировать, я хочу с вами равноправных отношений, вы покупаете оружие, мы его продаем, все довольны. Да? То есть вот нынешние какие-то всплески эмоциональные Трампа, они все-таки именно эмоциональные по своей природе в первую очередь и связаны там с тем, что ему Мерц не понравился. Он ему давно на самом деле не нравится. Но это вовсе не подход к НАТО глобально. Просто он переводит НАТО, как и все вообще остальные отношения внешне Соединенных Штатов Америки во время своего президентства, на абсолютно такую коммерческую договорную основу.
3: Ну и теперь последние данные о ходе специальной военной операции. Дроноводы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки успешно перехватили и уничтожили ударные беспилотники ВСУ типа «Марсианин-2». Эти аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Во время воздушного патрулирования операторы выявили приближение вражеских дронов и оперативно вышли на перехват. После захвата целей на сопровождение они выполнили маневры сближения с последующим уничтожением беспилотников в воздухе. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. Во время массированной атаки было задействовано несколько FPV-дронов, в том числе на оптоволоконном управлении. На кадрах расчет, получив боевую задачу, сразу же занимает заранее подготовленный БПЛА в направлении цели. Зачастую необходимо от 2 до 3 дронов для уничтожения техники противника. Пока БПЛА находится в небе, инженер уже подготавливает и выставляет на позицию следующий дрон. Цель поражена и уже поступила новая задача. Дрон снова поднимается в небо и начинает поиск цели. Кроме того, расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Во время воздушной разведки операторы беспилотников выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта. Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были незамедлительно переданы на артиллерийский командный пункт. Получив цель указания, расчет самоходной пушки выдвинулся в район выполнения задачи. После наведение и заряжание нанес точный удар осколочно-фугасными боеприпасами. Подробнее о происходящем в зоне специальной военной операции и не только по традиции расскажет Михаил Звинчук, руководитель аналитического центра «Рыбарь». Мы продолжаем наш выпуск далее. КАМАЗ увеличил выпуск военных автомобилей более чем в 54 раза. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Кагогин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Завод в Набережных Челнах, по его словам, стал выпускать почти 4000 единиц специальной техники в год. Раньше на предприятии производили всего 70 таких машин. За короткий период компания разработала более 20 новых моделей. И сейчас КАМАЗ самостоятельно разрабатывает новый бронетранспортер на смену устаревшему БТР. В этом году машины поднимут и начнут испытания, а уже в следующем планируется выпустить опытно-промышленную партию. Кагогин также рассказал о тесном сотрудничестве завода с участниками спецоперации при разработке новой военной техники. Владимир Путин поддержал такой подход и отметил высокий профессионализм бойцов.
9: Вы бывали у нас на заводе военных автомобилей, то есть мы делали 70 единиц в год. Вот если спросить, сколько сегодня делает КАМАЗ, ответ простой – это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных. Коллективы я мотивирую в этом как. Вот у нас вместимость машины 10 человек. Вот, она не взрывается при обстрелах артиллерии, ракетами. Защищена от осколков. 6 килограмм под колесом. Там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие. Это в основном... Вот обвешиваем сеткой от беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный автомобиль, это 10 жизней наших солдат. Вот это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует. На что бы я отметил, это вот в нижнем углу автомобиль «Линза». Это санитарный автомобиль. Вот, очень хорошая проходимость. Оборудован на размещение 4 лежачих раненых. Вот, и плюс 6 сидячих. Вот. Выживаемость очень высокая. Машина проскакивает. Часто меня благодарят за то, что эта машина есть. Это важный вопрос. Вот, машина, которая вот в этой части, вот, она перекликается вот с этими тремя машинами. Это многофункциональные. Все эти машины, все модели делались вместе с офицерами сил специальных операций. То есть вот сели...
10: Там сильные ребята, они знают, что им нужно.
9: Начали говорить, что нужно. То есть одно дело мы нарисовали, как нужно, другое дело они. Вот, например, это грузовые машины, почему они родились, они унифицированы 4386 по кабине. Оказывается, когда везут боеприпасы, при подрывах могли сдетонировать, еще что-то привезти. Mm-hmm. Мы им бронированную платформу сделали. Крепление под минометы, пулеметы, весь боезапас. То есть это вот все сделано. Я понял их так, что, в принципе, эта вот машина может выполнять работу по обеспечению спецгрупп на короткий бой. То есть вот mm-hmm. это выполнено. Наши серийные автомобили, «Мустанги», то же самое переведены на бронированные кабины, потому что, ну, все сегодня. Топливозаправщик подвергается ударам, там машины логистические тоже подвергаются ударам. Вот это, может быть, не совсем для нас там наша тема, но, например, вот это. У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию.
3: В преддверии Дня Победы замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим участникам спецоперации. Бойцы сейчас проходят лечение и реабилитацию в Центральном военно-клиническом госпитале имени Мандрыка. Горемыкин передал военным поздравления от имени министра обороны Белоусова и поблагодарил их за верность присяге, воинскому долгу и России. Обращаясь к бойцам, он отметил, что нашей общей задачей является сохранение исторической памяти, а также всего того, что связано с Россией, с людьми, которые ценой своей жизни отстаивают независимость и дарят нам мир и свободу.
11: Вы настоящие защитники и сегодня выполняете задачи специальной военной операции. Спасибо вам за верность воинскому долгу, верность присяге, верность России. Эти награды олицетворяют ваше мужество, отвагу, храбрость при выполнении задач специальной военной операции.
3: Также за личные заслуги в лечении и реабилитации участников спецоперации Горемыкин наградил медалями за помощь и милосердие медицинский персонал военного госпиталя. И во время посещения медучреждения замминистра пообщался с военными членами их семьи, а также ответил на интересующие участников мероприятия вопросы. В Курске задержан подозреваемый в передаче СБУ данных о военных объектах. Об этом сегодня сообщили в ФСБ. По данным ведомства, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через Телеграм склонил россиянина к сотрудничеству за деньги. 24-летний мужчина привлек к этому не менее 4 знакомых жителей области. Они помогали подозреваемому фотографировать необходимые объекты в регионе.
12: Они сделали фотографию, получается, трансформаторной будки. На фоне военкомата записка «Верните парней домой». Задача была, еще одна была задача, после того, как мы типа, фотографии сделали, как я понял, типа, какая-либо проверка вот, от него. То есть. После чего он сказал, то, что можем доставить закладку и гранату к тебе, а нужно будет подзорвать электрофигню. Вот, в ходе чего мы с ним уже на это не согласились. Потому что теракт и все. На этом разговор наш с ним был закончен.
13: Управлением ФСБ России по Курской области. Выявлен и задержан гражданин Российской Федерации, житель города Курска, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора сведений в отношении объектов гражданской и военной инфраструктуры. За совершение государственной измены в отношении него следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Задержанный дает признательные показания, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления.
3: В Малоярославце, это Калужская область, 20 человек, в том числе 9 детей, размещены в ПВР после взрыва газа в общежитии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Инцидент произошел сегодня в трехэтажном здании на улице Фрунзе. Пострадали двое мужчин и одна женщина. Двое находятся в реанимации. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Из-за угрозы обрушения жителей эвакуировали, им предоставили временное жилье. На месте продолжается разбор завалов. По данным следователей, взрыв с последующим возгоранием случился из-за утечки газа из газопровода. Возбуждено дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас допрашиваются свидетели. Кроме того, назначены судебные экспертизы. Обыски также прошли в управляющей компании и газовой службе. Премьер Армении Никола Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли страна из ЕАЭС для вступления в Евросоюз. Сегодня во время брифинга в Ереване с главой Евросовета Антонио Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен политика спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к ЕС, если его изберут на парламентских выборах 7 июня. Отвечая на этот вопрос, Пашинян заявил о важности транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного перемещения грузов и торговли. Также он упомянул проект маршрута Трампа, который должен связать Баку с Нахичеванской автономией. Премьер Армении, напомню, ранее неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. И напомню, президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером в начале апреля отметил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно.
14: Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, это должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи, они требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Ну, это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп, это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции. У нас абсолютно разные, очень отличающиеся в России и в странах Евросоюза требования по фитосанитарным вопросам. Есть и очень много других проблем, которые делают на сегодняшний день, на данный момент времени. Когда-то, может быть, пройдут годы, и мы Евразес и Евросоюз, я надеюсь, что так и будет, в конце концов, на одном континенте живем, сможем урегулировать. Но когда еще до украинского кризиса мы пытались договориться с европейцами о том, чтобы вместе работать, так ничего не удалось. Они занимают очень жесткую позицию практически по каждому, как мне тогда казалось, даже мелкому вопросу.
3: Сегодня у стен Московского Кремля в Александровском саду Народный фронт провел традиционную акцию «Огонь памяти». Представители движения, общественные деятели и военные корреспонденты у могилы неизвестного солдата перенесли частицы вечного огня в специальные лампы. Затем их передадут ветеранам Великой Отечественной войны в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Также волонтеры планируют доставить «Огонь памяти» в 14 стран, в том числе в Китай, Монголию, Индию, Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию.
15: Огонь памяти уже 10-й год будет выезжать сегодня. 10-й год будет выезжать из Александровского сада в разные города и страны. В этом году это будет 71 регион и 14 стран мира, и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Самое главное, что это не просто дань памяти нашим отцам, нашим дедам, дань памяти их великому подвигу, а это еще такая частичка тепла, которая отправляется к нашим героическим ветеранам, многие из них еще с нами, и в других странах в том числе, и всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя великой победы в нашей Великой Отечественной войне.
3: Вальс Победы сегодня станцевали перед железнодорожным вокзалом Донецка в Донецкой Народной Республике. Среди участников были бойцы и ветераны спецоперации. Всего же к акции присоединились 117 пар. продолжении вальса с грузовика «Урал» для дончан выступили московские музыканты. Поздравить собравшихся с предстоящей годовщиной победы пришли руководитель молодой гвардии «Единой России» в ДНР Сергей Добровольский, герой ДНР, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авицба. Мероприятие было организовано молодой гвардии «Единой России» ДНР в рамках масштабной акции «Синий платочек Победы» благотворительного фонда «Русская земля». В 2025 году в республике акция прошла на железнодорожном вокзале Дебальцево. Далее погода, о том, что нас ждет в ближайшие дни, прямо сейчас расскажет Евгений Дешковец в программе «Часовой погоды».
16: Это погода на Соловьев Лайв. Я военный метеоролог Евгений Тишковец. Здравствуйте. И вот о чем расскажу в этом выпуске. Сезон лесных пожаров в США набирает обороты и обещает быть одним из самых мощных за последние годы. На линии огня юго-западные штаты Аризона, Колорадо и многострадальная Калифорния, где стали появляться пепельные дьяволы. Чем опасно это редкое явление и как оно образуется? Майские грозы – классика жанра, где уже сверкают молнии. Сколько еще дней жители Центральной России будут радоваться летнему теплу? И когда испортится погода? На Камчатке весной не пахнет, на полуостров обрушился снежный буран. В чем причина катаклизма? В США не утихают лесные пожары. В этот раз крупное возгорание вспыхнуло на юго-западе страны в штате Аризона. Там огнеборцы уже несколько дней пытаются потушить огонь, однако справиться со стихией пока не удается. Пламя, раздуваемое сильным ветром, идет стеной и уже уничтожило более 400 гектаров растительности. Высота огненной завесы достигает 9 метров. Над районом поднимаются мощные столбы дыма, которые видны в западной части агломерации Феникс. Местные жители описывают происходящее как зону военных действий. Очевидцы рассказывают, что у людей слезятся глаза, а с неба падает пепел. На борьбу с огнем брошены более сотни пожарных. По словам специалистов по управлению чрезвычайными ситуациями, такие возгорания усиливаются из-за длительной засухи и сильных ветров, характерных для пустынных районов Аризоны. Учитывая, что в этом регионе уже в мае устанавливаются высокие температуры с дефицитом осадков, пожарные сталкиваются с ограниченным доступом к воде и сложностями в тушении с воздуха. Из-за сильного порывистого ветра вертолеты, которые вылетают на сброс воды, вынуждены возвращаться на аэродром до улучшения метеоусловий. Оказание помощи также затрудняется удаленностью пострадавших территорий от крупных населенных пунктов. Местные жители бьют тревогу. Огонь распространяется с большой скоростью и угрожает населенным пунктам. Многие, не дожидаясь приказа об эвакуации, самостоятельно покинули свои дома. В соцсетях обсуждают необходимость усиления профилактических мер, таких как создание дополнительных резервуаров воды и расширение сетей противопожарных наблюдательных пунктов. Специалисты Национальной метеослужбы США объясняют, это крупное возгорание возникло не на пустом месте. Прогнозы на сезон пожаров 26 года в Аризоне были крайне неблагоприятными. Эта зима и весна в регионе выдались аномально теплыми и сухими, что и привело к образованию снежной засухи и стремительному таянию и без того скудного снежного покрова. Схожая ситуация и в соседних штатах Колорадо и Калифорнии. На фоне устойчивой засухи и высоких температур там одновременно вспыхнули десятки пожаров. Только в Калифорнии с начала года произошло уже более 800 возгораний. Свою роль сыграл и так называемый парадокс весенних дождей, который ускорил рост травы, и затем она стремительно высохла. Ну а сезонный майский ветер создал идеальные условия для быстрого распространения огня. Самый крупный пожар сейчас тушат в южной части Калифорнийской долины. Под угрозой оказались населенные пункты округа Керн, где власти объявили эвакуацию и перекрыли движение на автодорогах. К тушению привлекли пожарные команды из трех соседних округов. По данным спасателей, пока огонь удается сдерживать на подходе к жилым постройкам. Масштабные лесные пожары в Калифорнии вызвали образование пепельных дьяволов. С редким природным явлением столкнулись огнеборцы округа Сан-Бернардино. Вихрь возник на линии огня и закружился прямо над головами пожарных. Пепельный дьявол появляется, когда интенсивный жар от пламени заставляет воздух резко подниматься и закручиваться в спираль. В результате результате образуется вращающийся столб, который втягивает в себя пепел, тлеющие угли, искры и обломки, а внешне он напоминает небольшой торнадо. Для пожарных бригад такое явление несет дополнительные риски. Вихрь разбрасывает искры вокруг себя, из-за чего в разных местах возникают новые очаги возгорания. Кроме того, такой пепельный торнадо способен непредсказуемо влиять на погодные условия, провоцировать резкие изменения направления ветра и заметно ухудшать видимость. А это сильно осложняет работу спасателей. Ну а теперь в Россию. В европейской части страны возрастает грозовая активность. Воспетые в русской поэзии майские грозы – это, как говорится, классика жанра. Ну и сейчас мы действительно вступаем в период опасных конвективных явлений. В телеграм-канале «Охотников за штормами» появились великолепные кадры приближения супер-ячейковой грозы. Автор видео Юлия обращает внимание зрителей на яркий бирюзовый оттенок, в который окрасилось небо, а также на хорошо выраженное вращение мезоциклона и микропорывы. Кадры сделаны в Шимском муниципальном районе Новгородской области. Но в соседней Псковской области прохождение супер-ячейки сопровождалось выпадением града и порывистым ветром. Фотографиями и видеокадрами разгула стихии поделились в соцсетях местные жители. Метеорологи-любители пытались запечатлеть грозовую активность на северо-западе страны и для этого отправились в Тихвин Ленинградской области. Молнии поймать не успели, гроза закончилась до их приезда. Зато удалось снять на видео другое красивое явление – полярное сияние. Вероятно, последнее до наступления белых ночей. Между тем, в Заполярье активизация циклонической деятельности привела к выпадению снега. Например, осадки перешли в твердую фазу в городе Ковдор Мурманской области. Вчера здесь было плюс 10, а сегодня утром температура понизилась до нуля. Появился снежный покров высотой 6 сантиметров. Но в центре страны продолжается лето. Температурные показатели вполне соответствуют июньской норме. Москвичам можно будет радоваться теплу до 7 мая. Однако уже сейчас, под влиянием атмосферного фронта, в небе начинают формироваться отдельные башенки кучево-дождевых облаков, переходящих кое-где в грозовое состояние. В Москве в аптекарском огороде зацвела розовая черемуха. Это растение известно на Руси с древних времен и упоминается в письменных источниках много веков назад. В столичном регионе цветение черемухи обычно начинается в конце апреля, начале мая и длится до 2 недель. С приходом тепла оживились и обитатели московских лесопарков. Жители на прогулках все чаще сталкиваются с проголодавшимися белками. Активные зверьки совершенно не боятся людей, а в поисках лакомства даже залезают в карманы. Стоит добавить, что в столичном регионе начался сезон так называемого белкопада. Это период, когда бельчата выпадают из гнезд и оказываются на земле. Специалисты предупреждают, что не нужно трогать детенышей голыми руками и не стоит поить их обычным молоком. Если бельчонок здоров, лучше всего перенести его в безопасное место или просто оставить рядом с деревом. Если же зверек ранен, то следует отнести его в специализированный центр помощи животным. Но вернемся к погодным событиям. Следующие кадры из Луганска. В небе над городом местные жители сфотографировали солнечное гало. Оно возникает, когда солнечный свет проходит через ледяные кристаллы в верхних слоях атмосферы. Ну а тем временем юг Камчатки накрыли майские метели. На полуостров обрушился циклон со снегом и штормовым ветром. Порывы в окрестностях Петропавловска-Камчатского достигали 27 метров в секунду. Шторм стал причиной сбоев в энергоснабжении. Из-за снегопада осложнилась ситуация на дорогах. В горных районах объявлена лавинная опасность. В республике Тува другая напасть. В регионе площадь лесных пожаров за сутки выросла более чем на 300 гектаров. По данным Минлесхоза республики, на 5 мая в Туве действует 7 очагов. Самый крупный из них зарегистрирован в Чаданском лесничестве. В связи со сложной пожарной обстановкой в лесах Тувы введен режим ЧС регионального характера. Это необходимая мера для защиты природы и безопасности населенных пунктов. Введенный режим означает полный запрет на посещение лесных массивов и въезд туда на любых транспортных средствах. В среду синоптическая карта большей части европейской территории России будет представлена ненастным североатлантическим циклоном, центр которого уйдет на Ямал. Связанный с ним холодный атмосферный фронт проляжет через республику Коми, север Волговятского региона, верхнее течение Волги и центральную Россию, где и прошумят наиболее интенсивные дожди и очаговые грозы. Самые сильные ливни ожидаются в Костромской и Кировской областях, а также на западе Пермского края. Дождливо будет и в отдельных районах Черноморья. Черноземье, особенно в Воронежской области. На крайнем севере осадки вновь будут переходить в смешанное агрегатное состояние. Неустойчивая погода с локальными дождями в горах со снегом прогнозируется и на Кавказе, особенно на востоке. Температурный режим в средних широтах, за исключением юга, останется на несколько градусов выше климатической нормы. Завтра днем на русском севере плюс 4,9. В Коми и Карелии до плюс 10-15. В средней полосе России плюс 20-25, к северу плюс 15-20. На юге нашей страны потеплеет до плюс 18-23. Но в республиках Северного Кавказа и в Крыму на несколько градусов прохладнее. Донбасс завтра будет находиться под слабым влиянием теплого сектора циклонической депрессии. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. В Донецке и Луганске ночью плюс 6-9, а днем 21-24 тепла. Мелитополе генический характер погоды аналогичный. Из-за облаков выглянет солнце, осадки маловероятны. Под утро плюс 7-10, после полудня плюс 20-23. Ну а теперь прогнозы в городах федерального значения. На базе Черноморского флота России в предстоящие 24 часа атмосфера будет неустойчивой, но до существенных осадков дело вряд ли дойдет. Под утро возможен туман. В Севастополе минимальная температура воздуха плюс 9-12, максимальная 13-16. Санкт-Петербург предстоящие сутки окажется под влиянием антициклона, благодаря чему жителей северной столицы ждет солнечная и сухая погода. Ночью плюс 3-6, а днем плюс 9-12. Столица нашей родины сегодня переменная облачность. К вечеру местами возможен кратковременный дождь, не исключена первая гроза. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-25, что соответствует климатической норме макушки лета. В среду через центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт. Прошумят скоротечные грозовые ливни. Предстоящую ночь в мегаполисе не ниже плюс 12-15, но завтра днем чуть посвежеет, до плюс 20-23. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится. По многолетним наблюдениям, именно на это время года и приходится средняя дата первой московской грозы, опасного природного явления, символизирующего наступление настоящего тепла. Часовой погоды доклад окончил. Не забывайте сверяться с прогнозами и помните, погода – это стихия, и нужно быть готовыми ко всему. До свидания.

С вами по-прежнему Ньюсрум. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем знакомить вас с событиями этого дня. Специальному летному отряду «Россия» исполнилось 70 лет. Его миссия – перевозить высших должностных лиц нашей страны. На рейсы этой государственной авиакомпании купить билеты нельзя. Ее экипаж находится в постоянной готовности к вылету в любую точку земного шара. А в авиапарке уникальные отечественные машины. Команда предприятия – специалисты высокого класса, профессионалы, которые обеспечивают надежность и безопасность перелетов, быть готовыми ко всему, их профессиональное кредо. История специального летного отряда подтверждает, что он всегда готов к полетам любой сложности и продолжительности, от знаменитой петли Примакова над Атлантикой в 99 году до группового перелета с истребителями Су-35С в рамках визита президента России в Абу-Даби в 23 году. Кстати, наша страна одна из немногих, где руководство летает на отечественных самолетах, и это несомненный повод для гордости, отмечают в отряде. ГАИ опровергла информацию о повышении с 1 мая штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в ведомстве. Госавтоинспекция предупреждает граждан о распространении недостоверной информации. В сети интернет и социальных сетях распространяется

Всех приветствую, дамы и господа. Вторник, 22:30, Соловьев Лайф и игры для взрослых. Снова в эфире. И я, Кристина Молния Бусарова, она же, готова с радостью провести с вами сегодняшний вечер. Еще один вечер вместе. Ну, что может быть лучше для меня и для вас, мои дорогие? Итак, для тех, кто только что подключился к нам, для тех, кто никогда не смотрел шоу «Игры для взрослых», объясняю вам. Наша викторина – это не просто шоу, это не просто игра, это испытание. Испытание не для слабаков. Это тест для тех, кто не представляет свою жизнь без новостей, кто смотрит каждую программу на нашем телеканале, кто читает все паблики России, и не только России. Кто знает имя всех еврочиновников? Кто знает фамилии всех президентов? Кто знает все события, которые происходят в мире, до мельчайших подробностей? Вот для них наша викторина. Ну и для тех, кто, в общем-то, смел, находчив и уверен в себе. Для тех, кто не боится высказать свое мнение в прямом эфире. Итак, друзья, 8-495-149-39-39 – это номер, по которому я буду ждать от вас звонки. И кроме того, свою заявку на участие в нашем шоу вы можете оставить в чат-боте, который называется очень сложно, Кристина Геймс, нижнее подчеркивание, бот, чтобы вот всю эту конструкцию сложную не запоминать, вы можете просто отсканировать с помощью камеры мобильного телефона QR-код, который расположен в нижней части экрана. И все, после этого вы оказываетесь у нас, собственно говоря, в чат-боте, пишите о своем желании поучаствовать в нашем шоу. После этого мы с вами связываемся, и все, вот вы практически уже в эфире. Для вас у меня будет 5 вопросов разноплановых. Они будут касаться и зарубежных политиков, и российских политиков. Кстати говоря, касаются некоторые вопросы географии нашей страны. Но сегодня мы обойдемся без географии. Почему, я объясню позже. На размышление я вам дам одну минуту. Одна минута у вас всего лишь будет на то, чтобы дать правильный ответ. И после этого мы с вами узнаем, кто же станет победителем нашего шоу и кто получит от нас подарочек, сувенирчик, наш мерч. Так что, друзья, звоните, не стесняйтесь, угадывайте, отвечайте и побеждайте. Я вас жду. Еще раз номер телефона, по которому вы можете позвонить и написать нам QR-код, вот на экране расположен. Итак, ну а у меня для вас, как всегда, традиционный вопрос. Сегодня был очень довольно-таки насыщенный день, да и в принципе насыщенная неделя у нас. Напишите мне в чат-бот, да. Что вас зацепило? Какая новость показалась вам наиболее интересной? Обсудим это, да. Поговорим об этом, почему бы и нет. В общем, жду ваше сообщение. А пока, друзья, хочу вам немножко рассказать о сегодняшнем дне, о сегодняшней викторине. Сегодня она у нас особенная. Почему? Потому что День Победы. Самый главный, самый важный день для нашей страны и для всего мира. Празднование этого великого дня в этом году выпало на субботу. Весь мир, наша страна готовится к этому событию. Что касается всего мира, то там, конечно, все очень неоднозначно. Там готовится по-своему. В преддверии 9 мая у представителей некоторых стран произошло психическое осложнение. Наблюдается истерия, прогрессирующая деградация, шизофрения. Но плевать на самом деле на представителей этих стран. Это я сейчас, кстати, говорю не только о немцах, которые запретили празднование 9 мая на территории своей страны, запретили все памятные мероприятия, советские флаги, гимны, марши, советскую символику.

0: Полику, собственно, георгиевские ленты. Плевать на них, на самом деле. Если что, в Германии у нас есть свои люди, и 8 и 9 мая они смогут выйти. И Бессмертный полк там может пройти, и композицию «День Победы» там исполнить, как это уже было, в общем-то, в прошлом году. Так вот, о чем я на самом деле? Что касается Дня Победы, я, когда готовилась к викторине, думаю, что нужно нам вспомнить будет сегодня с вами основные даты Великой Отечественной войны и героев этой войны. Я, конечно, понимаю, что обсудить все даты, обсудить всех великих людей, великих представителей советского народа, хотя каждый там велик на самом деле, каждый внес невероятный вклад в общую победу, всех их вспомнить невозможно будет, потому что, во-первых, у нас викторина длится всего лишь полтора часа, но, впрочем, и 2 часов на это не хватит, и 3 часов не хватит, и суток не хватит. Никакого времени не хватит, чтобы озвучить все факты, касающиеся Великой Отечественной войны. Никакого времени не хватит, чтобы описать подвиг советских людей. Но даже тех фактов, которые прозвучат сегодня, друзья, будет достаточно, чтобы мы с вами еще раз мысленно поклонились героям войны, поклонились советскому народу, поблагодарили их за смелость, за самопожертвование, за то, что они выстояли там, где выстоять было невозможно. За то, что они совершили невозможное. И еще что я хотела бы вам сказать, друзья, давайте с вами не будем забывать, что мы являемся потомками величайшего поколения. Это не повод для гордости в социальных сетях, это обязанность соответствовать своим предкам во всем. В поступках, в морали, в умении не сломаться, когда весь мир давит, когда весь мир вокруг рушится. Вот это нам нужно помнить всегда. Так, коллеги, вы мне что-то сказали, да? А, у нас есть звонок. Ну, отлично тогда. Что ж, я еще раз напоминаю, друзья, у нас сегодня викторина будет с историей, с Великой Отечественной, с СССР. Поэтому нужно будет вспомнить все до мельчайших подробностей. Ну и так как у нас уже есть звонок, не будем откладывать встречу с нашим гостем. Владимир у нас на связи. Владимир?
1: Да. Да, здравствуйте, Кристиночка.
0: Доброго вечера вам, Владимир.
1: Добрый вам вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, откуда вы нам звоните? Как у вас дела?
1: Город Мариуполь.
0: Прекрасно. Прекрасно, Владимир. Как у вас там обстановка? Расскажите.
1: Правду говорить не буду. Стреляют.
0: Угу.
1: Сейчас дроны летят. У нас на левом сейчас отстреливаются ребята.
0: Так, ну что ж, тогда аккуратными нужно быть сейчас. Сами понимаете, ситуация какая в преддверии праздника.
1: Знаю, догадываюсь.
0: Ну, еще бы, вы знаете, конечно. Вы, потому что на месте, вы свидетелем являетесь всего этого. Поэтому, Владимир, скажите мне, пожалуйста, готовы вы сейчас начать нашу викторину?
1: Переживаю, но готов.
0: Не переживайте, все будет хорошо, Владимир. Я в вас верю. Все наши зрители тоже в вас верят. Как я уже говорила, часть вопросов будет посвящена Великой Отечественной войне. У меня для вас будет 5 вопросов. А у вас на размышление будет 1 минута времени. Ну что ж, поехали?
1: Да.
0: Поехали. Итак, первый вопрос. Какая битва стала одной из крупнейших и решающих битв Великой Отечественной войны, в результате которой советские войска остановили наступление немцев?
1: Курская.
0: Курская. Я даже не буду спрашивать, уверены вы или не уверены. Я точно знаю, что вы уверены в своем ответе. Курская. Прекрасно. Владимир, отлично зашли, отлично начали. Да, битва эта была действительно значительная для нас. Она закрепила стратегическую инициативу за Красной армией и вынудила Германию перейти к обороне. Так, кстати, итоги итоги этой битвы тоже весомы. Наши бойцы, ну, советские бойцы, я имею в виду, разгромили 30 немецких дивизий, потеряв более 500 тысяч человек. Следующий вопрос. Владимир, поехали. Коллеги,
1: летим.
0: А вы сегодня как-то скромны, даже время не ставите. Обратный отчет для наших зрителей. Будет у нас время? Так, отлично, хорошо. Люблю своих коллег. Создатель самолетов Як, на которых воевали асы Нормандии Неман. Ну или иными словами, вот по-другому можно перефразировать этот вопрос, суть от этого не меняется. Кто создал самолет Як, на которых воевали асы авиаполка Нормандия Неман?
1: Ой, не Яковлев случайно?
0: Ну, я даже не знаю, Владимир. Вы подумайте, 40 секунд у вас есть.
1: А сколько букв?
0: 8 букв в фамилии этого человека. Фамилия этого легендарного человека. А, 7 букв, прошу прощения, мне вот отсвечивает.
1: 7 тогда Яковлев.
0: 7.
1: Ну, 7 тогда Яковлев получается.
0: Коллеги, внесите ясность, пожалуйста, в этот вопрос. Яковлев, прекрасно, Владимир. Слушайте, ну вы прям подкованный. В плане истории.
1: Да,
0: человек...
1: я вас слушаю.
0: Это на самом деле очень радует. Спасибо большое, Владимир. Так, да, для наших зрителей, для тех, кто, может быть, не знает, кто, может, подзабыл, объясню, Нормандия Неман — это легендарный французский истребительный авиационный полк, который сражался во время Великой Отечественной войны за советскую армию. Состоял он из французских и советских солдат. Так. Я, знаете, Владимир, как так получилось, что я вот подсказку даже к этому вопросу подготовила? Она вам не понадобилась.
1: Ну,
0: я не то, что расстраиваюсь.
1: Был Яковлев.
0: Отлично. Так, вот, собственно, французские летчики обязаны ему своими победами на истребителе Як-1, 9 и 3. Следующий вопрос. Владимир, как вы помните, у нас несколько вопросов про Великую Отечественную войну, а некоторые вот такие, по международной. Политики. Третий вопрос. Итак, в каком городе расположена штаб-квартира Совета Европы? Где принимают самые шизофренические, я думаю, в этом плане со мной согласитесь, решения? Против России, в частности.
1: НАТО. НАТО, по-моему, Германия...
0: Совет Европы.
1: Ну, Совет Европы, ну это ж НАТО, по идее. Или как он там называется? Ой, один в США,
0: да.
1: Там дурочки собираются.
0: Да. Штаб-квартира Совета Европы тоже особо там не отличается с деятелями своими. В этом.
1: Скажем так, будет какая-то первая буква в подсказке?
0: Так.
1: Можно, пожалуйста.
0: Так, смотрите. А если я вот не первую букву вам открою, а немножко другую подсказку дам, с другой стороны, чтобы посмотреть на этот вопрос, на ответ, в частности. Вот в этом городе очень любят вафли.
1: Вафли? Ну, это тогда не США. Это тогда...
0: Ну, смотрите, даже если так логически порассуждать, то Совет Европы, в принципе, что будет делать в США? Что, штаб-квартира, точнее, Совет Европы?
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы меня в тупик подсказками больше загнали, чем подсказки дали.
0: Так, ну, смотрите. Можно еще немножечко вам подумать. Буквально несколько секундочек я вам дам.
1: На это... сколько букв?
0: Девять букв.
1: Два. Так, кстати. Вашингтон.
0: Давайте я вам дам первую букву. Хорошо, раз у нас такая загвоздка происходит, то давайте сделаем так. Я вам сейчас дам первую букву. С. Есть ли какие-то...
1: Не Страсбург, случайно.
0: Так, коллеги. Прошу, время закончилось. И Владимир ответил. Владимир, поздравляю. Рубеж мы преодолели. Уже третий. Напряженная игра,
1: знаете. Ой, ё-моё, да. Я с вами согласен.
0: Очень напряженная игра, очень. Я ж волнуюсь как за себя, знаете, как будто это я отвечаю на этот вопрос. Боже мой, боже мой. Так, ну что ж, четвертый вопрос у нас.
1: Давайте.
0: Готовы?
1: Ждем.
0: Отлично. Итак, кого из американских президентов называли, далее, внимание, да уж, бедолага, как его только не называли, тефлоновым, саксофоном, и парнем, который вернулся.
1: Ёшкин кот, это этот дурак, который переспал с секретаршей.
0: Хорошо, что я вот эту подсказку не взяла.
1: Билл Клинтон.
0: Так, ну у вас, смотрите, 42 секунды есть.
1: Ну, Билл Клинтон.
0: Ну, тут вообще без вариантов, да, я правильно понимаю?
1: Ну, да.
0: Ну, он, Билл Клинтон, ну так Билл Клинтон, ну. Блин, Клинтов, правильно, он самый. Да уж. Вот мне даже интересно, а что впервые произошло? Его стали тефлоновым вот этим вот называть? Или он переспал с этой секретаршей?
1: Да не, начал на свистки играть.
0: Слушайте, а вы знаете, почему его тефлоновым-то называли? И вообще, кому принадлежит вот это вот...
1: Честно говоря, не знаю, врать не буду.
0: А изначально вот это подпольное погоняло тефлоновый дали Рональду Рейгану. Был такой тоже президент. Его так называли, потому что к нему не прилипали никакие скандалы. Ну, то есть какой-то скандал происходил, и вот долго их не муссировали. Вот то же самое касается и Билла Клинтона. Он выходил сухим из... Ну, как пишут, выходил сухим из любого скандала. А саксофоном его прозвали, потому что он любил играть на саксофоне. В школе еще промышлял этим делом. Ну, а парень, который вернулся... Вот это вот, это прозвище он получил за способность побеждать в предвыборных гонках, несмотря на неудачи. Неудачи, проблемы с рейтингом и скандалы. Так что вот вы теперь еще немножечко больше стали знать о Клинтоне.
1: Ну, значит, надо чаще мне Соловьева смотреть.
0: А вы не смотрите разве?
1: Смотреть редко смотрю, но в основном 90% времени слушаю через радио.
0: О, ну тоже отлично. А какие, кстати, программы любите слушать и смотреть?
1: Ой, мне нравится, как вы разговариваете. Это действительно, ну, как говорится, дает огонька такого и дымка. Потому что вы просто прямо говорите так, как оно и есть. Гаспаряна обожаю, потому что он тоже прямо говорит, без всяких там умолчаний. Ну, естественно, самого Владимира Рудольфовича.
0: Вот вы
1: для меня такая тройка.
0: Отлично, можете передать привет тогда.
1: Ну.
0: Своим любимым ведущим.
1: Да я даже, честно, растерялся, не знаю, как и передавать.
0: Ладно, передадите после пятого вопроса. Давайте. Сейчас у нас, знаете, это такой на контрастах я решила сыграть. Горячий, холодный душ. Ну ладно, не буду я вас сбивать. Давайте пятый вопрос. На пятый вопрос ответим, и потом уже всем передадим приветы. И родственникам в том числе. Так, поехали. Кто изображен на фото? На самом деле, вот эту часть рубрики я назвала «Они ковали победу». Почему?
1: Потому... А это телек надо смотреть?
0: Да.
1: Ой, а у меня задержка идет.
0: А ничего страшного, сейчас появится, я пока поболтаю. Значит, смотрите, «Они ковали победу». Ну, сейчас пока появится там у вас картинка на телевизоре, ничего страшного, мы немножко вам еще дадим времени на подумать. «Они ковали победу» рубрика называется. Почему? Потому что я в качестве пятого вопроса взяла героев Великой Отечественной войны, и нашим зрителям нужно будет по фотографии назвать фамилию этого героя. Mm-hmm. Вот как вы думаете, кто перед вами сейчас
1: изображен? Ну, сейчас изображен? Передо мной никого пока еще нет.
0: Да, это такая задержка, что ли, у вас?
1: Ну, у нас такой интернет,
0: да?
1: Я не знаю.
0: Так, ну ладно, подождите, давайте-то, коллеги, пусть повисит.
1: Я сейчас смотрю, как вы улыбаетесь.
0: А, до сих пор еще?
1: Да, вы вот рукой махнули.
0: Так.
1: Ну, вот ладно. Такая задержка, да, идет.
0: Ну, давайте, сейчас появится у вас фотография. Я пока что могу дать вам небольшую такую подсказочку. Ну, во-первых, давайте посчитаем, сколько у нас букв этой фамилии.
1: Ага, буквы появились, кто на фото.
0: Вот, фото видите, да?
1: Угу.
0: Все, супер, отлично. 9 букв у нас в фамилии. А мы вам... Судя по всему, коллеги дали еще минуточку, да, на размышление. Все, отлично. Владимир, у вас есть еще минута на то, чтобы принять правильное решение и озвучить свой ответ. В фамилии, которую я хочу от вас услышать, 9 букв. Это первый момент. Второй момент. Коль ж я заговорила по поводу подсказок, то я не буду давать заднюю в этом плане. Скажу, что этот герой совершил первый воздушный ночной таран.
1: Ё-моё, блин, я его помню.
0: Вы даже понимаете, о каком роде войск я говорю?
1: Да, иду на
0: таран. О каком роде войск?
1: Про него фильм еще снимали, если мне память не обижает.
0: Владимир, а о каком роде войск идет речь? Ну, кем был этот человек, этот герой? Воздушный ночной таран.
1: Ну, воздушные войска.
0: Так.
1: ВВС.
0: Летчик. Так.
1: Да, а вот от фамилию, ну, это тут упасть не встать. Ну, блин, ну лицо знакомое.
0: Коллеги...
1: Чтоб меня тапки... перебили.
0: Подождите, с тапками. Ладно. Пусть стоят спокойно. Пусть стоят спокойно.
1: Нет, не волнуйтесь. Я помню.
0: Давайте, коллеги, давайте откроем одну буковку. Вот так вот. Я, конечно, понимаю, что пятый вопрос... Первая буква «Т». Я забыла, что у вас задержка по времени. Первая буква «Т».
1: По-моему, не «Т» случайно.
0: Первая буква «Т», все верно.
1: Талалихин.
0: Точно?
1: Да, я других не знаю. По буквам сколько там? Сейчас я посчитаю.
0: Да тут же открыли мои коллеги полностью всю фамилию. Талалихин, Владимир. Это прекрасно было. Это было шикарно, даже больше вам скажу. Владимир, 5 вопросов.
1: Нифига. Я в шоке.
0: Да, это я в шоке. Звезда на самом шоке. Деле. Это я в шоке от того, что настолько вы подкованы в плане истории человек. Это, ну, сколько вам лет, скажите, пожалуйста?
1: 39.
0: 39 лет. Я бы думаю, если эти все вопросы задать, например...
1: Ух, ё-моё, я же заикаться и спотыкаться начал.
0: Не заикайтесь еще. Что же вы? Не заикайтесь. Все хорошо, дышим спокойно. Вам потом еще уснуть нужно спокойно. Время-то уже приличное. Я вот просто думаю, у нас ведь молодежь не сильно так историю знает. Вот насколько бы вопросов...
1: Да я это знал еще в 20 лет. У меня... Ну, дедушка, царство небесное, с медалями, с такими, что мама, не горюй.
0: Ну, это понятно, потому что вы все-таки представитель да, более старшего
1: поколения. Ну, и плюс у меня семья куряне.
0: Угу. Да, что ж, Владимир, ну, я вас поздравляю.
1: Владимиру Рудольфовичу, простите, я чтоб не это, Владимиру Рудольфовичу привет, Арману Гаспаряну привет. Всех люблю, да и вообще всем вашим ребятам и девчатам всем привет, всего вам хорошего.
0: Спасибо большое. Спасибо
1: так
0: большое.
1: И продолжайте.
0: Спасибо большое, Владимир. Парю на самом деле очень приятно, что вы первый дозвонившийся и первый победитель у нас сегодня. Я вас еще раз поздравляю. Что, коллеги?
1: Спасибо вам.
0: Все, мы ваш номер сохранили. Я надеюсь, не звучит как угроза. В общем, ждите от нас подарок. А я еще раз говорю, что подарки все будут отправлены нашим победителям. Так что пусть никто не волнуется, что они немножечко с задержкой у нас отправляются. Обо всех помним, все знаем. Контакты всех победителей у нас есть. Так что будьте уверены, все дойдет вам в руки лично. Так, что ж, друзья, напишите, мне просто интересно, так как составляю я вопросы, мне просто интересно, как вам уровень вопросов, уровень сложности вопросов, как вот вы оцениваете, насколько тяжелые вопросы? Напишите, мне хочу знать, чтобы в следующий раз мне можно было, если что, подкорректировать как-то этот момент. Так, ну а мы двигаемся далее. Я в ожидании второго игрока нашей викторины. Кстати говоря, сегодня, как вы помните, если кто-то смотрел, конечно, «Молнию», если кто-то вообще сегодня включал телевизор, может, кто-то успел, приграничье у нас страдало, потому что были прилеты со стороны Хозлов. Но, говорю вам сразу, по территории укронацистов также были лютейшие прилеты. И потом уже к вечеру, на протяжении всего дня они были, и потом к вечеру стали появляться фото-видео того, куда прилетели наши дроны и ракеты. Цели достигли, я могу вас уверить в этом, по количеству дыма, по количеству истерики в украинских пабликах. Все приземлилось с нашей стороны туда, куда нужно. Ну и вот смотрите, последним сообщением. Глава правления компании «Нафтогаз» Корецкий или Корецкий заявил, что сегодняшние российские удары по объектам добычи газа «Нафтогаза» нанесли серьезный ущерб. С начала 26 года было нанесено 107 массированных атак по объектам «Нафтогаза». Удары по объектам продолжаются уже 5 дней. При этом констатировал Корецкий или Корецкий, что бывшая УССР вынуждена компенсировать потери за счет импорта газа. И это не все, друзья. Удар нанесен по суммам был нашими военными. Кроме того, бандеровцы тут начали плакать, мол, ракеты Россия запускает, и эти ракеты не кончаются. А как же вот это вот легендарное, что ушло в народ по поводу того, что у России ракет на 2-3 дня, вот эти вот все байки из болот, из склепа под названием «Незалежная страна 404». А вот теперь, понимаете, какой год идут боевые действия, а бандеровцы начали ныть, выть и вопить. А что вот они, что пишут по этому поводу Украинцы думали, что наши массированные удары по территории их опустошат, наш арсенал. Но все наоборот. Вот украинские ТГ-каналы пишут, что запас, ракетный запас нашей страны только увеличивается из-за расширения военного производства. Так, смотрю, что у нас тут еще. Так. Да, секундочку, коллеги, секундочку. Сейчас посмотрю, как воют хохлы и... вернусь. Значит, Орешники. Тут они подсчитали, значит, какое количество у нас ракет. Орешник, количество 10, КН-23 до 50, Искандер-М около 200, Кинжал до 100, Циркон 230, Оникс в количестве 690 штук, Калибр 460, Х-22, 32, 350, Х-101, 120, Искандер-К-110. Брешете, хохлы. Почему? Потому что у нас ракет гораздо больше. Да. Так что не расслабляйтесь там. Ну, мы вас в тонусе держать все равно будем. Будьте уверены. Так, а у нас уже следующий звоночек. Это чудненько. Андрей у нас на связи. Андрей, доброго вечерочка. Андрей, я жду вас.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте. Здравствуйте, Андрей. Ну, рассказывайте, откуда звоните?
2: Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург, класс. А у нас были из Санкт-Петербурга игроки? По-моему, не было. Так что вы первый. Были?
2: Не знаю.
0: Да, я... Нет. Так, ну, если что, сегодня вы точно первый. Это хорошо. Андрей, я вас приветствую еще раз. Как у вас настроение? Расскажите.
2: Хорошее, спасибо.
0: Хорошее? Отлично.
2: На вас смотришь всегда хорошее настроение.
0: Что?
2: На вас смотришь всегда хорошее настроение.
0: Спасибо. Радостно мне от этого, не представляете как. Прям, знаете, будто мед, варенье по душе растеклись. Расскажите, пожалуйста, как часто смотрите Соловьев Лайф? И, может, какие-то у вас есть программы ваши интересные, любимые?
2: Ну, довольно часто. Нравится Гаспарян. Владимир Рудольфович нравится. Жалко только, что он очень сильно ругается на свою команду.
0: Ну, ничего страшного. Рабочий момент, как говорится.
2: Они не разные, всегда виноваты.
0: Разное бывает. Скажите, пожалуйста, вы, если для вас личный вопрос, если вы поскромничаете, то можете не отвечать, сразу вам говорю. Вы чем занимаетесь, кем работаете?
2: Я водителем работаю.
0: Прекрасно. Андрей, тогда расскажите мне, пожалуйста, раскройте, точнее, какой-нибудь небольшой секретик.
2: Небольшой секретик?
0: Да, небольшой какой-нибудь секретик своей профессии. Ну, есть такой?
2: Да нет, не знаю. Внимательность и спокойствие.
0: Так, ну смотрите, я знаю, я конкретизирую сейчас. Вот смотрите, сейчас в стране час, с геолокацией проблемы. Вот как найти место на карте, ну вот, возвращаясь к секретам, без навигатора, да, и без бумажной карты?
2: Ну, я столько лет в городе за рулем, что могу обойтись без локации.
0: Так, понятно, вопрос не по адресу. Ну что ж, хорошо, ладно, не буду вас мучить. Почему? Потому что у меня для вас еще есть 5 вопросов для... этого, для этих целей, для целей помучить. Так что, ладно, ну, если вдруг вспомнить какой-нибудь секретик, обязательно поделитесь, мне просто интересно.
2: Обязательно.
0: Да. Андрей, ну что, переходим к вопросам?
2: Да, давайте.
0: Отлично, я напоминаю, что у меня для вас будет целых 5 вопросов, у вас будет 1 минута на размышление. Вопросы у нас сегодня касаются, так как скоро очень мы будем отмечать 9 мая, Великой Отечественной войны. Кроме того, вопросы коснутся и международной политики. Ну, здесь все как обычно. Так, ну что ж, погнали тогда.
2: Давайте.
0: Коллеги, заряжайте первый вопрос. Какое альтернативное название носила боевая машина
2: БМ-13?
0: 6 букв. 6 букв название этой боевой машины. Ну, вообще, всем известно это название. Легендарное. У вас 46 секунд на то, чтобы дать верный ответ. А я пока, друзья, напоминаю, наши бойцы продолжают бить врага. Новый удар нанесен по Днепропетровску. Так, ну вернемся, вернемся к войне Великой Отечественной.
2: Не Катюша ли случайно?
0: Даже не знаю, Андрей. Ну, может быть, Катюша, кстати. А давайте проверим, давайте у коллег наших спросим. Коллеги, какой ответ? Катюша, конечно, прекрасно. Андрей, великолепно ворвались в атмосферу сегодняшнего нашего вечера. А вы знаете, что вот солдаты называли Катюшей, да, эту машину боевую. А как называли немцы эту машину?
2: Летающие заборы.
0: Так, ну такого я не слышала.
2: Ну вот, посмотрите, иногда вместе с установкой улетала.
0: Летающие сараи.
2: Ну, может быть, сараи. Ну, заборы сараи.
0: Слушайте, а я вот слышала, что немцы... Вот, кстати, вам на заметку, чтобы вы знали. Видите, вы со мной поделились информацией, я с вами. Немцы называли органом Сталина. Катюша.
2: А вот, ну, что-то такое помню, но вот. Сейчас не пришло в голову.
0: Да, из-за характерного залпа. Ну, ничего страшного. Вот видите, то, что пришло в голову вам, не пришло в голову мне, поэтому вот обмен знаниями. И вот это вот мне нравится, вот нашей викторине. Это замечательно. Так, Андрей, ну что, переходим к следующему вопросу.
2: Давайте.
0: Ну, с этим вопросом вы сразу справитесь, я прям вот даже не сомневаюсь. Коллеги, включайте, заряжайте. Какой генерал принял капитуляцию Германии от фельдмаршала Кейтеля?
2: Ну, наверное, Жуков.
0: Ну, наверное, 49 секунд у вас еще есть. Но если это окончательный ответ, то я прямо сейчас могу прерывать обратный
2: отчет времени. Может быть, первую букву?
0: Что?
2: Может быть, первую букву?
0: Ах, вы хитрец. И все-таки... Я думаю, что у вас сейчас не такая критическая ситуация, чтобы вот вы прям вот по буковкам начали отгадывать. Ну, смотрите, 5 букв.
2: Ну, все-таки мне кажется, что Жуков.
0: Ну и все, тогда, коллеги, вскрывайте, пожалуйста, все буквы. Чего томить человека, чего вот томить его, мучить его с ответом, тем более, что он сказал, ответил правильно. Андрей, великолепно. Второй вопрос вы... уложили на лопатки. Переходим тогда к третьему?
2: Да, конечно, давайте.
0: Поехали. Центр беспилотных систем и река, которую Юлий Цезарь пересек со своим легионом в 49-м году до нашей эры.
2: Еще раз, я что-то центр... А, вот я читаю.
0: Да, можете прочитать на экране. Как называется и центр беспилотных систем, и река, которую Юлий Цезарь пересек со своим легионом в 49-м году до нашей эры? А скажите, пожалуйста, а вы подписаны на телеграм-канал Соловьев?
2: Нет, телеграм очень плохо работает, я подписан на Макс.
0: На Макс. Ну, это тоже хорошо, там тоже есть информация, кстати. Кстати, ответ на этот вопрос часто появляется в телеграм-канале Макс, канале Соловьев.
2: Я думаю, что это Терекон.
0: Думайте, пожалуйста, Андрей, прежде чем такие заявления делать. 16 секунд у вас еще осталось.
2: А еще раз букву.
0: Какую?
2: Первую.
0: Созвучно. Но первая часть этого слова была выдана вами неверно. Поэтому я вам даю чуть-чуть еще времени, чтобы вы исправились. Вы сказали как? Терекон, правильно?
2: Да.
0: Терекон. Не Терекон. Но... икон – это уже хорошо.
2: Икон. Ну, к сожалению, что-то не приходит в голову.
0: Элитное подразделение БПЛА Вооруженных сил Российской Федерации. Если вы...
2: Ну, конечно, слышал, но вот что-то...
0: Вот вы правильно начали. Вы в принципе, назвали правильно. Ну, как, вот вторую часть этого слова, скажем так, назвали верно. Вам нужно исправить первые три буквы.
2: Mm-hmm. Нет, к Давайте сожалению, теперь... вот что-то никак.
0: Так, хорошо, коллеги. Коллеги посчитали, что нужно открыть первую букву. Давайте. Так, Андрей, не подведите. Андрей, думайте.
2: Рубикон.
0: Коллеги, ход за вами. Рубикон. Андрей, верно, Рубикон. Это было
2: просто
0: тяжело.
2: На слуху было, но...
0: Вот, да. У нас же вот в телеграм-канале Соловьёв частенько появляется информация об этом центре перспективных беспилотных технологий.
2: Да,
0: всё,
2: конечно.
0: Запомните, Андрей, запомните.
2: Да я запомнил, просто букв в голове слишком много.
0: Есть такой момент. Так, ну что ж, одну подсказочку я вам уже дала, Андрей. Ну так,
2: да.
0: Если вам просто это интересно...
2: Согласен.
0: А мы переходим к третьему вопросу. Какой американский деятель потребовал от журнала The Atlantic 250 миллионов долларов моральной компенсации за статью о своих проблемах с алкоголем?
2: А когда это было?
0: Да, относительно недавно это было. Ну, примерно... сейчас, если мне не изменяет память, прошлая неделя.
2: Прошлая неделя.
0: Да, это вот прям вот в этом месяце. В прошлом месяце, точнее, да. Апрельская история. Это прям вот почти что свежак.
2: Возможно, это Патель, кэш-патель.
0: А по какому принципу вы сейчас попытались ответить?
2: Ну, я просто вспомнил какое-то видео, что его там обвиняли в этом самом пьянстве.
0: Ага, просто там же ведь несколько человек обвиняются в этом. Вообще, у Трампа, согласитесь, очень странная администрация. Вы не находите?
2: Ну, он и сам странноватый.
0: Ну вот, да, вот есть. Так вообще под себя, вот сразу видно, под себя человек подбирал команду. Кто-то там с алкоголем, у кого-то с алкоголем проблемы, у кого-то с дисциплиной проблемы. В общем, очень все странно.
2: Ну, раньше обвиняли в пьянстве... сейчас скажу.
0: Не мучайте себя, Андрей. Тем более, что вы правильно ответили.
2: Спасибо. Это вы меня мучаете.
0: Я вас? Да вы что? Да нет, ну никогда. Если будет больно, кричите, хорошо? Мало ли.
2: Обязательно.
0: Так, что ж, поехали. Следующий вопрос.
2: Тот, который топор там кидал мимо, того тоже обвиняли в пьянстве.
0: Коллеги, что делать с этим человеком? Я не понимаю. Ну, заряжайте третий вопрос.
2: Третий уже был.
0: Нет, следующий.
2: Угу.
0: Так. Андрей, кто изображен на фото? Пятый вопрос у нас рубрики связан с героями Великой Отечественной войны.
2: Ну, это летчик, это точно.
0: Так.
2: Угу.
0: 38-37 секунд у вас есть еще.
2: Кожедуб, нет.
0: Уверены?
2: Ну, не уверен, но мне кажется, Кожедуб.
0: Так, ну, коллеги, не томим тогда. Открываем. Андрей.
2: Да.
0: Ну, понимаете, вы невероятные вещи. Невероятные вещи просто исполняете, потому что на все вопросы вы ответили правильно.
2: Ну, посмотрим на пятый. Это уже все были вопросы?
0: Это не все были. Еще один есть вопрос.
2: Давайте.
0: А, слушайте, нет. Я вам хотела еще один вопрос задать. И хорошо, что я вам его не сдала. Потому что вы тоже на него правильно ответили. Андрей, пять вопросов.
2: Кому хорошо?
0: Знаете, что самое интересное?
2: Да.
0: Я вот здесь почему-то вот так вот вышло, что вам я приготовила 6 вопросов. Я сейчас немножко запутала своих коллег. Но знаете, про кого у меня был вопрос? Я не знаю,
2: нет,
0: вы даром ясновидения, что ли, обладаете? Или как вообще это произошло? Вопрос звучал так. Этот американский политик случайно метнул топор в барабанщика на празднике в Нью-Йорке. Ответите на него.
2: Бывший военный корреспондент с фамилией, все.
0: Поняла, товарищи, вот какой нужно был вопрос.
2: Министр войны, а вот с фамилией...
0: Хексет! Хексет, Андрей.
2: Хексет, да.
0: Раз уж вы ответили на все предыдущие 5 вопросов, то я вас поздравляю. Это
2: спасибо.
0: Было шикарно, это было хорошо, это было красиво. Как впечатление у вас от игры?
2: Да, отличное впечатление.
0: Супер, ну тогда передавайте приветы и ожидайте от нас подарочек, как я и обещала.
2: Привет передаю своей маме, Ларисе Николаевне, потому что она тоже частенько смотрит вас. Вот, ну,
0: привет
2: и
0: вашей маме.
2: Своему племяннику, который в СВО находится.
0: Да, мы тогда тоже... Я присоединяюсь к вашему привету. Желаем сил, мужества, храбрости. И ждем всех наших воинов обратно домой с победой.
2: Да, конечно. Чем быстрее, тем лучше.
0: Конечно, конечно, безусловно. Андрей, спасибо вам еще раз за блестящую игру. Это было великолепно.
2: Спасибо вам.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: Это было невероятно. Не, ну, слушайте, я вот серьезно говорю, Андрею можно было 6 вопросов задавать. Коллеги, вы зря меня остановили. Вот, правда, хорошо же шел человек. Ну, ладно, ничего страшного. Хексет, не хексет. Так, 8495-149-39-39. Друзья, это номер, по которому вы можете дозвониться до нас и принять участие в нашей игре. QR-код в нижней части экрана тоже рабочий. Телефон наводите, камеру телефона наводите на него, и все. И можете оставить свою заявку в чат-боте Кристина Геймс, _бот. Так, ну а пока я жду следующего нашего игрока. Я сейчас хочу посмотреть, что у нас происходит в пабликах. Как отрабатывают наши военные. Да, вот я говорила, что по Днепропетровску были прилеты. Там крупный пожар зафиксирован на складах предприятия. После ракетного удара, что именно горит, что это за место, не уточняется. Но ничего страшного, я думаю, в ближайшее время появится у нас уже информация. Так, что еще у нас есть? Операция США «Эпическая ярость», заявил Рубио. По американцам пройдемся, раз уж викторине их вспомнили. Против Ирана завершена. Штаты закончили с данным этапом, переходят к проекту «Свобода». Мне кажется, они уже перешли к нему. Ранее об этом сообщил Пентагон. Цель его — обеспечить безопасное прохождение тысяч коммерческих судов через Ормузский пролив. Так, что еще у нас? Ага. Госдеп США нарисовался. Он одобрил потенциальную продажу в стране 404 авиабомб и оборудование на сумму 373,6 миллионов долларов. В рублях это ни много ни мало, а чуть-чуть больше 28 миллиардов. Главным подрядчиком станет компания Boeing. Одобрил. Ну, одобрил не значит отправил. Обещал не значит женился, как говорится. Да, друзья, между тем, я напомню, сегодня наша страна вообще тоже разговаривала с Марко Рубио, Сергей Викторович Лавров, в частности. Я поговорил по телефону с ним. Была проведена сверка часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, которые сейчас на такой небольшой паузе. Даже нет, отношения-то российско-американские не на паузе, а вот переговоры на паузе. А так-то наши стороны общаются. И президент, собственно, тоже общался с Трампом недавно. Обсудили также стороны график двусторонних контактов. Ну, собственно, все. Подробностей больше никаких нет. Но мы ожидаем их. Ожидаем этих подробностей. Так, коллеги. Коллеги, вы мне шепчете что-то на ушко. И прекрасно, что есть звонок. Тогда переходим непосредственно к нему. И Максим у нас на связи. Максим, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, рассказывайте, Максим, откуда звоните нам? Как дела? Почему не спится?
3: Нет, Кристина, звоню с Донецка. К сожалению, вот то, что я вас слышу по телефону, и немножко картинка запаздывает, получается как-то, наверное, не знаю, наверное, секунд на 15-20.
0: Ага. Да, вот. У нас уже такое было с игроком из Мариуполя. Ну, ничего страшного. Просто сигнализируйте, когда картинка появится. Максим, расскажите,
3: да,
0: пожалуйста.
3: Спасибо. Вот сейчас вы только что меня вывели на линию по телевизору.
0: Да.
3: А так я вас слышу по телефону.
0: Да, ну вы правильно. Вы отключите звук на телевизоре, и все будет хорошо. Расскажите, пожалуйста, сколько вам лет, кем работаете, чем занимаетесь, как часто смотрите наш телеканал, какие передачи любите? Вот так много у меня сразу вопросов к вам.
3: Мне 48 лет. Канал ваш люблю. Смотрю достаточно часто. Нравится мне под него просыпаться. Ну, к сожалению, днем нет возможности смотреть его, а утром я смотрю всегда. Ну, и вечером, когда возвращаюсь с работы. А работаю я в близкой к вам сфере, связанной с журналистикой и интернет-деятельностью.
0: О, отлично! Так мы с вами практически коллеги, получается?
3: Получается, да.
0: Ну, это вообще прекрасно, что мои коллеги, и вы нам звоните из Донецка. Это супер. Спасибо большое, Максим, что дозвонились. Ну, тогда я не буду откладывать вопросов в долгий ящик. 5 вопросов у меня для вас. Касаются они Великой Отечественной войны, международной повестки и героев Великой Отечественной войны. Переходим к ним. Итак, первый вопрос.
3: Кристина, могу еще один момент уточнить? Так. Так как я отстаю на 30 минут, вы хотя бы мне просто говорите, сколько букв в слове?
0: Хорошо, не вопрос,
3: сколько,
0: конечно.
3: Букв в слове?
0: Конечно, не вопрос. Все, поехали, Максим. Как называлась операция по освобождению Белоруссии летом 1944 года? Время пошло, минута на размышление. Итак. Как называлась операция по освобождению Белоруссии? Операция проходила летом 1944 году. 9 букв в названии операции.
3: Так, был фильм про операцию «Сатурн», и там как раз была операция по освобождению Белоруссии.
0: Так. Но нас...
3: Тогда, по-моему, Василевский там был. И Багратион, когда они вот вместо центральной Украины пошли на Белоруссию и обманывали немцев, там вот эти танки возили, да? По-моему, Багратион, как-то так она называлась.
0: Ну, смотрите, время ваше уже истекло. Хорошо, что вы размышляете вслух. Это явно помогает прийти к правильному ответу и вспомнить его. Последний вопрос мой. Каков ваш ответ? 9 букв в этом слове. Еще раз.
3: Ну, я думаю, Багратион, по-моему.
0: Ну и не будем вас тогда томить, не будем вас мучить. Коллеги, открывайте слово Багратион. Конечно же, Максим. Замечательно. Замечательно. В результате этой операции была освобождена территория Белоруссии, а 3 июля 44 года освобожден и Минск. Максим, отлично справились с первым вопросом.
3: Да.
0: Переходим ко второму. Как как называется и радиоактивный химический элемент, и кодовое название операции по Сталинграду, завершившейся окружением армии Паулюса? Дальше смотрите, здесь два главных момента, это по которому можно определить правильный ответ. Это радиоактивный химический элемент и кодовое название операции под Сталинградом.
1: Угу.
0: Четыре буквы.
1: Угу.
0: Четыре буквы.
1: А, подождите секундочку. Блау, это они нападали. Четыре буквы было.
0: Химический элемент, радиоактивный. Если не помните название сражения непосредственно, то вот опирайтесь на первую часть вопроса, на первое определение. Радиоактивный химический элемент называется так же, как и вот эта операция под Сталинградом.
1: А, наверное, уран, по-моему, или, секундочку, уран, вот эта операция, когда, да, уран, БЛАУ, это их было, а наша была уран. Вот четыре буквы, вот я вот как помню.
0: Так, ну, коллеги. Максим, уран! Уран называлась эта операция. Цель ее была окружить немецкую группировку по Сталинградам и отсечь ее от основных сил вермахта. В ходе операции нашим советским войскам удалось окружить 22 танковые дивизии вермахта. Ну и сломить, соответственно, сопротивление врага под Сталинградом. Максим, ну прекрасно! Вы же ведь честно отвечаете на эти вопросы?
1: Я запутался. Я просто запутался. У меня почему-то всплыло вот это слово, четыре буквы. Я как бы так еще кроссвордов помню. БЛАУ их. А вот наш вот уран я забыл.
0: Ну все, видите?
1: Хотя операцию-то знаю.
0: Вспомнили, освежили знания. Ну что ж, переходим теперь от важного, от героев нашей страны, от нашего героического народа к людям, которые обладают меньшим героизмом, большим малодушием, трусостью, может быть, и бесхребетностью. Знаете, так, мне кажется, можно про любого европейского политика сказать. Но, тем не менее, третий вопрос. Давайте переходим к нему. Звучит следующим образом. Кто из политиков допустил возможность проведения референдума об объединении с Румынией? Нужна фамилия политика. И это, как вы сказали?
1: Ну, Санду, это молдавская дурочка.
0: Санду, дурочка. А вот почему именно Санду? Это вы так решили после сказанного мной... Определение европейцев. Вы думаете, что только эта женщина обладает всем тем набором качеств негативных, о которых я сказала?
1: Не, ну там фон дер Кляйн, там их полно, ну, таких вот прям дурочек, ну вот правда дурочек, которые, ну вот знаете, европейские политики, да, вот если мы берем женщин, да, вот как бы была Маргарет Тэтчер, она хоть была врагом, но она не была дурочкой, вот. А эти как бы дурочки.
0: Они еще, понимаете, косят под Тэтчер, кстати говоря, но не хватает ни у кого морально-волевых на это. А вообще, да, Максим, правильно, Санду, именно Санду решила ликвидировать свою страну, объединиться с Румынией и превратиться в непонятное какое-то квази-государство. Да, именно она. Я не знаю, как-то я не вижу новостей с ней, и, наверное, это хорошо. Меньше дурости, значит, означает, что меньше дурости мы прочитаем.
1: Была новость же, буквально там, наверное, пару недель назад,
3: Они там что-то встречались с какими-то украинцами и что-то там совместно замышляли.
0: Вот пару недель назад вот на этом все и остановилось. По сравнению с той же самой Каей Каллас, которая тоже по факту сказать ничего умного, которое по факту также не может сказать, вот она выступает гораздо чаще в СМИ, чем та же самая Санду. Ой. Жесть. Что ж, Максим, переходим к четвертому вопросу.
3: Готов.
0: Отлично. Вот посмотрите, пожалуйста, на этого человека на экране и скажите, какая у него фамилия?
3: Кристина, я не вижу этого человека.
0: Сейчас появится. Сейчас у вас задержка 15 секунд. Ой, 15 минут чуть не сказала. 15-секундная. Да, смотрите, я пока просто расскажу, почему именно этого человека, фотографии этого человека я взяла. Потому что мы с вами...

0: страны изображен на этой фотографии. У вас появилась, кстати, фотография, Максим?
1: Да, вот появился вот, да. Мужик в очках. Ну, это какой-то
0: Короче,
1: европеец.
0: Кто? Фамилия мне этого президента нужна, а не президент какой страны. А хотя, почему? Нет, и президент какой страны, и какова его фамилия. Но нужна мне фамилия в первую очередь. А фамилия этого человека 6 букв.
1: Ну,
0: и вы,
1: да,
0: вы считаете, что это европеец, да? Знаете что, вообще, Максим, вы посмотрите внимательно фотографию. Там есть такая небольшая пасхалочка.
1: А, я вижу, это Израиль явно. Но это не Бенимин Нетаньяху.
0: Это не Бенимин Нетаньяху, нет, потому что его мы изучили до мельчайших подробностей. Его внешность, мне кажется, что единственный человек, который чуть ли не каждый день выступает в СМИ. А вот этот человек, это президент.
1: Ой. Ну, я сейчас прям сейчас загуглил. Это Ицхак Герцог, президент Израиля. Я даже такого не знаю, честно говоря. Потому что
0: Максим,
1: в Израиле я знаю Нетаньяху,
0: Максим,
1: который
0: так
1: всем
0: откровенно,
1: рулит.
0: Так откровенно. Никто со мной еще
1: не... Ну, я не буду обманывать вас. Ну, с какой стати я буду обманывать вас? Я просто увидел, что там еврейский флаг, вы мне сами подсказали. Ну, президента Израиля я точно не знал.
0: Я даже не знаю, кому теперь присуждать победу, вам или Гуглу. Ну, Google, мы с Гуглом не дружим, как бы.
1: Google
0: совсем оборзевшая, как бы, да. Оборзевшая компания абсолютно наглая. Поэтому я, конечно, вам лучше бы присудила эту победу. Но, Максим, я, конечно, вас попрошу. Ну, вы как-то поскромнее давайте, пожалуйста.
1: Ну, а хотя, знаете... Кристина, ну разве я бы мог вот сейчас сказать? Вот я что-то вспомнил. Это, оказывается,
0: ну,
1: президента
0: ладно,
1: Израиля
0: хорошо.
1: Так зовут. Ну, зачем обманывать вас?
0: Не обманывайте. Но лучше, ну, как бы, вообще, в идеале, чтобы ответы в Гугле не искали. Я рассчитываю на ваше знание в этом плане.
1: Так ладно. Я вот все остальное не искала. Это просто, я, честно говоря, первый раз его фамилию услышал. Я все время думал, что Нетаньяху, честно
0: ладно,
1: говоря.
0: Ладно, переходим к следующему вопросу. Вот сейчас вообще без подсказок. Чё? Максим, напросились сами. Давайте, коллеги, показывайте фотографию героя Великой Отечественной войны. Так, а я хочу узнать, услышать от вас, Максим, кто изображен на этом фото, по вашему мнению?
1: Так, ну мы ждем 15 секунд хотя бы, как минимум. Ну не минут, я, конечно, помню.
0: Солдат. Солдат молодой изображен на фото, которое вы сейчас уже совсем скоро увидите на своих экранах, на своем экране. Очень известный человек, фамилия на слуху, а подвиг его, точнее, изучают в школе. Максим, как у вас появилась фотография?
1: А, ну да, фотография только что появилась.
0: Так, вот какие предложения?
1: Так, ну в школе мы изучали подвиг Матросова, подвиг Гастелло. Вот это были основные, как бы у нас были вот... Мы все мечтали быть как Матросов, броситься на дзот, как Гастелло, самолет навести. Сейчас я посмотрю, Матросов подходит...
0: Вы с Гуглом опять сверяете или как?
1: Нет, я по буквам смотрю. То есть у меня только... Как я могу с Гуглом это сверить? Это же просто портрет.
0: Да откуда я знаю? Максим, вы, я смотрю, смекалистый человек. Смекалистый довольно-таки мужчина.
1: Да мы в Донецке все смекалистые.
0: Да я верю.
1: Я думаю, это Матросов, наверное, все-таки, который бросился в свое время на амбразуру вражеского... Зотар.
0: Коллеги, показывайте. Максим. Ну вы просто ас.
1: Я пока не вижу,

0: что показали.
1: Что, да что, что? Вот по моему ответу, я думаю, вы должны уже понять, что правильно все там показали, как надо показали. Матросов это все верно. А вы ас нашей викторины. Максим, я вас поздравляю. Чистая победа. Что?
0: Спасибо большое, Кристина. Ну, правда, вспоминаю старые истины с вами. Вот то, что в школе учил, и вот это все начинаешь вспоминать.
1: А вам сколько лет, еще раз, секундочку, можете, там, можете еще раз сказать?
0: 48.
1: 48. Вот немножечко бы вернуться назад, да? На некоторое время.
0: Да.
1: И вот задала бы я вам эти вопросы. Вот Гуглом бы вы не воспользовались. Меня же будет мучить теперь этот момент. Максим.
0: Нет, я Гуглом воспользовался только по этому израильтянину. Потому что вот вы мне подсказали про флаг. Потому что я увидел, я думал, вы мне покажете какой-нибудь Струба, ну, какого-нибудь там Макрона, что-нибудь такое.
1: Кто же их не знает?
0: Ну да, а этого-то я не вижу нигде.
1: Ладно, Максим, спасибо большое за игру. Было очень приятно с вами пообщаться. Услышаться, в конце концов. Очень классно. Так, а я еще раз всем зрителям, всех зрителей прошу и рекомендую использовать при ответе на вопросы только исключительно свои знания. Понимаете? Так, а между тем, коллеги, есть у нас еще возможность с кем-нибудь сыграть прям максимально быстро? Жаль. Очень жаль. Так, а что у нас в чате происходит, кстати говоря? А может, вот все-таки еще поиграем с Денисом, например, который отправил нам заявочку? Так, ну, коллеги просто не оставляют мне шансов. Говорят, что нужно выходить. К сожалению, друзья, ну, если честно, я не хочу с вами прощаться, потому что у меня заготовлен значительно больше вопросов сегодня. А, да, чем я успела задать. Но, тем не менее. Хорошо, оставлю-ка я эти вопросы, а почему бы, собственно, нет? Оставлю-ка я эти вопросы на следующую викторину. Да, так что, о, прекрасная идея. Значит, смотрите, что делаем. Следующий вторник, какое это число будет, я уже сейчас не скажу вам сходу. А, это будет 12 мая. Отлично. Отметим мы праздник в субботу 9 мая. 12-го встретимся с вами в 22:30, как обычно. И опять у нас будет викторина, посвящена частично Великой Отечественной войне, частично зарубежной повестке и героям Великой Отечественной войны. Прекрасно. Так что, друзья, учите историю, повторяйте, вспоминайте, читайте. Почему? Потому что, ну, давайте как-нибудь без Гугла обойдемся. Ну, правда, мы же все с вами эрудированные, мы же все с вами умные, все с вами смекалистые. Буквки считать умеем, да и память у нас хорошая. Так что, друзья, я в вас верю, верю в вашу честность, верю в вашу эрудицию. 23:57, время московское. Телеграм-канал Соловьев, Кристина Молния. Обязательно подписывайтесь. В мессенджер Макс также скачивайте. На наши группы подписывайтесь. Спасибо еще раз всем тем, кто был со мной эти полтора часа. Завтра мы с вами обязательно увидимся снова на Молнии. Еще раз хочу поблагодарить всех наших зрителей, всех наших игроков за смелость, за то, что они не побоялись, вышли в прямой эфир, высказали свое мнение по поводу политики европейской и американской, в частности. Это прекрасно. Ну и, друзья, всем хорошей, спокойной ночи и пока.

0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Миссия. Управлять дроном. Вести разведку. Пинмол.
2: Центр Рубикон. Элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды Барс Рубикон отбирает добровольцев. Миссия. Управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор, это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезке. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
3: Европу ждет стагфляционный шок на фоне роста цен на энергоносители, а также замедление роста экономики и повышение инфляции, предупреждают в Еврокомиссии. При этом ЕС не сможет оказать помощь гражданам из-за увеличения расходов на оборону. Лабиринт Карнаухова. Завтра в 18:00 на телеканале Соловьев Лайф.
4: 5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. После Второй мировой войны представители 10 государств подписали устав организации, которая должна была продвигать принципы свободы и демократии. Россия вступила в Совет Европы, но вышла из него в 2022 году из-за того, что организация превратилась в инструмент для продвижения антироссийской повестки и давления на неугодные Западу страны.
5: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
6: Первая африканская женщина, получившая Нобелевскую премию мира в 2004 году, была родом из Кении. Вангари Мута Маатай была основательницей движения «Зеленый пояс», которое посадило более 51 миллиона деревьев по всей Кении. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайф. В это воскресенье.
7: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 250 серий в честь юбилея независимости США.
8: Командор, в США приехал король Англии. Сначала принц Гарри, теперь Карл III. Они что, всей семьей к нам эмигрируют? Командор, что это там внизу? Арабские Эмираты, Хексет. Сэр, там какое-то движение. Это они выходят из ОПЕК.
9: Командор!
8: Командор, вы будете ужинать. А что, кто-то снова приготовил покушение? Командор, у вас заклинило штурвал. Я знаю. Странно, что этого не заметили еще во время выборов. Хексет, подержите штурвал. Я хочу поговорить с президентом Путиным. Но вы же уже говорили со мной, с Кэролайн и даже с королем Карлом. Поэтому мне и нужно поговорить хоть с одним вменяемым человеком. Вы не посмеялись, сэр. Да, не посмеялся.
9: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
10: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
11: Альянс НАТО отрабатывает на военных учениях сценарий морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов. Формула смысла. Завтра. В 7 утра. На телеканале Соловьев Лайф.
12: 향기 풍긴 꽃다발을 삼가 드리었습니다.

0: Так, ребята, делать, конечно, не нужно. Дроны, которые 2 года назад стали массово завозить на фронт, полностью изменили правила игры. Штуки за несколько десятков тысяч рублей могут поразить технику на много миллионов долларов. О том, как противостоять FPV-дронам и как повысить свои шансы выжить, проверим все на себе.
1: Ты думаешь, что у меня нет шансов? Mm. А я думаю, что у меня есть шансы.
0: Встретимся на поле. Далеко не футбольный газон.
1: Я предлагаю спрятаться вот сюда вот.
0: Хотелось бы посмотреть, как это все выглядит сверху. Мы находимся на полигоне Запорожской области. Для того, чтобы максимально реалистично смоделировать ситуации, которые возникают с нашими бойцами на передовой, мы позвали профессионального пилота FPV-дрона, бойца диверсионно-разведывательного отряда «Алания» с позывным «Джамбо». Я тебя приветствую, мой брат. Смотрю, интересности ты всякие привез, но для начала я хотел бы снять бронежилет. Потому что на улице
2: 38 градусов.
0: А мне кажется, все 45. Ну что, рассказывай, что привез. Чем мы сегодня будем пытаться меня убить?
2: Это обычные коптеры на 5,8. Видеопередача на 5,8. Управление на 915.
0: Что обычно на них вешаем?
2: Вешают на них обычно боеприпасы осколочные, до 1,8 кг. Кумулятивные заряды, так и зажигательные, кумулятивно-осколочные. Ну, по-разному.
0: Сколько он весится?
2: Коптер весит около 2 кг. Плюс добавляется вес батарейки и сам вес боеприпаса.
0: Что мы будем использовать в наших ситуациях вместо кумулятивного или осколочного снаряда? Я вижу тут какая-то...
2: Это наш?
0: Граната, да.
2: Это страйкбольная граната, чтобы было поэффектнее. А так, настоящие боеприпасы использовать не будем пока что.
0: Ну, спасибо. Вы знаете, если до этого я практически не волновался, зная, что здесь будет висеть страйкбольная граната, то, по сути, главная опасность, которая мне грозит, это попадание самого 2-килограммового дрона на скорости 100 км в час в меня. То, посмотрев, как будет детонироваться этот боеприпас, можно сказать, что он уже максимально приближен к реальному, насколько это возможно, чтобы мы смогли проверить не одну ситуацию. Поэтому мандраж присутствует, если честно, и меня уже начинает потряхивать. Итак, первый эксперимент. Боец находится в 100-150 метров от укрытия в поле. FPV-дрон вылетает из-за посадки. До FPV-дрона примерно 300-400 метров. Я пытаюсь убежать в укрытие в посадку. Как только я нахожусь около деревьев, будет считаться, что я победил. Твоя задача – положить дрон в меня или в ту область, которая будет означать бойца, соответственно, поражение. Ну что, встретимся на поле?
2: Встретимся там.
0: Чтобы у нас все было максимально реалистично, мы должны быть экипированы как средний боец российской армии. То есть в бронежилете, в тяжелом бронежилете, в каске, с автоматом и обязательно какой-то рюкзак, мешок, который будет имитировать у нас боекомплект. Общий вес переносимого бойцом снаряжения порядка 15-25 килограмм. И что-то мне подсказывает, что это серьезно уменьшит мои шансы убежать от FPV-дрона. Все-таки в спортивном костюме и в кроссовках делать это было бы гораздо легче, ну и где-то веселее. Ну что, готов?

0: Я думаю, что цель поражена.
1: Ну, чё, Джамбо, кто кого здесь?
2: Я думаю, то, что у тебя шансов не было.
1: На мне краска есть где-нибудь? Ты видишь?
2: Конечно, заметно.
1: Где?
2: Вот здесь краска, вот посмотри.
1: А вот она еще. Если честно, в этот момент я ощутил, что я не смогу убежать. И единственный шанс свой, вот инстинкт мне выдал, прямо перед твоим прилетом, изменить траекторию и куда-то прыгнуть, нырнуть.
2: Ну, это было достаточно правильное решение, на самом деле. Именно когда пилот заходит на цель, вот уже видно то, что коптер идет на боевую, и когда цель резко меняет свое положение, из вот этого боевого уже вывести коптер сложно. Я в последний момент еще успел завернуть за тобой.
1: То есть, когда он идет в пикирование,
2: да,
1: он уже не так управляет.
2: Да, там уже сложно вывести.
1: И это именно тот момент, когда можно попробовать
2: отскочить в другую сторону
1: движения.
2: Да.
1: Ну, ты думаешь, будь тут обычный боевой снаряд, он бы меня обязательно поразил.
2: Да.
1: Я хотел бы у тебя реванш попросить. Есть у меня кое-какие мысли, как я могу от твоего дрона спастись. Давай-ка попробуем еще разок.
2: Я думаю, то, что вторую попытку я тебе дам, чтобы еще лучше в тебя влететь.
1: Давай, поехали. Только на этот раз отлети чуть-чуть подальше, пожалуйста.
2: Хорошо.
1: Готов?
2: Конечно, всегда.
1: Поехали. Дальше, дальше, Джамбо! Куда я сомневаюсь, что я ушел в этот раз, но автомат не потерял. Джамбо, ну помоги мне встать тебе.
2: Фу. Теперь было прям четкое попадание, согласен?
1: Согласен. Я даже успел увидеть свою смерть, если честно. Ну что, 2-0, переходим к следующей ситуации. Здесь уже не все будет зависеть от скорости. Я буду прятаться в поле подсолнух, а ты будешь пытаться меня найти.
2: У меня будет помощник, оператор Мавика.
1: А, мы поднимем еще Мавик.
2: Да, конечно.
1: А без Мавика?
2: Ну, я постараюсь найти себя без Мавика, но если у меня не будет.
1: Нет, если то... тебе нужен Мавик, давай тебе еще Мавик, чтобы, ну, двое на одного, ну.
2: Ну, как обычно это на передке и происходит.
1: Давай сделаем так. В случае, если я успеваю выбежать с поля подсолнух, с момента, как ты меня нашел,
2: ага,
1: я победил.
2: Да, без проблем.
1: Если ты меня успеваешь зацепить в поле подсолнух, то победил ты.
2: Да.
1: Соответственно, нашел ты меня или нет, бежать мне или нет, должен понять я сам. Договорились?
2: Да, по рукам.
1: Поехали?
2: Поехали.
1: В этом поле, судя по всему, надо выбирать место, которое богато вот такими вот невысокими растениями и, наверное, просто-напросто залегать. Вот так я себе это представляю.
2: Понял.

0: Очко же, ребята! Обратите внимание, что мне помогло сохранять незаметность. Я смотрел в воздух, но нанес боевой раскрас.
1: Ты под лопухом лежал, мы тебя по рюкзаку нашли.
0: По рюкзаку нашли?
1: Да.
0: То есть вы думаете, что лучше его снять?
1: Да.
0: Давайте попробуем. Я отойду подальше примерно настолько же, сколько было в прошлый раз. Я не буду ждать, пока ты подведешь свой ФПВ-дрон на боевой заход. Как только я посчитаю нужным, я побегу. Учти это.
1: Через 3 минуты мы вылетаем. Еще чуть-чуть выше. И направо улетай. Надо прятаться от дронов, ребятки.
0: Поздравляю тебя с еще одним баллом, брат.
1: Спасибо.
0: 1-3.
1: Мы меня сразу нашли. Ты бы лучше не двигался, я бы тебя не нашел. Ты встал и побежал.
0: Я понял, что вы ходите туда-сюда. Я принял решение после твоего пролета туда, пока ты будешь разворачиваться, я думаю, я успею выбежать. Но почувствовал жжение в ягодичных мышцах. Примерно на половине пути. Честно говоря, по подсолнуховому полю бежать практически невозможно, потому что автомат цепляется, бронежилет цепляется. Но если бы я произвел какие-то мероприятия по маскировке, ну, чуть более серьезные.
1: Я думаю, у тебя получилось.
0: Я думаю, что вы меня не заметили.
1: Да, но самое главное, чтобы ты не двигался. Ты встал, я тебя сразу заметил.
0: Ну, движение.
1: Я над тобой 2 раза пролетел, не заметь.
0: Я так и сделал. Я лег и просто замер, и даже я себя камушком представил. Под солнцем. У нас впереди 3-й раунд, так скажем. Давай на следующую локацию.
1: Давай.
0: Будем пытаться отбить дрон подручными вещами. Вообще, я видел ролик, где боец сбивает атакующих ПВ-дрона вот таким вот мешком. Давай попробуем сделать это сейчас в реальной жизни. И вообще, реально ли это сделать? Смогу ли я в него попасть? Или ты снова меня уничтожишь? Готов?
1: Да.
0: Поехали?
1: Поехали.

0: Давай разберем. Удалось мне, похоже, сбить трон вещмешком, по факту. Выжил бы я, не выжил. Какие у меня шансы? Были шансы, не было их.
1: Ну, я думаю, что в таком случае все зависит от боеприпаса. Спасти себя однозначно можно в такой ситуации, но...
0: От смертельного, от летального исхода.
1: 80%, то, что осколочное ранение получишь. Стоп.
0: Чисто теоретически, при вот таком попадании в дрон вещмешком, он может не сработать?
1: Да. Может не сработать, конечно. Там в любом случае он может не сработать.
0: То есть ты мне сейчас своими словами половину балла отдаешь?
1: Да.
0: Полбалла отдаем и дроном, да, с пилотами. Поэтому на данный момент счет у нас какой? 2,5 на 3,5, правильно?

0: Несмотря на то, что мы здесь соревновались, ставили эксперименты, надо четко понимать и осознавать, что каждый балл, который мы считали в ходе этих экспериментов, это чья-то жизнь, травма или увечья на линии боевого соприкосновения. И реальная жизнь, она не позволяет попробовать еще раз взять второй раунд. Любой прилет FPV-дрона может стать для тебя смертельным.
1: Да, конечно.
0: Сегодняшний день показал нам, что даже при самой безвыходной ситуации у тебя все равно остаются небольшие шансы.
1: Это несомненно, да. Всегда есть шанс выйти из этой ситуации.
0: Впереди у нас вторая серия. Вторая серия будет посвящена борьбе с дронами на колесах, на машинах, багги, квадроциклах, мотоциклах. Короче, всему, что ездит на колесах. До встречи в следующей серии.

0: Слушай, по-моему, за нами коптер. Эй, впереди!
1: Нет,
2: но, похоже, напугал.
1: Часто ФПВ-дроны ловят бойцов именно в ходе перемещения на автомобилях. В прифронтовых регионах в зоне риска сейчас и гражданские люди. Как действовать, если ты услышал звук дрона за рулем, и как повысить свои шансы на выживание? Смотрите во второй серии нашего проекта. Будет интересно, ведь пробовать мы все будем на себе.
3: Будем играть в наш ФПВ-баскетбол.
1: 80 километров в час. Мимо.
0: Здорово, Джамбо.
4: Здорово, здорово.
0: Ну что, сегодня у нас вторая серия, второй раунд нашей битвы. Как видишь, я сегодня собрал три основных вида колесного транспорта на фронте. Это классический пикап, наверное, самая распространенная тачка сейчас на фронте. Это багги сверхпроходимый и сверхманевренный. И маленький колесный транспорт. Вот такой вот квадроцикл. Как оценишь мои шансы? Шансов больше, чем в прошлой серии, когда я был на ногах.
4: Да, я думаю, то, что именно на пикапе шансов больше, потому что он защищает как-никак от минимального количества осколков. Квадроцикл и багги, если там есть прямое попадание прям по ним, то я думаю, то, что там уже...
0: Ну что, давай начнем, наверное, с самой крупной техники. Это пикап. Ну и посмотрим,
4: ну давай,
0: кто победит в этой серии.
4: Давай, да.
0: Поехали.
4: Поехали.
0: Первый раунд, идея такая, я буду пытаться уходить от тебя маневрированием, а твоя задача положить дрон мне в кузов.
4: Все, принял.
0: А я, соответственно, должен не дать тебе этого сделать.
4: Попробуем, попробуем.
0: Проверь. Поехали?
4: Поехали.
3: Выезжаем на исходную позицию и будем играть в наш ФПВ-баскетбол. Ну что, заработаем балл на человека.
5: Справа. Попробуем. Вот так вот. Подать. Справа.
6: Здесь я мог его все-таки поразить, но моя задача сейчас является положить ему коптер в кузов. Вот это хорошо он делает, потому что оттормаживается со снарядом. Если честно, бывает очень сложно оттормозить коптер на большой скорости. Именно при торможении машины есть возможность идти от коптера, чтобы он перелетел.
4: Сейчас попробуем заложить уже коптер. Хватит с ним играться в кошки-мышки.
0: Попал. Или не попал?
1: Я не могу понять.
0: Но на всякий случай продолжаю уходить.
1: Как я уже понял, прямо ехать нельзя.
0: Скоростью ФПВ-дрона до 120 км в час по полю с такой скоростью уезжать просто не получится. Вот резко затормозить и кругаля дать. Это вполне реальный вариант.
4: Не знаю, попал он, у меня нет.
0: Сейчас... Подъедем и будем проверять, за кем остался первый раунд. Ты попал?
4: Да.
0: Я слышал этот звук. Но честно, я надеялся, что ты не попал. Ну-ка, давай посмотрим, убедимся в этом. Попал.
4: А другого варианта не могло быть.
0: Давай еще раз попробуем.
4: Давай, без проблем.
0: 0-1 в пользу дронов.
4: Сейчас я даже знаю, что он будет делать.
7: Даже не представляет, что я буду сейчас делать.
4: Сейчас он потеряет меня из видимости, смотрите.

0: Дима.
1: Вот здесь тоже уже мог закинуть.
0: Не вижу. Потерял. Потерял. Ничего.
1: Домой. Вот и закончились его поездки. Пусть возвращает мне мой коптер. Тормози, тормози, уже все. Видите, он даже не понял, то, что я зашел ему уже туда, куда не надо.
2: Ты попал?
1: А как еще может быть?
2: Я думал, я ушел, ты промазал.
0: Ну-ка, надо проверить.
2: Да что такое? Джамбо, у меня есть просьба дать мне еще один реванш. И, как мы помним, в первой серии, чтобы найти меня в поле, Джамбо обратился за помощью к второму номеру, это оператору Мавика. Я в третьем раунде хотел бы попросить себе второго номера, который будет сидеть сзади, и как раз-таки наблюдать за ним и давать мне постоянную информацию.
1: Можно попробовать?
2: Тогда я уже буду реагировать более грамотно.
1: Давай попробуем, но я боюсь, что тебе даже это не поможет.
2: Давай тогда для чистоты эксперимента попросим вторым номером быть моего младшего брата.
1: Давай, было бы очень интересно.
2: Сашу,
0: ну Саня, что, поехали? Привет.
2: Я думаю, что два мамсура справятся.
1: Да?
2: С одним FPV-дроном. Ну что, пробуем. Третий раунд.
1: Ну уже 2-0, уже 2-0.
2: 0-2, да, я согласен.
1: Пожелаем только удачи.
2: Берем балл.
3: Давайте-ка мы и оператору наденем каску, потому что этот FPV-дрон уже будет с имитацией боевого заряда.
2: Как говорят на передовой, скорость – это жизнь.
1: Удачи.
2: Сейчас мы выходим на исходную позицию, чтобы у нас было время набрать 100 км в час. И уже там, на исходной точке, меня встретит Джамбо, развернется, и у него будет, ну, немного времени, чтобы меня поразить. Ты что, налетели? Третья скорость. Четвертая. Вон за нами.
4: Правую руку от тебя. Все, разворот. Делай. Над нами. Все, хорошо.
2: Ушел?
4: Да, ушел.
2: А вот так вот?
4: А вот так. Сходи.
1: Здесь тоже могу закинуть, но пока что нет. Пусть думает, что у него что-то выходит, получается.
2: Он играется с нами, Саня.

0: не увидел, как он упал.
1: Вот и все. Поигрался со мной?
2: Да.
1: Сказочки конец, но у тебя было очень много хороших моментов, где я подсуетился,
2: да?
1: Немного.
2: Да.
1: То есть в третий раз все-таки я уже действовал лучше.
2: Да.
1: И второй номер очень хорошо мне подсказывал. Теперь мы знаем, что скорость, по крайней мере, 100 км в час, а я смог набрать 100 км в час даже по этому полю. Даже эта скорость не гарантирует тебе ухода от дрона. Самый быстрый дрон, которым ты управлял?
2: Ну, тоже до 100-120.
1: То есть при условии, если у меня будет спорткар, который едет 200 км в час, то я от него уеду.
2: Есть возможность. Но... Ну, как что? Видишь, у нас вообще другие
1: автомобили. Попробуем на Lamborghini тогда?
2: Ну, давай.
1: Шутка. Ну что, Джамбо, приступаем ко второму нашему эксперименту. На этот раз транспорт немного поменьше, немного ниже профилем и, судя по всему, поюрче. Этот автомобиль называется «Багги». Конкретно этот «Багги» был сконструирован нашими товарищами из Санкт-Петербурга. Он от и до российского производства. Как цель, она для тебя легче или тяжелее?
2: Ну, я думаю, то, что это будет чуть-чуть посложнее, потому что у нее низкий профиль и маневренность получше, чем у пикапа.
1: Ну что, попробуем?
2: Давай попробуем. Ну, я думаю, у тебя сейчас будет побольше шансов, чем на пикапе.
1: Поехали?
2: Поехали.

0: Это, конечно же, шутка, уважаемые зрители. Нас так просто не возьмешь. Но мне удалось совершить маневр уклонения прямо в ту секунду, когда он на меня залетал. Но, судя по всему, мне надо было сделать это чуть пораньше. Да и взрыв даже имитационной гранаты я примерно почувствовал, что бы со мной было. Ну что скажешь, как цель? Сложнее, легче, юрче?
1: Да, посложнее, но вот когда ты затормозил, я уже в этот момент хотел на тебя заходить, но развернул коптер, и именно в этот момент, твой разворот, я догнал тебя.
0: Как раз, похоже, боком, да, на меня и зашел. Третий транспорт, который мы сегодня заявили, это наиболее юркий, наиболее маленький, мобильный квадроцикл.
1: Обратите внимание, то, что на квадроциклах, на мотоциклах шансов намного больше, чем на багги и на пикапах. Потому что они громоздкие, большие, по ним попасть легко, а вот уже мотоцикл и квадроцикл, это уже цель такая поменьше, так что шансов попасть в нее будет гораздо меньше. Да, но если будет попадание, там, я думаю, будет очень плохо.
0: Поэтому я сделаю все, чтобы этого попадания не было.
1: Лучше просто на ходу выпрыгивать и все.
0: Поехали.

0: попал.
1: Случайно.
2: Попал я прям в плечо. 100% попадание. Но при том, что он попал четко в меня, он не сдетонировал. Вы обратили внимание? Если честно, скажу так. Два раза я чуть не перевернулся в ходе маневра. Но я очень хорошо слышал и видел тебя. Поэтому из всех трех вариантов транспорта на квадроцикле лучше всего контролируешь окружающую обстановку. А как показала практика, скорость и движение вперед, оно результаты здесь не приносит. Здесь важна именно реакция, да? То есть твои действия в тот момент, когда FPV-дрон уже на тебя заходит. Поэтому скажу так, повысить шансы на выживание квадроцикл поможет только очень хорошо умеющему на нем ездить человеку.
3: Ну и от места нахождения, где он сам находится.
2: 0,6 сегодня в результатах наших экспериментов, и команда человечества, к сожалению, снова проигрывает эту битву. Впереди еще один день экспериментов, и он будет посвящен активной обороне от FPV-дронов. Завтра мы встретимся, и ты будешь удивлен. Будешь удивлен, потому что на этот раз я припас для тебя кое-что посерьезнее колесного транспорта. И в следующий раз охотиться будешь уже не ты. Охотиться на твой дрон уже буду я.
4: А пока что поедем

0: Уничтожать дроны на передовой можно и нужно. Способы противодействия делятся условно на два вида. Это активная и пассивная оборона. И в этой серии мы разберем как раз активную оборону. Как и чем эффективнее всего уничтожать FPV-дроны противника. Заряд у меня один, поэтому права на ошибку у меня нету. Приготовиться! Блин, это оказалось быстрее, чем я думал.
1: Последний раз!
0: Это уже настоящий Dream Team.

0: Здорово, Джамбо.
1: Здорово, здорово.
0: Я подготовил несколько видов оружия, которые сейчас присутствуют, наверное, на любой позиции у наших ребят. Согласен?
1: Да.
0: Калибр 5.45, автомат Калашникова. Это пулемет ПК калибра 7.62. Вот такое вот ружье с различными патронами. Самое, наверное, эффективное, на мой взгляд, это вот такое вот дронобойное ружье.
2: Все эффективно, думаю, но если попадать только. Да?
0: Шансы есть у тебя, как думаешь, сегодня?
2: Ну, я думаю, то, что шансы есть, но все зависит от твоей стрельбы, от твоей точной стрельбы.
0: Поехали! Я его пока не вижу. Ладно, первый раунд твой. Давай еще раз сразу. Готов?
2: Да.
0: Работаем. Блин, это оказалось быстрее, чем я думал. Давай еще разок.
2: Ладно, даю последний шанс. Последний. Готов?
0: Готов! Слишком далеко. Это не так-то просто, как мне казалось. По тарелочкам стрелять гораздо проще, я вам скажу. Калашников, получается, не гарантирует вам поражение FPV-дрона. Обычный человек, взяв в руки Калашников, не сможет сбить атакующий его дрон. Давайте попробуем следующее оружие. Следующий раунд. Вот этот вот малыш ПК. Я слышал много рассказов о том, что FPV-дроны сбиваются именно из вот таких пулеметов. Сейчас мы это и проверим. Джамбо, готов?
2: Да, да.
0: Не получается у меня его зацепить.
2: Вторая попытка.
0: В этот раз я хотел бы использовать одну хитрость. Она достаточно старая. Ее знают уже много десятков лет. Старт!

Гильзы горячие везде. Кажется, что он опять меня убил. Давай еще раунд, Джамбо.

0: Я себе по-другому это представлял, если честно. Это дронобойное ружье. У него есть вот такой вот магазин, тире аккумулятор, его хватает на 15-20 минут. Это ружье обрубает связь между очками оператора FPV-дрона и самим дроном. То есть он полностью теряет глаза, теряет зрение. Тем не менее, дрон с боевым зарядом продолжает лететь вперед, и зачастую оператор продолжает им управлять. То есть у него есть возможность резким виражом выйти из зоны действия дронобойного ружья и снова попробовать на меня зайти. Поэтому мы сейчас, Джамбо, так с тобой и попробуем. Я тебя зацеплю, а ты будешь стараться вырваться от него. Вижу. Вы знаете, я от нее немножко другого ждал. Надо сказать, что дронобойные ружья — это не панацея от дронов. Ты никогда не знаешь, на какой частоте работает вражеский дрон. Разные ружья имеют разный эффект. Например, это ружье работает только на видеосигнал. Оно не может притянуть дрон и посадить его так, как я себе это представлял. Поэтому обратимся к самому эффективному по отзывам бойцов оружию против FPV-дронов. И сейчас я вам его покажу. Пришло время для так называемой антидрон-пушки. Что, здесь у меня шансов побольше? Давай еще заход прямо, я стреляю. Собираюсь подпустить его поближе. Давай еще раз. Просто не получается, просто. Специальный патрон, сетка. И я вам хочу сказать, что я не первый раз держу в руках оружие. Да, я не профессионал, не проходил боевой подготовки и работаю обычно без оружия. Ну уж с Калашникова-то из ружья я когда-то стрелял. И вот, как видите, какой раз. Джамбо, давай еще раз. Сниму очки. Возможно, я об этом пожалею, но это позволит мне хорошо видеть дрон.
1: Я лечу.
0: Есть попадание, но дрон продолжает движение. Джамбо, куда попадание? Давай посмотрим.
1: В антенну управления и одну стяжку.
0: И лопасть, да? И лопасть.
1: Раз, два.
0: Но, тем не менее, это тебе не помешало.
1: Нет.
0: Ты развернулся, ушел надо мной. Дрон тяжело сбить даже самого, казалось бы, эффективного против него оружия.

0: тебя приветствую. Ты сегодня наш новый FPV-пилот. Мажор, я тебя тоже приветствую.
1: Все будет зависеть от умения владения стрелковым оружием.
0: Мажор, попробуем, наверное, первый раунд поработать с двух автоматов, с классического оружия 5.45. Будем действовать по подсказкам Вылы и посмотрим на результат. Ленин, ты готов? Поехали.
1: Вы его определите, не пытайтесь его увидеть. Вы его только услышите, вы его увидите очень в последний момент.
0: Мы сейчас стараемся максимально приблизить ситуацию к реальной. То бишь, пытаемся немного нагрузить коптер, сымитировать боевой заряд, правильно? И это, кстати, очень серьезно повышает наши шансы, мажор, сбить его. Ну, как минимум, цель увеличилась размером в 2 раза, что при таких габаритах 100% считаю увеличение. Во-вторых, более чем половину снизилась скорость. Ну и теперь нас двое, поэтому шансы я оцениваю гораздо выше, чем вчера. Посмотрим, потянем ли мы

0: пошли работать.
1: Ой!
0: Работаем!
1: Пробуем еще раз.
0: Разбегайтесь, работайте. Вот он идет. Пошли!

Ну что, ребят, и снова мы оказались условными пораженными. Если честно, у меня остается надежда только вот на вот этого парня. Вылы, мы предлагаем тебе третьим сейчас с нами быть.

0: ручку сбили. Это уже неплохо.
1: Ну это не 5.45, братцы.
0: Семерка? А, это ты попал, да? Обратите внимание, в случае, если бы этот заряд был боевым, пуля 7.62, которая сюда попала, вызвала бы детонацию этого боеприпаса, причем с вероятностью 100%. То есть был бы поражен как FPV-дрон, так и, собственно, его заряд. Поэтому этот раунд, товарищи, мы можем считать нашим. Ну что, давайте попробуем еще один раунд. Как видите, попасть по FPV-дрону просто так нам даже втроем не получилось. Поэтому для усиления нашего состава я позвал еще одного высококлассного стрелка. Тополь, я тебя приветствую. Привет. Надеюсь, твое участие в нашем небольшом эксперименте увеличит шансы человека победить дрон. Поехали. Добро пожаловать. Это уже настоящий Dream Team пулеметчик и два опытных стрелка. Посмотрим, что сможет противопоставить им FPV-дрон. Приготовиться!

0: Вот она! Красавчик, топай от души. Вот это настоящий бал, парни. Вот это хорошо. Пойдем смотреть. Здесь все максимально понятно. В общем, попадание мы очень хорошо видим. Был сбит пропеллер. Практически перебит контакт, поэтому дрон потерял устойчивость, упал. Ну что, Ленин, отдаешь нам бал?
1: Отдаю.
0: Ну, спасибо, Ленин. Ну что, уважаемые зрители, главный вывод, который мы сделали в этой серии, самый эффективный способ борьбы с FPV-дроном с помощью стрелкового оружия – это создать максимальную плотность огня. Самое эффективное – не попадать дрону на глаза. И как это делать, мы разберем в нашей следующей серии. Оставайтесь с нами, будет интересно. Ведь пробовать мы все будем, как обычно, на себе. Мне казалось в один момент, что мне уже пробило печень. Пойман! За все 4 винта. У меня, честно говоря, эмоции, как будто я выиграл чемпионат мира или... Не люблю я деревья ломать. Ну что только не сделаешь ради защиты. Секретная разработка. Мэри Поппинс СВО.

Кроме активных способов защиты от FPV-дронов, таких как стрелковое оружие, в зоне СВУ вовсю используются и пассивные средства защиты. Вот такие вот рюкзаки РЭП, тепловизионные пончо, зонты, маск-сети – все это пассивные способы обороны от FPV-дронов. И в этой серии мы будем разбирать как раз их. Оставайтесь с нами, ведь пробовать мы все будем, как всегда, на себе. Пойман! За все 4 винта! У меня, честно говоря, эмоции, как будто я выиграл чемпионат мира. Не люблю я деревья ломать, но что только не сделаешь ради защиты. Секретная разработка Мэри Поппинс СВО. Первая серия, где мы смогли взять 2 раунда подряд. 2 раунда. 2-0. 2-0.

0: Для четвертой серии нашего проекта сегодня я пригласил не только уже знакомого нам пилота FPV-дрона Ленина, приветствую тебя, брат, но и нового бойца, это пилот Мавика из батальона «Шторм Осетия» с позывным «Моздок». Парни, приветствую вас. Прошлые серии в основном заканчивались победой дронов. Сегодня я стал опытнее, сегодня я подготовился гораздо серьезней. Поэтому собираюсь победить. Начнем с обычной маск-сети. Такие маск-сети мы можем увидеть сейчас на любой позиции в огромных количествах. Их используют как для маскировки, так и для того, чтобы дрон запутался в них. Между вот этих веток. Вот одну вот сюда накинуть, а вторую вот сюда накинуть. Не люблю я деревья ломать, но что только не сделаешь ради защиты от FPV-дрона.
1: Раз, два, три. Красота.
0: Вот она, наша имитация входа в блиндаж на линии боевого соприкосновения. Мы смогли натянуть маск-сеть как на входе, которая будет помогать нам уйти от пикирующего FPV-дрона, и для чистоты эксперимента натянули сетку сверху. И получился вот такой вот классический вход в посадку, ну и, соответственно, дальше в условный блиндаж. Готово, парни? Видно меня? А сейчас вот так вот. Моздок, ты у нас глаза, ты у нас тепловизор и сброс. Сейчас против меня будет снова работать Ленин. Ленин, ситуация такая. Я вышел из блиндажа, вышел из своей посадки, из окопа, посмотреть, что же тут происходит. Вижу твой дрон, и у меня есть пару-тройку метров, чтобы забежать и спрятаться. Твоя задача просто зайти за мной и поразить меня. Пробуем?
1: Пробуем.
0: На исходный. Готовы? Поехали!

0: Ага! Я прям слышал! Я слышал, что он где-то запутался. Я услышал, как сеть фактически меня спасла. И вот этот вот звук запутавшегося дрона. А где он? Идите сюда. Посмотрите. Вот вам, пожалуйста, самая простая, естественная ловушка для FPV-дрона. Если честно, я рассчитывал на эту конструкцию, потому что я знаю, что они там запутываются. И я очень рад, что в этот раз все сработало так, как я планировал, потому что этот раунд, парни, забираю я. 1 балл человечеству. Работаем дальше. Ленин, что здесь произошло? Спасла ли меня сейчас сетка? Сдетонировал бы боевой заряд, который здесь висел бы?
1: Да, возможно бы он сдетонировал, но у тебя шансов уцелеть было намного больше, нежели если бы он попал прямо по тебе.
0: То есть мы можем сделать вывод, что самая простая, самая обычная маск-сеть в целом может быть эффективна для защиты от FPV-дронов.
1: Да, так точно.
0: Ну что, ребятушки, второй раунд забираем. Это первая серия, где мы смогли взять 2 раунда подряд. 2 раунда. 2-0. 2-0.
2: Сейчас я буду сидеть в своем блиндаже с натянутой сверху сетью, а ты попытаешься скинуть на меня вот этот вот безопасный...
1: Давай пробуем.
2: ...учебный снаряд. Мне рассказывали, что надо ждать именно того момента, когда граната отстегивается от сброса. Ты видишь, как она падает, и именно в этот момент ты должен совершить перемещение либо за угол, либо в укрытие. И эта ситуация как раз-таки дает нам понять, что чувствуют бойцы, слыша и видя над собой мавик с гранатой.
3: Массовая атака дронов в ВСУ на Чебоксары. Погибли 2 человека, более 30 пострадали. Повреждены десятки многоквартирных домов. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера. ФСБ задержала жителя Курска за госизмену в пользу Украины. Он собирал данные о российских гражданских и военных объектах и передавал их разведке противника. Народный фронт провел акцию «Огонь памяти» в Александровском саду Москвы. Частицы вечного огня доставят в города герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также 14 стран. 2 человека погибли во время массированной атаки дронов ВСУ на Чебоксары. Число пострадавших возросло до 34. По данным Минздрава, 11 раненых находятся в больницах, 3 из них в тяжелом состоянии. В списке пострадавших есть также ребенок. В ночь на вторник и ранним утром ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре столицы Чувашии. В результате повреждены более 20 частных домовладений и 28 многоквартирных домов, где проживают 8500 человек. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. В одном из поврежденных домов вырваны балконные плиты и перекрытия, разрушены окна и рамы. Кроме того, выбитые стекла разбросало по всей улице. По словам местных жителей, взрывы происходили неоднократно.
4: Ночью первый раз в 2 ночи, потом уже с 7 утра началось по несколько раз. Вот. А кроме взрывов ничего не слышал. Дорогу вроде перекрыли, а так, не знаю, я дома был. Больше ничего не могу сказать. Слышно просто, громко было. Страшно.
5: Я сегодня слышала, сейчас 30. Ночью бабах. Вот взрыв я слушала. Я поэтому домой и боюсь ходить. Очень страшно. Я в ванной и так лежала. Я 1:30. Я как услышала, сразу в ванной легла. До утра не вставала.
3: По итогам заседания оперативного штаба в Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Он заверил, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. Это вопрос на особом контроле. Для жителей пострадавших домов развернуты 3 пункта временного размещения, в которых имеются медикаменты и питание, дежурят медицинские бригады и психологи. Как рассказал Николаев, весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы. Уже началась экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций. Следственный комитет Генсек России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, в ходе массированной атаки на Чебоксары ВСУ применили крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. Удары наносились целенаправленно по мирным жителям и гражданским объектам. Криминалисты изъяли фрагменты БПЛА и других боеприпасов, по ним будут назначены взрывотехнические экспертизы. Иран внедрил новый механизм транзитов судов через Ормузский пролив, передает пресс-ТВ. Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской администрации Персидского залива с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствии с требованиями и получают разрешение на проход. Ранее официальный представитель КСИР подтвердил, что любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями. США могут возобновить боевые действия против Ирана на этой неделе, если сохранится дипломатический тупик, утверждает Axios. Как пишет портал, США 3 мая в частном порядке уведомили Иран о начале операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе, направленной на обеспечение безопасного вывода судов из пролива, якобы с целью снижения риска возможной эскалации. При этом Axios обратил внимание на слова главы Пентагона Пита Хексета, который во вторник заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, невзирая на американскую военную операцию в Ормузском проливе. Позже глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что надеется на коллапс иранской финансовой системы. Также президент США заявил, что сообщит, если прекращение огня с Ираном прекратится, и отметил, что Тегеран знает, что стоит и чего не стоит делать. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона, об этом сообщили на Смоленской площади. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа была конструктивной и носила деловой характер. Ситуация с НАТО на фоне приближающегося саммита в Анкаре напоминает фильм «Катастрофу». На карту поставлено само существование альянса, пишут СМИ. Как отмечают авторы, ситуацию может спасти формирование новых, более гибких альянсов, готовых рисковать и приносить жертвы ради себя и ради других. Основой, по их мнению, могут послужить объединенные экспедиционные силы, в состав которых входят 10 стран Северной Европы. Ранее испанская газета «Мундо» со ссылкой на источники в альянсе писала, что НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Трампа переживает один из глубочайших кризисов, из которого, вероятно, не сможет полностью оправиться. Теперь последние данные о ходе спецоперации. Дроноводы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки успешно перехватили и уничтожили ударные беспилотники ВСУ типа «Марсианин-2». Эти аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Во время воздушного патрулирования операторы выявили приближение вражеских дронов и оперативно вышли на перехват. После захвата целей на сопровождение они выполнили маневры сближения с последующим уничтожением беспилотников в воздухе. Расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» обнаружили и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. В ходе массированной атаки было задействовано несколько FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. На кадрах расчет, получив боевую задачу, сразу же поднял заранее подготовленные БПЛА в направлении цели. Зачастую необходимо от 2 до 3 дронов для уничтожения техники противника. Пока БПЛА находился в небе, инженер уже подготовил и выставил на позицию следующий дрон. Цель поражена, и уже поступила новая задача. Расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Во время воздушной разведки операторы беспилотника выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта. Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были незамедлительно переданы на артиллерийский командный пункт. Получив цели указания, расчет самоходной пушки выдвинулся в район выполнения задачи после наведения и заряжения, нанес точный удар осколочно-фугасными боеприпасами. КАМАЗ увеличил выпуск военных автомобилей более чем в 54 раза. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Кагогин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Завод в Набережных Челнах стал выпускать почти 4000 единиц специальной техники в год. Раньше на предприятии производили всего 70 таких машин. За короткий период компания разработала более 20 новых моделей, и сейчас КАМАЗ самостоятельно разрабатывает новый бронетранспортер на смену устаревшему БТР.
6: Вы бывали у нас на заводе военных автомобилей. То есть мы делали 70 единиц в год. Вот если спросить, сколько сегодня делает КАМАЗ, ответ простой – это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных. Коллективы я мотивирую в этом как? Вот у нас вместимость машины 10 человек – Вот. Она не взрывается при обстрелах. Вот. Артиллерии, ракетами, защищена от осколков, 6 килограмм под колесом, там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие, это в основном вот, обвешенная сеткой от беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный автомобиль, это 10 жизней наших солдат. Вот это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует. На что бы я отметил, это вот в нижнем автомобиль «Линза». Это санитарный автомобиль. Вот, очень хорошая проходимость. Оборудован на размещение 4 лежачих раненых вот, и плюс 6 сидячих. Вот. Выживаемость очень высокая. Машина проскакивает. Часто меня благодарят за то, что эта машина есть. Это важный вопрос. Вот машина, которая вот в этой части, вот она перекликается вот с этими тремя машинами. Это многофункциональные. Все эти машины, все модели делались вместе с офицерами сил специальных операций. То есть вот сели.
7: Там сильные ребята, да, они там знают, что им нужно.
6: Начали говорить, что нужно. То есть одно дело мы нарисовали, как нужно, другое дело они. Вот, например, это грузовые машины. Почему они родились? Они унифицированы 4386 по кабине. Оказывается, когда везут боеприпасы при подрывах, могли сдетонировать, еще что-то привезти. Мы им бронированную платформу сделали. Крепление под минометы, пулеметы, весь боезапас. То есть это вот все сделано. Я понял их так, что, в принципе, эта вот машина может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий бой. То есть вот это выполнено. Наши серийные автомобили, «Мустанги», тоже самое переведены на бронированные кабины. Потому что, ну, все сегодня. Топливозаправщик подвергается ударам. Там машины логистические тоже подвергаются ударам. Вот это, может быть, не совсем для нас там наша тема, но, например, вот это. У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытание, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию.
3: В преддверии Дня Победы замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим участникам спецоперации. Бойцы проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил их за верность присяге, воинскому долгу и России. Обращаясь к бойцам, Горемыкин отметил, что нашей общей задачей является сохранение исторической памяти, а также всего того, что связано с Россией, с людьми, которые ценой своей жизни отстаивают независимость и дарят нам мир и свободу.
8: Вы настоящие защитники, и сегодня выполняете задачи специальной военной операции. Спасибо вам за верность воинскому долгу, верность присяге, верность России. Эти награды олицетворяют ваше мужество, отвагу, храбрость при выполнении задач специальной военной операции. Вся страна гордится вами.
3: Также за личные заслуги в лечении и реабилитации участников спецоперации Горемыкин наградил медалями «За помощь и милосердие» медицинский персонал военного госпиталя. Во время посещения медицинского учреждения замминистра пообщался с военными и членами их семей, а также ответил на интересующие участников мероприятия вопросы. В Курске задержан подозреваемый в передаче СБУ сведений о военных объектах. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram склонил россиянина к сотрудничеству за деньги. 24-летний мужчина привлек к этому не менее 4 знакомых жителей Курской области. Они помогали подозреваемому фотографировать необходимые объекты в регионе.
9: Они сделали фотографию, получается, трансформаторной будки. На фоне военкомата записка «Верните по ней домой». Задача была, еще одна была задача, после того, как мы типа, фотографии сделали, как я понял, типа какая-либо проверка вот, от него. То есть, после чего он сказал, то, что можем доставить закладкой гранату к тебе, а нужно будет подзорвать ну, электрофигню. Вот, в ходе чего мы с ним уже на это не согласились. Может, теракт и все. На этом разговор наш с ним был закончен.
10: Управление ФСБ России по Курской области. Выявлен и задержан гражданин Российской Федерации, житель города Курска, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора сведений в отношении объектов гражданской и военной инфраструктуры. За совершение государственной измены в отношении него следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Задержанный дает признательные показания, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления.
3: В Малоярославце Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, размещены в ПВР после взрыва газа в общежитии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Инцидент произошел в трехэтажном здании на улице Фрунзе. Пострадали двое мужчин и одна женщина. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Из-за угрозы обрушения жители эвакуировали и предоставили временное жилье. На месте продолжается разбор завалов. По данным следователей, взрыв с последующим сгоранием случился из-за утечки газа из газопровода. Возбуждено дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрашиваются свидетели. Кроме того, назначены судебные экспертизы. Обыски также прошли в управляющей компании и газовой службе. Премьер Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС для вступления в Евросоюз. Во вторник, во время брифинга в Ереване с главой Евросовета Антонио Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, политика спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к ЕС, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня. Отвечая на вопрос, Пашинян заявил о важности транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного перемещения грузов и торговли. Также он упомянул проект «Маршрут Трампа», который должен связать Баку с Нахичеванской автономией. Премьер Армении ранее неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Напомню, 1 апреля президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером отметил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕС невозможно.
11: Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, это должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи, они требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Ну, это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп, это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции. У нас абсолютно разные, очень отличающиеся в России и в странах Евросоюза требования по фитосанитарным вопросам. Есть и очень много других проблем, которые делают на сегодняшний день, на данный момент времени. Когда-то, может быть, пройдут годы, и мы Евразес и Евросоюз, я надеюсь, что так и будет, в конце концов, на одном континенте живем, сможем урегулировать. Но когда еще до украинского кризиса мы пытались договориться с европейцами о том, чтобы вместе работать, так ничего не удалось. Они занимают очень жесткую позицию практически по каждому, как мне тогда казалось, даже мелкому вопросу.
3: У стен Московского Кремля в Александровском саду Народный фронт провел традиционную акцию «Огонь памяти». Представители движения, общественные деятели и военные корреспонденты у могилы неизвестного солдата перенесли частицы вечного огня в специальные лампы. Затем их передадут ветеранам Великой Отечественной войны в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Также волонтеры планируют доставить «Огонь памяти» в 14 стран, в том числе в Китай, Монголию, Индию, Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию.
12: «Огонь памяти» уже 10-й год будет выезжать сегодня. 10-й год будет выезжать из Александровского сада в разные города и страны. В этом году это будет 71 регион и 14 стран мира, и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Самое главное, что это не просто дань памяти нашим отцам, нашим дедам, дань памяти их великому подвигу, а это еще такая частичка тепла, которая отправляется к нашим героическим ветеранам, многие из них еще с нами, и в других странах в том числе, и всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя великой победы в нашей Великой Отечественной войне.
3: Более 100 пар станцевали вальс победы перед железнодорожным вокзалом Донецка в Донецкой Народной Республике. Среди участников были бойцы и ветераны СВО. В продолжении вальса с грузовика «Урал» для дончан выступили московские музыканты. Поздравить собравшихся с предстоящей годовщиной победы пришли руководитель молодой гвардии «Единой России» в ДНР Сергей Добровольский и герой ДНР, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авицба. Мероприятие было организовано МГЕР ДНР в рамках масштабной акции «Синий платочек победы» благотворительного фонда «Русская земля». В прошлом году в республике такая же акция прошла на железнодорожном вокзале Дебальцево. Специальному летному отряду России исполнилось 70 лет. Его миссия – привозить высших должностных лиц нашей страны на рейсы этой государственной авиакомпании. Купить билеты нельзя. Ее экипажи находятся в постоянной готовности к вылету в любую точку земного шара, а в авиапарке – уникальные отечественные машины. Команда предприятия – специалисты высокого класса, профессионалы, которые обеспечивают надежность и безопасность перелетов. Быть готовыми ко всему – их профессиональное кредо. История специального летного отряда подтверждает, что он всегда готов к полетам любой сложности и продолжительности от знаменитой петли Примакова над Атлантикой в 99 году до группового перелета с истребителями Су-35С в рамках визита президента России в Абу-Даби в 2023 году. Сразу два резонансных ДТП произошли в Москве. Рэпер Наваи попал в аварию на Зубовском бульваре в центре столицы. Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. На них видно, как черный автомобиль «Феррари», в котором находился музыкант, развернуло на большой скорости. Машина подлетела и врезалась в столб и тротуар. Как сообщили очевидцы, виновник аварии переоделся в другую одежду и якобы пытался скрыться от прохожих в черной «Тойота Камри» недалеко от места происшествия. Позже рэпера отвезли в отделение. Машина стоимостью более 50 миллионов рублей была без номеров. Водителю грозит лишение прав и иск за ущерб городской инфраструктуре, порчу столба, бордюра и дерева. За несколько минут до аварии с «Феррари» стало известно о гибели актрисы популярного клипа «Девочка война» музыкального дуэта «Хамали» и Наваи Ксении Добромиловой. Ей было 34. Актриса работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. Она всегда давала им координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. В момент ЧП Добромилова вышла на улицу. Молодой человек не справился с управлением и сбил ее. Позже женщина скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью.

0: Массовые атаки дронов в ВСУ на Чебоксары. Погибли 2 человека, более 30 пострадали. Повреждены десятки многоквартирных домов. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера. ФСБ задержала жителя Курска за госизмену в пользу Украины. Он собирал данные о российских гражданских и военных объектах и передавал их разведке противника. Народный фронт провел акцию «Огонь памяти» в Александровском саду Москвы. Частицы вечного огня доставят в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также 14 стран. 2 человека погибли во время массированной атаки дронов ВСУ на Чебоксары. Число пострадавших возросло до 34. По данным Минздрава, 11 раненых находятся в больницах, 3 из них в тяжелом состоянии. В списке пострадавших есть также ребенок. В ночь на вторник и ранним утром ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре столицы Чувашии. В результате повреждены более 20 частных домовладений и 28 многоквартирных домов, где проживают 8500 человек. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. В одном из поврежденных домов вырваны балконные плиты и перекрытия, разрушены окна и рамы. Кроме того, выбитые стекла разбросало по всей улице. По словам местных жителей, взрывы происходили неоднократно.
1: Ночью первый раз в 2 ночи, потом уже с 7 утра началось по несколько раз. Вот. А кроме взрывов ничего не слышал. Дорогу вроде перекрыли, а так, не знаю, я дома был. Больше ничего не могу сказать. Слышно просто, громко было, страшно.
2: Я сегодня слышала, сейчас 30. Ночью бабах. Вот взрыв я слушала. Я поэтому домой и боюсь заходить. Очень страшно. Я в ванной и так лежала. Я 1:30. Я как услышала, сразу в ванной легла. До утра не вставала.
0: По итогам заседания оперативного штаба в Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Он заверил, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. Это вопрос на особом контроле. Для жителей пострадавших домов развернуты 3 пункта временного размещения, в которых имеются медикаменты и питание. Дежурят медицинские бригады и психологи. Как рассказал Николаев, весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы. Уже началась экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций. Комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, в ходе массированной атаки на Чебоксары ВСУ применили крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. Удары наносились целенаправленно по мирным жителям и гражданским объектам. Криминалисты изъяли фрагменты БПЛА и других боеприпасов. По ним будут назначены взрывотехнические экспертизы. Иран внедрил новый механизм транзитов судов через Ормузский пролив, передает пресс-ТВ. Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской администрации Персидского залива с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствии с требованиями и получают разрешение на проход. Ранее официальный представитель КСИР подтвердил, что любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями. США могут возобновить боевые действия против Ирана на этой неделе, если сохранится дипломатический тупик, утверждает Axios. Как пишет портал США, 3 мая в частном порядке уведомили Иран о начале операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе, направленной на обеспечение безопасного вывода судов из пролива, якобы с целью снижения риска возможной эскалации. При этом Axios обратил внимание на слова главы Пентагона Пита Хексета, который во вторник заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, невзирая на американскую военную операцию в Ормузском проливе. Позже глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что надеется на коллапс иранской финансовой системы. Также президент США заявил, что сообщит, если прекращение огня с Ираном прекратится, и отметил, что Тегеран знает, что стоит и чего не стоит делать. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщили на Смоленской площади. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа была конструктивной и носила деловой характер. Ситуация с НАТО на фоне приближающегося саммита в Анкаре напоминает фильм «Катастрофу». На карту поставлено само существование альянса, пишут СМИ. Как отмечают авторы, ситуацию может спасти формирование новых, более гибких альянсов, готовых рисковать и приносить жертвы ради себя и ради других. Основой, по их мнению, могут послужить объединенные экспедиционные силы, в состав которых входят 10 стран Северной Европы. Ранее испанская газета «Мундо» со ссылкой на источники в альянсе писала, что НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Трампа переживает один из глубочайших кризисов, из которого, вероятно, не сможет полностью оправиться. теперь последние данные о ходе спецоперации. Дроноводы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки успешно перехватили и уничтожили ударные беспилотники ВСУ типа «Марсианин-2». Эти аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Во время воздушного патрулирования операторы выявили приближение вражеских дронов и оперативно вышли на перехват. После захвата целей на сопровождение они выполнили маневры сближения с последующим уничтожением беспилотников в воздухе. Расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» обнаружили и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. В ходе массированной атаки было задействовано несколько FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. На кадрах расчет, получив боевую задачу, сразу же поднял заранее подготовленные БПЛА в направлении цели. Зачастую необходимо от 2 до 3 дронов для уничтожения техники противника. Пока БПЛА находился в небе, инженер уже подготовил и выставил на позицию следующий дрон. Цель поражена, и уже поступила новая задача. Расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Во время воздушной разведки операторы беспилотника выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта. Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были незамедлительно переданы на артиллерийский командный пункт. Получив цели указания, расчет самоходной пушки выдвинулся в район выполнения задачи, после наведения и заряжения нанес точный удар осколочно-фугасными боеприпасами. КАМАЗ увеличил выпуск военных автомобилей более чем в 54 раза. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Кагогин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Завод в Набережных Челнах стал выпускать почти 4000 единиц специальной техники в год. Раньше на предприятии производили всего 70 таких машин. За короткий период компания разработала более 20 новых моделей, и сейчас КАМАЗ самостоятельно разрабатывает новый бронетранспортер на смену устаревшему БТР.
3: Вы бывали у нас на заводе военных автомобилей? То есть мы делали 70 единиц в год. Вот если спросить, сколько сегодня делает КАМАЗ, ответ простой – это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных. Коллективы я мотивирую в этом как? Вот у нас вместимость машины 10 человек, вот, она не взрывается при обстрелах. Вот. Артиллерии, ракетами, защищена от осколков, 6 килограмм под колесом, там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие, это в основном вот, обвешиваем сеткой от беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный автомобиль, 10 жизней наших солдат. Вот это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует. На что бы я отметил, это вот в нижнем автомобиль «Линза». Это санитарный автомобиль. Вот, очень хорошая проходимость. Оборудован на размещение 4 лежачих раненых вот, и плюс 6 сидячих. Вот. Выживаемость очень высокая. Машина проскакивает. Часто меня благодарят за то, что эта машина есть. Это важный вопрос. Вот машина, которая вот в этой части, вот она перекликается вот с этими тремя машинами. Это многофункциональные. Все эти машины, все модели делались вместе с офицерами сил специальных операций. То есть вот сели.
4: Там сильные ребята, да, они знают, что им нужно.
3: Начали говорить, что нужно. То есть одно дело мы нарисовали, как нужно, другое дело они. Вот, например, это грузовые машины. Почему они родились? Они унифицированы 4386 по кабине. Оказывается, когда везут боеприпасы при подрывах, могли сдетонировать еще что-то привезти. Мы им бронированную платформу сделали. Крепление под минометы, пулеметы, весь боезапас. То есть это вот все сделано. Я понял их так, что в принципе эта вот машина может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий бой. То есть вот это выполнено. Наши серийные автомобили «Мустанг» тоже самое переведены на бронированные кабины. Потому что, ну, все сегодня. Топливозаправщик подвергается ударам. Там машины логистические тоже подвергаются ударам. Вот это, может быть, не совсем для нас там наша тема, но, например, вот это. У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытание, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию.
0: преддверии Дня Победы замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим участникам спецоперации. Бойцы проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил их за верность присяге, воинскому долгу и России. Обращаясь к бойцам, Горемыкин отметил, что нашей общей задачей является сохранение исторической памяти, а также всего того, что связано с Россией, с людьми, которые ценой своей жизни отстаивают независимость и дарят нам мир и свободу.
5: Вы настоящие защитники, и сегодня выполняете задачи специальной военной операции. Спасибо вам за верность воинскому долгу, верность присяге, верность России. Эти награды олицетворяют ваше мужество, отвагу, храбрость при выполнении задач специальной военной операции. Вся страна гордится вами.
0: Также за личные заслуги в лечении и реабилитации участников спецоперации Горемыкин наградил медалями «За помощь и милосердие» медицинский персонал военного госпиталя. Во время посещения медицинского учреждения замминистра пообщался с военными и членами их семей, а также ответил на интересующие участников мероприятия вопросы. В Курске задержан подозреваемый в передаче СБУ сведений о военных объектах. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через Телеграм склонил россиянина к сотрудничеству за деньги. 24-летний мужчина привлек к этому не менее 4 знакомых жителей Курской области. Они помогали подозреваемому фотографировать необходимые объекты в регионе.
6: Они сделали фотографию, получается, трансформаторной будки. На фоне военкомата записка «Верните по ней домой». Задача была, еще одна была задача, после того, как мы типа, фотографии сделали, как я понял, типа какая-либо проверка вот, от него. То есть. После чего он сказал, то, что можем доставить закладкой гранату к тебе, а нужно будет подзорвать электрофигню. Вот, в ходе чего мы с ним уже на это не согласились, потому что теракт и все. На этом разговор с ним был закончен.
7: Управлением ФСБ России по Курской области. Выявлен и задержан гражданин Российской Федерации, житель города Курска, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора сведений в отношении объектов гражданской и военной инфраструктуры. За совершение государственной измены в отношении него следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Задержанный дает признательные показания, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления.
0: В Малоярославце Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, размещены в ПВР после взрыва газа в общежитии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Инцидент произошел в трехэтажном здании на улице Фрунзе. Пострадали двое мужчин и одна женщина. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Из-за угрозы обрушения жители эвакуировали и предоставили временное жилье. На месте продолжается разбор завалов. По данным следователей, взрыв с последующим возгоранием случился из-за утечки газа из газопровода. Возбуждено дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрашиваются свидетели. Кроме того, назначены судебные экспертизы. Обыски также прошли в управляющей компании и газовой службе. Премьер Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС для вступления в Евросоюз. Во вторник, во время брифинга в Ереване с главой Евросовета Антонио Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, политика спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к ЕС, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня. Отвечая на вопрос, Пашинян заявил о важности транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного перемещения грузов и торговли. Также он упомянул проект «Маршрут Трампа», который должен связать Баку с Нахичеванской автономией. Премьер Армении ранее неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Напомню, 1 апреля президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером отметил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕС невозможно.
8: Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразвестом невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, а вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи, они требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Ну, это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп, это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции. У нас абсолютно разные, ну, очень отличающиеся в России и в странах Евросоюза требования по фитосанитарным вопросам. Есть и очень много других проблем, которые делают на сегодняшний день, на данный момент времени. Когда-то, может быть, пройдут годы, и мы Евразес и Евросоюз, я надеюсь, что так и будет, в конце концов, на одном континенте живем, сможем урегулировать. Но когда еще до украинского кризиса мы пытались договориться с европейцами о том, чтобы вместе как бы работать, так ничего не удалось. Они занимают очень жесткую позицию практически по каждому, как мне тогда казалось, даже мелкому вопросу.
0: У стен Московского Кремля в Александровском саду Народный фронт провел традиционную акцию «Огонь памяти». Представители движения, общественные деятели и военные корреспонденты у могилы неизвестного солдата перенесли частицы вечного огня в специальные лампы. Затем их передадут ветеранам Великой Отечественной войны в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Также волонтеры планируют доставить «Огонь памяти» в 14 стран, в том числе в Китай, Монголию, Индию, Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию.
9: «Огонь памяти» уже 10-й год будет выезжать сегодня. 10-й год будет выезжать из Александровского сада в разные города и страны. В этом году это будет 71 регион и 14 стран мира, и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Самое главное, что это не просто дань памяти нашим отцам, нашим дедам, дань памяти их великому подвигу, а это еще такая частичка тепла, которая отправляется к нашим героическим ветеранам, многие из них еще с нами, и в других странах в том числе, и всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя великой победы в нашей Великой Отечественной войне.
0: Более 100 пар станцевали вальс победы перед железнодорожным вокзалом Донецка в Донецкой Народной Республике. Среди участников были бойцы и ветераны СВО. В продолжении вальса с грузовика «Урал» для дончан выступили московские музыканты. Поздравить собравшихся с предстоящей годовщиной победы пришли руководитель молодой гвардии «Единой России» в ДНР Сергей Добровольский и герой ДНР, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авицба. Мероприятие было организовано МГЕР ДНР в рамках масштабной акции «Синий платочек победы» благотворительного фонда «Русская земля». В прошлом году в республике такая же акция прошла на железнодорожном вокзале Дебальцево. Специальному летному отряду России исполнилось 70 лет. Его миссия – перевозить высших должностных лиц нашей страны на рейсы этой государственной авиакомпании. Купить билеты нельзя. Ее экипажи находятся в постоянной готовности к вылету в любую точку земного шара, а в авиапарке – уникальные отечественные машины. Команда предприятия – специалисты высокого класса, профессионалы, которые обеспечивают надежность и безопасность перелетов. Быть готовыми ко всему – их профессиональное кредо. История специального летного отряда подтверждает, что он всегда готов к полетам любой сложности и продолжительности от знаменитой петли Примакова над Атлантикой в 99 году до группового перелета с истребителями Су-35С в рамках визита президента России в Абу-Даби в 2023 году. Сразу два резонансных ДТП произошли в Москве. Рэпер Наваи попал в аварию на Зубовском бульваре в центре столицы. Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. На них видно, как черный автомобиль «Феррари», в котором находился музыкант, развернуло на большой скорости. Машина подлетела и врезалась в столб и тротуар. Как сообщили очевидцы, виновник аварии переоделся в другую одежду и якобы пытался скрыться от прохожих в черной «Тойота Камри» недалеко от места происшествия. Позже рэпера отвезли в отделение. Машина стоимостью более 50 миллионов рублей была без номеров. Водителю грозит грозит лишение прав и иск за ущерб городской инфраструктуре, порчу столба, бордюра и дерева. За несколько минут до аварии с Феррари стало известно о гибели актрисы популярного клипа «Девочка война» музыкального дуэта «Хамали» и «Наваи» Ксении Добромиловой. Ей было 34. Актриса работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. Она всегда давала им координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. В момент ЧП Добромилова вышла на улицу, молодой человек не справился с управлением и сбил ее. Позже женщина скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью.

Там.

Режим ЧС регионального характера введен в Чувашии после массовой атаки украинских дронов. Жертвами ударов стали 2 человека, более 20 пострадали. Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив. Теперь корабли будут получать электронное письмо с информацией о правилах транзита. Вальс Победы станцевали перед железнодорожным вокзалом Донецка.

0: Донецка. Среди участников были бойцы и ветераны спецоперации. Всего к акции присоединились 117 пар. 5 человек погибли при ударе украинских БПЛА по Джанкою. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, власти окажут всю необходимую помощь и поддержку семьям жертв. Аксенов отметил, что на месте работают профильные службы. Глава Крыма попросил сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. 2 человека погибли во время массированной атаки дронов ВСУ на Чебоксары. Число пострадавших возросло до 34. По данным Минздрава, 11 раненых находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. В списке пострадавших есть также ребенок. В ночь на вторник и ранним утром ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре столицы Чувашии. В результате повреждены более 20 частных домовладений и 28 многоквартирных домов, где проживают 8500 человек. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. В одном из поврежденных домов вырваны балконные плиты и перекрытия, разрушены окна и рамы. Кроме того, выбитые стекла разбросало по всей улице. По словам местных жителей, взрывы происходили неоднократно.
1: Ночью первый раз в 2 ночи, потом уже с 7 утра началось по несколько раз. Вот. А кроме взрывов ничего не слышал. Дорогу вроде перекрыли, а так, не знаю, я дома был. Больше ничего не могу сказать. Слышно просто, громко было. Страшно.
2: Я сегодня слышала, сейчас 30. Ночью бабах. Вот взрыв я слушала. Я поэтому домой и боюсь ходить. Очень страшно. Я в ванной и так лежала. Я 1:30. Я как услышала, сразу в ванной легла. До утра не вставала.
0: По итогам заседания оперативного штаба в Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Он заверил, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. Это вопрос на особом контроле. Для жителей пострадавших домов развернуты 3 пункта временного размещения, в которых имеются медикаменты и питание, дежурят медицинские бригады и психологи. Как рассказал Николаев, весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы. Уже началась экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций. Комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, в ходе массированной атаки на Чебоксары ВСУ применили крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. Удары наносились целенаправленно по мирным жителям и гражданским объектам. Криминалисты изъяли фрагменты БПЛА и других боеприпасов. По ним будут назначены взрывотехнические экспертизы. Иран внедрил новый механизм транзитов судов через Ормузский пролив, передает пресс-ТВ. Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской администрации Персидского залива с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствии с требованиями и получают разрешение на проход. Ранее официальный представитель КСИР подтвердил, что любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями. США могут возобновить боевые действия против Ирана на этой неделе, если сохранится дипломатический тупик, утверждает Axios. Как пишет портал США, 3 мая в частном порядке уведомили Иран о начале операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе, направленной на обеспечение безопасного вывода судов из пролива, якобы с целью снижения риска возможной эскалации. При этом Axios обратил внимание на слова главы Пентагона Пита Хексета, который во вторник заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, невзирая на американскую военную операцию в Ормузском проливе. Позже глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что надеется на коллапс иранской финансовой системы. Также президент США заявил, что сообщит, если прекращение огня с Ираном прекратится, и отметил, что Тегеран знает, что стоит и чего не стоит делать. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщили на Смоленской площади. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа была конструктивной и носила деловой характер. Ситуация с НАТО на фоне приближающегося саммита в Анкаре напоминает фильм «Катастрофу». На карту поставлено само существование альянса, пишут СМИ. Как отмечают авторы, ситуацию может спасти формирование новых, более гибких альянсов, готовых рисковать и приносить жертвы ради себя и ради других. Основой, по их мнению, могут послужить объединенные экспедиционные силы, в состав которых входят 10 стран Северной Европы. Ранее испанская газета «Мундо» со ссылкой на источники в альянсе писала, что НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Трампа переживает один из глубочайших кризисов, из которого, вероятно, не сможет полностью оправиться. теперь последние данные о ходе спецоперации. Дроноводы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки успешно перехватили и уничтожили ударные беспилотники ВСУ типа «Марсианин-2». Эти аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Во время воздушного патрулирования операторы выявили приближение вражеских дронов и оперативно вышли на перехват. После захвата целей на сопровождение они выполнили маневр сближения с последующим уничтожением беспилотников в воздухе. Расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» обнаружили и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. В ходе массированной атаки было задействовано несколько FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. На кадрах расчет, получив боевую задачу, сразу же поднял заранее подготовленные БПЛА в направлении цели. Зачастую необходимо от 2 до 3 дронов для уничтожения техники противника. Пока БПЛА находился в небе, инженер уже подготовил и выставил на позицию следующий дрон. Цель поражена, и уже поступила новая задача. Расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Во время воздушной разведки операторы беспилотника выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта. Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были незамедлительно переданы на артиллерийский командный пункт. Получив цели указания, расчет самоходной пушки выдвинулся в район выполнения задачи, после наведения и заряжения нанес точный удар осколочно-фугасными боеприпасами. КАМАЗ увеличил выпуск военных автомобилей более чем в 54 раза. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Кагогин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Завод в Набережных Челнах стал выпускать почти 4000 единиц специальной техники в год. Раньше на предприятии производили всего 70 таких машин. За короткий период компания разработала более 20 новых моделей, и сейчас КАМАЗ самостоятельно разрабатывает новый бронетранспортер на смену устаревшему БТР.
3: Вы бывали у нас на заводе военных автомобилей? То есть мы делали 70 единиц в год. Вот если спросить, сколько сегодня делает КАМАЗ, ответ простой – это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных. Коллективы я мотивирую в этом как? Вот у нас вместимость машины 10 человек. Вот. Она не взрывается при обстрелах. Артиллерии, ракетами, защищена от осколков, 6 килограмм под колесом, там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие, это в основном вот, обвешиваем сеткой от беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный автомобиль, 10 жизней наших солдат. Вот это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует. На что бы я отметил, это вот в нижнем автомобиль «Линза». Это санитарный автомобиль. Вот, очень хорошая проходимость. Оборудован на размещение 4 лежачих раненых вот, и плюс 6 сидячих. Вот. Выживаемость очень высокая. Машина проскакивает. Часто меня благодарят за то, что эта машина есть. Это важный вопрос. Вот машина, которая вот в этой части, вот она перекликается вот с этими 3 машинами. Это многофункциональные. Все эти машины, все модели делались вместе с офицерами сил специальных операций. То есть вот сели.
4: Там сильные ребята, да, они знают, что им нужно.
3: Начали говорить, что нужно. То есть одно дело мы нарисовали, как нужно, другое дело они. Вот, например, это грузовые машины. Почему они родились? Они унифицированы 4386 по кабине. Оказывается, когда везут боеприпасы, при подрывах могли сдетонировать и еще что-то привезти. Мы им бронированную платформу сделали. Крепление под минометы, пулеметы, весь боезапас. То есть это вот все сделано. Я понял их так, что в принципе эта вот машина может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий бой. То есть вот это выполнено. Наши серийные автомобили «Мустанг» тоже самое переведены на бронированные кабины. Потому что, ну, все сегодня. Топливозаправщик подвергается ударам. Там машины логистические тоже подвергаются ударам. Вот это, может быть, не совсем для нас там наша тема, но, например, вот это. У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытание, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию.
0: В преддверии Дня Победы замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим, участникам спецоперации. Бойцы проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил их за верность присяге, воинскому долгу и России. Обращаясь к бойцам, Горемыкин отметил, что нашей общей задачей является сохранение исторической памяти, а также всего того, что связано с Россией, с людьми, которые ценой своей жизни отстаивают независимость и дарят нам мир и свободу.
5: Вы настоящие защитники и сегодня выполняете задачи специальной военной операции. Спасибо вам за верность воинскому долгу, верность присяге, верность России. Эти награды олицетворяют ваше мужество, отвагу, храбрость при выполнении задач специальной военной операции. Вся страна гордится вами.
0: Также за личные заслуги в лечении и реабилитации участников спецоперации Горемыкин наградил медалями «За помощь и милосердие» медицинский персонал военного госпиталя. Во время посещения медицинского учреждения замминистра пообщался с военными и членами их семей, а также ответил на интересующие участников мероприятия вопросы. В Курске задержан подозреваемый в передаче СБУ сведений о военных объектах. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram склонил россиянина к сотрудничеству за деньги. 24-летний мужчина привлек к этому не менее 4 знакомых жителей Курской области. Они помогали подозреваемому фотографировать необходимые объекты в регионе.
6: Здание сделали фотографию, получается, трансформаторной будки. На фоне военкомата записка «Верните по ней домой». Задача была, еще одна была задача, после того, как мы типа, фотографии сделали, как я понял, типа, какая-либо проверка вот, от него. То есть. После чего он сказал, то, что можем доставить закладку и гранату к тебе, а нужно будет подзорвать электрофигню, вот, в ходе чего мы с ним уже на это не согласились, потому что теракт и все. На этом разговор наш с ним был закончен.
7: Управлением ФСБ России по Курской области. Выявлен и задержан гражданин Российской Федерации, житель города Курска, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора сведений в отношении объектов гражданской и военной инфраструктуры. На совершение государственной измены в отношении него следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Задержанный дает признательные показания, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления.
0: В Малоярославце Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, размещены в ПВР после взрыва газа в общежитии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Инцидент произошел в трехэтажном здании на улице Фрунзе. Пострадали двое мужчин и одна женщина. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Из-за угрозы обрушения жители эвакуировали и предоставили временное жилье. На месте продолжается разбор завалов. По данным следователей, взрыв с последующим сгоранием случился из-за утечки газа из газопровода. Возбуждено дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрашиваются свидетели. Кроме того, назначены судебные экспертизы. Обыски также прошли в управляющей компании и газовой службе. Премьер Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС для вступления в Евросоюз. Во вторник, во время брифинга в Ереване с главой Евросовета Антонио Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, политика спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к ЕС, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня. Отвечая на вопрос, Пашинян заявил о важности транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного перемещения грузов и торговли. Также он упомянул проект «Маршрут Трампа», который должен связать Баку с Нахичеванской автономией. Премьер Армении ранее неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Напомню, 1 апреля президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером отметил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕС невозможно.
8: Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, это должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе –
9: с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, а вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи, они требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Ну, это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп, это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции. У нас абсолютно разные, ну, очень отличающиеся в России и в странах Евросоюза требования по фитосанитарным вопросам. Есть и очень много других проблем, которые делают на сегодняшний день, на данный момент времени. Когда-то, может быть, пройдут годы, и мы Евразес и Евросоюз, я надеюсь, что так и будет, в конце концов, на одном континенте живем, сможем урегулировать. Но когда еще до украинского кризиса мы пытались договориться с европейцами о том, чтобы вместе как бы работать, так ничего не удалось. Они занимают очень жесткую позицию практически по каждому, как мне тогда казалось, даже мелкому вопросу.
0: У стен Московского Кремля в Александровском саду Народный фронт провел традиционную акцию «Огонь памяти». Представители движения, общественные деятели и военные корреспонденты у могилы неизвестного солдата перенесли частицы вечного огня в специальные лампы. Затем их передадут ветеранам Великой Отечественной войны в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Также волонтеры планируют доставить «Огонь памяти» в 14 стран, в том числе в Китай, Монголию, Индию, Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию.
10: «Огонь памяти» уже 10-й год будет выезжать сегодня. Десятый год будет выезжать из Александровского сада в разные города и страны. В этом году это будет 71 регион и 14 стран мира, и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Самое главное, что это не просто дань памяти нашим отцам, нашим дедам, дань памяти их великому подвигу, а это еще такая частичка тепла, которая отправляется к нашим героическим ветеранам. Многие из них еще с нами и в других странах в том числе. И всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя великой победы в нашей Великой Отечественной войне.
0: Более 100 пар станцевали вальс победы перед железнодорожным вокзалом Донецка в Донецкой Народной Республике. Среди участников были бойцы и ветераны СВО. В продолжении вальса с грузовика «Урал» для дончан выступили московские музыканты. Поздравить собравшихся с предстоящей годовщиной победы пришли руководитель молодой гвардии «Единой России» в ДНР Сергей Добровольский и герой ДНР, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авицба. Мероприятие было организовано МГЕР ДНР в рамках масштабной акции «Синий платочек победы» благотворительного фонда «Русская земля». В прошлом году в республике такая же акция прошла на железнодорожном вокзале Дебальцево. Специальному летному отряду России исполнилось 70 лет. Его миссия – перевозить высших должностных лиц нашей страны на рейсы этой государственной авиакомпании. Купить билеты нельзя. Ее экипажи находятся в постоянной готовности к вылету в любую точку земного шара, а в авиапарке – уникальные отечественные машины. Команда предприятия – специалисты высокого класса, профессионалы, которые обеспечивают надежность и безопасность перелетов. Быть готовыми ко всему – их профессиональное кредо. История специального летного отряда подтверждает, что он всегда готов к полетам любой сложности и продолжительности, от знаменитой петли Примакова над Атлантикой в 99 году до группового перелета с истребителями Су-35С в рамках визита президента России в Абу-Даби в 2023 году. Сразу два резонансных ДТП произошли в Москве. Рэпер Наваи попал в аварию на Зубовском бульваре в центре столицы. Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. На них видно, как черный автомобиль «Феррари», в котором находился музыкант, развернуло на большой скорости. Машина подлетела и врезалась в столб и тротуар. Как сообщили очевидцы, виновник аварии переоделся в другую одежду и якобы пытался скрыться от прохожих в черной «Тойота Камри» недалеко от места происшествия. Позже рэпера отвезли в отделение. Машина стоимостью более 50 миллионов рублей была без номеров. Водителю грабили грозит лишение прав и иск за ущерб городской инфраструктуре, порчу столба, бордюра и дерева. За несколько минут до аварии с Феррари стало известно о гибели актрисы популярного клипа «Девочка война» музыкального дуэта «Хамали» и «Наваи» Ксении Добромиловой. Ей было 34. Актриса работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. Она всегда давала им координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. В момент ЧП Добромилова вышла на улицу. Молодой человек не справился с управлением и сбил ее. Позже женщина скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью.
11: Отвечает. Пелин 150, дистанция 7 километров. Принять цель указания.
12: Без принятия указания, цель сопровождения.
13: ДБ артиллерийского, цель проходит зону.
12: Есть, принять цель указания.
13: Есть, принять цель указания.

0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
2: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» — новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
1: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, о ней позаботятся. Понимаешь, о чем я?
2: Контрактная служба в бригаде «Варяг» — это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию — до 350%. Списание кредитов — до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
1: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Пентагон строит на Аляске центр для моделирования боевых действий против равного по силам врага. Основной задачей базы станет отработка сценариев боевых действий с использованием виртуальной реальности. Гаспарян. Сегодня в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Шестого мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При заходе на посадку «Гинденбург» внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла всего за 30 секунд. По официальной версии, причиной пожара стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом одного из баллонов. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и стала началом конца эры дирижаблей.
2: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре — взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.
1: Согласно антропологическим и археологическим исследованиям, Кения – место зарождения человеческой цивилизации. Останки предков людей, обнаруженных на территории современной Кении, насчитывают около 3 миллионов лет. Мама Африка. Кения. Только на Соловьев Лайв. В это воскресенье.
3: Все балаклавы одевают, поехали.
4: Пошел! Работай, на пол! На пол, я сказал!
5: На пол, все! На пол!

Вашингтон близок к возобновлению боевых действий против Тегерана после новых иранских атак на американские суда и объекты. Решение о возобновлении боевых действий будет принимать лично Дональд Трамп. Тема с Алексеем Бобровским. Сегодня в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: Массовая атака дронов в ВСУ на Чебоксары. Погибли 2 человека, более 30 пострадали. Повреждены десятки многоквартирных домов. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера. ФСБ задержала жителя Курска за госизмену в пользу Украины. Он собирал данные о российских гражданских и военных объектах и передавал их разведке противника. Народный фронт провел акцию «Огонь памяти» в Александровском саду Москвы. Частицы вечного огня доставят в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также 14 стран. 2 человека погибли во время массированной атаки дронов ВСУ на Чебоксары. Число пострадавших возросло до 34. По данным Минздрава, 11 раненых находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. В списке пострадавших есть также ребенок. В ночь на вторник и ранним утром ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре столицы Чувашии. В результате повреждены более 20 частных домовладений и 28 многоквартирных домов, где проживают 8500 человек. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. В одном из поврежденных домов вырваны балконные плиты и перекрытия, разрушены окна и рамы. Кроме того, выбитые стекла разбросало по всей улице. По словам местных жителей, взрывы происходили неоднократно.
1: Ночью первый раз в 2 ночи, потом уже с 7 утра началось по несколько раз. Вот. А кроме взрывов ничего не слышал. Дорогу вроде перекрыли, а так, не знаю, я дома был. Больше ничего не могу сказать. Слышно просто, громко было. Страшно.
2: Я сегодня слышала, сейчас 30. Ночью бабах. Вот взрыв я слушала. Я поэтому домой и боюсь ходить. Очень страшно. Я в ванной и так лежала. Я 1:30. Я как услышала, сразу в ванной легла. До утра не вставала.
0: По итогам заседания оперативного штаба в Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Он заверил, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. Это вопрос на особом контроле. Для жителей пострадавших домов развернуты 3 пункта временного размещения, в которых имеются медикаменты и питание, дежурят медицинские бригады и психологи. Как рассказал Николаев, весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы. Уже началась экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций. Комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, в ходе массированной атаки на Чебоксары ВСУ применили крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. Удары наносились целенаправленно по мирным жителям и гражданским объектам. Криминалисты изъяли фрагменты БПЛА и других боеприпасов. По ним будут назначены взрывотехнические экспертизы. Иран внедрил новый механизм транзитов судов через Ормузский пролив, передает пресс-ТВ. Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской администрации Персидского залива с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствии с требованиями и получают разрешение на проход. Ранее официальный представитель КСИР подтвердил, что любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями. США могут возобновить боевые действия против Ирана на этой неделе, если сохранится дипломатический тупик, утверждает Axios. Как пишет портал, США 3 мая в частном порядке уведомили Иран о начале операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе, направленной на обеспечение безопасного вывода судов из пролива, якобы с целью снижения риска возможной эскалации. При этом Axios обратил внимание на слова главы Пентагона Пита Хексета, который во вторник заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, невзирая на американскую военную операцию в Ормузском проливе. Позже глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что надеется на коллапс иранской финансовой системы. Также президент США заявил, что сообщит, если прекращение огня с Ираном прекратится, и отметил, что Тегеран знает, что стоит и чего не стоит делать. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона. Об этом сообщили на Смоленской площади. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа была конструктивной и носила деловой характер. Ситуация с НАТО на фоне приближающегося саммита в Анкаре напоминает фильм «Катастрофу». На карту поставлено само существование альянса, пишут СМИ. Как отмечают авторы, ситуацию может спасти формирование новых, более гибких альянсов, готовых рисковать и приносить жертвы ради себя и ради других. Основой, по их мнению, могут послужить объединенные экспедиционные силы, в состав которых входят 10 стран Северной Европы. Ранее испанская газета «Мундо» со ссылкой на источники в альянсе писала, что НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Трампа переживает один из глубочайших кризисов, из которого, вероятно, не сможет полностью оправиться. теперь последние данные о ходе спецоперации. Дроноводы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки успешно перехватили и уничтожили ударные беспилотники ВСУ типа «Марсианин-2». Эти аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Во время воздушного патрулирования операторы выявили приближение вражеских дронов и оперативно вышли на перехват. После захвата целей на сопровождение они выполнили маневры сближения с последующим уничтожением беспилотников в воздухе. Расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» обнаружили и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. В ходе массированной атаки было задействовано несколько FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. На кадрах расчет, получив боевую задачу, сразу же поднял заранее подготовленные БПЛА в направлении цели. Зачастую необходимо от 2 до 3 дронов для уничтожения техники противника. Пока БПЛА находился в небе, инженер уже подготовил и выставил на позицию следующий дрон. Цель поражена, и уже поступила новая задача. Расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Во время воздушной разведки операторы беспилотника выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта. Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были незамедлительно переданы на артиллерийский командный пункт. Получив цели указания, расчет самоходной пушки выдвинулся в район выполнения задачи, после наведения и заряжения нанес точный удар осколочно-фугасными боеприпасами. КАМАЗ увеличил выпуск военных автомобилей более чем в 54 раза. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Кагугин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Завод в Набережных Челнах стал выпускать почти 4000 единиц специальной техники в год. Раньше на предприятии производили всего 70 таких машин. За короткий период компания разработала более 20 новых моделей, и сейчас КАМАЗ самостоятельно разрабатывает новый бронетранспортер на смену устаревшему БТР.
3: Вы бывали у нас на заводе военных автомобилей. То есть мы делали 70 единиц в год. Вот если спросить, сколько сегодня делает КАМАЗ, ответ простой – это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных. Коллективы я мотивирую в этом как? Вот у нас вместимость машины 10 человек. Вот. Она не взрывается при обстрелах. Вот. Артиллерии, ракетами, защищена от осколков, 6 килограмм под колесом, там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие, это в основном вот, обвешиваем сеткой от беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный автомобиль, 10 жизней наших солдат. Вот, это очень мотивирует людей, потому что у каждого из них может там сын, брат, друг оказаться, сосед. Это очень мотивирует. Но что бы я отметил, это вот в нижнем углу автомобиль «Линза». Это санитарный автомобиль. Вот, очень хорошая проходимость. Оборудован на размещение 4 лежачих раненых вот, и плюс 6 сидячих. Вот. Выживаемость очень высокая. Машина проскакивает. Часто меня благодарят за то, что эта машина есть. Это важный вопрос. Вот машина, которая вот в этой части, вот она перекликается вот с этими тремя машинами. Это многофункциональные. Все эти машины, все модели делались вместе с офицерами сил специальных операций. То есть вот сели.
4: Там сильные ребята, да, они знают, что им нужно.
3: Начали говорить, что нужно. То есть одно дело мы нарисовали, как нужно, другое дело они. Вот, например, это грузовые машины. Почему они родились, они унифицированы. 4386 по кабине. Оказывается, когда везут боеприпасы при подрывах, могли сдетонировать еще что-то привезти. Мы им бронированную платформу сделали. Крепление под минометы, пулеметы, весь боезапас. То есть это вот все сделано. Я понял их так, что в принципе эта вот машина может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий бой. То есть вот это выполнено. Наши серийные автомобили «Мустанг» тоже самое переведены на бронированные кабины. Потому что ну все сегодня. Топливозаправщик подвергается ударам. Там машины логистические тоже подвергаются ударам. Вот это, может быть, не совсем для нас там наша тема, но, например, вот это. У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытание, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию.
0: В преддверии Дня Победы замминистра обороны, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим, участникам спецоперации. Бойцы проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил их за верность присяге, воинскому долгу и России. Обращаясь к бойцам, Горемыкин отметил, что нашей общей задачей является сохранение исторической памяти, а также всего того, что связано с Россией, с людьми, которые ценой своей жизни отстаивают независимость и дарят нам мир и свободу.
5: Вы настоящие защитники и сегодня выполняете задачи специальной военной операции. Спасибо вам за верность воинскому долгу, верность присяге, верность России. Эти награды олицетворяют ваше мужество, отвагу, храбрость при выполнении задач специальной военной операции. Вся страна гордится вами.
0: Также за личные заслуги в лечении и реабилитации участников спецоперации Горемыкин наградил медалями «За помощь и милосердие» медицинский персонал военного госпиталя. Во время посещения медицинского учреждения замминистра пообщался с военными и членами их семей, а также ответил на интересующие участников мероприятия вопросы. В Курске задержан подозреваемый в передаче СБУ сведений о военных объектах. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram склонил россиянина к сотрудничеству за деньги. 24-летний мужчина привлек к этому не менее 4 знакомых жителей Курской области. Они помогали подозреваемому фотографировать необходимые объекты в регионе.
6: Здание сделали фотографию, получается, трансформаторной будки. На фоне военкомата записка «Верните парней домой». Задача была, еще одна была задача, после того, как мы типа, фотографии сделали, как я понял, типа, какая-либо проверка вот, от него. То есть. После чего он сказал, то, что можем доставить закладкой гранату к тебе, а нужно будет подзорвать электрофигню, вот, в ходе чего мы с ним уже на это не согласились, потому что теракт и все. На этом разговор с ним был закончен.
7: Управлением ФСБ России по Курской области. Выявлен и задержан гражданин Российской Федерации, житель города Курска, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора сведений в отношении объектов гражданской и военной инфраструктуры. За совершение государственной измены в отношении него следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России. Задержанный дает признательные показания, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления.
0: В Малоярославце Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, размещены в ПВР после взрыва газа в общежитии. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. Инцидент произошел в трехэтажном здании на улице Фрунзе. Пострадали двое мужчин и одна женщина. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Из-за угрозы обрушения жители эвакуировали и предоставили временное жилье. На месте продолжается разбор завалов. По данным следователей, взрыв с последующим возгоранием случился из-за утечки газа из газопровода. Возбуждено дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрашиваются свидетели. Кроме того, назначены судебные экспертизы. Обыски также прошли в управляющей компании и газовой службе. Премьер Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС для вступления в Евросоюз. Во вторник, во время брифинга в Ереване с главой Евросовета Антонио Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, политика спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к ЕС, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня. Отвечая на вопрос, Пашинян заявил о важности транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного перемещения грузов и торговли. Также он упомянул проект «Маршрут Трампа», который должен связать Баку с Нахичеванской автономией. Премьер Армении ранее неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Напомню, 1 апреля президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером отметил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕС невозможно.
8: Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, это должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, а вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи, они требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Ну, это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп, это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции. У нас абсолютно разные, ну, очень отличающиеся в России и в странах Евросоюза требования по фитосанитарным вопросам. Есть и очень много других проблем, которые делают на сегодняшний день, на данный момент времени. Когда-то, может быть, пройдут годы, и мы Евразес и Евросоюз, я надеюсь, что так и будет, в конце концов, на одном континенте живем, сможем урегулировать. Но когда еще до украинского кризиса мы пытались договориться с европейцами о том, чтобы вместе как бы работать, так ничего не удалось. Они занимают очень жесткую позицию практически по каждому, как мне тогда казалось, даже мелкому вопросу.
0: У стен Московского Кремля в Александровском саду Народный фронт провел традиционную акцию «Огонь памяти». Представители движения, общественные деятели и военные корреспонденты у могилы неизвестного солдата перенесли частицы вечного огня в специальные лампы. Затем их передадут ветеранам Великой Отечественной войны в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Также волонтеры планируют доставить «Огонь памяти» в 14 стран, в том числе в Китай, Монголию, Индию, Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию.
9: «Огонь памяти» уже 10-й год будет выезжать сегодня. Десятый год будет выезжать из Александровского сада в разные города и страны. В этом году это будет 71 регион и 14 стран мира, и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Самое главное, что это не просто дань памяти нашим отцам, нашим дедам, дань памяти их великому подвигу, а это еще такая частичка тепла, которая отправляется к нашим героическим ветеранам. Многие из них еще с нами и в других странах в том числе. И всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя великой победы в нашей Великой Отечественной войне.
0: Более 100 пар станцевали вальс победы перед железнодорожным вокзалом Донецка в Донецкой Народной Республике. Среди участников были бойцы и ветераны СВО. В продолжении вальса с грузовика «Урал» для дончан выступили московские музыканты. Поздравить собравшихся с предстоящей годовщиной победы пришли руководитель молодой гвардии «Единой России» в ДНР Сергей Добровольский и герой ДНР, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авицба. Мероприятие было организовано МГЕР ДНР в рамках масштабной акции «Синий платочек победы» благотворительного фонда «Русская земля». В прошлом году в республике такая же акция прошла на железнодорожном вокзале Дебальцево. Специальному летному отряду России исполнилось 70 лет. Его миссия – перевозить высших должностных лиц нашей страны на рейсы этой государственной авиакомпании. Купить билеты нельзя. Ее экипажи находятся в постоянной готовности к вылету в любую точку земного шара, а в авиапарке – уникальные отечественные машины. Команда предприятия – специалисты высокого класса, профессионалы, которые обеспечивают надежность и безопасность перелетов. Быть готовыми ко всему – их профессиональное кредо. История специального летного отряда подтверждает, что он всегда готов к полетам любой сложности и продолжительности от знаменитой петли Примакова над Атлантикой в 99 году до группового перелета с истребителями Су-35С в рамках визита президента России в Абу-Даби в 2023 году. Сразу два резонансных ДТП произошли в Москве. Рэпер Наваи попал в аварию на Зубовском бульваре в центре столицы. Момент ДТП засняли камеры видеонаблюдения. На них видно, как черный автомобиль «Феррари», в котором находился музыкант, развернуло на большой скорости. Машина подлетела и врезалась в столб и тротуар. Как сообщили очевидцы, виновник аварии переоделся в другую одежду и якобы пытался скрыться от прохожих в черной «Тойота Камри» недалеко от места происшествия. Позже рэпера отвезли в отделение. Машина стоимостью более 50 миллионов рублей была без номеров. Водителю грозит грозит лишение прав и иск за ущерб городской инфраструктуре, порчу столба, бордюра и дерева. За несколько минут до аварии с Феррари стало известно о гибели актрисы популярного клипа «Девочка война» музыкального дуэта «Хамали» и «Наваи» Ксении Добромиловой. Ей было 34. Актриса работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. Она всегда давала им координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. В момент ЧП Добромилова вышла на улицу. Молодой человек не справился с управлением и сбил ее. Позже женщина скончалась в машине скорой помощи из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью.

0: Режим ЧС регионального характера введен в Чувашии после массовой атаки украинских дронов. Жертвами ударов стали 2 человека, более 20 пострадали. Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив. Теперь корабли будут получать электронное письмо с информацией о правилах транзита. Вальс Победы станцевали перед железнодорожным вокзалом Донецка. Среди участников были бойцы и ветераны спецоперации. Всего к акции присоединились 117 пар. 5 человек погибли при ударе украинских БПЛА по Джанкою. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, власти окажут всю необходимую помощь и поддержку семьям жертв. Аксенов отметил, что на месте работают профильные службы. Глава Крыма попросил сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. 2 человека погибли во время массированной атаки дронов ВСУ на Чебоксары. Число пострадавших возросло до 34. По данным Минздрава, 11 раненых находятся в больницах, 3 из них в тяжелом состоянии. В списке пострадавших есть также ребенок. В ночь на вторник и ранним утром ВСУ нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре столицы Чувашии. В результате повреждены более 20 частных домовладений и 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. В одном из поврежденных домов вырваны балконные плиты и перекрытия, разрушены окна и рамы. Кроме того, выбитые стекла разбросало по всей улице. По словам местных жителей, взрывы происходили неоднократно.
1: Ночью первый раз в 2 ночи, потом уже с 7 утра началось по несколько раз. Вот. Да, кроме взрывов ничего не слышал. Дорогу вроде перекрыли, а так, не знаю, я дома был. Больше ничего не могу сказать. Слышно просто, громко было. Страшно.
2: Я сегодня слышала, сейчас 30. Ночью бабах. Вот взрыв я слушала. Я поэтому домой боюсь ходить. Очень страшно. Я в ванной и так лежала.

0: Я час 30, я как услышала, сразу в ванной легла. До утра не вставала.
1: По итогам заседания оперативного штаба в Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Он заверил, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку. Это вопрос на особом контроле. Для жителей пострадавших домов развернуты 3 пункта временного размещения, в которых имеются медикаменты и питание, дежурят медицинские бригады и психологи. Как рассказал Николаев, весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы. Уже началась экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций. Комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным ведомства, в ходе массированной атаки на Чебоксары ВСУ применили крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников. Удары наносились целенаправленно по мирным жителям и гражданским объектам. Криминалисты изъяли фрагменты БПЛА и других боеприпасов. По ним будут назначены взрывотехнические экспертизы. Иран внедрил новый механизм транзитов судов через Ормузский пролив, передает пресс-ТВ. Суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской администрации Персидского залива с информацией о правилах транзита. Затем они приводят свои действия в соответствии с требованиями и получают разрешение на проход. Ранее официальный представитель КСИР подтвердил, что любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями. США могут возобновить боевые действия против Ирана на этой неделе, если сохранится дипломатический тупик, утверждает Axios. Как пишет портал, США 3 мая в частном порядке уведомили Иран о начале операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе, направленной на обеспечение безопасного вывода судов из пролива, якобы с целью снижения риска возможной эскалации. При этом Axios обратил внимание на слова главы Пентагона Пита Хексета, который во вторник заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, невзирая на американскую военную операцию в Ормузском проливе. Позже глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что надеется на коллапс иранской финансовой системы. Также президент США заявил, что сообщит, если прекращение огня с Ираном прекратится, и отметил, что Тегеран знает, что стоит и чего не стоит делать. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили отношения Москвы и Вашингтона, об этом сообщили на Смоленской площади. Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа была конструктивной и носила деловой характер. Ситуация с НАТО на фоне приближающегося саммита в Анкаре напоминает фильм «Катастрофу». На карту поставлено само существование альянса, пишут СМИ. Как отмечают авторы, ситуацию может спасти формирование новых, более гибких альянсов, готовых рисковать и приносить жертвы ради себя и ради других. Основой, по их мнению, могут послужить объединенные экспедиционные силы, в состав которых входят 10 стран Северной Европы. Ранее испанская газета «Мундо» со ссылкой на источники в альянсе писала, что НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Трампа переживает один из глубочайших кризисов, из которого, вероятно, не сможет полностью оправиться. Теперь последние данные о ходе спецоперации. Дроноводы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки успешно перехватили и уничтожили ударные беспилотники ВСУ типа «Марсианин-2». Эти аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Во время воздушного патрулирования операторы выявили приближение вражеских дронов и оперативно вышли на перехват. После захвата целей на сопровождение они выполнили маневр сближения с последующим уничтожением беспилотников в воздухе. Расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» обнаружили и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. В ходе массированной атаки было задействовано несколько FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. На кадрах расчет, получив боевую задачу, сразу же поднял заранее подготовленные БПЛА в направлении цели. Зачастую необходимо от 2 до 3 дронов для уничтожения техники противника. Пока БПЛА находился в небе, инженер уже подготовил и выставил на позицию следующий дрон. Цель поражена, и уже поступила новая задача. Расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Во время воздушной разведки операторы беспилотника выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта. Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были незамедлительно переданы на артиллерийский командный пункт. Получив цели указания, расчет самоходной пушки выдвинулся в район выполнения задачи, после наведения и заряжения нанес точный удар осколочно-фугасными боеприпасами. КАМАЗ увеличил выпуск военных автомобилей более чем в 54 раза. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Кагугин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Завод в Набережных Челнах стал выпускать почти 4000 единиц специальных